0: Теперь еще и Сбербанк. Какие последствия?
1: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать.
2: Кадры, по словам пресс-секретаря Кремля, совсем не связаны с тем, зачем Путин собирает Совет Безопасности. У вас на экране последствия удара по дата-центру Сбербанка в Саратовской области. И да, тема встречи по цифровой безопасности заявлена Кремлем еще с пятницы. Это факт. Но в пятницу горел и дата-центр Яндекса в Калуге. Это тоже факт. Как и роль этих центров в экономике всей страны. Важные истории пишут, что за несколько дней до ударов по Яндексу Сбербанк срочно закупал средства для обороны своего дата-центра. На экране у вас скриншоты госзакупок. Но почему-то закупки не помогли. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о защите дата-центров и о мифах, которые появились после ударов по ним.
3: Смотри, смотри, смотри! Это видео из Балаково Саратовской области. В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали здесь дата-центр Сбербанка. В компании заверяют, что атака не повлияла на критические процессы. Сотрудник Сбера в анонимном комментарии «Радио Свобода» также упомянул, что удар не сильно затронул их отдел. Сотрудники возвращаются к работе.
4: СОТ-1 будет потреблять электроэнергии больше, чем весь город Балаково.
3: Сбер начал строить дата-центр в Балакове в 2021 году. Одним из главных лоббистов строительства выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На строительство выделили 2,5 миллиарда рублей. Это почти 30 миллионов долларов. Комплекс из 7 модулей площадью более 55 тысяч квадратных метров планировали полностью ввести в эксплуатацию к 2030 году. Власти Саратовской области называли его будущим крупнейшим подобным центром Европы. Дата-центр в Балакове – четвертый на территории России, атакованный за последние неделю.
1: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать. Можно закопать под землю. Там, типа у нас много бомбоубежищ и так далее, и вот туда под землю их закопать. Но, во-первых, это время. То есть это надо эти бомбоубежища подготовить. Это тоже не там не за день ты не перенесешь туда никакого оборудования. Во-вторых, там должно быть подведено электричество. Это сложный промышленный объект. Десятки мегаватт, потребляющие электроэнергии на десятки мегаватт. И сотни даже там. Как туда это электричество подвести? Под землей эти стойки тонна весом, каждая стойка. Их надо там, 1000 стоек этих надо туда занести. Как ты их туда занесешь?
3: В результате ударов по дата-центрам многие россияне на этой неделе жаловались на сбой и недоступность сервисов пострадавших IT-компаний.
5: Вот, разбомбили дата-центр. Не работает свет у меня.
3: После атак на Яндекс в сети появились сообщения, что активность прокремлевских ботов в соцсетях резко упала. Это упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
6: Во многих соцсетях вдруг стало немного легче дышать. Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше раскола и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты исходили.
3: В качестве доказательств приводилось два графика, пишет фактчекерское агентство «Проверено медиа». Первый – о снижении активности поисковых краулеров Яндекса, ботов, которые индексируют интернет для поисковиков. Но это не кремлеботы. Второй график, как утверждалось, показывал резкое снижение в сети числа сторонников партии «Альтернатива для Германии». Его опубликовал анонимный пользователь Threads, удаливший затем и график, и свой аккаунт. Доказательств снижения активности кремлеботов нет, делает вывод «Проверено медиа». К такому же выводу пришли авторы проекта BBC Verify и опрошенные «Радио Свобода» эксперты.
2: Ну а о последствиях атак на дата-центры мы поговорим с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Давид, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Давид, я хочу сперва разобраться с мифами о последствиях. Вот про краулеров, про ботов мы рассказали в сюжете, но ходят еще слухи о том, что от ударов по дата-центрам всем Яндексу в первую очередь страдают почему-то VPN и средства обхода блокировок. Так ли это?
7: Единственное, что здесь можно предположить, это что страдают те сервисы, которые использовали российские облачные хостинги, хостинги Сбера и Яндекса для промежуточного узла внутри России. В первую очередь для обхода белых списков. Понятно, что если в каком-то из дата-центров пострадавших находился непосредственно сервер, на котором ваш VPN сервис установил

0: свой промежуточный узел, то теперь этот сервер не работает, и ваш промежуточный узел исчез. Это единственное, что можно привязать к этой истории. Но мне кажется, что это... Мне сложно говорить о массовости такого эффекта, потому что мы и раньше видели, как российские власти очень активно борются с тем, чтобы VPN-сервисы размещали свои мощности внутри российских хостингов. Ну, в первую очередь, это попытки, собственно, детектить, находить эти самые VPN-сервисы внутри России, блокировать их, наказывать людей, которые заключали договора, предоставление услуг с хостинг-провайдерами, и, в общем, с этим шла борьба давно. Поэтому я не уверен, что это прям настолько уж массовая сейчас ситуация, чтобы уж прям кто-то массово пострадал от этого.
1: Мои коллеги перед эфиром поговорили с сотрудником Сбербанка, который работает как раз в ИИ-сервисах, и сотрудник на условиях анонимности рассказал, что перезапускали серверы, могли какие-то функции не работать, но почему сегодня, в день, когда мы проводим этот прямой эфир, почему сбоили другие сервисы, не связанные со Сбербанком в России?
0: Ну, смотрите, во-первых, Сбербанку принадлежат мощности, по-моему, называется Cloud.ru. Это, собственно, такой облачный провайдер, такой же, как Яндекс.Облако. Это аналоги довольно популярных во всем мире платформ, таких как AWS от Amazon, да, или Azure от Microsoft. Это возможность удобно, дешево, относительно дешево купить инфраструктуру в облаке. Это значит, что вы нажимаете несколько кнопок в интерфейсе на веб-страничке и получаете свой собственный сервер с кучей предустановленных на нем программ, взаимосвязи с другими программами. А вместо того, чтобы все это настраивать, поднимать самим и платить деньги своим сотрудникам за поддержку всей этой системы, вы платите, ну вот, Яндекс.Облаку какую-то обычно выше рыночной стоимости за сервер, но ниже, чем стоимость обслуживания, чем стоимость там вашего сотрудника. И для вас это выгодно. И очень многие бизнесы по всему миру, ну это просто стандарт, переходят в такие облака. Это долгосрочно, это дешево, удобно и, в общем, надежно. Потому что даже у того же самого Яндекса все-таки есть несколько так называемых availability zones, зон доступности. То есть одни и те же сервисы существуют сразу в нескольких дата-центрах, в разных регионах. В Америке очень популярно иметь одно и то же на западном и восточном берегу и так далее. А в случае, если одна из зон отваливается, в нее попадает дрон или с ней еще что-то происходит, то остается другая зона. И самим, если вы какой-то бизнес, который хочет иметь такую же степень надежности и дублирования, для вас это очень дорого. А в масштабах Яндекса это копейки, и вы просто покупаете у них эти сервисы. То же самое со Сбером и их облаком. Поэтому неудивительно, что проблемы этих облаков, уничтожение каких-то отдельных зон или просто каких-то серверов приводят к тому, что самые разнообразные бизнесы, сервисы, сайты в России, в общем, наверное, и не только в России, отваливаются, потому что они использовали эту инфраструктуру.
1: Ну вот о том, что может отвалиться и какие вообще последствия для российской экономики, мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта перед эфиром. Давайте послушаем, как он оценивает масштаб.
2: Надо понимать, что Сбер, как и другие российские IT-компании и банки, занимаются резервным копированием и хранят свои резервные копии всех ключевых и важных файлов у других, собственно, крупных IT-компаний, в других крупных дата-центрах. Поэтому вопрос о том, наступит ли коллапс российской банковской системы, это теоретически весьма вероятно, зависит от того, сколько центров обработки данных будет выведено из строя. Если это будет критическая масса, то одним переходом в наличные дело не обойдется, потому что российскую и банковскую систему, и весь финансовый сектор, и всю экономику ждет коллапс. Представьте себе, например, что у Сбера безвозвратно утрачиваются все данные по тому, у кого сколько денег на счете, по всем переводам, по всем кредитам, по всем депозитам. Собственно, это такой апокалиптический для экономики сценарий, в том числе для государства, да, потому что и государственные компании, и весь банковский сектор, он между собой сильно связан. Поэтому даже не обязательно Сбер, да, любой крупный банк способен обрушить российскую банковскую систему. Представьте, у ВТБ исчезает информация обо всех счетах. Да. Вот у вас были деньги и нету этой информации. Никто не знает. Да? В бумаге давно никто ничего не держит. Но тут надо принимать во внимание, что, например, у того же Сбера есть резервный мега-ЦОД, мега-центр обработки данных в Казахстане. Поэтому, тем не менее, да, по мере того, как выходит из строя, а за 5 дней это 4 крупных центра обработки данных, по мере того, как они выходят из строя и мощности, в том числе для хранения резервных копий, уменьшаются, вероятность вот такого катастрофического сценария растет. И о том, что российские власти всерьез относятся к этим угрозам, говорит тот факт, что Путин созвал экстренное совещание по кибербезопасности в тот же день, когда были удары по центру обработки данных Сбера в Саратовской области, на который, среди прочих, пригласил и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
1: Но вот РБК пишет, что зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков говорит о необходимости создать некий резервный центр обработки данных «судного дня», в кавычках. Так называемый ЦОД «судного дня», это я цитату читаю по РБК, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап – это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстанавливаться. Давид, а что же нужно российским властям для подобного центра «судного дня»?
0: Ну, я бы сказал, что идея делать один какой-то бункерный дата-центр, в котором, который будет, значит, этим резервным копированием судного дня, идея, я бы сказал, плохая, потому что первый принцип надежности заключается не в том, чтобы построить бункер, в который никто не сможет дострелить, а в том, чтобы создать децентрализованную, распределенную систему, в которой узлы будут копировать друг друга. И, в общем, по большему счету, у того же Сбербанка, несомненно, такая система в России есть, и без вот этих мегацодов, просто потому что им нужно обслуживать огромную территорию, и для поддержания просто нормальной производительности системы на такой большой территории им уже нужна распределенная система. Для того, чтобы поддерживать Дальний Север, Дальний Восток. Страна очень большая. Да? Понятно, что они не из Балаково обслуживают, не знаю, Магадан. Поэтому, скорее всего, такая, какого-то такого рода система у них уже есть. Но, наверное, они принимают сейчас дополнительные шаги для того, чтобы действительно получить еще больше этих резервных копий, для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы, может быть, меньше полагаться на вот эти мегацоды, как такие более централизованные участки этой сети. Ну, в общем, что делать? Мне не хочется давать советов российскому государству, но с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, нужно делать больше распределенных таких дата-центров. Нужно покрывать ими равномерно всю страну, и именно это делают украинцы, например. Да, в некотором роде нужно было делать то, что если вредишь соседу и пытаешься не только их убивать, но еще и вредить им, какими-то такими пакостями, то подумай сам о своей защите, как они тебе ответят, если сделать то же самое. Посмотри, как они реагируют на твои пакости. Да, украинцы распределяют, украинцы используют не мегацоды, они делают гораздо меньше, какие-то небольшие дата-центры, побольше, скажем так, меньшей плотности, да, чтобы это было все-таки распределено. И в итоге попадание, там одно российское попадание приводит к гораздо меньшим последствиям, чем когда это, да, какой-то гигантский дата-центр, обслуживающий, ну, огромную часть страны. Поэтому, ну, Сберу, российским властям стоило бы приглядеться к тому, как это делают люди, страдающие от них каждый день.
1: Давид, я попрошу вас резюмировать и не подсказать российским властям, но проанализировать уже сделанное. В России есть закон, который запрещает переводить персональные данные за границу. Я так понимаю, что это и есть причина, почему нельзя, например, в том же Казахстане хранить эти ЦОДы. Правильно ли я понимаю, что здесь власти России оказались заложниками своих же решений?
0: Ну, на бумаге, наверное, да, но на практике я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что особенно в какой-то такой экстренной ситуации кого-то это будет беспокоить. Как это проверить? Как можно проконтролировать? А тем более, как это можно сделать как бы независимо? Если это Роскомнадзор твоя правая рука, Сбербанк твоя левая рука, то какой может быть независимый контроль за соблюдением этого законодательства, если очень нужно? Поэтому я не думаю, что это прям какое-то серьезное препятствие, скопируют все ваши персональные данные в Казахстан и не моргнут глазом. А в целом, Ну, с одной стороны, такая балканизация, как это называется, интернета, она по всему миру происходит. Все боятся отключений и теперь, наверное, дронов. Все боятся и хотят иметь свои собственные дата-центры, свои собственные мощности, боятся передавать что-то соседям. А с другой стороны, да не такая уж это и проблема для российских властей, в том смысле, что... Ну, сестра большая. В любом случае, необходимость держать свои данные где-то в разных частях страны существует. Поэтому я бы не сильно бы полагался на этот закон как какое-то большое препятствие.
1: Спасибо вам большое, Давид. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель объяснял нам последствия ударов по центрам хранения персональных данных в России. Но давайте мы посмотрим, как государство пыталось обеспечить безопасность этим центрам.
3: До ударов дела у Яндекса шли хорошо. За первые полгода его прибыль выросла почти вдвое, до 82 миллиардов рублей. Только владельцы решили выплатить себе дивиденды, как прилетело, и за неделю Яндекс подешевел на бирже примерно на 120 миллиардов рублей. В Сасове стояли два из трех суперкомпьютеров компании, на которых учится ее искусственный интеллект – «Червоненкис» и «Липунов». Их стоимость аналитики оценивают примерно в 67 миллионов долларов, а третий – «Галушкин». Был во Владимире. И уцелел ли он, Яндекс не сообщает. Все три собраны на американских чипах NVIDIA, которые с 22 года в России ничего не продает. И как рассказал русской службе BBC бывший сотрудник Яндекса, компания ввозила их в обход санкций. Теперь такие обходные пути придется искать заново. А чипов не хватает во всем мире. И по оценке профильных изданий, на которые ссылается BBC, дата-центры Яндекса могут заработать снова только к 2022 году.
4: Это крайне тяжелая задача даже без санкций, потому что в ней лихорадка, в ней дефицит всего-всего, и, возможно, там, для некоторых серверов и для некоторых мощных, там, например, тех же видеокарт NVIDIA, еще не построены заводы по производству каимния из песка, ну, условно говоря, то есть настолько далеко, так сказать, ушли. Все это давно законтрактовано, память законтрактована, если я не ошибаюсь, на 75% в 2027 году. То есть это не полгода, мне кажется. А кроме того, дата-центр не строится за полгода. Дата-центр, а в Сасово, например, надо, видимо, строить заново.
3: Почему прилетело именно по Яндексу? В Киеве не скрывают и называют удары зеркальным ответом. С конца сентября российская армия била по дата-центрам в Украине. А Минобороны России после ударов по Киеву выложила в телеграм-канал снимок летящих гераний с подписью «Про цифровой детокс». Теперь этот детокс идет и по России. Около 64 тысяч компаний держали сайты и приложения на облачной платформе Яндекса. И после третьего удара она перешла в аварийный режим. Миллионы людей остались без такси, без доступа к деньгам Яндекс.Пэй и без умного дома. А детокс дошел и до соседей от Казахстана до Армении.
5: И вот вам инновационные технологии. А мы не смогли сегодня открыть шторы в зале. 6 метров шторы, которые открываются только при помощи приложения Яндекс. «Умный дом». После атаки на Яндекс этот сервер слег, и сейчас Алиса не может найти эту функцию.
3: Но кому-то от этой истории стало только лучше. Конкуренты Яндекса, Selectel, ВК Cloud и К2 Cloud принимают его клиентов. И, как считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, многие из них назад уже не вернутся. Растут и продажи мобильных дата-центров в контейнерах, которые можно спрятать или перевести. Такой контейнер без сервисов стоит от 18 до 25 миллионов рублей. А среди поставщиков русская служба BBC называет компанию «Ядро» из X-холдинга, связанного с Борисом Королевым, сыном замглавы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. В Казахстане тоже рады. Местный Казахтелеком после сбоев ведет переговоры более чем с 20 крупными заказчиками, которым теперь нужны мощности вне России. Денег у Яндекса на ремонт хватит. Портфельный управляющий инвестиционной компании General Invest Татьяна Симонова считает, что компания может покрыть даже ущерб 100 миллиардов рублей. Вопрос только в том, на что их потратить. В соцсетях уже предлагают перенести мощности в Казахстан, где у Яндекса с 24 года есть дата-центр в Караганде. Но это не так просто. По российскому закону личные данные россиян нельзя хранить за границей. А весь Казахтелеком, крупный оператор дата-центра в Казахстане, вдвое меньше одного калужского дата-центра Яндекса.
4: Ну, Яндекс договаривается о переносе части мощностей к ВК, Клауд, к Selectel, к другим компаниям. Но ну, надо понимать, что, во-первых, все то, что работает в Яндексе, это оно давно уже достаточно ну, такое специфически яндексовское, от, начиная от серверов. То есть вам нужен именно яндексовский сервер, чтобы на нем безболезненно развернуть все то программное обеспечение, которое должно бы работать.
3: Пока Яндекс держится на оставшихся мощностях, и часть из них, как Калужский дата-центр, уже повреждена. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербург. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербургом. И перевести их быстро не получится.
1: Ну и о том, какие выводы Кремль делает из этой истории, мы спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
6: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Мы цитировали в нашей программе зампреда Ростелекома, который говорит, что нужно строить центры судного дня. А почему же чиновники не готовятся к этому заблаговременно? Почему они не рассчитывают на судный день?
6: Нет, ну если очень коротко ответить, то никто никогда не готовится к таким последствиям. Предварительно мы знаем, что обсуждалось на уровне Кремля, обсуждалась необходимость диверсификации и дата-центров, и вопросы кибербезопасности. И сегодня, 14-е, будет совещание у Путина, или, возможно, даже уже началось по безопасности. Но дело в том, что, понимаете, подготовиться в войне ни к чему невозможно надежно. Вот, допустим, сейчас дата-центры горят. Но ведь дело в том, что вы не можете перенести, скажем, международные аэропорты при Москве и Петербурге, вы не можете перенести железнодорожные узлы. И в этом плане, я бы сказал, бесполезно спрашивать, почему кто-то оказался не готов. Заранее построить систему, при которой, как говорилось в сюжете, как это сделали украинцы, то есть распределить все. Российская Федерация, конечно, такого не могла сделать, и Яндекс не мог такого сделать. Ну, а теперь, наверное, в какой-то степени придется.
1: Но было ли в глазах чиновников очевидно, что к этому нужно готовиться, когда Министерство обороны, например, язвило цифровым детоксом?
6: Ну, это было совсем только что. Это же было в конце сентября, во второй половине.
1: Ну, почти месяц.
6: Да, почти месяц, да. Нет, ну, они и начали готовиться, собственно говоря, накануне этого момента, и российская сторона начала готовиться. Просто мало времени, и украинцы опередили всю эту подготовку и возможность использовать распределение этих дата-центров.
1: Сбои, которые случились после атак по дата-центрам, показали, насколько уязвима система, которая держит данные внутри страны в одной точке. Какие выводы, по-вашему, делает Кремль сейчас?
6: Делает те же самые выводы Путин, что и в отношении НПЗ. Что таких выводов, собственно, три. Первый вывод, что компании должны сами оплачивать свои потери, плюс к этому не будут компенсировать потери в массовом порядке для тех компаний, которые страдают от подобного рода ударов, а страдают очень многие, и при атаках на НПЗ сейчас колоссальные потери понесут предприниматели, которые были зарегистрированы со своими компаниями на платформах Яндекса. Первый вывод, что, значит, нет, Кремль не будет это все оплачивать, а переносит на владельцев. Второй вывод, что да, надо переноситься за Урал, но так оно и будет в результате. И это будет делаться активно. И третий вывод, который Кремль для себя делает, что надо добиться зимой такого перелома в войне, чтобы Украина потеряла возможность наносить ответные удары. Ну, это тоже абсолютно нереалистично, и поэтому, в сущности говоря, мы увидим и дальнейшую степень неготовности Кремля в ближайшие 4-5 месяцев к ответным ударам, которые наносит Украина.
1: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что, оценивая всю эту ситуацию, что главным критерием технологического развития, как раз того технологического развития, о котором Владимир Путин разговаривал с Советом Безопасности, скоро станет не то, насколько быстро работает цифровая система, а то, способна ли она вообще продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, тех самых обстоятельствах, которые мы нашим зрителям показываем. Как, по-вашему, в глазах Кремля выглядит та самая цифровая система военного времени?
6: Да, это очень непростой вопрос, и здесь Илья Геращенко правильно его формулирует. Дело в том, что в условиях военного времени ну, к следующему этапу войны, в этом смысле слова, Кремль сам не готов, потому что ведь наносится удар и по тем самым по возможностям развития искусственного интеллекта, это видно уже сейчас по ударам по Яндексу, где и были, собственно, в этих его дата-центрах сосредоточены и тренировочные центры искусственного интеллекта. Таким образом, это удар по всей этой путинской концепции развития искусственного интеллекта, которую он анонсировал. Плюс к этому, это, несомненно, мы стоим на пороге удара по банкингу очень большому в результате, поскольку удар по Яндексу показал высокую эффективность. Так что первый удар по дата-центру Сбербанка, Сбера, то есть, он является анонсом дальнейшего. Никакой защищенной цифровой системы в условиях войны построить Кремль не сможет. Расчет на то, что можно перенести часть серверов на территорию других государств, да, это позволит что-то сохранить, но это не позволит, конечно, сохранить всю большую систему для огромной страны.
1: Вы сказали, что один из уроков, который Кремль извлекает, что дальше бизнес будет сам платить за, получается, государственные ошибки. Но я вспоминаю указ Владимира Путина о национализации предприятий, если они плохо себя защищают. Но если речь идет о Яндексе, если речь идет о Сбербанке, там же во главе стоят люди довольно близкие к Кремлю и, возможно, даже лично к Владимиру Путину. Как наказывать таких людей?
6: Нет, их наказывать не будут. С ними будут договариваться, как с Wildberries, и пытаться компенсировать, если говорить об очень крупных, как раз об этих владельцах Яндекса или владельцах, тем более, Сбера, как бы всей системы. Это даже не владельцы, а это что-то вроде гигантских консорциумов. Но как раз, как и с Wildberries, им будут, в этом смысле слова, компенсации. Всем, кто, наоборот, был на этих платформах и теряет деньги. Мы сейчас видели сообщение о том, что банки отказываются кредитовать значительную часть тех, кто пострадал при ударах по, и по торговым центрам, и по нефтеперерабатывающим предприятиям. Вот там малый и средний бизнес лишается возможности продолжать свою деятельность, или, во всяком случае, поставлен под очень тяжелый удар. А что касается руководства Яндекса, нет, оно надежно встроено в целом в систему путинизма и, понятно, будет поддерживаться так же, как и, условно говоря, там Яндекс частная компания, а, скажем, РЖД в значительной степени является государственной корпорацией. И в этом смысле Яндекс ничем не отличается реально от крупнейших государственных корпораций.
1: У нас остается примерно минута. Если государство не будет трогать владельцев, управляющих Яндекса, значит ли это, что у них есть все-таки какая-то агентность в этой системе? Они могут влиять на решение?
6: Ну как, они могут влиять, но они не могут повлиять на выработку политической линии. То есть они не могут остановить войну. И поэтому должны будут дальше адаптироваться к ситуации.
1: А почему во время угрозы, когда им, возможно, угрожает угроза, почему они не обретают эту субъектность?
6: Но дело в том, что бы означала эта субъектность? Мы под субъектность понимаем их способность повернуть
1: кремлевскую политику. Да, я имею в виду повлиять на политику, да.
6: Ну, это трудно себе представить в ходе войны вообще. Этого не было ни в одном государстве в условиях войны. Можно попытаться влиять на ошибочные решения вне условий реально идущей войны. И в авторитаризмах такое бывало. Но если авторитаризм или тоталитарная система ведет войну, то внутри нее любая попытка такой субъектности – это просто предательство и абсолютно государственное преступление. Никто на него не пойдет.
1: Спасибо вам большое, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов был с нами в эфире «Лицом к событию». Мы обсуждали последствия ударов по дата-центрам. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, как работал интернет у вас сегодня. И увидимся завтра. До свидания.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Когда в ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
9: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей, сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя – бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется моральной карьерой. Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
8: Книга Александра Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
10: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
11: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха, когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно. Ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому, что там через одного коррупционера, а потому, что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно. Потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы, приоритеты остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом. Но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно. Очень интересно наблюдать до войны, например, этих же людей. Все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиции парада. Все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну как бы уже, ну давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
10: А если эти люди... Если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себе представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
11: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, Он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить, наконец.
10: Будет нормально снова, как раньше.
11: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
10: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием обратить в доход государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
11: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, вот доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило главное, что теперь государство говорит: «Нет, ваши активы – это наши активы, мы вам дали подержать». И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура: мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
10: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег у, в том числе, совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку в бюджет?
11: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, вот какой-то фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования, как мы это все будем делать и почему это происходит. Мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
8: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
10: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть этот документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
11: Это фейк. Сумма в 2800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, да, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты, но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций, и мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там в четверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и не подсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию, принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
10: Ушел за 100 долго,
11: ушел
10: на
11: за 100.
10: Несколько недель.
11: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллионов рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
10: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
11: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
10: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
11: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
10: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
11: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
10: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
11: 24 февраля 2022 года.
10: Как объяснялась ваша мотивация?
11: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала и ни эмиграцию не планировала. И, ну, как бы всю жизнь работать с собой тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом. В моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, потому что я вообще из советской семьи, где, помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
10: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
11: Нет.
10: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
11: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному, но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
10: Угу. Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию, вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
11: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
10: А поступок Набиуллиной, вот вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
11: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как Донбасс стал, через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 22 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказала, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
10: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
11: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится. Готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
8: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
12: Студия подкастов «Радио «Свобода».
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
18: Песня грубая, но ничего.

0: наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
1: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом, и, хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
2: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
1: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
0: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
1: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
2: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
3: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, Камни Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика – это совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Караганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
0: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
1: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных.

0: них на земле, и они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда», или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
1: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
2: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
1: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
3: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию, потому что сама по себе квартира отца и матери — это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы, если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
0: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал.
1: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на «Квартирниках».
4: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
5: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
1: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
3: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, там 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Хипера ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
5: Ой, кара

0: 15 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров. Где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткинд сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно, а надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой «Караганды», да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это караганда. Это караганда.
0: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
7: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
3: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывают, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
3: да,
1: людей вокруг.
3: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
8: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да.
0: Ой, Караганда, ты Караганда,

0: есть, так то не хуже здесь.
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
3: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noise MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем времени. Пока-пока.
0: Пока.
3: Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать-мачеха, для кого когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18 часов 32 минуты, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень настороженно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
13: В большом счете я за свободу слова.
14: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Говорит Радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома.
19: В
18: Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Ивана Георгиевский.
9: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военные преступления во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление, и это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
18: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал, и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
9: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
18: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
9: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны. Были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
18: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
9: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукотич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
18: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
9: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как изнасилование, они исчезают очень быстро, то есть их сегодня не найти.
18: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
9: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, который во время войны использовался как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах женщины, которые это пережили. Наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе. И, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы. И были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшное, что мы очень быстро об этом узнали.
19: А с каком количестве жертв можно говорить в случае Балканских войн?
9: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горело около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
19: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
9: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования вне военное время.
19: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
9: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
19: Сербская журналистка Ивана Георгиевский рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
18: Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
20: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
18: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
20: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
18: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
20: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка. Но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз вот именно после первичного нашего заявления не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают. Отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, как с любой другой страной по любому другому вопросу.
19: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
1: Каким вам представляется будущее России?
21: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
22: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
23: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
24: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
25: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитируй «Свободу».
26: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
27: Был такой грех.
26: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
19: Свобода – это возможность выбора.

Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 16 числа месяца Хишвана 5787 года от сотворения мира. Или 27 октября 2026 года в Израиле состоятся парламентские выборы. Первые после трагедии 7 октября. Теракт остается главной темой. И вопрос об ответственности Бениамина Нетаньяху может привести к его поражению. Останется ли у власти коалиция консерваторов? Как будет решаться вопрос Газы и палестинской автономии? И каково будущее Израиля? Будет ли он светским или религиозным государством? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете.

0: о будущем Израиля, как совместить светскую демократию с растущим влиянием религиозных сил. Выборы могут сменить правительство, но преодолеть травму 7 октября и найти выход из политического раскола будет гораздо сложнее.
1: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета Израиля, научный сотрудник исследовательской организации Chatham House. Добрый день, Ксения. Действительно ли 7 октября и травма 7 октября, и переживания 7 октября остаются главной темой выборов?
2: Да, безусловно, это и сами обстоятельства вот этой страшной трагедии 7 октября, это и то, как шла война после 7 октября, это и вопрос об ответственности правительства, и это, конечно же, вопрос о том, что дальше. Что дальше для безопасности Израиля, как ее обеспечивать, и кто, собственно, должен вести страну вперед к этому более безопасному будущему.
1: И я смотрю списки кандидатов, там просто родители заложников, родители убитого полицейского, да даже Яир Галан, да, партия демократов, он фактически кто? Он боевой генерал, который, так сказать, вернулся и пошел сразу после 7 октября. То есть фактически даже, да, предвыборные списки, они полностью отвечают этому запросу.
2: Да, однозначно, это было понятно абсолютно, потому что в Израиле очень сильно развито гражданское общество. И гражданское общество, оно, в общем-то, показало себя во всей своей красе во время вот этих страшных 3 лет, начиная с первых часов этой трагедии, когда государство практически бездействовало, но общественные организации, ну и, конечно же, семьи пропавших детей, которые танцевали на вот в этом месте, на фестивале «Нова», это были родители солдат, которые также приезжали на пепелище и буквально просто руками перебирали кости и обгоревшие фрагменты тел для того, чтобы попытаться найти своих детей. То есть это выглядело именно вот так. И мне кажется, что эта реальность, она отражена сейчас и в предвыборных списках. К сожалению, она не отражена во всех кампейнах всех партий, потому что, ну, некоторые из них, правящая партия Ликуд, которая была у власти 7 октября, всячески пытается отмежеваться как минимум от тех семей заложников, которые погибли, от тех родителей солдат, которые требуют ответа, а от премьер-министра и требуют от него взять ответственность. Поэтому эта история отражена. Но она отражена очень по-разному.
1: Насколько вот этот вот вопрос, тот чудовищный провал по security failure, да, провал по безопасности в Израиле, и то, что вы говорите, то, что государство не реагировало в первые часы трагедии, насколько это может действительно опрокинуть Нетаньяху, опрокинуть режим Нетаньяху, и приведет ли это его поражение автоматически к ответственности и, может быть, к судебным разбирательствам?
2: Смотрите, автоматически, к сожалению, как мы видим, за эти 3 года ничего не происходит. Честно говоря, я, конечно, не думала, что премьер подаст в отставку после 7 октября, несмотря на то, что было совершенно понятно, что именно его действия, именно его концепция в отношении того, как нужно было обращаться с Газой, как надо было вести дела с Хамасом, именно это и привело нас туда, куда мы в итоге пришли, не умаляя ни в коем случае ответственности военных, глав силовых структур, которые проморгали эту историю полностью и которые тоже были подвержены такому, знаете, groupthink. Ну, это groupthink началось в канцелярии премьер-министра, но да, оно дошло практически до всех высоких рангов, не дошло разве что до тех, кто как раз-таки выполнял свою работу и кого не услышали перед 7 октября. Но я не могла себе представить, что 3 года спустя Нетаньяху, во-первых, что его правительство додержится до конца, да. Досидит до конца своей каденции, и что 3 года спустя он будет идти на выборы и, глядя в глаза израильским гражданам, обещать им безопасность. Это тот человек, при котором произошла самая страшная трагедия фактически с момента основания государства Израиль и после катастрофы еврейского народа.
1: Захват самолета стал вообще подарком Нетаньяху и чудесное спасение. Даже вообще читал всякую конспирологию про то, что это был вообще инспирированный теракт, разыгранный теракт в предвыборном контексте.
2: Ну, знаете, конспирациями наш регион богат. И они множатся, конечно же, с первых минут, хотя, в общем-то, представить себе, да, что, ну вот кто-то там что-то подготовил.

0: разговаривает уманского пилота, одновременно
1: координирует действия. Нет, естественно, я это иронично говорю, да.
0: То есть это понятно. Но я не могу сказать, что эта история стала для него подарком.
1: Нет?
0: Потому что, нет, после первых дней, когда, конечно же, СМИ, падки на такие прекрасные истории увлекались и полностью посвящали свои эфиры и свои полосы газеты вот, значит, чудесному спасению и героизму израильских пассажиров, что действительно имело место быть. Да? То есть если бы не эти ребята, если бы не пилот-герой, который смог открыть кабину, если бы немного факторов, то да, была бы страшная трагедия, потому что, судя по заявлениям эмиратцев, оманский пилот-террорист собирался разбить самолет не где-то в пустыне, просто убить те 200 человек, которые были на борту, но разбить его об аэропорт Бен-Гурион в разгаре праздников, в разгаре вот этой вот кутерьмы все предпраздничной, когда огромное количество израильтян возвращаются или летят за границу и так далее. Но когда немножко все немножко отошли от вот этого вот чудесного спасения, да, то есть то начали заниматься вопросами, которые непосредственно связаны с деятельностью его правительства. О том, кто, по сути дела, виноват, кто не проверил информацию. О том, что оманский пилот, у Омана нет дипотношений с Израилем, и эта страна прошла такую, знаете, немалую радикализацию в последние несколько лет. Ну и еще там что-то мать сирийка, и вырос он там между Сирией там, и непонятно, там еще рядом стран и так далее. Что вот этот человек, которого, собственно, отстранили от полетов в Омане, несколько раз прилетал в Израиль, собирал информацию, и вот прилетел еще один раз для того, чтобы совершить теракт. Ну, понятно, что тут, значит, все обвиняют друг друга, но ясно, что абсолютно, что Минтранс, и Минтрансом руководит приближенный Нетаньяу Мири Регев, имеет прямое, самое прямое отношение, как бы это ведомство взяло на себя ответственность за безопасность полетов. Да. Которые прилетают из-за границы, несмотря на рекомендации специалистов в этом же министерстве, которые говорили, у нас нет ни кадров, у нас нет подготовки, мы вообще не знаем, как это делать. Ну и понятно, что и служба общей безопасности тут тоже, причем они, кстати, предупреждали несколько месяцев назад о том, что есть проблемы. Но в целом все упирается в том, что Нетаньяу назначает не в первый раз людей некомпетентных. Он назначает своих политических соратников, людей, на которых он может положиться, что они там против него не восстанут, не поднимут мятеж, но и всему есть цена. Цена – это вот эта вот посредственность, это неумение управлять, это отказ от какой-либо ответственности, и я не говорю здесь только про полет и только про 7 октября. Это характеризует политправительство, последнее правительство и предыдущее правительство Нетаньяу. Уход полный от любой ответственности за любые промахи, за любые провалы, любые трагедии, которые здесь происходили на протяжении последних лет.
1: Перейдем теперь от, собственно, Нетаньяху к израильскому обществу. После 7 октября мы все помним первые часы, первые недели, первые дни после трагедии, как консолидировалось общество, как люди возвращались в Израиль спешными рейсами. Но сейчас, через 3 года после операции в Газе с ее непонятными пока что итогами, после обвинений в геноциде, изоляции международного сообщества, после, о чем мы еще поговорим, очень взорвавший Израиль премьеры фильма «Наза», насколько сейчас общество консолидировано или, наоборот, расколото по вопросу 7 октября?
0: Смотрите, прошло 3 года. Боль не утихла. Наоборот, я думаю, что она становится все более хронической. И вот эти кадры, которые у нас мелькают у всех перед глазами. Я насмотрелась в первые эти дни, потому что, ну, тоже веду свой телеграм-канал, и я смотрела с самого раннего утра каналы Хамаса, и там это все шло в первые часы, первые дни, совершенно анкат. Ну вот как есть, да. Вот, что есть, то и показывали. И у всех это так. Это целое поколение детей, которое вот буквально выросло вот в этой атмосфере. Это израильтяне, которые каждый знает. Каждый знает кого-то, кто погиб, кто был пленен, кто был ранен. И это действительно общенациональная трагедия. Боль консолидирует. Но я хочу вам сказать, что есть те в политической системе, конечно же, прежде всего говорю про премьер-министра, которые усиленно работали над тем, чтобы положить конец этой консолидации, чтобы людей разъединить политизировать абсолютно все, политизировать самое святое, что, в общем-то, всегда было у Израиля, это тема заложников, тема того, что нужно возвращать наших людей домой, естественно, гражданских, ну и военных тоже, мы своих не бросаем. И все было политизировано. То есть это был кампейн, и как, вот по мере того, как проходит время, также публикуется интервью людей, которые были очень близки к Нетаньяху, которые работали вместе с ним, которые рассказывают о том, как он, его помощники ближайшие, некоторые из них, кстати сказать, финансировались Катаром, враждебной Израилю страной, фактически работали с первых дней над тем, чтобы одна часть израильтян возненавидела другую часть израильтян. И да, протесты за освобождение заложников, все, все немедленно было политизировано. Это произошло не само собой. То есть если бы действительно у нас было правительство, которое вместо вот этих месседжей ненависти и разобщения, наоборот, транслировало бы «мы здесь все вместе, мы здесь все израильтяне», включая и арабских граждан Израиля, это 20% населения, на минуточку, которые также погибали бок о бок с евреями, потому что их убивали как израильтян, несмотря на то, что они были арабами, мусульманами, христианами и так далее. Можно было повернуть вот этот корабль туда, а можно было его повернуть в другую сторону. И, вы знаете, я не недооцениваю никогда роль СМИ, которые фактически перестали быть СМИ, они стали давным-давно рупором пропаганды. Мы видим, как это подействовало на психику людей, наверное, так можно сказать, в России, и как это подействовало также на израильтян. Когда люди повторяют, 40% израильтян верят в теорию предательства изнутри. Но почему они в нее верят? Они не сами ее придумали. Потому что, например, депутаты от партии Ликуд и министры, и ближайшие помощники премьер-министра говорят о том, что, вы знаете, все неспроста. Жена премьер-министра, жена премьер-министра Сара Нетаньяху дает интервью и говорит о том самом Яире Галане, главе партии демократов. Ну, неспроста он, значит, был одет и готов в тот момент, когда началась вот эта трагедия, а мой муж спал со сном праведника. Ну, что?
1: Как, понятно, да? То есть это, да. В обратную работает. Но вот я хотел дальше про тему общества. А насколько сильно ожесточение? Потому что вот наблюдая за эволюцией израильского общества, даже по комментариям, скажем, у себя в Фейсбуке, по общению со своими знакомыми, которые я знаю десятки лет еще по России, которые переехали жить в Израиль, я вижу, как нарастает вот эта вот волна ожесточения, в том числе по отношению к Палестине, по отношению к Газе, и вот эта вот консолидация «Rally around the flag», консолидация вокруг флага. Насколько это сильно влияет сейчас?
0: Да, это влияет очень сильно. И опять же, знаете, потому что Хамас ударил по как раз-таки тем самым населенным пунктам, где, возможно, тему мирного процесса с палестинцами поддерживали больше всего. То есть ударили по тем кибуцам и там, поселкам, где жили люди, которые волонтерили с палестинцами из Газы. А моя хорошая знакомая, Вивиан Сильвер, которая была активисткой движения «Женщины за мир». Я неплохо ее знала. Она, когда была депутатом Кнессета, она не раз была у меня в Кнессете, на возможных заседаниях и так далее, пожилая женщина. Ее дом сожгли вместе с ней внутри. И достаточно много дней никто не знал, что с ней стало. Она была похищена или что произошло. Но в итоге как бы поняли, что от нее остался пепел просто. То есть вот это страшное, вот это то, что произошло, и то, что это произошло именно с этими людьми, я думаю, что это многих действительно заставило думать, что, ну, что, да, то есть не с кем говорить, там, по ту сторону там находятся там сплошные звери, им они заслуживают всего самого худшего и так далее, и тому подобного. Опять же, я никого не оправдываю здесь. Естественно, не вторую сторону, где мы знаем, Хамас отмечал и праздновал, и обещал 7 октября повторить вновь и вновь, как бы, да, вот это вот зверство, вот эти, вот эту жестокость и вот этот садизм, да. Но когда гегемон это, как всегда, правительство, задает тон буквально с первых минут, говоря о мести, да, то есть личные люди, они могут, и граждане могут говорить о мести, это их право, да, то есть так они чувствуют. Но правительство не имеет права в такой стране, как Израиль, особенно демократической, не может говорить, вы знаете, вот сейчас мы будем мстить, и наша главная цель будет не восстановление безопасности, не скорейшее возвращение заложников. Мы хотим мстить. Ну, потому что популистское правительство всегда будет действовать популистскими методами. И в этой войне оно действовало именно так. Поэтому, к сожалению, по прошествии 3 лет мстили, но получается, что Хамас по-прежнему у руля в Газе каким-то образом, да, то есть Хамас не удалось уничтожить, не удалось даже свергнуть этот режим, ну, во-первых, потому что, видимо, этого никто в правительстве особо не хотел. Если бы хотели, было, это было бы возможно. Для этого нужно создавать другую власть или сотрудничать с другими элементами, которые поддерживают другую власть. Я имею в виду, конечно, палестинскую автономию. Ну, этого, значит, допускать не хотели. Поэтому увековечивают Хамас. Да. И вот эта безысходность какая-то, какое-то ощущение, что решения нет. Нет политического решения.
1: Вы знаете, ну, я смотрел программы, ее, по-моему, нету даже оппозиции. Да? Тот же Яир Галан, о котором мы говорили, он, у него нет какого-то решения палестинского вопроса. И мне кажется, он вообще не стоит на повестке этих выборов. То, что вы говорите, месть, она стала таким как бы консолидирующим чувством. И все, и дальше месть, и ничего не распространяется. Как жить дальше, непонятно.
0: Я не могу сказать, что это так, потому что кампейн — это все-таки одно, а какая-то политическая, какая-то идеология и понимание того, что нужно делать, это совсем другое. То есть мне понятно абсолютно, и, ну, в общем-то, это было мне понятно и до 7 октября, что двухсторонние переговоры в формате Осло нас не ждут. Этого не будет. Этого не будет в ближайшее время, там, в ближайший год, два, пять. Я не вижу, как можно откатить обратно. И вот эта радикализация, которая произошла, и ну, та сторона, там, понятно, там выросло поколение, воспитанное Хамасом, это понятно. Плюс еще был процесс игилизации, да, то есть это в плане насилия, именно садизма и так далее, как на всем Ближнем Востоке фактически, да, то есть все видели то, что происходило в Сирии, циркулировали везде вот эти ужасные видео и так далее, как бы, да, то есть это их сторона. А наша сторона, посмотрите, радикализовалась еще после второй интифады, когда ты регулярно наблюдаешь, как взрываются автобусы. Я, например, помню, как житель Иерусалима, ну, я помню, как я ездила на автобусах, и вот периодически думала, еще даже до интифады, в 90-е годы, которые считались относительно мирными, а вот если сейчас автобус со мной взорвется, как будут выглядеть мои похороны? А кто на них придет, там, и так далее, да? То есть это ненормальные мысли, они тебя меняют очень сильно, да? Но, ну, люди, которые этим занимаются профессионально и понимают, что, в общем-то, других вариантов нет. Тут есть палестинцы, тут есть мы, и с террористами нужно воевать, а с умеренными нужно договариваться, да? То есть, ну, вот так можно, как бы сказать, подвести итог, да, то есть того, что, в общем-то,
1: вопрос,
0: здесь есть.
1: Да.
0: Я вот просто закончу предложение политики, которые сейчас представляют оппозицию. Да, конечно, они не выставляют, значит, вот этот вопрос, а, ну да, там, как было даже 10 лет назад или там 15 лет назад, вот мы принесем мир, вот мы, значит, сейчас там возобновим переговоры и так далее. Потому что это не представляется возможным. Но у этих политиков есть план деэскалации, у этих политиков есть план сотрудничества с администрацией Трампа по тому плану из 20 точек, который был представлен ровно год тому назад. И эти политики прекрасно знают, что нужно положить конец разгулу террора, еврейского террора на Западном берегу, что нужно начинать потихонечку как бы восстанавливать какое-то руководство, не Хамас, вместо Хамаса в секторе Газа. То есть они будут вести себя по-другому, если они придут к власти. Они не будут репликой того, что мы наблюдаем сейчас с Нетаньяху и с его ультраправым правительством.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об Израиле накануне судьбоносных выборов 27 октября и вообще шире о судьбе Израиля, израильской демократии, о судьбе Израиля как религиозного или светского государства. О видах, о перспективах выборов говорит Леонид Голденберг, автор телеграм-канала «Говорит Голденберг».
2: Биби, в отличие от оппозиционных лидеров, понимает очень одну простую важную деталь. И то, что, кстати, не понимают многие аналитики, что израильские, что не израильские, когда анализируют израильские выборы, это то, что у нас не президентская республика, у нас не прямые выборы премьер-министра, у нас должна сформироваться коалиция, которая должна просуществовать какое-то время, желательно весь срок. У нас вот сейчас, допустим, как раз коалиция просуществовала впервые полную каденцию, впервые за, по-моему, 50 лет, что-то в таком духе. У нас обычно они гораздо меньше срок жизни этих коалиций. И Биби это понимает, и именно поэтому он сейчас очень плотно пытается сформировать коалицию или не дать сформировать коалицию оппозиции, что оппозиция же в это время занимается, да, на момент внутренним каннибализмом и спорами внутри, кто из нас будет премьер-министром. Собственно, это дошло до такого абсурда, что Яир Лапид собирал у себя лидеров оппозиционных партий и в подвале у себя дома, ну, в защищенном пространстве, где не будет ни прослушки, ничего, чтобы обсудить с ними, что, ребята, давайте, пожалуйста, не будем ругаться хотя бы публично. Ну, серьезно, но потому что это очень плохо. Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя, кто из нас будет будущим премьер-министром, потому что такими темпами никто, видимо, не будет. Все сказали хорошо, сфоткались, подписали большую красивую бумажку, однако спустя уже день-два все продолжилось в том же самом духе. А во-вторых, внутри оппозиционного блока есть несколько фигур, которые стабильно набрасывают и накидывают на других оппозиционеров. К примеру, Йир Галан, лидер самой-самой левой партии среди так называемых сионистских партий, хотя кто-то согласится, кто-то нет с тем, насколько сионист Йир Галан. И у него стабильные высказывания на тему, как минимум, того, кем являются его партнеры по коалиции, к примеру. То есть он буквально недавно заявлял, что задача оппозиционных лидеров – это просто привод правых голосов. Это как бы вот так он их называл. Во-вторых, он постоянно стабильно высказывает, что он планирует и считает правильным делать коалицию с арабскими партиями. В Израиле есть три арабские партии в данный момент времени. Партия некогда исламистов, они заявляют, что они уже не являются исламистами, РАМ, партия арабов-коммунистов, ХАДАШ, и, правда, в ней есть еврейский один член, депутат, и, возможно, он будет не допущен к выборам, потому что слишком радикально антиизраильски высказывается и делает еще, к тому же. В том числе поддерживает иски против Израиля и сравнивает Израиль с нацистским режимом. Вот. И есть партия арабских националистов. Вот. Это у нас такие вот арабские партии, они допущены к избиранию в Кнессет, хотя ЦИК уже какой раз пытается этого не допустить, но суд их пропускает. И проблема для оппозиции очень большая. Это Йир Галан как раз-таки, лидер партии «Демократы», который регулярно говорит о том, что мы будем формировать коалицию с арабскими партиями, потому что без них коалиция невозможна, потому что мандатов не хватит. Тут он абсолютно прав, потому что по данным любых опросов, коалиции будущей у оппозиции нету, собственно, как у Биньямина Нетаньяху тоже нету в данный момент времени. И проблема в следующем. В данный момент времени главный апогей, главный вообще, главный тезис оппозиции – это 7 октября. То, чем они проходятся по Нетаньяху, что при тебе случилось 7 октября, и потом ты неправильно вел войну, и вообще в целом как бы все идет не так. То есть звучит следующая история. Главный тезис оппозиции. Провал 7 октября не произошел бы при нашем правлении, а все успехи, которые были после этого во время войны, они были бы независимо от того, кто был бы у власти, а при нас был бы еще и лучше. Вот даже, если бы при нас было. У Нетаньяху другая позиция. 7 октября произошло бы неважно, кто был бы у власти, а успех, достигнутый после 8 октября, был бы достигнут только при мне, а при них не был бы достигнут, они провалили бы войну, как минимум потому, что они стабильно призывали сдаться. И он постоянно всплывают архивы последних 3 лет, как те или иные лидеры оппозиции говорили те или иные вещи. Это очень ошибочная стратегия, потому что сами израильтяне не до конца понимают, кто виновен 7 октября. 7 октября в целом очень поляризованная тема. Про нее ее постоянно поднимают именно на знамена политической повестки. И из-за этого она уже не настолько актуальна. То есть, если мы отталкиваемся от опроса Института Кантера, то у нас есть очень интересный факт. Большинство тех, кто проголосовал, ну, прошел этот опрос, то есть 42% против 28%, считают, что провал произошел при любом правительстве, неважно, кто был бы у власти, 7 октября бы произошло. То есть подавляющее большинство опрошенных израильтян считает, что неважно, кто у власти, Синвар, Хамас, палестинцы так или иначе устроили бы эту резню.
1: Это был Леонид Гладенберг в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашей беседе с Ксенией Светловой, бывшим депутатом Кнессета и научным сотрудником Chatham House. Ксения, прежде чем поговорить о будущем самого Нетаньяху и режима Нетаньяху, все-таки хотелось закончить то, что мы начали в предыдущей части, а это именно отношение израильского общества. И в частности, в связи с фильмом «Наза». Насколько вообще и какую, может быть, большую, малую часть израильского общества волнует вопрос методов ведения войны в Газе? Вопрос той самой назад, тот самый коэффициент сопутствующего ущерба. Или по этому поводу тоже есть консолидация, что вот они затронули табуированную тему, не учли травму и являются национальными предателями? Я говорю о режиссерах фильма.
0: Да, конечно же, тут началась, когда вышел этот фильм, который пока еще мало кто смотрел, поднялась вот такая очень жесткая как бы волна протестов против них. Хотя, казалось бы, то есть все, что они сделали в фильме, плюс-минус известно. Об этом писали уже там и New York Times, и Guardian, и Wall Street Journal в свое время об этом писал. То есть и, ну, и справа, и слева, в общем-то. Обо всем этом уже писали и не раз. Но они собрали все воедино, и, видимо, накал страстей уже сейчас таков, что... Опять же, как бы, да, когда этим всем умело регулируют сверху, и когда министр культуры говорит, а я способствую тому, чтобы лишить гражданства, значит, вот этих двух презренных людей и так далее. Понятно, что его будут подхватывать очень и очень многие. Армия в Израиле, да, это святое. Это то немногое, что осталось пока что, во что мы верим, как израильтяне. Потому что если посмотреть на уровень доверия к государственным институтам, то, кстати сказать, самые низшие отметки получает правительство. Потом чуть-чуть повыше, но ненамного Кнессет. Достаточно с большим отрывом у нас где-то в районе 40 с чем-то процентов доверяют Верховному суду, а правительству и Кнессету там меньше 20%, соответственно, чуть больше и чуть меньше. И там около 68%, по крайней мере, это были данные на прошлый год, доверяют армии, потому что армия – это ведь мы сами. Да? То есть, ну, в следующем году в армию пойдет моя дочь, там одна из старших дочерей пойдет, да, и там служит там старшая дочь моего мужа, и служила ее друг, и до сих пор он, типа, резервист там 500 дней в году там и так далее. Ну, я шучу, конечно, но 500 дней с начала войны, да.
1: Да.
0: В общем, вот это все... Это очень личная история для людей, как бы, да, поэтому Газа стала экс-территорией для нас уже довольно давно, с момента, когда произошло размежевание, с того момента, когда туда перестали пускать журналистов израильских, а теперь не пускают никаких журналистов. И с этого момента, как бы, история про Газу, она стала очень такая черно-белая. Это не всегда было так. Были годы, когда в израильском обществе даже в разгаре интифады шли ожесточенные споры о том, ну, значит, если ты хочешь уничтожить террориста, ты можешь вместе с ним 20 человек его семьи уничтожить? И была такая история в 2002 году. Или все-таки нет? И звучала критика, и не только со стороны левых кругов. А сейчас есть ощущение, что, ну, как бы вообще в целом, как бы превалирующее такого какого-то мнения в обществе, что на эти темы нам лучше не говорить. Потому что мир и так нас осуждает. Зачем подбрасывать дровишек, значит, да, вот этот костер, который сугубо антисемитский, мы ни в чем не виноваты, нас атаковали, они развязали эту войну, значит, после этого карт-бланш. У нас есть карт-бланш. Но, понимаете, дело в том, что то, что думает общество, это не обязательно то, что думает, например, царь. Да? То есть сам царь так не думает. И царь все вот эти 3 года войны, по крайней мере, официально, по крайней мере, как бы, ну, вот судя по заявлениям и судя по заявлениям юристов, которые работают в ЦАЛе, все время пытался как бы придерживаться другой линии. Нет, мы против такого безнаказанного убийства мирных людей. Нет, мы принимаем такие там и другие меры и так далее. То есть что показывает, что, в общем-то, люди-то, которые руководят армией, они-то знают, что Израиль, как демократическая страна, не может себе позволить никакой карт-бланш абсолютно, даже если как бы было совершено такое ужасное нападение, и что Израиль должен давать отчет, что да, его будут проверять, и будут комиссии международные, и будет вот этот вот суд в Гааге, и все будет. Да? Поэтому, в общем-то, там пытались все время как-то отмежеваться от этой линии, которую вело правительство. Но, к сожалению, вы знаете, популизм, он такой популизм. И, знаете, я проверила специально про историю войны во Вьетнаме и фильмы, которые выходили в США в 70-х, 80-х годах. Критика была страшнейшая. Страшнейшая критика, зачем мы все это смотрим, зачем нам все это надо. И речь шла тогда, в 70-е годы, лишь о документальных фильмах, которые тоже мало кто смотрел и мало на кого влияли. Но вот эта вот истерическая практически реакция общества, не позволим, не хотим, и зачем они нас очерняют и так далее, это, в общем-то, характерно для любых обществ, и демократических, и недемократических. А я надеюсь, что на какой-то момент все-таки здесь будет более ответственное правительство, которое будет вести более-менее токсичный и более здоровый разговор, что мы за страна. Если мы, в общем-то, продолжаем являться демократией, у нас есть ответственность, у нас есть ответственность и за свои действия, и по отношению к нашим врагам тоже есть ответственность. Есть конвенции, и поскольку мы не хотим уподобляться Хамасу ни в коем случае, то да, мы должны действовать в соответствии с ними. Это выглядит иногда несправедливо. Они перешли все красные линии. Означает ли это, что и мы должны переходить все красные линии? Я очень рада, что даже, знаете, по ответу Цааля, где тоже, так как ни странно, не смотрели этот фильм, но ответили как бы совершенно очевидно, что там, да, верят в то, что красные линии должны быть.
1: Вот я сейчас как раз хотел поговорить о сторонниках Нетаньяху вот в связи с выборами, о его режиме. Насколько он силен, насколько он консолидирован, и что из себя сейчас вообще представляет консервативная коалиция, которая, так сказать, уже не только Ликуд, но в целом вся консервативная коалиция. Поговорить и о поселенцах, поговорить и о ортодоксальных евреях. Что из себя сейчас представляет эта коалиция, насколько она сильна и готова, так сказать, идти в будущее?
0: Смотрите, я бы не назвала ее даже консервативной, эту коалицию. Это клептократическая коалиция. И там есть совершенно разные элементы, которые часто работают друг против друга, у них совершенно разные интересы, разные избиратели. Но есть один общий знаменатель. Это правительство безнаказанности, где я уже сказала, как вот в Митрансе, знаете, было огромное количество историй с коррупцией, именно в Митрансе за последние годы, о том, как министр вознаграждает те города, где за нее голосовали на праймерис политических, да, чтобы просто было понятно, о чем речь, и так далее. Это полная, абсолютная безнаказанность. То есть коалиция сама по себе оказалась очень мощной. Она выстояла вот это цунами, которое началось 7 октября, и бесконечное количество и протестов, и критики, и информация, которая исходит от людей, которые только что были в этом правительстве, в этом режиме и так далее. Но не могут больше молчать, и вот они, значит, рассказывают о том, что было.
1: Я хотел уточнить, что я сейчас говорил о коалиции избирателей, о консервативном сегменте населения. Насколько там сильны позиции Нетаньяху, насколько, скажем, и вот сейчас меня интересует как бы два. Первое – это поселенцы, да, и поддержка поселенцев, и, с другой стороны, ортодоксальные.
0: Смотрите, Нетаньяху потерял немало мандатов, 9, насколько я как бы помню, но это зависит от того, в какой день делают опросы, но 8, 9, 10 мандатов он потерял. От 7 октября и по сегодняшний день. И они к нему не вернулись. Мандат в Израиле стоит где-то 40 тысяч голосов, как бы вот это вот кресло в парламенте. Значит, это приблизительно 500 000 израильтян, которые раньше голосовали за Ликуд, а теперь за Ликуд не голосуют. Это не значит, что они стали голубями мира, что они сейчас пойдут голосовать за, там, не знаю, там, левую партию или так далее. Многие из них, наоборот, ушли правее, потому что они... Тоже не слепые, они же видят, что Нетаньяху провалил вот этот вопрос с безопасностью полностью. Но что нужно делать? Значит, да, то есть, значит, может быть, нужно завинчивать гайки? А почему-то всем кажется, что Нетаньяху недостаточно мощно завинтил гайки, что придет кто-то другой, может быть, или, может быть, будет более, как бы, у правого лагеря будет еще больше мандатов, больше силы. И вот тогда можно будет осуществить, например, мечту, которую так красиво нарисовал Дональд Трамп, о трансфере палестинцев из Газы, например. А если повезет, то, может быть, и из Западного берега тоже, кто знает.
1: И последний короткий вопрос. Ваш прогноз на выборы?
0: Вот, знаете, забыла сегодня свой хрустальный шар как раз. И да, дело это неблагодарное очень, да, значит, здесь делать какие-то...
1: Ну, ваши ощущения. По-понятно, мы никто не будет проверять.
0: Все
1: ваши
0: может
1: ощущения
0: еще измениться. Осталось еще 2-2,5 недели. За это время может начаться заново война с Ираном, да, то есть, а может вспыхнуть Западный берег, кто знает, что будет. Если ничего не изменится, и если не изменится натура кампаний, которые ведутся сегодня, то мы вполне можем выйти на ничью, как это уже было в 4 раза подряд в Израиле, когда никто не мог сформировать правительство.
1: И что это значит, что Нетаньяху остается?
0: Это зависит от того, какой будет расклад среди все-таки партии, как бы,
1: Партийные,
0: партии.
1: да.
0: Да, потому что если оппозиция вместе, опираясь на арабские голоса, не сформирует правительство, нет, но сможет сместить, например, спикера парламента. Но это уже будет небольшой шажок, как бы, в правильную сторону. То есть он обуздает вот эту коалицию, как бы, которая на данный момент проводит антидемократические законы, там передает какие-то денежные постоянно транши под столом, там и так далее, и там и может ввязаться в ту войну или в другую войну исключительно по политическим целям. А это будет уже сложнее, да? То есть это, ну, честно говоря, ну, это не самый радужный вариант, как бы, да, но это один из реальных вариантов. Опять же, что-то еще может измениться. Израильские выборы иногда преподносят интересные сюрпризы.
1: Ну что ж, посмотрим, посмотрим, как будет развиваться ситуация. А пока спасибо большое, Ксения.
0: Спасибо.
1: Ксения Светлова, бывший депутат израильского Кнессета и научный сотрудник Chatham House в Лондоне, была с нами на связи. А к нам присоединяется по Зуму журналист Михаил Гуревич. Миша, приветствую.
3: Да, приветствую.
1: Ну вот в выборах, как я понимаю, очень сильно, в том числе, будут представлены религиозные голоса и достаточно ортодоксальные партии. Я хотел поставить вопрос шире. Я вообще даже не понимаю. Я читал, и чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Израиль – это религиозное или светское государство?
3: Израиль – это государство, в первую очередь, основанное на британском праве, то есть островное такое право, которая принимает в себя, абсорбирует все те законы, которые действовали на этой территории при других юрисдикциях. И поэтому, например, в Израиле до сих пор действуют некоторые правила, еще принятые во время Османской империи, британского мандата, а суды рассматривают на основе, там, не знаю, американских прецедентов. То есть это такой очень сложный комплекс. Мы, безусловно, с одной стороны, создавались как светское государство, но при этом, например, вопросы, связанные с гражданским состоянием,
1: с браком,
3: с браком и смертью, со времен Османской империи, по законам Османской империи, находятся в ведении религиозных общин, то есть, соответственно, мусульманских, христианских и иудейских. Иногда, к слову, вот такие правила делают Израиль одной из самых передовых стран мира. Ну, например, в Израиле традиционно, да, запрещены браки вне религиозных общин, но признаются любые браки, заключенные за рубежом. И поэтому в тот момент, когда в Голландии в 2001 году однополый брак стал легальным, он стал немедленно легальным и в Израиле, и, собственно говоря, продолжает быть таковым. Так что это очень сложная история, к которой трудно однозначно подойти, но, безусловно, религия во многом это национальные традиции евреев, и поэтому вот такие национальные традиции соблюдаются там в пище, в каких-то там праздниках государственных и так далее и тому подобное.
1: Но она как этническая или как религиозная? Насколько, скажем, израильтяне наполняют религиозным содержанием шаббат или все прочие праздники? Или это уже некие секуляризованные праздники и дань национальной традиции?
3: Ну, вот, когда мы смотрим на арабские страны, то обычно человек, который не соблюдает исламские все предписания, они себя называют бывшим мусульманином. То есть, как бы нельзя быть мусульманином лайт. Что же касается христианских и иудаизма, христианства и иудаизма, то мы все-таки исходим из того, что человек может соблюдать в каком-то таком облегченном режиме, считать себя верующим Всевышнего, но не являться, что называется, хардкорным религиозным человеком. В иудаизме есть много направлений. Есть тот же, например, реформизм, который очень развит в Америке, где религия является, как они говорят, не смыслом, но фоном жизни, да, и, соответственно, даже в шаббат они ездят на автомобилях, я вот на Йом-Кипур, я человек абсолютно светский, пощусь и иду в синагогу. Но вот несколько лет назад, обычно я иду в синагогу хабадную, так я привык к ней, а тут рядом открылась реформистская, решил провести там, ну, вот во время Йом-Кипура играли на фортепиано, соответственно, зажигали и выключали свет, что вообще невообразимо себе представить, да? Так что здесь есть разные направления. Есть, кстати, много людей, которые в молодости, скажем так, традиционалисты и светские, а с возрастом вот они женятся, рождаются дети, они надевают кипу и как бы становятся религиозными. Такое тоже сплошь и рядом наблюдается, особенно вот у выходцев из стран Магриба, например, это принято.
1: Вот так это, что... кстати, очень интересный вопрос, к вопросу о составе избирателей, вообще о составе израильской политики. Мне иногда доводилось читать мнение, ну, там, в телеграм-каналах разных, что вообще меняется очень сильно, уходит из Израиля влияние ашкеназов, да, и как бы роль ашкеназов. И больше вот как раз то, что ты говоришь, евреи из Магриба, восточные евреи. И за счет этого смещается баланс израильского общества в пользу больше религиозности. Это так?
3: Ну, во-первых, касательно религиозности, Израиль все-таки это ближневосточное государство. И если в 50-е, 60-е годы по всему региону были социалисты, это в том числе и у арабов были, да, панарабисты, Насер, Саддам Хусейн, да, и так далее, то к 80-м годам их стали сменять исламисты. А у нас как бы начался рост влияния религиозных. Так что это такой региональный некий тренд, который нас не миновал. Что же касается изменения демографии в Израиле, то в целом мы смеемся, что только в Израиле выходец из Эфиопии может быть белым колонизатором. Ну, потому что мы же все белые колонизаторы. А большинство жителей Израиля, безусловно, имеют ближневосточные, азиатские, ну, вот, или африканские корни. То есть, скажем так, не белые в каком-то таком классическом смысле этого слова. И их становится, ну, больше или смешанных. В этом отношении и многие европейцы, да, ну, например, евреи из Греции, из Италии, они, в общем-то, сефарды, а не ашкеназы. Да и многие ашкеназы выглядят так, что если человек не побреется пару дней, то его могут остановить и попросить предъявить удостоверение личности. Уж больно он похож на террориста, условно говоря. Да? Условно говоря. Так что действительно у нас все больше людей ближневосточными корнями. Это логично, это понятно. Больше там традиционализм и религиозность, которая предполагает большее количество
1: детей. А почему это логично? В силу демографической? То, что просто демография. У них больше детей в семье?
3: Во-первых, демография, да. Во-вторых, ну, обычно, когда смешанная семья, да, но если есть... Ну, то есть, как бы, все равно человек как бы берет больше... От, я не знаю, как, я не хочу, чтобы меня посчитали расизмом, я не специалист в этом, но за, как бы обычно, да, когда есть один родитель, например, чернокожий, один родитель белокожий, неважно, мать или отец, но ребенок будет темнее, да, то есть и плюс-минус мы такие же вот вещи наблюдаем. У нас нету как такового расизма, как бы, или еще что-то, конечно, есть какие-то проявления, они есть в любом обществе, есть там люди, которые не доверяют людям, не похожих на них, да, но в этом отношении достаточно инклюзивное общество, и
1: это влияет на политику? Вот, например, доводилось считать, что Бен-Гвир, например, он как раз представляет таких типичных людей, евреев азиатского происхождения.
3: Ну, вот тут интересно, значит, считается, что выходцы из восточных стран больше голосует за правых, а, да, значит, ашкеназы за левых. И лидер к правящей коалиции у нас Нетаньяху, абсолютно ашкеназ, а вот лидер оппозиции Гади Айзенкот, он выходец, сын выходцев из Марокко, то есть он как раз восточный, да, или как бы сефард классический, да, поэтому вот получается трудно определиться, кто же с кем. Но в целом, безусловно, общество создавалось ашкеназами, и основа левых тех времен были ашкеназы, и приехавшие в начале 50-х годов огромном количестве, или в 40-х годах, зависит от страны, выходцы из стран Востока и Магриба, они чувствовали себя ущемленными, они чувствовали себя гражданами второго сорта, и, соответственно, поддерживали оппозицию, то есть правых. Ну и вот, соответственно, во многом благодаря им правые в 77-м году и пришли к власти.
1: Ну, то есть такой своего рода консервативный реванш получается. Ну, а я здесь хотел еще шире спросить. А вообще, насколько в последние годы усиливается роль влияния, в том числе и демографически, харидим, да, вот этих вот ортодоксов, и насколько они влияют на израильскую политику и тянут ее в правую и вообще в ультраправую сторону?
3: Ну, тут сложно сказать, потому что ортодоксы бывают правые, а бывают ультралевые, или, скажем так, за пределами вообще дискурса израильского, да, ну, даже не Турей Карт многие видели.
1: Ну, как анархисты практически, отрицающие вообще государство Израиль.
3: Государство, да, предпочитающие вообще палестинское государство, да, и так далее и тому подобное. Вот, то есть есть и такие. Безусловно, ортодоксальные вообще направления, их стало больше. Но самое любопытное, что количество мандатов у партии этого сектора не увеличилось. То есть количество избирателей увеличилось, а количество мандатов, да, у партии не увеличилось. Бен-Гвир, например, забирает часть мандатов у партии ШАС, которая представляет традиционно как раз религиозных выходцев из стран Востока. В партии Ликуд на праймерис активно голосуют ортодоксы, которые на выборах-то пойдут голосовать, например, за еврейство Торы, то есть за ашкеназские ортодоксальные партии, но во время праймерис они и в Ликуде продвигают своих представителей, которые, собственно говоря, за Ликуд тоже голосуют. В этом отношении влияние их, конечно, резко увеличилось. В основном не без исключения, но они находятся справа. Безусловно, их дискурс, вот это вот религиозное обоснование прав на нашу землю, да, они, да, проецируют вот именно религиозное прочтение этих заповедей, и, соответственно, это усиливается. Но здесь не только от людей там восточных, поселенческие партии, например, религиозный сионизм Бецалеля Смотрича тоже, безусловно, базируется именно вот на таком прочтении, значит, Танаха и, соответственно, продвижении этих нарративов. Так что здесь можно найти людей разных происхождений с плюс-минус такой вот аджендой, которая есть. Опять же, сказать, правые или левые, то есть что такое ортодоксальные партии? Партии, представляющие избирателей, у которых много детей. Многие из них не могут работать или учатся в учебных религиозных заведениях всю жизнь и требуют для себя пособий. Вот насколько они правы в общепринятом смысле этого слова, согласитесь, спорно. Да? Но вот да, в Израиле они считаются правыми, в первую очередь потому, что в Израиле все-таки разделение правый и левый, наверное, происходит по палестинскому вопросу или даже шире, не столько по палестинскому, сколько по вопросу о том, кому принадлежит Иудея Самария, да и сектор Газа.
1: А это снова это обсуждаемый вопрос, и он пока никак не решен, или все больше идея, что Израиль – это государство евреев?
3: Вот есть очень любопытный такой подход. Значит, когда израильтянина спросишь, кто ты в первую очередь, еврей или израильтянин, то ответ будет следующий, что если человек скорее либерального взглядов, он скажет, я израильтянин. А если он скорее таких правых взглядов, он скажет, что я скорее еврей.
1: Да как русские, как русские россияне, да, примерно?
3: Да, но вот если в диаспоре, там строго наоборот. Вот в диаспоре человек, который говорит, что он израильтянин, это он скорее правых взглядов будет. Угу. Вот, например, израильтянин, живущий в США. Вот если сказать, что я в первую очередь израильтянин, значит, он правых взглядов. А если еврей, то скорее левых. Ну, либеральных, да, там, скажем так. Потому что здесь такая очень сложная история. Но долгие годы палестинский вопрос вообще отодвигался на вторую, как бы на второй план политики. Он каждый раз возникал, безусловно, перед выборами или в моменты, когда происходила очередная операция в Газе. Но в целом считалось, что ну, как-то рассосется, обойдется. И надо сказать, что заключение аврамических соглашений и в 1923 году, вот накануне 7 октября, мы были буквально на грани подписания нормализации, да, Саудовской Аравии. Тогда, да, даже сам наследный принц говорил, что вопрос не никогда уже, да, то есть это вопрос как бы не что, а когда. То есть,
1: да.
3: Понятно было, что мы к этому движемся. И казалось, что вот это решение как бы само собой решит и палестинскую проблему. Например, в том же соглашении Саудовской Аравии там были специальные деньги выделены палестинской автономии, специальные программы по улучшению жизни в палестинской автономии и так далее и тому подобное. Но 7 октября, безусловно, эту ситуацию взорвало, и Наверное, многие люди, я в том числе, кстати, говорил, что если мы забываем про палестинскую проблему, она нам выплеснется кровью в лицо. К сожалению, это произошло.
1: Ну вот сейчас, да, мы об этом же говорили и с Ксенией Светловой, что палестинская проблема практически никак не затрагивается в выборах. То есть она фактически сейчас выкинута из общественного сознания, отнесена на некое неопределенное будущее. Ни одна из партий не предлагает никакого решения.
3: Да, ни одна из партий не предлагает. Даже демократы, это такая левая партия, возглавляемая бывшим главой Северного округа и замглавы начальника штаба. Так вот это да. Тоже странная израильская особенность, где генералы скорее на либеральной части политического спектра. Она признает, что в настоящий момент невозможно говорить о палестинском государстве. И это, наверное, такой консенсус сегодня на политическом спектре, за исключением арабских партий, которые, конечно, говорят о палестинском государстве, но, к слову, обе не настаивают в случае, если там будут какие-то соглашения или договоренности с ними достигаться. Никто не ставит вопрос создания палестинского государства в качестве базовой такой вот красной черты, что если вы это не согласитесь, то нам вообще не о чем говорить. Нет, это не находится в консенсусе, это скорее за пределом его, потому что Израиль ранен, Израиль очень пережил огромную травму, мы все находимся в посттравме, и надо сказать, что до сих пор мы до конца не осознали, а что с нами произошло, и что мы должны сделать, чтобы этого не повторилось. Нету государственной комиссии, нету психологического какого-то такого самопонимания, самоанализа. Знаете, даже сегодня люди, которые ищут там себе психологов или психиатров, им крайне тяжело, потому что они просто все расписаны на месяца вперед. Записаться практически невозможно, потому что люди, которые были эвакуированы, или солдаты, которые служили, у которых есть такие какие-то проблемы, тем более заложники и так далее, они, конечно, находятся в приоритетном списке, и сложно обслужить всех, просто травмированное государство, травмированное общество. И да, сегодня говорить никто не согласен. Не то, что о палестинском государстве. Тут же вопрос о диалоге с палестинцами.
1: Да.
3: Вопрос давайте сделаем шире. Это просто снаружи кажется, что все там пытаются говорить, вот есть Нетаньяху, а здесь оппозиция. И вот оппозиция-то во всех смыслах другая, чем Нетаньяху. Да, все немножко не так и совсем другим образом на самом деле обстоит.
1: Ну, то есть, да, и оппозиция тоже не имеет планов и проектов по диалогу с палестинцами. Это значит, что тоже, что как бы отношения Израиля с внешним миром тоже будут оставаться в достаточно таким жестком и напряженном режиме.
3: Мне кажется, что для внешнего мира, и в этом отношении надо сказать, что Израиль не уникален. Мы с вами говорим на русском языке, поэтому, наверное, можем Россию в качестве примера приносить. Я всегда считаю, что если любой человек, вот самый крайний консерватор в России придет к власти, это будет основанием для перезагрузки отношений с Россией. Да? То есть все будут готовы снова разговаривать. Мне кажется, что и в Израиле, если к власти придет любой другой политик, то для многих политиков Европы, например, Эрдогана или каких-то других, это будет базой, то есть можно будет потом разочароваться или сказать, что это все то же самое, но в любом случае это будет основанием для перезагрузки и для попытки возобновления какого-то переговора. Потому что, будем откровенны, помимо израильских партий, и это главная проблема, независимого палестинского государства не хочет Палестина. Не хотят палестинцы. Потому что на сегодняшний день социальное обеспечение этих людей выше уровнем на западном берегу, чем в Иордании. А в Газе до войны было, чем в Египте. И все это достигается за счет невероятных вливаний и разного рода пожертвований и трансферов со стороны международного мирового сообщества. И зачем нужно свое государство, если оно лишит страну такого потока поступления наличности из-за рубежа. Знаете, когда евреи пришли и начали строить свое государство, свое общество, то первое, что было сделано, появились медицинские кассы, появился вот институт национального страхования до создания государства,
1: да.
3: Профсоюзы, то есть социальное обеспечение граждан до того, как вообще государство появилось. Так видно, что люди хотят создать свое государство. Ну, вот здесь мы видим прямо противоположное движение. И это огромная проблема. Главная проблема, которую нам предстоит осознать, на мой взгляд, заключается в том, что Израиль первый, кто заинтересован в том, чтобы ему было удобно жить с соседями. Мы же завтра по итогам войны не переедем на границу между Францией и Испанией. Да, вот мы где были, там и останемся, и соседствовать будем с теми людьми, которые живут рядом с нами по соседству. И мы главные, кто заинтересованы, никто другой. Пока мы не можем это осознать.
1: Да, точно так же, как и палестинцев, да, по планам Трампа тоже никуда не переместят. И вот эта вот необходимость сосуществования двух народов, к сожалению, да, пока никак в этих выборах не затронута, но проблема, тем не менее, остается.
3: Ну что ж, Миша, у палестинцев же тоже, тут важно, у палестинцев должны были состояться сейчас выборы, но, судя по всем опросам, там побеждает Хамас. И поэтому Абу Мазен перенес... По достаточно надуманным причинам, якобы не дали проголосовать в Западном, в Восточном Иерусалиме и в Газе, на год вперед. То есть, как бы у них тоже вот этого никакого понимания, что же делать в новой ситуации.
1: Продвижение, нет. Понятно. Спасибо, Миша. Михаил Гуревич, израильский журналист, был с нами на связи.
3: Спасибо.
1: Ну, а я в заключение повторю то, что сказал Михаил Гуревич. Израиль – это общество посттравмы, и выборы – это тоже выборы посттравмы. Заложники возвращены, но история 7 октября не окончена. Трагедия продолжается. Продолжается она и в этих выборах. И на кону гораздо больше, чем просто будущее коалиции Нетаньяху. На кону будущее Израиля как светского и демократического государства, будущее палестинцев. Будущее Ближнего Востока, а значит и всего мира. Так что следим за исходом выборов. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
13: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
13: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
14: Говорит Радио Свобода.
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Обстрелы дата-центров. Теперь еще и Сбербанк. Какие последствия?
17: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать.
7: кадры, по словам пресс-секретаря Кремля, совсем не связаны с тем, зачем Путин собирает Совет Безопасности. У вас на экране последствия удара по дата-центру Сбербанка в Саратовской области. И да, тема встречи по цифровой безопасности заявлена Кремлем еще с пятницы. Это факт. Но в пятницу горел и дата-центр Яндекса в Калуге. Это тоже факт. Как и роль этих центров в экономике всей страны. Важные истории пишут, что за несколько дней до ударов по Яндексу Сбербанк срочно закупал средства для обороны своего дата-центра. На экране у вас скриншоты госзакупок. Но почему-то закупки не помогли. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о защите дата-центров и о мифах, которые появились после ударов по ним.
18: Это видео из Балаково Саратовской области. В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали здесь дата-центр Сбербанка. В компании заверяют, что атака не повлияла на критические процессы. Сотрудник Сбера в анонимном комментарии «Радио Свобода» также упомянул, что удар не сильно затронул их отдел. Сотрудники возвращаются к работе.
19: СОТ-1 будет подтверждать.

0: IT в России перестанет существовать. Можно закопать под землю. Там, типа, у нас много бомбоубежищ и так далее, и вот туда под землю их закопать. Но, во-первых, это время. Ну, то есть это надо эти бомбоубежища подготовить. Это тоже не там, не за день ты не перенесешь туда никакого оборудования. Во-вторых, там должно быть подведено электричество. Это сложный промышленный объект. Десятки мегаватт, потребляющие электроэнергии на десятки мегаватт. И сотни даже вот там. Как туда это электричество подвести? Под землей, ну, эти стойки, тонна весом, каждая стойка. Их надо, там, тысячу стоек этих надо туда занести. Как ты их туда занесешь?
1: В результате ударов по дата-центрам многие россияне на этой неделе жаловались на сбой и недоступность сервисов пострадавших IT-компаний.
2: Вот, разбомбили дата-центр. Не работает свет у меня.
1: После атак на Яндекс в сети появились сообщения, что активность прокремлевских ботов в соцсетях резко упала. Это упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
3: Во многих соцсетях вдруг стало немного легче дышать. Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше раскола и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты исходили.
1: В качестве доказательств приводилось два графика, пишет фактчекерское агентство «Проверено медиа». Первый – о снижении активности поисковых краулеров Яндекса, ботов, которые индексируют интернет для поисковиков. Но это не кремлеботы. Второй график, как утверждалось, показывал резкое снижение в сети числа сторонников партии «Альтернатива для Германии». Его опубликовал анонимный пользователь Threads, удаливший затем и график, и свой аккаунт. Доказательств снижения активности кремлеботов нет, делает вывод «Проверено медиа». К такому же выводу пришли авторы проекта BBC Verify и опрошенные Радио Свобода эксперты.
4: Ну а о последствиях атак на дата-центры мы поговорим с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Давид, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Давид, я хочу сперва разобраться с мифами о последствиях. Вот про краулеров, про ботов мы рассказали в сюжете, но ходят еще слухи о том, что от ударов по дата-центрам всем Яндексу в первую очередь страдают почему-то VPN и средства обхода блокировок. Так ли это?
5: Ну, единственное, что здесь можно предположить, это что страдают те сервисы, которые использовали российские облачные хостинги, ну, хостинги Сбера и Яндекса для промежуточного узла внутри России. В первую очередь для обхода белых списков. Понятно, что если как в каком-то из дата-центров пострадавших находился непосредственно сервер, на котором ваш VPN-сервис установил свой промежуточный узел, то теперь этот сервер не работает, и ваш промежуточный узел исчез. Это единственное, что можно привязать к этой истории. Но мне кажется, что это... Мне сложно говорить о массовости такого эффекта, потому что мы и раньше видели, как российские власти очень активно борются с тем, чтобы VPN-сервисы размещали свои мощности внутри российских хостингов. Ну, в первую очередь, это попытки, собственно, детектить, находить эти самые VPN-сервисы внутри России, блокировать их, наказывать людей, которые заключали договора предоставление услуг с хостинг-провайдерами, и, в общем, с этим шла борьба давно. Поэтому я не уверен, что это прям настолько уж массовая сейчас ситуация, чтобы уж прям кто-то массово пострадал от этого.
4: Мои коллеги перед эфиром поговорили с сотрудником Сбербанка, который работает как раз в ИИ-сервисах, и сотрудник на условиях анонимности рассказал, что перезапускали серверы, могли какие-то функции не работать, но почему сегодня, в день, когда мы проводим этот прямой эфир, почему сбоили другие сервисы, не связанные со Сбербанком в России?
5: Ну, смотрите, во-первых, Сбербанку принадлежат мощности, по-моему, называется Cloud.ru. Это, собственно, такой облачный провайдер, такой же, как Яндекс.Облако. Это аналоги довольно популярных во всем мире платформ, таких как AWS от Amazon, да, или Azure от Microsoft. Это возможность удобно, дешево, относительно дешево купить инфраструктуру в облаке. Это значит, что вы нажимаете несколько кнопок в интерфейсе на веб-страничке и получаете свой собственный сервер с кучей предустановленных на нем программ, взаимосвязи с другими программами. А вместо того, чтобы все это настраивать, поднимать самим и платить деньги своим сотрудникам за поддержку всей этой системы, вы платите, ну вот, Яндекс.Облаку какую-то обычно выше рыночной стоимости за сервер, но ниже, чем стоимость обслуживания, чем стоимость там, вашего сотрудника. И для вас это выгодно. И очень многие бизнесы по всему миру, ну это просто стандарт, переходят в такие облака. Это

0: на долгосрочно, это дешево, удобно и, в общем, надежно. Потому что даже у того же самого Яндекса все-таки есть несколько так называемых availability zones, зон доступности. То есть одни и те же сервисы существуют сразу в нескольких дата-центрах, в разных регионах. В Америке очень популярно иметь одно и то же на западном и восточном берегу и так далее. А в случае, если одна из зон отваливается, в нее попадает дрон или с ней еще что-то происходит, то остается другая зона. И самим, если вы какой-то бизнес, который хочет иметь такую же степень надежности и дублирования, для вас это очень дорого. А в масштабах Яндекса это копейки, и вы просто покупаете у них эти сервисы. То же самое со Сбером и их облаком. Поэтому неудивительно, что проблемы этих облаков, уничтожение каких-то отдельных зон или просто каких-то серверов приводят к тому, что самые разнообразные бизнесы, сервисы, сайты в России, в общем, наверное, и не только в России, отваливаются, потому что они использовали эту инфраструктуру.
1: Ну вот о том, что может отвалиться и какие вообще последствия для российской экономики, мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта перед эфиром. Давайте послушаем, как он оценивает масштаб.
2: Надо понимать, что Сбер, как и другие российские IT-компании и банки, занимаются резервным копированием и хранят свои резервные копии всех ключевых и важных файлов у других, собственно, крупных IT-компаний, в других крупных дата-центрах. Поэтому вопрос о том, наступит ли коллапс российской банковской системы, это теоретически весьма вероятно, зависит от того, сколько центров обработки данных будет выведено из строя. Если это будет критическая масса, то одним переходом в наличные дело не обойдется, потому что российскую и банковскую систему, и весь финансовый сектор, и всю экономику ждет коллапс. Представьте себе, например, что у Сбера безвозвратно утрачиваются все данные по тому, у кого сколько денег на счете, по всем переводам, по всем кредитам, по всем депозитам. Собственно, это такой апокалиптический для экономики сценарий, в том числе для государства, да, потому что и государственные компании, и весь банковский сектор, он между собой сильно связан. Поэтому даже не обязательно Сбер, да, любой крупный банк способен обрушить российскую банковскую систему. Представьте, у ВТБ исчезает информация обо всех счетах. Да. Вот у вас были деньги, и нету этой информации, никто не знает, да, в бумаге давно никто ничего не держит. Но тут надо принимать во внимание, что, например, у того же Сбера есть резервный мега-ЦОД, мега-центр обработки данных в Казахстане. Поэтому, тем не менее, да, по мере того, как выходит из строя, а за 5 дней это 4 крупных центра обработки данных, по мере того, как они выходят из строя и мощности, в том числе для хранения резервных копий, уменьшаются, вероятность вот такого катастрофического сценария растет. И о том, что российские власти всерьез относятся к этим угрозам, говорит тот факт, что Путин созвал экстренное совещание по кибербезопасности в тот же день, когда были удары по центру обработки данных Сбера в Саратовской области, на который, среди прочих, пригласил и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
1: Но вот РБК пишет, что зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков говорит о необходимости создать некий резервный центр обработки данных «судного дня», в кавычках. Так называемый ЦОД «судного дня», это я цитату читаю по РБК, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстанавливаться. Давид, а что же нужно российским властям для подобного центра «судного дня»?
0: Ну, я бы сказал, что идея делать один какой-то бункерный дата-центр, который будет, значит, этим резервным копированием судного дня, идея, я бы сказал, плохая, потому что первый принцип надежности заключается не в том, чтобы построить бункер, в который никто не сможет дострелить, а в том, чтобы создать децентрализованную, распределенную систему, в которой узлы будут копировать друг друга. И, в общем, по большему счету, у того же Сбербанка, несомненно, такая система в России есть, и без вот этих мегацодов, просто потому что им нужно обслуживать огромную территорию, и для поддержания просто нормальной производительности системы на такой большой территории им уже нужна распределенная система. Для того, чтобы поддерживать Дальний Север, Дальний Восток, страна очень большая. Да? Понятно, что они не из Балакова обслуживают, не знаю, Магадан. Поэтому, скорее всего, такая какого-то такого рода система у них уже есть. Но, наверное, они принимают сейчас дополнительные шаги для того, чтобы действительно получить еще больше этих резервных копий, для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы, может быть, меньше полагаться на вот эти мегацоды, как такие более централизованные участки этой сети. Ну, в общем, что делать? Мне не хочется давать советов российскому государству, но с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, нужно делать больше распределенных таких дата-центров. Нужно покрывать ими равномерно всю страну, и именно это делают украинцы, например. Да, в некотором роде нужно было делать то, что если вредишь соседу и пытаешься не только их убивать, но еще и вредить им, какими-то такими пакостями, то подумай сам о своей защите, как они тебе ответят, если сделают то же самое. Посмотри, как они реагируют на твои пакости. Да, украинцы распределяют, украинцы используют не мегацоды, они делают гораздо меньше, какие-то небольшие дата-центры, побольше, скажем так, меньшей плотности, да, чтобы это было все-таки распределено. И в итоге попадание, там одно российское попадание приводит к гораздо меньшим последствиям, чем когда это, да, какой-то гигантский дата-центр, обслуживающий, ну, огромную часть страны. Поэтому, ну, Сберу, российским властям стоило бы приглядеться к тому, как это делают люди, страдающие от них каждый день.
1: Давид, я попрошу вас резюмировать и не подсказать российским властям, но проанализировать уже сделанное. В России есть закон, который запрещает переводить персональные данные за границу. Я так понимаю, что это и есть причина, почему нельзя, например, в том же Казахстане хранить эти ЦОДы. Правильно ли я понимаю, что здесь власти России оказались заложниками своих же решений?
0: Ну, на бумаге, наверное, да, но на практике я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что особенно в какой-то такой экстренной ситуации кого-то это будет беспокоить. Как это проверить? Как можно проконтролировать? А тем более, как это можно сделать как бы независимо? Если это Роскомнадзор твоя правая рука, Сбербанк твоя левая рука, то какой может быть независимый контроль за соблюдением этого законодательства, если очень нужно? Поэтому я не думаю, что это прям какое-то серьезное препятствие, скопируют все ваши персональные данные в Казахстан и не моргнут глазом. А в целом, ну, с одной стороны, такая балканизация, как это называется, интернета, она по всему миру происходит, все боятся отключений и теперь, наверное, дронов, все боятся и хотят иметь свои собственные дата-центры, свои собственные мощности, боятся передавать что-то соседям. А с другой стороны, да не такая уж это и проблема для российских властей, в том смысле, что... Ну, сестра большая. В любом случае, необходимость держать свои данные где-то в разных частях страны существует. Поэтому я бы не сильно бы полагался на этот закон как какое-то большое препятствие.
1: Спасибо вам большое, Давид. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель объяснял нам последствия ударов по центрам хранения персональных данных в России. Но давайте мы посмотрим, как государство пыталось обеспечить безопасность этим центрам.
3: До ударов дела у Яндекса шли хорошо. За первые полгода его прибыль выросла почти вдвое, до 82 миллиардов рублей. Только владельцы решили выплатить себе дивиденды, как прилетело, и за неделю Яндекс подешевел на бирже примерно на 120 миллиардов рублей. В Сасове стояли два из трех суперкомпьютеров компании, на которых учится ее искусственный интеллект – Червоненкис и Липунов. Их стоимость аналитики оценивают примерно в 67 миллионов долларов, а третий – Галушкин. Был во Владимире. И уцелел ли он, Яндекс не сообщает. Все три собраны на американских чипах NVIDIA, которые с 2022 года в России ничего не продает. И как рассказал русской службе BBC бывший сотрудник Яндекса, компания ввозила их в обход санкций. Теперь такие обходные пути придется искать заново. А чипов не хватает во всем мире. И по оценке профильных изданий, на которые ссылается BBC, дата-центры Яндекса могут заработать снова только к 2022 году.
4: Это крайне тяжелая задача даже без санкций, потому что в ней лихорадка, в ней дефицит всего-всего, и, возможно, там, для некоторых серверов и для некоторых мощных, там, например, тех же видеокарт NVIDIA, еще не построены заводы по производству каимния из песка, ну, условно говоря, то есть настолько далеко, так сказать, ушли. Все это давно законтрактовано, память законтрактована, если я не ошибаюсь, на 75% в 2027 году, то есть это не полгода, мне кажется, а кроме того, дата-центр не строится за полгода. дата-центр, а в САСово, например, надо, видимо, строить заново.
3: Почему прилетело именно по Яндексу? В Киеве не скрывают и называют удары зеркальным ответом. С конца сентября российская армия била по дата-центрам в Украине. А Минобороны России после ударов по Киеву выложила в телеграм-канал снимок летящих гераний с подписью «Про цифровой детокс». Теперь этот детокс идет и по России. Около 64 тысяч компаний держали сайты и приложения на облачной платформе Яндекса. И после третьего удара она перешла в аварийный режим. Миллионы людей остались без такси, без доступа к деньгам Яндекс.Пэй и без умного дома. А детокс дошел и до соседей от Казахстана до Армении.
5: И вот вам инновационные технологии. А мы не смогли сегодня открыть шторы в зале. 6 метров шторы, которые открываются только при помощи приложения Яндекс. «Умный дом». После атаки на Яндекс этот сервер слег, и сейчас Алиса не может найти эту функцию.
3: Но кому-то от этой истории стало только лучше. Конкуренты Яндекса, Selectel, ВК Клод и К2 Клод принимают его клиентов. И, как считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, многие из них назад уже не вернутся. Растут и продажи мобильных дата-центров в контейнерах, которые можно спрятать или перевести. Такой контейнер без сервисов стоит от 18 до 25 миллионов рублей. А среди поставщиков русская служба BBC называет компанию «Ядро» из X-холдинга, связанного с Борисом Королевым, сыном замглавы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. В Казахстане тоже рады. Местный Казахтелеком после сбоев ведет переговоры более чем с 20 крупными заказчиками, которым теперь нужны мощности вне России. Денег у Яндекса на ремонт хватит. Портфельный управляющий инвестиционной компании General Invest Татьяна Симонова считает, что компания может покрыть даже ущерб 100 миллиардов рублей. Вопрос только в том, на что их потратить. В соцсетях уже предлагают перенести мощности в Казахстан, где у Яндекса с 2024 года есть дата-центр в Караганде. Но это не так просто. По российскому закону личные данные россиян нельзя хранить за границей. А весь Казахтелеком, крупный оператор дата-центра в Казахстане, вдвое меньше одного калужского дата-центра Яндекса.
4: Ну, Яндекс договаривается о переносе части мощностей к ВК, Клауд, к Selectel, к другим компаниям. Но надо понимать, что, во-первых, все то, что работает в Яндексе, это оно давно уже достаточно такое специфически яндексовское, начиная от серверов. То есть вам нужен именно яндексовский сервер, чтобы на нем безболезненно развернуть все то программное обеспечение, которое должно бы работать.
3: Пока Яндекс держится на оставшихся мощностях, и часть из них, как калужский дата-центр, уже повреждена. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за 2 дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но 2/3 российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербург. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за 2 дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но 2/3 российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербургом. И перевести их быстро не получится.
1: Ну и о том, какие выводы Кремль делает из этой истории, мы спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
6: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Мы цитировали в нашей программе зампреда Ростелекома, который говорит, что нужно строить центры судного дня. А почему же чиновники не готовятся к этому заблаговременно? Почему они не рассчитывают на судный день?
6: Нет, но если очень коротко ответить, то никто никогда не готовится к таким последствиям. Предварительно мы знаем, что обсуждалось на уровне Кремля, обсуждалась необходимость диверсификации и дата-центров, и вопросы кибербезопасности. И сегодня, 14-е, будет совещание у Путина, или, возможно, даже уже началось по безопасности. Но дело в том, что, понимаете, подготовиться в войне ни к чему невозможно надежно. Вот, допустим, сейчас дата-центры горят. Но ведь дело в том, что вы не можете перенести, скажем, международные аэропорты при Москве и Петербурге, вы не можете перенести железнодорожные узлы. И в этом плане, я бы сказал, бесполезно спрашивать, почему кто-то оказался не готов. Заранее построить систему, при которой, как говорилось в сюжете, как это сделали украинцы, то есть распределить все. Российская Федерация, конечно, такого не могла сделать, и Яндекс не мог такого сделать. Ну, а теперь, наверное, в какой-то степени придется.
1: Но было ли в глазах чиновников очевидно, что к этому нужно готовиться, когда Министерство обороны, например, язвило цифровым детоксом?
6: Ну, это было совсем только что, это же было в конце сентября, во второй половине.
1: Почти месяц.
6: Нет, ну, они и начали готовиться, собственно говоря, накануне этого момента, и российская сторона начала готовиться. Просто мало времени, и украинцы опередили всю эту подготовку и возможность использовать распределение этих дата-центров.
1: Сбои, которые случились после атак по дата-центрам, показали, насколько уязвима система, которая держит данные внутри страны в одной точке. Какие выводы, по-вашему, делает Кремль сейчас?
6: Делает те же самые выводы Путин, что и в отношении НПЗ. Что таких выводов, собственно, три. Первый вывод, что компании должны сами оплачивать свои потери, плюс к этому не будут компенсировать потери в массовом порядке для тех компаний, которые страдают от подобного рода ударов, а страдают очень многие, и при атаках на НПЗ и сейчас колоссальные потери понесут предприниматели, которые были зарегистрированы со своими компаниями на платформах Яндекса. Первый вывод, что, значит, нет, Кремль не будет это все оплачивать, а переносит на владельцев. Второй вывод, что да, надо переноситься за Урал, но так оно и будет в результате, и это будет делаться активно. И третий вывод, который Кремль для себя делает, что надо добиться зимой такого перелома в войне, чтобы Украина потеряла возможность наносить ответные удары. Ну, это тоже абсолютно нереалистично, и поэтому, в сущности говоря, мы увидим и дальнейшую степень неготовности Кремля в ближайшие 4-5 месяцев к ответным ударам, которые наносит Украина.
1: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что, оценивая всю эту ситуацию, что главным критерием технологического развития, как раз того технологического развития, о котором Владимир Путин разговаривал с Советом Безопасности, скоро станет не то, насколько быстро работает цифровая система, а то, способна ли она вообще продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, тех самых обстоятельствах, которые мы нашим зрителям показываем. Как, по-вашему, в глазах Кремля выглядит та самая цифровая система военного времени?
6: Да, это очень непростой вопрос, и здесь Илья Геращенко правильно его формулирует. Дело в том, что в условиях военного времени, ну, к следующему этапу войны, в этом смысле слова, Кремль сам не готов, потому что ведь наносится удар и по тем самым по возможностям развития искусственного интеллекта, это видно уже сейчас по ударам по Яндексу, где и были, собственно, в этих его дата-центрах сосредоточены и тренировочные центры искусственного интеллекта. Таким образом, это удар по всей этой путинской концепции развития искусственного интеллекта, которую он анонсировал. Плюс к этому, это, несомненно, мы стоим на пороге удара по банкингу, очень большому в результате, поскольку удар по Яндексу показал высокую эффективность. Так что первый удар по дата-центру Сбербанка, Сбера, то есть, он является анонсом дальнейшего. Никакой защищенной цифровой системы в условиях войны построить Кремль не сможет. Расчет на то, что можно перенести часть серверов на территорию других государств, да, это позволит что-то сохранить, но это не позволит, конечно, сохранить всю большую систему для огромной страны.
1: Вы сказали, что один из уроков, который Кремль извлекает, что дальше бизнес будет сам платить за, получается, государственные ошибки. Но я вспоминаю указ Владимира Путина о национализации предприятий, если они плохо себя защищают. Но если речь идет о Яндексе, если речь идет о Сбербанке, там же во главе стоят люди довольно близкие к Кремлю и, возможно, даже лично к Владимиру Путину. Как наказывать таких людей?
6: Нет, их наказывать не будут. С ними будут договариваться, как с Wildberries, и пытаться компенсировать, если говорить об очень крупных, как раз об этих владельцах Яндекса или владельцах, тем более, Сбера, как бы всей системы. Это даже не владельцы, а это что-то вроде гигантских консорциумов. Но как раз, как и с Wildberries, им будут, в этом смысле слова, компенсации. Всем, кто, наоборот, был на этих платформах и теряет деньги. Мы сейчас видели сообщение о том, что банки отказываются кредитовать значительную часть тех, кто пострадал при ударах по торговым центрам и по нефтеперерабатывающим предприятиям. Вот там малый и средний бизнес лишается возможности продолжать свою деятельность или, во всяком случае, поставлен под очень тяжелый удар. А что касается руководства Яндекса, нет, оно надежно встроено в целом в систему путинизма и, понятно, будет поддерживаться так же, как и, условно говоря, там Яндекс частная компания, а, скажем, РЖД в значительной степени является государственной корпорацией. И в этом смысле Яндекс ничем не отличается реально от крупнейших государственных корпораций.
1: У нас остается примерно минута. Если государство не будет трогать владельцев, управляющих Яндекса, значит ли это, что у них есть все-таки какая-то агентность в этой системе? Они могут влиять на решение?
6: Ну как, они могут влиять, но они не могут повлиять на выработку политической линии. То есть они не могут остановить войну. И поэтому должны будут дальше адаптироваться к ситуации.
1: А почему во время угрозы, когда им, возможно, угрожает угроза, почему они не обретают эту субъектность?
6: Но дело в том, что бы означала эта субъектность? Мы под субъектность понимаем их способность повернуть
1: кремлевскую политику. Да, я имею в виду повлиять на политику, да.
6: Ну, это трудно себе представить. В ходе войны вообще этого не было ни в одном государстве в условиях войны. Можно попытаться влиять на ошибочные решения вне условий реально идущей войны. И в авторитаризмах такое бывало. Но если авторитаризм или тоталитарная система ведет войну, то внутри нее любая попытка такой субъектности – это просто предательство и абсолютно государственное преступление. Никто на него не пойдет.
1: Спасибо вам большое, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов был с нами в эфире «Лицом к событию». Мы обсуждали последствия ударов по дата-центрам. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, как работал интернет у вас сегодня. И увидимся завтра. До свидания.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Когда в ответ на начало вторжения в Украину Запад ввел жесткие санкции против России, предполагалось, что российская элита не захочет отказываться от западного образа жизни и приложит усилия, чтобы прекратить войну. Как мы теперь знаем, этого не случилось. Более того, многие российские чиновники либеральных взглядов стали опорой режима, разработав меры поддержки экономики и перевода ее на военные рельсы. Единицы уволились и уехали. Практически никто не высказался против войны. Почему? Ответ на этот вопрос экономист-политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко дает в своей книге «Соучастники» с подзаголовком «Почему российская элита выбрала войну». Вот что говорится в предисловии к этой книге.
9: Жители шведского города Фалун, где расположены огромные медные рудники, были в начале XVIII века изрядно взбудоражены, когда в одной из выработанных штолен обнаружили тело человека. И дело не только в том, что погибшим оказался пропавший почти полвека назад рудокоп. Обычно труп не заставил бы людей паниковать в ожидании болезней, неурожая и конца света. Но находка представляла собой статую, блестевшую так, словно неведомый скульптор изваял ее из золота. Впрочем, оказалось, что у феномена, получившего название «фалунский» и ставшего известным не только в истории города, но и в геологии, есть научное объяснение. С несчастным произошло явление, называемое псевдоморфозой. По некоторым данным, его ткани полностью заменил пирит. Эта метафора помогает понять, что произошло со значительной частью российской политической элиты, руководителями федеральных министерств, их заместителями, главами государственных компаний и так далее, более чем за 20 лет путинского правления в России. С ней тоже случилась псевдоморфоза. Она, может, и не блестит, как фалунский истукан, но внешне сохранила прежнюю форму. Внутри же живая ткань замещена мертвым веществом. В этой книге рассказывается, как так вышло. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года среди российской интеллигенции, независимых медиа, активных граждан, а также в существенной степени западных наблюдателей сложились ожидания, что политическая элита остановит войну, начатую Владимиром Путиным. Такие ожидания оказались небезосновательными. Многие ее представители чувствовали себя частью глобального мира и до войны вели себя соответствующе. Но эти надежды не оправдались. Более того, лишь единицы нашли в себе силы и смелость публично осудить российскую агрессию. Каждый по отдельности по-разному объяснял свой личный выбор. Страх за себя, семью или команду перед силовиками, боязнь потерять статус, бизнес и деньги, невозможность уехать из-за престарелых родителей или родственников-инвалидов, отсутствие позитивного примера от руководства, санкции и многое другое. Но множество личных выборов в конечном счете объединилось в стратегию лояльности, сложившейся системе принятия решений и лично Владимиру Путину. Эта книга о последовательном изменении самовосприятия российского правящего слоя – бюрократов, бизнесменов и госменеджеров, а также отношения к нему со стороны общества. Такое изменение называется «моральной карьерой». Этот термин описывает, как человек постепенно вживается в определенную роль, принимая связанные с ней нормы, ожидания, оправдания и подчиняясь им. Это не просто карьера в привычном смысле, а путь внутренних трансформаций. От того, кем человек себя считает, до того, как он объясняет свои поступки себе и другим. В книге я показываю, как менялось отношение героев к войне, к Кремлю, к Западу, к самим себе.
8: Книга Александры Прокопенко, основанная на десятках откровенных бесед с высокопоставленными российскими чиновниками и бизнесменами, подробно описывает, как развивались взгляды и ценности российских элит и как постепенно расширялись их границы допустимого. Формально сохраняя атрибуты власти, с началом войны элита потеряла свою агентность, став, по сути, лишь инструментом управления. Книга показывает, как именно это происходило. Здесь находится место объяснениям того, как государство Путина выстраивало отношения со своей аристократией, а также частным историям конкретных людей и социологическому анализу. Основной фокус повествования – 3 года войны, когда российская верхушка училась работать, жить и думать по-новому. В центре книги ключевые события этого периода – введение западных санкций, объявление мобилизации, аннексия 4 украинских областей, неудавшийся военный переворот Евгения Пригожина. Прокопенко показывает, как разные фракции российских элит – технократы, ближний круг, ястребы – реагировали на эти исторические развилки и выстраивали свое поведение. Российские элиты в ближайшем будущем никуда не денутся со своих постов и, скорее всего, будут пытаться влиять на мировую политику, поэтому крайне важно понять, как они думают и действуют, говорится в аннотации книги. В интервью «К настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров. Это вторая часть интервью.
10: Что эти люди чувствуют? Они чувствуют усталость, фрустрацию.
11: Они чувствуют все. Усталость, фрустрацию, колоссальный просто сталинский уровень страха. Когда ты начинаешь бояться, что с тобой что-то сделают. То есть тебе физически, они боятся, что им физически угрожают их жизни и безопасности. А если не им, то их семьям. А если не их семьям, то их командам. Поскольку профессиональное измерение для этих людей очень важно. Ну и в целом они не так уж и не правы. Вице-губернатором работать в России сейчас чрезвычайно опасно. Не потому что там через одного коррупционера, а потому что российское законодательство создано таким образом, что крайне сложно, не нарушив его, произвести госзакупку. Фактически невозможно, потому что законодательство можно трактовать... Особенно, если ты из Следственного комитета, определенным образом. Собственно говоря, вот они вот это они и чувствуют. И вот это вот ощущение ловушки, в которой заканчивается воздух, потому что так и есть, ну, как бы резервов нет. Вот сейчас чуть-чуть вроде какой-то кислород в систему поступил через дополнительные нефтяные доходы, но за счет того, что не нефтяные не собираются, вот, а расходы приоритета остаются прежними. Денацификация, демобилизация Украины, война и вот это вот все. Ну и, конечно, это все становится немножко смешным, особенно на фоне вот этого вот парада. Над ним и раньше посмеивались, над парадом, но само по себе ритуальное вот это вот действие, оно прям вот было очень смешно, очень интересно наблюдать. До войны, например, этих же людей все ворчали по поводу перекрытого города из-за репетиций парада, все ворчали по поводу того, что это колоссальные расходы, ненужные и так далее. Вся вот эта вот игра в солдатиков и в танчики. Но в момент 9 мая все смотрели парад и вот прям пускали слезу, чувствовали инъекцию патриотизма вот этого державного. А сейчас на этом фоне прямо даже смешно. То есть вот такое, что типа, ну, как бы уже, ну, давайте уже не перестанем позориться. Вот так говорят.
10: А если эти люди, если можно говорить о каких-то надеждах на лучшее у этих людей, они как это себя представляют? Что в их представлении надежда на лучшее?
11: Это надежда, что какая-то внешняя сила исправит, изменит. Не исправят, исправлять-то они сами будут, потому что это нормальная оппортунистическая бюрократия, которая придет к любой форме в будущем. Но что внешняя сила изменит статус-кво. То есть, например, было очень видно, когда президент Дональд Трамп пришел к власти, выиграл выборы, и была такая надежда, что ну Трамп-то наш слоняра, Он же нашего сейчас убедит и войну закончит. Он же пообещал ее закончить,
10: и
11: наконец-то.
10: Жить нормально снова, как раньше.
11: И дальше будет какая-то нормальная жизнь. Но то есть, что это нам говорит наблюдателям за системой? Что в системе нет вот этой вот той самой, то, что называется на языке политологии, агентности изменений. То, что, в общем-то, вот вся вот эти вот высокопоставленные прекрасные люди, они способны действовать строго в рамках вот своего операционного мандата, и вот у них есть вот эта вот операционная агентность. Агентность изменений, то есть быть политическими акторами, у них ее нет. То есть они понимают, что вот так дальше находиться в том пространстве, в котором они есть, они могут не очень долго или им очень некомфортно, но так как сами они не могут изменить ситуацию, они надеются, что внешняя сила, такой инфантилизм политический, изменит эту ситуацию. Дональд Трамп. Вы знаете, невероятная вещь, которая меня поразила, когда я работала над книгой, это было отношение, некоторый энтузиазм, который испытывал ряд моих собеседников от восстания Пригожина. Что это будет та самая сила, которая изменит статус-кво. Если Путина украдут инопланетяне, тоже подходит.
10: Если возвращаться к новостям, новость мая. Я так понимаю, что суд сегодня этот иск удовлетворил. Генпрокуратура, значит, подала иск с требованием о рассечении дохода государства актива основателя холдинга «Русагра» Машковича на 14 миллиардов рублей. Причем он под санкциями, он бывший член Совета Федерации. Здесь, правда, у него учились в Стэнфорде. Это вот одна история, которая недавняя. Вторая история, которая меня очень поразила, тут личный момент. В Нижнем Новгороде еще в 2019 году на 10 лет арестовали, посадили, собственно, бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. И в сентябре 2025 года Генпрокуратура вышла с иском о том, что, значит, надо с него взять 1 миллиард рублей в доход государства. Как это работает? Как сейчас российское государство находит людей, кого посадили даже 10 лет назад и говорит, ну вот теперь нам нужны твои деньги?
11: Хороший вопрос. Как это происходит на уровне механизма, вот особенно на каком-то региональном уровне, не знаю, предположу. Ну, доподлинно не знаю, но предположу, что поскольку мы имеем дело все-таки с региональным уровнем, то все знают. И таким образом, через достать такое дело и вспомнить, что ага, сейчас мы можем с него еще копейку-другую получить, ну, даже не просто в бюджет, а вот что это часть некоторого KPI для региональных силовиков. Даже не скорее не KPI, а некий способ получить продвижение по службе, звездочку на погоны. Так же, как, знаете, вот, например, в регионах Федеральная служба безопасности активнее ищет иноагентов среди региональных вот, журналистов. И мне кажется, что это просто это вот возможность регионального силовика получить себе какой-то бонус. И вот он целенаправленно смотрит, что есть такие-то дела. Там же на уровне, на земле-то им виднее, чем наверху. Поскольку вот эта вот история с перераспределением активов, она же не только федеральная. Это же не только Машкович и Русагра. Это же не только Метафракс. Это не только Соликамский комбинат, не только Домодедово, Raven Russia. Огромное количество российских компаний, которые, как бы, опять же, бизнес ходил за Путиным 3 года. Процесс-то начался до войны, но с войной он очень сильно акселерировался, он очень ускорился. И бизнес ходил за Путиным и говорил: «Царь наш, дай правила, когда можно, когда нельзя». То есть Путин же сам был гарантом вот этого правила, что приватизация не пересматривается. Речь идет не только о приватизации 90-х годов, но вообще Путин был гарантом вот этих вот титулов собственности, что ваши активы – это ваши активы. А здесь, получается, изменилось вот это вот правило. Главное, что теперь государство говорит: нет, ваши активы – это наши активы. Мы вам дали подержать. И теперь мы считаем, говорит государство, то есть вот этот сигнал, который посылает Генеральная прокуратура, мы ваши активы можем передать тем, кто, как мы считаем, будет лучшим собственником.
10: Если вот возвращаться к изъятию, да, вот этих и бизнесов, и денег, у, в том числе совершенно лояльных власти людей, это нельзя объяснить все же, ну, буквально желанием найти лишнюю копейку бюджета?
11: Нет, это не мышкование Минфина, это... Я бы сказала, что вот конфискация и вот эта вот история с реприватизацией, когда забирают и потом продают на торгах, как это фискальный эффект, это скорее там эффект второго порядка от всех этих действий. По крайней мере, все эти процессы не задумывались как способ один из многих пополнить казну. То есть это скорее просто возможности сложились. Но, опять же, такого вот плана, что вот как-то какого-то вот планирования. Как мы это все будем делать и почему это происходит, мне кажется, что какого-то планирования не было, и в этом-то вся и проблема, потому что, опять же, теперь вот эти права собственности стали право частной собственности, и государственная часть тоже стала каким-то очень-очень-очень зыбким. Если раньше примерно понятно было, где чье, то теперь кто определяет, кто чем владеет. Ну, как бы был Путин в нашей авторитарной системе, и вот его экстеншн в виде российского суда. А теперь как бы непонятно. Путин к этому утратил интерес.
8: В настоящее время на радио «Свобода» интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть вторая.
10: Вот о том, что право собственности в России вообще ощущается сейчас как очень зыбкая вещь, я так понимаю, что из-за этого в интернете очень много обсуждений потенциально того, что могут изъять. И мне кажется, что, не знаю, в России все помнят эти советские истории, как люди теряли деньги, замороженные там на сберкарточках и так далее. Вот этот документ, не знаю, можно ли называть этот документом, ходил по Твиттеру несколько недель назад о том, что, значит, ЦБ, как это сформулировано, осуществит переоформление всех вкладов, значит, остаток по которым превышает 2 миллиона 800 тысяч рублей, на безотзывный сберегательный сертификат с сроком размещения на 3 года и процентной ставки в размере 18% годовых. То есть речь идет о том, что у людей якобы могут изъять деньги, которые лежат на вкладах, выше этой суммы.
11: Это фейк. Сумма в 2 800 – это страховое покрытие агентства по страхованию вкладов. Это 100% фейк. Хоть он и оформлен, ну, как бы, шрифт, понятно, написано, но это как бы нет никаких ни исходящих, ничего подтверждающего, что это документ, а не то, что это кто-то соорудил на компьютере. Вот эти фейкоделы, они достаточно хорошо знают, что россияне, любые россияне травмированы вот этой историей с тем, как у жителей Советского Союза, у граждан Советского Союза исчезли все накопления. Это травма, которую невозможно вытравить, и которая всплывает всякий раз, и которая, в общем-то, подрывает... Ну, проблема с российской банковской системой, которая как бы в кризисе, но и не в кризисе, в том, что доверие к российским банкам, оно вынужденное такое. Ну, как бы других банков у нас нет, поэтому мы будем иметь дело с этими. Но если бы мы могли не иметь с ними дела, то мы бы не имели, и это то, что объединяет и обычных людей, обычных россиян, и российскую элиту. Собственно, один раз вклады уже не вернулись, и это было больно. И эту боль запомнили. Понятно, что это такие попытки спровоцировать панику, с одной стороны. То есть сильно испугавшийся гражданин, что он сделает? Он побежит в банк забирать все, что есть. Речь идет не о мелких депозитах обычных граждан, как раз поэтому вот то, что там сумма 2 миллиона 800 тысяч, поэтому они здесь упомянуты. Но речь идет о крупных депозитах и бизнеса, и граждан, богатых граждан. Просто очень интересная история в смысле санкций. И мне кажется, это большая ошибка европейцев, американцев, то, как они дизайнили санкции, что санкции, они как бы загнали деньги российского происхождения обратно в Россию. И по статистике мы видим, что за 23-й год, за 24-й год уже чуть меньше, но вот 23-й год был пик, вот то, что называется большое возвращение, когда капиталы возвращались в Россию. И количество high net individuals в банковской системе, то есть это люди с депозитами больше 50 миллионов рублей и дальше, выросло втрое, что ли, или даже там вчетверо. И оно продолжало расти. То есть это и подсанкционные, и неподсанкционные россияне, которые возвращали деньги из-за границы, потому что за границей они могли быть заморожены и так далее. И вот, собственно говоря, это вот та самая, там, с одной стороны, это та самая база пассивов банков, которая там косвенно участвует в финансировании путинской военной машины, потому что банки под эти пассивы выдают активы на другом конце кредит. Но вот это вот та самая депозитная база, которая в том числе укрепила банковскую систему в нужный момент. Если все эти деньги быстренько изъять, то начнется банковский кризис, и это вот какая-то попытка расшатать ситуацию. В принципе, какие-то признаки банковского кризиса, такого банкрана, то, что называется, когда люди забирают деньги, мы видели в самом начале войны, когда, помните, курс...
10: Ушел за стол долго,
11: ушел за
10: несколько недель.
11: Но там дело было даже не в курсе, а то, что люди побежали в банки, и в первые, по-моему, пару недель из банковской системы ушло там около 2 триллиона рублей. После чего ЦБ поднял ставку до 20%. Это такой ушат холодной воды. Еще что он сделал? Он увеличил ставки по депозитам. И с точки зрения доходности тогда ничего не могло сравниться с депозитом. Ну, потому что 20% доходности на твои деньги ничего никто не даст. И вот последствия высокой ставки в этом смысле в том, что люди держали деньги на депозитах, и держать их на депозите там, с 20% доходностью, которая была еще в прошлом году, было достаточно выгодно. Поэтому понятно, что если все эти деньги разово и быстро начать изымать, то банки начнут шататься. Вот. И вот расчет таких фейков ровно на это. Но это фейк, то есть это вот как раз попытка вот спровоцировать ту самую банковскую панику.
10: Там еще речь идет о том, что будет введен фиксированный курс иностранных валют. Вот эти вещи, это, конечно, все из советского прошлого мы знаем. Это абсолютно невозможно?
11: Скажем так, это невозможно при действующем главе Центрального банка. Мое внутреннее ощущение, что Эльвира Набиуллина не готова обнулить свое безусловное достижение, то есть переход к плавающему курсу, переходом к фиксированному курсу первое. И второе, переходить к фиксированному курсу довольно сложно, когда у тебя половина резервов заморожены в Европе. Так что тут фейк, очень плохо продуманный фейк.
10: Ну, я почему вас спрашиваю, потому что вам, возможно, знакомы документы, которые ходят по ЦБ, как они выглядят, наверное, вы знаете, и, собственно, я вас спрашиваю об этом, потому что вы работали в ЦБ на момент начала полномасштабного вторжения в Украину. Вы помните вот эти дни, как в ЦБ, какие там были настроения в тот момент, когда первые российские ракеты начали падать на Киев и другие украинские?
11: Так везде шок, ужас. Ну, то есть все были шокированы, никого не предупреждали, никаких сценариев, что делать, не было. Все были шокированы, все были в каком-то, ну, то есть это как бы сначала тут все замерли, потом схватились за голову, а потом, да, потом стали работать, потому что Россия отправила ракеты, Запад отправил санкции, и довольно быстро нужно было вот возвращаться в очень жесткую, ритмичную работу по возведению вот этого вот антисанкционного щита, которым занималось ЦБ и правительство.
10: Были ли тогда у кого-то из сотрудников ЦБ какие-то моральные противоречия, что, спасая, собственно, экономическую систему, люди продолжают войну?
11: Времени не было думать. И вся система, вся настройка системы, вот это вот технократическое управление экономикой, управление хозяйством была настроена таким образом, им не дали опомниться. Это, в принципе, не тот слой, который на индивидуальном уровне многие, большинство, очень тонкие, рефлексирующие люди, но когда у тебя общее корпоративное целое, то тебе не дали опомниться, но ты был встроен вот в эту вот повседневность работы с утра до поздней ночи по тушению миллиона маленьких пожаров одной пожарной командой. Вот просто вздохнуть негде, присесть некогда, потому что неизвестно было, что как и будет. И поэтому какая-то рефлексия, какая-то осознанность, мне кажется, пришла позже. Я в книжке пишу, что где-то в районе, когда случилась Буча, и вот для нобилитета точка невозврата была скорее она. До этого были еще какие-то иллюзии, что, может быть, они успеют быстро договориться. Никто не думал, что война продлится 4 года.
10: Но вы приняли решение о том, что вы не будете больше работать в ЦБ. Когда?
11: 24 февраля 2022 года.
10: Как объяснялась ваша мотивация?
11: Для меня война против Украины, полномасштабное вторжение, а не вот эти прокси-истории, которые мы наблюдали до этого, стало тем трансформативным событием, которое буквально вытолкнуло меня из системы и отправило в свободное плавание. То есть я не планировала, ни эмиграцию не планировала, и всю жизнь работать с ЦБ тоже такого плана не было. Но вот так вот уходить, это вот все война, и как бы связанный с этим и кризис идентичности потом, в моем свидетельстве о рождении написано, что я украинка, угу. потому что мы, как бы, мы вообще из советской семьи, где, вы помните, в советское время еще писали национальность, но я никогда себя не чувствовала частью украинского пространства, культурного и языкового. Я ездила к родственникам, но мы были одной большой советской семьей.
10: Вас пытался кто-то остановить в тот момент?
11: Нет.
10: А других людей, кто пытался уйти из ЦБ?
11: Насколько я знаю, вот прям остановить нет. То есть разные начальники относились по-разному. Но мы же опять же говорим о том, что топовый уровень, то есть уровень председателя и ее заместителя, они как бы остались на месте. А на уровне ниже, ну, это можно было тихонечко уйти, не привлекая внимания санитаров, так сказать.
10: Угу. Ну вот, как мне кажется, Эльвира Набиуллина пыталась привлечь какое-то внимание, потому что 28 февраля, я думаю, вы тоже помните эти кадры, она пришла и на совещание к Путину, и на пресс-конференцию вся одетая абсолютно в черное. Почему она это сделала?
11: Ну, наверное, лучше спросить. Здесь я не знаю, я не выбираю ей гардероб, не выбирала, но я подозреваю, что настроения были траурные, похоронные у всех. Я не знаю ни одного российского Нобеля, я не знаю ни одного члена российской элиты, которому бы нравилась война, который бы говорил, да, давайте пойдем воевать. И на тот момент шок, который испытывали все, ну, может быть, там, не знаю, Рамзан Кадыров какая-нибудь отдельная история, там, Евгений Пригожин, у него могла быть какая-то своя точка зрения по данному вопросу. Но эта война была немыслима военными, эта война была немыслима спецслужбами, эта война была немыслима экономистами, потому что это чудовищно нерационально, и эта война была немыслима парламентариями. То есть там вот эти вот группы так называемых хардлайнеров, которые такие, да, как сказал президент, так и будет. Они оформились значительно позже, чем вторжение. То есть они так, если мы хронологически посмотрим на ситуацию, у нас какие-то яркие хардлайнеры, там вроде председатель Государственной Думы Володина, который определился по этому вопросу, Дмитрий Медведев с его замечательным телеграм-каналом, дающим столько веселья и изумления читателям. Это все появилось значительно позже. Что говорит нам о том, что 24 числа эти люди испытали такой же шок, как и мы все. Просто дальше каждый использует свои адаптационные стратегии. Моя стратегия была уйти из системы и уехать. Стратегия каких-то хардлайнеров согласиться с этим. А дальше уже, чтобы унять конфликт в голове, потому что нельзя быть на словах, как бы вот, ну, бесконечно на словах, нельзя быть за, а в глубине души быть против. Это требует колоссального напряжения всех внутренних ресурсов. Вот, поэтому а дальше уже поверили, уверовали и все прочее.
10: А поступок Набиуллиной, вот вам известно, его кто-то заметил, и вообще за такие поступки наказывают, за, не знаю, выражение траура из-за того, что мы напали на соседнюю страну?
11: Но это же мы придумали, что это было выражение траура. Угу. Всегда можно сказать, что черное платье – это черное платье. А, опять же, зиговать никого не заставляли до где-то, наверное, 23-го года. До, наверное, да, до того, как через Донбасс стали протаскивать для очищения и артистов, и каких-то чиновников, до этого не обязательно было публично выражать свое отношение, хорошее или плохое. Просто можно было вот продолжать работать и в некотором смысле игнорировать вот этого слона в комнате. Никто не заставлял определяться. Например, вот известный эпизод с Игорем Шуваловым, который пришел на день рождения вице-премьера Дворковича в футболке с буквой «Z». 26 марта 2022 года. Угу. Это была личная инициатива Шувалова. Ему не позвонили никто из Кремля и не сказал, вот надо, значит, это переодеться. Вот, то есть это каждый сам определял свои стратегии выживания в вот такой вот истории в неопределенности. Что нужно там пойти присягнуть в Кремле, или нужно пойти выразить как-то публично. Ну, то есть это вот все язык сигналов. Но никого тогда не принуждали.
10: Посмотрим, как это будет дальше. У меня к вам остается один вопрос. Мы много о чем поговорили. И всех аналитиков, когда мы говорим вот о ситуации российской экономики, российской политики во время войны, я спрошу одно. К чему россиянам готовиться в течение ближайшего года? Как бы вы на этот вопрос ответили?
11: Я как бы не могу порадовать россиян. Я не хочу дать им каких-то ложных надежд, что все как-то исправится, все наладится, готовьтесь к худшему. Это как бы всегда ставить на черное – это наша выигрышная стратегия. К сожалению, такова реальность, что нужно не просто ходить в каске все время, но и покупать страховку от несчастного случая. Вот как бы ходите в каске, страхуйтесь от несчастного случая. К сожалению, пока ничего хорошего я вам сказать не могу.
8: С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Первую часть интервью, а также другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
12: Студия подкастов «Радио «Свобода».
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
15: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
16: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 16 числа месяца Хишвана 5787 года от сотворения мира. Или 27 октября 2026 года в Израиле состоятся парламентские выборы. Первые после трагедии 7 октября. Теракт остается главной темой. И вопрос об ответственности Бениамина Нетаньяху может привести к его поражению. Останется ли у власти коалиция консерваторов? Как будет решаться вопрос Газы и палестинской автономии? И каково будущее Израиля? Будет ли он светским или религиозным государством? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 27 октября Израиль выбирает новый парламент. Впервые после нападения Хамас 7 октября 2023 года. Главный вопрос этих выборов не только кто получит власть, а кто ответит за крупнейший провал в безопасности страны. Спустя 3 года Бениамин Нетаньяху остается премьер-министром. Его противники требуют ответственности за трагедию. Он вновь обещает израильтянам безопасность. Общая боль сплотила страну, и теперь спор о заложниках, войне в Газе и действиях правительства снова разделяет общество. При этом разочарование в Нетаньяху не обязательно означает поворот влево. Часть его бывших сторонников выбирают еще более радикальные правые партии. За борьбой политиков стоит и спор о будущем Израиля. Как совместить светскую демократию с растущим влиянием религиозных сил? Выборы могут сменить правительство, но преодолеть травму 7 октября и найти выход из политического раскола будет гораздо сложнее.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета Израиля, научный сотрудник исследовательской организации Chatham House. Добрый день, Ксения.
2: Сергей.
0: Действительно ли 7 октября и травма 7 октября, и переживания 7 октября остаются главной темой выборов?
2: Да, безусловно, это и сами обстоятельства вот этой страшной трагедии 7 октября, это и то, как шла война после.

0: Израиле очень сильно развито гражданское общество. И гражданское общество, оно, в общем-то, показало себя во всей своей красе во время вот этих страшных 3 лет, начиная с первых часов этой трагедии, когда государство практически бездействовало, но общественные организации, ну и, конечно же, семьи пропавших детей, которые танцевали вот в этом месте, на фестивале «Нова». Это были родители солдат, которые также приезжали на пепелище и буквально просто руками перебирали кости и обгоревшие фрагменты тел для того, чтобы попытаться найти своих детей. То есть это выглядело именно вот так. И мне кажется, что эта реальность, она отражена сейчас и в предвыборных списках. К сожалению, она не отражена во всех кампейнах всех партий, потому что, ну, некоторые из них, правящая партия Ликуд, которая была у власти 7 октября, всячески пытается отмежеваться как минимум от тех семей заложников, которые погибли, от тех родителей солдат, которые требуют ответа, а от премьер-министра и требуют от него взять ответственность. Поэтому эта история отражена, но она отражена очень по-разному.
1: Насколько вот этот вот вопрос, тот чудовищный провал по security failure, да, провал по безопасности в Израиле и то, что вы говорите, то, что государство не реагировало в первые часы трагедии, насколько это может действительно опрокинуть Нетаньяху, опрокинуть режим Нетаньяху, и приведет ли это его поражение автоматически к ответственности и, может быть, к судебным разбирательствам?
0: Смотрите, автоматически, к сожалению, как мы видим, за эти 3 года ничего не происходит. Честно говоря, я, конечно, не думала, что премьер подаст в отставку после 7 октября, несмотря на то, что было совершенно понятно, что именно его действия, именно его концепция в отношении того, как нужно было обращаться с Газой, как надо было вести дела с Хамасом, именно это и привело нас туда, куда мы в итоге пришли, не умаляя ни в коем случае ответственности военных, глав силовых структур, которые проморгали эту историю полностью, и которые тоже были подвержены такому, знаете, groupthink. Ну, это groupthink началось в канцелярии премьер-министра, но да, оно дошло практически до всех высоких рангов, не дошло разве что до тех, кто как раз-таки выполнял свою работу и кого не услышали перед 7 октября. Но я не могла себе представить, что 3 года спустя Нетаньяху, во-первых, что его правительство додержится до конца,
1: Да.
0: досидит до конца своей каденции, и что 3 года спустя он будет идти на выборы и, глядя в глаза израильским гражданам, обещать им безопасность. Это тот человек, при котором произошла самая страшная трагедия фактически с момента основания государства Израиль и после катастрофы еврейского народа.
1: Захват самолета стал вообще подарком Нетаньяху и чудесное спасение. Даже вообще читал всякую конспирологию про то, что это был вообще инспирированный теракт, разыгранный теракт в предвыборном контексте.
0: Ну, знаете, конспирациями наш регион богат, и они множатся, конечно же, с первых минут, хотя, в общем-то, представить себе, да, что, ну, вот кто-то там что-то подговаривает уманского пилота, одновременно
1: Ну
0: координирует
1: да, нет,
0: действия
1: естественно, я это
0: прокуроров там
1: иронично говорю,
0: иранских,
1: да.
0: да, то есть это понятно. Но я не могу сказать, что эта история стала для него подарком,
1: Нет?
0: потому что, нет, после первых дней, когда, конечно же, СМИ, падки на такие прекрасные истории, увлекались и полностью посвящали свои эфиры и свои полосы газеты вот, значит, чудесному спасению и героизму израильских пассажиров, что действительно имело место быть. Да? То есть если бы не эти ребята, если бы не пилот-герой, который смог открыть кабину, если бы немного факторов, то да, это была бы страшная трагедия, потому что, судя по заявлениям эмиратов, оманский пилот-террорист собирался разбить самолет не где-то в пустыне, просто убить те 200 человек, которые были на борту, но разбить его об аэропорт Бен-Гурион в разгаре праздников, в разгаре вот этой вот кутерьмы всей предпраздничной, когда огромное количество израильтян возвращаются или летят за границу и так далее. Но когда немножко все немножко отошли от вот этого вот чудесного спасения, да, то есть то начали заниматься вопросами, которые непосредственно связаны с деятельностью его правительства, о том, кто, по сути дела, виноват, кто не проверил информацию, о том, что оманский пилот, у Омана нет дипотношений с Израилем, и эта страна прошла такую, знаете, немалую радикализацию в последние несколько лет, Ну и еще там что-то.

0: мать сирийка, и вырос он там между Сирией там, и непонятно, там еще рядом стран и так далее, что вот этот человек, которого, собственно, отстранили от полетов в Омане, несколько раз прилетал в Израиль, собирал информацию, и вот прилетел еще один раз для того, чтобы совершить теракт. Ну, понятно, что тут, значит, все обвиняют друг друга, но ясно, что абсолютно, что Минтранс и Минтрансом руководит приближенная Нетаньяу Мири Регев, имеет прямое, самое прямое отношение, как бы это ведомство взяло на себя ответственность за безопасность полетов, которые прилетают из-за границы, несмотря на рекомендации специалистов в этом же министерстве, которые говорили, у нас нет ни кадров, у нас нет подготовки, мы вообще не знаем, как это делать. Ну и понятно, что и служба общей безопасности тут тоже, причем они, кстати, предупреждали несколько месяцев назад о том, что есть проблемы. Но в целом все упирается в том, что Нетаньяу назначает не в первый раз людей некомпетентных. Он назначает своих политических соратников, людей, на которых он может положиться, что они там против него не восстанут, не поднимут мятеж, но и всему есть цена. Цена – это вот эта вот посредственность, это неумение управлять, это отказ от какой-либо ответственности, и я не говорю здесь только про полет и только про 7 октября. Это характеризует правительство, последнее правительство и предыдущее правительство Нетаньяу. Уход полный от любой ответственности за любые промахи, за любые провалы, любые трагедии, которые здесь происходили на протяжении последних лет.
1: Перейдем теперь от, собственно, Нетаньяху к израильскому обществу. После 7 октября мы все помним первые часы, первые недели, первые дни после трагедии, как консолидировалось общество, как люди возвращались в Израиль спешными рейсами. Но сейчас, через 3 года, после операции в Газе с ее непонятными пока что итогами, после обвинений в геноциде, изоляции международного сообщества, после, о чем мы еще поговорим, очень взорвавший Израиль премьеры фильма «Наза», насколько сейчас общество консолидировано или, наоборот, расколото по вопросу 7 октября?
0: Смотрите, прошло 3 года. Боль не утихла. Наоборот, я думаю, что она становится все более хронической. И вот эти кадры, которые у нас мелькают у всех перед глазами. Я насмотрелась в первые эти дни, потому что, ну, тоже веду свой телеграм-канал, и я смотрела с самого раннего утра каналы Хамаса, и там это все шло в первые часы, первые дни, совершенно анкат. Ну вот как есть, да. Вот что есть, то и показывали. И у всех это так. Это целое поколение детей, которое вот буквально выросло вот в этой атмосфере. Это израильтяне, которые каждый знает. Каждый знает кого-то, кто погиб, кто был пленен, кто был ранен. И это действительно общенациональная трагедия. Боль консолидирует. Но я хочу вам сказать, что есть те в политической системе, конечно же, прежде всего говорю про премьер-министра, которые усиленно работали над тем, чтобы положить конец этой консолидации, чтобы людей разъединить, политизировать абсолютно все, политизировать самое святое, что, в общем-то, всегда было у Израиля, это тема заложников, тема того, что нужно возвращать наших людей домой, естественно, гражданских, но и военных тоже, мы своих не бросаем. И все было политизировано. То есть это был кампейн. И как, вот по мере того, как проходит время, также публикуется интервью людей, которые были очень близки к Нетаньяу, которые работали вместе с ним, которые рассказывают о том, как он, его помощники ближайшие, некоторые из них, кстати сказать, финансировались Катаром, враждебной Израилю страной, фактически работали с первых дней над тем, чтобы одна часть израильтян возненавидела другую часть израильтян. И да, протесты за освобождение заложников, все немедленно было политизировано. Это произошло не само собой. То есть если бы действительно у нас было правительство, которое вместо вот этих месседжей ненависти и разобщения, наоборот, транслировало бы «мы здесь все вместе, мы здесь все израильтяне», включая и арабских граждан Израиля, это 20% населения, на минуточку, которые также погибали бок о бок с евреями, потому что их убивали как израильтян, несмотря на то, что они были арабами, мусульманами, христианами и так далее. Можно было повернуть вот этот корабль туда, а можно было его повернуть в другую сторону. И, вы знаете, я не недооцениваю никогда роль СМИ, которые фактически перестали быть СМИ, они стали давным-давно рупором пропаганды. Мы видим, как это подействовало на психику людей, наверное, так можно сказать, в России. И как это подействовало также на израильтян. Когда люди повторяют, 40% израильтян верят в теорию предательства изнутри. Но почему они в нее верят? Они не сами ее придумали. Потому что, например, депутаты от партии Ликуд и министры, и ближайшие помощники премьер-министра говорят о том, что, вы знаете, все неспроста. Жена премьер-министра Сара Нетаньяху дает интервью и говорит о том самом Яире Галане, главе партии демократов. Ну, неспроста он, значит, был одет и готов в тот момент, когда началась вот эта трагедия, а мой муж спал со сном праведника. Ну, что?
1: Понятно, то есть, да. В обратную работает. Но вот я хотел дальше про тему общества. А насколько сильно ожесточение? Потому что вот наблюдая за эволюцией израильского общества, даже по комментариям, скажем, у себя в Фейсбуке, по общению со своими знакомыми, которые я знаю десятки лет еще по России, которые переехали жить в Израиль, я вижу, как нарастает вот эта вот волна ожесточения, в том числе по отношению к Палестине, по отношению к Газе, и вот эта вот консолидация «Rally around the flag», консолидация вокруг флага. Насколько это сильно влияет сейчас?
0: Да, это влияет очень сильно. И опять же, знаете, потому что Хамас ударил по как раз-таки тем самым населенным пунктам, где, возможно, тему мирного процесса с палестинцами поддерживали больше всего. То есть ударили по тем кибуцам и там, поселкам, где жили люди, которые волонтерили с палестинцами из Газы. А моя хорошая знакомая Вивиан Сильвер, которая была активисткой движения «Женщины за мир». Я неплохо ее знала. Она, когда была депутатом Кнессета, она не раз была у меня в Кнессете на возможных заседаниях и так далее. Пожилая женщина. Ее дом сожгли вместе с ней внутри. И достаточно много дней никто не знал, что с ней стало. Она была похищена или что произошло. Но в итоге как бы поняли, что от нее остался пепел просто. То есть вот это страшное, вот это то, что произошло, и то, что это произошло именно с этими людьми, я думаю, что это многих действительно заставило думать, что, ну, что, да, то есть не с кем говорить. Там, по ту сторону, там находятся там сплошные звери, им они заслуживают всего самого худшего и так далее, и тому подобного. Опять же, я никого не оправдываю здесь. Естественно, не вторую сторону, где, мы знаем, Хамас отмечал и праздновал, и обещал 7 октября повторить вновь и вновь как бы, да, вот это зверство, вот эту жестокость и вот этот садизм. Да? Но когда гегемон – это, как всегда, правительство, задает тон буквально с первых минут, говоря о мести. Да? То есть личные люди, они могут, и граждане могут говорить о мести. Это их право, да, то есть так они чувствуют. Но правительство не имеет права в такой стране, как Израиль, особенно демократической, не может говорить, вы знаете, вот сейчас мы будем мстить, и наша главная цель будет не восстановление безопасности, не скорейшее возвращение заложников, мы хотим мстить. Ну, потому что популистское правительство всегда будет действовать популистскими методами. И в этой войне оно действовало именно так. Поэтому, к сожалению, по прошествии 3 лет мстили, но получается, что Хамас по-прежнему у руля в Газе каким-то образом. Да? То есть Хамас не удалось уничтожить, не удалось даже свергнуть этот режим. Ну, во-первых, потому что, видимо, этого никто в правительстве особо не хотел. Если бы хотели, было бы возможно. Для этого нужно создавать другую власть или сотрудничать с другими элементами, которые поддерживают другую власть. Я имею в виду, конечно, палестинскую автономию. Ну, это вот, значит, допускать не хотели. Поэтому увековечивают Хамас. Да. И вот эта безысходность какая-то, какое-то ощущение, что решения нет. Нет политического решения.
1: Вы знаете, смотрел программу, ее, по-моему, нету даже оппозиции. Да? Тот же Яир Галан, о котором мы говорили, у него нет какого-то решения палестинского вопроса. И мне кажется, он вообще не стоит на повестке этих выборов. То, что вы говорите, месть, она стала таким как бы консолидирующим чувством. И все, и дальше месть, и ничего не распространяется. Как жить дальше, непонятно.
0: Я не могу сказать, что это так, потому что кампейн – это все-таки одно, а какая-то политическая, какая-то идеология и понимание того, что нужно делать – это совсем другое. То есть мне понятно абсолютно, и, ну, в общем-то, это было мне понятно и до 7 октября, что двухсторонние переговоры в формате Осло нас не ждут. Этого не будет. Этого не будет в ближайшее время, там, в ближайший год, два, пять. Я не вижу, как можно откатить обратно. И вот эта радикализация, которая произошла, и ну, та сторона, там понятно, там выросло поколение, воспитанное Хамасом, это понятно. Плюс еще был процесс игилизации, да, то есть это в плане насилия, именно садизма и так далее, как на всем Ближнем Востоке фактически, да, то есть все видели то, что происходило в Сирии, циркулировали везде вот эти ужасные видео и так далее, как бы, да, то есть это их сторона. А наша сторона, посмотрите, радикализовалась еще после второй интифады, когда ты регулярно наблюдаешь, как взрываются автобусы. Я, например, помню, как житель Иерусалима, ну, я помню, как я ездила на автобусах, и вот периодически думала, еще даже до интифады, в 90-е годы, которые считались относительно мирными, а вот если сейчас автобус со мной взорвется, как будут выглядеть мои похороны? А кто на них придет, там, и так далее, да? То есть это ненормальные мысли, они тебя меняют очень сильно, да? Но, ну, люди, которые этим занимаются профессионально и понимают, что, в общем-то, других вариантов нет. Тут есть палестинцы, тут есть мы, и с террористами нужно воевать, а с умеренными нужно договариваться, да? То есть, ну, вот так можно, как бы сказать, подвести итог, да, то есть того, что, в общем-то,
1: вопрос,
0: здесь есть.
1: Да.
0: Вот Ксения, политики, здесь... я вот просто закончу предложение политики, которые сейчас представляют оппозицию. Да, конечно, они не выставляют, значит, вот этот вопрос, а, ну да, там, как было даже 10 лет назад или там 15 лет назад, вот мы принесем мир, вот мы, значит, сейчас там возобновим переговоры и так далее. Потому что это не представляется возможным. Но у этих политиков есть план деэскалации, у этих политиков есть план сотрудничества с администрацией Трампа по тому плану из 20 точек, который был представлен ровно год тому назад. И эти политики прекрасно знают, что нужно положить конец разгулу террора, еврейского террора на Западном берегу, что нужно начинать потихонечку как бы восстанавливать какое-то руководство, не Хамас, вместо Хамаса в секторе Газа. То есть они будут вести себя по-другому, если они придут к власти. Они не будут репликой того, что мы наблюдаем сейчас с Нетаньяху и с его ультраправым правительством.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об Израиле накануне судьбоносных выборов 27 октября и вообще шире о судьбе Израиля, израильской демократии, о судьбе Израиля как религиозного или светского государства. О видах, о перспективах выборов говорит Леонид Голденберг, автор телеграм-канала «Говорит Голденберг».
2: Биби, в отличие от оппозиционных лидеров, понимает очень одну простую важную деталь. И то, что, кстати, не понимают многие аналитики, что израильские, что не израильские, когда анализируют израильские выборы, это то, что у нас не президентская республика, у нас не прямые выборы премьер-министра, у нас должна сформироваться коалиция, которая должна просуществовать какое-то время, желательно весь срок. У нас вот сейчас, допустим, как раз коалиция просуществовала впервые полную каденцию, впервые за, по-моему, 50 лет, что-то в таком духе. У нас обычно они гораздо меньше срок жизни этих коалиций. И Биби это понимает, это именно поэтому он сейчас очень плотно пытается сформировать коалицию или не дать сформировать коалицию оппозиции, что оппозиция же в это время занимается, да, на момент внутренним каннибализмом и спорами внутри, кто из нас будет премьер-министром. Собственно, это дошло до такого абсурда, что Йир Лапид собирал у себя лидеров оппозиционных партий и в подвале у себя дома, ну, в защищенном пространстве, где не будет ни прослушки, ничего, чтобы обсудить с ними, что, ребята, давайте, пожалуйста, не будем ругаться хотя бы публично. Ну, серьезно, но потому что это очень плохо. Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя. Кто из нас будет будущим премьер-министром? Потому что такими темпами никто, видимо, не будет. Все сказали хорошо, сфоткались, подписали большую красивую бумажку. Однако спустя уже день-два все продолжилось в том же самом духе. А во-вторых, внутри оппозиционного блока есть несколько фигур, которые стабильно набрасывают и накидывают на других оппозиционеров, к примеру, Йир Галан, лидер самой-самой левой партии среди так называемых сионистских партий, хотя кто-то согласится, кто-то нет с тем, насколько сионист Йир Галан. И у него стабильные высказывания на тему, как минимум, того, кем являются его партнеры по коалиции, к примеру. То есть он буквально недавно заявлял, что задача оппозиционных лидеров – это просто привод правых голосов. Это как бы вот так он их называл. Во-вторых, он постоянно стабильно высказывает, что он планирует и считает правильным делать коалицию с арабскими партиями. В Израиле есть три арабские партии в данный момент времени. партия некогда исламистов, они заявляют, что они уже не являются исламистами, РАМ, партия арабов-коммунистов ХАДАШ, и, правда, в ней есть еврейский один член, депутат, и, возможно, он будет не допущен к выборам, потому что слишком радикально антиизраильски высказывается и делает еще к тому же. В том числе поддерживает иски против Израиля и сравнивает Израиль с нацистским режимом. Вот. И есть партия арабских националистов. Вот. Это у нас такие вот арабские партии, они допущены к избранию в Кнессет, хотя ЦИК уже какой раз пытается этого не допустить, но суд их пропускает. И проблема для оппозиции очень большая. Это Яир Галан как раз-таки, лидер партии «Демократы», который регулярно говорит о том, что мы будем формировать коалицию с арабскими партиями, потому что без них коалиция невозможна, потому что мандатов не хватит. Тут он абсолютно прав, потому что по данным любых опросов, коалиции будущей у оппозиции нет, то, собственно, как у Биньямина Нетаньяху тоже нету в данный момент времени. И проблема в следующем. В данный момент времени главный эпогей, главный вообще, главный тезис оппозиции – это 7 октября. То, чем они проходятся по Нетаньяху, что при тебе случилось 7 октября, и потом ты неправильно вел войну, и вообще в целом как бы все идет не так. То есть звучит следующая история. Главный тезис оппозиции. Провал 7 октября не произошел бы при нашем правлении, а все успехи, которые были после этого время войны, они были бы независимо от того, кто был бы у власти, а при нас был бы еще и лучше. Вот даже, если бы при нас было. У Нетаньяху другая позиция. 7 октября произошло бы неважно, кто был бы у власти, а успех, достигнутый после 8 октября, был бы достигнут только при мне, а при них не был бы достигнут, они провалили бы войну, как минимум потому, что они стабильно призывали сдаться. И он постоянно всплывают архивы последних 3 лет, как те или иные лидеры оппозиции говорили те или иные вещи. Это очень ошибочная стратегия, потому что сами израильтяне не до конца понимают, кто виновен 7 октября. 7 октября в целом очень поляризованная тема. Про нее ее постоянно поднимают именно на знамена политической повестки. И из-за этого она уже не настолько актуальна. То есть, если мы отталкиваемся от опроса института Кантера, то у нас есть очень интересный факт. Большинство тех, кто проголосовал, ну, прошел этот опрос, то есть 42% против 28%, считают, что провал произошел при любом правительстве. Неважно, кто был бы у власти, 7 октября бы произошло. То есть подавляющее большинство опрошенных израильтян считает, что неважно, кто у власти, Синвар, Хамас, палестинцы так или иначе устроили бы эту резню.
1: Это был Леонид Гладенберг в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашей беседе с Ксенией Светловой, бывшим депутатом Кнессета и научным сотрудником Chatham House. Ксения, прежде чем поговорить о будущем самого Нетаньяху и режима Нетаньяху, все-таки хотелось закончить то, что мы начали в предыдущей части, а это именно отношение израильского общества. И в частности, в связи с фильмом «Наза». Насколько вообще и какую, может быть, большую, малую часть израильского общества волнует вопрос методов ведения войны в Газе? Вопрос той самой НАЗА, тот самый коэффициент сопутствующего ущерба. Или по этому поводу тоже есть консолидация, что вот они затронули табуированную тему, не учли травму и являются национальными предателями? Я говорю о режиссерах фильма.
0: Да, конечно же, тут началась, когда вышел этот фильм, который пока еще мало кто смотрел, поднялась вот такая очень жесткая как бы волна протестов против них. Хотя, казалось бы, то есть все, что они сделали в фильме, плюс-минус известно. Об этом писали уже там и New York Times, и Guardian, и Wall Street Journal в свое время об этом писал. То есть и, ну, и справа, и слева, в общем-то. Обо всем этом уже писали и не раз. Но они собрали все воедино, и, видимо, накал страстей уже сейчас таков, что опять же, как бы, да, когда этим всем умело регулируют сверху, и когда министр культуры говорит, а я способствую тому, чтобы лишить гражданства, значит, вот этих двух презренных людей и так далее. Понятно, что его будут подхватывать очень и очень многие. И армия в Израиле, да, это святое. Это то немногое, что осталось пока что, во что мы верим, как израильтяне. Потому что если посмотреть на уровень доверия к государственным институтам, то, кстати сказать, самые низшие отметки получает правительство. Потом чуть-чуть повыше, но не намного, Кнессет. Достаточно с большим отрывом, у нас где-то в районе 40 с чем-то процентов доверяют Верховному суду, а правительству и Кнессету там меньше 20%, соответственно, чуть больше, чуть меньше. Там около 68%, по крайней мере, это были данные на прошлый год, доверяют армии, потому что армия – это ведь мы сами. Да? То есть, ну, в следующем году в армию пойдет моя дочь. Там одна из старших дочерей пойдет, да, и там служит там старшая дочь моего мужа, и служила ее друг, и до сих пор он типа резервист там 500 дней в году там и так далее, ну я шучу, конечно, но 500 дней с начала войны, да,
1: Да.
0: в общем, вот это все, это очень личная история для людей, как бы, да, поэтому Газа стала экс-территорией для нас уже довольно давно. С момента, когда произошло размежевание, с того момента, когда туда перестали пускать журналистов израильских, а теперь не пускают никаких журналистов. И с этого момента, как бы, история про Газу, она стала очень такая черно-белая. Это не всегда было так. Были годы, когда в израильском обществе даже в разгаре интифады шли ожесточенные споры о том, ну, значит, если ты хочешь уничтожить террориста, ты можешь вместе с ним 20 человек его семьи уничтожить? И была такая история в 2002 году. Или все-таки нет? И звучала критика, и не только со стороны левых кругов. Сейчас есть ощущение, что ну, как бы вообще в целом как бы превалирующее такого какого-то мнения в обществе, что на эти темы нам лучше не говорить. Потому что мир и так нас осуждает. Зачем подбрасывать дровишек, значит, да, вот этот костер, который сугубо антисемитский, мы ни в чем не виноваты, нас атаковали, они развязали эту войну, значит, после этого карт-бланш. У нас есть карт-бланш. Но, понимаете, дело в том, что то, что думает общество, это не обязательно то, что думает, например, царь. Да? То есть сам царь так не думает. И царь все вот эти 3 года войны, по крайней мере, официально, по крайней мере, как бы, ну, вот, судя по заявлениям и судя по заявлениям юристов, которые работают в ЦАЛе, все время пытался как бы придерживаться другой линии. Нет, мы против такого безнаказанного убийства мирных людей. Нет, мы принимаем такие там и другие меры и так далее. То есть, что показывает, что, в общем-то, люди-то, которые руководят армией, они-то знают, что Израиль, как демократическая страна, не может себе позволить никакой карт-бланш абсолютно, даже если как бы было совершено такое ужасное нападение, и что Израиль должен давать отчет, что да, его будут проверять, и будут комиссии международные, и будет вот этот вот суд в Гааге, и все будет. Да, поэтому, в общем-то, там пытались все время как-то отмежеваться от этой линии, которую вело правительство. Но, к сожалению, вы знаете, популизм, он такой популизм. И, знаете, я проверила специально про историю войны во Вьетнаме и фильмы, которые выходили в США в 70-х, 80-х годах. Критика была страшнейшая. Страшнейшая критика, зачем мы все это смотрим, зачем нам все это надо. И речь шла тогда, в 70-е годы, лишь о документальных фильмах, которые тоже мало кто смотрел и мало на кого влияли. Но вот эта вот истерическая практически реакция общества, не позволим, не хотим, зачем они нас очерняют и так далее, это, в общем-то, характерно для любых обществ, и демократических, и недемократических. Я надеюсь, что на какой-то момент все-таки здесь будет более ответственное правительство, которое будет вести более-менее токсичный и более здоровый разговор, что мы за страна. Если мы, в общем-то, продолжаем являться демократией, у нас есть ответственность, у нас есть ответственность и за свои действия, и по отношению к нашим врагам тоже есть ответственность, есть конвенции, и поскольку мы не хотим уподобляться Хамасу ни в коем случае, то да, мы должны действовать в соответствии с ними. Это выглядит иногда несправедливо, они перешли все красные линии. Означает ли это, что и мы должны переходить все красные линии? Я очень рада, что даже, знаете, по ответу ЦАЛя, где тоже, так как ни странно, не смотрели этот фильм, но ответили как бы совершенно очевидно, что там, да, верят в то, что красные линии должны быть.
1: Вот я сейчас как раз хотел поговорить о сторонниках Нетаньяху, вот в связи с выборами, о его режиме. Насколько он силен, насколько он консолидирован, и что из себя сейчас вообще представляет консервативная коалиция, которая, так сказать, уже не только Ликуд, но в целом вся консервативная коалиция. Поговорить и о поселенцах, поговорить и о ортодоксальных евреях. Что из себя сейчас представляет эта коалиция, и насколько она сильна и готова, так сказать, идти в будущее?
0: Смотрите, я бы не назвала ее даже консервативной, эту коалицию. Это клептократическая коалиция. И там есть совершенно разные элементы, которые часто работают друг против друга, у них совершенно разные интересы, разные избиратели. Но есть один общий знаменатель. Это правительство безнаказанности, где я уже сказала, как вот в Митрансе, знаете, было огромное количество историй с коррупцией именно в Митрансе за последние годы. О том, как министр вознаграждает те города, где за нее голосовали на праймерис политических, да, чтобы просто было понятно, о чем речь, и так далее. Это полная, абсолютная безнаказанность. То есть коалиция сама по себе оказалась очень мощной. Она выстояла вот это цунами, которое началось 7 октября, и бесконечное количество и протестов, и критики, и информация, которая исходит от людей, которые только что были в этом правительстве, в этом режиме и так далее. Но не могут больше молчать, и вот они, значит, рассказывают о том, что было.
1: Я хотел уточнить, что я сейчас говорил о коалиции избирателей, о консервативном сегменте населения. Насколько там сильны позиции Нетаньяху, насколько, скажем, и вот сейчас меня интересует как бы два. Первое – это поселенцы, да, и поддержка поселенцев, и, с другой стороны, ортодоксальные.
0: Смотрите, Нетаньяху потерял немало мандатов, 9, насколько я как бы помню, но это зависит от того, в какой день делают опросы, но 8, 9, 10 мандатов он потерял. От 7 октября и по сегодняшний день. И они к нему не вернулись. Мандат в Израиле стоит где-то 40 тысяч голосов, как бы вот это вот кресло в парламенте. Значит, это приблизительно 500 000 израильтян, которые раньше голосовали за Ликуд, а теперь за Ликуд не голосуют. Это не значит, что они стали голубями мира, что они сейчас пойдут голосовать за, там, не знаю, там, левую партию или так далее. Многие из них, наоборот, ушли правее, потому что они... Тоже не слепые, они же видят, что Нетаньяху провалил вот этот вопрос с безопасностью полностью. Но что нужно делать? Значит, да, то есть, значит, может быть, нужно завинчивать гайки? А почему-то всем кажется, что Нетаньяху недостаточно мощно завинтил гайки, что придет кто-то другой, может быть, или, может быть, будет более, как бы, у правого лагеря будет еще больше мандатов, больше силы. И вот тогда можно будет осуществить, например, мечту, которую так красиво нарисовал Дональд Трамп, о трансфере палестинцев из Газы, например. А если повезет, то, может быть, и из Западного берега тоже, кто знает.
1: И последний короткий вопрос. Ваш прогноз на выборы?
0: Вот, знаете, забыла сегодня свой хрустальный шар как раз. И да, дело это неблагодарное очень, да, значит, здесь делать какие-то...
1: Ну, ваши ощущения, по-понятному, никто не будет проверять.
0: Все
1: ваши
0: может
1: ощущения
0: еще измениться. Осталось еще... 2-2,5 недели. За это время может начаться заново война с Ираном, да, то есть, а может вспыхнуть Западный берег, кто знает, что будет. Если ничего не изменится, и если не изменится натура кампаний, которые ведутся сегодня, то мы вполне можем выйти на ничью, как это уже было в 4 раза подряд в Израиле, когда никто не мог сформировать правительство.
1: И что это значит, что Нетаньяху остается?
0: Это зависит от того, какой будет расклад среди все-таки партии.
1: Партийные, да, партии, да.
0: Да, потому что если оппозиция вместе, опираясь на арабские голоса, не сформирует правительство, нет, но сможет сместить, например, спикера парламента. Но это уже будет небольшой шажок как бы в правильную сторону. То есть он обуздает вот эту коалицию, как бы, которая на данный момент проводит антидемократические законы, там передает какие-то денежные постоянно транши под столом там, и так далее, и, там, и может ввязаться в ту войну или в другую войну исключительно по политическим целям, а это будет уже сложнее. Да? То есть это, ну, честно говоря, ну, это не самый радужный вариант, как бы, да, но это один из реальных вариантов. Опять же, что-то еще может измениться, израильские выборы иногда преподносят интересные сюрпризы.
1: Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. А пока спасибо большое, Ксения.
0: Спасибо.
1: Ксения Светлова, бывший депутат израильского Кнессета и научный сотрудник Chatham House в Лондоне, была с нами на связи. А к нам присоединяется по Зуму журналист Михаил Гуревич. Миша, приветствую.
3: Да, приветствую.
1: Ну вот в выборах, как я понимаю, очень сильно в том числе будут представлены религиозные голоса и достаточно ортодоксальные партии. Я хотел поставить вопрос шире. Я вообще даже не понимаю. Я читал, и чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Израиль – это религиозное или светское государство?
3: Израиль – это государство, в первую очередь, основанное на британском праве, то есть островное такое право, которая принимает в себя, абсорбирует все те законы, которые действовали на этой территории при других юрисдикциях. И поэтому, например, в Израиле до сих пор действуют некоторые правила, еще принятые во время Османской империи, британского мандата, а суды рассматривают на основе, там, не знаю, американских прецедентов. То есть это такой очень сложный комплекс. Мы, безусловно, с одной стороны, создавались как светское государство, но при этом, например, вопросы, связанные с гражданским состоянием,
1: С браком, да.
3: с браком и смертью, со времен Османской империи, по законам Османской империи, находятся в ведении религиозных общин, то есть, соответственно, мусульманских, христианских и иудейских. Иногда, к слову, вот такие правила делают Израиль одной из самых передовых стран мира. Ну, например, в Израиле традиционно, да, запрещены браки вне религиозных общин, но признаются любые браки, заключенные за рубежом. И поэтому в тот момент, когда в Голландии в 2001 году однополый брак стал легальным, он стал немедленно легальным и в Израиле, и, собственно говоря, продолжает быть таковым. Так что это очень сложная история, к которой трудно однозначно подойти, но, безусловно, религия во многом это национальная традиция евреев. И поэтому вот такие национальные традиции соблюдаются там в пище, в каких-то там праздниках государственных и так далее и тому подобное.
1: Но она как этническая или как религиозная? Насколько, скажем, израильтяне наполняют религиозным содержанием шаббат или все прочие праздники? Или это уже некие секуляризованные праздники и дань национальной традиции?
3: Ну, вот, когда мы смотрим на арабские страны, то обычно человек, который не соблюдает исламские все предписания, они себя называют бывший мусульманин. То есть, как бы нельзя быть мусульманином лайт. Что же касается христианских и иудаизма, христианства и иудаизма, то мы все-таки исходим из того, что человек может соблюдать в каком-то таком облегченном режиме, считать себя верующим Всевышнего, но не являться, что называется, хардкорным религиозным человеком. В иудаизме есть много направлений. Есть тот же, например, реформизм, который очень развит в Америке, где религия является, как они говорят, не смыслом, но фоном жизни. Да? И, соответственно, даже в шаббат они ездят на автомобилях. Я вот на Йом-Кипур, я человек абсолютно светский, пощусь и иду в синагогу. Но вот несколько лет назад, обычно я иду в синагогу хабадную, так я привык к ней, а тут рядом открылась реформистская, решил провести там. Ну, вот во время Йом-Кипура играли на фортепиано, соответственно, зажигали и выключали свет, что вообще невообразимо себе представить, да? Так что здесь есть разные направления. Есть, кстати, много людей, которые в молодости, скажем так, традиционалисты и светские, а с возрастом вот они женятся, рождаются дети, они надевают кипу и как бы становятся религиозными. Такое тоже сплошь и рядом наблюдается, особенно вот у выходцев из стран Магриба, например, это принято.
1: Вот
3: Так
1: это, кстати,
3: что...
1: очень интересный вопрос, к вопросу о составе избирателей, вообще о составе израильской политики. Мне иногда доводилось читать мнение, ну, там, в телеграм-каналах разных, что вообще меняется очень сильно, уходит из Израиля влияние ашкеназов, да, и как бы роль ашкеназов. И больше вот как раз то, что ты говоришь, евреи из Магриба, восточные евреи. И за счет этого смещается баланс израильского общества в пользу большей религиозности. Это так?
3: Ну, во-первых, касательно религиозности, Израиль все-таки это ближневосточное государство, и если в 50-е и 60-е годы по всему региону были социалисты, это в том числе и у арабов были, да, панарабисты,
1: Да,
3: Насер, Саддам
1: Насер,
3: Хусейн и
1: да.
3: так далее, то к 80-м годам их стали сменять исламисты. А у нас как бы начался рост влияния религиозных. Так что это такой региональный некий тренд, который нас не миновал. Что же касается изменений демографии в Израиле, то в целом мы смеемся, что только в Израиле выходец из Эфиопии может быть белым колонизатором. Ну, потому что мы же все белые колонизаторы, а большинство жителей Израиля, безусловно, имеют ближневосточные, азиатские, ну, вот, или африканские корни. То есть, скажем так, не белые, в каком-то таком классическом смысле этого слова. И их становится, ну, больше или смешанных. В этом отношении и многие европейцы, да, ну, например, евреи из Греции или из Италии, они, в общем-то, сефарды, а не ашкеназы. И, да и многие ашкеназы выглядят так, что если человек не побреется пару дней, то его могут остановить и попросить предъявить удостоверение личности. Уж больно он похож на террориста, условно говоря. Да? Ну, условно говоря. Так что действительно у нас все больше людей ближневосточными корнями. Это логично, это понятно. Больше там традиционализм и религиозность, которая предполагает большее количество.
1: А почему это логично? В силу демографической? То, что просто демография. У них больше детей в семье?
3: Во-первых, демография, да. Во-вторых, ну, обычно, когда смешанная семья, да, но если есть... Ну, то есть, как бы, все равно человек как бы берет больше... От, я не знаю, как, я не хочу, чтобы меня посчитали расизмом, я не специалист в этом, но за, как бы обычно, да, когда есть один родитель, например, чернокожий, один родитель белокожий, неважно, мать или отец, но ребенок будет темнее. Да, то есть и плюс-минус мы такие же вот вещи наблюдаем. У нас нету как такового расизма, как бы, или еще что-то. Конечно, есть какие-то проявления, они есть в любом обществе, есть там люди, которые не доверяют людям, не похожих на них, да, но в этом отношении достаточно инклюзивное общество, и
1: это влияет на политику? Вот, например, доводилось считать, что Бен-Гвир, например, он как раз представляет таких типичных людей евреев азиатского происхождения.
3: Ну, вот тут интересно, значит, считается, что выходцы из восточных стран больше голосует за правых, а, да, значит, ашкеназы за левых. И лидер к правящей коалиции у нас Нетаньяху, абсолютно ашкеназ, а вот лидер оппозиции Гади Айзенкот, он выходец, сын выходцев из Марокко, то есть он как раз восточный, да, или как бы сефард классический, да, поэтому вот получается трудно определиться, кто же с кем. Но в целом, безусловно, общество создавалось ашкеназами, и основа левых тех времен были ашкеназы, и приехавшие в начале 50-х годов огромном количестве, или в 40-х годах, зависит от страны, выходцы из стран Востока и Магриба, они чувствовали себя ущемленными, они чувствовали себя гражданами второго сорта, и, соответственно, поддерживали оппозицию, то есть правых. Ну и вот, соответственно, во многом благодаря им правые в 77-м году и пришли к власти.
1: Ну, то есть такой своего рода консервативный реванш получается. Ну, а я здесь хотел еще шире спросить. А вообще, насколько в последние годы усиливается роль влияния, в том числе и демографические, харидим, да, вот этих вот ортодоксов, и насколько они влияют на израильскую политику и тянут ее в правую и вообще в ультраправую сторону?
3: Ну, тут сложно сказать, потому что ортодоксы бывают правые, а бывают ультралевые, или, скажем так, за пределами вообще дискурса израильского, да, ну, даже не Турей Карт многие видели.
1: Ну, как анархисты практически, отрицающие вообще государство Израиля.
3: Государство, да, предпочитающие вообще палестинское государство, да, и так далее и тому подобное. Вот, то есть есть и такие. Безусловно, ортодоксальные вообще направления, их стало больше. Но самое любопытное, что количество мандатов у партии этого сектора не увеличилось. То есть количество избирателей увеличилось, а количество мандатов, да, у партии не увеличилось. Бен-Гвир, например, забирает часть мандатов у партии ШАС, которая представляет традиционно как раз религиозных выходцев из стран Востока. В партии Ликуд на праймерис активно голосуют ортодоксы, которые на выборах-то пойдут голосовать, например, за еврейство Торы, то есть за ашкеназские ортодоксальные партии, но во время праймерис они и в Ликуде продвигают своих представителей, которые, собственно говоря, за Ликуд тоже голосуют. В этом отношении влияние их, конечно, резко увеличилось. В основном не без исключения, но они находятся справа. Безусловно, их дискурс, вот это вот религиозное обоснование прав на нашу землю, да, они, да, проецируют вот именно религиозное прочтение этих заповедей, и, соответственно, это усиливается. Но здесь не только от людей там восточных, поселенческие партии, например, религиозный сионизм Бецалеля Смотрича тоже, безусловно, базируется именно вот на таком прочтении значит, Танаха и, соответственно, продвижение этих нарративов. Потому что здесь можно найти людей разных происхождений с плюс-минус такой вот аджендой, которая есть. Опять же, сказать, правый или левый, то есть что такое ортодоксальные партии? Партии, представляющие избирателей, у которых много детей. Многие из них не могут работать или учатся в учебных религиозных заведениях всю жизнь и требуют для себя пособий. Вот насколько они правы в общепринятом смысле этого слова, согласитесь, спорно. Да? Но вот да, в Израиле они считаются правыми, в первую очередь потому, что в Израиле все-таки разделение правый и левый, наверное, происходит по палестинскому вопросу или даже шире, не столько по палестинскому, сколько по вопросу о том, кому принадлежит Иудея Самария, да и сектор Газа.
1: А это снова это обсуждаемый вопрос, и он пока никак не решен, или все больше идея, что Израиль – это государство евреев?
3: Вот есть очень любопытный такой подход. Значит, когда израильтянина спросишь, кто ты в первую очередь, еврей или израильтянин, то ответ будет следующий, что если человек скорее либерального взглядов, он скажет, я израильтянин. А если он скорее таких правых взглядов, он скажет, что я скорее еврей.
1: Да как русские, как русские россияне, да, примерно?
3: Да, но вот если в диаспоре, там строго наоборот. Вот в диаспоре человек, который говорит, что он израильтянин, это он скорее правых взглядов будет. Вот, например, израильтянин, живущий в США. Вот если сказать, что я в первую очередь израильтянин, значит, он правых взглядов, а если еврей, то скорее левых. Ну, либеральных, да, там, скажем так. Потому что здесь такая очень сложная история. Но долгие годы палестинский вопрос вообще отодвигался на вторую, как бы на второй план политики. Он каждый раз возникал, безусловно, перед выборами или в моменты, когда происходила очередная операция в Газе. Но в целом считалось, что ну, как-то рассосется, обойдется. И надо сказать, что заключение аврамических соглашений и в 23-м году, вот накануне 7 октября, мы были буквально на грани подписания нормализации Саудовской Аравии. Тогда даже сам наследный принц говорил, что вопрос не никогда уже, да, то есть это вопрос как бы не что, а когда. То есть понятно было, что мы к этому движемся. И казалось, что вот это решение как бы само собой решит и палестинскую проблему. Например, в том же соглашении Саудовской Аравии там были специальные деньги выделены палестинской автономии, специальные программы по улучшению жизни в палестинской автономии и так далее и тому подобное. Но 7 октября, безусловно, эту ситуацию взорвало и... Наверное, многие люди, я в том числе, кстати, говорил, что если мы забываем про палестинскую проблему, она нам выплеснется кровью в лицо. Вот, к сожалению, это произошло.
1: Ну вот сейчас, да, мы об этом же говорили и с Ксенией Светловой, что палестинская проблема практически никак не затрагивается в выборах. То есть она фактически сейчас выкинута из общественного сознания, отнесена на некое неопределенное будущее. Ни одна из партий не предлагает никакого решения.
3: Да, ни одна из партий не предлагает, даже демократы, это такая левая партия, возглавляемая бывшим главой Северного округа и замглавы начальника штаба, так вот это тоже странная израильская особенность, где генералы скорее на либеральной части политического спектра, она признает, что в настоящий момент невозможно говорить о палестинском государстве, и это... Наверное, такой консенсус сегодня на политическом спектре, за исключением арабских партий, которые, конечно, говорят о палестинском государстве, но, к слову, обе не настаивают в случае, если там будут какие-то соглашения или договоренности с ними достигаться, никто не ставит вопрос создания палестинского государства в качестве базовой такой вот красной черты, что если вы это не согласитесь, то нам вообще не о чем говорить. Нет, это не находится в консенсусе, это скорее за пределом его, потому что Израиль ранен, Израиль очень пережил огромную травму, мы все находимся в посттравме, и надо сказать, что до сих пор мы до конца не осознали, а что с нами произошло, и что мы должны сделать, чтобы этого не повторилось. Нету государственной комиссии, нету психологического какого-то такого самопонимания, самоанализа. Знаете, даже сегодня люди, которые ищут там себе психологов или психиатров, им крайне тяжело, потому что они просто все расписаны на месяца вперед. Записаться практически невозможно, потому что ну, люди, которые были эвакуированы, или солдаты, которые служили, у которых есть такие какие-то проблемы, тем более заложники и так далее, они, конечно, находятся в приоритетном списке, и сложно обслужить всех, ну, просто травмированное государство, травмированное общество. И да, сегодня говорить никто не согласен. Не то, что о палестинском государстве. Тут же вопрос о диалоге с палестинцами.
1: Да.
3: Вопрос давайте сделаем шире. Это просто снаружи кажется, что все там пытаются говорить, вот есть Нетаньяху, а здесь оппозиция. И вот, а вот оппозиция-то во всех смыслах другая, чем Нетаньяху. Да, все немножко не так и совсем другим образом на самом деле обстоит.
1: Ну, то есть, да, и оппозиция тоже не имеет планов и проектов по диалогу с палестинцами. Это значит, что тоже, что как бы отношения Израиля с внешним миром тоже будут оставаться в достаточно таким жестком и напряженном режиме.
3: Мне кажется, что для внешнего мира, и в этом отношении надо сказать, что Израиль не уникален. Мы с вами говорим на русском языке, поэтому, наверное, можем Россию в качестве примера приносить. Я всегда считаю, что если любой человек, вот самый крайний консерватор в России придет к власти, это будет основанием для перезагрузки отношений с Россией. Да? То есть все будут готовы снова разговаривать. Мне кажется, что и в Израиле, если к власти придет любой другой политик, то для многих политиков Европы, например, Эрдогана или каких-то других, это будет базой, то есть можно будет потом разочароваться или сказать, что это все то же самое, но в любом случае это будет основанием для перезагрузки и для попытки возобновления какого-то переговора. Потому что, будем откровенны, помимо израильских партий, и это главная проблема, независимого палестинского государства не хочет Палестина. Не хотят палестинцы. Потому что на сегодняшний день социальное обеспечение этих людей выше уровнем на западном берегу, чем в Иордании. А в Газе до войны было, чем в Египте. И все это достигается за счет невероятных вливаний и разного рода пожертвований и трансферов со стороны международного мирового сообщества. И зачем нужно свое государство, если оно лишит страну такого потока поступления наличности из-за рубежа. Знаете, когда евреи пришли и начали строить свое государство, свое общество, то первое, что было сделано, появились медицинские кассы, появился вот институт национального страхования до создания государства.
1: Да.
3: Профсоюзы, то есть социальное обеспечение граждан до того, как вообще государство появилось. Так видно, что люди хотят создать свое государство. Ну, вот здесь мы видим прямо противоположное движение. И это огромная проблема. Главная проблема, которую нам предстоит осознать, на мой взгляд, заключается в том, что Израиль первый, кто заинтересован в том, чтобы ему было удобно жить с соседями. Мы же завтра по итогам войны не переедем на границу между Францией и Испанией. Да, вот мы где были, там и останемся, и соседствовать будем с теми людьми, которые живут рядом с нами по соседству. И мы главные, кто заинтересованы. Никто другой. Пока мы не можем это осознать.
1: Да, точно так же, как и палестинцев, да, по планам Трампа тоже никуда не переместят. И вот эта вот необходимость сосуществования двух народов, к сожалению, да, пока никак в этих выборах не затронута, но проблема, тем не менее, остается.
3: Ну что ж, Миша, у палестинцев же тоже, тут важно, у палестинцев должны были состояться сейчас выборы, но, судя по всем опросам, там побеждает Хамас. И поэтому Абу Мазен перенес по достаточно надуманным причинам, якобы не дали проголосовать в Западном, в Восточном Иерусалиме и в Газе, на год вперед. То есть, как бы у них тоже вот этого никакого понимания, что же делать в новой ситуации.
1: Продвижение, нет. Понятно. Спасибо, Миша. Михаил Гуревич, израильский журналист, был с нами на связи.
3: Спасибо.
1: Ну, а я в заключение повторю то, что сказал Михаил Гуревич. Израиль – это общество посттравмы, и выборы – это тоже выборы посттравмы. Заложники возвращены, но история 7 октября не окончена. Трагедия продолжается. Продолжается она и в этих выборах. И на кону гораздо больше, чем просто будущее коалиции Нетаньяху. На кону будущее Израиля, как светского и демократического государства. Будущее палестинцев. Будущее Ближнего Востока. А значит, и всего мира. Так что следим за исходом выборов. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
13: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
13: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
14: Говорит Радио Свобода.
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
17: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
18: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
19: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галя еще был человеком, которому все позволялось.
20: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
21: Привет, это Виктор Кульганик.
22: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
21: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле», «Мне надоело бояться», «Надо только решиться отбросить страх», «Тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
17: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
22: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
17: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное. Но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
21: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии.

0: Это соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
1: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, Камни Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
2: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
3: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую «Русскую декаду искусства и литературы» в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
0: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
2: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджава, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте там 3 лет тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись. Давай продолжим твою историю.
0: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом,

0: который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
1: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию, потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция, Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну, или, так сказать, трехкомнатная квартира, самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
2: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде там обводный канал.
0: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
3: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Он умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
2: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
0: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
1: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Пера ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, и это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
2: Ой, кара!

0: 20 лет, дал 30 лет, а что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: Я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что, ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно. А надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой Караганды. Да давно это Казахстан, да все это прошло. Нет никакого Алжира, в смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А да мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И... я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это караганда. Это караганда.
0: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
7: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
3: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывают, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
3: да,
1: людей вокруг.
3: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
8: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
0: Ой,

0: есть, так то не хуже здесь.
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
3: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noize MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
0: Пока.

0: так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: 7 октября исполнилось 20 лет со дня убийства Анны Политковской, одной из самых известных российских журналисток начала 2000-х. В 2006-м ее застрелили в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Анна Политковская освещала преступления федеральных сил во время двух войн в Чечне. Открыто критиковала Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина.
13: Если бы не настойчивость журналистов «Новой газеты», проводивших собственное расследование, и упорство детей Анны Политковской, желавших знать правду об убийстве матери, расследование этого дела могло закончиться судом над второстепенными исполнителями. И сегодня мы об этом расскажем.
14: Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
13: Это был фрагмент интервью журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в эфире «Радио Свобода» 5 октября 2006 года в программе «Час прессы», посвященной 30-летию Рамзана Кадырова, который в то время был премьер-министром Чечни. Спустя два дня после этого интервью, 7 октября, Анну Политковскую убили.
2: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известная журналистка Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Вот что знают в редакции «Новой газеты», где работала Политковская, я говорил с заместителем главного редактора Виталием Ярошевским.
6: Нам известно этот чат немного, к сожалению. Нам известно, это подтверждают наши источники в правоохранительных органах. И самое страшное, что это подтвердил ее сын. Убийство произошло в подъезде дома, где она жила. Ее обнаружила соседка в лифте. Огнестрельное ранение. Предположительно в голову, и точно не знаем. И брошенное оружие. Такой совершенно киллерский почерк, профессиональный почерк.
13: Постепенно «Новая газета», начавшая собственное расследование убийства, совместно со следствием восстановит картину случившегося. Сын Анны Политковской, Илья, в суде расскажет, что в последний раз говорил с матерью по телефону около 2 часов дня 7 октября. Она стояла на кассе в супермаркете, а он собирался приехать к ней и помочь поднять покупки в квартиру. В 16:01 в подъезд дома номер 8/12 на Лесной улице в Москве вошел мужчина в кепке. В 16:10 к дому на машине подъехала Политковская. В 16:11 она с пакетами вошла в подъезд. Примерно через минуту мужчина выскочил из подъезда, сел в машину и уехал. А Политковскую в лифте нашли соседи. Ее застрелили 5 выстрелами из переделанного под боевой газовый пистолет с глушителем.
15: Позже «Новая газета» выяснила, что за Анной Политковской плотно следили уже с лета 2006 года. И обычно, как отмечало издание, она всегда сообщала обо всех странностях с учетом рисков и угроз, с которыми сталкивалась по работе. В суде в 2008 году ее дочь Вера рассказывала, что мать говорила о странных незнакомых людях в подъезде и просила дочь быть осторожнее. Потому что, как выяснила «Новая газета», киллер несколько раз заходил в подъезд фактически вместе с Анной Политковской, чтобы провести рекогносцировку, прежде чем 7 октября убить ее.
13: Вот как комментировали известие об убийстве Анны Политковской политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев и секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в эфире «Радио Свобода» 7 октября 2006 года.
16: Анна Политковская была человеком, который был номер один в политической журналистике. Она писала все, что думала, все, что видела. Она всегда была в самых главных точках, в Чечне, в Беслане. Она писала материалы, которые раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. И убийство, и уничтожение такого человека – это очень символическое событие для России. Россия стала на голову ниже после того, как она лишилась Анны Политковской.
17: Если оценивать, кто это зачем сделал, то, учитывая, что сегодня день рождения Путина, это сложная политическая провокация. Это кто-то сидел, и этот кто-то абсолютно, ему все равно, что это жизнь человека. Он просто раскладывал политический пасьянс. Кто это сделал? Враг Путина, сторонник Путина, имея в виду сложную политическую провокацию, мы не знаем. Но это человек, для которого жизнь человеческая ноль.
18: Нет никаких сомнений в том, что это убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Это, безусловно, заказанное убийство, об этом говорит и сами обстоятельства. Человек был убит в подъезде собственного дома. То, что пистолет брошен, оставлен на месте преступления, все это почерк профессионального заказного киллера. Политковская – это номер один в российской журналистике по остроте материалов, бескомпромиссности, честности и профессионализму. Заменить ее абсолютно никем. И у меня такое ощущение, что если сегодня журналисты не смогут объединиться вокруг независимого журналистского расследования этого убийства, то российская журналистика на какой-то период просто в нашей стране исчезнет как профессиональное явление. У нас в журналистике за последние 15 лет 246 убийств профессиональных журналистов было, и ни разу власть не смогла расследовать эти убийства нормально.
15: Следствие сразу связало убийство Анны Политковской с ее профессиональной деятельностью. Список тех, кому Политковская могла перейти дорогу, огромен. С 1999 года она работала в «Новой газете» и много писала о Чечне и Северном Кавказе, и была едва ли не единственным журналистом, кто системно и с именами документировал похищение людей, пытки в секретных тюрьмах и внесудебные расправы как со стороны кадыровцев, так и федералов. Одно из дел, которым Политковская занималась несколько лет, исчезновение чеченца Зелимхана Мурдалова. Его в 2001 году в Грозном задержали и пытали сотрудники милиции. Мурдалову сломали руку, отрезали уши, после чего, продержав некоторое время в подвале, увезли из отделения. Его тело так и не нашли. Политковской же удалось выяснить не только обстоятельства задержания, но и имя одного из милиционеров, причастных к пыткам Мурдалова, лейтенанта Сергея Лапина по прозвищу «Кадет». После выхода публикации об этом журналистка стала получать от него письма с угрозами. А в 2005 году Лапина приговорили к 11 годам колонии за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью. И когда Политковская была убита, Лапин уже был за решеткой, но его фамилия прозвучала одной из первых при обсуждении версии убийства. Впрочем, при расследовании дела уже не фигурировало. Анне Политковской угрожали многие и часто. А в 2004 году по дороге в Беслан для участия в переговорах по освобождению заложников в захваченной школе на нее было совершено покушение. Выпив чай в самолете, она потеряла сознание и чудом выжила после острого отравления неизвестным токсином. Медицинские анализы были уничтожены. Словом, желающих смерти Анне Политковской было достаточно.
13: В конце августа 2007 года произошел первый серьезный прорыв в расследовании ее убийства. Генпрокурор России Юрий Чайка созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Арестованы 10 человек, среди которых непосредственно организаторы, пособники и исполнители преступления. По словам Чайки, во главе стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на заказных убийствах. Генпрокурор также отметил, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники Федеральной службы безопасности. О мотивах убийства Политковской прокурор сказал тогда следующее.
19: Заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России кризиса, возврат к прежней системе управления, когда все решали деньги и олигархи, дискредитацию лидеров российской государственности и стремятся спровоцировать внешнее давление на руководство нашей страны.
13: В «Новой газете» предупреждали, говорить о раскрытии убийства преждевременно. Задержаны еще не все его участники, а вину тех, кто уже арестован, предстоит доказать, и доказать убедительно. Уже спустя несколько дней после громкого заявления генпрокурора число арестованных стало сокращаться. Подозреваемых освобождали за отсутствием состава преступления. Летом 2008 года, когда было заявлено о завершении следствия, представляющая интересы семьи Политковской, адвоката Анна Ставицкая, возмущалась такой поспешностью следствия. Вот что она говорила в эфире «Радио Свобода» в июне 2008 года.
20: Расследование уголовного дела считается законченным, а суд передается делу и без заказчика, и без организатора, и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас не передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман.
15: Когда же в ноябре 2008 года дело дошло до суда, на скамье подсудимых оказались четверо. Братья Джабраил Ибрагим Махмудовы, бывший старший оперуполномоченный в управлении по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов, чье участие в этом деле стороннему наблюдателю вообще было непонятно. Если верить следствию, к убийству Политковской Рягузов никакого отношения не имел. Осудили его за то, что в 2002 году он вместе с Хаджикурбановым участвовал в похищении некого бизнесмена. Официальное обвинение – превышение служебных полномочий и вымогательство. Но именно из-за пристегнутого к делу ФСБшника Рягузова рассматривать его отправили в Московский окружной военный суд. И вот, по версии обвинения, Джабраил Махмудов управлял автомобилем, на котором к дому Политковской приехал убийца. Его брат Ибрагим вел слежку за журналисткой. А Сергея Хаджикурбанова следствие называло организатором покушения. Он был посредником между заказчиком и киллером. Но в итоге журналисты, освещавшие дело, назвали процесс судом над двумя водителями и посредником. А вот как это комментировал тогда сын Анны Политковской Илья.
0: Чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской в суде, это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
15: Из всех членов преступной группы, не оказавшихся в суде, называлось только имя непосредственного исполнителя убийства. Следствие утверждало, что это Рустам Махмудов. Он был в розыске, а его дело выделили в отдельное производство.
13: Но в назначенный день слушания начались со скандала. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов объявил, что закрывает процесс, потому что присяжные отказываются выходить в зал до тех пор, пока там остаются журналисты. Они, дескать, опасаются за свою безопасность. Адвокаты, как со стороны подсудимых, так и представлявшие потерпевших, пытались убедить судью в том, что нет никаких законных оснований по этим мотивам закрывать процесс. Но председательствующий был непреклонен. И тут произошло что-то до того времени неслыханное. На следующий день в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил один из запасных присяжных – Евгений Колесов. Он заявил, что присяжные не просили закрывать процесс и не подписывали заявление закрывающего прессе вход в зал суда. Коллегия просила только убрать фото и телекамеры. Колесов сам дозвонился до «Эхо Москвы», когда услышал в эфире, что коллегию назвали трусливой. Оказалось, что и остальные присяжные были недовольны закрытием процесса, о чем и сообщили в официальном заявлении на имя председательствующего. Сам же Колесов сказал, что выходит из коллегии, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. На ближайшее же после этого заседания прессу в зал пустили. Слушания вновь объявили открытыми. Судья заявил, что Колесов, как присяжный, не имел права общаться с журналистами и поддержал его самоотвод. А прокуроры, в свою очередь, потребовали отвода самого председательствующего, обвинив его в предвзятости. Но Евгений Зубов этот отвод не принял. Вот как такую чехарду на процессе в Московском окружном военном суде комментировал в эфире «Радио Свободы» Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская.
21: Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию с специальными службами и силовыми структурами не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию, когда судья запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым.
15: Благодаря этому журналисты на протяжении нескольких месяцев могли наблюдать, насколько слабое обвинение принесли в суд прокуроры и как оно буквально разваливается на глазах. И если участие в этой истории братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых подкреплялось хоть какими-то доказательствами и свидетельствами, были биллинги телефонов, была четверка «Жигулей», засветившаяся на камерах видеонаблюдения, были какие-то свидетели, то Сергею Хаджикурбанову к концу слушаний просто нечего было опровергать или доказывать. За все время разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, но даже доводов в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце, хотя именно это было указано в обвинительном заключении.
13: Временами слушания закрывали от публики, объясняя это тем, что прокуроры представляют присяжным какие-то документы, содержащие гостайну, или допросом засекреченных свидетелей. Один из таких секретных свидетелей впоследствии сам стал обвиняемым в организации убийства Анны Политковской. Но это произошло значительно позже. А тогда, зимой 2009 года, присяжные вынесли оправдательный вердикт, который никого не удивил. По сути, обвинению удалось доказать только тот факт, что убийство действительно было. Это был единственный утвердительный ответ коллегии в вопросном листе. «Вердикт присяжных я считаю беспристрастным», — говорил тогда Илья Политковский.
0: по тем доказательствам, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это фиаско следствия по их, скажем так, набору. Мне только очень жаль, потому что я все-таки ожидал, что по подобному громкому процессу, я сейчас говорю как бы не про свою маму, а вообще просто в принципе, было бы необходимо собрать очень и очень хорошую доказательную базу, неопровержимую для любого человека, включая присяжных.
13: Вот как комментировал вердикт шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
4: На суде могло бы быть много больше доказательств, много больше подсудимых. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому убийству. Мы продолжаем настаивать на своей точке зрения. Мы не юристы, нам в этом отношении несколько проще. Следствие категорическим образом не давали работать. А причем это было сделано не с точки зрения там, какого-то вышестоящего указания, а с точки зрения сопротивления всей системы. Когда оказалось, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, их многочисленные секретные агенты оказались втянуты в эту историю, то система выставила гигантский щит. Начиная с того, что помогли скрыться киллеру, предполагаемому Руставу Махмудову. Скажите, пожалуйста, как человек, имеющий карточку, что он находится в федеральном розыске, живущий по другой фамилии, разъезжающий с офицером ФСБ на какие-то спецоперации, может получить загранпаспорт на третью фамилию и уехать из страны? И я предполагаю, что если бы следствие могло работать эффективно, если бы ему дали работать эффективно, то мы бы имели совершенно другой результат. Вынесенный де юре оправдательный тем, кто сидел на скамье подсудимых, но вынесенный обвинительный вердикт. Весь этот суд вынес обвинительный вердикт о той дичайшей системе правоохранительных органов и коррупции, которая у нас существует. Не работает ничего, ни один орган власти не работает.
15: Так, 20 февраля 2009 года на основании вердикта присяжных Московский окружной военный суд оправдал всех подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской. Кроме того, председательствующий Евгений Зубов распорядился направить уголовное дело в Следственный комитет при прокуратуре России на новое расследование. После серии обжалований Верховный суд России все-таки отменил приговор, но постановил объединить уже рассмотренное дело с основным уголовным делом, в рамках которого устанавливаются все причастные к преступлению, в том числе его заказчик и исполнитель. Вскоре после этого на шеф-редактора «Новой газеты» вышел некто Олег Голубович, человек, скажем так, непростой и мутной судьбы. Он тесно общался с подполковником секретного подразделения МВД Дмитрием Павлюченковым по делам, связанным с квартирными мошенничествами, и одно время подрабатывал у того водителем. Именно Павлюченков и был тем самым секретным свидетелем обвинения, которого допрашивали перед присяжными за закрытыми от журналистов дверями. Именно он, как выяснили журналисты «Новой», увлеченный в подготовке другого преступления, назвал следствию лиц, возможно, причастных к убийству Политковской. Не всех. Забыл про себя. Потом выяснится, что он и был главным организатором преступления. Следствие уцепилось за его показания, поскольку больше не было ничего. А Павлюченков, как впоследствии писала «Новая», достиг сразу нескольких целей. Соскочил с дела, на котором его поймали, сдал людей, которым был должен большие деньги, и получил государственную защиту. Благодаря Павлюченкову в поле зрения следствия попали братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Стала известна и машина «Зеленая четверка», которой они пользовались. Были названы фамилии майора Хаджикурбанова, который в 2006 году освободился из мест заключения, и подполковника Московского управления ФСБ Рягузова, который якобы снабжал будущих убийц необходимыми сведениями. Намекнул Павлюченков и на имя киллера, некий Наиль, а также на то, что к делу может быть причастен член некогда известной лазанской преступной группировки «Лом Али Гайтукаев», он же дядя Махмудовых. Журналисты «Новой» об этом знали, и вот после провального для обвинителей суда к ним обращается Голубович и рассказывает, что это он подвозил Павлюченкова в промзону забрать оружие, а затем в другое место, где произошла передача пистолета киллеру Рустаму Махмудову. Голубович присутствовал при передаче аванса, непосредственно в убийстве не участвовал, но видел, слышал и знал многое. И нельзя сказать, что следствие о нем не знало, его допрашивали. Но, как писал шеф-редактор «Новой» Сергей Соколов, настоятельно советовали давать правильные показания, ничего не говорить о главном свидетеле Павлюченкове, намекая, что иначе его, Голубовича, притянут к делу. И вот Олег Голубович попросил редакцию помочь ему с выездом за границу вместе с семьей в обмен на полные показания, которые он и дал. Сначала адвокату Анне Ставицкой, представлявшей интересы детей Политковской, а затем и приехавшей из Москвы в Киев следственной группе в российском посольстве. Из этих показаний стало ясно, главный организатор убийства – подполковник Павлюченков. Также прояснилась роль Гайтукаева и Хаджикурбанова. Итак, благодаря усилиям сотрудников «Новой газеты» и адвокатов семьи Анны Политковской, милиционер Павлюченков превратился из главного свидетеля в главного обвиняемого. И чтобы скостить себе срок, он попросил сделку со следствием. Из-за этого дело Павлюченкова выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. А в марте 2013 года Верховный суд утвердил приговор – 11 лет колонии строгого режима.
13: Так всплыли детали и подробности, которых так не хватало на первом процессе. Нашлись прослушки телефонов, были допрошены милиционеры, которые следили за Анной Политковской сначала ради подработки, а потом вполне официально. Арестовали киллера, появились новые свидетели. И в новом, более причесанном и понятном виде, летом 2013 года дело снова пришло в суд. Теперь на скамье подсудимых было пятеро. Лом Али Гайтукаев, по версии следствия, получил заказ на убийство Анны Политковской и подготовил план преступления. Для его реализации он привлек Павлюченкова, своих племянников Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. Рустама Махмудова назвали непосредственным исполнителем убийства. Его братьев Ибрагима и Джабраила обвинили в пособничестве. Один следил за Анной Политковской, другой помог убийце скрыться с места преступления. Хаджикурбанову, которого за несколько лет до этого называли единственным организатором преступления, теперь отвели менее заметную роль. По версии прокуроров, он подхватил руководство преступной группой, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Накануне слушаний по существу дела дети Анны Политковской заявили, что отказываются в них участвовать. «В Мосгорсуде начинается заведомо нелегитимный процесс», – заявили они. «Мы не отбирали коллегию присяжных. Мы были лишены права заявить необходимые ходатайства. Нас просто вычеркнули из списка заинтересованных лиц». Это цитата. Впрочем, в ноябре из-за неявки сразу нескольких присяжных заседателей эту коллегию пришлось распустить, а рассмотрение дела начать заново.
15: Но до роспуска присяжных успели ознакомить с новой версией следствия. Теперь картина преступления стала более понятна. Например, выяснилось, что в 2006 году телефон Гайтукаева, который ждал в следственном изоляторе суда по другому делу, находился на постоянной прослушке Федеральной службы безопасности. Ну да, телефоны в тюрьмах иметь не положено, но у Гайтукаева он был и прослушивался. Однако на запросы следствия ФСБ отвечало, что записи уничтожены, как не представляющие оперативного интереса. Но они не были уничтожены. И перед вторым судебным процессом следствие их все-таки получило. И эти прослушки стали основным доказательством. Они показали, что и сидя в тюрьме, Гайтукаев руководил своими племянниками. Правда, того, что было записано 7 октября 2006 года, то есть в день убийства Анны Политковской, присяжные не услышали. Эти записи, как утверждается, уничтожены. Стало известно также, что за Анной Политковской следили с середины лета 2006 года штатные сотрудники отдела наружки ГУВД Москвы по заданию своего начальника Дмитрия Павлюченкова. Они и передали ему маршруты передвижения, график поездок и адрес. Анна жила не по месту прописки. А Павлюченков, в свою очередь, отдал все Махмудовым. Выяснилось также, что киллер Рустам Махмудов был агентом подполковника ФСБ Рягузова, того самого, которого пристегнули к первому процессу, но оправдали и забыли. И благодаря своим кураторам из ФСБ Махмудов, находившийся в розыске и до убийства Политковской, жил в Москве по поддельным, но очень качественным документам. А после убийства получил еще один паспорт и уехал из страны. Все это, будучи уже дважды в розыске. Третий процесс закончился в мае 2014 года обвинительным вердиктом. При этом присяжные посчитали, что снисхождение заслуживает только Ибрагим Махмудов. Ему назначили самый маленький срок – 12 лет лишения свободы. Джабраилу дали 14, Хаджикурбанова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а Гайтукаев и Рустам Махмудов получили пожизненное. Однако заказчик преступления так и не был назван и найден.
13: В июле 2018 года Европейский суд по правам человека огласил решение по жалобе детей Анны Политковской, из которого следует, что, не выявив заказчика убийства, Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – право на жизнь. В «Новой газете» убеждены, с самого первого дня, когда дело попало в Центральный аппарат Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, была поставлена задача объявить заказчиком эмигрировавшего из страны бизнесмена Бориса Березовского. Сначала президент недвусмысленно намекнул на происки скрывающихся за границей врагов России. Затем мысль развил генеральный прокурор Чайка, а глава Следственного комитета, который тогда входил в состав прокуратуры, на первом же совещании дал подчиненным указание изобличить Березовского. Об этом «Новый» рассказал один из участников тех событий. Но в итоге Следственный комитет вынужден был публично признать, что причастность Березовского к убийству Политковской не подтверждается материалами дела. И следствие переключилось на Ахмеда Закаева, чеченского эмигранта из прежнего ичкерийского правительства. Адвокаты потерпевших опросили Закаева в Лондоне, материалы опроса приобщили к материалам дела, но на этом с ним закончили. В «Новой газете» связывают убийство с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, но подчеркивают стопроцентной уверенности в том, что убийство было организовано по указанию Кадырова или совершалось непосредственно для него, нет. Имя заказчика обещал назвать Дмитрий Павлюченков. Это было обязательной частью его сделки со следствием. А он снова заговорил про Березовского. Так круг замкнулся. Заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов уверен, заказчик властям известен. Ему просто выдали индульгенцию.
15: 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» заявила, что будет добиваться возобновления следствия и раскрытия имени заказчика. К осени 2026 года в деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец, приговоренный к пожизненному заключению киллер Рустам Махмудов. Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов в 2022 году подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Получил ранение, был помилован указом президента и вновь вернулся на фронт. Об этом со ссылкой на адвоката Хаджикурбанова несколько лет назад писала газета «Коммерсант». Ломали Гайтукаев умер в колонии в Вологодской области в июне 2017 года. За пару лет до этого ему диагностировали цирроз печени. Также не дожил до освобождения один из его племянников. Ибрагим, так писали «Коммерсанты» и «Новая газета». А Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу. Последний, как сообщал «Коммерсант» в 2023 году, трудоустроился и работает строителем.
13: Именем Анны Политковской названы улицы, площади и парки по меньшей мере в 11 городах мира. А в России вандалы регулярно срывают мемориальную табличку на подъезде дома на Лесной улице, где она была убита.
15: Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Это был 5-й выпуск из серии «Правосудие при Путине». Подкаст вели я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Стрелы дата-центров, теперь еще и Сбербанк. Какие последствия?
3: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то ну, до Нового года IT в России перестанет существовать.
2: Кадры, по словам пресс-секретаря Кремля, совсем не связаны с тем, зачем Путин собирает Совет Безопасности. У вас на экране последствия удара по дата-центру Сбербанка в Саратовской области. И да, тема встречи по цифровой безопасности заявлена Кремлем еще с пятницы. Это факт. Но в пятницу горел и дата-центр Яндекса в Калуге. Это тоже факт. Как и роль этих центров в экономике всей страны. Важные истории пишут, что за несколько дней до ударов по Яндексу Сбербанк срочно закупал средства для обороны своего дата-центра. На экране у вас скриншоты госзакупок. Но почему-то закупки не помогли. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о защите дата-центров и о мифах, которые появились после ударов по ним.
4: Это видео из Балаково Саратовской области. В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали здесь дата-центр Сбербанка. В компании заверяют, что атака не повлияла на критические процессы. Сотрудник Сбера в анонимном комментарии «Радио Свобода» также упомянул, что удар не сильно затронул их отдел. Сотрудники возвращаются к работе.
5: СОТ-1 будет потреблять электроэнергии больше, чем весь город Балаково.
4: Сбер начал строить дата-центр в Балакове в 2021 году. Одним из главных лоббистов строительства выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На строительство выделили 2,5 миллиарда рублей. Это почти 30 миллионов долларов. Комплекс из 7 модулей площадью более 55 тысяч квадратных метров планировали полностью ввести в эксплуатацию к 2030 году. Власти Саратовской области называли его будущим крупнейшим подобным центром Европы. Дата-центр в Балакове – четвертый на территории России, атакованный за последние неделю.
3: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то ну, до Нового года IT в России перестанет существовать. Можно закопать под землю. Там, типа у нас много бомбоубежищ и так далее, и вот туда под землю их закопать. Но, во-первых, это время. Ну, то есть это надо эти бомбоубежища подготовить. Это тоже не там, за день ты не перенесешь туда никакого оборудования. Во-вторых, там должно быть подведено электричество. Это сложный промышленный объект. Десятки мегаватт, потребляющие электроэнергии на десятки мегаватт. И сотни даже там. Как туда это электричество подвести? Под землей ну, эти стойки тонна весом, каждая стойка. Их надо там, тысячу стоек этих надо туда занести. Как ты их туда занесешь?
4: В результате ударов по дата-центрам многие россияне на этой неделе жаловались на сбой и недоступность сервисов пострадавших IT-компаний.
6: Вот, разбомбили дата-центр. Не работает свет у меня.
4: После атак на Яндекс в сети появились сообщения, что активность прокремлевских ботов в соцсетях резко упала. Это упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
7: Во многих соцсетях вдруг стало немного легче дышать. Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше раскола и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты исходили.
4: В качестве доказательств приводилось два графика, пишет фактчекерское агентство «Проверено медиа». Первый – о снижении активности поисковых краулеров Яндекса, ботов, которые индексируют интернет для поисковиков. Но это не кремлеботы. Второй график, как утверждалось, показывал резкое снижение в сети числа сторонников

0: предположить, это что страдают те сервисы, которые использовали российские облачные хостинги, ну, хостинги Сбера и Яндекса, для промежуточного узла внутри России. В первую очередь для обхода белых списков. Понятно, что если в каком-то из дата-центров пострадавших находился непосредственно сервер, на котором ваш VPN-сервис установил свой промежуточный узел, то теперь этот сервер не работает, и ваш промежуточный узел исчез. Это единственное, что можно привязать к этой истории. Но мне кажется, что это... Мне сложно говорить о массовости такого эффекта, потому что мы и раньше видели, как российские власти очень активно борются с тем, чтобы VPN-сервисы размещали свои мощности внутри российских хостингов. Ну, в первую очередь, это попытки, собственно, детектить, находить эти самые VPN-сервисы внутри России, блокировать их, наказывать людей, которые заключали договора, предоставление услуг с хостинг-провайдерами, и, в общем, с этим шла борьба давно. Поэтому я не уверен, что это прям настолько уж массовая сейчас ситуация, чтобы уж прям кто-то массово пострадал от этого.
1: Мои коллеги перед эфиром поговорили с сотрудником Сбербанка, который работает как раз в ИИ-сервисах, и сотрудник на условиях анонимности рассказал, что перезапускали серверы, могли какие-то функции не работать, но почему сегодня, в день, когда мы проводим этот прямой эфир, почему сбоили другие сервисы, не связанные со Сбербанком в России?
0: Ну, смотрите, во-первых, Сбербанку принадлежат мощности, по-моему, называется Cloud.ru, это, собственно, такой облачный провайдер, такой же, как Яндекс.Облако. Это аналоги довольно популярных во всем мире платформ, таких как AWS от Amazon, да, или Azure от Microsoft. Это возможность удобно, дешево, относительно дешево купить инфраструктуру в облаке. Это значит, что вы нажимаете несколько кнопок в интерфейсе на веб-страничке и получаете свой собственный сервер с кучей предустановленных на нем программ, взаимосвязи с другими программами. А вместо того, чтобы все это настраивать, поднимать самим и платить деньги своим сотрудникам за поддержку всей этой системы, вы платите, ну вот, Яндекс.Облаку какую-то обычно выше рыночной стоимости за сервер, но ниже, чем стоимость обслуживания, чем стоимость там вашего сотрудника. И для вас это выгодно. И очень многие бизнесы по всему миру, ну это просто стандарт, переходят в такие облака. Это долгосрочно, это дешево, удобно и, в общем, надежно. Потому что даже у того же самого Яндекса все-таки есть несколько так называемых availability zones, зон доступности. То есть одни и те же сервисы существуют сразу в нескольких дата-центрах, в разных регионах. В Америке очень популярно иметь одно и то же на западном и восточном берегу и так далее. А в случае, если одна из зон отваливается, в нее попадает дрон или с ней еще что-то происходит, то остается другая зона. И самим, если вы какой-то бизнес, который хочет иметь такую же степень надежности и дублирования, для вас это очень дорого. А в масштабах Яндекса это копейки, и вы просто покупаете у них эти сервисы. То же самое со Сбером и их облаком. Поэтому неудивительно, что проблемы этих облаков, уничтожение каких-то отдельных зон или просто каких-то серверов приводят к тому, что самые разнообразные бизнесы, сервисы, сайты в России, в общем, наверное, не только в России, отваливаются, потому что они использовали эту инфраструктуру.
1: Ну вот о том, что может отвалиться и какие вообще последствия для российской экономики, мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта перед эфиром. Давайте послушаем, как он оценивает масштаб.
2: Надо понимать, что Сбер, как и другие российские IT-компании и банки, занимаются резервным копированием и хранят свои резервные копии всех ключевых и важных файлов у других, собственно, крупных IT-компаний, в других крупных дата-центрах. Поэтому вопрос о том, наступит ли коллапс российской банковской системы, это теоретически весьма вероятно, зависит от того, сколько центров обработки данных будет выведено из строя. Если это будет критическая масса, то одним переходом в наличные дело не обойдется, потому что российскую и банковскую систему, и весь финансовый сектор, и всю экономику ждет коллапс. Представьте себе, например, что у Сбера безвозвратно утрачиваются все данные по тому, у кого сколько денег на счете, по всем переводам, по всем кредитам, по всем депозитам. Собственно, это такой апокалиптический для экономики сценарий, в том числе и для государства, да,

0: потому что и государственные компании, и весь банковский сектор, он между собой сильно связан. Поэтому даже не обязательно Сбер, да, любой крупный банк способен обрушить российскую банковскую систему. Представьте, у ВТБ исчезает информация обо всех счетах, да. Вот у вас были деньги и нету этой информации. Никто не знает, да, в бумаге давно никто ничего не держит. Но тут надо принимать во внимание, что, например, у того же Сбера есть резервный мега-ЦОД, мега-центр обработки данных в Казахстане. Поэтому, тем не менее, да, по мере того, как выходит из строя, а за 5 дней это 4 крупных центра обработки данных, по мере того, как они выходят из строя и мощности, в том числе для хранения резервных копий, уменьшаются, вероятность вот такого катастрофического сценария растет. И о том, что российские власти всерьез относятся к этим угрозам, говорит тот факт, что Путин созвал экстренное совещание по кибербезопасности в тот же день, когда были удары по центру обработки данных Сбера в Саратовской области, на который, среди прочих, пригласил и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
1: Но вот РБК пишет, что зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков говорит о необходимости создать некий резервный центр обработки данных «судного дня», в кавычках. Так называемый ЦОД «судного дня», это я цитату читаю по РБК, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстанавливаться. Давид, а что же нужно российским властям для подобного центра «судного дня»?
2: Ну, я бы сказал, что идея делать один какой-то бункерный дата-центр, который будет, значит, этим резервным копированием судного дня, идея, я бы сказал, плохая, потому что первый принцип надежности заключается не в том, чтобы построить бункер, в который никто не сможет дострелить, а в том, чтобы создать децентрализованную, распределенную систему, в которой узлы будут копировать друг друга. И, в общем, по большему счету, у того же Сбербанка, несомненно, такая система в России есть, и без вот этих мегацодов, просто потому что им нужно обслуживать огромную территорию, и для поддержания просто нормальной производительности системы на такой большой территории им уже нужна распределенная система. Для того, чтобы поддерживать Дальний Север, Дальний Восток. Страна очень большая. Да? Понятно, что они не из Балакова обслуживают, не знаю, Магадан. Поэтому, скорее всего, какого-то такого рода система у них уже есть. Но, наверное, они принимают сейчас дополнительные шаги для того, чтобы действительно получить еще больше этих резервных копий, для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы, может быть, меньше полагаться на вот эти мегацоды, как такие более централизованные участки этой сети. Ну, в общем, что делать? Мне не хочется давать советов российскому государству, но с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, нужно делать больше распределенных таких дата-центров. Нужно покрывать ими равномерно всю страну, и именно это делают украинцы, например. Да, в некотором роде нужно было делать то, что если вредишь соседу и пытаешься не только их убивать, но еще и вредить им, какими-то такими пакостями, то подумай сам о своей защите, как они тебе ответят, если сделать то же самое. Посмотри, как они реагируют на твои пакости. Да, украинцы распределяют, украинцы используют не мега-цоды, они делают гораздо меньше, какие-то небольшие дата-центры, побольше, скажем так, меньшей плотности, да, чтобы это было все-таки распределено. И в итоге попадание, там одно российское попадание приводит к гораздо меньшим последствиям, чем когда это, да, какой-то гигантский дата-центр, обслуживающий, ну, огромную часть страны. Поэтому, ну, Сберу, российским властям стоило бы приглядеться к тому, как это делают люди, страдающие от них каждый день.
1: Давид, я попрошу вас резюмировать и не подсказать российским властям, но проанализировать уже сделанное. В России есть закон, который запрещает переводить персональные данные за границу. Я так понимаю, что это и есть причина, почему нельзя, например, в том же Казахстане хранить эти ЦОДы. Правильно ли я понимаю, что здесь власти России оказались заложниками своих же решений?
2: Ну, на бумаге, наверное, да, но на практике я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что особенно в какой-то такой экстренной ситуации кого-то это будет беспокоить. Как это проверить? Как можно проконтролировать? А тем более, как это можно сделать как бы независимо? Если это Роскомнадзор твоя правая рука, Сбербанк твоя левая рука, то какой может быть независимый контроль за соблюдением этого законодательства, если очень нужно. Поэтому я не думаю, что это прям какое-то серьезное препятствие, скопируют все ваши персональные данные в Казахстан и не моргнут глазом. А в целом, ну, с одной стороны, такая балканизация, как это называется, интернета, она по всему миру происходит, все боятся отключений и теперь, наверное, дронов, все боятся и хотят иметь свои собственные дата-центры, свои собственные мощности, боятся передавать что-то соседям. А с другой стороны, да не такая уж это и проблема для российских властей, в том смысле, что... ну, сестра большая. В любом случае, необходимость держать свои данные где-то в разных частях страны существует. Поэтому я бы не сильно бы полагался на этот закон как какое-то большое препятствие.
1: Спасибо вам большое, Давид. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель объяснял нам последствия ударов по центрам хранения персональных данных в России. Но давайте мы посмотрим, как государство пыталось обеспечить безопасность этим центрам.
3: До ударов дела у Яндекса шли хорошо. За первые полгода его прибыль выросла почти вдвое, до 82 миллиардов рублей. Только владельцы решили выплатить себе дивиденды, как прилетело, и за неделю Яндекс подешевел на бирже примерно на 120 миллиардов рублей. В Сасове стояли два из трех суперкомпьютеров компании, на которых учится ее искусственный интеллект – Червоненкис и Липунов. Их стоимость аналитики оценивают примерно в 67 миллионов долларов, а третий – Галушкин. Был во Владимире. И уцелел ли он, Яндекс не сообщает. Все три собраны на американских чипах NVIDIA, которые с 2022 года в России ничего не продает. И как рассказал русской службе BBC бывший сотрудник Яндекса, компания ввозила их в обход санкций. Теперь такие обходные пути придется искать заново. А чипов не хватает во всем мире. И по оценке профильных изданий, на которые ссылается BBC, дата-центры Яндекса могут заработать снова только к 2022 году.
4: Это крайне тяжелая задача даже без санкций, потому что в ней лихорадка, в ней дефицит всего-всего, и, возможно, там, для некоторых серверов и для некоторых мощных, там, например, тех же видеокарт NVIDIA, еще не построены заводы по производству каимния из песка, ну, условно говоря, то есть настолько далеко, так сказать, ушли. Все это давно законтрактовано, память законтрактована, если я не ошибаюсь, на 75% в 2027 году, то есть это не полгода, мне кажется, а кроме того, дата-центр не строится за полгода. Дата-центр, а в Сасово, например, надо, видимо, строить заново.
3: Почему прилетело именно по Яндексу? В Киеве не скрывают и называют удары зеркальным ответом. С конца сентября российская армия била по дата-центрам в Украине. А Минобороны России после ударов по Киеву выложила в телеграм-канал снимок летящих гераний с подписью «Про цифровой детокс». Теперь этот детокс идет и по России. Около 64 тысяч компаний держали сайты и приложения на облачной платформе Яндекса. И после третьего удара она перешла в аварийный режим. Миллионы людей остались без такси, без доступа к деньгам Яндекс.Пэй и безумного дома. А детокс дошел и до соседей от Казахстана до Армении.
5: И вот вам инновационные технологии. А мы не смогли сегодня открыть шторы в зале. 6 метров шторы, которые открываются только при помощи приложения Яндекс. «Умный дом». После атаки на Яндекс этот сервер слег, и сейчас Алиса не может найти эту функцию.
3: Но кому-то от этой истории стало только лучше. Конкуренты Яндекса, Selectel, VK-Cloud и K2-Cloud принимают его клиентов. И, как считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, многие из них назад уже не вернутся. Растут и продажи мобильных дата-центров в контейнерах, которые можно спрятать или перевести. Такой контейнер без сервисов стоит от 18 до 25 миллионов рублей. А среди поставщиков русская служба BBC называет компанию «Ядро» из X-холдинга, связанного с Борисом Королевым, сыном замглавы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. В Казахстане тоже рады. Местный Казахтелеком после сбоев ведет переговоры более чем с 20 крупными заказчиками, которым теперь нужны мощности вне России. Денег у Яндекса на ремонт хватит. Портфельный управляющий инвестиционной компании General Invest Татьяна Симонова считает, что компания может покрыть даже ущерб в 100 миллиардов рублей. Вопрос только в том, на что их потратить. В соцсетях уже предлагают перенести мощности в Казахстан, где у Яндекса с 2024 года есть дата-центр в Караганде. Но это не так просто. По российскому закону личные данные россиян нельзя хранить за границей. А весь Казахтелеком, крупный оператор дата-центра в Казахстане, вдвое меньше одного калужского дата-центра Яндекса.
4: Ну, Яндекс договаривается о переносе части мощностей к ВК, Клауд, к Selectel, к другим компаниям. Но ну, надо понимать, что, во-первых, все то, что работает в Яндексе, это оно давно уже достаточно ну, такое специфически яндексовское, начиная от серверов. То есть вам нужен именно яндексовский сервер, чтобы на нем безболезненно развернуть все то программное обеспечение, которое должно бы работать.
3: Пока Яндекс держится на оставшихся мощностях, и часть из них, как калужский дата-центр, уже повреждена. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербург. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за два дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но две трети российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербургом. И перевести их быстро не получится.
1: Ну и о том, какие выводы Кремль делает из этой истории, мы спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
6: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Мы цитировали в нашей программе зампреда Ростелекома, который говорит, что нужно строить центры судного дня. А почему же чиновники не готовятся к этому заблаговременно? Почему они не рассчитывают на судный день?
6: Нет, ну если очень коротко ответить, то никто никогда не готовится к таким последствиям. Предварительно мы знаем, что обсуждалось на уровне Кремля, обсуждалась необходимость диверсификации и дата-центров, и вопросы кибербезопасности. И сегодня, 14-е, будет совещание у Путина, или, возможно, даже уже началось по безопасности. Но дело в том, что, понимаете, подготовиться в войне ни к чему невозможно надежно. Вот, допустим, сейчас дата-центры горят. Но ведь дело в том, что вы не можете перенести, скажем, международные аэропорты при Москве и Петербурге, вы не можете перенести железнодорожные узлы. И в этом плане, я бы сказал, бесполезно спрашивать, почему кто-то оказался не готов. Заранее построить систему, при которой, как говорилось в сюжете, как это сделали украинцы, то есть распределить все. Российская Федерация, конечно, такого не могла сделать, и Яндекс не мог такого сделать. Ну, а теперь, наверное, в какой-то степени придется.
1: Но было ли в глазах чиновников очевидно, что к этому нужно готовиться, когда Министерство обороны, например, язвило цифровым детоксом?
6: Ну, это было совсем только что. Это же было в конце сентября, во второй половине.
1: Почти месяц.
6: Да, почти месяц, да. Нет, ну, они и начали готовиться, собственно говоря, накануне этого момента, и российская сторона начала готовиться. Просто мало времени, и украинцы опередили всю эту подготовку и возможность использовать распределение этих дата-центров.
1: Сбои, которые случились после атак по дата-центрам, показали, насколько уязвима система, которая держит данные внутри страны в одной точке. Какие выводы, по-вашему, делает Кремль сейчас?
6: Делает те же самые выводы Путин, что и в отношении НПЗ. Что таких выводов, собственно, три. Первый вывод, что компании должны сами оплачивать свои потери, плюс к этому не будут компенсировать потери в массовом порядке для тех компаний, которые страдают от подобного рода ударов, а страдают очень многие, и при атаках на НПЗ и сейчас колоссальные потери понесут предприниматели, которые были зарегистрированы со своими компаниями на платформах Яндекса. Первый вывод, что, значит, нет, Кремль не будет это все оплачивать, а переносит на владельцев. Второй вывод, что да, надо переноситься за Урал, но так оно и будет в результате. И это будет делаться активно. И третий вывод, который Кремль для себя делает, что надо добиться зимой такого перелома в войне, чтобы Украина потеряла возможность наносить ответные удары. Ну, это тоже абсолютно нереалистично, и поэтому, в сущности говоря, мы увидим и дальнейшую степень неготовности Кремля в ближайшие 4-5 месяцев к ответным ударам, которые наносит Украина.
1: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что оценивая всю эту ситуацию, что главным критерием технологического развития, как раз того технологического развития, о котором Владимир Путин разговаривал с Советом Безопасности, скоро станет не то, насколько быстро работает цифровая система, а то, способна ли она вообще продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, тех самых обстоятельствах, которые мы нашим зрителям показываем. Как, по-вашему, в глазах Кремля выглядит та самая цифровая система военного времени?
6: Да, это очень непростой вопрос, и здесь Илья Геращенко правильно его формулирует. Дело в том, что в условиях военного времени, ну, к следующему этапу войны, в этом смысле слова, Кремль сам не готов, потому что ведь наносится удар и по тем самым по возможностям развития искусственного интеллекта, это видно уже сейчас по ударам по Яндексу, где и были, собственно, в этих его дата-центрах сосредоточены и тренировочные центры искусственного интеллекта. Таким образом, это удар по всей этой путинской концепции развития искусственного интеллекта, которую он анонсировал. Плюс к этому, это, несомненно, мы стоим на пороге удара по банкингу очень большому в результате, поскольку удар по Яндексу показал высокую эффективность. Так что первый удар по дата-центру Сбербанка, Сбера, то есть, он является анонсом дальнейшего. Никакой защищенной цифровой системы в условиях войны построить Кремль не сможет. Расчет на то, что можно перенести часть серверов на территорию других государств, да, это позволит что-то сохранить, но это не позволит, конечно, сохранить всю большую систему для огромной страны.
1: Вы сказали, что один из уроков, который Кремль извлекает, что дальше бизнес будет сам платить за, получается, государственные ошибки. Но я вспоминаю указ Владимира Путина о национализации предприятий, если они плохо себя защищают. Но если речь идет о Яндексе, если речь идет о Сбербанке, там же во главе стоят люди довольно близкие к Кремлю и, возможно, даже лично к Владимиру Путину. Как наказывать таких людей?
6: Нет, их наказывать не будут. С ними будут договариваться, как с Wildberries, и пытаться компенсировать, если говорить об очень крупных, как раз об этих владельцах Яндекса или владельцах, тем более, Сбера, как бы всей системы. Это даже не владельцы, а это что-то вроде гигантских консорциумов. Но как раз, как и с Wildberries, им будут, в этом смысле слова, компенсации. Всем, кто, наоборот, был на этих платформах и теряет деньги. Мы сейчас видели сообщение о том, что банки отказываются кредитовать значительную часть тех, кто пострадал при ударах по торговым центрам и по нефтеперерабатывающим предприятиям. Вот там малый и средний бизнес лишается возможности продолжать свою деятельность, или, во всяком случае, поставлен под очень тяжелый удар. А что касается руководства Яндекса, нет, оно надежно встроено в целом в систему путинизма и, понятно, будет поддерживаться так же, как и, условно говоря, там Яндекс частная компания, а, скажем, РЖД в значительной степени является государственной корпорацией. И в этом смысле Яндекс ничем не отличается реально от крупнейших государственных корпораций.
1: У нас остается примерно минута. Если государство не будет трогать владельцев, управляющих Яндекса, значит ли это, что у них есть все-таки какая-то агентность в этой системе? Они могут влиять на решение?
6: Ну как, они могут влиять, но они не могут повлиять на выработку политической линии. То есть они не могут остановить войну. И поэтому должны будут дальше адаптироваться к ситуации.
1: А почему во время угрозы, когда им, возможно, угрожает угроза, почему они не обретают эту субъектность?
6: Но дело в том, что бы означала эта субъектность? Мы под субъектность понимаем их способность повернуть
1: кремлевскую политику. Да, я имею в виду повлиять на политику, да.
6: Ну, это трудно себе представить в ходе войны вообще. Этого не было ни в одном государстве в условиях войны. Можно попытаться влиять на ошибочные решения вне условий реально идущей войны. И в авторитаризмах такое бывало. Но если авторитаризм или тоталитарная система ведет войну, то внутри нее любая попытка такой субъектности – это просто предательство и абсолютно государственное преступление. Никто на него не пойдет.
1: Спасибо вам большое, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов был с нами в эфире «Лицом к событию». Мы обсуждали последствия ударов по дата-центрам. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, как работал интернет у вас сегодня. И увидимся завтра. До свидания.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Галя часто рассказывала, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
9: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
10: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
11: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галя еще он был человеком, которому все позволялось.
12: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
13: Привет, это Виктор Кульганик
14: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
13: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
9: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственным вполне. И в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
14: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
9: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное, но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец – это есть прекрасное, очень милое и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
13: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
9: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
14: А О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
8: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, ко мне Иван Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Караганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
13: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
9: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок. А потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда. Но когда мы с ними знакомились, они говорили: «А вы оттуда, из России?» Мы говорили: «А вы где?» «А мы здесь, мы в Азии». «Не хотите туда ехать?» «Нет», — говорили они, — «не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали». И вот так возникла песня, которая называется «Караганда» или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
14: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
13: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджава, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте, там, 3 лет, тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись, давай продолжим твою историю.
14: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
11: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию, потому что сама по себе квартира отца и матери – это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий о происходящем. Собиралась алматинская интеллигенция, Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну, или, так сказать, трехкомнатная квартира, самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент это, там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
15: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде том обводный канал.
14: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
8: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок, программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь. Что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
15: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
14: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
11: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, там 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Хитера ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить. И дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу. И, соответственно, он выходил на улицу. Ну и мать вот этим воспользовалась. И в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке. Никакого удивления от этого не было. Это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
15: Ой, кара!

0: 30 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родители расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего «Полин». И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то, я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды» последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно, это сейчас слушать невозможно. А надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой «Караганды», да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти, ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которые фамилии установлены украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.
0: А на картиночке площадь садиком, а перед ней камень с медным всадником. А 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
6: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
5: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
6: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
5: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
7: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
1: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
3: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
1: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывают, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал
3: да,
1: людей вокруг.
3: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
1: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
8: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Акуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?
0: Ой, Караганда, ты Караганда,

0: есть, так то не хуже здесь.
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы живем. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
3: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noise MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем времени. Пока-пока.
0: Пока.
3: Ой, Караганда, ты Караганда, ты мать-мачеха, для кого когда, а для меня была так завсегда нежна, что я самой себе стала не нужна. Караганда.
4: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
5: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18 часов 32 минуты, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
6: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
13: В большом счете я за свободу слова.
14: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Говорит Радио «Свобода».
17: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до 00:30 ночи по московскому времени.
16: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
17: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
18: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа передача Игоря Померанцева «Звуки человеческого вторжения в природу». Начнем с выпуска «Русских вопросов». Ален Безансон или «Необратимы ли перемены происходящего в России?» Выпуск подготовил Борис Парамонов. Эфир 3 августа 1995 года.

0: «Русские вопросы». Историко-культурная программа «Радио Свобода».
1: Начинаем передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Тема сегодняшней беседы – советолог Ален Безансон или «Необратимы ли перемены, происшедшие в России?». Одна из самых больших проблем нынешнего исторического момента в России – это вопрос о характере происшедших в ней перемен. Коммунизм обрушился, ликвидирован, но некоторые его основные политические и социальные установки продолжают присутствовать как в сегодняшнем спектре политической жизни, так и на более глубоком психологическом уровне в характере сознания больших масс современных россиян. Нельзя отрицать, что коммунизм сохраняет достаточно широкую и весомую социально-психологическую базу в посткоммунистической России, и это ставит вопрос о возможности его реставрации, причем вполне легальным путем, на демократических, парламентских или президентских выборах. Это кажется тем более вероятным, что уже в нескольких посткоммунистических странах, среди них даже в Польше, бывшей в свое время на передовой линии антикоммунистической борьбы, в результате последних парламентских выборов в сущности победили коммунисты. Это, конечно, не совсем те или совсем не те коммунисты, которые управляли этими странами в недавнем прошлом. Это, скорее, достаточно цивилизованные левые, заметные социал-демократической окраски. Но сходная ситуация в России должна вносить поправку на характер нынешних российских коммунистов, которые кажутся, да и на деле являются едва ли не той же обскурантистской силой, что 5 или 10 лет назад держала государственную власть в Советском Союзе. Зюгановские коммунисты мало похожи на европейских социал-демократов, хотя их лидер кажется порой склонным к разумным компромиссам. Если же при этом учесть, что в России существует вполне реальный спектр так называемых красно-коричневых, потенциального союза, способного объединить коммунистов с самыми крайними националистами едва ли не фашистского толка, то вопрос о возможной реставрации в стране тоталитарного режима покажется вполне реальной угрозой. А если при этом вспомнить, что темп экономической реформы, долженствующий создать в России базу рыночной экономики, по определению исключающей тоталитарно-социалистическую альтернативу, оставляет желать лучшего и гораздо медленней осуществляет перемены, уже сказывающиеся позитивно в бывших соцстранах Восточной Европы, то оснований для беспокойства о возможности коммунистической реставрации будет не меньше, а, само собой разумеется, больше. И все же есть веские основания говорить о необратимости произошедших в России перемен, о невозможности ее возврата к коммунизму. Здесь важно установить решающий критерий суждений о характере этих перемен. А для этого нужно прежде всего вспомнить и еще раз повторить, чем же был сам коммунизм. Критерии для суждения о характере коммунизма дает теория коммунизма, принадлежащая французскому советологу Алену Безансону, лучшему, на наш взгляд, из западных советологов, глубже других, проникшему в интимную природу коммунизма, в его, так сказать, тайны тайных, и сверх того, наметившему еще более 10 лет назад те линии политической и социальной эволюции, которые были перспективными в смысле его конца. Если Ален Безансон и не дал обязывающего и точного прогноза,

0: науки советологии, во всяком случае, к ее описательным методам. Она, эта интерпретация, свидетельствует о глубинно-метафизическом проникновении Безансона в феномен коммунизма. Эта новаторская трактовка дана Аленом Безансоном в его работе «Интеллектуальные источники ленинизма». Досадно, что это сочинение не вошло в сборник его работ, выпущенных в 1984 году на русском языке лондонским издательством Overseas Publication Interchange Limited. Более того, насколько мне известно, нет и английского перевода этой работы Безансона. Тем не менее, основная мысль этой работы мне знакома. Безансон обнаруживает типологическую модель ленинизма в древнем, можно сказать, архаическом учении так называемого гностицизма. Это была околохристианская ересь, особенно расцветшая во II-III веках нашей эры. Основное в гностицизме – представление о том, что мир создан неким злым богом, и что явление Христа знаменует конец власти этого злого бога. Христос дает якобы санкцию на то, чтобы изменить, просто уничтожить злой мир, созданный злым богом. Новый христианский эон будет иным небом и иной землей. Таким образом, гностицизм – это богоборческое и мироотрицающее учение, психологическим источником и двигателем которого является ненависть к бытию. По Безансону этот психологический импульс и есть модель всяческого революционаризма. Я нашел подтверждение этой мысли французского советолога у одного русского автора, известного философа Семена Людвиговича Франка в его замечательной статье 30-х годов «Ересь утопизма». Цитирую Франка.
1: «Подлинный и последний идейный источник утопизма есть совершенно новая религиозная идея, некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме II века. Это есть мысль, что мировое зло и страдания определены неправильным устройством самого мира. Древние гностики учили, что мир сотворен злым богом, и что бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной бог, чем творец мира. В туманной форме утопизм вообще содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение». То есть конец трагической подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомраченно-блаженного бытия. Гораздо существеннее, однако, для нас иная, более тонкая и глубокая связь, в которой обнаруживается имманентная необходимость для утопизма быть замыслом преобразования неких общих космических основ бытия.
0: Итак, не социальное переустройство неправых общественных отношений, а космический бунт. Вот зерно и резон революционистского утопизма, к типу которого, несомненно, принадлежит марксизм-ленинизм. Но у последнего есть еще одна поистине дьявольская особенность. Дьявола, как известно, называют отцом лжи. Это мастер обманов и подмен. Вот так и большевистская утопия не столько осуществляется, сколько подменяет собой реальность, подставляет себя на место реальности. Дело в том, что ее вообще не интересует осуществление. Ей важно словесное свое провозглашение. Поэтому коммунистическая утопия, приходя к власти, создает совсем иной, невиданный ранее в истории тип насилия. Коммунистический режим ни в коем случае нельзя понимать по аналогии с иными тираническими режимами. И отличается он от них даже не количеством насилия, а его качеством. Он осуществляет насилие во имя призрачных целей. Вот как пишет об этом Ален Безансон.
1: Революционная программа доидеологической эры не посягает на принцип единства реальности и сохраняет его, даже разрушая саму реальность. Петр I является типичным представителем подобной простой формы революционной власти. Чтобы преобразовать Россию, он устанавливает террор, но в ходе этих преобразований он не утверждает, что Россия уже не та, что была. Точно так же, заботясь о своей пропаганде, он не фальсифицирует информацию, не устанавливает царство всеобщей лжи. Наоборот, он лишает Святую Русь ореола исключительности, чтобы она стала более понятной и близкой другим народам, и применяет к русской действительности общепринятые мерки, чтобы успешнее ее преобразить. Он не спровергает могущество церкви, открывает границы. Что же касается отрубленных голов, то он выставляет их на городских воротах. В древних апокалиптических сочинениях существующий мир не смешивается с новым миром, который придет ему на смену. Это две отчетливо

0: отделенные друг от друга эры в истории мироздания. Древние гностики, наоборот, верили, что существующий телесный мир скрывает за собою другой, внутренне связанный с первым невидимыми узами. Этот другой мир присутствует здесь и сейчас, рядом и одновременно с видимым миром, и разделяющая их граница является препятствием лишь для человеческого сознания, еще не озаренного светом истины. Таким образом, две длящиеся параллельно эры могут с полным правом считаться за одну.
1: Вот такой параллельной реальности мир построили коммунисты, точнее, провозгласили его существующим, и не только существующим, но и лучшим, то есть единственно подлинным. Этот мир существует исключительно на бумаге, пошедшей на печатание коммунистических программ. И насилие они, коммунисты, употребляют на то, чтобы заставить других признать этот нереальный мир существующим. Вот так Сталин провозгласил социализм, построенным в 1936 году, и тогда же заявил: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи». Люди, даже лояльные к режиму, даже веровавшие в социализм как некое лучшее будущее, только поежились. Так вот, это и есть социализм? Но не важно, какой он есть, важно, каким он считается в идеологической своей ипостаси. Мир коммунизма – это мир фикций. Это не просто насилие, употребляемое ради тех или иных целей, а насилие, так сказать, бесцельное, ради провозглашения лжи правдой, несуществующего существующим. Как писала об этом Надежда Яковлевна Мандельштам, страшно не тогда, когда трупы валяются на улицах и над ними голосят бабы. Страшно, когда мужа забирают ночью, а жена утром подкрашивает губы и идет на службу. Помню, только-только приехав на Запад в 1977 году, я был в Италии на одном собрании вместе с бывшим вице-президентом Чили, расписывавшим ужасы режима Пиночета. После него выступил я и рассказал, как еще в СССР видел телевизионный документальный фильм о том же. И там была сцена. Женщины в полицейском управлении Чили пытаются что-нибудь узнать о пропавших мужьях. И затем я сослался на вышеприведенные слова Надежды Яковлевны Мандельштам. Вице-президент, помнится, был недоволен. И дело не в том, что он, очевидно, не читал Безансона. Дело в том, что у него не было опыта жизни в атмосфере, провозгласившей свою победу утопии. Как было ему объяснить, что дело тут не в реальности тех или иных жертв? Кто ж спорит с тем, что чилийские жертвы были реальные? И не в количестве таковых нельзя взвешивать кровь, а в качестве той жизни, которой живут остающиеся на так называемой свободе. Чилийских женщин в полицейском управлении никто не заставлял красить губы и улыбаться.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В рамках историко-культурной программы «Русские вопросы» беседа о французском советологе Алене Безансоне и о том, необратимы ли перемены, произошедшие в России. Одна из основных работ Безансона называется «Краткий трактат по советологии». Это, несомненно, классическое произведение. Советские зэки могли бы присудить ему первую премию на воображаемом конкурсе советологов. Да и не только зэки, а все, имеющие опыт жизни под коммунизмом. Помню, один эмигрант, ставший в Америке славистом, остроумно сравнил западных специалистов по Советскому Союзу и отношение их к эмигрантам с биологами, которые очень бы удивились, если б исследуемая ими улитка вдруг сама заговорила. Вот такими улитками они считают нас, эмигрантов. Отличие Алена Безансона от этого типа ученых в том, что он понимает язык улиток и не удивляется их речам. Он, кстати, учился 5 лет в Московском университете и сумел за эти годы понять советскую жизнь, уловить ее секрет. Итак, краткий трактат по советологии. В нем самое, пожалуй, интересное, выделенные Безансоном фазы пребывания советского режима. Именно пребывание, существование. Слово «развитие» сюда не подходит. Можно еще сказать о механизмах самовоспроизведения. Безансон называет их военным коммунизмом и НЭПом по двум хронологически первым в советской истории реализациям этих моментов. Безансон пишет.
1: Существуют две и только две общие модели советской политики. Говоря «военный коммунизм», я буду подразумевать усилия коммунистической партии заключить общество в рамки предопределенной идеологии. Говоря «НЭП», я имею в виду определенного рода отступление идеологической власти и некоторую свободу действий, оставленную обществу для устройства своих дел по своему желанию. С этой точки зрения можно сравнить взаимоотношения власти и общества с отношениями между паразитом и организмом, за счет которого он живет. Если погибнет организм, паразит несколько позже разделит его участь. Бывают случаи довольно устойчивого симбиоза, когда паразит отказывается от полного захвата организма, а тот, в свою очередь, не в состоянии вылечиться полностью. За 60 лет, истекшие со времени Октябрьской революции, советский режим не сумел достичь такого равновесия. Он подвержен колебаниям огромной амплитуды, и в конце каждого удара маятника либо общество стоит на грани разрушения, либо власть на пороге ликвидации или растворения.
0: На эту схему советская история ложится исключительно точно, без зазоров. Военный коммунизм 2 – это коллективизация и террор 30-х годов. НЭП 2 – как ни странно, война. Тут опять хочется вспомнить Надежду Яковлевну Мандельштам, писавшую о годах войны.
1: Во время войны для многих тоже была тогда своеобразная передышка. Нас на время забыли, вернее оставили в покое. А на войне люди знали, зачем умирают. Я ненавижу войну, но вижу смысл в защите Родины, какой бы она ни была, от нашествия врагов. Когда после войны начали заполнять лагеря недавними защитниками Родины, люди закрывали глаза, чтобы продлить передышку. В конце 40-х годов мы шли с Ахматовой по улице, и она сказала: «Подумать, что лучшее время нашей жизни – война, когда стольких убивали, мы голодали, а сын был на каторге». Поймите, как мы жили, если война принесла психическое облегчение.
0: После войны новый зажим – военный коммунизм 3, Никитина оттепель – НЭП 3 и так далее. Насколько далее? В 76-м году, когда был написан краткий трактат по советологии, Безансон склонен был думать, что, умело маневрируя в этих двух моделях, режим сможет продержаться неопределенно долго. Теперь, задним числом, мы видим, что конец был близок. Но тогда это было еще не ясно. Впрочем, как я уже говорил, Безансон все же сумел разглядеть в советской жизни некую тенденцию, которая была перспективной в смысле этого конца. Здесь я хочу вернуться к некоему совпадению, отмеченному нами в начале передачи, к тому, как предвидел конец коммунизма выдающийся русский философ Николай Бердяев. В его книге «Истоки и смысл русского коммунизма», написанной в 1937 году, есть слова о том, что энергия, движущая коммунистическое строительство, весь этот идейный энтузиазм, эта впечатляющая жертвенность людей, объясняются бессознательно религиозными корнями коммунистического сознания. Коммунизм – трансформированная религиозность, религиозная псевдоморфоза. Но на уровне сознания, продолжает Бердяев, у коммунистов господствует плоская и вульгарная материалистическая философия. Это создает потенциально опасное противоречие, которое со временем скажется, попросту приведет коммунизм к концу. Поэтому, борясь с религией, заканчивает Бердяев, выкорчевывая религиозные корни души, коммунисты подпиливают сук, на котором сидят. Коммунизм падет, когда тип коммуниста-энтузиаста сменится типом циничного дельца и рвача. Теперь мы знаем, что именно так и произошло. Ален Бизансон в том же 76-м году этого еще не знал, но уже догадывался. Он написал тогда предисловие к французскому изданию книги иммигранта Ильи Земцова «Коррупция в Советском Союзе», в котором сумел оценить исключительно важное, судьбоносное значение этого факта и фактора для советского будущего. Вот что он писал тогда.
1: Коррупция есть болезнь коммунизма. И поэтому в рамках противопоставления между ими и нами, между партией и обществом, коррупция для последнего есть признак здоровья. Она есть не что иное, как проявление жизни, жизни патологической, но которая все же лучше, чем смерть. В ней проявляется возрождение частной жизни, ибо сама фигура спекулянта есть победа личности, индивидуальности. Отношения между людьми, вместо того, чтобы выливаться в искусственные формы идеологии, возвращаются на твердую почву реальности, личной выгоды, спор о том, что положено мне, а что тебе. Именно потому, что она разрушает небытие мертвого языка, а моральность коррупции является все же более моральной, чем извращенная мораль коммунизма. Таким образом, есть две силы, атакующие коммунистический режим, каждая со своего конца. С одной стороны, это те, кто уничтожает извращенную истину, просто говоря, правду. Люди покроя Солженицына, Сахарова, Надежды Мандельштам. С другой стороны, советские лагеря набиты людьми, которые, как в свое время кулаки, представляют элиту нормального экономического общества, которая с трудом кое-как старается возродиться и которая лишается своих наиболее ценных элементов, ибо такова уж судьба предпринимателей в СССР – считаться ворами или расхитителями. Кем бы они ни были, следует подчеркнуть важность этого полюса преступности, который соответствует расположенному с другого конца советской системы полюсу героизма.
0: Коммунизм пал, когда сами коммунисты, причем высокопоставленные, настолько вплелись в эту сеть коррупции, что почувствовали необходимость ее легализации. Очень не исключено, что их подтолкнуло, спровоцировало к такому решению политика одного из последних генсеков, Андропова, человека, который, судя по всему, решил всерьез взяться за коррупцию и сделать своего рода героическую попытку ее уничтожения. Но, как говорит пословица, «бодливой корове бог рог не дает». Сказать торжественнее, боги отвернулись от идеалистов и отдали свое покровительство дельцам. Победил самый обаятельный из богов – Гермес Меркурий, покровитель торговли, статуя которого украшает здание Лондонской биржи. Вот что произошло в России. Тип идеалиста был побежден типом прагматика, причем на самых верхах, среди властвующей элиты. Это уже серьезнейший аргумент в пользу того, что ликвидация коммунизма в России необратима. Этого не хотят сами верхи. Но это, так сказать, социология, а есть еще и метафизика происшедшего, которую помогают понять блестящие книги Алена Бизансона. Победа над коммунизмом необратима потому, что произошло возвращение от небытия к бытию. Само бытие к себе вернулось. Не политический строй сменился, и не экономическая система. И тот, и другая, как все хорошо знают, еще сохраняют значительнейшие элементы прежнего коммунистического порядка. Но бытие, онтологические основы жизни, вернули себе господствующее положение. В опыте коммунизма бытие доказало свою неуничтожимость. Вот главное в происшедшем, в происходившем все 75 коммунистических лет. И есть все основания полагать, что российское бытие выработало стойкий иммунитет против смертных соблазнов.

На этом мы заканчиваем передачу из Нью-Йорка. Это была историко-культурная программа «Радио Свобода. Русские вопросы». Подготовил и вел передачу Борис Парамонов.

0: На волнах радио «Свобода» мы продолжаем очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Звуки человеческого вторжения в природу. Такова тема, таков материал, взятый Игорем Померанцевым для его программы.
1: «Поверх барьеров». Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Тема этого выпуска – акустические и другие свойства воды, дерева, металла и ветра с точки зрения скульптора. Не скульптора вообще, а скульптора вполне конкретного. Зовут его Вадим Космачев. В прошлом он москвич. Свою художественную карьеру на Западе начал в Австрии, после переехал в Германию. Живет под Майнцем. В этом городе установлено уже 8 работ скульптора. Я побывал у Космачева с магнитофоном. Беседовал с ним в мастерской в городе возле одной из скульптур. Вот запись этих бесед.
2: Это скульптура Вадима Космачева. Она сделана из металла и из воды. Это гигантский шар вращающийся и треугольник. Сейчас попробуем обойти эту скульптуру вокруг, чтобы возникло ощущение объема. Вот мы и обошли скульптуру. Вадим, каковы свойства воды как материала для ваятеля, для скульптора?
3: В этой скульптуре я использую в основном 4 свойства воды. Это вода как движущая сила. Мы видим, что ротор, состоящий из 2 половин шара, вращается в разные стороны благодаря усилиям воды. Это такой классический, что ли, эффект старых мельниц. Затем я использую воду визуально. Это в отверстии вертикально стоящего треугольника, в круглом отверстии величиной около 2 метров, 80 сантиметров в диаметре, вода образует стенку или такой водяной занавес. И мы можем видеть сквозь этот занавес комплекс, архитектурный комплекс банка и всей площади. Ну и затем вода производит шум, такое как бы музыкальное оформление скульптуры. Обычно на этой площади довольно тихо, особенно в субботу, в воскресенье. Люди приходят сюда, и это звучит на большом расстоянии. Меня интересует вода как инструмент времени. Это тоже очень древний известный эффект воды, использовавшийся еще с незапамятных времен как мера времени. И на этой основе я построил скульптуру лет 6 или 7 назад для здания суда в городе Пермасенс, где вода движет, приводит в движение целую систему в 8-минутном такте. То есть работает приблизительно так же, как работала когда-то машина времени в старых греческих античных судах, где речь защищающего подсудимого и обвиняющего ограничивалось таким образом. Я использовал эту систему для современного суда, конечно, с иронией, но ирония – это один из инструментов современного искусства. Последняя моя работа посвящена другому качеству воды – гигиеническому. Я использую и показываю воду с этой стороны, но как? Этого я пока не хочу открывать, потому что скульптура еще не готова. Вот есть фонтаны, которые приглашают как бы зрителей участвовать в таком освежающем, что ли, свойстве воды. Например, у этого фонтана, где мы сейчас стоим, в летнее время, как правило, полощутся дети. Но сюда приходят и взрослые. Я чувствую, что они воду в этом фонтане воспринимают иначе, чем воду из крана дома или бани, или где-нибудь на природе. Здесь все-таки они видят, как вода работает и движется, и шумит, и производит какие-то визуальные эффекты. Поэтому они в какой-то мере осязают воду как элемент скульптуры.
2: детские голоса на фоне шума воды входили в ваш замысел?
3: Они не входили в мой замысел, к сожалению. Я просто не представлял, что это вызовет такой интерес у юной публики при работе над фонтаном. Это был для меня приятный сюрприз. Но теперь я могу сказать, что, как и всегда бывает, в произведении принимает участие не только художник, но и люди, смотрящие, рассматривающие объекты, и люди, пытающиеся к ним прикоснуться или фотографирующиеся даже на их фоне.
2: Вадим, давайте еще раз послушаем воду.

0: Вадим, вам часто приходится работать с металлами?
1: С металлами я работаю уже, может быть, более 25 лет. С листовой сталью, с нержавеющей сталью. Металл для меня является моим языком, поэтому вы все, что видите здесь, у меня в мастерской, и видели на площадях в Майнце или в других городах, это все относится к палитре металлов, которыми я пользуюсь. И эта палитра довольно широкая.
0: А у вас есть любимые металлы?
1: Это зависит часто от времени года. Летом, например, я люблю работать с легкими металлами, листовой сталью, оцинкованной сталью. Вот вы видите, например, у меня на столе лежат листы оцинкованной стали.
0: Я думаю, чуть позже мы даже услышим, как звучит листовая сталь.
1: Да, это звук не всегда приятный, иногда он режет слух, но для этой цели я использую защитные устройства. Вот, например, наушники, которые здесь вы видите. Металлом, проработав 3-4 часа без такого инструмента, можно получить известную головную боль. А для архитектуры я использую два рода металла. Это или нержавеющая сталь листовая, 6-миллиметровая, или же сталь, так называемая картейн-сталь. Это сталь ржавеет, но до определенного предела. Я использую листы металла от 10 до 35-40 миллиметров. Эффекты, которые получаются в картейн-стали, например, совершенно уникальные. Эта сталь меняет цвет в течение ряда лет. И чем дальше идет процесс ржавения металла, тем интереснее получаются визуальные эффекты этой стали. Это, можно сказать, единственная сталь, получающая такие следы времени. Происходит это благодаря легированию нормальной стали медью. И медь, как известно, оксидируясь, вызывает в чистом виде зеленую патину, а в сочетании с таким металлом, как обычная сталь, такой уникальный коричневый бархатный цвет. Причем на ощупь, если вы трогаете поверхность такой стали, уже достаточно патинированной временем, на ощупь вы чувствуете как бы дорогую ткань, это даже не мешает вам холод металла. Вам кажется, что это настолько ласкает руку. Я часто ловил себя на том, что не хочу выпускать из рук. Не потому, что это моя скульптура, но это придает, конечно, особую для скульптора, для ваятеля ценность ощущения.
0: А ржавчина может волновать вас?
1: Пожалуй, да. Но это зависит вот от сорта стали. Например, многих людей, как мне известно, ржавчина, если это не картейн-шталь, вызывает негативные, совершенно негативные эмоции. Например, одна из довольно приятных и хороших, на мой взгляд, скульптур в Майнце была перемалевана широкой кистью каким-то протестантом. На ней было написано немецкое слово «шрот». Это можно перевести как «металлолом». И понятно почему. В устроенности обиходной жизни в Германии людей раздражает часто такая сырость материала, сырость природы. Напоминание о разрушении, о старении и о каком-то непорядке. Хотя эстетически это красиво, это для архитектуры может служить великолепным контрастом. Я это знаю даже и по своему опыту, и мои скульптуры иногда называли этим же самым словом «шрот». Приходилось много объяснять, что это шрот, это не значит плохо, это не значит некрасиво, это может имеет большую эстетическую ценность.
0: А вы можете отличить на ощупь или на глаз немецкий, германский металл от российского или от американского?
1: От американского навряд ли, потому что американский очень похож на немецкий. Я был в Америке, и само это слово «картейн», «сталь» английское. Так что американцам этот металл очень известен, хотя был открыт этот металл в Германии перед Второй мировой войной. Но материалы, с которыми я работал в России, можно отличить действительно на ощупь, так как они выходят с так называемой окалиной. Эта окалина в России не снимается, так как это требует специальной обработки пескоструйными машинами, которые снимают в Германии эту окалину, и металл в совершенно чистом, так сказать, первозданном виде поступает на рынок. Может быть, сейчас, правда, в России окалину так же снимают, как и в Германии. Мне трудно судить. Я уже 15 лет как выехал из России.
0: У каждого металла есть свое звуковое лицо. Мы сейчас с вами в вашей мастерской. Вы не могли продемонстрировать, как звучат различные металлы?
1: Я продемонстрирую, как, например, звучит металл, который режется так называемой флекс-машиной. Это грубый, такой брутальный звук. Может быть, он повредит кому-нибудь барабанные перепонки. Но мне этот звук родственен, я люблю этот звук.
0: И какой это был металл?
1: Это был обыкновенный стальной лист 10-миллиметровой толщины. Я использую эти материалы очень часто для небольших скульптур. Самую резкую мне производят на специальных фирмах, а в моей мастерской я монтирую этот материал. Мне приходится его сверлить, его сваривать вместе, его обрабатывать вот так, таким образом, как вы сейчас слышали.
0: А есть металлы, звучание которых вам не нравится?
1: Мне нравится, как звучат все металлы. Все звучат на свой особенный лад, но есть машины, которые работают с металлами настолько резко, настолько громко. Такие материалы, безусловно, производят и на творца тяжелый эффект. Эти металлы, как правило, тонкие листы стали, режутся специальными машинами. К ним можно тоже привыкнуть, это не такая большая тяжелая проблема. Важен эффект. Я использую эти листы, скажем, для так называемых моих вант-агрегатов. Это стенные рельефы, сочетающие дешевый лист оцинкованной стали со структурированным фоном дерева. Поэтому мне приходится слушать одновременно, и как звучит обработка дерева, мягкая и бархатная иногда, и как звучит в контраст с этим металл. Такая музыка, конечно, раздражает, бывает, моих соседей, но я думаю, они тоже уже привыкли и не так жалуются на мое музыкальное сопровождение.
0: Можно еще послушать голоса металлов?
1: Ну, вот так звучит, например, тонкий лист металла. Это около 1 миллиметра толщины оцинкованная сталь. При разрезании ее по шаблону или по нарисованной линии специальной пилой механической со специальным лезвием или полотном, как в России говорят. Я вам сейчас это продемонстрирую.

0: А как звучат не пустотелые болванки?
1: Это совершенно другой звук. Вот вы видите толстую 50-миллиметровую сталь. Звук совершенно иного качества. С таким некоторым звоном.

0: Вадим, а вы любите сваривать металлы?
1: Сваривать металлы я люблю больше всего. Металл, соединяясь с варкой, приобретает форму, уже переходит из разряда просто металла в скульптуру. И этот процесс, вот вы сейчас можете послушать, как... Этому процессу сварки я учился у хороших мастеров. Сваривать металл, действительно, это как бы искусство. Одно дело сваривать металл достаточной толщины, другое дело металл сваривать тонкий, листовой металл, где каждое неловкое движение может просто разрушить линию шва или разрушить саму поверхность металла, прожечь его насквозь. Здесь надо иметь действительно, что называется, чуткие руки и очень верный глаз.
0: А профессиональный скульптор, работающий с металлами, мог бы работать сварщиком?
1: Я считаю, что да. Делая скульптуры на фирмах, обычно показываю примеры тех швов или тех соединений металла, которые мне нужны. Я объясняю это сварщикам, профессионалам, и они видят, что тот шов, который мне нужен и который я им демонстрирую, делает их коллега. И это нас очень сближает с первой минуты.

В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – акустические и другие свойства металла, воды, ветра и дерева. Из своей мастерской в деревне под Майнцем говорит скульптор Вадим Космачев.

0: Это уже звучит дерево. Вадим, древесина по сравнению с металлом кажется материалом недолговечным. Вы относитесь к дереву с доверием?
1: Дерево для меня всегда большое удовольствие. После крепкого, тяжелого труда с металлом работать с мягким деревом, которое почти в буквальном смысле при хороших инструментах течет между пальцев, из которого можно резать, трогать или обрабатывать долотом или различного рода пилами, в очень короткое время создавать нужную форму. Это удовольствие можно только лишь сравнить с рисованием, где скульптору вообще материал не оказывает сопротивления. Это очень важно, иметь палитру материалов для скульптора. Мне трудно представить скульптора, работающего постоянно только с одним материалом. Во-первых, может наступить усталость чисто физическая, а большая опасность ждет скульптора, работающего с одним металлом, эстетическая. Утомляются глаза, монотонность работы может привести к потере чувства материала. Металл, дерево разных пород, может быть, продукты дерева, как фанера, например. Это вообще материал напоминает своей легкостью почти бумагу. И смена материалов для меня является просто необходимостью.
0: Что говорит дерево нашим глазам, нашим пальцам?
1: О, очень много. Во-первых, дерево теплое. С деревом я работаю, как говорится, голыми руками. Это всегда ощущение такого, что ли, прикосновение с другом. Даже работая на улице зимой, дерево греет руку. Что нельзя, конечно, сказать о металле. Все-таки металл может и при какой-нибудь ошибке поранить руку. Дерево – это мягкая душа.
0: У вас есть любимые сорта дерева?
1: Да, безусловно. Я работаю очень охотно с буком. Бук тверже липы, бук легко структурировать. Правда, бук, вот то, что вы сказали, не так долговечен. Он особенно подвержен порче влагой. Поэтому скульптура из бука делается, как правило, для помещений, не для улицы.
0: А как звучит бук?
1: А вот послушайте.
0: Вадим, а сосна звучит иначе?
1: Трудно добиться разницы в рабочем процессе звучания между сосной или, скажем, буком или дубом. Но такая разница, безусловно, существует. Но она зависит не столько в скульптуре от породы дерева, сколько от его толщины, от его размера, от его плоскости. Скажем, вот так может звучать тонкий сосновый

0: Я хотел бы вам еще продемонстрировать изучение дерева на примере готовой скульптуры. Вот перед нами скульптура, она около 2,5 метров высотой, такая комбинация дерева, соединенного металлом. Но дерево здесь не массивное, а сделанное как бы в виде короба, то есть с пустым внутренним пространством. Поэтому она имеет такой характерный звук.
1: Это сосна?
0: Это сосна. А рядом буковая скульптура, и вы слышите звук такой глухой, тяжелый, крепкий.
1: А из ваших деревянных работ уже можно было бы собрать небольшой лес или рощу?
0: Небольшой садик, наверное, собрать бы удалось.

0: Вадим, можно ли считать ветер материалом для ваяния?
1: В какой-то мере, да. Я, во всяком случае, использую ветер как иногда как звучащий такой элемент скульптуры. Вы слышите, к сожалению, у нас сейчас спокойно. Я привожу в движение этот пропеллер руками. Но когда дует достаточный ветер, он вращается столь же быстро и с таким приблизительно же звуком, даже еще интереснее.

0: О ветре я хотел бы еще добавить два слова по поводу своей последней работы в Нюрнберге. Две формы около 14 метров ветер приводит в движение. Таким образом, в этом случае ветер действительно является как бы фактором ваяния, так как благодаря ветру скульптура меняет ежеминутно свой абрис, в какой-то мере форму, так как детали принимают неожиданные хаотические направления. И я на это рассчитывал. Я рассчитывал на то, что скульптура будет обязательно меняться именно с помощью ветра.
1: А можно потрогать ветер руками?
0: Да, наверное, мысленно можно потрогать ветер. И скульптор должен иметь это чутье в руках, иначе элементы его скульптуры останутся без движения.
1: У вас есть любимый ветер?
0: Да, у меня есть любимый ветер, но этот ветер можно слышать или чувствовать, или обонять только на берегу моря.
2: Скульптор Вадим Космачев об акустических и других свойствах ветра, дерева, металла и воды. Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.

0: На волнах «Радио Свобода» вы слушали очередной выпуск «Поверх барьеров». Наша передача завершена. Ее вел Иван Толстой. И в конце выпуска писатели у микрофона. Виктор Некрасов о Корнее Чуковском. Эфир 19 февраля 80-го года.
1: В студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей сдавать с грехом пополам сопроматы и проектировать какие-то там театры и вокзалы, я выполнял еще обязанности эмиссара своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой. Каждую свою поездку в Москву я получал от нее спецзадание. То отвезти Бонч-Бруевичу, редактору сборников «Звенья», ее мемуары. Несколько лет по поводу них между теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом мире» только через 30 лет. То передать в Институт Ленина сохранившуюся почему-то у тетки переписку Ленина с Мартовым. То зайти к Надежде Константиновне Крупской, с которой она работала в свое время в наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости. Об этом визите есть несколько строк в воспоминаниях моей тетки минувшем, где я называюсь «мой племянник». То посетить вдову Виктора Павловича Нагина или разыскать в Москве дореволюционного теткиного друга Сергея Васильевича Андропова, другого, к которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольске и так далее, и так далее, и так далее. Году в 30-м или 31-м получил я очередное задание – повидать Корнея Ивановича Чуковского и что-то, не помню уже что, передать ему. Открывшая мне дверь немолодая женщина спросила, как доложить. Я сказал: «Доложите, что пришел Некрасов». Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый молодой хохот. «Неправда, неправда! Некрасов давно умер, это я знаю точно!» И опять хохот. «А ну-ка, ведите этого самозванца!» Я не без робости, а потому несколько развязно вошел в комнату. Корней Иванович был нездоров, лежал на кушетке, прикрытый одеялом, заваленный книгами, очень похожий на карикатуры, которые я знал с детства. Запомнились, конечно, нос, веселый рот и еще более веселые, как любят у нас теперь говорить, озорные глаза. «Ну так что вас ко мне привело, юный мистификатор?» Я передал письмо. Он быстро пробежал его глазами, улыбнулся и сказал: «Узнаю коней ретивых», и отложил письмо в сторону. Они с Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и извительный характер. Не сомневаясь, что в переданном мною письме, в котором она, очевидно, о чем-то его просила, было несколько шпилек по его адресу. Отложив письмо в сторону, предварительно аккуратно вложив его в конверт, Чуковский посмотрел на меня своими веселыми глазами. «Ну а вы чем занимаетесь, племянник своей тетки?»
2: «Архитектурой».
1: «О-ля-ля, архитектор, значит?»
2: «В недалеком будущем».
1: «А где же птичница?»
2: «Я не понял, какая птичница?»
1: Корнея Иванович в свою очередь удивился. «Как какая?» И продекламировал своим неожиданно высоким голосом. Теперь он, благодаря радио и записям, всем знаком. Раз архитектор с птичницей спознался, в их детище смешались две натуры. Сын архитектора он строить покушался, потом их птичницы он строил только куры. Значительно позднее я узнал, что эпиграмма эта принадлежит Козьме Пруткову. Тогда же спросить постеснялся и, в общем-то, не понял, остроумно это или нет. На этом беседа наша кончилась. Чуковский сказал, что обязательно ответит, но по почте, велел передать привет, и я откланялся. Ощущение было странное. Хохмач какой-то. Слова этого, правда, тогда не существовало, но было какое-то другое, не помню уже какое, означавшее приблизительно то же самое. Прошли годы. 10, 20, 30. Чуковский стал для меня автором не только «Крокодила» и «Мухи-цокотухи», но познакомиться с ним по-настоящему как-то все не удавалось. С теткой он по-прежнему переписывался, присылал ей веселые, остроумные письма и очень мило поздравил ее с напечатанными в «Новом мире» ее воспоминаниями «Минувшее». Не могу не похвастаться его отзывом. «Дорогая одногодка Софья Николаевна, здорово!
2: В Москве только и разговора, что о вашем минувшем. Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как вы целовались в кустах с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева, но в печати, да еще в какой, в новом мире, звучало по-новому молодо и свежо. Я очень обрадовался этим таким славным очеркам и спешу поздравить вас с их напечатанием. Ваш К. Чуковский. 25 января 1964 года. Жаль, что не напечатали о Сергее Виценском. Картинная фигура. Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со всеми интересными письмами. Но бурно негодовала по поводу поцелуя в кустах с Альбиным, тем самым Сергеем Васильевичем Андроповым. Никогда, никогда, никогда этого не было. Откуда он это взял? Еще писать мне об этом. Я понял, что это очередная шпилька Корнея Ивановича в ответ на какую-нибудь Сонину. Потом уже при встрече он говорил мне, что вместе с Софьей Николаевной ушел какой-то оказавшийся очень существенный кусок его жизни. Кстати, виделись они только раз, и то мельком на первом съезде писателей. Что такие люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко. Весьма высоко оценил ее писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, все близко принимать к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться. Я спросил его, между прочим, о столь возмутившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он хитро взглянул на меня, сказал: «Неужели я такое написал? Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо получилось». Я окончательно понял, что это был обмен шпильками. Встреча, о которой я говорю, произошла почти через 40 лет после первой. Было это летом 1969 года в Переделкино. Мы с приятницей зашли к нему на дачу. Он сидел на веранде второго этажа в уютном, завешенном от солнца и ветра закуточке. Так же, как и 40 лет назад, завален был книгами и что-то писал. Нашему приходу неподдельно обрадовался, отложил книги, ничего, подождут, и тут же очень оживленный и молодо стал о чем-то рассказывать. Я говорю о чем-то, не уточняя, не потому что не хочу об этом рассказывать, а потому что в эти 1,5-2 часа, которые я у него пробыл, воспринимал я его главным образом как человека, пусть знаменитого лауреата и доктора Оксфордского университета, но как человека. И за этот крохотный промежуток времени человек этот меня покорил.
0: Виктор Некрасов. Запись 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
3: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
4: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
5: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
6: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
7: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
8: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
9: России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
10: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Говорит Радио «Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
12: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
13: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
14: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
15: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
16: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
17: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
19: Стрелы дата-центров, теперь еще и Сбербанк. Какие последствия?
20: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать.
19: Кадры, по словам пресс-секретаря Кремля, совсем не связаны с тем, зачем Путин собирает Совет Безопасности. У вас на экране последствия удара по дата-центру Сбербанка в Саратовской области. И да, тема встречи по цифровой безопасности заявлена Кремлем еще с пятницы. Это факт. Но в пятницу горел и дата-центр Яндекса в Калуге. Это тоже факт. Как и роль этих центров в экономике всей страны. Важные истории пишут, что за несколько дней до ударов по Яндексу Сбербанк срочно закупал средства для обороны своего дата-центра. На экране у вас скриншоты госзакупок. Но почему-то закупки не помогли. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы говорим о защите дата-центров и о мифах, которые появились после ударов по ним.
21: Это видео из Балаково Саратовской области. В ночь на 14 октября украинские беспилотники атаковали здесь дата-центр Сбербанка. В компании заверяют, что атака не повлияла на критические процессы. Сотрудник Сбера в анонимном комментарии «Радио Свобода» также упомянул, что удар не сильно затронул их отдел. Сотрудники возвращаются к работе.
22: СОТ-1 будет потреблять электроэнергии больше, чем весь город Балаково.
21: Сбер начал строить дата-центр в Балакове в 2021 году. Одним из главных лоббистов строительства выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На строительство выделили 2,5 миллиарда рублей. Это почти 30 миллионов долларов. Комплекс из 7 модулей площадью более 55 тысяч квадратных метров планировали полностью ввести в эксплуатацию к 2030 году. Власти Саратовской области называли его будущим крупнейшим подобным центром Европы. Дата-центр в Балакове – четвертый на территории России, атакованный за последние неделю.
20: Если будут уничтожать по 4 дата-центра в неделю, то до Нового года IT в России перестанет существовать. Можно закопать под землю. Там, типа у нас много бомбоубежищ и так далее, и вот туда под землю их закопать. Но, во-первых, это время. То есть это надо эти бомбоубежища подготовить. Это тоже не за день ты не перенесешь туда никакого оборудования. Во-вторых, там должно быть подведено электричество. Это сложный промышленный объект. Десятки мегаватт, потребляющие электроэнергии на десятки мегаватт. И сотни даже. Там. Как туда это электричество подвести? Под землей эти стойки тонна весом, каждая стойка. Их надо там, 1000 стоек этих надо туда занести. Как ты их туда занесешь?
21: В результате ударов по дата-центрам многие россияне на этой неделе жаловались на сбой и недоступность сервисов пострадавших IT-компаний.
23: Вот, разбомбили дата-центр. Не работает.
0: свет у меня.
21: После атак на Яндекс в сети появились сообщения, что активность прокремлевских ботов в соцсетях резко упала. Это упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
1: Во многих соцсетях вдруг стало немного легче дышать. Многие это заметили. Стало меньше ненависти, меньше раскола и меньше провокаций, потому что стало меньше ботов. И вполне понятно, откуда эти боты исходили.
21: В качестве доказательств приводилось два графика, пишет фактчекерское агентство «Проверено медиа». Первый – о снижении активности поисковых краулеров Яндекса, ботов, которые индексируют интернет для поисковиков. Но это не кремлеботы. Второй график, как утверждалось, показывал резкое снижение в сети числа сторонников партии «Альтернатива для Германии». Его опубликовал анонимный пользователь Threads, удаливший затем и график, и свой аккаунт. Доказательств снижения активности кремлеботов нет, делает вывод «Проверено медиа». К такому же выводу пришли авторы проекта BBC Verify и опрошенные Радио Свобода эксперты.
19: Ну а о последствиях атак на дата-центры мы поговорим с журналистом «Медиазоны» Давидом Френкелем. Давид, здравствуйте.
2: Добрый день.
19: Давид, я хочу сперва разобраться с мифами о последствиях. Вот про краулеров, про ботов мы рассказали в сюжете, но ходят еще слухи о том, что от ударов по дата-центрам всем Яндексу в первую очередь страдают почему-то VPN и средства обхода блокировок. Так ли это?
2: Ну, единственное, что здесь можно предположить, это что страдают те сервисы, которые использовали российские облачные хостинги, ну, хостинги Сбера и Яндекса для промежуточного узла внутри России. В первую очередь для обхода белых списков. Понятно, что если в каком-то из дата-центров пострадавших находился непосредственно сервер, на котором ваш VPN-сервис установил свой промежуточный узел, то теперь этот сервер не работает, и ваш промежуточный узел исчез. Это единственное, что можно привязать к этой истории. Но мне кажется, что это... Мне сложно говорить о массовости такого эффекта, потому что мы и раньше видели, как российские власти очень активно борются с тем, чтобы VPN-сервисы размещали свои мощности внутри

0: Ну, смотрите, во-первых, Сбербанку принадлежат мощности, по-моему, называется Cloud.ru. Это, собственно, такой облачный провайдер, такой же, как Яндекс.Облако. Это аналоги довольно популярных во всем мире платформ, ну, таких как AWS от Amazon, да, или Azure от Microsoft. Это возможность удобно, дешево, относительно дешево купить инфраструктуру в облаке. Это значит, что вы нажимаете несколько кнопок в интерфейсе на веб-страничке и получаете свой собственный сервер с кучей предустановленных на нем программ, взаимосвязи с другими программами. А вместо того, чтобы все это настраивать, поднимать самим и платить деньги своим сотрудникам за поддержку всей этой системы, вы платите, ну вот, Яндекс.Облаку какую-то обычно выше рыночной стоимости за сервер, но ниже, чем стоимость обслуживания, чем стоимость там вашего сотрудника. И для вас это выгодно. И очень многие бизнесы по всему миру, ну это просто стандарт, переходят в такие облака. Это долгосрочно, это дешево, удобно и, в общем, надежно. Потому что даже у того же самого Яндекса все-таки есть несколько так называемых availability zones, зон доступности. То есть одни и те же сервисы существуют сразу в нескольких дата-центрах, в разных регионах. В Америке очень популярно иметь одно и то же на западном и восточном берегу и так далее. А в случае, если одна из зон отваливается, в нее попадает дрон или с ней еще что-то происходит, то остается другая зона. И самим, если вы какой-то бизнес, который хочет иметь такую же степень надежности и дублирования, для вас это очень дорого. А в масштабах Яндекса это копейки, и вы просто покупаете у них эти сервисы. То же самое со Сбером и их облаком. Поэтому неудивительно, что проблемы этих облаков, уничтожение каких-то отдельных зон или просто каких-то серверов приводят к тому, что самые разнообразные бизнесы, сервисы, сайты в России, в общем, наверное, не только в России, отваливаются, потому что они использовали эту инфраструктуру.
1: Ну вот о том, что может отвалиться и какие вообще последствия для российской экономики, мы спросили у нашего экономического обозревателя Максима Бланта перед эфиром. Давайте послушаем, как он оценивает масштаб.
2: Надо понимать, что Сбер, как и другие российские IT-компании и банки, занимаются резервным копированием и хранят свои резервные копии всех ключевых и важных файлов у других, собственно, крупных IT-компаний, в других крупных дата-центрах. Поэтому вопрос о том, наступит ли коллапс российской банковской системы, это теоретически весьма вероятно, зависит от того, сколько центров обработки данных будет выведено из строя. Если это будет критическая масса, то одним переходом в наличные дело не обойдется, потому что российскую и банковскую систему, и весь финансовый сектор, и всю экономику ждет коллапс. Представьте себе, например, что у Сбера безвозвратно утрачиваются все данные по тому, у кого сколько денег на счете, по всем переводам, по всем кредитам, по всем депозитам. Собственно, это такой апокалиптический для экономики сценарий, в том числе для государства, да, потому что и государственные компании, и весь банковский сектор, он между собой сильно связан. Поэтому даже не обязательно Сбер, да, любой крупный банк способен обрушить российскую банковскую систему. Представьте, у ВТБ исчезает информация обо всех счетах. Да. Вот у вас были деньги, и нету этой информации, никто не знает. Да, в бумаге давно никто ничего не держит. Но тут надо принимать во внимание, что, например, у того же Сбера есть резервный мега-ЦОД, мега-центр обработки данных в Казахстане. Поэтому, тем не менее, да, по мере того, как выходит из строя, а за 5 дней это 4 крупных центра обработки данных, по мере того, как они выходят из строя и мощности, в том числе для хранения резервных копий, уменьшаются, вероятность вот такого катастрофического сценария растет. И о том, что российские власти всерьез относятся к этим угрозам, говорит тот факт, что Путин созвал экстренное совещание по кибербезопасности в тот же день, когда были удары по центру обработки данных Сбера в Саратовской области, на который, среди прочих, пригласил и главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
1: Но вот РБК пишет, что зампред правления Ростелекома Валерий Ермаков говорит о необходимости создать некий резервный центр обработки данных «судного дня», в кавычках. Так называемый ЦОД «судного дня», это я цитату читаю по РБК, это то, что должно быть, потому что

0: Это сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстанавливаться. Давид, а что же нужно российским властям для подобного центра судного дня?
1: Ну, я бы сказал, что идея делать один какой-то бункерный дата-центр, в котором, который будет, значит, этим резервным копированием судного дня, идея, я бы сказал, плохая, потому что первый принцип надежности заключается не в том, чтобы построить бункер, в который никто не сможет дострелить, а в том, чтобы создать децентрализованную, распределенную систему, в которой узлы будут копировать друг друга. И, в общем, по большему счету, у того же Сбербанка, несомненно, такая система в России есть, и без вот этих мегацодов, просто потому что им нужно обслуживать огромную территорию, и для поддержания просто нормальной производительности системы на такой большой территории им уже нужна распределенная система. Для того, чтобы поддерживать Дальний Север, Дальний Восток. Страна очень большая. Да? Понятно, что они не из Балакова обслуживают, не знаю, Магадан. Поэтому, скорее всего, такая какого-то такого рода система у них уже есть. Но, наверное, они принимают сейчас дополнительные шаги для того, чтобы действительно получить еще больше этих резервных копий, для того, чтобы как-то перестроиться, для того, чтобы, может быть, меньше полагаться на вот эти мегацоды, как такие более централизованные участки этой сети. Ну, в общем, что делать? Мне не хочется давать совет российскому государству, но с точки зрения здравого смысла, ну, конечно, нужно делать больше распределенных таких дата-центров. Нужно покрывать ими равномерно всю страну, и именно это делают украинцы, например. Да, в некотором роде нужно было делать то, что если вредишь соседу и пытаешься не только их убивать, но еще и вредить им, какими-то такими пакостями, то подумай сам о своей защите, как они тебе ответят, если сделают то же самое. Посмотри, как они реагируют на твои пакости. Да, украинцы распределяют, украинцы используют не мегацоды, они делают гораздо меньше, какие-то небольшие дата-центры, побольше, скажем так, меньшей плотности, да, чтобы это было все-таки распределено. И в итоге попадание, там одно российское попадание приводит к гораздо меньшим последствиям, чем когда это, да, какой-то гигантский дата-центр, обслуживающий, ну, огромную часть страны. Поэтому, ну, Сберу, российским властям стоило бы приглядеться к тому, как это делают люди, страдающие от них каждый день.
0: Давид, я попрошу вас резюмировать и не подсказать российским властям, но проанализировать уже сделанное. В России есть закон, который запрещает переводить персональные данные за границу. Я так понимаю, что это и есть причина, почему нельзя, например, в том же Казахстане хранить эти цоды. Правильно ли я понимаю, что здесь власти России оказались заложниками своих же решений?
1: Ну, на бумаге, наверное, да, но на практике я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что особенно в какой-то такой экстренной ситуации кого-то это будет беспокоить. Как это проверить? Как можно проконтролировать? А тем более, как это можно сделать как бы независимо? Если это Роскомнадзор твоя правая рука, Сбербанк твоя левая рука, то какой может быть независимый контроль за соблюдением этого законодательства, если очень нужно? Поэтому я не думаю, что это прям какое-то серьезное препятствие, скопируют все ваши персональные данные в Казахстан и не моргнут глазом. А в целом, ну, с одной стороны, такая балканизация, как это называется, интернета, она по всему миру происходит, все боятся отключений и теперь, наверное, дронов, все боятся и хотят иметь свои собственные дата-центры, свои собственные мощности, боятся передавать что-то соседям. А с другой стороны, да не такая уж это и проблема для российских властей, в том смысле, что ну, страна большая. В любом случае, необходимость держать свои данные где-то в разных частях страны существует. Поэтому я бы не сильно бы полагался на этот закон как какое-то большое препятствие.
0: Спасибо вам большое, Давид. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель объяснял нам последствия ударов по центрам хранения персональных данных в России. Но давайте мы посмотрим, как государство пыталось обеспечить безопасность этим центрам.
2: До ударов дела у Яндекса шли хорошо. За первые полгода его прибыль выросла почти вдвое, до 82 миллиардов рублей. Только владельцы решили выплатить себе дивиденды, как прилетело, и за неделю Яндекс подешевел на бирже примерно на 120 миллиардов рублей. В Сасове стояли два из трех суперкомпьютеров компании, на которых учится ее искусственный интеллект – Червоненкис и Липунов. Их стоимость аналитики оценивают примерно в 67 миллионов долларов, а третий – Галушкин. Был во Владимире. И уцелел ли он, Яндекс не сообщает. Все три собраны на американских чипах NVIDIA, которые с 2022 года в России ничего не продает. И как рассказал русской службе BBC бывший сотрудник Яндекса, компания ввозила их в обход санкций. Теперь такие обходные пути придется искать заново. А чипов не хватает во всем мире. И по оценке профильных изданий, на которые ссылается BBC, дата-центры Яндекса могут заработать снова только к 2022 году.
3: Это крайне тяжелая задача даже без санкций, потому что в ней лихорадка, в ней дефицит всего-всего, и, возможно, там, для некоторых серверов и для некоторых мощных, там, например, тех же видеокарт NVIDIA, еще не построены заводы по производству каимния из песка, ну, условно говоря, то есть настолько далеко, так сказать, ушли. Все это давно законтрактовано, память законтрактована, если я не ошибаюсь, на 75% в 2027 году, то есть это не полгода, мне кажется. А кроме того, дата-центр не строится за полгода. Дата-центр, а в Сасово, например, надо, видимо, строить заново.
2: Почему прилетело именно по Яндексу? В Киеве не скрывают и называют удары зеркальным ответом. С конца сентября российская армия била по дата-центрам в Украине. А Минобороны России после ударов по Киеву выложила в телеграм-канал снимок летящих гераний с подписью про цифровой детокс. Теперь этот детокс идет и по России. Около 64 тысяч компаний держали сайты и приложения на облачной платформе Яндекса. И после третьего удара она перешла в аварийный режим. Миллионы людей остались без такси, без доступа к деньгам Яндекс.Пэй и без умного дома. А детокс дошел и до соседей от Казахстана до Армении.
4: И вот вам инновационные технологии. А мы не смогли сегодня открыть шторы в зале. 6 метров шторы, которые открываются только при помощи приложения Яндекс. «Умный дом». После атаки на Яндекс этот сервер слег, и сейчас Алиса не может найти эту функцию.
2: Но кому-то от этой истории стало только лучше. Конкуренты Яндекса, Selectel, VK-Cloud и K2-Cloud принимают его клиентов. И, как считает портфельный управляющий General Invest Татьяна Симонова, многие из них назад уже не вернутся. Растут и продажи мобильных дата-центров в контейнерах, которые можно спрятать или перевести. Такой контейнер без сервисов стоит от 18 до 25 миллионов рублей. А среди поставщиков русская служба BBC называет компанию «Ядро» из X-холдинга, связанного с Борисом Королевым, сыном замглавы службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева. В Казахстане тоже рады. Местный Казахтелеком после сбоев ведет переговоры более чем с 20 крупными заказчиками, которым теперь нужны мощности вне России. Денег у Яндекса на ремонт хватит. Портфельный управляющий инвестиционной компании General Invest Татьяна Симонова считает, что компания может покрыть даже ущерб 100 миллиардов рублей. Вопрос только в том, на что их потратить. В соцсетях уже предлагают перенести мощности в Казахстан, где у Яндекса с 2024 года есть дата-центр в Караганде. Но это не так просто. По российскому закону личные данные россиян нельзя хранить за границей. А весь Казахтелеком, крупный оператор дата-центра в Казахстане, вдвое меньше одного калужского дата-центра Яндекса.
3: Ну, Яндекс договаривается о переносе части мощностей к ВК, Клауд, к Селектелу, к другим компаниям. Но ну, надо понимать, что, во-первых, все то, что работает в Яндексе, это оно давно уже достаточно ну, такое специфически яндексовское, начиная от серверов. То есть вам нужен именно яндексовский сервер, чтобы на нем безболезненно развернуть все то программное обеспечение, которое должно бы работать.
2: Пока Яндекс держится на оставшихся мощностях, и часть из них, как калужский дата-центр, уже повреждена. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за 2 дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но 2/3 российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербург. Замминистр цифрового развития Евгений Филатов еще за 2 дня до первого удара предлагал увозить серверы за Урал. Но 2/3 российских дата-центров стоят в Подмосковье и под Петербургом. И перевести их быстро не получится.
0: Ну и о том, какие выводы Кремль делает из этой истории, мы спросим у политолога Александра Морозова. Александр Олегович, здравствуйте.
5: Да, добрый день, здравствуйте.
0: Мы цитировали в нашей программе зампреда Ростелекома, который говорит, что нужно строить центры судного дня. А почему же чиновники не готовятся к этому заблаговременно? Почему они не рассчитывают на судный день?
5: Нет, но если очень коротко ответить, то никто никогда не готовится к таким последствиям. Предварительно мы знаем, что обсуждалось на уровне Кремля, обсуждалась необходимость диверсификация и дата-центров, и вопросы кибербезопасности. И сегодня, 14-е, будет совещание у Путина, или, возможно, даже уже началось по безопасности. Но дело в том, что, понимаете, подготовиться в войне ни к чему невозможно надежно. Вот, допустим, сейчас дата-центры горят. Но ведь дело в том, что вы не можете перенести, скажем, международные аэропорты при Москве и Петербурге, вы не можете перенести железнодорожные узлы. И в этом плане, я бы сказал, бесполезно спрашивать, почему кто-то оказался не готов. Заранее построить систему, при которой, как говорилось в сюжете, как это сделали украинцы, то есть распределить все. Российская Федерация, конечно, такого не могла сделать, и Яндекс не мог такого сделать. Ну, а теперь, наверное, в какой-то степени придется.
0: Но было ли в глазах чиновников очевидно, что к этому нужно готовиться, когда Министерство обороны, например, язвило цифровым детоксом?
5: Ну, это было совсем только что. Это же было в конце сентября, во второй половине.
0: Почти месяц.
5: Почти месяц, да. Нет, ну, они и начали готовиться, собственно говоря, накануне этого момента, и российская сторона начала готовиться. Просто мало времени, и украинцы опередили всю эту подготовку и возможность использовать распределение этих дата-центров.
0: Сбои, которые случились после атак по дата-центрам, показали, насколько уязвима система, которая держит данные внутри страны в одной точке. Какие выводы, по-вашему, делает Кремль сейчас?
5: Делает те же самые выводы Путин, что и в отношении НПЗ. Что таких выводов, собственно, три. Первый вывод, что компании должны сами оплачивать свои потери, плюс к этому не будут компенсировать потери в массовом порядке для тех компаний, которые страдают от подобного рода ударов, а страдают очень многие, и при атаках на НПЗ и сейчас колоссальные потери понесут предприниматели, которые были зарегистрированы со своими компаниями на платформах Яндекса. Первый вывод, что, значит, нет, Кремль не будет это все оплачивать, а переносит на владельцев. Второй вывод, что да, надо переноситься за Урал, но так оно и будет в результате, и это будет делаться активно. И третий вывод, который Кремль для себя делает, что надо добиться зимой такого перелома в войне, чтобы Украина потеряла возможность наносить ответные удары. Ну, это тоже абсолютно нереалистично, и поэтому, в сущности говоря, мы увидим и дальнейшую степень неготовности Кремля в ближайшие 4-5 месяцев к ответным ударам, которые наносит Украина.
0: Политтехнолог Илья Грищенков пишет, что, оценивая всю эту ситуацию, что главным критерием технологического развития, как раз того технологического развития, о котором Владимир Путин разговаривал с Советом Безопасности, скоро станет не то, насколько быстро работает цифровая система, а то, способна ли она вообще продолжать работу в чрезвычайных обстоятельствах. Ну, тех самых обстоятельствах, которые мы нашим зрителям показываем. Как, по-вашему, в глазах Кремля выглядит та самая цифровая система военного времени?
5: Да, это очень непростой вопрос, и здесь Илья Геращенко правильно его формулирует. Дело в том, что в условиях военного времени, ну, к следующему этапу войны, в этом смысле слова, Кремль сам не готов, потому что ведь наносится удар и по тем самым по возможностям развития искусственного интеллекта, это видно уже сейчас по ударам по Яндексу, где и были, собственно, в этих его дата-центрах сосредоточены и тренировочные центры искусственного интеллекта. Таким образом, это удар по всей этой путинской концепции развития искусственного интеллекта, которую он анонсировал. Плюс к этому, это, несомненно, мы стоим на пороге удара по банкингу очень большому в результате, поскольку удар по Яндексу показал высокую эффективность. Так что первый удар по дата-центру Сбербанка, Сбера, то есть, он является анонсом дальнейшего. Никакой защищенной цифровой системы в условиях войны построить Кремль не сможет. Расчет на то, что можно перенести часть серверов на территорию других государств, да, это позволит что-то сохранить, но это не позволит, конечно, сохранить всю большую систему для огромной страны.
0: Вы сказали, что один из уроков, который Кремль извлекает, что дальше бизнес будет сам платить за, получается, государственные ошибки. Но я вспоминаю указ Владимира Путина о национализации предприятий, если они плохо себя защищают. Но если речь идет о Яндексе, если речь идет о Сбербанке, там же во главе стоят люди довольно близкие к Кремлю и, возможно, даже лично к Владимиру Путину. Как наказывать таких людей?
5: Нет, их наказывать не будут. С ними будут договариваться, как с Wildberries, и пытаться компенсировать, если говорить об очень крупных, как раз об этих владельцах Яндекса или владельцах, тем более, Сбера, как бы всей системы. Это даже не владельцы, а это что-то вроде гигантских консорциумов. Но как раз, как и с Wildberries, им будут, в этом смысле слова, компенсации. Всем, кто, наоборот, был на этих платформах и теряет деньги. Мы сейчас видели сообщение о том, что банки отказываются кредитовать значительную часть тех, кто пострадал при ударах по торговым центрам и по нефтеперерабатывающим предприятиям. Вот там малый и средний бизнес лишается возможности продолжать свою деятельность или, во всяком случае, поставлен под очень тяжелый удар. А что касается руководства Яндекса, нет, оно надежно встроено в целом в систему путинизма и, понятно, будет поддерживаться так же, как и, условно говоря, там Яндекс частная компания, а, скажем, РЖД в значительной степени является государственной корпорацией. И в этом смысле Яндекс ничем не отличается реально от крупнейших государственных корпораций.
0: У нас остается примерно минута. Если государство не будет трогать владельцев, управляющих Яндекса, значит ли это, что у них есть все-таки какая-то агентность в этой системе? Они могут влиять на решение?
5: Ну как, они могут влиять, но они не могут повлиять на выработку политической линии. То есть они не могут остановить войну. И поэтому должны будут дальше адаптироваться к ситуации.
0: А почему во время угрозы, когда им, возможно, угрожает угроза, почему они не обретают эту субъектность?
5: Но дело в том, что бы означало эта субъектность? Мы под субъектность понимаем их способность повернуть
0: кремлевскую политику. Да, я имею в виду повлиять на политику, да.
5: Ну, это трудно себе представить в ходе войны вообще. Этого не было ни в одном государстве в условиях войны. Можно попытаться влиять на ошибочные решения вне условий реально идущей войны. И в авторитаризмах такое бывало. Но если авторитаризм или тоталитарная система ведет войну, то внутри нее любая попытка такой субъектности – это просто предательство и абсолютно государственное преступление. Никто на него не пойдет.
0: Спасибо вам большое, Александр Олегович. Политолог Александр Морозов был с нами в эфире «Лицом к событию». Мы обсуждали последствия ударов по дата-центрам. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите, как работал интернет у вас сегодня. И увидимся завтра. До свидания.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В подкасте «Культурный дневник» мы отправимся в Харбин, город, в котором в первой половине 20-го столетия жили десятки тысяч выходцев из России. Именно здесь, в Маньчжурии, в 31-м году была создана Российская фашистская партия, которую возглавил бежавший из Советского Союза Константин Радзаевский. В новом романе, живущего в Эстонии, писателя Андрея Иванова «Весна священна», детективная интрига связана с драматической историей, произошедшей на самом деле – похищением и зверским убийством Семена Каспе, сына одного из богатейших предпринимателей русского Китая. Это преступление организовали в 1933 году фашисты из партии Радзаевского. Вот как Андрей Иванов описывает Харбин – город, где никто не доверяет даже самому себе.
9: «Я не верю, что человека можно знать, даже если вам понятен в нем каждый пузырек. Целого человека собрать нельзя. Он не бывает целым даже после смерти. Сколько бы вы ни оглядывались, ни всматривались в его портрет, ничего не поймете». Каждый, даже самый на первый взгляд невзрачный проходимец – это бесконечность комнат. Он должен себя открыть. Города – хорошие помощники в этом деле. Они тебя гоняют, вытряхивают изнутра застоявшуюся труху, разгоняют кровь. Время здесь, как я заметил, идет не так, как в других мною испытанных городах. Харбин закрадывается под кожу потихоньку, заманивает, изумляет, как индийский факир. Тут есть все, что бывает на человеческом рынке. Притворная скромность, лицедейство высочайшей пробы, краснобайство и бульварная простота, кокетство, сальная сплетня, язвительность, булавки-упреки, лукавые взгляды, ужимки всех сортов. Метафизический цирк, но в сущности все те же приемы. Город-лабиринт, в котором меняются городовые, чиновники, власть, все меняется, кроме самого хода. Иной раз мне кажется, будто я слышу стук его сердца или дыхания, но все это тот же вой степи. Поезда еще вчера ходили по расписанию, а теперь не ходят вовсе. Один, расхлябанный, гремя суставами, прилетает и ломается. Его тянут, чинят, люди толкутся. Весь город — огромный вокзал. Все временно. Одни только прибыли, другие вот-вот отбудут. Никто не сидит на месте, все куда-то едут. Даже те, кто думает, что никуда не едет. Нет, и они едут, потому что никто над собой не властен. Каждый сюда вброшен, как семечко. Прорастает человек в своей полосе, как на грядке. Чего-то ждет, какой-то спелости. А потом мировая воля хватает его, выдергивает, сажает в поезд, и он куда-то летит. Постичь это невозможно. Каждый живет в ловушке, которую сам же и обустраивает. И почти все время, что ему отведено, и почти все силы, что ему даны, он тратит на то, чтобы защищать свою темницу. Ни о чем другом не думает, только вздыхает и винит всех вокруг. Кого я здесь только не встречал. Но и в ковчег, а не город. Мошенники, аристократы, притворщики, шулеры и скопидомы, почти все они бывшие. Это их главная характеристика. Здесь все бывшие. В любом смысле. Напыщенные старцы, звавшие себя когда-то константиновцами, каким-то чудом уцелели здесь вопреки законам природы. В том же зале среди этих тлеющих мумий ловко шныряют юнцы, славят тупицу Кирилла Владимировича, юлить и вилять для них естественно, будто шило у них в заду. Кромешники, фанатики, анархисты, морфинисты, декаденты, нигилисты, кого здесь только нет. Все они пытаются вернуть Россию. Все одержимы одним. Всех уравнивает одна черта. Они уверены, что знают, куда движутся, уверены, что распоряжаются своей судьбой, как чемоданами, сумками, котомками. Но судьба не вещь. Жизнь человека нанизана на тончайшую нить намерения, связывающую все живое с катушкой бесконечности.
8: Андрей Иванов, автор романа «Весна священна», гость подкаста «Культурный дневник».
10: Харбин – это такой, в общем представлении, провинциальный российский город, в котором прежняя жизнь, такая губернская, продолжалась и после 17-го года более-менее. Но в вашем романе это такой взбаламученный мир, где одна катастрофа следует за другой, где просто нет покоя ни на секунду. Эпидемии, там, холера, дизентерия, разбой, погромы, политическая нестабильность постоянная. Ну и главное – наводнение. Наводнение, которое оставляет сотни труп. Да, как в романе Пьера Гиота. Да. Кажется, что нет ни одной минуты покоя. Почему вы так безжалостны к Харбину и насылаете в своей книге на него все новые и новые беды?
11: Я вообще-то не насылал на него эти беды, а они все случились. И я всего лишь отслеживал последовательность возникновения этих катастроф. Они сначала такие маленькие, а потом становились все больше и больше. И ничего не добавлял от себя. Я бы даже сказал, что я преуменьшал, сглаживал, потому что знал, что возникнет такое ощущение у читателя, будто я преувеличиваю, что, собственно, мне часто приписывают преувеличение невзгод, бед или каких-нибудь катастроф. На самом деле я ничего не придумывал. Что же говорить о том пушистом времени, которое случилось у Харбина после революции, то оно было и кратковременное. Оно не длилось очень долго, потому что в 2020 году уже начались те самые потрясения, которые продолжались год от года. Ведь в 2020 году, в общем-то, выдернули коврик у всех российских подданных из-под их ног. И они оказались в Китае. До этого они прекрасно себя чувствовали в Харбине и жили совершенно русской жизнью. Но и тогда ведь сохранялось еще ощущение, что, может быть, большевики – это ветрянка, пройдет и забудется это все, и возобновится та самая жизнь, которой жили раньше. Но ведь не получилось.
10: А вы ездили в Харбин? Вы вообще были в Китае?
11: Нет, я не бывал в Китае. Вот поэтому я долго не хотел браться за эту книгу. Сперва у меня была шальная мысль, после того, как я написал «Харбинских мотыльков», в общем-то, шальная мысль у меня мелькнула. Сначала я от нее отмахнулся и решил, что, может быть, напишу о Париже. И написал через некоторое время, через 5 лет, в общем-то. Я написал «Обитатели потешного кладбища», что, в общем-то, для меня был большой тоже рискованный шаг. И я ведь не знал Парижа, и я туда переехал на некоторое время. И после этого романа я думал, что ни за что больше не буду писать по этой теме ничего. Потому что обитатели мне дались большой кровью. И я не хотел ничего больше писать. Но дело в том, что у меня была Харбинка. Подарила мне несколько книг, потом оставляла. Мы встретились, говорили совсем коротко. И она говорила, ну вот когда напишете о Харбине? А я ей говорил, что ни за что не буду писать, не напишу. Она говорила, ну вы не знаете, может быть, и напишите. Ну и оставила свои книги, и через некоторое время ее не стало. Она была такой лучистой, солнечной женщиной. Уже в порядочном возрасте она родилась до Второй мировой войны, где-то, кажется, в 1937 году. И, в общем-то, это как бы засело внутри у меня, что я читал ее книги, они были, ну, расширяли мои представления о том, каким был Харбин. И в этих книгах, знаете, действительно он был таким лучистым, таким чистым, красивым, лучезарным и фантастическим, я бы сказал. У меня возникало ощущение, что это какой-то город-утопия. И я не верил. Я не верил, и у меня были сомнения. У меня были большие сомнения, потому что город, в котором возникла штаб-квартира русского фашизма, не мог быть таким уж прямо прозрачным и чистым. Что-то там было не так, и у меня была такая заноза, я должен был выяснить. И выясняла как бы для себя. И вот я вернулся к этому вопросу не так давно, вот когда началась война, я имею в виду нападение России на Украину. Хамдан Закиров меня пригласил к себе, чтобы разобраться, что есть русский фашизм. То есть он хотел как бы поговорить об этом со мной, как с автором «Мотыльков». И я поехал, и мне показалось, что я там не до конца развернулся, что ли. Ну, не смог рассказать, потому что у меня был переводчик, замечательный переводчик Юка Малинин. Но когда я говорю с переводчиком, у меня не получается войти в такую червоточину сознания, что ли, где начинается вот все, вот слова прямо вот идут, и я говорю. То есть мне нужно прерваться, и тогда не получается высказать на полную катушку. И после этого, кстати, меня пригласили еще в Славянку, вот в Прагу, выступить тоже по харбинским «Мотылькам». И там тоже был замечательный переводчик, и там мне тоже, у меня осталось такое послевкусие недосказанности, что ли. Я недорассказал, я понял, что знаю больше. И до Харбина, по-моему, я тогда даже не добрался. Говорил в основном о русских фашистах, которые жили вот в Финляндии, Добровольский, Северин Цезаревич, и Вансианский в Америке. Я о них как-то больше говорил. О Радзаевском почти не успел. И, знаете, это получилось чем-то вроде такого кумулятивного, что ли, заряда, который меня втолкнул в эту тему. И я почувствовал однажды, что я вращаюсь в какой-то воронке, что ли. И у меня в голове вертится персонажи. И я начал читать по этой теме, искать, что я найду. Я находил одного за другим героев, и они меня, в общем-то, и втолкнули в тот Харбин, о котором почти не писали. То есть это Харбин криминальный, Харбин, в котором очень много неустроенности, болезни. Это чума 1911 года. Потом другая чума в 2020 году, она прошла по касательной, но тоже ведь была. Холера, одно наводнение, другое, третье. И когда я читал об этом, а читал я, в общем-то, в Гуверовском институте, в газетах, которые оцифровали, огромный архив оцифровали. И я, все больше читая газеты, простые описания истории, бытовые, понял, что нашел именно то, из чего могу построить. Ну, я сначала думал, что напишу несколько новелл. Одну из этих новелл я впоследствии отправил для того, чтобы ее опубликовали. Но пока ее нигде не опубликовали. И я продолжал писать. И таким образом пришел к роману. Он меня затянул. Сам притянул к себе. Я попал в орбиту и больше не смог бы выбраться, пока не написал бы его.
10: Ну, очевидно, вы изучали и прессу русских фашистов, которые жили в Харбине. Вы упоминаете, в частности, объединение русских фашистских крошек. Это ведь, крошек, да, это ведь не шутка, да, как может подумать читатель. В самом деле было такое детское отделение фашистской партии, основанной в Харбине. И у вас есть сцена на швейной фабрике, где появляется основательница этой детской организации. Расскажите, пожалуйста, что вы узнали о фашистской организации в Харбине из этих газет, и действительно ли она была настолько криминальной, и действительно ли она была причастна к различного рода похищениям и убийствам?
11: Да, было. Ну, даже не только это приписывают, кстати, фашистам. Радзаевскому приписывают куда более крупное преступление, как я считаю, на мой взгляд. Это не только похищение отдельного человека, а похищение целой Маньчжурии. Потому что если бы не его участие в провокации, которую устроили японцы и русские фашисты совместно в Харбине, именно в Харбине, тогда бы, пожалуй, и не было бы этого вторжения. Я думаю, что оно было бы все равно. Но он, в общем-то, помог организовать эту провокацию. И я прочитал об этом в статье Такеси Накасимы, которая была опубликована в Токийском университете. И там он написал, что Радзаевский стал информатором японской контрразведки еще до 1932 года, до вторжения. То есть он был репортером «Харбинского времени», а это газету, которую основали японцы. И она была основана японскими разведчиками. И через эту газету он, в общем-то, поставлял информацию о том, что происходит в Маньчжурии и в Харбине. Не только он, но и генерал Касьмин, который тогда был условным лидером фашистской партии. Но все равно лидером был Радзаевский, конечно. И уже накануне вторжения Радзаевский с японским, по-моему, репортером на машине во время столкновения китайских и русских рабочих, но это были переодетые фашисты, подъехал с японским флагом на машине. И тогда и по ним стреляли якобы китайские полицейские. И вот этот эпизод, собственно, послужил толчком для вторжения в Харбин. Ну, так пишет, во всяком случае, Такеси Накасима. Я этого не касаюсь в книге, потому что мои герои и рассказчики, они не могут знать все. И что-то от них ускользает. Поэтому я мягко оставил это как бы за скобками. И далеко не все как бы могут они знать. Но я знаю точно, что судили русских фашистов за похищение Семёна Каспи, пианиста. Также приписывают похищение еще нескольких лиц им же. Но они не были доказаны, насколько я знаю.
10: Ваши герои, которые противостоят Радзаевскому и его однопартийцам, связаны так или иначе с журналом «Степь». Такого журнала в Харбине не было, но был довольно влиятельный литературный журнал «Рубеж». Наверное, «Рубеж» превратился в «Степь» в вашем романе, или это что-то другое?
11: Нет, это немножко как бы такой вымысел. Я знал о «Рубеже», конечно, и потому что я осматривал практически все периодические издания, которые выходили, все, что было можно найти, я видел, я знаю, но в какой-то момент я остановил себя от изучения этой информации, потому что я не ученый, я все-таки больше сочинитель, чем ученый, и огромная информация, которая на меня шла из газет, она меня уже в какой-то момент начала топить, и я решил сосредоточиться именно на 32-м. Именно лето 32-го. Отсюда может быть и впечатление, что Харбин – это город катастроф. Потому что я в основном описываю этот город. А это год вторжения японской армии. И это год, можно сказать, гражданской войны за Маньчжурию. Воюют уже разбитая армия и японские части, а также разделившиеся китайские военные части. Больше всего достаются, конечно, гражданскому населению. А на фоне наводнения это все, конечно же, выглядит катастрофично. Но даже люди, которые жили в то время, часто говорили, что это наводнение было послано им как наказание, потому что приняли японцев, очень многие ведь приняли, особенно русские фашисты выходили с цветами и принимали японцев, потому что не были довольны китайским правительством. Что касается самой степи, да, это всего лишь один из эпизодов, потому что я увидел, как русские фашисты реагировали на критику. И очень часто тех журналистов, которые критиковали партию Радзаевского, их либо били, либо убивали, либо каким-либо образом давили на газету и ее закрывали. То есть это невыдуманный случай.
10: Один из самых известных харбинских фашистов – это выдающийся поэт Арсений Несмелов. Вы назвали одного из главных персонажей писателя Неверовым. Я сперва подумал, что это намек на Несмелова, но общего очень мало. Но как-то Несмелов присутствует в вашем романе. Один из персонажей, скажем, цитирует его стихотворение «Разведчики на чердаке, где перья и помет». И вообще мне показалось, что вы думали о нем и не раз, когда писали вашу книгу.
11: Конечно же, он присутствует, но я понял, что мне нужен другой герой. Другой герой, потому что я не читал прозы Несмелова, его записок, я не читал его писем. Я читал только стихи, и я знаю о том, как он умер и где он умер, в этой школе, в Градекова. А что касается его присутствия в книге, то оно потихоньку... Да, я наметил героя, но в нем становилось все больше и больше моих собственных черт. И тогда я понял, что незачем пытаться насильно тянуть прототипа в книгу, и решил оставить и то, что само шло. В общем-то, я пишу именно то, что само идет, потому что это незнакомая территория, персонажи тоже. Например, Гулливер Сергей Николаевский. Мало кто догадается, что его вдохновил Юльский. То есть тоже хороший был писатель харбинский и тоже был под влиянием русских фашистов, писал тоже в «Наш путь». Я думал о нем, понимаете, он мне был чрезвычайно симпатичен и интересен. Я вот думал, вот почему, вот как его, вот зачем этот загиб в «Наш путь», зачем, что? И я понял однажды, что мой ум оправдывает, придумывает какой-то вираж, кульбит, какую-то историю шпионскую, как будто бы он туда завернул для того, чтобы выяснять какую-то информацию, что-то выведывать, в общем-то, шпионить за фашистами. Они же его потом даже выкинули из партии, потому что считали, что он использует партию в своих собственных каких-то целях. А он был любителем запрещенных веществ и писал об этом тоже. И когда я, собственно, понял, что уже выдумываю какую-то биографию для исторического персонажа, я понял, что это мой персонаж, и все, и как-то у меня даже само пошло. «Гулливер задерживается». Я написал, помню, фразу, да, прекрасно помню, как я написал ее. Потом спрашивают, да кто этот Гулливер? Почему он задерживается? Где он? А потом вдруг раз я увидел в нем такой образ Юльского, но решил, что нет, это все-таки пусть это будет какой-то мой собственный персонаж. И постепенно вот так вот родились они, мои собственные персонажи. Они отделились от тех героев, которые жили в реальном Харбине. И Харбин тоже стал больше и больше принадлежать мне. Именно это, в общем-то, и развязало мне руки. Это постепенное такое освобождение было. То есть образ города, который у всех четко представляется, это такой мифический отпечаток в сознании. Я от него оторвался и создал тот, который увидел в документах, в газетах, в судьбах людей.
10: Еще об одном вашем персонаже стоит поговорить. Наверное, читатель решит, что он вымышлен целиком. Это полковник Эшапар, демонический персонаж, который помогает фашистам. Я с удивлением обнаружил, что такой человек действительно был, и у него очень интересная история. Он был убит в 1935 году советским агентом в Аргентине.
11: А я читал, будто он погиб от рук аргентинских полицейских, которые подавляли или ловили каких-то анархистов. Я немножко его пересоздал, хотя его и звали Владимир Николаевич Эшапар, но я сделал его неполное имя и биографию немного изменил. Но я знаю точно, что Эшапар писал для «Нашего пути», это так, и я знаю, что он занимался похищениями. Об этом вспоминает известный меценат и купец Куваев в своей книге. И там он описывает, как похищали его сыновей. Его самого пытались похитить. И не один раз. Он был довольно богатым предпринимателем и в Харбине, и даже за пределами Харбина, по-моему, в Тяньцзинь у него что-то строилось. Ну, начиная с того, что он в России уже был. По-моему, золотником у него была золотая промышленность. После этого он занялся чем-то другим. И его сыновей в Тяньцзине похищают, но быстро находят и спасают. И вот одним из похитителей как раз был Владимир Николаевич Шапар. Вот, и он даже получил сколько-то лет каторги, 1.5 или 2 года. И эта история, она как-то засела у меня в голове. Я подумал, что тут многое сходится. И решил поработать над этим образом. И мне надо было как-то выстроить все-таки эту историю. И он в нее сам ворвался. Дело в том, что это тоже происходит как-то непонятно. Я просто написал, что в дверь госпожи Саруки постучали, и вдруг я написал, откуда ей было знать, что полковник Шапар бросал монетку на газету в поезде, скуча. И, в общем-то, так все и возникло. А дальше оно начало работать. Я не знаю, как это происходит, и, в общем-то, я ничего не планирую, когда пишу. Мною руководит интуиция и образы. Я знаю, что вот когда Гийота в последнем интервью, по-моему, говорит, что когда он пишет, у него весь французский язык в ухе сосредоточен. У меня этого нет. У меня какие-то размытые образы, я делаю наброски, я что-то записываю, а потом возвращаюсь к ним. У меня редко бывает так, чтобы я сел и написал сразу же сходу несколько страниц. Такое случается очень редко. И я должен все это переписать.
10: Я хотел вас спросить о том, что произошло за последние годы. А мы с вами говорили в последний раз, когда вышли как раз «Харбинские мотыльки», и тогда книга получила премию «Нос». Сейчас уже ни премии «Нос» нет, ни букеровской премии, на которую вы номинировались, нет. И вообще, я думаю, что ваши книги не могут сейчас появиться в России, во-первых, потому что тема наркотиков сейчас табуирована. У вас в романе, хотя очень на периферии, есть ЛГБТ-сюжет, который тоже, значит, сейчас табуирован. И вообще, по многим другим причинам, тоже, значит, это невозможно. Как вы реагируете на эту ситуацию? Чувствуете ли вы какую-то внутреннюю тяжесть от того, что между вами и читателем в России возник вот такой полупрозрачный занавес за последние годы?
11: Да нет, я, в общем-то, никак не чувствую тяжести. Скорее, вот я помню, что после того, как вышел «Театр ужасов», это был, по-моему, 20-й или 21-й год, я написал тогда редактору Денису Ларионову, что он хотел издать мой следующий роман под «Ласковой звездой», а там действительно ЛГБТ и вещества представлены очень ярко. Там один из главных героев неопределенной сексуальной ориентации, совершенно неопределенной, и он экспериментирует. Очень-очень интересно. Я подумал, потом решил, я не хочу, мне просто вдруг стало так тяжело, я написал ему, давай не будем. Не хотел, ничего не хотел. Вот, просто и подумал, что все, пусть «Театр ужасов» будет последним романом, который будет там издан. А после этого почти сразу же случилось это ужасное вторжение в Украину. И все само собой решилось. Я понял, что не могу там публиковаться ни в коем случае. Ну, это мое решение. Я не критикую и не ругаю тех, кто продолжает там издавать свои книги. Это их решение. А я просто не хочу сам. И тоски я не испытываю, потому что если эти люди поддерживают то, что происходит под руководством Путина, то им и книги мои не нужны. Так что нет, я совершенно спокойно воспринимаю свое. Да, я думаю, что я даже свободнее стал писать. Как-то легче вдруг стало.
10: Вот тогда, когда мы с вами говорили в прошлый раз о «Харбинских мотыльках», вы сказали, что вам не нравится, когда читатели проводят прямые параллели между вашим романом и тем, что происходит сейчас в реальности. Я думаю, что запретить читателю это невозможно, поэтому просто совершенно неизбежно читатель, который читает параллельно новости и ваш роман о русском фашизме и о русской эмиграции, будет проводить какие-то параллели. Но проводите ли их вы, как писатель, или вам кажется, что это слишком грубо и банально?
11: Я думаю, что да. В этот раз я просто не удержался, потому что я сам сделал этот узор. И я не удержался, потому что когда я узнал о смерти, и я бы даже сказала, как умучили Павла Кушнира, то у меня сразу вспомнилось, как убили Семёна Каспи. И на меня это так сильно подействовало, что я увидел в этом узоре, ну, как будто бы он повторяется в истории. В этом есть какой-то символ. Символ, что органы, которые призваны быть правоохранительными, похищают человека и его зверски убивают. Или заставляют страдать, и затем он умирает сам. Я не знаю, как умер Кушнир, никто не знает, да? И я увидел в этом страшное сходство и не смог от этого уже отвести свой взгляд. И довел это до конца своей книги. Я написал так, как это увидел.
8: Гостем «Радио Свободы» был писатель Андрей Иванов. Мы говорили о его новом романе «Весна священна». С вами прощается ведущий подкаста «Культурный дневник» Дмитрий Волчек. До встречи через неделю.
12: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
13: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Путешествие во времени». Эфир 5 августа 1995 года. Говорит «Радио Свобода». В эфире очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Нашу сегодняшнюю передачу назовем «Путешествием во времени». Во второй половине часа наш нью-йоркский коллега Александр Геннис поделится своими воспоминаниями о будущем.
14: Главная заслуга 20 века в том, что он оставил нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все эти ценности XIX века, с которым Запад в сущности никогда не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому если 21 век обещает всему миру возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. Ей еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный XIX век.

0: ближайшие 25 минут погружение во времена 200-летней давности в Стокгольм 18 века. Нашим Вергилием будет поэт-переводчик Игнатий Ивановский. Но сначала войдем в курс дела. 200 лет тому назад умер Карл Микаэль Бельман, шведский поэт и композитор, автор двух сборников песен «Послание Фредмана» и «Песни Фредмана». Его стихи хорошо известны в Швеции и на всем севере Европы. Колоритное изображение жизни низов Стокгольма, совершенное слияние музыки и слова, лиризм и юмор – все это сделало песни Бельмана крупным и неприходящим явлением европейской поэзии. Первое русское издание избранных песен Бельмана вышло в 82-м году нашего века. Стихи перевел петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, почетный член Королевского Бельмановского общества Швеции. Он расскажет о Бельмане и споет его песни. «Бельман, — говорит Ивановский, — демократический поэт, и петь его может любой прохожий с улицы. Именно так я и пою». Игнатий Михайлович у нашего микрофона.
1: В конце 18 столетия на шведском Парнасе наконец-то появился первый национальный поэт. Карл Микаэль Бельман взобрался на Парнас не один, а с целой компанией. Трактирная девица Улла Винблат, отставной капрал Мольберг, уличный музыкант Мувиц. Все это были не какие-то там выдуманные герои нравоучительной поэзии, а самые, что ни на есть, живые стокгольмцы, правда, далеко не из высшего общества. В порядочный дом из всей компании пустили бы только Фредмана. От его имени ведет рассказ сам Бельман. Зачем Бельману понадобился псевдоним? А как же иначе? Бельман был королевским секретарем, поэтом-лауреатом, и ему никак не полагалось сочинять стихи про обитателей стокгольмского дна, и уж тем более песни. А он сочинял именно песни и мелодии, и тексты, и вошел в бессмертие, как великий трубадур Швеции. В этих песнях то, что было и в жизни. Любовь и разлука, громадный пожар и грандиозная выпивка, поездка на загородный пикник и толчая в порту. Действие по большей части происходит в кабачке. Их было 700 на 70 тысяч жителей Стокгольма. Это были опрятные заведения с чисто выскобленными полами. Подавались горячительные напитки, прислуживали податливые девицы, но все выглядело вполне благопристойно, и за всем строго смотрела полиция. Каждый вечер по очереди в двух кабачках давались балы. Где сегодня бал, узнать легко. Валторнисту полагается играть, выставив раструб валторны в окошко. В какой стороне слышна валторна, туда и ступай. Бал начинается.

шляпы, надеть перчатки в руках. Пусть играют струны в честь девицы луны в новых голубых чулках. Вот Ерген Пукль, сидя он пляшет, трубка в зубах и шляп.

свалился, сбился на крик. Выпьем еще, бурчи, мой живот. Сестры, теперь танцуем гавот. Танцы до упаду, ну-ка я присяду. Скрипача, гляди-ка, рвет. Сестры, держите так.

Город был деревянный и часто горел. Погорельцам редко удавалось восстановить свое прежнее положение. И они присоединялись к отставным солдатам, оклейщикам обоев, ремесленникам без мастерской, уличным девицам и людям без определенных занятий, с утра искавшим любой работы. Это и было дно Стокгольма, круг знакомств Бельмана. Другой круг его знакомств – это король, высшая знать и лучшие умы и таланты королевства. Впрочем, песни Бельмана любили и те, и другие. Всего песен 147. 82 называются посланиями, они подлиннее и посерьезнее, а 65, собственно, песнями. Они покороче и в них больше юмора. Песню, которую вы только что слышали, это послание номер 9 с подзаголовком «Старухи из Термополиум Буреале и ее девицам». Кабачки в Стокгольме назывались по-разному. Например, попросту «Вползай». Этот же кабачок называется «Нарочно по-ученому». Термополион – это античное название места, где подаются горячие напитки. А Буреаль – это от Борея, северного ветра. Получается «Северный Термополион». Из песни в песню кочуют одни и те же герои, в чем-то схожие друг с другом, а в чем-то разные. Мольберг, например, бравый отставной капрал. Он еще хоть куда, и на него заглядываются хозяйки кабачков. Когда у него кончаются деньги, он живет у какой-нибудь хозяйки на содержании, и она счастлива. Зарабатывает Мольберг представительством. Сидя на чужом коне, в богатом наряде с чужого плеча, он объезжает округу, трубит в трубу и объявляет о свадьбе или крестинах или похоронах. Мувиц – это 33 несчастья. Оклеивал комнаты обоями, но криво. Делал зонтики, но ими же был бит за плохое качество. И в довершение всего у него каждый раз отбивают девицу. Причем в самый последний момент. Настоящее имя Улы Винблат – Мария Стина Чельстрем. Ей было 15, когда ее необыкновенной красотой прельстился некий швед, состоявший на российской службе. Очень скоро Ула осталась одна, с ребенком на руках, опозоренная, в жалком жилище отца-алкоголика. Мать ее к тому времени уже умерла. Положение было отчаянное, а тут подвернулась хозяйка кабачка, посочувствовала, дала денег, предложила работать подавальщицей. Хозяйка рассчитала верно. С появлением Улы ее кабачок процвел, в нем всегда было полно народу. Улу незаметно подтолкнули на давно протаренный путь, и была бы ее история одной из тысяч, если бы она не встретилась с Бельманом. У Бельмана бывали деньги. И он мог покупать любовные свидания с Улой. Но он предпочел иные отношения и в первые 3 года знакомства с трактирной красоткой создал свои лучшие песни. Отец Бельмана, средней руки чиновник, намеревался направить сына по своей стезе. Но Бельман этому почтительно воспротивился и сознательно провалил экзамен в Упсальский университет. Ему пришлось иметь дело не с профессорами и лекциями, а с королем Густавом III, годы правления которого называются Густавианской эрой. Она шла под сильнейшим французским влиянием. Король стремился к абсолютной монархии Людовика IV,

и не слушал никаких доводов. Но абсолютной монархии полагается, среди прочего, расцвет наук и искусств. И король поддерживал ученых Линнея и Цельсия, скульптора Сергеля, художника Хильстрёма. Бельман был слишком талантлив, чтобы остаться незамеченным. Занятно выглядели визиты Бельмана к королю. Перед приходом Бельмана король прятал за портьерой камердинера, который был обязан услышать и запомнить только одно – сумму долгов Бельмана. Появлялся Бельман, подавали обед. Но сидеть за одним столом с королем Бельман не мог, он не был знатен. Поэтому сначала съедал блюдо король, а Бельман стоял перед ним, и они беседовали. Затем ел Бельман, а король прохаживался перед ним, и беседа продолжалась. Наступал желанный для короля миг. Бельман настраивал лютню. Послушав новые песни, посмеявшись и погрустив, король наводил разговор на долги Бельмана. Это было нетрудно. Бельман получал немалое жалование, но никогда не доносил его до дому целиком. За ним попросту охотились, зная, что он легко дает долг и никогда не требует возврата. Долги были для Бельмана животрепещущей темой. Камердинер, расслышав сумму долгов, незаметно исчезал. Бельман откланивался, и у ворот замка камердинер с низким поклоном вручал ему кожаный мешочек, все его долги до последней монеты. 16 марта 1792 года стало роковым для Густава III. К тому времени король подавил сопротивление дворян и установил абсолютную королевскую власть. Дворяне ответили заговором. Во время придворного бала внезапно раздался пистолетный выстрел, и через несколько дней король скончался. Роковым стал этот день и для Бельмана. Новый король отверг все, чем славилась ушедшая эпоха, а Бельмана отправил в отставку без пенсии. Последние годы жизни Бельмана – это сползание из бедности в нищету. Он пытался заработать пением и председательствованием в застольях, но там нужно было пить. А у Бельмана была чахотка, и пить ему запретили врачи. Здоровье ухудшалось. На 56-м году жизни, февральской ночью 1795 года, Бельман попросил жену набить ему трубку. Трубка эта оказалась последней, и рассвета он уже не увидел. Что же такое Бельман? Почему, уйдя из жизни, он навсегда остался со шведами, и не только со шведами? Здесь нужно сказать о шведском национальном характере. Это очень твердый и устойчивый характер, но ему присуща застенчивость, доходящая до робости. Шведу трудно развеселиться в компании, быстро сориентироваться в непривычной обстановке, мгновенно принять решение. Он внутренне закрепощен. А Бельман его раскрепощает. Компания шведов до первой песни Бельмана и после этой песни – две разных компании. У Бельмана был свой метод сочинения песен. Зерно песни рождалось в общении с людьми, в застолье. Это была импровизация. Потом Бельман как бы забывал о песне, а на самом деле работал над ней дома, и она являлась в полном блеске, в абсолютном слиянии мелодии и текста. А пел Бельман замечательно. У него не было большого голоса, но была редкая проникновенность и музыкальность. Был у него еще один дар человеческого общения. Там, где появлялся Бельман, все обращалось к нему. Он был превосходным. Сходным тамадой, мог сказать блестящую речь, но мог и показать сколько угодно трюков. Например, выходил за дверь и там изображал на разные голоса компанию подвыпивших мастеровых, ломящихся в дом. Потом дверь распахивалась, и оказывалось, что Бельман там один. Дамы падали в обморок от неожиданности. Молодой поэт Юхан Оксеншерна, вернувшись из застолья, где был Бельман, записал дневник: «Я не мог спать. Так моя голова была полна удивительными вещами, которые я слышал. Лежа в постели, я то и дело принимался хохотать на весь дом». Но главным, конечно, были песни. Например, вот это послание номер 80 по случаю увеселительной поездки Уллы Винблат в трактир за Катрумскую таможню.

Бельман недаром избрал псевдонимом имя Фредман, то есть человек мира, человек дружеского общения. Он объединял людей, делал их жизнь праздником. И все-таки нашлись недоброжелатели и завистники, распространявшие о нем целых три лжелегенды. Во-первых, соглядатай подсматривал потешные сценки из жизни простонародья, чтобы потом вставлять их в песни и потешать короля и двор. Но стоит только вслушаться в то, с какой любовью воспевает Бельман своих героев, и становится ясно, что он был искренен в каждой строке, в каждом звуке. Когда Ула Винблат откупилась от хозяйки трактира, уехала из Стокгольма, вышла замуж, нарожала детей и зажила, наконец, счастливо, то в решающую минуту Бельман помог ей остатком своих денег. Это что, тоже соглядательство? Во-вторых, плагиатор. Но музыкальная Европа 18 столетия стояла на заимствованиях. Это было в порядке вещей. Бельману принадлежат 2/3 музыки его песен. И это прекрасная, свежая и оригинальная музыка. В-третьих, алкоголик. Пил Бельман не больше, чем весь Стокгольм. В застолье его тянула не выпивка, а раскрывающиеся в дружеском общении человеческие души. Они-то и пели потом в его песнях. Бельман – национальный поэт Швеции. Каждый швед слышит его песни еще в колыбели, поет на школьном вечере и студенческом пикнике, а потом со своими детьми и внуками. Бельман в новых записях шведских певцов, в парламентских речах и в рекламе. Бельманское общество только что закончило изданием полное собрание его сочинений. В Стокгольме работает музей Бельман. Ежегодно переиздаются сборники его лучших песен. Его знает и чтит вся германоязычная Европа. Германия, Англия, скандинавские страны. Вышло первое русское издание. Портрет великого трубадура смотрит со стены в петербургском шведском клубе. Бельман – патрон клуба. Он изображен в парике, красном жилете и с лютней в руках. Это прекрасная живопись, точная копия, сделанная современным художником Григорием Черноусовым, а оригинал писан с натуры Пером Крафтом. Самая известная, хотя и непритязательная песня Бельмана – песня номер 64 «Хага». «Хага» – это большой парк в Стокгольме, а в песне говорится о мотыльке, летящем ранней весной над его полянами. Скажите любому шведу первые два слова этой песни, и он посмотрит на вас совсем другими глазами.

«Поверх барьеров». От радиоплюрализм свободы программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь «Поверх барьеров». Первый раз выходит в 21.10 и повторяется в 3.10, 8.10 и 15.10. Каждый божий день по московскому времени.

0: На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. А теперь из глубин 200-летней давности в 21 век. Надеемся, что этот стремительный переход не будет слишком болезненным. И тому порукой специальная программа Александра Генниса «Воспоминания о будущем».
1: Много лет я стеснялся своей любви к плохой литературе. Друзья вечно потешались, обнаружив на моем столе растрепанный том Жюль Верна или замусоленного Шерлока Холмса. В оправдании я врал про детские привязанности. На самом-то деле, в школьные годы я как раз обожал Хемингуэя и братьев Карамазовых. Только прочитав все положенные книги, я впал в детство. Думаю, опытный читатель, которых так много среди соотечественников, меня поймет. С возрастом чтение перестает быть тем, чем оно должно быть – духовным просвещением. В юности в книги веришь, в зрелости их любишь. А любовь, надо сказать, чувство более честное и бескорыстное. Вера питается надеждой. В данном случае надеждой вычитать что-то важное и полезное. Каждая книга – вклад капитала, залог роста. В молодости мы стремимся дополнить себя библиотекой шедевров, рассчитывая поживиться чужим умом. Другое дело – любовь. Она куда более снисходительна. Исчерпав большую часть сильных чувств по назначению на великие книги, в зрелости уже ждешь не потрясений, а покоя. В чем я еще беды не вижу. Покой – динамическое равновесие между разнонаправленными душевными порывами, которые, примирив друг друга, позволяют не вставать лишний раз с дивана. Тут никуда не денешься от сравнения первой любви с супружеской жизнью. Ко всему прочему, с годами книги не столько читаешь, сколько перечитываешь. К знакомым книгам и относишься иначе. Такое занятие обещает встречу не с автором, а самим собой. К хорошо известным страницам обращаешься не в поисках истины, просветления, откровения, а для того, чтобы погрузиться в то или иное по выбору душевное состояние. Однако хорошие книги для этой цели слишком хороши. Достоевский, например, чересчур сложен и рельефен, чтобы уложиться в необходимую для душевного комфорта плоскость. Вот тут-то незаменимы книги плохие. Разница даже не в таланте писателя, а в методе. Гении мир всегда усложняют. Великие книги никогда и не кончаются. За эпилогом начинается интерпретация, которой вынуждено заниматься каждое поколение читателей. Подлинным классикам не живется в своем времени. Исторический фон у них – фикция, условность. Герои настолько ярче окружающей их действительности, что до нас не доходит аромат времени, атмосфера эпохи, пыль веков. Поэтому чем лучше писатель, тем труднее его экранизировать. Персонажи и декорации приходят в противоречие. Герои у классиков такие же, как мы, современники. Но быт, одежда, интерьеры – все другое, а значит, нелепое. Как бы подробно ни были описания Петербурга у Достоевского, я не могу поверить в реальность его города. Раскольников не стареет, зато ветшают питерские дома и улицы. Прошлое оживает только у плохих писателей. И только потому, что они его не замечают, полностью выкладываясь на главном, сюжетном и идейном направлении. В дзен-буддизме высшее искусство – стрельба из лука. Чтобы попасть в мишень, надо на нее даже не смотреть. Она должна оставаться на периферии зрения. Важно другое – позиция тела, натяжение тетивы и состояние духа. Плохие писатели хороши не тем, что они изображают, а тем, что попало на страницу вопреки их желанию. В всяком случае, мне они дороги своей периферии. Возьмем, например, Шерлока Холмса. В чем величие Конан Дойля, который после многих лет бешеной эксплуатации детективного жанра остался непревзойденным? Фабула тут ни при чем. Она рассчитана на разовое потребление. Какой смысл в детективе, если знаешь, кто убийца? Тем более, что меня и в первый-то раз мало волновал этот вопрос. У Конан Дойля мне дорого иное. Костюмы, нравы, меню, погода, лондонская топография. Ну и, конечно, главные герои. По-моему, пара Холмс-Уотсон ничуть не хуже такого знаменитого литературного дуэта, как Дон Кихот и Санчо Панса. Великий сыщик и скромный доктор – художник и буржуа, аристократ и обыватель, ум и сердце. Здесь разворачивается метафора душевного состояния всей викторианской эпохи. При этом главный тут доктор Уотсон. Я бы сказал, что он вообще идеальный герой западной литературы, которому я никак не подберу аналога в отечественной словесности. Разве что Максим Максимович у Лермонтова. В одном рассказе Холмс, который не очень-то высокого мнения о своем друге, наконец, отдает ему должное, называя доктора Уотсона лучшим присяжным заседателем Англии. Уотсон бесспорно заслужил это высокое звание. Вспомним, что присяжный – глаз народа. Он – воплощение порядка и порядочности. На нем покоится старая добрая Англия. Уотсон – это человек толпы, но такой толпы, о которой может мечтать любое государство. Сам же Холмс – фигура более заурядная, типичный романтический гений. Он дополняет и оттеняет буржуазные добродетели Уотсона. Вдвоем они приводят в движение симпатичную цивилизацию XIX века. Их дружба – фундамент счастливого викторианского мира, который стоит на двух китах – поэт и толпа. Устойчивости этой конструкции немало способствует отсутствие третьего элемента – женщины. Это общее правило. В плохих книгах женщин не бывает. Мир тут принципиально холост. Про Холмса, например, автор говорит категорически – он не любил женщин и им не верил. А у Уотсона хоть и была жена, но недолго. Ее убил Конан Дойль, чтобы та не вмешивалась в сугубо мужское дело – поддерживать мировой порядок. Плохой писатель интуитивно чувствует, что женщина разрушает поверхностную, но уютную гармонию. Секс уводит литературу вглубь, в опасные осложнения. Женщина – стихия неуправляемая. Она подвергает сомнению целесообразность цивилизации с ее банками, машинами, войной и прогрессом. Ее цивилизация только отвлекает от семьи. Поэтому плохая литература исповедует мизогинию, то есть ненависть к женщине. Не зря Дюма запер госпожу Бонасье в монастырь, чтобы она не портила веселую мушкетерскую дружбу. Я уже не говорю про Миледи, которой просто отрубили голову. «Пятница» Робинзону не мешал, а вот жена загубила бы великую книгу. Дети у капитана Гранта еще есть, но супруги нет и не положено. Пожалуй, именно отсутствию женщин мы обязаны тем покоем, которым веет со страниц подобных сочинений. Мужчины здесь занимаются загадками, выясняют, например, кто убийца. Явление на сцену женщины влечет за собой тайну. Загадки имеют разгадки, тайны – никогда. Викторианский мир легко обходился без женщины, потому что он считал себя рациональным. К тому же он отдал свою любовь сопернице – науке. Об этом лучше всех рассказал другой мой любимец – Жюль Верн, который к началу XX века стал самым популярным автором в мире. В его книгах появился величественный образ науки. Именно так – не наука, а ее образ. Сам Жюль Верн был типичным гуманитарием, если угодно, обычным поэтом. Слава нашла этого автора неудачных водевилей только тогда, когда он открыл свою тему – науку. Надо сказать, что с ней флиртовала и русская литература. Например, ученым, видимо, должен считаться Базаров. Однако в целом русская словесность наукой пренебрегала вплоть до футуристов. Впрочем, надо сразу сказать, что и жюльверновская наука не имеет никакого отношения к науке настоящей. За всеми техническими описаниями в его романах проглядывает дилетант. Даже не популяризатор, а именно что поэт, изменивший лирической музе с машиной. Ученый у Жюля Верна – это классификатор. Знание здесь изображается механически, как накопление сведений. Не случайно любимая наука Жюля Верна – география, дисциплина сугубо описательная. Чем хорош Паганель? Да тем, что его можно использовать вместо карты. Наука здесь своего рода каталог, энциклопедия, а ученый всего лишь кудесник мнемотехники. Чем больше знаний, тем больше науки. Да и все технические изобретения Жюля Верна – количественные гиперболы. Вместо большой пушки – очень большая пушка. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. В большом стихотворении Иосифа Бродского «Новый Жюль Верн» есть строки, в которые укладывается весь XIX век.
2: Безупречная линия горизонта без какого-либо изъяна. Корвет разрезает волны профилем Франца Листа. Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста. Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, только бутылки в баре хорошо переносят качку. Ветер относит в сторону окончание анекдота. И капитан бросается с кулаками на мачту. Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. Штурман играет циркулем, задумавшись над прямой линией курса. И в подзорной трубе пространства впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою. Пассажир отличается от матроса шорохом шелкового белья, условиями питания и жилья, повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса. Матрос отличается от лейтенанта отсутствием эполет, количеством лет, нервами, перекрученными на манер каната. Лейтенант отличается от капитана нашивками, выражением глаз, фотокарточкой «Бланш» или «Франсуаз», чтением «Критики чистого разума», «Мопассана» и «Капитала». Капитан отличается от адмиралтейства одинокими мыслями о себе, отвращением к синеве, воспоминанием о длинном уикенде, проведенном в имении тестя. И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля. Неукоснительно двигается корвет. За кормою Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет. Каждый парус выглядит в профиль как знак вопроса, и пространство хранит ответ.
3: Корабль – это древняя, идущая еще от греков, метафора государства, или, если угодно, цивилизации. А парус, изогнувшийся вопросительным знаком, это образ прогресса достаточно наивной трактовки прошлого века. За этой наивностью стояла великая викторианская эпоха, открывшая человеку мечту о линейном движении истории. А приводил ее в движение прогресс, разгадывающий загадки. Опять-таки, не тайны, а загадки, которые всегда можно разгадать. Жюль Верн, сын первого оптимистического века, делился своими современниками счастливую веру в сложение. Настоящее степенно перерастало в будущее. День за днем, год за годом, век за веком мир шел вперед без страха и упрека. В «Таинственном острове», этой, по-моему, наиболее впечатляющей утопии XIX века, пятеро робинзонов, естественно, без дам, создают рай на пустом месте. Уровень достигнутого ими счастья прямо пропорционален размеру их хозяйства. Их остров – это образ идеального человечества, очищенного от скверны путем упрощения жизни. Жюль Верн отсекает любые осложнения – психологические, социальные, политические, религиозные. Ему и его читателям нужен простой мир, потому что только в нем может восторжествовать наука сложения. Незадолго до смерти, в 1904 году, Жюль Верн писал:
2: «20 век создаст новую эру. Водопады дадут в шестеро больше энергии. Разрешатся задачи воздухоплавания. Дно океана станет предметом широкого изучения. Моя жизнь была полным-полна действительными и воображаемыми событиями. И все же я чувствую, что слишком рано мне приходится завершать свой земной путь. И сердце мое полно грусти, что нужно проститься с жизнью на пороге эпохи, которая сулит столько чудес».
3: Жюль Верн умер вовремя, в радостном ожидании новых плодов технического прогресса, не испытывая особых опасений за то, как ими распорядится наш век. 20 век поверил Жюль Верну, даже чересчур. Он захотел прогресс ускорить, заменив сложение умножением. Все катастрофы нашего столетия – следствие этого ускорения, а не, так сказать, от нетерпения сердца. 20 век сумел оторвать настоящее от будущего. Время приобрело дискретный характер. Человек Жюль Верна будущего ждал с умеренной надеждой и терпением. Мы решили будущее приблизить, завоевать, в конечном счете изнасиловать. Дороже всего этот большой скачок стоил России. Я бы сказал, что именно здесь 20 век вышел на волю. На Западе ему никогда особенно не доверяли. Уинстон Черчилль в предисловии к своей «Истории англоязычных народов» писал:
2: «19 век был эпохой целеустремленной, прогрессивной, просвещенной и толерантной цивилизации».
3: Таким же прошлое столетие предстает и в книгах Жюль Верна и Конан Дойля. У нас дело другое. Несколько лет назад мне пришлось перечитать всю русскую классику. От занятия этого я получил огромное эстетическое удовольствие. Именно что эстетическое. Страшно сказать, но мне показалось, что вся наша прославленная литература не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Она устарела, в лучшем смысле этого слова, стала вечной. Мало того, сейчас я как-то не уверен, была ли она, за исключением того же Базарова, когда-нибудь актуальной. Не знаю, но в одном я убежден. Наши классики были не в ладах с XIX веком. Им активно не нравилось окружающее. А вот Шерлок Холмсу с Уотсоном нравилось. И детям капитана Гранта нравилось. Даже мизантроп-капитан Немо нашел себе место, хоть и под водой. И понятно почему. Герои Толстого и Достоевского лучше, умнее, благороднее, но и несчастнее. Они живут на обрыве, на краю пропасти. Еще шаг, и под ними разверзнется бездна будущего, которого они ждут со сладким ужасом. Зато персонажи плохих книг – существа хоть и поверхностные, но цельные и, конечно, счастливые. Они хорошо ориентируются в своем мире, потому что будущее для них, еще раз повторюсь, загадочно, но не таинственно. Они знают, что их ждет за поворотом. Не следует ли отсюда кощунственный вывод? Жюль Верн сейчас нужнее Достоевского. Дело в том, что хотя наш век изрядно испортил моральный климат истории, в одном он не преуспел. 20 век не сумел перечеркнуть 19-е. Та самая просвещенная цивилизация прогресса, которую защищал и воспевал Черчилль, пережила трудные времена, чтобы взять у 20 века реванш 21-м. Сегодня, после падения Берлинской стены, после перестройки, после окончания Холодной войны, кажется, что вся новая история была полем битвы этих римских цифр. 19-й сражался в 20-м, чтобы победить в уже начавшемся 21-м. Усталым ветеранам мир возвращается с этой войны, чтобы продолжить свой неторопливый поход к умеренным идеалам прошлого. В этом главный итог тех событий, которые завершили 20 век, даже не точкой, а кляксой. И вправду выяснилось, что иного не дано, что альтернативы 19 веку просто нет и не будет. Трудно убедить нынешнюю Россию в том, что это и есть самая счастливая новость нашей эпохи. Западу легче. Не только над Востоком он одержал победу, но и над собой. 20 век провалился в пучину сослагательного наклонения. Отныне идеал будущего – возвращение в прошлое. К той роковой развилке, когда революция пыталась соблазнить историю иллюзией. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Я родился в 1953 году. Отсчитать 36 лет назад, и получится Октябрьская революция. Те же 36 лет вперед – падение Берлинской стены. Получается, ровно посередине советской эры, которая, наверное, станет псевдонимом всего 20-го столетия. Это значит, что я вместе с остальным человечеством уже вступил в чертоги грядущего, наступившего досрочно 21 века. Мир уже успел даже накопить некоторый опыт этой новой жизни. Самым ярким эпизодом, который, пожалуй, была Иракская война. Первая война 21 века, оказавшаяся разительно похожей на колониальные войны прошлого. Достаточно сравнить эскападу в Персидском заливе с Вьетнамом. Вьетнамской войне сопутствовала другая война, идеологическая, сражения которой велись во всем мире, включая и саму Америку. Тогда спор сверхдержав еще был в разгаре. В мире было две правды – своя и чужая. Коммунизм еще оказался смертельной угрозой. И Солженицын, обвиняя и предостерегая Запад, с ужасом восклицал: «Третья мировая война проиграна». А вот в Ираке уже обошлось без всякой идеологии. В сущности, это была полицейская операция. Тривиальная история обуздания агрессии, тиран, которого силой оружия возвращают к цивилизованным нормам. Конечно, и тут не все так просто. И после этой войны осталось множество нерешенных вопросов. Но проблемы эти политического, а не идеологического характера. Это как раз те споры, которые привык решать 19-й, а не 20-й век. Территориальные конфликты, аннексии, вопросы национального самоопределения. Но с точки зрения права и морали, Иракская война неуязвима. Она пришлась бы по вкусу доктору Уотсону. Был в ней викторианский оттенок нравоучительной высокопарности. Такие войны не оставляют после себя потерянного поколения. Да и оружие, которым воевал Запад, как будто пришло из романа Жюль Верна. Умные бомбы больше соответствуют фантазии 19 века, чем ядерный кошмар 20-го. Иракская война в определенном смысле реабилитировала прогресс. Она показала, что его можно приручить и подчинить здравому смыслу. И в этом признак новой, она же старая, эпохи. Для Жюль Верна наука была несомненным благом. Она дарила человеку, как он любил писать, чудеса техники. Чудеса – это что-то вроде фокусов. Занятно, интересно, увлекательно, заманчиво. Жюль Верн еще не знал понятия научно-технической революции. Прогресс сопутствовал жизни, не меняя ее основ. Поэтому фантастика Жюль Верна глубоко консервативна. Полет на Луну он мог себе представить, а вот мужчину без шляпы – никогда. Характерно, что великий фантаст в штыки принял первых художников-футуристов. 20 век полюбил прогресс сам по себе. Есть тут тонкое семантическое различие между чудесами и чудом. Чудесами еще можно развлекаться, в чудо только верить, всерьез, основательно, жертвенно. Такая вера кончается таким же фанатическим разочарованием. 21 веку проще. В борьбе научно-технической революции с контрреволюцией у прогресса вновь появилось человеческое лицо. Чудо прогресса опять разменивают на чудеса. К счастью, телевизор сильнее повлиял на наш образ жизни, чем атомная бомба. Даже вторжение компьютеров изменило мир совсем не так, как виделось 20 веку, пугавшему нас победой искусственного интеллекта над естественным. Оказалось, что и компьютеры ведут историю назад, к буколике 19 века. Мир будущего – это не огромный город, а большая деревня. Уже сейчас идеальный американский дом напоминает старинное поместье. Его хозяину даже не нужно ездить на работу. Вместо людей перемещается информация, пучки электронов. Неудивительно, если 21 век воскресит заодно и лошадь. Главная заслуга прошедшей эпохи в том, что она оставила нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Все, о чем мечтает житель 21 века, укладывается в формулу Жюля Верна. Небольшое превращение уже существующего. Чуть быстрее, чуть дальше, чуть больше, и лишь бы не было войны. Опять в силу входят самые простые правила арифметики. Только на этот раз к сложению экологические заботы присовокупили вычитание. Ну и еще какие-то психологические нюансы. Потеряв викторианскую невинность, сегодняшний мир стал более нервным, истеричным, капризным, более женственным, что ли. Но в целом восторжествовали знакомые идеалы – прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все это ценности XIX века, с которым Запад, в сущности, никогда и не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому, если 21 век обещает Западу возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. И еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный XIX век. Провал 20 века доказал правду 19-го, лишив Россию выбора. Теперь, кажется, и она готова возвращаться обратно, к миру Шерлока Холмса и Жюля Верна, к той прозаической жизни, которую с мелодраматическим красноречием воспевала плохая литература. Впрочем, может быть, не так уж и плохи мои любимые авторы. Есть в их поверхностности особая мудрость – не задавать вопросы, на которые нет ответа.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Поверх барьеров». В передаче участвовал петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, исполнявший в своих переводах песни шведского поэта Карла Микаэля Бельмана и Александр Генис. Наша передача закончена. Ее подготовил в пражской студии режиссер Олег Усков. Вел передачу Иван Толстой.

0: Вы слушали выпуск «Поверх барьеров» 95-го года. И в конце передачи «Писатели у микрофона». Лондонский эссеист Зиновий Зиник о воспоминаниях сына Набокова, Дмитрия Владимировича. Эфир 24 февраля 80-го года.
1: Владимир Набоков, иронично называвший себя американским писателем, родившимся в России, получившим образование в Англии и проживающим в Швейцарии, тщательно оберегал свою личную жизнь и никогда не позволял даже себе говорить о своем собственном творчестве импровизированно. Все интервью, с которыми он выступал перед публикой, готовились им заранее. Ответы отшлифовывались в письменном виде. Он как будто сам ограничил меру знания об авторе, отпущенную читателю, переработав и собрав свои публичные выступления и тексты интервью в один, изданный им по-английски, том, названный «Strong Opinions» – «Твердые убеждения». Набоков был твердо убежден, что все, выходящее за рамки им самим написанного, не прояснит его облика ни на йоту, и старался даже избавиться от своих ранних писем к друзьям. Он не оставил после себя ни одного черновика, а незаконченная рукопись его последнего романа никогда не увидит свет по его завещанию. В британском ежемесячнике «Encounter» сын Владимира Набокова, Дмитрий, опубликовал мемуарное эссе о своем великом отце. Названо оно «И вновь в комнате отца». Непосредственная цель этих коротких элегических записок – посвятить читателя в тот мир, который сам Набоков отделял от своей прозы как нечто сугубо приватное и неприкасаемое. Дмитрий Набоков говорит о том Владимире Набокове, который существовал вне зависимости от героев его романов, как будто доказывая наивному читателю, путающему героя с его создателем, что кроме знаменитого Гумберта Гумберта, помешавшегося на любви к девочке-подростку, нимфетке Лолите, существовал еще другой Набоков – отец, воспитатель, старший друг. Дмитрий Набоков пишет: «Когда на светском коктейле патетически настроенная, слегка подвыпившая дама наклоняется к вам с конспираторской ухмылкой и любопытствует, каково приходится сыну, у которого отец старый развратник, что на это можно ответить? Что ни одно неприличное слово ни разу не появилось на страницах отцовских романов. Что каждая написанная им фраза – это образчик поэзии, а поэзия не может быть порочной. Что творческий гений – вовсе не должен переживать пороки и безумие героев своих книг». Полное незнание личной жизни Набокова, отождествление его жизни с жизнью его героев, привело к тому, что по вине расторопных газетчиков, как говорит Дмитрий Набоков, кончина отца не обошлась без пародии на набоковский стиль эпатирования публики. Многие крупные газеты вместе с некрологом на смерть Владимира Набокова поместили по ошибке не его фотографию, а двоюродного брата писателя, который скончался лишь годом позже. Другие газеты, по слухам знавшие о русском происхождении Владимира Набокова, назвали его писателем советским. Итальянское телевидение наградило Набокова тремя женами, спутав писателя с героем одного из его романов. Для сына же Дмитрия Набокова кончина отца была полна печальной многозначительности. Воспоминания Дмитрия Набокова написаны как раздумья об отце во время посещения его комнаты, отцовского кабинета в Монтро в Швейцарии. И потрескавшийся абажур, и флоберовский пюпитр, за которым стоя писал Набоков, каждая деталь обстановки в кабинете хранит для Дмитрия Набокова напоминание о человеке, который был прообразом своих романов и одновременно их антигероем в жизни. Но самым пронзительным в этом описании отцовской комнаты становится вид из окна с горой Монблан на горизонте и с трехглавой цепочкой вершин на первом плане. Их миниатюрность и игрушечность на фоне Монблана казались волшебными, и отец с сыном не раз совершали воображаемые путешествия по этим дружелюбным склонам, как по ожившей иллюстрации из книги сказок. Но, когда подходило время для путешествий, Набоков-старший выбирал, как всегда, маршруты, способные удовлетворить его азарт серьезного альпиниста и знаменитого коллекционера бабочек. И путешествие по сказочным холмам откладывалось до следующего лета, до следующего года, пишет Дмитрий Набоков. И чем дальше мы откладывали эту непритязательную прогулку, тем таинственнее и недоступнее казались эти игрушечные вершины. Наша нога так и не ступила на их склоны, и в конце концов, как для отца, так и для меня, радостной была мысль о том, что этот крошечный горный мир остается незапятнанным, полным неведомых блаженств, сохраненным в том виде, в котором каждый из нас этот мир воображал. Эта лелеемая недоступность может быть лучшая характеристика литературного стиля Владимира Набокова. В писательской биографии отца Дмитрий Набоков сыграл роль неутомимого редактора и переводчика на английский его ранних русских романов. В своих мемуарных записках, напечатанных в журнале «Encounter», Дмитрий Набоков приводит пример того, как при всей педантичности и скрупулезности совместной редакторской работы Набокову-старшему никогда не изменяло чувство юмора и иронии. Так, например, на замечание Дмитрия, педанта в грамматике, о том, что в некоторых местах проставленные отцом запятые совершенно излишни и неверны, Владимир Набоков написал на полях корректуры: «Прошу не касаться интимных сторон моей жизни». А когда сын в четвертый раз отметил, что в результате опечатки город Ленинград лишился буквы «Н», отец сострил: «Но ведь это такой обездоленный город». Через все записки Дмитрия Набокова проходит мысль о том, как сильно повлияло на его характер набоковское мышление, игра слов и парадоксальность атмосферы набоковских романов. «Пришлись бы ему по вкусу мои маленькие открытия», — пишет Дмитрий Набоков. «Например, обнаруженная мной площадь в Риме, которая называется Моргана, площадь перевертыш, потому что слово «Моргана» читается задом наперед как анаграмма. Но секунды позже до меня доходит, что отца уже нет в живых». Как будто разговаривая про себя, делится с нами Дмитрий Набоков. К трагическим ощущениям этого периода примешивается и чувство сыновней вины. Дело в том, что Владимир Набоков слег от воспаления бронхов после того, как просидел у постели заболевшего Дмитрия. Младший Набоков пишет, как остро переживал отец мысль о том, что жизнь обрывается из-за какой-то банальной и зловредной ерунды – простуды. Ухудшение наступило с резкой неожиданностью. Случайный сквозняк из окна, не вовремя открытого неосторожной медсестрой. Вот как Дмитрий Набоков рассказывает о последнем прощании с отцом. «Во время нашего последнего вынужденного прощания, когда я поцеловал отцовский лоб, как делал всегда перед сном или долгой поездкой, глаза отца наполнились слезами. Я спросил, почему. Он ответил, что бабочки некоторого вида уже окрылились, и его взгляд сказал мне, что он уже не надеется когда-либо их поймать. И он уже никогда не побывает в той волшебной горной долине на дальней стороне озера, виднеющегося из нашего окна». Так заканчивает Дмитрий Набоков свои мемуары об отце, русском писателе Владимире Набокове.
0: Зиновий Зиник. Запись 80-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
2: Голосовой помощник «Радио Свобода».
3: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
2: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
3: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
2: Свобода становится еще ближе.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я считаю, за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
6: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
11: Не будет экономического роста.
10: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 16 числа месяца Хишвана 5787 года от сотворения мира. Или 27 октября 2026 года в Израиле состоятся парламентские выборы. Первые после трагедии 7 октября. Теракт остается главной темой. И вопрос об ответственности Бениамина Нетаньяху может привести к его поражению. Останется ли у власти коалиция консерваторов? Как будет решаться вопрос Газы и палестинской автономии? И каково будущее Израиля? Будет ли он светским или религиозным государством? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 27 октября Израиль выбирает новый парламент. Впервые после нападения Хамас 7 октября 2023 года. Главный вопрос этих выборов не только кто получит власть, а кто ответит за крупнейший провал в безопасности страны. Спустя 3 года Бениамин Нетаньяху остается премьер-министром. Его противники требуют ответственности за трагедию. Он вновь обещает израильтянам безопасность. Общая боль сплотила страну, и теперь спор о заложниках, войне в Газе и действиях правительства снова разделяет общество. При этом разочарование в Нетаньяху не обязательно означает поворот влево. Часть его бывших сторонников выбирают еще более радикальные правые партии. За борьбой политиков стоит и спор о будущем Израиля. Как совместить светскую демократию с растущим влиянием религиозных сил? Выборы могут сменить правительство, но преодолеть травму 7 октября и найти выход из политического раскола будет гораздо сложнее.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета Израиля, научный сотрудник исследовательской организации Chatham House. Добрый день, Ксения.
2: Добрый день.
0: Действительно ли 7 октября и травма 7 октября, и переживания 7 октября остаются главной темой выборов?
2: Да, безусловно, это и сами обстоятельства вот этой страшной трагедии 7 октября, это и то, как шла война после 7 октября, это и вопрос об ответственности правительства, и это, конечно же, вопрос о том, что дальше. Что дальше для безопасности Израиля, как ее обеспечивать, и кто, собственно, должен вести страну вперед к этому более безопасному будущему.
0: И я смотрю списки кандидатов, там просто родители заложников, родители убитого полицейского, да даже Яир Галан, да, партия демократов, он фактически кто? Он боевой генерал, который, так сказать, вернулся и пошел сразу после 7 октября. То есть фактически даже, да, предвыборные списки, они полностью отвечают этому запросу.
2: Да, однозначно, это было понятно абсолютно, потому что в Израиле очень сильно развито гражданское общество. И гражданское общество, оно, в общем-то, показало себя во всей своей красе во время вот этих страшных 3 лет, начиная с первых часов этой трагедии, когда государство практически бездействовало, но общественные организации, ну и, конечно же, семьи пропавших детей, которые танцевали на вот в этом месте, на фестивале «Нова», это были родители солдат, которые также приезжали на пепелища и буквально просто руками перебирали кости и обгоревшие фрагменты тел для того, чтобы попытаться найти своих детей. То есть это выглядело именно вот так. И мне кажется, что эта реальность, она отражена сейчас и в предвыборных списках. К сожалению, она не отражена во всех кампейнах всех партий, потому что, ну, некоторые из них, правящая партия Ликуд, которая была у власти 7 октября, всячески пытается отмежеваться как минимум от тех семей заложников, которые погибли, от тех родителей солдат, которые требуют ответа, а от премьер-министра и требуют от него взять ответственность. Поэтому эта история отражена. Но она отражена очень по-разному.
0: Насколько вот этот вот вопрос, тот чудовищный провал по security failure, да, провал по безопасности в Израиле, и то, что вы говорите, то, что государство не реагировало в первые часы трагедии, насколько это может действительно опрокинуть Нетаньяху, опрокинуть режим Нетаньяху, и приведет ли это его поражение автоматически к ответственности и, может быть, к судебным разбирательствам?
2: Смотрите, автоматически, к сожалению, как мы видим, за эти 3 года ничего не происходит. Честно говоря, я, конечно, не думала, что премьер подаст в отставку после 7 октября, несмотря на то, что было совершенно понятно, что именно его действия, именно его концепция в отношении того, как нужно было обращаться с Газой, как надо было вести дела с Хамасом, именно это и привело нас туда, куда мы в итоге пришли, не умаляя ни в коем случае ответственности военных, глав силовых структур, которые проморгали эту историю полностью и которые тоже были подвержены такому, знаете, groupthink. Ну, это groupthink началось в канцелярии премьер-министра, но да, оно дошло практически до всех высоких рангов, не дошло разве что до тех, кто как раз-таки выполнял свою работу и кого не услышали перед 7 октября. Но я не могла себе представить, что 3 года спустя Нетаньяу, во-первых, что его правительство додержится до конца, да. Досидит до конца своей каденции, и что 3 года спустя он будет идти на выборы и, глядя в глаза израильским гражданам, обещать им безопасность. Это тот человек, при котором произошла самая страшная трагедия фактически с момента основания государства Израиль и после катастрофы еврейского народа.
0: Захват самолета стал вообще подарком Нетаньяху и чудесное спасение. Даже вообще читал всякую конспирологию про то, что это был вообще инспирированный теракт, разыгранный теракт в предвыборном контексте.
2: Ну, знаете, конспирациями наш регион богат, и они множатся, конечно же, с первых минут, хотя, в общем-то, представить себе, да, что, ну, вот кто-то там что-то подговаривает уманского пилота, одновременно
0: координирует действия. Ну да, нет, естественно, я это иронично говорю, да.
2: Да, то есть это понятно. Но я не могу сказать, что эта история стала для него подарком.
0: Нет?
2: Потому что, нет, после первых дней, когда, конечно же, СМИ, падкие на такие прекрасные истории, увлекались и полностью посвящали свои эфиры и свои полосы газет, вот, значит, чудесному спасению и

0: связаны с деятельностью его правительства, о том, кто, по сути дела, виноват, кто не проверил информацию, о том, что оманский пилот, у Омана нет дипотношений с Израилем, и эта страна прошла такую, знаете, немалую радикализацию в последние несколько лет. Ну и еще там что-то мать сирийка, и вырос он там между Сирией там, и непонятно, там еще рядом стран и так далее, что вот этот человек, которого, собственно, отстранили от полетов в Омане, несколько раз прилетал в Израиль, собирал информацию, и вот прилетел еще один раз для того, чтобы совершить теракт. Ну, понятно, что тут, значит, все обвиняют друг друга, но ясно, что абсолютно, что Минтранс, и Минтрансом руководит приближенный Нетаньяу Мири Регев, имеет прямое, самое прямое отношение, как бы это ведомство взяло на себя ответственность за безопасность полетов, да, которые прилетают из-за границы, несмотря на рекомендации специалистов в этом же министерстве, которые говорили, у нас нет ни кадров, у нас нет подготовки, мы вообще не знаем, как это делать. Ну и понятно, что и служба общей безопасности тут тоже, причем они, кстати, предупреждали несколько месяцев назад о том, что есть проблемы. Но в целом все упирается в том, что Нетаньяу назначает не в первый раз людей некомпетентных. Он назначает своих политических соратников, людей, на которых он может положиться, что они там против него не восстанут, не поднимут мятеж, но и всему есть цена. Цена – это вот эта вот посредственность, это неумение управлять, это отказ от какой-либо ответственности. И я не говорю здесь только про полет и только про 7 октября. Это характеризует правительство, последнее правительство и предыдущее правительство Нетаньяу. Уход полный от любой ответственности за любые промахи, за любые провалы, любые трагедии, которые здесь происходили на протяжении последних лет.
1: Перейдем теперь от, собственно, Нетаньяху к израильскому обществу. После 7 октября мы все помним первые часы, первые недели, первые дни после трагедии, как консолидировалось общество, как люди возвращались в Израиль спешными рейсами. Но сейчас, через 3 года, после операции в Газе с ее непонятными пока что итогами, после обвинений в геноциде, изоляции международного сообщества, после, о чем мы еще поговорим, очень взорвавший Израиль премьеры фильма «Наза», насколько сейчас общество консолидировано или, наоборот, расколото по вопросу 7 октября?
0: Смотрите, прошло 3 года. Боль не утихла. Наоборот, я думаю, что она становится все более хронической. И вот эти кадры, которые у нас мелькают у всех перед глазами. Я насмотрелась в первые эти дни, потому что, ну, тоже веду свой телеграм-канал, и я смотрела с самого раннего утра каналы Хамаса, и там это все шло в первые часы, первые дни, совершенно анкат. Ну вот как есть, да, вот что есть, то и показывали. И у всех это так. Это целое поколение детей, которое вот буквально выросло вот в этой атмосфере. Это израильтяне, которые каждый знает. Каждый знает кого-то, кто погиб, кто был пленен, кто был ранен. И это действительно общенациональная трагедия. Боль консолидирует. Но я хочу вам сказать, что есть те в политической системе, конечно же, прежде всего говорю про премьер-министра, которые усиленно работали над тем, чтобы положить конец этой консолидации, чтобы людей разъединить, политизировать абсолютно все, политизировать самое святое, что, в общем-то, всегда было у Израиля, это тема заложников, тема того, что нужно возвращать наших людей домой, естественно, гражданских, но и военных тоже, мы своих не бросаем. И все было политизировано. То есть это был кампейн. И как, вот по мере того, как проходит время, также публикуется интервью людей, которые были очень близки к Нетаньяу, которые работали вместе с ним, которые рассказывают о том, как он, его помощники ближайшие, некоторые из них, кстати сказать, финансировались Катаром, враждебной Израилю страной, фактически работали с первых дней над тем, чтобы одна часть израильтян возненавидела другую часть израильтян. И да, протесты за освобождение заложников, все немедленно было политизировано. Это произошло не само собой. То есть если бы действительно у нас было правительство, которое вместо вот этих месседжей ненависти и разобщения, наоборот, транслировало бы «мы здесь все вместе, мы здесь все израильтяне», включая и арабских граждан Израиля, это 20% населения, на минуточку, которые также погибали бок о бок с евреями, потому что их убивали как израильтян, несмотря на то, что они были арабами.

0: мусульманами, христианами и так далее. Можно было повернуть вот этот корабль туда, а можно было его повернуть в другую сторону. И, вы знаете, я не недооцениваю никогда роль СМИ, которые фактически перестали быть СМИ, они стали давным-давно рупором пропаганды. Мы видим, как это подействовало на психику людей, наверное, так можно сказать, в России, и как это подействовало также на израильтян, когда
1: Ну,
0: люди повторяют,
1: да.
0: 40% израильтян верят в теорию предательства изнутри. Но почему они в нее верят? Они не сами ее придумали, а потому что, например, депутаты от партии Ликуд и министры, и ближайшие помощники премьер-министра говорят о том, что, вы знаете, все неспроста. Жена премьер-министра Сара Нетаньяху дает интервью и говорит о том самом Яире Галане, главе партии демократов. Ну, неспроста он, значит, был одет и готов в тот момент, когда началась вот эта трагедия, а мой муж спал со сном праведника. Ну, что? Как, да? То
1: Понятно,
0: есть
1: то есть, да,
0: это...
1: в обратную работает. Но вот я хотел дальше про тему общества. А насколько сильно ожесточение? Потому что вот наблюдая за эволюцией израильского общества, даже по комментариям, скажем, у себя в Фейсбуке, по общению со своими знакомыми, которые я знаю десятки лет еще по России, которые переехали жить в Израиль, я вижу, как нарастает вот эта вот волна ожесточения, в том числе по отношению к Палестине, по отношению к Газе, и вот это вот консолидация, rally around the flag, консолидация вокруг флага. Насколько это сильно влияет сейчас?
0: Да, это влияет очень сильно, и опять же, знаете, потому что Хамас ударил по как раз-таки тем самым населенным пунктам, где, возможно, тему мирного процесса с палестинцами поддерживали больше всего. То есть ударили по тем кибуцам и там поселкам, где жили люди, которые волонтерили с палестинцами из Газы. А моя, ну, хорошая знакомая, Вивиан Сильвер, которая была активисткой движения «Женщины за мир». Я неплохо ее знала. Она, когда была депутатом Кнессета, она не раз была у меня в Кнессете на возможных заседаниях и так далее. Пожилая женщина. Ее дом сожгли вместе с ней внутри. И достаточно много дней никто не знал, что с ней стало. Она была похищена или что произошло. Но в итоге как бы поняли, что от нее остался пепел просто. То есть вот это страшное, вот это то, что произошло, и то, что это произошло именно с этими людьми. Я думаю, что это многих действительно заставило думать, что, ну, что, да, то есть не с кем говорить. Там, стоя по ту сторону, там находятся там сплошные звери, им они заслуживают всего самого худшего и так далее, и тому подобного. Опять же, я никого не оправдываю здесь. Естественно, не вторую сторону, где мы знаем, Хамас отмечал и праздновал, и обещал 7 октября повторить вновь и вновь, как бы, да, вот это зверство, вот эту жестокость и вот этот садизм, да. Но когда гегемон, это, как всегда, правительство, задает тон буквально с первых минут, говоря о мести, да, то есть личные люди, они могут, и граждане могут говорить о мести, это их право, да, то есть так они чувствуют. Но правительство не имеет права в такой стране, как Израиль, особенно демократической, не может говорить: вы знаете, вот сейчас мы будем мстить, и наша главная цель будет не восстановление безопасности, не скорейшее возвращение заложников. Мы хотим мстить. Ну, потому что популистское правительство всегда будет действовать популистскими методами. И в этой войне оно действовало именно так. Поэтому, к сожалению, по прошествии 3 лет мстили, мстили, мстили. Но получается, что Хамас по-прежнему у руля в Газе каким-то образом, да? То есть Хамас не удалось уничтожить, не удалось даже свергнуть этот режим. Ну, во-первых, потому что, видимо, этого никто в правительстве особо не хотел. Если бы хотели, было бы возможно. Для этого нужно создавать другую власть или сотрудничать с другими элементами, которые поддерживают другую власть. Я имею в виду, конечно, палестинскую автономию. Ну, этого, значит, допускать не хотели. Поэтому увековечивают Хамас.
1: Да.
0: И вот эта безысходность какая-то, какое-то ощущение, что решения нет. Нет политического
1: Вы
0: решения.
1: знаете,
0: Ну,
1: я
0: то есть...
1: смотрел программы, ее, по-моему, нету даже оппозиции, да, тот же Яир Галан, о котором мы говорили, у него нет какого-то решения палестинского вопроса, и мне кажется, он вообще не стоит на повестке этих выборов. То, что вы говорите, месть, она стала таким как бы консолидирующим чувством, и все, и дальше мести ничего не распространяется. Как жить дальше, непонятно.
0: Я не могу сказать, что это так, потому что кампейн — это все-таки одно, а какая-то политическая, какая-то идеология и понимание того, что нужно делать, это совсем другое. То есть мне понятно абсолютно, и, ну, в общем-то, это было мне понятно и до 7 октября, что двухсторонние переговоры в формате Осло нас не ждут. Этого не будет. Этого не будет в ближайшее время, там, в ближайший год, два, пять. Я не вижу, как можно откатить обратно. И вот эта радикализация, которая произошла, и ну, та сторона, там понятно, там выросло поколение, воспитанное Хамасом, это понятно. Плюс еще был процесс игилизации, да, то есть это в плане насилия, именно садизма и так далее, как на всем Ближнем Востоке фактически, да, то есть все видели то, что происходило в Сирии, циркулировали везде вот эти ужасные видео и так далее, как бы, да, то есть это их сторона. А наша сторона, посмотрите, радикализовалась еще после второй интифады, когда ты регулярно наблюдаешь, как взрываются автобусы. Я, например, помню, как житель Иерусалима, ну, я помню, как я ездила на автобусах, и вот периодически думала, еще даже до интифады, в 90-е годы, которые считались относительно мирными, а вот если сейчас автобус со мной взорвется, как будут выглядеть мои похороны? А кто на них придет, там, и так далее, да? То есть это ненормальные мысли, они тебя меняют очень сильно, да? Но, ну, люди, которые этим занимаются профессионально и понимают, что, в общем-то, других вариантов нет. Тут есть палестинцы, тут есть мы, и с террористами нужно воевать, а с умеренными нужно договариваться, да, то есть, ну, вот так можно, как бы сказать, подвести итог, да, то есть того, что, в общем-то,
1: вопрос,
0: здесь есть.
1: Да.
0: Вот
1: Ксения,
0: политики,
1: здесь...
0: Я вот просто закончу предложение политики, да. Которые сейчас представляют оппозицию. Да, конечно, они не выставляют, значит, вот этот вопрос, а, ну, да, там, как было даже 10 лет назад или там 15 лет назад, вот мы принесем мир, вот мы, значит, сейчас там возобновим переговоры и так далее. Потому что это не представляется возможным. Но у этих политиков есть план деэскалации, у этих политиков есть план сотрудничества с администрацией Трампа по тому плану из 20 точек, который был представлен ровно год тому назад. И эти политики прекрасно знают, что нужно положить конец разгулу террора, еврейского террора на Западном берегу, что нужно начинать потихонечку как бы восстанавливать какое-то руководство, не Хамас, вместо Хамаса в секторе Газа. То есть они будут вести себя по-другому, если они придут к власти. Они не будут репликой того, что мы наблюдаем сейчас с Нетаньяху и с его ультраправым правительством.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об Израиле накануне судьбоносных выборов 27 октября и вообще шире о судьбе Израиля, израильской демократии, о судьбе Израиля как религиозного или светского государства. О видах, о перспективах выборов говорит Леонид Голденберг, автор телеграм-канала «Говорит Голденберг».
2: Биби, в отличие от оппозиционных лидеров, понимает очень одну простую важную деталь. И то, что, кстати, не понимают многие аналитики, что израильские, что не израильские, когда анализируют израильские выборы, это то, что у нас не президентская республика, у нас не прямые выборы премьер-министра, у нас должна сформироваться коалиция, которая должна просуществовать какое-то время, желательно весь срок. У нас вот сейчас, допустим, как раз коалиция просуществовала впервые полную каденцию, впервые за, по-моему, 50 лет, что-то в таком духе. У нас обычно они гораздо меньше срок жизни этих коалиций. Биби это понимает, и так именно поэтому он сейчас очень плотно пытается сформировать коалицию или не дать сформировать коалицию оппозиции, что оппозиция же в это время занимается, да, на момент внутренним каннибализмом и спорами внутри, кто из нас будет премьер-министром. Собственно, это дошло до такого абсурда, что Яир Лапид собирал у себя лидеров оппозиционных партий и в подвале у себя дома, ну, в защищенном пространстве, где не будет ни прослушки, ничего, чтобы обсудить с ними, что, ребята, давайте, пожалуйста, не будем ругаться хотя бы публично. Ну, серьезно, но потому что это очень плохо. Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя. Кто из нас будет будущим премьер-министром? Потому что такими темпами никто, видимо, не будет. Все сказали хорошо, сфоткались, подписали большую красивую бумажку. Однако спустя уже день-два все продолжилось в том же самом духе. А во-вторых, внутри оппозиционного блока есть несколько фигур, которые стабильно набрасывают и накидывают на других оппозиционеров. К примеру, Яир Галан, лидер самой-самой левой партии среди так называемых сионистских партий, хотя кто-то согласится, кто-то нет с тем, насколько сионист Яир Галан. И у него стабильные высказывания на тему, как минимум, того, кем являются его партнеры по коалиции, к примеру. То есть он буквально недавно заявлял, что задача оппозиционных лидеров — это просто привод правых голосов. Это как бы вот так он их называл. Во-вторых, он постоянно стабильно высказывает, что он планирует и считает правильным делать коалицию с арабскими партиями. В Израиле есть три арабские партии в данный момент времени. Партия некогда исламистов, они заявляют, что они уже не являются исламистами, РАМ, партия арабов-коммунистов ХАДАШ, и, правда, в ней есть еврейский один член, депутат, и, возможно, он будет не допущен к выборам, потому что слишком радикально антиизраильски высказывается и делает еще к тому же. В том числе поддерживает иски против Израиля и сравнивает Израиль с нацистским режимом. Вот. И есть партия арабских националистов. Вот. Это у нас такие вот арабские партии, не допущены к избранию в Кнессет, хотя ЦИК уже какой раз пытается этого не допустить, но суд их пропускает. И проблема для оппозиции очень большая. Это Яир Галан, как раз-таки, лидер партии «Демократы», который регулярно говорит о том, что мы будем формировать коалицию с арабскими партиями, потому что без них коалиция невозможна, потому что мандатов не хватит. Тут он абсолютно прав, потому что по данным любых опросов, коалиции будущей у оппозиции нет, то, собственно, как у Биньямина Нетаньяху, тоже нет в данный момент времени. И проблема в следующем. В данный момент времени главный эпогей, главный вообще, главный тезис оппозиции – это 7 октября. То, чем они проходятся по Нетаньяху, что при тебе случилось 7 октября, и потом ты неправильно вел войну, и вообще в целом как бы все идет не так. То есть звучит следующая история. Главный тезис оппозиции. Провал 7 октября не произошел бы при нашем правлении, а все успехи, которые были после этого во время войны, они были бы независимо от того, кто был бы у власти, а при нас был бы еще и лучше. Вот даже, если бы при нас было. У Нетаньяху другая позиция. 7 октября произошло бы, неважно, кто был бы у власти, а успех, достигнутый после 8 октября, был бы достигнут только при мне, а при них не был бы достигнут, они провалили бы войну, как минимум потому, что они стабильно призывали сдаться. И он постоянно всплывают архивы последних 3 лет, как те или иные лидеры оппозиции говорили те или иные вещи. Это очень ошибочная стратегия, потому что сами израильтяне не до конца понимают, кто виновен 7 октября. 7 октября в целом очень поляризованная тема. Про нее ее постоянно поднимают именно на знамена политической повестки. И из-за этого она уже не настолько актуальна. То есть, если мы отталкиваемся от опроса Института Кантера, то у нас есть очень интересный факт. Большинство тех, кто проголосовал, ну, прошел этот опрос, то есть 42% против 28%, считают, что провал произошел при любом правительстве, неважно, кто был бы у власти, 7 октября бы произошло. То есть подавляющее большинство опрошенных израильтян считает, что неважно, кто у власти, Синвар, Хамас, палестинцы так или иначе устроили бы эту резню.
1: Это был Леонид Блатенберг в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашей беседе с Ксенией Светловой, бывшим депутатом Кнессета и научным сотрудником Chatham House. Ксения, прежде чем поговорить о будущем самого Нетаньяху и режима Нетаньяху, все-таки хотелось закончить то, что мы начали в предыдущей части, а это именно отношение израильского общества. И в частности, в связи с фильмом «Наза». Насколько вообще и какую, может быть, большую, малую часть израильского общества волнует вопрос методов ведения войны в Газе? Вопрос той самой НАЗА, тот самый коэффициент сопутствующего ущерба. Или по этому поводу тоже есть консолидация, что вот они затронули табуированную тему, не учли травму и являются национальными предателями? Я говорю о режиссерах фильма.
0: Да, конечно же, тут началась, когда вышел этот фильм, который пока еще мало кто смотрел, поднялась вот такая очень жесткая как бы волна протестов против них, хотя казалось бы, то есть все, что они сделали в фильме, плюс-минус известно. Об этом писали уже там и «Нью-Йорк Таймс», и «Гардиан», и «Уолл Стрит Джорнал» в свое время об этом писал, то есть и, ну, и справа, и слева, в общем-то, обо всем этом уже писали и не раз. Но они собрали все воедино, и, видимо, накал страстей уже сейчас таков, что опять же, как бы, да, когда этим всем умело регулируют сверху, и когда министр культуры говорит, а я способствую тому, чтобы лишить гражданства, значит, вот этих двух презренных людей и так далее. Понятно, что его будут подхватывать очень и очень многие. И армия в Израиле, да, это святое. Это то немногое, что осталось пока что, во что мы верим, как израильтяне. Потому что если посмотреть на уровень доверия к государственным институтам, то, кстати сказать, самые низшие отметки получает правительство. Потом чуть-чуть повыше, но не намного, Кнессет. Достаточно с большим отрывом у нас где-то в районе 40 с чем-то процентов доверяют Верховному суду, а правительству и Кнессету там меньше 20%, соответственно, чуть больше и чуть меньше. И там около 68%, по крайней мере, это были данные на прошлый год, доверяют армии. Потому что армия – это ведь мы сами. Да? То есть, ну, в следующем году в армию пойдет моя дочь. Там одна из старших дочерей пойдет. Да? И там служит там старшая дочь моего мужа. И служила ее друг, и до сих пор он типа резервист там 500 дней в году там, и так далее. Ну, я шучу, конечно. Но 500 дней с начала войны, да.
1: Да.
0: В общем, вот это все это очень личная история для людей, как бы, да, поэтому Газа стала экс-территорией для нас уже довольно давно, с момента, когда произошло размежевание, с того момента, когда туда перестали пускать журналистов израильских, а теперь не пускают никаких журналистов. И с этого момента, как бы, история про Газу, она стала очень такая черно-белая. Это не всегда было так. Были годы, когда в израильском обществе, даже в разгаре интифады, шли ожесточенные споры о том, ну, значит, если ты хочешь уничтожить террориста, ты можешь вместе с ним 20 человек его семьи уничтожить? И была такая история в 2002 году. Или все-таки нет? И звучала критика, и не только со стороны левых кругов. Сейчас есть ощущение, что ну, как бы вообще в целом как бы превалирующее такого какого-то мнения в обществе, что на эти темы нам лучше не говорить. Потому что мир и так нас осуждает. Зачем подбрасывать дровишек, значит, да, вот этот костер, который сугубо антисемитский, мы ни в чем не виноваты, нас атаковали, они развязали эту войну, значит, после этого карт-бланш. У нас есть карт-бланш. Но, понимаете, дело в том, что то, что думает общество, это не обязательно то, что думает, например, Цааль. Да? То есть сам Цааль так не думает. И Цааль все вот эти 3 года войны, по крайней мере, официально, по крайней мере, как бы, ну, вот судя по заявлениям и судя по заявлениям юристов, которые работают в ЦАЛе, все время пытался как бы придерживаться другой линии. Нет, мы против такого безнаказанного убийства мирных людей. Нет, мы принимаем такие там и другие меры и так далее. То есть что показывает, что, в общем-то, люди-то, которые руководят армией, они-то знают, что Израиль, как демократическая страна, не может себе позволить никакой карт-бланш абсолютно, даже если как бы было совершено такое ужасное нападение, и что Израиль должен отдавать отчет, что да, его будут проверять, и будут комиссии международные, и будет вот этот вот суд в Гааге, и все будет. Да? Поэтому, в общем-то, там пытались все время как-то отмежеваться от этой линии, которую вело правительство. Но, к сожалению, вы знаете, популизм, он такой популизм. И, знаете, я проверила специально про историю войны во Вьетнаме и фильмы, которые выходили в США в 70-х, 80-х годах. Критика была страшнейшая. Страшнейшая критика, зачем мы все это смотрим, зачем нам все это надо. И речь шла тогда, в 70-е годы, лишь о документальных фильмах, которые тоже мало кто смотрел и мало на кого влияли. Но вот эта вот истерическая практически реакция общества, не позволим, не хотим, зачем они нас очерняют и так далее, это, в общем-то, характерно для любых обществ, и демократических, и недемократических. Я надеюсь, что на какой-то момент все-таки здесь будет более ответственное правительство, которое будет вести более-менее токсичный и более здоровый разговор, что мы за страна. Если мы, в общем-то, продолжаем являться демократией, у нас есть ответственность, у нас есть ответственность и за свои действия, и по отношению к нашим врагам тоже есть ответственность, есть конвенции, и поскольку мы не хотим уподобляться Хамасу ни в коем случае, то да, мы должны действовать в соответствии с ними. Это выглядит иногда несправедливо, они перешли все красные линии. Означает ли это, что и мы должны переходить все красные линии? Я очень рада, что даже, знаете, по ответу Цааля, где тоже, так как ни странно, не смотрели этот фильм, но ответили как бы совершенно очевидно, что там, да, верят в то, что красные линии должны быть.
1: Вот я сейчас как раз хотел поговорить о сторонниках Нетаньяху вот в связи с выборами, его режиме. Насколько он силен, насколько он консолидирован, и что из себя сейчас вообще представляет консервативная коалиция, которая, так сказать, уже не только Ликуд, но в целом вся консервативная коалиция. Поговорить и о поселенцах, поговорить и о ортодоксальных евреях. Что из себя сейчас представляет эта коалиция, насколько она сильна и готова, так сказать, идти в будущее?
0: Смотрите, я бы не назвала ее даже консервативной, эту коалицию. Это Клептократическая коалиция. И там есть совершенно разные элементы, которые часто работают друг против друга, у них совершенно разные интересы, разные избиратели. Но есть один общий знаменатель. Это правительство безнаказанности, где я уже сказала, как вот в Митрансе, знаете, было огромное количество историй с коррупцией, именно в Митрансе за последние годы. О том, как министр вознаграждает те города, где за нее голосовали на праймерис политических, да, чтобы просто было понятно, о чем речь, и так далее. Это полная абсолютная безнаказанность. То есть коалиция сама по себе оказалась очень мощной. Она выстояла вот это цунами, которое началось 7 октября, и бесконечное количество и протестов, и критики, и информация, которая исходит от людей, которые только что были в этом правительстве, в этом режиме и так далее. Но не могут больше молчать, и вот они, значит, рассказывают о том, что было.
1: Я хотел уточнить, что я сейчас говорил о коалиции избирателей, о консервативном сегменте населения. Насколько там сильны позиции Нетаньяху, насколько, скажем, и вот сейчас меня интересует как бы два. Первое – это поселенцы, да, и поддержка поселенцев, и, с другой стороны, ортодоксальные.
0: Смотрите, Нетаньяху потерял немало мандатов, 9, насколько я как бы помню, но это зависит от того, в какой день делают опросы, но 8, 9, 10 мандатов он потерял от 7 октября и по сегодняшний день. И они к нему не вернулись. Мандат в Израиле стоит где-то 40 тысяч голосов, как бы вот это вот кресло в парламенте. Значит, это приблизительно полмиллиона израильтян, которые раньше голосовали за Ликуд, а теперь за Ликуд не голосуют. Это не значит, что они стали голубями мира, что они сейчас пойдут голосовать за, там, не знаю, там, левую партию или так далее. Многие из них, наоборот, ушли правее, потому что они тоже не слепые, они же видят, что Нетаньяху провалил вот этот вопрос с безопасностью полностью. Но что нужно делать? Значит, да, то есть, значит, может быть, нужно завинчивать гайки? А почему-то всем кажется, что Нетаньяху недостаточно мощно завинтил гайки, что придет кто-то другой, может быть, или, может быть, будет более, как бы, у правого лагеря будет еще больше мандатов, больше силы, и вот тогда можно будет осуществить, например, мечту, которую так красиво нарисовал Дональд Трамп о трансфере палестинцев из Газы, например. А если повезет, то, может быть, и из Западного берега тоже, кто знает.
1: И последний короткий вопрос. Ваш прогноз на выборы?
0: Вот, знаете, забыла сегодня свой хрустальный шар как раз. И да, дело это неблагодарное очень, да, значит, здесь делать какие-то...
1: Ну, ваши ощущения. По понятному, никто не будет
0: Смотрите,
1: проверять. И
0: все
1: ваши
0: может еще
1: ощущения
0: измениться.
1: сейчас.
0: Это осталось еще 2-2,5 недели. За это время может начаться заново война с Ираном, да, то есть, а может вспыхнуть Западный берег, кто знает, что будет. Если ничего не изменится, и если не изменится натура кампаний, которые ведутся сегодня, то мы вполне можем выйти на ничью, как это уже было в 4 раза подряд в Израиле, когда никто не мог сформировать
1: И
0: правительство.
1: что это значит, что Нетаньяху остается?
0: Это зависит от того, какой будет расклад среди все-таки партии, как бы,
1: Партийные, да.
0: да, потому что если оппозиция вместе, опираясь на арабские голоса, не сформирует правительство, нет, но сможет сместить, например, спикера парламента. Но это уже будет небольшой шажок, как бы, в правильную сторону. То есть он обуздает вот эту коалицию, как бы, которая на данный момент проводят антидемократические законы, там передает какие-то денежные постоянно транши под столом, там и так далее, и там и может ввязаться в ту войну или в другую войну исключительно по политическим целям, а это будет уже сложнее, да, то есть это, ну, честно говоря, ну, это не самый радужный вариант, как бы, да, но это один из реальных вариантов. Опять же, что-то еще может измениться, израильские выборы иногда преподносят интересные сюрпризы.
1: Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться ситуация. А пока спасибо большое, Ксения.
0: Спасибо.
1: Ксения Светлова, бывший депутат израильского Кнессета и научный сотрудник Chatham House в Лондоне, была с нами на связи. А к нам присоединяется по Зуму журналист Михаил Гуревич. Миша, приветствую.
3: Да, приветствую.
1: Ну вот в выборах, как я понимаю, очень сильно, в том числе, будут представлены религиозные голоса и достаточно ортодоксальные партии. Я хотел поставить вопрос шире. Я вообще даже не понимаю. Я читал, и чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Израиль – это религиозное или светское государство?
3: Израиль – это государство, в первую очередь, основанное на британском праве, то есть островное такое право, которая принимает в себя, абсорбирует все те законы, которые действовали на этой территории при других юрисдикциях. И поэтому, например, в Израиле до сих пор действуют некоторые правила, еще принятые во время Османской империи, британского мандата, а суды рассматривают на основе, там, не знаю, американских прецедентов. То есть это такой очень сложный комплекс. Мы, безусловно, с одной стороны, создавались как светское государство, но при этом, например, вопросы, связанные с гражданским состоянием,
1: с браком,
3: с браком и смертью, со времен Османской империи, по законам Османской империи, находятся в ведении религиозных общин, то есть, соответственно, мусульманских, христианских и иудейских. Иногда, к слову, вот такие правила делают Израиль одной из самых передовых стран мира. Ну, например, в Израиле традиционно, да, запрещены браки вне религиозных общин, но признаются любые браки, заключенные за рубежом. И поэтому в тот момент, когда в Голландии в 2001 году однополый брак стал легальным, он стал немедленно легальным и в Израиле, и, собственно говоря, продолжает быть таковым. Так что это очень сложная история, к которой трудно однозначно подойти, но, безусловно, религия во многом это национальная традиция евреев, и поэтому вот такие национальные традиции соблюдаются там в пище, в каких-то там праздниках государственных и так далее и тому подобное.
1: Но она как этническая или как религиозная? Насколько, скажем, израильтяне наполняют религиозным содержанием шаббат или все прочие праздники? Или это уже некие секуляризованные праздники и дань национальной традиции?
3: Ну, вот, когда мы смотрим на арабские страны, то обычно человек, который не соблюдает исламские все предписания, они себя называют бывшим мусульманином. То есть, как бы нельзя быть мусульманином лайт. Что же касается христианских и иудаизма, христианства и иудаизма, то мы все-таки исходим из того, что человек может соблюдать в каком-то таком облегченном режиме, считать себя верующим Всевышнего, но не являться, что называется, хардкорным религиозным человеком. В иудаизме есть много направлений. Есть тот же, например, реформизм, который очень развит в Америке, где религия является, как они говорят, не смыслом, но фоном жизни, да, и, соответственно, даже в шаббат они ездят на автомобилях, я вот на Йом-Кипур, я человек абсолютно светский, пощусь и иду в синагогу. Но вот несколько лет назад, обычно я иду в синагогу хабадную, так я привык к ней, а тут рядом открылась реформистская, решил провести там, ну, вот во время Йом-Кипура играли на фортепиано, соответственно, зажигали и выключали свет, что вообще невообразимо себе представить, да? Так что здесь есть разные направления. Есть, кстати, много людей, которые в молодости, скажем так, традиционалисты и светские, а с возрастом вот они женятся, рождаются дети, они надевают кипу и как бы становятся религиозными. Такое тоже сплошь и рядом наблюдается. Особенно вот у выходцев из стран Магриба, например, это принято.
1: Вот так это, кстати, очень интересный вопрос к вопросу о составе избирателей, вообще о составе израильской политики. Мне иногда доводилось читать мнение, ну, там, в телеграм-каналах разных, что вообще меняется очень сильно, уходит из Израиля влияние ашкеназов, да, и как бы роль ашкеназов. И больше вот как раз то, что ты говоришь, евреи из Магриба, восточные евреи. И за счет этого смещается баланс израильского общества в пользу больше религиозности. Это так?
3: Ну, во-первых, касательно религиозности, Израиль все-таки это ближневосточное государство. И если в 50-е, 60-е годы по всему региону были социалисты, это в том числе и у арабов были, да, панарабисты, Насер, Саддам Хусейн, да, и так далее, то к 80-м годам их стали сменять исламисты. А у нас как бы начался рост влияния религиозных. Так что это такой региональный некий тренд, который нас не миновал. Что же касается изменения демографии в Израиле, то в целом мы смеемся, что только в Израиле выходец из Эфиопии может быть белым колонизатором. Ну, потому что мы же все белые колонизаторы. А большинство жителей Израиля, безусловно, имеют ближневосточные, азиатские, ну, вот, или африканские корни. То есть, скажем так, не белые в каком-то таком классическом смысле этого слова. И их становится ну, больше или смешанных. В этом отношении и многие европейцы, да, ну, например, евреи из Греции, из Италии, они, в общем-то, сефарды, а не ашкеназы. И, да и многие ашкеназы выглядят так, что если человек не побреется пару дней, то его могут остановить и попросить предъявить удостоверение личности. Уж больно он похож на террориста, условно говоря. Да? Ну, условно говоря. Так что действительно у нас все больше людей ближневосточными корнями. Это логично, это понятно. Больше там традиционализм и религиозность, которая предполагает большее количество
1: А почему
3: детей.
1: Это логично? В силу демографической? То, что просто
3: демография.
1: У них больше детей в семье?
3: Во-первых, демография, да. Во-вторых, ну, обычно, когда смешанная семья, да, но если есть... Ну, то есть, как бы, все равно человек как бы берет больше... От, я не знаю, как, я не хочу, чтобы меня посчитали расизмом, я не специалист в этом, но за, как бы обычно, да, когда есть один родитель, например, чернокожий, один родитель белокожий, неважно, мать или отец, но ребенок будет темнее. Да, то есть и плюс-минус мы такие же вот вещи наблюдаем. У нас нету как такового расизма, как бы, или еще что-то. Конечно, есть какие-то проявления, они есть в любом обществе, есть там люди, которые не доверяют людям, не похожих на них, да, но в этом отношении достаточно инклюзивное общество, и
1: извините,
3: проблемы нет, хотя были.
1: А это влияет на политику? Вот, например, доводилось считать, что Бен-Гвир, например, он как раз представляет таких типичных людей, евреев азиатского происхождения.
3: Ну, вот тут интересно. Значит, считается, что выходцы из восточных стран больше голосует за правых, а
1: да.
3: Значит, ашкеназы за левых. И лидер к правящей коалиции у нас Нетаньяху, абсолютно ашкеназ, а вот лидер оппозиции Гади Айзенкот, он выходец, сын выходцев из Марокко, то есть он как раз восточный, да, или как бы сефард классический, да, поэтому вот получается трудно определиться, кто же с кем. Но в целом, безусловно, общество создавалось ашкеназами, и основа левых тех времен были ашкеназы, и приехавшие в начале 50-х годов в огромном количестве, или в 40-х годах, зависит от страны, выходцы из стран Востока и Магриба, они чувствовали себя ущемленными, они чувствовали себя гражданами второго сорта, и, соответственно, поддерживали оппозицию, то есть правых. Ну и вот, соответственно, во многом благодаря им правые в 77-м году и пришли к власти.
1: Ну, то есть такой своего рода консервативный реванш получается. Ну, а я здесь хотел еще шире спросить. А вообще, насколько в последние годы усиливается роль влияния, в том числе и демографически, харидим, да, вот этих вот ортодоксов, и насколько они влияют на израильскую политику и тянут ее в правую и вообще в ультраправую сторону?
3: Ну, тут сложно сказать, потому что ортодоксы бывают правые, а бывают ультралевые, или, скажем так, за пределами вообще дискурса израильского, да, ну, даже не Турей Карт многие видели.
1: Ну, как анархисты практически, отрицающие вообще государство Израиля.
3: Государство, да, предпочитающие вообще палестинское государство,
1: да.
3: И так далее, и тому подобное. Вот, то есть есть и такие. Безусловно, ортодоксальные вообще направления, их стало больше. Но самое любопытное, что количество мандатов у партии этого сектора не увеличилось. То есть количество избирателей увеличилось, а количество мандатов
1: да.
3: у партии не увеличилось. Бен-Гвир, например, забирает часть мандатов у партии ШАС, которая представляет традиционно как раз религиозных выходцев из стран Востока. В партии Ликуд на праймерис активно голосуют ортодоксы, которые на выборах-то пойдут голосовать, например, за еврейство Торы, то есть за ашкеназские ортодоксальные партии, но во время праймерис они и в Ликуде продвигают своих представителей, которые, собственно говоря, за Ликуд тоже голосуют. В этом отношении влияние их, конечно, резко увеличилось. В основном не без исключения, но они находятся справа. Безусловно, их дискурс, вот это вот религиозное обоснование прав на нашу землю, да, они
1: Да.
3: проецируют вот именно религиозное прочтение этих заповедей, и, соответственно, это усиливается. Но здесь не только от людей там восточных, поселенческие партии, например, религиозный сионизм Бецалеля Смотрича тоже, безусловно, базируется именно вот на таком прочтении, значит, Танаха и, соответственно, продвижение этих нарративов. Так что здесь можно найти людей разных происхождений с плюс-минус такой вот аджендой, которая есть. Опять же, сказать, правые или левые, то есть что такое ортодоксальные партии? Партии, представляющие избирателей, у которых много детей. Многие из них не могут работать или учатся в учебных религиозных заведениях всю жизнь и требуют для себя пособий. Вот насколько они правы в общепринятом смысле этого слова, согласитесь, спорно. Да? Но вот да, в Израиле они считаются правыми, в первую очередь потому, что в Израиле все-таки разделение правый и левый, наверное, происходит по палестинскому вопросу или даже шире, не столько по палестинскому, сколько по вопросу о том, кому принадлежит Иудея Самария, да и сектор Газа.
1: А это снова это обсуждаемый вопрос, и он пока никак не решен, или все больше идея, что Израиль – это государство евреев?
3: Вот есть очень любопытный такой подход. Значит, когда израильтянина спросишь, кто ты в первую очередь, еврей или израильтянин, то ответ будет следующий, что если человек скорее либерального взглядов, он скажет, я израильтянин. А если он скорее таких правых взглядов, он скажет, что я скорее еврей.
1: Да
3: Кстати, в
1: как
3: диаспоре...
1: русские россияне, да, примерно.
3: Да, но вот если в диаспоре, там строго наоборот. Вот в диаспоре человек, который говорит, что он израильтянин, это он скорее правых взглядов будет. Вот, например, израильтянин, живущий в США. Вот если сказать, что я в первую очередь израильтянин, значит, он правых взглядов. А если еврей, то скорее левых. Ну, либеральных, да, там, скажем так. Потому что здесь такая очень сложная история. Но долгие годы палестинский вопрос вообще отодвигался на вторую, как бы на второй план политики. Он каждый раз возникал, безусловно, перед выборами или в моменты, когда происходила очередная операция в Газе. Но в целом считалось, что ну, как-то рассосется, обойдется. И надо сказать, что заключение Аврамических соглашений и в 23-м году, вот накануне 7 октября, мы были буквально на грани подписания
1: Да,
3: нормализации Саудовской
1: да,
3: Аравии. Тогда
1: да.
3: даже сам наследный принц говорил, что вопрос не никогда уже, да, то есть это вопрос как бы не что, а когда. То
1: Да.
3: есть понятно было, что мы к этому движемся. И казалось, что вот это решение как бы само собой решит и палестинскую проблему. Например, в том же соглашении Саудовской Аравии там были специальные деньги выделены палестинской автономии, специальные программы по улучшению жизни в палестинской автономии и так далее и тому подобное. Но 7 октября, безусловно, эту ситуацию взорвало и... Наверное, многие люди, я в том числе, кстати, говорил, что если мы забываем про палестинскую проблему, она нам выплеснется кровью в лицо. Вон, к сожалению, это
1: Ну вот
3: произошло
1: сейчас, да, мы об
3: 7
1: этом же
3: октября.
1: говорили и с Ксенией Светловой, что палестинская проблема практически никак не затрагивается в выборах. То есть она фактически сейчас выкинута из общественного сознания, отнесена на некое неопределенное будущее. Ни одна из партий не предлагает никакого решения.
3: Да, ни одна из партий не предлагает, даже демократы, это такая левая партия, возглавляемая бывшим главой Северного округа и замглавы начальника штаба, так вот это
1: Да.
3: тоже странная израильская особенность, где генералы скорее на либеральной части политического спектра, она признает, что в настоящий момент невозможно говорить о палестинском государстве. И это, наверное, такой консенсус сегодня на политическом спектре, за исключением арабских партий, которые, конечно, говорят о палестинском государстве, но, к слову, обе не настаивают в случае, если там будут какие-то соглашения или договоренности с ними достигаться, никто не ставит вопрос создания палестинского государства в качестве базовой такой вот красной черты, что если вы это не согласитесь, то нам вообще не о чем говорить. Нет, это не находится в консенсусе, это скорее за пределом его, потому что Израиль ранен. Израиль пережил огромную травму. Мы все находимся в посттравме. И надо сказать, что до сих пор мы до конца не осознали, а что с нами произошло, и что мы должны сделать, чтобы этого не повторилось. Нету государственной комиссии, нету психологического какого-то такого самопонимания, самоанализа. Знаете, даже сегодня люди, которые ищут там себе психологов или психиатров, им крайне тяжело, потому что они просто все расписаны на месяца вперед. Записаться практически невозможно, потому что люди, которые были эвакуированы, или солдаты, которые служили, у которых есть такие какие-то проблемы, тем более заложники и так далее, они, конечно, находятся в приоритетном списке, и сложно обслужить всех, просто травмированное государство, травмированное общество. И да, сегодня говорить никто не согласен. Не то, что о палестинском государстве. Тут же вопрос о диалоге с палестинцами. Вопрос давайте сделаем шире. Это просто снаружи кажется, что все там пытаются говорить, вот есть Нетаньяху, а здесь оппозиция. И вот оппозиция-то во всех смыслах другая, чем Нетаньяху. Да, все немножко не так и совсем другим образом на самом деле обстоит.
1: Ну, то есть, да, и оппозиция тоже не имеет планов и проектов по диалогу с палестинцами. Это значит, что тоже, что как бы отношения Израиля с внешним миром тоже будут оставаться в достаточно таким жестком и напряженном режиме.
3: Мне кажется, что для внешнего мира, и в этом отношении надо сказать, что Израиль не уникален. Мы с вами говорим на русском языке, поэтому, наверное, можем Россию в качестве примера приносить. Я всегда считаю, что если любой человек, вот самый крайний консерватор в России придет к власти, это будет основанием для перезагрузки отношений с Россией. Да? То есть все будут готовы снова разговаривать. Мне кажется, что и в Израиле, если к власти придет любой другой политик, то для многих политиков Европы, например, Эрдогана или каких-то других, это будет базой, то есть можно будет потом разочароваться или сказать, что это все то же самое, но в любом случае это будет основанием для перезагрузки и для попытки возобновления какого-то переговора. Потому что, будем откровенны, помимо израильских партий, и это главная проблема, независимого палестинского государства не хочет Палестина. Не хотят палестинцы. Потому что на сегодняшний день социальное обеспечение этих людей выше уровнем на Западном берегу, чем в Иордании. А в Газе до войны было, чем в Египте. И все это достигается за счет невероятных вливаний и разного рода пожертвований и трансферов со стороны международного мирового сообщества. И зачем нужно свое государство, если оно лишит страну такого потока поступления наличности из-за рубежа. Знаете, когда евреи пришли и начали строить свое государство, свое общество, то первое, что было сделано, появились медицинские кассы, появился вот институт национального страхования до создания государства, профсоюзы, то есть социальное обеспечение граждан до того, как вообще государство появилось. Так видно, что люди хотят создать свое государство. Ну, вот здесь мы видим прямо противоположное движение. И это огромная проблема. Главная проблема, которую нам предстоит осознать, на мой взгляд, заключается в том, что Израиль первый, кто заинтересован в том, чтобы ему было удобно жить с соседями. Мы же завтра по итогам войны не переедем на границу между Францией и Испанией. Да, вот мы где были, там и останемся, и соседствовать будем с теми людьми, которые
1: Ну,
3: живут рядом с
1: понятно,
3: нами по
1: да.
3: соседству. И мы главные, кто заинтересованы, никто другой.
1: Ну
3: Пока мы
1: да,
3: не можем это осознать.
1: точно так же, как и палестинцев, да, по планам Трампа тоже никуда не переместят. И вот эта вот необходимость сосуществования двух народов, к сожалению, да, пока никак в этих выборах не затронута, но проблема, тем не менее, остается. Ну что ж,
3: Ну, у
1: Миша,
3: палестинцев же тоже, тут важно. У палестинцев должны были состояться сейчас выборы. Но, судя по всем опросам, там побеждает Хамас. И поэтому Абу Мазен перенес по достаточно надуманным причинам, якобы не дали проголосовать в Западном, в Восточном Иерусалиме и в Газе, на год вперед. То есть, как бы у них тоже вот этого никакого понимания, что же
1: да,
3: делать в новой
1: и
3: ситуации,
1: продвижение,
3: нет.
1: да. Понятно. Спасибо, Миша. Михаил Гуревич, израильский журналист, был с нами на связи.
3: Спасибо.
1: Ну, а я в заключение повторю то, что сказал Михаил Гуревич. Израиль – это общество посттравмы, и выборы – это тоже выборы посттравмы. Заложники возвращены, но история 7 октября не окончена. Трагедия продолжается. Продолжается она и в этих выборах. И на кону гораздо больше, чем просто будущее коалиции Нетаньяху. На кону будущее Израиля как светского и демократического государства, будущее палестинцев, будущее Ближнего Востока, а значит и всего мира. Так что следим за исходом выборов. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
13: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
13: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
14: Говорит Радио Свобода.
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
16: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших, от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Ивана Георгиевский.
7: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военные преступления во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление, и это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
16: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
7: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 1997-м осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
16: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
7: До того, как 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны. Были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельно преступление.

0: во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах. Но я бы сказала, что это перемены в Косово приходят чуть медленнее.
1: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
0: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. И в Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который ввелся перед Косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
1: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
0: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема – это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь? Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их

0: в городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, они исчезают очень быстро, то есть их сегодня не найти.
1: Вы рассказывали о том, что во время боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
0: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщины и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
1: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
0: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организациях, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций, и у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчин и женщин, которые об этом не рассказывали, или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулирует этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
1: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
0: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
1: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
0: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
1: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
2: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
1: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
2: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие которые помогли в установлении их личности.
1: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут
2: Смотрите,
1: в этих материалах?
2: Если мы говорим об обращениях в международные инстанции, любые, кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно, я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают, если это трупы уже, ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там, они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
1: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
8: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
3: Цитируй «Свободу».
9: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
10: Был такой грех.
9: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
1: Свобода – это возможность выбора.
11: Я, наверное, был патриотом России до того, как со мной, скажем так, образцово-показательно произвели порку. Я свято верил в честь офицеров, в слово мужчины. Когда с этим столкнулся, когда офицеры Следственного комитета при мне там угрожали моему адвокату подкинуть наркотики, когда там рассказывали всякие гадости моей жене, когда пытались машиной Следственного комитета столкнуть мою мать с дороги, когда генерал Липатов с пеной у рта кричал на мою жену, на мою мать. Все это, скажем так, розовые очки сняты давно. Нету никакой чести офицеров. Подлецы, негодяи, коррупционеры, ублюдки.
12: Здравствуйте. Это второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы». И я, его автор и продюсер Виктор Кульганик. Истории тех, кто оказался в заключении, их жизнь, опыт, воспоминания. Точно так же, как и предыдущий сезон, подкаст «Азбука тюрьмы» – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел в эфир летом 2021 года на канале «Настоящее время». Слово режиссеру сериала Андрею Сильвестрову.
13: Для меня каждый проект – это, ну, прежде всего, проект, связанный с узнаванием и познанием мира. Да? В этом смысле я для себя очень многое понял про то, как на самом деле устроен мир. Насколько фатум стоит к нам близко. И насколько не работают какие-то простые причинно-следственные связи. То есть нет вот такого, что вот там, окей, я девочка-отличница, поэтому я там буду профессором. А дальше и у меня будет счастливая судьба. Стечение огромного количества непредсказуемых обстоятельств, связанных как с тем, как устроена сама система. А система устроена таким образом, что в ней вот этот закон фатума преобладает над человеческим законом.
12: Ярчайшим примером преобладания фатума над человеческим законом, о котором говорит Андрей Сильвестров, история героя этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – дальнобойщика Руслана Вахапова. Он ехал днем на машине по деревне и в какой-то момент захотел сходить в туалет. Туалетов на его пути не оказалось, и Руслан решил справить малую нужду прямо в кустах на обочине дороги.
11: Я сходил в туалет в неположенном месте. Да, действительно, шли дети, но я просто, как и все мужики, да, там, ну, стал ссать. Все. Да, провели проверку, да, там, кто-то говорил, вот ты, ну, мудак надо. Я говорю, ну да, мудак, ну, стечение обстоятельств, пожалуйста. Я, скажем так, ничего такого не сделал, да, когда с меня попросили денежные средства через адвоката, мы заявили о факте вымогательства в ФСБ в Москву. Сотрудников Следственного комитета допросили через детектор лжи, они сказали, что нет, мы ничего не хотели, а я получил свои 5,5 лет и поехал сидеть. Когда я заявил о вымогательстве денежных средств, замначальника Следственного комитета Ярославской области, Пшонкин Сергей Александрович, которого покрывает бывший начальник Следственного комитета области. Все, круговая порука, он неприкасаемый. Сам Пшонкин у себя в кабинете мне сказал, ты посмел, ты хотел посадить моих сотрудников, теперь посажу я тебя. Надо будет, я повешу на тебя сколько угодно эпизодов, дел, но ты у меня сядешь. Он мне лично говорил и угрожал, да? Он мне в лицо говорил то, что надо будет, я повешу на тебя 10 эпизодов, мальчиков, девочек, кого угодно, но ты у меня сядешь. То есть мое уголовное дело – это рук дело одного человека, который просто был обижен на меня очень сильно. Вот и все.
12: В итоге Руслан Вахапов был осужден на 7 лет колонии строгого режима по статье 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Известно, что людей, которые осуждены за насилие и развратные действия с детьми, в тюрьме не жалуют. Почти всегда они попадают в самую низшую касту и, как правило, не выбираются оттуда уже никогда. Потому что насилие и разврат по тюремным понятиям считаются делом непорядочным. Именно поэтому, будучи этапированным из зала суда в следственный изолятор, Руслан Вахапов очень опасался за свое будущее. Но все пошло совершенно не так, как он предполагал.
11: В тот момент в СИЗО отбывали, были под следствием одна из группировок города крупных. И мы, я еще, скажем так, в шоковом состоянии еду в кобыле, да, так называемое, в автозаке вместе с этими ребятами, с организованной группой. А меня попросили просто взять приговор. Я его достал, отдал документ. Но я, если честно, еще тогда был в неадекватном состоянии, просто как побухом по голове. Я думал до последнего, что сейчас суд вернет дело на переследование, как бы и меня оправдают, да, там в конечном итоге. Потому что, бред силой кобылы. Ребята взяли вот приговор. Один из, скажем так, руководителей, да, внимательно прочел приговор и просто сказал, что пацана переехал в следственный комитет. И у меня в дальнейшем никогда больше не было... вопросы были, смеялись, издевались, прикалывались, но ко мне вопросов именно по статье никогда не было. Потому что в системе, скажем так, более тонкие психологи, там невозможно ничего скрыть. Если ты испачкан, если у тебя есть червоточина, да, какая-то, то ты очень быстро себя проявишь, и тебя съедят. То есть тебе даже не съедят, ты просто сам займешь свое место в этой системе. Да. Внутренний закон, он более, как у нас все в России, да, уравновешивается. Если наша власть не может уравновесить жизнь, то появляются своеобразные Дон Кихоты, там, Робин Гуды, да, которые уравновешивают это. Система уравновешивает. Если на свободе тебя растерзали, там, убили, то в системе это будет понятно все. Очень интересно наблюдать за сильными мира сего, которые вот просто там, небожители, да, попадают в систему ФСИН, и как они скукоживаются, сжимаются, приспосабливаются, сгнивают. Там. Кто-то, наоборот, открывает глаза на все, что происходит вокруг. Потому что система ФСИН, я вот не устаю всем, каждому там говорю, то, что система ФСИН – это маленькое отражение того, что происходит у нас в стране. То есть возьми любую колонию по стране, да, в любую заходишь, и в принципе можно перенести параллель со страной. То есть начальник колонии – наш президент, там отдел безопасности – это ФСБ, оперчасть – это милиция, ЖКХ – это отдел сбыта, там еще что-то, магазин. То есть что в стране ничего не работает, что там ничего не работает. Коррупция сжирает, разрывает всю систему. Как это изменить, никто не знает.
12: С людьми, отбывающими заключение, у Руслана Вахапова сразу сложились нормальные человеческие отношения. Чего нельзя сказать про администрацию колонии.
11: Да, у меня не сложились отношения с администрацией. С самого начала. Первые 20 минут моего пребывания в колонии закончились избиением. Причем избиением даже на тот момент в колонии так не били, как по меня побили. Я когда поднялся через 15 дней в отряд, разделся, чтобы помыться, на мне, не было живого места от задней точки до шеи. Меня били дубинками, киянками деревянными. Нет, по-моему, киянками не били, только ручками деревянными били. Дубинками били, положено, за ручку взялись, били. Но я, дядечка такой не маленький. Пробить меня дубинкой просто так не получится. Брали за переднюю часть дубинки и били ручкой. Более жесткой, такой, с шипами, да, где самой рукояткой. Вот рукояткой били. Это даже не карантин, это ты спрыгнул с кобылы, с автозака, выпрыгнул. И ты получил пинка под зад. Просто ты спрыгнул. Если вы следите за видео, которое публикует общественный вердикт, вы можете посмотреть, как принимаются этапы. Люди даже 5 минут не пробыли в колонии, они получают люлей только для того, чтобы запугать, угнетать и тому подобное. Сама система так построена. Вот этим избиением первоначальным, да, они проверяют, раскалывают массу, да. То есть слабенький, да, там, ну вот душком, здоровьем, духом, тебя в одну сторону направят. Это уже, понимаете, первые жернова системы ФСИН. То есть тебя уже смотрят, как ты себя поведешь. В этих приемках участвует сотрудник отдела безопасности, оперативник, сотрудник медчасти. Они уже смотрят. И в личном деле что пишут, мы же не знаем и никогда не узнаем. То есть эта приемка, она для того, чтобы разделить массу на ту, кто там, на это способен, на то способен, там, я не знаю. В нашей колонии вот встречали сотрудники, да, полиции, ну, ФСИН сотрудники. Видео опубликовали, потому что оно утекло в сеть. Сотрудники получили условные сроки, да. А в некоторых колониях встречают осужденные, которые проявляют более крутую жестокость, потому что они безнаказанны. И максимум, что получат там, ну, год-два дополнительного срока. Так что нам еще повезло. Нас побили прямо в шлюзах. Это вот въезд еще между мирами, знаете, портал такой. Ты уже как бы и не на свободе, но еще не в колонии. Есть место там, да, там стоит две видеокамеры, перекрест. А между ними мертвая точка. Там бьют. И как бы ты ни поставил видеокамеры, все равно найдут, где место, где побить. Когда тебя просто там пнули под зад, там бегом, бегом, бегом, там это не побили. Подзатыльника дали, это не побили. Побили это, когда там тебя, ну, отлупили, когда ты там, извините, ссышь кровью. Вот это я понимаю, побили. Когда там у тебя ноги распухли там, до таких моментов, что носки не можешь снять. Это побили. А так это, ну, если можно матом сказать, там, опиздение, там каждый день по чуть-чуть, это не, ну, это не побои. Изначально получается, ну, вот конфликтная ситуация. То есть вот я спрыгнул, у тебя конфликтная ситуация. Меня начали бить, меня, понимаете, как их задело то, что я, ну, здоровье до хрена, да, так скажу. Они меня били с двух рук дубинками по спине. Я сижу на корточках, руки у меня за спиной, за головой, на приседках, на корточках ты сидишь. Меня бьют с двух дубинок. Я как бы принципиально, я не стал там ни кричать, ни падать, там, ну, бейте. Они били, устали. Перекинули эти рукоятками, вот за носики взяли и стали бить рукоятками. Ну там я, извините меня, ну там не стерпел, там начал кряхтеть, там, ну, может быть, матом выругался. Перевели нас в помещение, где досматривают, моют, переодевают. В Ярославской колонии это здание ШИЗО ПКТ, там специально вот класс воспитательных работ. И вот в этом классе меня на парту только меня не положили, а поставили на растяжку и прошлись по мне дубиночками, ну и все. Меня спасло от более тяжкого, да, вреда в тот момент. Такая психологическая уловка. Тогда еще не было, не распространено страхование жизни в колонии. А у меня была прям первым листом пришита страховка в личном деле. И они чисто психологически испугались. Они не знали еще, что такое, что с этим, как бороться. То есть я, ну, когда я уже понял, что я не вывожу, да, там, побоев, я говорю, вы что, говорю, делаете, идиоты? У меня, говорю, страховка первым листом лежит. И они меня остановились, бросили бить. Вот это как бы их тормознуло. После этого меня перевели в камеру ШИЗО, и все, уже не трогали. Ну, просто что-то они знали. Сейчас уже это не работает. Страховка, ну и насрать, побили, да и все.
12: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
3: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
3: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
14: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
15: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
14: В кавычках, если то да.
15: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
16: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
17: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
18: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
19: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
20: Дальше хуже будет. Там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
10: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
12: В колонии Руслан Вахапов занялся правозащитной деятельностью. Он стал бороться с нарушениями и несправедливостью, которые происходили на его глазах. Вахапов заявлял о пытках, которыми подвергались заключенные, и о хищениях администрации колонии.
11: Я за 5 лет дважды побывал в Буре. Барак усиленного режима, камерного типа. Это тюрьма в тюрьме. ШИЗО то же самое, только ты находишься в строгих условиях отбывания наказания. В камере сидишь. Железная у тебя кровать, пристегивается на день к стене. В камере 5 человек и размером 3 на 5. Прогулка 1 час, и вот ты как идиот сидишь в комнате. Корни пускаешь, и все. Туалет в комнате, ни вентиляции, ничего. То есть у меня были и взлеты, и падения. И я жил в отряде номер 8. Пошел на работу, устроился, как все нормальные люди. То есть мне сидеть 5 лет. Я прекрасно понимал, что надо идти на работу, спокойно работать, судиться дальше, продолжать заниматься своим делом. Устроился на работу, но меня прямо на рабочем месте обыскали и нашли у меня сим-карту. В принципе, на тот момент сим-карта – это запрещенный предмет, но у каждого осужденного есть сим-карта. Во-первых, это кошелек твой, ты можешь перевести денежные средства с баланса и купить, начиная от пачки сигарет, заканчивая одеждой. Ну и плюс, естественно, средства для звонков домой. А почему меня обыскали? Потому что я пришел к начальнику колонии на прием и на листке бумаги расписал, сколько примерно сотрудники в СИН, колонии именно, ИК-1, воруют продуктов питания в месяц. Прямо по пунктам. Что его, удивило. И через 2-3 дня я уже сидел в Буре. Воруют, очень серьезно воруют. Если бюджет считать, даже колонии, в месяц десятки миллионов рублей. Есть такое понимание, как нормы питания. Каждый осужденный в день должен получать 25 грамм масла. Такой кружочек масла. Но их нет. Их масла, даже маргарина не бывает. Да? 25 грамм. Математикой все владеют. 25 грамм, 1500 человек. В день. Умножаем на месяц, на сумму, посчитали. То же самое с молоком, со сгущенным молоком. Рацион питания, он абсолютно доступен всем. Но по факту СИН кормит гнилой капустой сухой и морковкой сухой. Куда остальное все пропадает, одному Богу известно. И это очень не понравилось начальнику, очень не понравилось. И, в принципе, все, мои дни в жилой зоне сочтены. Здравствуй, Бур. 4 месяца Бура, потом год СУСа или 1,5 года СУСа. Строгие условия содержания. Отряд закрытый, доступа не имеют. Это знаешь, когда я рассказываю за 1 минуту все, а это все происходило пошагово. Во-первых, я, например, заступался, приехал этап. Инвалида 3-й группы избили, сломали ключицу. И не накладывают ему гипс. Руслан звонит в прокуратуру через маму. Звонок матери, мать звонит в прокуратуру. Начинает жаловаться. Естественно, прокурор звонит в колонию. Опять Вахапов у вас выделывается.
12: Клички в тюрьме, или как их еще называют заключенные, погоняло, погремухи, кликухи, присваиваются не только сидельцам. Клички ЗК дают даже надзирателям и сотрудникам лагерной администрации.
11: У каждого есть название, да? Толя член, Валя гад, очко шакала. В зависимости от погремухи всиновца можно и судить о нем. Если Валя гад, гадина, он гад, его по-другому не назовешь. Толя член. Стриптизер, он просто здоровый дядька. Он чуть, наверное, выше меня ростом и такой пошире в плечах. Кулачище здоровый, размер ноги 46-й, наверное, 47-й здоровый. И он такой, детина ходил. Он бил киянкой деревянной. Такая деревянная киянка. На ручке на метровой. По сраке, когда от удара из заднего прохода выскакивает у тебя все, что можно и не можно. Во-первых, запоминающиеся, характеристики сразу. Уже человек знает, как с ним общаться. Можно, нельзя. У кого-то безобидный, у кого-то робот, Кузя. прыщ, рыжий, там один из них, там, брусничный тетерев, до такой степени, там, ну, он финовец, ну, никакой, вот брусничный тетерев, он как, он ходит, там, бу-бу-бу-бу, и все. Седло, ну, задница вот такая здоровая. Также их называют всякими гадкими словами, в зависимости от того, что кто как себя ведет. Не хочу называть их. В основном нормальные были. Вот у нас, например, была такая у нас вот Светлана Александровна и Наталья, по-моему, Александровна. Это вот, знаете, как одну женщину плохо называли, погремуха у нее плохая, не буду говорить. А по факту она только людей спасла, именно вот зэков. То есть я уже не говорю, там передозировка наркотиков, это вообще легко, там укол один и все. А она именно откачивала. И откачивала, бывало так, что 40 минут качает до приезда скорой. И откачивала. То есть и она не бросала. Кто бы там ни был, обиженный, козел, блатной, она именно качает. Именно, ну, она как специалист, она огонь. Как человек, ну не очень, да, может быть, там с кем-то не ладит. А как специалист хороший. Наталья вот Александровна, да, тоже ее, знаете, как тоже такая картинка такая сразу всплыла. Сидишь в камере, второй этаж, до калитки из жилой зоны примерно 50 метров. И вот ключи щелк, ну по времени примерно, знаешь, 11 часов дня. Это идет медик перед обедом. Щелк, и так запах женских духов. Наталья Александровна идет. Вот это все, это 100% она. Ну и все, ну знаете, такая немножко, скажем так, она идет. Это как, ну, такой лучик света, добра, что-то хорошее. Сейчас, может быть, витаминку даст тебе, там, ну, там, скажет, ай, там, негодяи, там, вот хулиганы опять вы там начудили. Ну, такая добрая нотка. Хоть какая-то, знаете, как цветная в серых стенах.
12: Для многих заключенных самым главным, а зачастую единственным фактором, который поддерживает их моральный дух, являются люди, которые ждут их на воле. Семья, родители, дети. Руслан Вахапов в подкасте «Азбука тюрьмы» рассказывает о том, что такое долгая разлука и как ее перенести.
11: Для мужчины и женщины 5 лет в разлуке – это практически невозможно. Да? Там год, два, три еще там, ну, как-то переживают. Я даже, знаете, я не буду, наверное, на себя это переносить, потому что наша семья – это как бы, ну, вообще отдельная история, потому что мы особенные, нас вообще, ну, не приравнять ко всем остальным. Наша семья, она, ну, и дружная, и любимая, и мы, ну, и уверены мы друг в друге. То есть, ну, это наша семья. Я могу, ну, на примере других ребят, которые сидели со мной, да, там, говорить. Где бы я ни находился, да, в колонии, я все равно там общался с семьей, звонил там жене, маме. Меня всегда спрашивали, почему ты как бы, ну, с женой там не контролируешь там жену, где она там, чего там она. Я всегда говорил то, что если жена захочет изменить, то она изменит. И ты от этого, ну, только получишь минус. Хоть ори, хоть не ори, ну, если она тебя ждет и дождется, то поклонись ей в пояс, поцелуй в задницу и живи. Потому что, ну, в основном, сколько вот я ребят знаю, ну, год-два ждут, потом нет. Больше 3 лет мало чей, скажем так, брак переживает. Я знаю вот ребята, ну, вот у меня знакомый там белорус один, взрослый дядька, семья, 2 детей, попал там по какой-то глупости, 161-я, пьяный там дебош какой-то, закончился 161-й, там у кого-то что-то взял, написали заявление. И ему дали большой срок. Там что-то 4,5. А жена не дождалась. Хотя семья крепкая, все, но почему-то не дождалась. Сначала он, ну, пытался уйти на УДО, там, работал, стремился уйти побыстрее в семью. Но когда жена не дождалась, гайки распущены, и он как бы, ну, бросил эту идею, как бы, ну, и он досидел до конца. Потому что семья, скажем так, это, ну, наверное, основной мотиватор для поля быстрого выхода. Потому что, ну, если семья ждет, дети растут, то да. Потому что страдает в основном от отсидки не зэки, не те, кого посадили, а страдает семья. Вот в частности, он, то есть я брать буду свою семью. Все деньги, которые были потрачены на адвокатов, на бесполезных, кормили меня, поили, содержали, а семья недополучала огромные средства. То есть я был ничем не наказан. Ну, да, у меня здоровье забрали немного, вот и все. Ну, да, били, да, да, там, в чем-то я был лишен. Но в основном мучилась жена, мама, дети, которые недополучили отцовского внимания, воспитания.
12: Во всех предыдущих выпусках подкаста «Азбука тюрьмы» главными и единственными рассказчиками были люди, которые по тем или иным причинам оказались за решеткой. Сегодня я решил сделать исключение из этого правила. Я закончу заключительный эпизод заключительного сезона подкаста «Азбука тюрьмы» прямой речью жены Руслана Вахапова, Юлии.
2: Было тяжело. Морально и, не знаю, физически, и финансово было тяжело. И самое страшное, это было осознавать, насколько тяжело ему. Потому что мы знали, что происходит там, что бьют. Вот, и всегда очень сильно переживала. Ну, материально, ну, да бог с ним, пережили мы это, ну, подумаешь, там, проблемы какие-то были. Тяжело было осознавать именно то, что он находится там, и находится ни за что, и то, что он страдает. Переживали это в основном больше из-за этого. Ну, и из-за того, что дети недополучали отцовского мужского внимания. Как раз у них был период такой, практически подростковый, когда они должны были получать, у которых должен был быть папа обязательно. Мы детям не говорили до последнего. Сказали в день, когда уже Руслана арестовали. Я просто принесла, приехала из суда, и Руслан мне дал там обручальное кольцо, и я просто положила его на шкаф. Тогда дети увидели и задались вопросами, что происходит. И я просто посадила их перед собой и рассказала все. Конечно, они не поверили. Ну, я им все подробно рассказала, несмотря на то, что возраст был там 8 и 10 лет, если я не ошибаюсь. То есть достаточно маленькие для такой темы. Но дети, слава богу, адекватные и выслушали, и восприняли. И они знают, что папа не способен был на такое. Ну и выдержали. Все вместе мы выдержали эту проблему. Дети меня поддерживали, я их поддерживала как-то. Вот. И утром мы вставали, да, набивали машину сумками. Иногда даже были моменты, когда они у нас не помещались в машину, там утрамбовывали. Вот, и ехали к Руслану на свидание. Ждали, по-моему, 10 что ли часов, 10 часов заводили на свидание с детьми. И Руслана мама ездила с нами. Ну, они, как правило, там были сутки примерно. Ну, у мамы там дел было много, она вечером уже уезжала. А мальчишки иногда оставались на сутки. И потом следующим утром мама Руслана приезжала, забирала пацанов, и мы уже оставались одни. Первое свидание у нас было длительное, ровно через год. Ну, то есть Руслана в декабре посадили, и ровно через год, в конце ноября, нам дали длительное свидание впервые. А потом Руслан же очень часто у нас попадал то в ШИЗО, то в БУР. Ну, раз в полгода, раз в 8 месяцев у нас, наверное, были свидания. У нас ни разу не было такого, чтобы раз в 3 месяца у нас было свидание. У нас не было такого. У нас однажды за сутки, по-моему, или за двое суток до свидания Руслана закрыли в ШИЗО. И просто я села... Я так помню этот момент, я села в кресло, и мне как-то руки-ноги отбили. Потому что ты же готовишься, ты же мечтаешь, ты же ждешь обнять, за руку подержать. Ну, опустошение какое-то, потому что эти 3 дня, эти 3 суток, это очень важно. Несмотря на то, что это вроде бы немного, но это очень важно для нас. Когда ты заходишь на свидание, тебе сначала рассказывают в комнате передач, также под камеру тебе рассказывают правила. Даже если ты случайно, я не знаю, важно это или нет момент, но если даже ты случайно где-то там в джинсах или в кармане в сумке, там у тебя там 10 копеек завалялось, во-первых, тебе свидание могут отменить длительно. Даже если это абсолютная случайность. А когда ты уже заходишь в комнату, абсолютно все заставляют выворачивать, вплоть до нижнего белья. Абсолютно все выворачивают, даже если у тебя там пучок в голове, тебя это заставляют распустить, тебя заставляют выворачивать там бюстгальтер, там, простите, спустить трусы, все это показать. Неприятно, ну, совершенно неприятно. Но я знаю, что так по слухам женщин, так слушала женщин, которые приезжали там в другие города к своим мужьям, я знаю, что там в некоторых колониях там и кресла стоят гинекологические. Ну, тут, слава богу, такого не было.
12: Это был второй сезон подкаста «Азбука тюрьмы» и его автор и продюсер Виктор Кульганик. Напомню, что полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Еще вы найдете этот подкаст на сайте свобода.org и на различных стриминговых платформах. До свидания.
10: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
21: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
22: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
23: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
24: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
25: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
8: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
25: Цитируй «Свободу».
26: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
27: Был такой грех.
26: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
10: Свобода – это возможность выбора.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 16 числа месяца Хишвана 5787 года от сотворения мира. Или 27 октября 2026 года в Израиле состоятся парламентские выборы. Первые после трагедии 7 октября. Теракт остается главной темой. И вопрос об ответственности Беньямина Нетаньяху может привести к его поражению. Останется ли у власти коалиция консерваторов? Как будет решаться вопрос Газы и палестинской автономии? И каково будущее Израиля? Будет ли он светским или религиозным государством? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 27 октября Израиль выбирает новый парламент. Впервые после нападения Хамас 7 октября 2023 года. Главный вопрос этих выборов не только кто получит власть, а кто ответит за крупнейший провал в безопасности страны. Спустя 3 года Беньямин Нетаньяху остается премьер-министром. Его противники требуют ответственности за трагедию. Он вновь обещает израильтянам безопасность. Общая боль сплотила страну, и теперь спор о заложниках, войне в Газе и действиях правительства снова разделяет общество. При этом разочарование в Нетаньяху не обязательно означает поворот влево. Часть его бывших сторонников выбирают еще более радикальные правые партии. За борьбой политиков стоит и спор о будущем Израиля. Как совместить светскую демократию с растущим влиянием религиозных сил? Выборы могут сменить правительство, но преодолеть травму 7 октября и найти выход из политического раскола будет гораздо сложнее.
0: Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется Ксения Светлова, бывший депутат Кнессета Израиля, научный сотрудник исследовательской организации Chatham House. Добрый день, Ксения. Действительно ли 7 октября и травма 7 октября, и переживания 7 октября остаются главной темой выборов?
2: Да, безусловно, это и сами обстоятельства вот этой страшной трагедии 7 октября. Это и то, как шла война после 7 октября, это и вопрос об ответственности правительства, и это, конечно же, вопрос о том, что дальше. Что дальше для безопасности Израиля, как ее обеспечивать, и кто, собственно, должен вести страну вперед к этому более безопасному будущему.
0: И я смотрю списки кандидатов, там просто родители заложников, родители убитого полицейского, да даже Яир Галан, да, партия демократов, он фактически кто? Он боевой генерал, который, так сказать, вернулся и пошел сразу после 7 октября. То есть фактически даже, да, предвыборные списки, они полностью отвечают этому запросу.
2: Да, однозначно, это было понятно абсолютно, потому что в Израиле очень сильно развито гражданское общество. И гражданское общество, оно, в общем-то, показало себя во всей своей красе во время вот этих страшных 3 лет, начиная с первых часов этой трагедии, когда государство практически бездействовало, но общественные организации, ну и, конечно же, семьи пропавших детей, которые танцевали вот в этом месте, на фестивале «Нова», это были родители солдат, которые также приезжали на пепелища и буквально просто руками перебирали кости и обгоревшие фрагменты тел для того, чтобы попытаться найти своих детей. То есть это выглядело именно вот так. И мне кажется, что эта реальность, она отражена сейчас и в предвыборных списках. К сожалению, она не отражена во всех кампейнах всех партий, потому что, ну, некоторые из них, правящая партия Ликуд, которая была у власти 7 октября, всячески пытается отмежеваться как минимум от тех семей заложников, которые погибли, от тех родителей солдат, которые требуют ответа, а от премьер-министра и требуют от него взять ответственность. Поэтому эта история отражена. Но она отражена очень по-разному.
0: Насколько вот этот вот вопрос, тот чудовищный провал по security failure, да, провал по безопасности в Израиле, и то, что вы говорите, то, что государство не реагировало в первые часы трагедии, насколько это может действительно опрокинуть Нетаньяху, опрокинуть режим Нетаньяху, и приведет ли это его поражение автоматически к ответственности и, может быть, к судебным разбирательствам?
2: Смотрите, автоматически, к сожалению, как мы видим, за эти 3 года ничего не происходит. Честно говоря, я, конечно, не думала, что премьер подаст в отставку после 7 октября, несмотря на то, что было совершенно понятно, что именно его действия, именно его концепция в отношении того, как нужно было обращаться с Газой, как надо было вести дела с Хамасом, именно это и привело нас туда, куда мы в итоге пришли, не умаляя ни в коем случае ответственности военных, глав силовых структур, которые проморгали эту историю полностью и которые тоже были подвержены такому, знаете, groupthink. Ну, это groupthink началось в канцелярии премьер-министра, но да, оно дошло практически до всех высоких рангов, не дошло разве что до тех, кто как раз-таки выполнял свою работу и кого не услышали перед 7 октября. Но я не могла себе представить, что 3 года спустя Нетаньяху, во-первых, что его правительство додержится до конца, да. Досидит до конца своей каденции, и что 3 года спустя он будет идти на выборы и, глядя в глаза израильским гражданам, обещать им безопасность. Это тот человек, при котором произошла самая страшная трагедия фактически с момента основания государства Израиль и после катастрофы еврейского народа.
0: Захват самолета стал вообще подарком Нетаньяху и чудесное спасение. Даже вообще читал всякую конспирологию про то, что это был вообще инспирированный теракт, разыгранный теракт в предвыборном контексте.
2: Ну, знаете, конспирациями наш регион богат, и они множатся, конечно же, с первых минут, хотя, в общем-то, представить себе, да, что, ну, вот кто-то там что-то подговаривает уманского пилота, одновременно
0: координирует. Ну, да, действия. Нет, естественно, я это иронично говорю, да.
2: Да, то есть это понятно. Но я не могу сказать, что эта история стала для него подарком.
0: Нет?
2: Потому что, нет, после первых дней, когда, конечно же, СМИ, падки на такие прекрасные истории увлекались и полностью посвящали свои эфиры и свои полосы газет вот, значит, чудесному спасению и героизму израильских пассажиров, что действительно имело место быть. Да? То есть если бы не эти ребята, если бы не пилот-герой, который смог открыть кабину, если бы немного факторов, то да, была бы страшная трагедия, потому что, судя по заявлениям эмиратцев, оманский пилот-террорист собирался разбить самолет не где-то в пустыне, просто убить те 200 человек, которые были на борту, но разбить его об аэропорт Бен-Гурион в разгаре праздников, в разгаре вот этой вот кутерьмы всей предпраздничной, когда огромное количество израильтян возвращаются или летят за границу и так далее. Но когда немножко все немножко отошли от вот этого вот чудесного спасения, да, то есть то начали заниматься вопросами, которые непосредственно связаны с деятельностью его правительства. О том, кто, по сути дела, виноват, кто не проверил информацию. О том, что оманский пилот, у Омана нет дипотношений с Израилем, и эта страна прошла такую, знаете, немалую радикализацию в последние несколько лет. Ну и еще там что-то мать сирийка, и вырос он там между Сирией, там и непонятно, там еще рядом стран и так далее. Что вот этот человек, которого, собственно, отстранили от полетов в Омане, несколько раз прилетал в Израиль, собирал информацию, и вот прилетел еще один раз для того, чтобы совершить теракт. Ну, понятно, что тут, значит, все обвиняют друг друга, но ясно, что абсолютно, что Минтранс, и Минтрансом руководит приближенный Нетаньяху Мири Регев, имеет прямое, самое прямое отношение, как бы это...

0: про полет и только про 7 октября. Это характеризует правительство, последнее правительство и предыдущее правительство Нетаньяху. Уход полный от любой ответственности за любые промахи, за любые провалы, любые трагедии, которые здесь происходили на протяжении последних лет.
1: Перейдем теперь от, собственно, Нетаньяху к израильскому обществу. После 7 октября мы все помним первые часы, первые недели, первые дни после трагедии, как консолидировалось общество, как люди возвращались в Израиль спешными рейсами. Но сейчас, через 3 года, после операции в Газе с ее непонятными пока что итогами, после обвинений в геноциде, изоляции международного сообщества, после, о чем мы еще поговорим, очень взорвавший Израиль премьеры фильма «Наза». Насколько сейчас общество консолидировано или, наоборот, расколото по вопросу 7 октября?
0: Смотрите, прошло 3 года. Боль не утихла. Наоборот, я думаю, что она становится все более хронической. И вот эти кадры, которые у нас мелькают у всех перед глазами. Я насмотрелась в первые эти дни, потому что, ну, тоже веду свой телеграм-канал, и я смотрела с самого раннего утра каналы Хамаса, и там это все шло в первые часы, первые дни совершенно анкат. Ну вот как есть, да. Вот что есть, то и показывали. И у всех это так. Это целое поколение детей, которое вот буквально выросло вот в этой атмосфере. Это израильтяне, которые каждый знает. Каждый знает кого-то, кто погиб, кто был пленен, кто был ранен. И это действительно общенациональная трагедия. Боль консолидирует. Но я хочу вам сказать, что есть те в политической системе, конечно же, прежде всего говорю про премьер-министра, которые усиленно работали над тем, чтобы положить конец этой консолидации, чтобы людей разъединить, политизировать абсолютно все, политизировать самое святое, что, в общем-то, всегда было у Израиля, это тема заложников, тема того, что нужно возвращать наших людей домой, естественно, гражданских, но и военных тоже, мы своих не бросаем, и все было политизировано. То есть это был кампейн, и как, вот по мере того, как проходит время, также публикуется интервью людей, которые были очень близки к Нетаньяху, которые работали вместе с ним, которые рассказывают о том, как он, его помощники ближайшие, некоторые из них, кстати сказать, финансировались Катаром, враждебной Израилю страной, фактически работали с первых дней над тем, чтобы одна часть израильтян возненавидела другую часть израильтян. И да, протесты за освобождение заложников, все немедленно было политизировано. Это произошло не само собой. То есть если бы действительно у нас было правительство, которое вместо вот этих месседжей ненависти и разобщения, наоборот, транслировало бы «мы здесь все вместе, мы здесь все израильтяне», включая и арабских граждан Израиля, это 20% населения, на минуточку, которые также погибали бок о бок с евреями, потому что их убивали как израильтян, несмотря на то, что они были арабами, мусульманами, христианами и так далее. Можно было повернуть вот этот корабль туда, а можно было его повернуть в другую сторону. И, вы знаете, я не недооцениваю никогда роль СМИ, которые фактически перестали быть СМИ, они стали давным-давно рупором пропаганды. Мы видим, как это подействовало на психику людей, наверное, так можно сказать, в России, и как это подействовало также на израильтян. Когда люди повторяют, 40% израильтян верят в теорию предательства изнутри. Но почему они в нее верят? Они не сами ее придумали. Потому что, например, депутаты от партии Ликуд и министры, и ближайшие помощники премьер-министра говорят о том, что, вы знаете, все неспроста. Жена премьер-министра Сара Нетаньяху дает интервью говорит о том самом Яире Галане, главе партии демократов. Ну, неспроста он, значит, был одет и готов в тот момент, когда началась вот эта трагедия, а мой муж спал со сном праведника. Ну, что?
1: Как, понятно, да? То есть это, да. В обратную работает. Но вот я хотел дальше про тему общества. А насколько сильно ожесточение? Потому что вот наблюдая за эволюцией израильского общества, даже по комментариям, скажем, у себя в Фейсбуке, по общению со своими знакомыми, которые я знаю десятки лет еще по России, которые переехали жить в Израиль, я вижу, как нарастает вот эта вот волна ожесточения, в том числе по отношению к Палестине, по отношению к Газе, и вот эта вот консолидация консолидации «Rally Round the Flag», консолидация вокруг флага. Насколько

0: Сколько это сильно влияет сейчас?
1: Да, это влияет очень сильно. И опять же, знаете, потому что Хамас ударил по как раз-таки тем самым населенным пунктам, где, возможно, тему мирного процесса с палестинцами поддерживали больше всего. То есть ударили по тем кибуцам и там, поселкам, где жили люди, которые волонтерили с палестинцами из Газы. Моя хорошая знакомая Вивиан Сильвер, которая была активисткой движения «Женщины за мир». Я ей неплохо ее знала. Она, когда была депутатом Кнессета, она не раз была у меня в Кнессете на возможных заседаниях и так далее. Пожилая женщина. Ее дом сожгли вместе с ней внутри. И достаточно много дней никто не знал, что с ней стало. Она была похищена или что произошло. Но в итоге как бы поняли, что от нее остался пепел просто. То есть вот это страшное, вот это то, что произошло, и то, что это произошло именно с этими людьми, я думаю, что это многих действительно заставило думать, что, ну, что, да, то есть не с кем говорить. Там, по ту сторону, там находятся там сплошные звери, они заслуживают всего самого худшего и так далее, и тому подобное. Опять же, я никого не оправдываю здесь. Естественно, не вторую сторону, где, мы знаем, Хамас отмечал и праздновал, и обещал 7 октября повторить вновь и вновь, как бы, да, вот это зверство, вот эту жестокость и вот этот садизм, да. Но когда гегемон – это, как всегда, правительство, задает тон буквально с первых минут, говоря о мести, да, то есть личные люди, они могут, и граждане могут говорить о мести, это их право, да, то есть так они чувствуют. Но правительство не имеет права в такой стране, как Израиль, особенно демократической, не может говорить, вы знаете, вот сейчас мы будем мстить, и наша главная цель будет не восстановление безопасности, не скорейшее возвращение заложников. Мы хотим мстить. Ну, потому что популистское правительство всегда будет действовать популистскими методами. И в этой войне оно действовало именно так. Поэтому, к сожалению, по прошествии 3 лет мстили. Но получается, что Хамас по-прежнему у руля в Газе каким-то образом, да, то есть Хамас не удалось уничтожить, не удалось даже свергнуть этот режим, ну, во-первых, потому что, видимо, этого никто в правительстве особо не хотел. Если бы хотели, было это, было бы возможно. Для этого нужно создавать другую власть или сотрудничать с другими элементами, которые поддерживают другую власть. Я имею в виду, конечно, палестинскую автономию. Ну, это вот, значит, допускать не хотели. Поэтому увековечивают Хамас. Да. И вот эта безысходность какая-то, какое-то ощущение, что решения нет. Нет политического решения.
0: Вы знаете, смотрел программы, ее, по-моему, нету даже оппозиции. Да? Тот же Иир Галан, о котором мы говорили, у него нет какого-то решения палестинского вопроса. И мне кажется, он вообще не стоит на повестке этих выборов. То, что вы говорите, месть, она стала таким как бы консолидирующим чувством. И все, и дальше мести ничего не распространяется. Как жить дальше, непонятно.
1: Я не могу сказать, что это так, потому что кампейн – это все-таки одно, а какая-то политическая, какая-то идеология и понимание того, что нужно делать – это совсем другое. То есть мне понятно абсолютно, и, ну, в общем-то, это было мне понятно и до 7 октября, что двухсторонние переговоры в формате Осло нас не ждут. Этого не будет. Этого не будет в ближайшее время, там, в ближайший год, два, пять. Я не вижу, как можно откатить обратно. И вот эта радикализация, которая произошла, и ну, та сторона, там, понятно, там выросло поколение, воспитанное Хамасом, это понятно. Плюс еще был процесс игилизации, да, то есть это в плане насилия, именно садизма и так далее, как на всем Ближнем Востоке фактически, да, то есть все видели то, что происходило в Сирии, циркулировали везде вот эти ужасные видео и так далее, как бы, да, то есть это их сторона. А наша сторона, смотрите, радикализовалась еще после второй интифады, когда ты регулярно наблюдаешь, как взрываются автобусы. Я, например, помню, как житель Иерусалима, я ездила на автобусах и вот периодически думала, еще даже до интифады, в 90-е годы, которые считались относительно мирными, а вот если сейчас автобус со мной взорвется, как будут выглядеть мои похороны? А кто на них придет, там, и так далее, да? То есть это ненормальные мысли, они тебя меняют очень сильно, да? Но, ну, люди, которые этим занимаются профессионально и понимают, что, в общем-то, других вариантов нет. Тут есть палестинцы, тут есть мы, и с террористами нужно воевать, А с умеренными нужно договариваться, да, то есть, ну, вот так можно, как бы сказать, подвести итог, да, то есть того, что, в общем-то,
0: Вопрос,
1: здесь есть.
0: да,
1: Вот
0: Ксения,
1: политики,
0: здесь...
1: я вот просто закончу
0: Да-да.
1: предложение, политики,
0: Да.
1: которые сейчас представляют оппозицию, да, конечно, они не выставляют, значит, вот этот вопрос, а, ну, да, там, как было даже 10 лет назад или там 15 лет назад, вот мы принесем мир, вот мы, значит, сейчас там возобновим переговоры и так далее, потому что это не представляется возможным, но... У этих политиков есть план деэскалации, у этих политиков есть план сотрудничества с администрацией Трампа по тому плану из 20 точек, который был представлен ровно год тому назад. И эти политики прекрасно знают, что нужно положить конец разгулу террора, еврейского террора на Западном берегу, что нужно начинать потихонечку как бы восстанавливать какое-то руководство, не Хамас, вместо Хамаса в секторе Газа. То есть они будут вести себя по-другому, если они придут к власти. Они не будут репликой того, что мы наблюдаем сейчас с Нетаньяху и с его ультраправым правительством.
0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об Израиле накануне судьбоносных выборов 27 октября и вообще шире о судьбе Израиля, израильской демократии, о судьбе Израиля как религиозного или светского государства. О видах, о перспективах выборов говорит Леонид Голденберг, автор телеграм-канала «Говорит Голденберг».
2: Биби, в отличие от оппозиционных лидеров, понимает очень одну простую важную деталь. И то, что, кстати, не понимают многие аналитики, что израильские, что не израильские, когда анализируют израильские выборы, это то, что у нас не президентская республика, у нас не прямые выборы премьер-министра, у нас должна сформироваться коалиция, которая должна просуществовать какое-то время, желательно весь срок. У нас вот сейчас, допустим, как раз коалиция просуществовала впервые полную каденцию, впервые за, по-моему, 50 лет, что-то в таком духе. У нас обычно они гораздо меньше срок жизни этих коалиций. Биби это понимает, и так именно поэтому он сейчас очень плотно пытается сформировать коалицию или не дать сформировать коалицию оппозиции, что оппозиция же в это время занимается, да, на момент внутренним каннибализмом и спорами внутри, кто из нас будет премьер-министром. Собственно, это дошло до такого абсурда, что Яир Лапид собирал у себя лидеров оппозиционных партий и в подвале у себя дома, ну, в защищенном пространстве, где не будет ни прослушки, ничего, чтобы обсудить с ними, что, ребята, давайте, пожалуйста, не будем ругаться хотя бы публично. Ну, серьезно, но потому что это очень плохо. Давайте не будем делить шкуру неубитого медведя, кто из нас будет будущим премьер-министром, потому что такими темпами никто, видимо, не будет. Все сказали хорошо, сфоткались, подписали большую красивую бумажку, однако спустя уже день-два все продолжилось в том же самом духе. А во-вторых, внутри оппозиционного блока есть несколько фигур, которые стабильно набрасывают и накидывают на других оппозиционеров. К примеру, Яир Галан, лидер самой-самой левой партии среди так называемых сионистских партий, хотя кто-то согласится, кто-то нет с тем, насколько сионист Яир Галан. И у него стабильные высказывания на тему, как минимум, того, кем являются его партнеры по коалиции, к примеру. То есть он буквально недавно заявлял, что задача оппозиционных лидеров – это просто привод права голосов. Это как бы вот так он их называл. Во-вторых, он постоянно стабильно высказывает, что он планирует и считает правильным делать коалицию с арабскими партиями. В Израиле есть три арабские партии в данный момент времени. Партия некогда исламистов, они заявляют, что они уже не являются исламистами, РАМ, партия арабов-коммунистов ХАДАШ, и, правда, в ней есть еврейский один член, депутат, и, возможно, он будет не допущен к выборам, потому что слишком радикально антиизраильски высказывается и делает еще к тому же. В том числе поддерживает иски против Израиля и сравнивает Израиль с нацистским режимом. Вот. И есть партия арабских националистов. Вот. Это у нас такие вот арабские партии, они допущены к избиранию в Кнессет, хотя ЦИК уже какой раз пытается этого не допустить, но суд их пропускает. И проблема для оппозиции очень большая. Это Яир Галан как раз-таки, лидер партии «Демократы», который регулярно говорит о том, что мы будем формировать коалицию с арабскими партиями, потому что без них коалиция невозможна, потому что мандатов не хватит. Тут он абсолютно прав, потому что по данным любых опросов, коалиции будущей, у оппозиции нету, собственно, как у Биньямина Нетаньяху тоже нету в данный момент времени. И проблема в следующем. В В данный момент времени главный апогей, главный вообще, главный тезис оппозиции – это 7 октября. То, чем они проходятся по Нетаньяху, что при тебе случилось 7 октября, и потом ты неправильно вел войну, и вообще в целом как бы все идет не так. То есть звучит следующая история. Главный тезис оппозиции. Провал 7 октября не произошел бы при нашем правлении, а все успехи, которые были после этого во время войны, они были бы независимо от того, кто был бы у власти, а при нас был бы еще и лучше. Вот даже, если бы при нас было. У Нетаньяху другая позиция. 7 октября произошло бы неважно, кто был бы у власти, а успех, достигнутый после 8 октября, был бы достигнут только при мне, а при них не был бы достигнут, они не провалили бы войну, как минимум потому, что они стабильно призывали сдаться. И он постоянно всплывают архивы последних 3 лет, как те или иные лидеры оппозиции говорили те или иные вещи. Это очень ошибочная стратегия, потому что сами израильтяне не до конца понимают, кто виновен 7 октября. 7 октября в целом очень поляризованная тема. Про нее ее постоянно поднимают именно на знамена политической повестки. И из-за этого она уже не настолько актуальна. То есть, если мы отталкиваемся от опроса Института Кантера, то у нас есть очень интересный факт. Большинство тех, кто проголосовал, ну, прошел этот опрос, то есть 42% против 28%, считают, что провал произошел при любом правительстве, неважно, кто был бы у власти, 7 октября бы произошло. То есть подавляющее большинство опрошенных израильтян считает, что неважно, кто у власти, Синвар, Хамас, палестинцы так или иначе устроили бы эту резню.
0: Это был Леонид Гладенберг в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашей беседе с Ксенией Светловой, бывшим депутатом Кнессета и научным сотрудником Chatham House. Ксения, прежде чем поговорить о будущем самого Нетаньяху и режима Нетаньяху, все-таки хотелось закончить то, что мы начали в предыдущей части, а это именно отношение израильского общества. И в частности, в связи с фильмом «Наза». Насколько вообще и какую, может быть, большую, малую часть израильского общества волнует вопрос методов ведения войны в Газе? Вопрос той самой НАЗА, тот самый коэффициент сопутствующего ущерба. Или по этому поводу тоже есть консолидация, что вот они затронули табуированную тему, не учли травму и являются национальными предателями? Я говорю о режиссерах фильма.
1: Да, конечно же, тут началась, когда вышел этот фильм, который пока еще мало кто смотрел, поднялась вот такая очень жесткая как бы волна протестов против них. Хотя, казалось бы, то есть все, что они сделали в фильме, плюс-минус известно. Об этом писали уже там и «Нью-Йорк Таймс», и «Гардиан», и «Wall Street Journal» в свое время об этом писал. То есть и, ну, и справа, и слева, в общем-то. Обо всем этом уже писали и не раз. Но они собрали все воедино, и, видимо, накал страстей уже сейчас таков, что опять же, как бы, да, когда этим всем умело регулируют сверху, и когда министр культуры говорит, а я способствую тому, чтобы лишить гражданства, значит, вот этих двух презренных людей и так далее. Понятно, что его будут подхватывать очень и очень многие. Армия в Израиле, да, это святое. Это то немногое, что осталось пока что, во что мы верим, как израильтяне. Потому что если посмотреть на уровень доверия к государственным институтам, то, кстати сказать, самые низшие отметки получает правительство. Потом чуть-чуть повыше, но не намного, Кнессет. Достаточно с большим отрывом у нас где-то в районе 40 с чем-то процентов доверяют Верховному суду, а правительству и Кнессету там меньше 20%, соответственно, чуть больше и чуть меньше. И там около 68%, по крайней мере, это были данные на прошлый год, доверяют армии, потому что армия – это ведь мы сами, да, то есть, ну, в следующем году в армию пойдет моя дочь, там одна из старших дочерей пойдет, да, и там служит там старшая дочь моего мужа, и служила ее друг, и до сих пор он, типа, резервист там 500 дней в году там и так далее, ну, я шучу, конечно, но 500 дней с начала войны, да.
0: Да.
1: В общем, вот это все – это очень личная история для людей, как бы, да, поэтому Газа стала экс-территорией для нас уже довольно давно, с момента, когда произошло размежевание, с того момента, когда туда перестали пускать журналистов израильских, а теперь не пускают никаких журналистов. И с этого момента, как бы, история про Газу, она стала очень такая черно-белая. Это не всегда было так. Были годы, когда в израильском обществе даже в разгаре интифады шли ожесточенные споры о том, ну, значит, если ты хочешь уничтожить террориста, Ты можешь вместе с ним 20 человек его семьи уничтожить? И была такая история в 2002 году. Или все-таки нет? И звучала критика, и не только со стороны левых кругов. Сейчас есть ощущение, что ну, как бы вообще в целом как бы превалирующее такого какого-то мнения в обществе, что на эти темы нам лучше не говорить, потому что мир и так нас осуждает. Зачем подбрасывать дровишек, значит, да, вот этот костер, который сугубо антисемитский, мы ни в чем не виноваты, нас атаковали, они развязали эту войну, значит, после этого карт-бланш. У нас есть карт-бланш. Но, понимаете, дело в том, что то, что думает общество, это не обязательно то, что думает, например, царь. Да? То есть сам царь так не думает. И царь все вот эти 3 года войны, по крайней мере, официально, по крайней мере, как бы, ну, вот судя по заявлениям и судя по заявлениям юристов, которые работают в царе, все время пытался как бы придерживаться другой линии. Нет, мы против такого безнаказанного убийства мирных людей. Нет, мы принимаем такие там и другие меры и так далее. То есть что показывает, что, в общем-то, люди-то, которые руководят армией, они-то знают, что Израиль, как демократическая страна, не может себе позволить никакой карт-бланш абсолютно, даже если как бы было совершено такое ужасное нападение, и что Израиль должен давать отчет, что да, его будут проверять, и будут комиссии международные, и будет вот этот вот суд в Гааге, и все будет. Да, поэтому, в общем-то, там пытались все время как-то отмежеваться от этой линии, которую вело правительство. Но, к сожалению, вы знаете, популизм, он такой популизм. И, знаете, я проверила специально про историю войны во Вьетнаме и фильмы, которые выходили в США в 70-х, 80-х годах. Критика была страшнейшая. Страшнейшая критика, зачем мы все это смотрим, зачем нам все это надо. И речь шла тогда, в 70-е годы, лишь о документальных фильмах, которые тоже мало кто смотрел и мало на кого влияли. Но вот эта вот истерическая практически реакция общества, не позволим, не хотим, зачем они нас очерняют и так далее, это, в общем-то, характерно для любых обществ, и демократических, и недемократических. Я надеюсь, что на какой-то момент все-таки здесь будет более ответственное правительство, которое будет вести более-менее токсичный и более здоровый разговор, что мы за страна. Если мы, в общем-то, продолжаем являться демократией, у нас есть ответственность, у нас есть ответственность и за свои действия, и по отношению к нашим врагам тоже есть ответственность, есть конвенции, и поскольку мы не хотим уподобляться Хамасу ни в коем случае, то да, мы должны действовать в соответствии с ними. Это выглядит иногда несправедливо, они перешли все красные линии. Означает ли это, что и мы должны переходить все красные линии? Я очень рада, что даже, знаете, по ответу Цааля, где тоже, так как ни странно, не смотрели этот фильм, но ответили как бы совершенно очевидно, что там, да, верят в то, что красные линии должны быть.
0: Вот я сейчас как раз хотел поговорить о сторонниках Нетаньяху вот в связи с выборами, о его режиме. Насколько он силен, насколько он консолидирован, и что из себя сейчас вообще представляет консервативная коалиция, которая, так сказать, уже не только Ликуд, но в целом вся консервативная коалиция. Поговорить и о поселенцах, поговорить и о ортодоксальных евреях. Что из себя сейчас представляет эта коалиция, и насколько она сильна и готова, так сказать, идти в будущее?
1: Смотрите, я бы не назвала ее даже консервативной, эту коалицию. Это клептократическая коалиция. И там есть совершенно разные элементы, которые часто работают друг против друга, у них совершенно разные интересы, разные избиратели. Но есть один общий знаменатель. Это правительство безнаказанности, где я уже сказала, как вот в Минтрансе, знаете, было огромное количество историй с коррупцией именно в Минтрансе за последние годы. О том, как министр вознаграждает те города, где за нее голосовали на праймерис политических, да, чтобы просто было понятно, о чем речь, и так далее. Это полная, абсолютная безнаказанность. То есть коалиция сама по себе оказалась очень мощной. Она выстояла вот это цунами, которое началось 7 октября, и бесконечное количество и протестов, и критики, и информация, которая исходит от людей, которые только что были в этом правительстве, в этом режиме и так далее. Но не могут больше молчать, и вот они, значит, рассказывают о том, что было.
0: Я хотел уточнить, что я сейчас говорил о коалиции избирателей, о консервативном сегменте населения. Насколько там сильны позиции Нетаньяху, насколько, скажем, и вот сейчас меня интересует как бы два. Первое – это поселенцы, да, и поддержка поселенцев, и, с другой стороны, ортодоксальные.
1: Смотрите, Нетаньяху потерял немало мандатов, 9, насколько я как бы помню, но это зависит от того, в какой день делают опросы, но 8, 9, 10 мандатов он потерял от 7 октября и по сегодняшний день, и они к нему не вернулись. Мандат в Израиле стоит где-то 40 тысяч голосов, как бы вот это вот кресло в парламенте, значит, это приблизительно полмиллиона израильтян, которые раньше голосовали за Ликуд, а теперь за Ликуд не голосуют. Это не значит, что они стали голубями мира, что они сейчас пойдут голосовать за, там, не знаю, там, левую партию или так далее. Многие из них, наоборот, ушли правее, потому что они тоже не слепые, они же видят, что Нетаньяху провалил вот этот вопрос безопасности полностью. Но что нужно делать? Значит, да, то есть, значит, может быть, нужно завинчивать гайки? А почему-то всем кажется, что Нетаньяху недостаточно мощно завинтил гайки, что придет кто-то другой, может быть, или, может быть, будет более, как бы, у правого лагеря будет еще больше мандатов, больше силы. И вот тогда можно будет осуществить, например, мечту, которую так красиво нарисовал Дональд Трамп о трансфере палестинцев из Газы, например. А если повезет, то, может быть, и Западного берега тоже, кто знает.
0: И последний короткий вопрос. Ваш прогноз на выборы?
1: Вот, знаете, забыла сегодня свой хрустальный шар как раз. И да, дело это неблагодарное очень, да, значит, здесь делать какие-то...
0: Ну, ваши ощущения. Понятно, мы никто не будет
1: Смотрите,
0: проверять
1: все
0: ваши
1: может еще
0: ощущения
1: измениться.
0: сейчас.
1: Это осталось еще 2-2,5 недели. За это время может начаться заново война с Ираном, да, то есть, а может вспыхнуть Западный берег, кто знает, что будет. Если ничего не изменится, и если не изменится натура кампаний, которые ведутся сегодня, то мы вполне можем выйти на ничью, как это уже было в 4 раза подряд в Израиле, когда никто не мог сформировать
0: И
1: правительство.
0: что это значит, что Нетаньяху остается?
1: Это зависит от того, какой будет расклад среди все-таки партии, как бы,
0: Партийные,
1: партии.
0: да.
1: Да, потому что если оппозиция вместе, опираясь на арабские голоса, не сформирует правительство, нет, но сможет сместить, например, спикера парламента. Но это уже будет небольшой шажок, как бы, в правильную сторону. То есть он обуздает вот эту коалицию, как бы, которая на данный момент проводит антидемократические законы, там передает какие-то денежные постоянно транши под столом, там, и так далее, и там и может ввязаться в ту войну или в другую войну исключительно по политическим целям. А это будет уже сложнее, да? То есть это, ну, честно говоря, ну, это не самый радужный вариант, как бы, да, но это один из реальных вариантов. Опять же, что-то еще может измениться. Израильские выборы иногда преподносят интересные сюрпризы.
0: Ну что ж, посмотрим, посмотрим, как будет развиваться ситуация. А пока спасибо большое, Ксения.
1: Спасибо.
0: Ксения Светлова, бывший депутат израильского Кнессета и научный сотрудник Chatham House в Лондоне, была с нами на связи. А к нам присоединяется по Zoom журналист Михаил Гуревич. Миша, приветствую.
3: Да, приветствую.
0: Ну вот в выборах, как я понимаю, очень сильно в том числе будут представлены религиозные голоса и достаточно ортодоксальные партии. Я хотел поставить вопрос шире. Я вообще даже не понимаю. Я читал, и чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Израиль – это религиозное или светское государство?
3: Израиль – это государство, в первую очередь, основанное на британском праве, то есть островное такое право, которое принимает в себя, абсорбирует все те законы, которые действовали на этой территории при других юрисдикциях. И поэтому, например, в Израиле до сих пор действуют некоторые правила, еще принятые во время Османской империи, британского мандата, а суды рассматривают на основе, там, не знаю, американских прецедентов. То есть это такой очень сложный комплекс. Мы, безусловно, с одной стороны, создавались как светское государство, но при этом, например, вопросы, связанные с гражданским состоянием,
0: С браком, да.
3: с браком и смертью, со времен Османской империи, по законам Османской империи, находятся в ведении религиозных общин, то есть, соответственно, мусульманских, христианских и иудейских. Иногда, к слову, вот такие правила делают Израиль одной из самых передовых стран мира. Ну, например, в Израиле традиционно, да, запрещены браки вне религиозных общин, но признаются любые браки, заключенные за рубежом. И поэтому в тот момент, когда в Голландии в 2001 году однополый брак стал легальным, он стал немедленно легальным и в Израиле, и, собственно говоря, продолжает быть таковым. Так что это очень сложная история, которой трудно однозначно подойти, но, безусловно, религия во многом это национальные традиции евреев, и поэтому вот такие национальные традиции соблюдаются там в пище, в каких-то там праздниках государственных и так далее и тому подобное.
0: Но она как этническая или как религиозная? Насколько, скажем, израильтяне наполняют религиозным содержанием шаббат или все прочие праздники? Или это уже некие секуляризованные праздники и дань национальной традиции?
3: Ну, вот, когда мы смотрим на арабские страны, то обычно человек, который не соблюдает исламские все предписания, они себя называют бывший мусульманин. То есть как бы нельзя быть мусульманином лайт. Что же касается христианских и иудаизма, христианства и иудаизма, то мы все-таки исходим из того, что человек может соблюдать в каком-то таком облегченном режиме, считать себя верующим Всевышнего, но не являться, что называется, хардкорным религиозным человеком. В иудаизме есть много направлений. Есть тот же, например, реформизм, который очень развит в Америке, где религия является, как они говорят, не смыслом, но фоном жизни, да, и, соответственно, даже в шаббат они ездят на автомобилях. Я вот на Йом-Кипур, я человек абсолютно светский, пощусь и иду в синагогу. Но вот несколько лет назад, обычно я иду в синагогу хабадную, так я привык к ней, а тут рядом открылась реформистская, решил провести там. Ну, вот во время Йом-Кипура играли на фортепиано, соответственно, зажигали и выключали свет, что вообще невообразимо себе представить, да? Так что здесь есть разные направления. Есть, кстати, много людей, которые в молодости, скажем так, традиционалисты и светские, а с возрастом вот они женятся, рождаются дети, они надевают кипу и как бы становятся религиозными. Такое тоже сплошь и рядом наблюдается, особенно вот у выходцев из стран Магриба, например, это принято.
0: Вот так это, что, кстати, очень интересный вопрос к вопросу о составе избирателей, вообще о составе израильской политики. Мне иногда доводилось читать мнение, ну, там, в телеграм-каналах разных, что вообще меняется очень сильно, уходит из Израиля влияние ашкеназов, да, и как бы роль ашкеназов. И больше вот как раз то, что ты говоришь, евреи из Магриба, восточные евреи. И за счет этого смещается баланс израильского общества в пользу большей религиозности. Это так?
3: Ну, во-первых, касательно религиозности, Израиль все-таки это ближневосточное государство. И если в 50-е, 60-е годы по всему региону были социалисты, это в том числе и у арабов были, да, панарабисты, Насер, Саддам Хусейн, да, и так далее, то к 80-м годам их стали сменять исламисты. А у нас как бы начался рост влияния религиозных. Так что это такой региональный некий тренд, который нас не миновал. Что же касается изменения демографии в Израиле, то в целом мы смеемся, что только в Израиле выходец из Эфиопии может быть белым колонизатором. Ну, потому что мы же все белые колонизаторы. А большинство жителей Израиля, безусловно, имеют ближневосточные, азиатские, ну, вот, или африканские корни. То есть, скажем так, не белые в каком-то таком классическом смысле этого слова. И их становится, ну, больше или смешанных. В этом отношении и многие европейцы, да, ну, например, евреи из Греции, из Италии, они, в общем-то, сефарды, а не ашкеназы. Mm-hmm. И многие ашкеназы выглядят так, что если человек не побреется пару дней, то его могут остановить и попросить предъявить удостоверение личности. Уж больно он похож на террориста, условно говоря. Да? Ну, условно говоря. Так что действительно у нас все больше людей ближневосточными корнями. Это логично, это понятно. Больше там традиционализм и религиозность, которая предполагает большее количество
0: детей. А почему это логично? В силу демографической? То, что просто демография. У них больше детей в семье?
3: Во-первых, демография, да. Во-вторых, ну, обычно, когда смешанная семья, да, но если есть, ну, то есть, как бы, все равно человек, как бы, берет больше от, я не знаю, как, я не хочу, чтобы меня посчитали расизмом, я не специалист в этом, но как бы обычно, да, когда есть один родитель, причем чернокожий, один родитель белокожий, неважно, мать или отец, но ребенок будет темнее, да, то есть и плюс-минус мы такие же вот вещи наблюдаем. У нас нету как такового расизма, как бы, или еще что-то, конечно, есть какие-то проявления, они есть в любом обществе, есть там люди, которые не доверяют людям, не похожих на них, да, но в этом отношении достаточно инклюзивное общество, и
0: это влияет на политику? Вот, например, доводилось считать, что Бен-Гвир, например, он как раз представляет таких типичных людей, евреев азиатского происхождения.
3: Ну, вот тут интересно. Значит, считается, что выходцы из восточных стран больше голосуют за правых, а да. Значит, ашкеназы за левых. И лидер правящей коалиции у нас Нетаньяху, абсолютно ашкеназ, а вот лидер оппозиции Гади Айзенкот, он выходец, сын выходцев из Марокко, то есть он как раз восточный, да, или как бы сефард классический, да, поэтому вот получается трудно определиться, кто же с кем. Но в целом, безусловно, общество создавалось ашкеназами, и основа левых тех времен были ашкеназы, и приехавшие в начале 50-х годов в огромном количестве, или в 40-х годах, зависит от страны, выходцы из стран Востока и Магриба, они чувствовали себя ущемленными, они чувствовали себя гражданами второго сорта, и, соответственно, поддерживали оппозицию, то есть правых. Ну и вот, соответственно, во многом благодаря им правые в 77-м году и пришли к власти.
0: Ну, то есть такой своего рода консервативный реванш получается. Ну, а я здесь хотел еще шире спросить. А вообще, насколько в последние годы усиливается роль влияния, в том числе и демографические, харидим, да, вот этих вот ортодоксов, и насколько они влияют на израильскую политику и тянут ее в правую и вообще в ультраправую сторону?
3: Ну, тут сложно сказать, потому что ортодоксы бывают правые, а бывают ультралевые, или, скажем так, за пределами вообще дискурса израильского, да, даже не Турей Карт, многие видели.
0: Ну, как анархисты практически, отрицающие вообще государство Израиля.
3: Государство, да, предпочитающие вообще палестинское государство, да. И так далее и тому подобное. Вот, то есть есть и такие. Безусловно, ортодоксальные вообще направления, их стало больше. Но самое любопытное, что количество мандатов у партии этого сектора не увеличилось. То есть количество избирателей увеличилось, а количество мандатов у партии не увеличилось. Бен-Гвир, например, забирает часть мандатов у партии ШАС, которая представляет традиционно как раз религиозных выходцев из стран Востока. В партии Ликуд на праймерис активно голосуют ортодоксы, которые на выборах-то пойдут голосовать, например, за еврейство Торы, то есть за ашкеназские ортодоксальные партии, но во время праймерис они и в Ликуде продвигают своих представителей, которые, собственно говоря, за Ликуд тоже голосуют. В этом отношении влияние их, конечно, резко увеличилось. В основном не без исключения, но они находятся справа. Безусловно, их дискурс, вот это вот религиозное обоснование прав на нашу землю, да, они проецируют вот именно религиозное прочтение этих заповедей, и, соответственно, это усиливается. Но здесь не только от людей там восточных, поселенческие партии, например, религиозный сионизм Бецалеля Смотрича тоже, безусловно, базируется именно вот на таком прочтении, значит, Танаха и, соответственно, продвижении этих нарративов. Так что здесь можно найти людей разных происхождений с плюс-минус такой вот аджендой, которая есть. Опять же сказать, правый или левый, то есть что такое ортодоксальные партии? Партии, представляющие избирателей, у которых много детей. Многие из них не могут работать или учатся в учебных религиозных заведениях всю жизнь и требуют для себя пособий. Вот насколько они правы в общепринятом смысле этого слова, согласитесь, спорно. Да? Но вот да, в Израиле они считаются правыми, в первую очередь потому, что в Израиле все-таки разделение правый и левый, наверное, происходит по палестинскому вопросу или даже шире, не столько по палестинскому, сколько по вопросу о том, кому принадлежит Иудея, Самария, да и сектор Газа.
0: А это снова это обсуждаемый вопрос, и он пока никак не решен, или все больше идея, что Израиль – это государство евреев?
3: Вот есть очень любопытный такой подход. Значит, когда израильтянина спросишь, кто ты в первую очередь, еврей или израильтянин? то ответ будет следующий, что если человек скорее либерального взглядов, он скажет, я израильтянин. А если он скорее таких правых взглядов, он скажет, что я скорее еврей.
0: Да как русские, диаспоре, как русские россияне, да, примерно?
3: Да, ну вот если в диаспоре, там строго наоборот. Вот в диаспоре человек, который говорит, что он израильтянин, это он скорее правых взглядов будет.
0: Угу.
3: Вот, например, израильтянин, живущий в США. Вот если сказать, что я в первую очередь израильтянин, значит, он правых взглядов, а если еврей, то скорее левых. Ну, либеральных, да, там, скажем так. Потому что здесь такая очень сложная история. Но долгие годы палестинский вопрос вообще отодвигался на второй, как бы на второй план политики. Он каждый раз возникал, безусловно, перед выборами или в моменты, когда происходила очередная операция в Газе. Но в целом считалось, что ну, как-то рассосется, обойдется. И надо сказать, что заключение аврамических соглашений и в 23-м году, вот накануне 7 октября, мы были буквально на грани подписания нормализации да. Саудовской Аравии. Тогда да. даже сам наследный принц говорил, что вопрос не никогда уже, да, то есть это вопрос как бы не что, а когда. То есть
0: да.
3: Понятно было, что мы к этому движемся. И казалось, что вот это решение как бы само собой решит и палестинскую проблему. Например, в том же соглашении Саудовской Аравии там были специальные деньги выделены палестинской автономии, специальные программы по улучшению жизни в палестинской автономии и так далее и тому подобное. Но 7 октября, безусловно, эту ситуацию взорвало и... Наверное, многие люди, я в том числе, кстати, говорил, что если мы забываем про палестинскую проблему, она нам выплеснется кровью в лицо. Вот, к сожалению, это произошло.
0: Ну вот сейчас, да, мы об этом же говорили и с Ксенией Светловой, что палестинская проблема практически никак не затрагивается в выборах. То есть она фактически сейчас выкинута из общественного сознания и отнесена на некое неопределенное будущее. Ни одна из партий не предлагает никакого решения.
3: Да, ни одна из партий не предлагает. Даже демократы, это такая левая партия, возглавляемая бывшим главой Северного округа и замглавы начальника штаба. Так вот это да. тоже странная израильская особенность, где генералы скорее на либеральной части политического спектра. Она признает, что в настоящий момент невозможно говорить о палестинском государстве. И это, наверное, такой консенсус сегодня на политическом спектре, за исключением арабских партий, которые, конечно, говорят о палестинском государстве, но, к слову, обе не настаивают в случае, если там будут какие-то соглашения или договоренности с ними достигаться, никто не ставит вопрос создания палестинского государства в качестве базовой такой вот красной черты, что если вы это не согласитесь, то нам вообще не о чем говорить. Нет, это не находится в консенсусе, это скорее за пределом его, потому что Израиль ранен, Израиль пережил огромную травму, мы все находимся в посттравме, и надо сказать, что до сих пор мы до конца не осознали, а что с нами произошло, и что мы должны сделать, чтобы этого не повторилось. Нету государственной комиссии, нету психологического какого-то такого самопонимания, самоанализа. Знаете, даже сегодня люди, которые ищут там себе психологов или психиатров, им крайне тяжело, потому что они просто все расписаны на месяца вперед. Записаться практически невозможно, потому что люди, которые были эвакуированы, или солдаты, которые служили, у которых есть такие какие-то проблемы, тем более заложники и так далее, они, конечно, находятся в приоритетном списке, и сложно обслужить всех, просто травмированное государство, травмированное общество. И да, сегодня говорить никто не согласен. Не то, что о палестинском государстве. Тут же вопрос о диалоге с палестинцами.
0: Да.
3: Вопрос давайте сделаем шире. Это просто снаружи кажется, что все там пытаются говорить, вот есть Нетаньяху, а здесь оппозиция. И вот оппозиция-то во всех смыслах другая, чем Нетаньяху. Да, все немножко не так и совсем другим образом на самом деле обстоит.
0: Ну, то есть, да, и оппозиция тоже не имеет планов и проектов по диалогу с палестинцами. Это значит, что тоже, что как бы отношения Израиля с внешним миром тоже будут оставаться в достаточно таким жестком и напряженном режиме.
3: Мне кажется, что для внешнего мира, и в этом отношении надо сказать, что Израиль не уникален. Мы с вами говорим на русском языке, поэтому, наверное, можем Россию в качестве примера приносить. Я всегда считаю, что если любой человек, вот самый крайний консерватор в России придет к власти, это будет основанием для перезагрузки отношений с Россией. Да? То есть все будут готовы снова разговаривать. Мне кажется, что и в Израиле, если к власти придет любой другой политик, то для многих политиков Европы, например, Эрдогана или каких-то других, это будет базой, то есть можно будет потом разочароваться или сказать, что это все то же самое, но в любом случае это будет основанием для перезагрузки и для попытки возобновления какого-то переговора. Потому что, будем откровенны, помимо израильских партий, и это главная проблема, независимого палестинского государства не хочет Палестина. Не хотят палестинцы. Потому что на сегодняшний день социальное обеспечение этих людей выше уровнем на западном берегу, чем в Иордании. А в Газе до войны было, чем в Египте. И все это достигается за счет невероятных вливаний и разного рода пожертвований и трансферов со стороны международного мирового сообщества. И зачем нужно свое государство, если оно лишит страну такого потока поступления наличности из-за рубежа. Знаете, когда евреи пришли и начали строить свое государство, свое общество, то первое, что было сделано, появились медицинские кассы, появился вот институт национального страхования до создания государства.
0: Да.
3: Профсоюзы, то есть социальное обеспечение граждан до того, как вообще государство появилось. Так видно, что люди хотят создать свое государство. Ну, вот здесь мы видим прямо противоположное движение. И это огромная проблема. Главная проблема, которую нам предстоит осознать, на мой взгляд, заключается в том, что Израиль первый, кто заинтересован в том, чтобы ему было удобно жить с соседями. Мы же завтра по итогам войны не переедем на границу между Францией и Испанией. Да, вот мы где были, там и останемся, и соседствовать будем с теми людьми, которые живут рядом с нами по соседству. И мы главные, кто заинтересованы, никто другой. Пока мы не можем это осознать.
0: Да, точно так же, как и палестинцев, да, по планам Трампа тоже никуда не переместят. И вот эта вот необходимость сосуществования двух народов, к сожалению, да, пока никак в этих выборах не затронута, но проблема, тем не менее, остается.
3: Ну что ж, у палестинцев же тоже, тут важно, у палестинцев должны были состояться сейчас выборы, но, судя по всем опросам, там побеждает Хамас. И поэтому Абу Мазен перенес по достаточно надуманным причинам, якобы не дали проголосовать в Западном, Восточном Иерусалиме и в Газе, на год вперед. То есть, как бы у них тоже вот этого никакого понимания, что
0: да.
3: же делать в новой
0: и
3: ситуации.
0: И продвижение, да. Понятно. Спасибо, Миша. Михаил Гуревич, израильский журналист, был с нами на связи.
3: Спасибо.
0: Ну, а я в заключение повторю то, что сказал Михаил Гуревич. Израиль – это общество посттравмы, и выборы – это тоже выборы посттравмы. Заложники возвращены, но история 7 октября не окончена. Трагедия продолжается. Продолжается она и в этих выборах. И на кону гораздо больше, чем просто будущее коалиции Нетаньяху. На кону будущее Израиля как светского и демократического государства, будущее палестинцев, будущее Ближнего Востока, а значит и всего мира. Так что следим за исходом выборов. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: осторожности.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
4: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
4: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
12: Говорит «Радио Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
15: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
14: 7 октября исполнилось 20 лет со дня убийства Анны Политковской, одной из самых известных российских журналисток начала 2000-х. В 2006-м ее застрелили в подъезде дома на Лесной улице в Москве. Анна Политковская освещала преступления федеральных сил во время двух войн в Чечне. Открыто критиковала Рамзана Кадырова и президента России Владимира Путина.
15: Если бы не настойчивость журналистов «Новой газеты», проводивших собственное расследование, и упорство детей Анны Политковской, желавших знать правду об убийстве матери, расследование этого дела могло закончиться судом над второстепенными исполнителями. И сегодня мы об этом расскажем.
16: Сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках сегодня и вчера. Понимаете, это люди, которые были похищены кадыровцами и совершенно по непонятной причине. И их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец. Они были представлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой у селения Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам, и по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали, похитили за некоторое время и убили.
15: Это был фрагмент интервью журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в эфире «Радио Свобода» 5 октября 2006 года в программе «Час прессы», посвященной 30-летию Рамзана Кадырова, который в то время был премьер-министром Чечни. Спустя два дня после этого интервью, 7 октября, Анну Политковскую убили.
17: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Москве в подъезде собственного дома на улице Лесной была убита известная журналистка Анна Политковская. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции нашли в лифте брошенный пистолет и 4 гильзы. Вот что знают в редакции «Новой газеты», где работала Политковская, я говорил с заместителем главного редактора Виталием Ярошевским.
18: Нам известно этот час немного, к сожалению. Нам известно, это подтверждают наши источники в правоохранительных органах. И самое страшное, что это подтвердил ее сын. Убийство произошло в подъезде дома, где она жила. Ее обнаружила соседка в лифте. Огнестрельное ранение. Предположительно в голову, и точно не знаем. И брошенное оружие. Такой совершенно киллерский почерк, профессиональный почерк.
15: Постепенно «Новая газета», начавшая собственное расследование убийства, совместно со следствием восстановит картину случившегося. Сын Анны Политковской, Илья, в суде расскажет, что в последний раз говорил с матерью по телефону около 2 часов дня 7 октября. Она стояла на кассе в супермаркете, а он собирался приехать к ней и помочь поднять покупки в квартиру. В 16.01 в подъезд дома номер 8/12 на Лесной улице в Москве вошел мужчина в кепке. В 16.10 к дому на машине подъехала Политковская. В 16.11 она с пакетами вошла в подъезд. Примерно через минуту мужчина выскочил из подъезда, сел в машину и уехал. А Политковскую в лифте нашли соседи. Ее застрелили 5 выстрелами из переделанного под боевой газовый пистолет с глушителем.
14: Позже «Новая газета» выяснила, что за Анной Политковской плотно следили уже с лета 2006 года. И обычно, как отмечало издание, она всегда сообщала обо всех странностях с учетом рисков и угроз, с которыми сталкивалась по работе. В суде в 2008 году ее дочь Вера рассказывала, что мать говорила о странных незнакомых людях в подъезде и просила дочь быть осторожнее. Потому что, как выяснила «Новая газета», киллер несколько раз заходил в подъезд фактически вместе с Анной Политковской, чтобы провести рекогносцировку, прежде чем 7 октября убить ее.
15: Вот как комментировали известия об убийстве Анны Политковской политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев и секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко в эфире «Радио Свобода» 7 октября 2006 года.
7: Анна Политковская была человеком, который был номер один в политической журналистике. Она писала все, что думала, все, что видела. Она всегда была в самых главных точках, в Чечне, в Беслане. Она писала материалы, которые раскрывали сущность всего, что происходит в российской политике и вообще в российской жизни. И убийство, и уничтожение такого человека – это очень символическое событие для России. Россия стала на голову ниже после того, как она лишилась Анны Политковской.
19: Если оценивать, кто это зачем сделал, то, учитывая, что сегодня день рождения Путина, это сложная политическая провокация. Это кто-то сидел, и этот кто-то абсолютно ему все равно, что это жизнь человека. Он просто раскладывал политический пасьянс. Кто это сделал? Враг Путина, сторонник Путина, имея в виду сложную политическую провокацию, мы не знаем. Но это человек, для которого жизнь человеческая – ноль.
20: Нет никаких сомнений в том, что это убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. Это, безусловно, заказанное убийство, об этом говорит и сами обстоятельства. Человек был убит в подъезде собственного дома. То, что пистолет брошен, оставлен на месте преступления, все это почерк профессионального заказного киллера. Политковская – это номер один в российской журналистике по остроте материалов, бескомпромиссности, честности и профессионализму. Заменить ее абсолютно никем. И у меня такое ощущение, что если сегодня журналисты не смогут объединиться вокруг независимого журналистского расследования этого убийства, то российская журналистика на какой-то период просто в нашей стране исчезнет как профессиональное явление. У нас в журналистике за последние 15 лет 246 убийств профессиональных журналистов было, и ни разу власть не смогла расследовать эти убийства нормально.
14: Следствие сразу связало убийство Анны Политковской с ее профессиональной деятельностью. Список тех, кому Политковская могла перейти дорогу, огромен. С 1999 года она работала в «Новой газете» и много писала о Чечне и Северном Кавказе, и была едва ли не единственным журналистом, кто системно и с именами документировал похищение людей, пытки в секретных тюрьмах и внесудебные расправы как со стороны кадыровцев, так и федералов. Одно из дел, которым Политковская занималась несколько лет – исчезновение чеченца Зелимхана Мурдалова. Его в 2001 году в Грозном задержали и пытались сотрудники милиции. Мурдалову сломали руку, отрезали уши, после чего, продержав некоторое время в подвале, увезли из отделения. Его тело так и не нашли. Политковской же удалось выяснить не только обстоятельства задержания, но и имя одного из милиционеров, причастных к пыткам Мурдалова, лейтенанта Сергея Лапина по прозвищу «Кадет». После выхода публикации об этом журналистка стала получать от него письма с угрозами. А в 2005 году Лапина приговорили к 11 годам колонии за превышение полномочий и причинение тяжкого вреда здоровью. И когда Политковская была убита, Лапин уже был за решеткой, но его фамилия прозвучала одной из первых при обсуждении версии убийства. Впрочем, при расследовании дела уже не фигурировало. Анне Политковской угрожали многие часто. А в 2004 году по дороге в Беслан для участия в переговорах по освобождению заложников в захваченной школе на нее было совершено покушение. Выпив чай в самолете, она потеряла сознание и чудом выжила после острого отравления неизвестным токсином. Медицинские анализы были уничтожены. Словом, желающих смерти Анне Политковской было достаточно.
15: В конце августа 2007 года произошел первый серьезный прорыв в расследовании ее убийства. Генпрокурор России Юрий Чайка созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что дело об убийстве Анны Политковской раскрыто. Арестованы 10 человек, среди которых непосредственно организаторы, пособники и исполнители преступления. По словам Чайки, во главе стоял лидер московской преступной группировки, выходец из Чеченской республики, занимающийся преступным бизнесом и специализирующийся на заказных убийствах. Генпрокурор также отметил, что в слежке и предоставлении информации о Политковской принимали участие бывшие и действующие сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники Федеральной службы безопасности. О мотивах убийства Политковской прокурор сказал тогда следующее.
2: Заинтересованность в устранении Политковской может быть только у лиц, находящихся вне территории Российской Федерации. Оно выгодно прежде всего тем людям и структурам, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в стране, изменение конституционного порядка, формирование в России

0: расследование уголовного дела считается законченным, а суд передается делу без заказчика, без организатора и без непосредственного исполнителя этого убийства. Насколько я понимаю, сейчас не передается в суд материалы дела по только нескольким фигурантам, которые имеют не самое непосредственное отношение к этому делу. У меня, естественно, возникает вопрос, зачем именно сейчас, вот в данный момент, передавать дело в суд, выходить на ознакомление, когда у следствия, в принципе, с точки зрения закона, еще есть время для того, чтобы хотя бы найти исполнителя, о котором уже так громкогласно заявляют во всех средствах массовой информации, что он, в принципе, уже известен, но пока реально не пойман.
1: Когда же в ноябре 2008 года дело дошло до суда, на скамье подсудимых оказались четверо. Братья Джабраил Ибрагим Махмудовы, бывший старший оперуполномоченный в управлении по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов и подполковник ФСБ Павел Рягузов, чье участие в этом деле стороннему наблюдателю вообще было непонятно. Если верить следствию, к убийству Политковской Рягузов никакого отношения не имел. Осудили его за то, что в 2002 году он вместе с Хаджикурбановым участвовал в похищении некого бизнесмена. Официальное обвинение – превышение служебных полномочий и вымогательство. Но именно из-за пристегнутого к делу ФСБшника Рягузова рассматривать его отправили в Московский окружной военный суд. И вот, по версии обвинения, Джабраил Махмудов управлял автомобилем, на котором к дому Политковской приехал убийца. Его брат Ибрагим вел слежку за журналисткой. А Сергея Хаджикурбанова следствие называло организатором покушения. Он был посредником между заказчиком и киллером. Но в итоге журналисты, освещавшие дело, назвали процесс судом над двумя водителями и посредником. А вот как это комментировал тогда сын Анны Политковской Илья.
2: Чтобы не говорили о раскрытии дела Политковской в суде, это не совсем так. Это всего лишь дело трех фигурантов из дела моей мамы, а не раскрытие, а не все дело. Я бы хотел, чтобы сейчас в суде были не только три человека, да, а вся преступная группа, которая четко обозначена в деле.
1: Из всех членов преступной группы, не оказавшихся в суде, называлось только имя непосредственного исполнителя убийства. Следствие утверждало, что это Рустам Махмудов. Он был в розыске, а его дело выделили в отдельное производство.
3: Но в назначенный день слушания начались со скандала. В начале заседания председательствующий судья Евгений Зубов объявил, что закрывает процесс, потому что присяжные отказываются выходить в зал до тех пор, пока там остаются журналисты. Они, дескать, опасаются за свою безопасность. Адвокаты, как со стороны подсудимых, так и представлявшие потерпевших, пытались убедить судью в том, что нет никаких законных оснований по этим мотивам закрывать процесс. Но председательствующий был непреклонен. И тут произошло что-то до того времени неслыханное. На следующий день в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выступил один из запасных присяжных – Евгений Колесов. Он заявил, что присяжные не просили закрывать процесс и не подписывали заявление закрывающего прессе вход в зал суда. Коллегия просила только убрать фото и телекамеры. Колесов сам дозвонился до «Эхо Москвы», когда услышал в эфире, что коллегию назвали трусливой. Оказалось, что и остальные присяжные были недовольны закрытием процесса, о чем и сообщили в официальном заявлении на имя председательствующего. Сам же Колесов сказал, что выходит из коллегии, потому что не хочет участвовать в неправильном суде. На ближайшее же после этого заседания прессу в зал пустили. Слушания вновь объявили открытыми. Судья заявил, что Колесов, как присяжный, не имел права общаться с журналистами и поддержал его самоотвод. А прокуроры, в свою очередь, потребовали отвода самого председательствующего, обвинив его в предвзятости. Но Евгений Зубов этот отвод не принял. Вот как такую чехарду на процессе в Московском окружном военном суде комментировал в эфире «Радио Свобода» Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», где работала Анна Политковская.
4: Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию, устроенную специальными службами и силовыми структурами, не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию, когда судья запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым.
1: Благодаря этому журналисты на протяжении нескольких месяцев могли наблюдать, насколько слабое обвинение принесли в суд прокуроры и как оно буквально разваливается на глазах. И если участие в этой истории братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых подкреплялось хоть какими-то доказательствами и свидетельствами, были биллинги телефонов, была четверка «Жигулей» за

0: светившиеся на камерах видеонаблюдения, были какие-то свидетели, то Сергею Хаджикурбанову к концу слушаний просто нечего было опровергать или доказывать. За все время разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, но даже доводов в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце. Хотя именно это было указано в обвинительном заключении.
1: Временами слушания закрывали от публики, объясняя это тем, что прокуроры представляют присяжным какие-то документы, содержащие гостайну, или допросом засекреченных свидетелей. Один из таких секретных свидетелей впоследствии сам стал обвиняемым в организации убийства Анны Политковской. Но это произошло значительно позже. А тогда, зимой 2009 года, присяжные вынесли оправдательный вердикт, который никого не удивил. По сути, обвинению удалось доказать только тот факт, что убийство действительно было. – Это был единственный утвердительный ответ коллегии в вопросном листе. «Вердикт присяжных я считаю беспристрастным», — говорил тогда Илья Политковский.
2: Под тем доказательствам, которые были собраны, их нужно было отпускать на свободу. Это фиаско следствия по их, скажем так, набору. Мне только очень жаль, потому что я все-таки ожидал, что по подобному громкому процессу, я сейчас говорю как бы не про свою маму, а вообще просто в принципе, было бы необходимо собрать очень и очень хорошую доказательную базу, неопровержимую для любого человека, включая присяжных.
1: Вот как комментировал вердикт шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов.
3: На суде могло бы быть много больше доказательств, много больше подсудимых. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к этому убийству. Мы продолжаем настаивать на своей точке зрения. Мы не юристы, нам в этом отношении несколько проще. Следствие категорическим образом не давали работать. А причем это было сделано не с точки зрения там, какого-то вышестоящего указания, а с точки зрения сопротивления всей системы. Когда оказалось, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, их многочисленные секретные агенты оказались втянуты в эту историю, то система выставила гигантский щит. Начиная с того, что помогли спрятаться к киллеру, предполагаемому Руставу Махмудову. Скажите, пожалуйста, как человек, имеющий карточку, что он находится в федеральном розыске, живущий под другой фамилией, разъезжающий с офицером ФСБ на какие-то спецоперации, может получить загранпаспорт на третью фамилию и уехать из страны? И я предполагаю, что если бы следствие могло работать эффективно, если бы мы дали работать эффективно, то мы бы имели совершенно другой результат. Вынесен и де-юре оправдательный тем, кто сидел на скамье подсудимых, но вынесен обвинительный вердикт. Весь этот суд вынес обвинительный вердикт о той дичайшей системе правоохранительных органов и коррупции, которая у нас существует. Не работает ничего, ни один орган власти не работает.
0: Так, 20 февраля 2009 года на основании вердикта присяжных Московский окружной военный суд оправдал всех подсудимых по делу об убийстве Анны Политковской. Кроме того, председательствующий Евгений Зубов распорядился направить уголовное дело в Следственный комитет при прокуратуре России на новое расследование. После серии обжалований Верховный суд России все-таки отменил приговор, но постановил объединить уже рассмотренное дело с основным уголовным делом, в рамках которого устанавливаются все причастные к преступлению, в том числе его заказчик и исполнитель. Вскоре после этого на шеф-редактора «Новой газеты» вышел некто Олег Голубович, человек, скажем так, непростой и мутной судьбы. Он тесно общался с подполковником секретного подразделения МВД Дмитрием Павлюченковым по делам, связанным с квартирными мошенничествами, и одно время подрабатывал у того водителем. Именно Павлюченков и был тем самым секретным свидетелем обвинения, которого допрашивали перед присяжными за закрытыми от журналистов дверями. Именно он, как выяснили журналисты «Новой», увлеченный в подготовке другого преступления, назвал следствию лиц, возможно, причастных к убийству Политковской. Не всех. Забыл про себя. Потом выяснится, что он и был главным организатором преступления. Следствие уцепилось за его показания, поскольку больше не было ничего. А Павлюченков, как впоследствии писала «Новая», достиг сразу нескольких целей. Соскочил с дела, на котором его поймали, сдал людей, которым был должен большие деньги, и получил государственную защиту. Благодаря Павлюченкову в поле зрения следствия попали братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Стала известна и машина «Зеленая четверка», которой они пользовались. Были названы фамилии майора Хаджикурбанова, который в 2006 году освободился из мест заключения, и подполковника Московского управления ФСБ Рягузова, который якобы снабжал будущих убийц необходимыми сведениями. Намекнул Павлюченков и на имя киллера, некий Наиль. а также на то, что к делу может быть причастен член некогда известной лазанской преступной группировки Лом Али Гайтукаев, он же дядя Махмудовых. Журналисты «Новой» об этом знали, и вот после провального для обвинителей суда к ним обращается Голубович и рассказывает, что это он подвозил Павлюченкова в промзону забрать оружие, а затем в другое место, где произошла передача пистолета киллеру Рустаму Махмудову. Голубович присутствовал при передаче аванса, непосредственно в убийстве не участвовал, но видел, слышал и знал многое. И нельзя сказать, что следствие о нем не знало, его допрашивали. Но, как писал шеф-редактор «Новой» Сергей Соколов, настоятельно советовали давать правильные показания, ничего не говорить о главном свидетеле Павлюченкове, намекая, что иначе его, Голубовича, притянут к делу. И вот Олег Голубович попросил редакцию помочь ему с выездом за границу вместе с семьей в обмен на полные показания, которые он и дал. Сначала адвокату Анне Ставицкой, представлявшей интересы детей Политковской, а затем и приехавшей из Москвы в Киев следственной группе в российском посольстве. Из этих показаний стало ясно – главный организатор убийства – подполковник Павлюченков. Также прояснилась роль Гайтукаева и Хаджикурбанова. Итак, благодаря усилиям сотрудников «Новой газеты» и адвокатов семьи Анны Политковской, милиционер Павлюченков превратился из главного свидетеля в главного обвиняемого. И чтобы скостить себе срок, он попросил сделку со следствием. Из-за этого дело Павлюченкова выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке. А в марте 2013 года Верховный суд утвердил приговор – 11 лет колонии строгого режима.
1: Так всплыли детали и подробности, которых так не хватало на первом процессе. Нашлись прослушки телефонов, были допрошены милиционеры, которые следили за Анной Политковской сначала ради подработки, а потом вполне официально. Арестовали киллера, появились новые свидетели. И в новом, более причесанном и понятном виде, летом 2013 года дело снова пришло в суд. Теперь на скамье подсудимых было пятеро. Лом Али Гайтукаев, по версии следствия, получил заказ на убийство Анны Политковской и подготовил план преступления. Для его реализации он привлек Павлюченкова, своих племянников Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых и бывшего сотрудника милиции Сергея Хаджикурбанова. Рустама Махмудова назвали непосредственным исполнителем убийства. Его братьев Ибрагима и Джабраила обвинили в пособничестве. Один следил за Анной Политковской, другой помог убийце скрыться с места преступления. Хаджикурбанову, которого за несколько лет до этого называли единственным организатором преступления, теперь отвели менее заметную роль. По версии прокуроров, он подхватил руководство преступной группой, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Накануне слушаний по существу дела дети Анны Политковской заявили, что отказываются в них участвовать. «В Мосгорсуде начинается заведомо нелегитимный процесс», – заявили они. «Мы не отбирали коллегию присяжных. Мы были лишены права заявить необходимые ходатайства. Нас просто вычеркнули из списка заинтересованных лиц». Это цитата. Впрочем, в ноябре из-за неявки сразу нескольких присяжных заседателей эту коллегию пришлось распустить, а рассмотрение дела начать заново.
0: Но до роспуска присяжных успели ознакомить с новой версией следствия. Теперь картина преступления стала более понятна. Например, выяснилось, что в 2006 году телефон Гайтукаева, который ждал в следственном изоляторе суда по другому делу, находился на постоянной прослушке Федеральной службы безопасности. Ну да, телефоны в тюрьмах иметь не положено, но у Гайтукаева он был и прослушивался. Однако на запросы следствия ФСБ отвечало, что записи уничтожены, как не представляющие оперативного интереса. Но они не были уничтожены. И перед вторым судебным процессом следствие их все-таки получило. И эти прослушки стали основным доказательством. Они показали, что и сидя в тюрьме, Гайтукаев руководил своими племянниками. Правда, того, что было записано 7 октября 2006 года, то есть в день убийства Анны Политковской, присяжные не услышали. Эти записи, как утверждается, уничтожены. Стало известно также, что за Анной Политковской следили с середины лета 2006 года штатные сотрудники отдела наружки ГУВД Москвы по заданию своего начальника Дмитрия Павлюченкова. Они и передали ему маршруты передвижения, график поездок и адрес. Анна жила не по месту прописки. А Павлюченков, в свою очередь, отдал все Махмудовым. Выяснилось также, что киллер Рустам Махмудов был агентом подполковника ФСБ Рягузова, того самого, которого пристегнули к первому процессу, но оправдали и забыли. И благодаря своим кураторам из ФСБ Махмудов, находившийся в розыске и до убийства Политковской, жил в Москве по поддельным, но очень качественным документам. А после убийства получил еще один паспорт и уехал из страны. Все это, будучи уже дважды в розыске. Третий процесс закончился в мае 2014 года обвинительным вердиктом. При этом присяжные посчитали, что снисхождение заслуживает только Ибрагим Махмудов. Ему назначили самый маленький срок – 12 лет лишения свободы. Джабраилу дали 14, Хаджикурбанова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а Гайтукаев и Рустам Махмудов получили пожизненное. Однако заказчик преступления так и не был назван и найден.
1: В июле 2018 года Европейский суд по правам человека огласил решение по жалобе детей Анны Политковской, из которого следует, что, не выявив заказчика убийства, Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод – право на жизнь. В «Новой газете» убеждены, с самого первого дня, когда дело попало в Центральный аппарат Следственного комитета при Генеральной прокуратуре, была поставлена задача объявить заказчиком эмигрировавшего из страны бизнесмена Бориса Березовского. Сначала президент недвусмысленно намекнул на происки скрывающихся за границей врагов России. Затем мысль развил генеральный прокурор Чайка, а глава Следственного комитета, который тогда входил в состав прокуратуры, на первом же совещании дал подчиненным указание изобличить Березовского. Об этом Новый рассказал один из участников тех событий. Но в итоге Следственный комитет вынужден был публично признать, что причастность Березовского к убийству Политковской не подтверждается материалами дела. И следствие переключилось на Ахмеда Закаева, чеченского эмигранта из прежнего ичкерийского правительства. Адвокаты потерпевших опросили Закаева в Лондоне, материалы опроса приобщили к материалам дела, но на этом с ним закончили. В «Новой газете» связывают убийство с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым, но подчеркивают стопроцентной уверенности в том, что убийство было организовано по указанию Кадырова или совершалось непосредственно для него, нет. Имя заказчика обещал назвать Дмитрий Павлюченков. Это было обязательной частью его сделки со следствием. А он снова заговорил про Березовского. Так круг замкнулся. Заместитель главного редактора «Новой» Сергей Соколов уверен, заказчик властям известен. Ему просто выдали индульгенцию.
0: 7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве Анны Политковской. Редакция «Новой газеты» заявила, что будет добиваться возобновления следствия и раскрытия имени заказчика. К осени 2026 года в деле об убийстве Анны Политковской остался один сиделец, приговоренный к пожизненному заключению киллер Рустам Махмудов. Бывший оперативник Сергей Хаджикурбанов в 2022 году подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Получил ранение, был помилован указом президента и вновь вернулся на фронт. Об этом со ссылкой на адвоката Хаджикурбанова несколько лет назад писала газета «Коммерсант». Ломали Гайтукаев умер в колонии Вологодской области в июне 2017 года. За пару лет до этого ему диагностировали цирроз печени. Также не дожил до освобождения один из его племянников. Ибрагим, так писали «Коммерсанты» и «Новая газета». А Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу. Последний, как сообщал «Коммерсант» в 2023 году, трудоустроился и работает строителем.
1: Именем Анны Политковской названы улицы, площади и парки по меньшей мере в 11 городах мира. А в России вандалы регулярно срывают мемориальную табличку на подъезде дома на Лесной улице, где она была убита.
0: Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Это был 5-й выпуск из серии «Правосудие при Путине». Подкаст вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В подкасте «Культурный дневник» мы отправимся в Харбин, город, в котором в первой половине 20-го столетия жили десятки тысяч выходцев из России. Именно здесь, в Маньчжурии, в 31-м году была создана Российская фашистская партия, которую возглавил бежавший из Советского Союза Константин Радзаевский. В новом романе, живущего в Эстонии, писателя Андрея Иванова «Весна священна», детективная интрига связана с драматической историей, произошедшей на самом деле – похищением и зверским убийством Семена Каспе, сына одного из богатейших предпринимателей русского Китая. Это преступление организовали в 1933 году фашисты из партии Радзаевского. Вот как Андрей Иванов описывает Харбин – город, где никто не доверяет даже самому себе.
3: «Я не верю, что человека можно знать, даже если вам понятен в нем каждый пузырек. Целого человека собрать нельзя. Он не бывает целым даже после смерти. Сколько бы вы ни оглядывались, ни всматривались в его портрет, ничего не поймете. Каждый, даже самый на первый взгляд невзрачный проходимец – это бесконечность комнат. Он должен себя открыть. Города – хорошие помощники в этом деле. Они тебя гоняют, вытряхивают изнутра застоявшуюся труху, разгоняют кровь. Время здесь, как я заметил, идет не так, как в других мною испытанных городах. Харбин закрадывается под кожу потихоньку, заманивает и изумляет, как индийский факир. Тут есть все, что бывает на человеческом рынке. Притворная скромность, лицедейство высочайшей пробы, краснобайство и бульварная простота, кокетство, сальная сплетни, язвительность, булавки-упреки, лукавые взгляды, ужимки всех сортов. Метафизический цирк, но в сущности все те же приемы. Город-лабиринт, в котором меняются городовые, чиновники, власть, все меняется, кроме самого хода. Иной раз мне кажется, будто я слышу стук его сердца или дыхания, но все это тот же вой степи. Поезда еще вчера ходили по расписанию, а теперь не ходят вовсе. Один, расхлябанный, гремя суставами, прилетает и ломается. Его тянут, чинят, люди толкутся. Весь город — огромный вокзал. Все временно. Одни только прибыли, другие вот-вот отбудут. Никто не сидит на месте, все куда-то едут. Даже те, кто думает, что никуда не едет. Нет, и они едут, потому что никто над собой не властен. Каждый сюда вброшен, как семечко. Прорастает человек в своей полосе, как на грядке. Чего-то ждет, какой-то спелости. А потом мировая воля хватает его, выдергивает, сажает в поезд, и он куда-то летит. Постичь это невозможно. Каждый живет в ловушке, которую сам же и обустраивает. И почти все время, что ему отведено, и почти все силы, что ему даны, он тратит на то, чтобы защищать свою темницу. Ни о чем другом не думает, только вздыхает и винит всех вокруг. Кого я здесь только не встречал. Но и в ковчег, а не город. Мошенники, аристократы, притворщики, шулеры и скопидомы – почти все они бывшие. Это их главная характеристика. Здесь все бывшие, в любом смысле. Напыщенные старцы, звавшие себя когда-то константиновцами, каким-то чудом уцелели здесь вопреки законам природы. В том же зале среди этих тлеющих мумий ловко шныряют юнцы, славят тупицу Кирилла Владимировича, юлить и вилять для них естественно, будто шило у них в заду. Кромешники, фанатики, анархисты, морфинисты, декаденты, нигилисты, кого здесь только нет. Все они пытаются вернуть Россию. Все одержимы одним. Всех уравнивает одна черта. Они уверены, что знают, куда движутся, уверены, что распоряжаются своей судьбой, как чемоданами, сумками, котомками. Но судьба не вещь. Жизнь человека нанизана на тончайшую нить намерения, связывающую все живое с катушкой бесконечности.
2: Андрей Иванов, автор романа «Весна священна», гость подкаста «Культурный дневник».
4: Харбин – это такой, в общем представлении, провинциальный российский город, в котором прежняя жизнь, такая губернская, продолжалась и после 17-го года более-менее. Но в вашем романе это такой взбаламученный мир, где одна катастрофа следует за другой, где просто нет покоя ни на секунду. Эпидемии, там, холера, дизентерия, разбой, погромы, политическая нестабильность постоянная. Ну и главное – наводнение. Наводнение, которое оставляет сотни труп, да, как в романе Пьера Гиотата. Кажется, что нет ни одной минуты покоя. Почему вы так безжалостны к Харбину и насылаете в своей книге на него все новые и новые беды?
5: Я вообще-то не насылал на него эти беды, а они все случились. Я всего лишь отслеживал последовательность возникновения этих катастроф. Они сначала такие маленькие, а потом становились все больше и больше. И ничего не добавлял от себя. Я бы даже сказал, что я преуменьшал, сглаживал, потому что знал, что возникнет такое ощущение у читателя, будто я преувеличиваю, что, собственно, мне часто приписывают преувеличение невзгод, бед или каких-нибудь катастроф. На самом деле я ничего не придумывал. Что же говорить о том пушистом времени, которое случилось у Харбина после революции, то оно было и кратковременное. Оно не длилось очень долго, потому что в 2020 году уже начались те самые потрясения, которые продолжались год от года. Ведь в 2020 году, в общем-то, выдернули коврик у всех российских подданных из-под их ног. И они оказались в Китае. До этого они прекрасно себя чувствовали в Харбине и жили совершенно русской жизнью. Но и тогда ведь сохранялось еще ощущение, что, может быть, большевики – это ветрянка, пройдет и забудется это все, и возобновится та самая жизнь, которой жили раньше. Но ведь не получилось.
4: А вы ездили в Харбин? Вы вообще были в Китае?
5: Нет, я не бывал в Китае. Вот поэтому я долго не хотел браться за эту книгу. Сперва у меня была шальная мысль, после того, как я написал «Харбинских мотыльков», в общем-то, шальная мысль у меня мелькнула. Сначала я от нее отмахнулся и решил, что, может быть, напишу о Париже. И написал через некоторое время, через 5 лет, в общем-то, я написал «Обитатель потешного кладбища», что, в общем-то, для меня был большой тоже рискованный шаг, и я ведь не знал Парижа, и я туда переехал на некоторое время. И после этого романа я думал, что ни за что больше не буду писать по этой теме ничего. Потому что обитатели мне дались большой кровью. И я не хотел ничего больше писать. Но дело в том, что у меня была Харбинка. Подарила мне несколько книг, потом оставляла. Мы встретились, говорили совсем коротко. И она говорила, ну вот когда напишете о Харбине. А я ей говорил, что ни за что не буду писать, не напишу. Она говорила, ну вы не знаете, может быть и напишите. Ну и оставила свои книги, и через некоторое время ее не стало. Она была такой лучистой, солнечной женщиной. Уже в порядочном возрасте она родилась до Второй мировой войны, где-то, кажется, в 1937 году. И, в общем-то, это как бы засело внутри у меня, что я читал ее книги, они были, ну, расширяли мои представления о том, каким был Харбин. И в этих книгах, знаете, действительно, он был таким лучистым, таким чистым, красивым, лучезарным и фантастическим, я бы сказал. У меня возникало ощущение, что это какой-то город-утопия. И я не верил. Я не верил, и у меня были сомнения. У меня были большие сомнения, потому что город, в котором возникла штаб-квартира русского фашизма, не мог быть таким уж прямо прозрачным и чистым. Что-то там было не так, и у меня была такая заноза, я должен был выяснить. И выяснял как бы для себя. И вот я вернулся к этому вопросу не так давно, вот когда началась война, я имею в виду нападения России на Украину, Хамдан Закиров меня пригласил к себе, чтобы разобраться, что есть русский фашизм. То есть он хотел как бы поговорить об этом со мной, как с автором «Мотыльков». И я поехал, и мне показалось, что я там не до конца развернулся, что ли. Ну, не смог рассказать, потому что у меня был переводчик, замечательный переводчик Юка Малинин. Но когда я говорю с переводчиком, у меня не получается войти в такую червоточину сознания, что ли, где начинается вот все, вот слова прямо вот идут, и я говорю. То есть мне нужно прерваться, и тогда не получается высказать на полную катушку. И после этого, кстати, меня пригласили еще в Славянку, вот в Прагу, выступить тоже по Харвинским «Мотылькам». И там тоже был замечательный переводчик, и там мне тоже, у меня осталось такое послевкусие недосказанности, что ли. Я недорассказал, я понял, что знаю больше. И до Харбина, по-моему, я тогда даже не добрался. А говорил в основном о русских фашистах, которые жили вот в Финляндии, Добровольский, Северин Цезаревич, и Вансианский в Америке. Я о них как-то больше говорил. О Радзаевском почти не успел. И, знаете, это получилось чем-то вроде такого кумулятивного, что ли, заряда, который меня втолкнул в эту тему. И я почувствовал однажды, что я вращаюсь в какой-то воронке, что ли. И у меня в голове вертятся персонажи. И я начал читать по этой теме, искать, что я найду. Я находил одного за другим героев, и они меня, в общем-то, и втолкнули в тот Харбин, о котором почти не писали. То есть это Харбин криминальный, Харбин, в котором очень много неустроенности, болезни. Это чума 1911 года. Потом другая чума в 2020 году. Она прошла по касательной, но тоже ведь была. Холера. Одно наводнение, другое, третье. И когда я читал об этом, а читал я, в общем-то, в Гуверовском институте, в газетах, которые оцифровали, огромный архив оцифровали. И я все больше читаю газеты, простые описания истории, бытовые, понял, что нашел именно то, из чего могу построить. Ну, я сначала думал, что напишу несколько новелл, одну из этих новелл впоследствии отправил для того, чтобы ее опубликовали, но пока ее нигде не опубликовали, и я продолжал писать, и таким образом пришел к роману. Он меня затянул сам, притянул к себе, я попал в орбиту и больше не смог бы выбраться, пока не написал бы его.
4: Ну, очевидно, вы изучали и прессу русских фашистов, которые жили в Харбине. Вы упоминаете, в частности, объединение русских фашистских крошек. Это ведь, крошек, да, это ведь не шутка, да, как может подумать читатель. В самом деле было такое детское отделение фашистской партии, основанной в Харбине. И у вас есть сцена на швейной фабрике, где появляется основательница этой детской организации. Расскажите, пожалуйста, что вы узнали о фашистской организации в Харбине из этих газет, и действительно ли она была настолько криминальной, и действительно ли она была причастна к различного рода похищениям и убийствам?
5: Да, было. Ну, даже не только это приписывают, кстати, фашистам. Радзаевскому приписывают куда более крупное преступление, как я считаю, на мой взгляд. Это не только похищение отдельного человека, а похищение целой Маньчжурии. Потому что если бы не его участие в провокации, которую устроили японцы и русские фашисты совместно в Харбине, именно в Харбине, тогда бы, пожалуй, и не было бы этого вторжения. Я думаю, что оно было бы все равно. Но он, в общем-то, помог организовать эту провокацию. И я прочитал об этом в статье Такеси Накасимы, которая была опубликована в Токийском университете. И там он написал, что Радзаевский стал информатором японской контрразведки еще до 1932 года, до вторжения. То есть он был репортером «Харбинского времени», а это газету, которую основали японцы. И она была основана японскими разведчиками. И через эту газету он, в общем-то, поставлял информацию о том, что происходит в Маньчжурии. в Харбине. Не только он, но и генерал Касмин, который тогда был условным лидером фашистской партии. Но все равно лидером был Радзаевский, конечно. И уже накануне вторжения Радзаевский с японским, по-моему, репортером на машине во время столкновения китайских и русских рабочих, но это были переодетые фашисты, подъехал с японским флагом на машине. И тогда и по ним стреляли якобы китайские полицейские. И вот этот эпизод, собственно, послужил толчком для вторжения в армию. Ну, так пишет, во всяком случае, Такеси Накасима. Я этого не касаюсь в книге, потому что мои герои и рассказчики, они не могут знать все. И что-то от них ускользает. Поэтому я мягко оставил это как бы за скобками. И далеко не все как бы могут они знать. Но я знаю точно, что судили русских фашистов за похищение Семёна Каспи, пианиста. Также приписывают похищение еще нескольких лиц им же. Но они не были доказаны, насколько я знаю. Они не были доказаны.
4: Ваши герои, которые противостоят Радзаевскому и его однопартийцам, связаны так или иначе с журналом «Степь». Такого журнала в Харбине не было, но был довольно влиятельный литературный журнал «Рубеж». Наверное, «Рубеж» превратился в «Степь» в вашем романе, или это что-то другое?
5: Нет, это немножко как бы такой вымысел. Я знал о «Рубеже», конечно, потому что я осматривал практически все периодические издания, которые выходили, все, что было можно найти, я видел, я знаю. Но в какой-то момент я остановил себя от изучения этой информации, потому что я не ученый. Я все-таки больше сочинитель, чем ученый. И огромная информация, которая на меня шла из газет, она меня уже в какой-то момент начала топить, и я решил сосредоточиться именно на 32-м. Именно лето 32-го. Отсюда может быть и впечатление, что Харбин – это город катастроф. Потому что я в основном описываю этот город. А это год вторжения японской армии. И это год, можно сказать, гражданской войны за Маньчжурию. Воюют уже разбитая армия и японские части, а также разделившиеся китайские военные части. Больше всего достаются, конечно, гражданскому населению. А на фоне наводнения это все, конечно же, выглядит катастрофично. Но даже люди, которые жили в то время, часто говорили, что это наводнение было послано им как наказание, потому что приняли японцев, очень многие ведь приняли, особенно русские фашисты выходили с цветами и принимали японцев, потому что не были довольны китайским правительством. Что касается самой степи, да, это всего лишь один из эпизодов, потому что я увидел, как русские фашисты реагировали на критику. И очень часто тех журналистов, которые критиковали партию Радзаевского, их либо били, либо убивали, либо каким-либо образом давили на газету и ее закрывали. То есть это невыдуманный случай.
4: Один из самых известных харбинских фашистов – это выдающийся поэт Арсений Несмелов. Вы назвали одного из главных персонажей писателя Неверовым. Я сперва подумал, что это намек на Несмелова, но общего очень мало. Но как-то Несмелов присутствует в вашем романе. Один из персонажей, скажем, цитирует его стихотворение «Разведчики на чердаке, где перья и помет». И вообще мне показалось, что вы думали о нем и не раз, когда писали вашу книгу.
5: Конечно же, он присутствует, но я понял, что мне нужен другой герой. Другой герой, потому что я не читал прозы Несмелова, его записок, я не читал его писем. Я читал только стихи, и я знаю о том, как он умер и где он умер, в этой школе, в Градекова. А что касается его присутствия в книге, то оно потихоньку, да, я наметил героя, но в нем становилось все больше и больше моих собственных черт. И тогда я понял, что незачем пытаться насильно тянуть прототипа в книгу и решил оставить и то, что само шло. В общем-то, я пишу именно то, что само идет, потому что это незнакомая территория, персонажи тоже. Например, Гулливер Сергей Николаевский. Мало кто догадается, что его вдохновил Юльский. То есть тоже хороший был писатель харбинский и тоже был под влиянием русских фашистов, писал тоже «В наш путь». Я думал о нем, понимаете, он мне был чрезвычайно симпатичен и интересен. Я вот думал, вот почему, вот как его, вот зачем этот загиб в наш путь? Зачем? Что? И я понял однажды, что мой ум оправдывает, придумывает какой-то вираж, кульбит, какую-то историю шпионскую. Как будто бы он туда завернул для того, чтобы выяснять какую-то информацию, что-то выведывать, в общем-то, шпионить за фашистами. Они же его потом даже выкинули из партии, потому что считали, что он использует партию в своих собственных каких-то целях. А он был любителем запрещенных веществ и писал об этом тоже. И когда я, собственно, понял, что уже выдумываю какую-то биографию для исторического персонажа, я понял, что это мой персонаж, и все, и как-то у меня даже само пошло. «Гулливер задерживается». Я написал, помню, фразу. Да, прекрасно помню, как я написал ее. Потом спрашивают, да кто этот Гулливер? Почему он задерживается? Где он? А потом вдруг раз я увидел в нем такой образ Юльского, но решил, что нет, это все-таки пусть это будет какой-то мой собственный персонаж. И постепенно вот так вот родились они, мои собственные персонажи. Они отделились от тех героев, которые жили в реальном Харбине, и Харбин тоже стал больше и больше принадлежать мне. Именно это, в общем-то, и развязало мне руки. Это постепенное такое освобождение было. То есть образ города, который у всех четко представляется, это такой мифический отпечаток в сознании. Я от него оторвался и создал тот, который увидел в документах, в газетах, в судьбах людей.
4: Еще об одном вашем персонаже стоит поговорить. Наверное, читатель решит, что он вымышлен целиком. Это полковник Эшапар, демонический персонаж, который помогает фашистам. Я с удивлением обнаружил, что такой человек действительно был, и у него очень интересная история. Он был убит в 1935 году советским агентом в Аргентине.
5: А я читал, будто он погиб от рук аргентинских полицейских, которые подавляли или ловили каких-то анархистов. Я немножко его пересоздал, хотя его и звали Владимир Николаевич Эшапар, но я делал его неполное имя и биографию немного изменил. Но я знаю точно, что Эшапар писал для «Нашего пути», это так, и я знаю, что он занимался похищениями. Об этом вспоминает известный меценат и купец Куваев в своей книге. И там он описывает, как похищали его сыновей. Его самого пытались похитить. И не один раз. Он был довольно богатым предпринимателем и в Харбине, и даже за пределами Харбина, по-моему, в Танцзине у него что-то строилось. Ну, начиная с того, что он в России уже был. По-моему, золотником у него была золотая промышленность. После этого он занялся чем-то другим. И его сыновей в Танцзине похищают, но быстро находят и спасают. И вот одним из похитителей как раз был Владимир Николаевич Эшапар. Вот. И он даже получил сколько-то лет каторги, 1.5 или 2 года. И эта история, она как-то засела у меня в голове. Я подумал, что тут многое сходится. И решил поработать над этим образом. И мне надо было как-то выстроить все-таки эту историю. И он в нее сам ворвался. Дело в том, что это тоже происходит как-то непонятно. Я просто написал, что в дверь госпожи Саруки постучали, и вдруг я написал, откуда ей было знать, что полковник Эшапар бросал монетку на газету в поезде, скучая. И, в общем-то, так все и возникло. А дальше оно начало работать. Я не знаю, как это происходит, и, в общем-то, я ничего не планирую, когда пишу. Мной руководит интуиция и образы. Я знаю, что вот когда Гийота в последнем интервью, по-моему, говорит, что когда он пишет, у него весь французский язык в ухе сосредоточен. У меня этого нет. У меня какие-то размытые образы, я делаю наброски, я что-то записываю, а потом возвращаюсь к ним. У меня редко бывает так, чтобы я сел и написал сразу же сходу несколько страниц. Такое случается очень редко. И я должен все это переписать.
4: Я хотел вас спросить о том, что произошло за последние годы. Мы с вами говорили в последний раз, когда вышли как раз «Харбинские мотыльки», и тогда книга получила премию «Нос». Сейчас уже ни премии «Нос» нет, ни букеровской премии, на которую вы номинировались, нет. И вообще, я думаю, что ваши книги не могут сейчас появиться в России, во-первых, потому что тема наркотиков сейчас табуирована. У вас в романе, хотя очень на периферии, есть ЛГБТ-сюжет, который тоже, значит, сейчас табуирован. И вообще, по многим другим причинам, тоже, значит, это невозможно. Как вы реагируете на эту ситуацию? Чувствуете ли вы какую-то внутреннюю тяжесть от того, что между вами и читателем в России возник вот такой полупрозрачный занавес за последние годы?
5: Да нет, я, в общем-то, никак не чувствую тяжести. Скорее, вот я помню, что после того, как вышел «Театр ужасов», это был, по-моему, 20-й или 21-й год. Я написал тогда редактору Денису Ларионову, что он хотел издать мой следующий роман под «Ласковой звездой», а там действительно ЛГБТ и вещества представлены очень ярко. Там один из главных героев неопределенной сексуальной ориентации, совершенно неопределенной, и он экспериментирует очень-очень интересно. Я подумал, потом решил, я не хочу, мне просто вдруг стало так тяжело, я написал ему, давай не будем. Ничего не хотел, вот просто, и подумал, что все, пусть «Театр ужасов» будет последним романом, который будет там издан. А после этого почти сразу же случилось это ужасное вторжение в Украину. И все само собой решилось. Я понял, что не могу там публиковаться ни в коем случае. Ну, это мое решение. Я не критикую и не ругаю тех, кто продолжает там издавать свои книги. Это их решение. А я просто не хочу сам. И тоски я не испытываю, потому что если эти люди поддерживают то, что происходит под руководством Путина, то им и книги мои не нужны. Так что нет, я совершенно спокойно воспринимаю свое. Да, я думаю, что я даже свободнее стал писать. Как-то легче вдруг стало.
4: Вот тогда, когда мы с вами говорили в прошлый раз о «Харбинских мотыльках», вы сказали, что вам не нравится, когда читатели проводят прямые параллели между вашим романом и тем, что происходит сейчас в реальности. Я думаю, что запретить читателю это невозможно, поэтому просто совершенно неизбежно читатель, который читает параллельно новости и ваш роман о русском фашизме и о русской эмиграции, будет проводить какие-то параллели. Но проводите ли их вы как писатель, или вам кажется, что это слишком грубо и банально?
5: Я думаю, что да. В этот раз я просто не удержался, потому что я сам сделал этот узор. Я не удержался, потому что когда я узнал о смерти, и я бы даже сказал, как умучили Павла Кушнира, то у меня сразу вспомнилось, как убили Семёна Каспи. И на меня это так сильно подействовало, что я увидел в этом узоре, ну, как будто бы он повторяется в истории. В этом есть какой-то символ. Символ, что органы, которые призваны быть правоохранительными, похищают человека и его зверски убивают. Или заставляют страдать, и затем он умирает сам. Я не знаю, как умер Кушнир, никто не знает, да? И я увидел в этом страшное сходство и не смог от этого уже отвести свой взгляд. И довел это до конца своей книги. Я написал так, как это увидел.
2: Гостем «Радио Свободы» был писатель Андрей Иванов. Мы говорили о его новом романе «Весна священна». С вами прощается ведущий подкаста «Культурный дневник» Дмитрий Волчек. До встречи через неделю.
6: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
7: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Путешествие во времени». Эфир 5 августа 1995 года. Говорит «Радио Свобода». В эфире очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Нашу сегодняшнюю передачу назовем «Путешествием во времени». Во второй половине часа наш нью-йоркский коллега Александр Геннис поделится своими воспоминаниями о будущем.
8: Главная заслуга 20 века в том, что он оставил нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все эти ценности 19 века, с которым Запад в сущности никогда не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому если 21 век обещает всему миру возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. Ей еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный 19 век.
7: Программу Александра Генниса слушайте через 25 минут.

0: ближайшие 25 минут погружение во времена 200-летней давности, в Стокгольм XVIII века. Нашим Вергилием будет поэт-переводчик Игнатий Ивановский. Но сначала войдем в курс дела. 200 лет тому назад умер Карл Микаэль Бельман, шведский поэт и композитор, автор двух сборников песен «Послание Фредмана» и «Песни Фредмана». Его стихи хорошо известны в Швеции и на всем севере Европы. Колоритное изображение жизни низов Стокгольма, совершенное слияние музыки и слова, лиризм и юмор – все это сделало песни Бельмана крупным и неприходящим явлением европейской поэзии. Первое русское издание избранных песен Бельмана вышло в 82-м году нашего века. Стихи перевел петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, почетный член Королевского Бельмановского общества Швеции. Он расскажет о Бельмане и споет его песни. «Бельман, — говорит Ивановский, — демократический поэт, и петь его может любой прохожий с улицы. Именно так я и пою». Игнатий Михайлович у нашего микрофона.
1: В конце 18 столетия на шведском Парнасе наконец-то появился первый национальный поэт. Карл Микаэль Бельман забрался на Парнас не один, а с целой компанией. Трактирная девица Улла Винблат, отставной капрал Мольберг, уличный музыкант Мувиц. Все это были не какие-то там выдуманные герои нравоучительной поэзии, а самые, что ни на есть, живые стокгольмцы, правда, далеко не из высшего общества. В порядочный дом из всей компании пустили бы только Фредмана. От его имени ведет рассказ сам Бельман. Зачем Бельману понадобился псевдоним? А как же иначе? Бельман был королевским секретарем, поэтом-лауреатом, и ему никак не полагалось сочинять стихи про обитателей стокгольмского дна, и уж тем более песни. А он сочинял именно песни и мелодии, и тексты, и вошел в бессмертие, как великий трубадур Швеции. В этих песнях то, что было и в жизни. Любовь и разлука, громадный пожар и грандиозная выпивка, поездка на загородный пикник и толчая в порту. Действие по большей части происходит в кабачке. Их было 700 на 70 тысяч жителей Стокгольма. Это были опрятные заведения с чисто выскобленными полами, подавались горячительные напитки, прислуживали податливые девицы, но все выглядело вполне благопристойно, и за всем строго смотрела полиция. Каждый вечер по очереди в двух кабачках давались балы. Где сегодня бал, узнать легко. Валторнисту полагается играть, выставив раструб валторны в окошко. В какой стороне слышна валторна, туда и ступай. Бал начинается.

Вы надеть перчатки в руках, пусть играют струны в честь девицы луны в новых голубых чулках. Вот Ерген Пукель, сидя он пляшет, трубка в зубах.

свалился, сбился на крик. Выпьем еще, бурчи мой живот. Сестры, теперь танцуем гавот. Танцы-то упаду, ну-ка я присяду. Скрипача, гляди-ка, рвет. Сестры, держите такт,

Город был деревянный и часто горел. Погорельцам редко удавалось восстановить свое прежнее положение. И они присоединялись к отставным солдатам, оклейщикам обоев, ремесленникам без мастерской, уличным девицам и людям без определенных занятий, с утра искавшим любой работы. Это и было дно Стокгольма, круг знакомств Бельмана. Другой круг его знакомств – это король, высшая знать и лучшие умы и таланты королевства. Впрочем, песни Бельмана любили и те, и другие. Всего песен 147. 82 называются посланиями, они подлиннее и посерьезнее, а 65, собственно, песнями. Они покороче, и в них больше юмора. Песня, которую вы только что слышали, это послание номер 9 с подзаголовком «Старухи из Термополиум Буреале и ее девицам». Кабачки в Стокгольме назывались по-разному. Например, попросту «Вползай». Этот же кабачок называется «Нарочно по-ученому». Термополион – это античное название места, где подаются горячие напитки. А Буреаль – это от Борея, северного ветра. Получается северный Термополион. Из песни в песню кочуют одни и те же герои, в чем-то схожие друг с другом, а в чем-то разные. Мольберг, например, бравый отставной капрал. Он еще хоть куда, и на него заглядываются хозяйки кабачков. Когда у него кончаются деньги, он живет у какой-нибудь хозяйки на содержании, и она счастлива. Зарабатывает Мольберг представительством, сидя на чужом коне, в богатом наряде с чужого плеча, он объезжает округу, трубит в трубу и объявляет о свадьбе или крестинах или похоронах. Мувиц – это 33 несчастья. Оклеивал комнаты обоями, но криво. Делал зонтик.

всегда было полно народу. Улу незаметно подтолкнули на давно протаренный путь, и была бы ее история одной из тысяч, если бы она не встретилась с Бельманом. У Бельмана бывали деньги, и он мог покупать любовные свидания с Улой. Но он предпочел иные отношения, и в первые 3 года знакомства с трактирной красоткой создал свои лучшие песни. Отец Бельмана, средней руки чиновник, намеревался направить сына по своей стезе. Но Бельман этому почтительно воспротивился и сознательно провалил экзамен в Упсальский университет. Ему пришлось иметь дело не с профессорами и лекциями, а с королем Густавом III, годы правления которого называются Густавианской эрой. Она шла под сильнейшим французским влиянием. Король стремился к абсолютной монархии Людовика XIV и не слушал никаких доводов. Но абсолютной монархии полагается, среди прочего, расцвет наук и искусств. И король поддерживал ученых Линнея и Цельсия, скульптора Сергеля, художника Хильстрёма. Бельман был слишком талантлив, чтобы остаться незамеченным. Занятно выглядели визиты Бельмана к королю. Перед приходом Бельмана король прятал за портьерой камердинера, который был обязан услышать и запомнить только одно – сумму долгов Бельмана. Появлялся Бельман, подавали обед. Но сидеть за одним столом с королем Бельман не мог, он не был знатен. Поэтому сначала съедал блюдо король, а Бельман стоял перед ним, и они беседовали. Затем ел Бельман, а король прохаживался перед ним, и беседа продолжалась. Наступал желанный для короля миг. Бельман настраивал лютню. Послушав новые песни, посмеявшись и погрустив, король наводил разговор на долги Бельмана. Это было нетрудно. Бельман получал немалое жалование, но никогда не доносил его до дому целиком. За ним попросту охотились, зная, что он легко дает долг и никогда не требует возврата. Долги были для Бельмана животрепещущей темой. Камердинер, расслышав сумму долгов, незаметно исчезал. Бельман откланивался, и у ворот замка камердинер с низким поклоном вручал ему кожаный мешочек, все его долги до последней монеты. 16 марта 1792 года стало роковым для Густава III. К тому времени король подавил сопротивление дворян и установил абсолютную королевскую власть. Дворяне ответили заговором. Во время придворного бала внезапно раздался пистолетный выстрел, и через несколько дней король скончался. Роковым стал этот день и для Бельмана. Новый король отверг все, чем славилась ушедшая эпоха, а Бельмана отправил в отставку без пенсии. Последние годы жизни Бельмана – это сползание из бедности в нищету. Он пытался заработать пением и председательствованием в застольях, но там нужно было пить. А у Бельмана была чахотка, и пить ему запретили врачи. Здоровье ухудшалось. На 56-м году жизни, февральской ночью 1795 года, Бельман попросил жену набить ему трубку. Трубка эта оказалась последней, и рассвета он уже не увидел. Что же такое Бельман? Почему, уйдя из жизни, он навсегда остался со шведами, и не только со шведами? Здесь нужно сказать о шведском национальном характере. Это очень твердый и устойчивый характер, но ему присуща застенчивость, доходящая до робости. Шведу трудно развеселиться в компании, быстро сориентироваться в непривычной обстановке, мгновенно принять решение. Он внутренне закрепощен, а Бельман его раскрепощает. Компания шведов до первой песни Бельмана и после этой песни – две разных компании. У Бельмана был свой метод сочинения песен. Зерно песни рождалось в общении с людьми, в застолье. Это была импровизация. Потом Бельман как бы забывал о песне, а на самом деле работал над ней дома, и она являлась в полном блеске, в абсолютном слиянии мелодии и текста. А пел Бельман замечательно. У него не было большого голоса, но была редкая проникновенность и музыкальность. Был у него еще один дар человеческого общения. Там, где появлялся Бельман, все

обращалось к нему. Он был превосходным тамадой, мог сказать блестящую речь, но мог и показать сколько угодно трюков. Например, выходил за дверь и там изображал на разные голоса компанию подвыпивших мастеровых, ломящихся в дом. Потом дверь распахивалась, и оказывалось, что Бельман там один. Дамы падали в обморок от неожиданности. Молодой поэт Юхан Оксеншерна, вернувшись из застолья, где был Бельман, записал в дневник: «Я не мог спать. Так моя голова была полна удивительными вещами, которые я слышал. Лежа в постели, я то и дело принимался хохотать на весь дом». Но главным, конечно, были песни. Например, вот это послание номер 80 по случаю увеселительной поездки у Левинблат в трактир за Катрумскую таможню.

Бельман недаром избрал псевдонимом имя Фредман, то есть человек мира, человек дружеского общения. Он объединял людей, делал их жизнь праздником. И все-таки нашлись недоброжелатели и завистники, распространявшие о нем целых три лжелегенды. Во-первых, соглядатай подсматривал потешные сценки из жизни простонародья, чтобы потом вставлять их в песни и потешать короля и двор. Но стоит только вслушаться в то, с какой любовью воспевает Бельман своих героев, и становится ясно, что он был искренен в каждой строке, в каждом звуке. Когда Ула Винблат откупилась от хозяйки трактира, уехала из Стокгольма, вышла замуж, нарожала детей и зажила, наконец, счастливо, то в решающую минуту Бельман помог ей остатком своих денег. Это что, тоже соглядательство? Во-вторых, плагиатор. Но музыкальная Европа 18 столетия стояла на заимствованиях. Это было в порядке вещей. Бельману принадлежат 2/3 музыки его песен. И это прекрасная, свежая и оригинальная музыка. В-третьих, алкоголик. Пил Бельман не больше, чем весь Стокгольм. В застолье его тянула не выпивка, а раскрывающиеся в дружеском общении человеческие души. Они-то и пели потом в его песнях. Бельман – национальный поэт Швеции. Каждый швед слышит его песни еще в колыбели, поет на школьном вечере и студенческом пикнике, а потом со своими детьми и внуками. Бельман в новых записях шведских певцов, в парламентских речах и в рекламе. Бельманское общество только что закончило изданием полное собрание его сочинений. В Стокгольме работает музей Бельман. Ежегодно переиздаются сборники его лучших песен. Его знает и чтит вся германоязычная Европа. Германия, Англия, скандинавские страны. Вышло первое русское издание. Портрет великого трубадура смотрит со стены в петербургском шведском клубе. Бельман – патрон клуба. Он изображен в парике, красном жилете и с лютней в руках. Это прекрасная живопись, точная копия, сделанная современным художником Григорием Черноусовым, а оригинал писан с натуры Пером Крафтом. Самая известная, хотя и непритязательная песня Бельмана – песня номер 64 «Хага». «Хага» – это большой парк в Стокгольме, а в песне говорится о мотыльке, летящем ранней весной над его полянами. Скажите любому шведу первые два слова этой песни, и он посмотрит на вас совсем другими глазами.

«Поверх барьеров». От радиоплюрализм свободы программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринян. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь «Поверх барьеров». Первый раз выходит в 21.10 и повторяется в 3.10, 8.10 и 15.10. Каждый божий день по московскому времени.

0: волнах Радио Свобода мы продолжаем очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. А теперь из глубин 200-летней давности в 21 век. Надеемся, что этот стремительный переход не будет слишком болезненным. И тому порукой специальная программа Александра Генниса «Воспоминания о будущем».
1: Много лет я стеснялся своей любви к плохой литературе. Друзья вечно потешались, обнаружив на моем столе растрепанный том Жюль Верна или замусоленного Шерлока Холмса. В оправдании я врал про детские привязанности. На самом-то деле, в школьные годы я как раз обожал Хемингуэя и братьев Карамазовых. Только прочитав все положенные книги, я впал в детство. Думаю, опытный читатель, которых так много среди соотечественников, меня поймет. С возрастом чтение перестает быть тем, чем оно должно быть – духовным просвещением. В юности в книги веришь, в зрелости их любишь. А любовь, надо сказать, чувство более честное и бескорыстное. Вера питается надеждой. В данном случае надеждой вычитать что-то важное и полезное. Каждая книга – вклад капитала, залог роста. В молодости мы стремимся дополнить себя библиотекой шедевров, рассчитывая поживиться чужим умом. Другое дело – любовь. Она куда более снисходительна. Исчерпав большую часть сильных чувств по назначению на великие книги, в зрелости уже ждешь не потрясений, а покоя. В чем я еще беды не вижу? Покой – динамическое равновесие между разнонаправленными душевными порывами, которые, примирив друг друга, позволяют не вставать лишний раз с дивана. Тут никуда не денешься от сравнения первой любви с супружеской жизнью. Ко всему прочему, с годами книги не столько читаешь, сколько перечитываешь. К знакомым книгам и относишься иначе. Такое занятие обещает встречу не с автором, а самим собой. К хорошо известным страницам обращаешься не в поисках истины, просветления, откровения, а для того, чтобы погрузиться в то или иное по выбору душевное состояние. Однако хорошие книги для этой цели слишком хороши. Достоевский, например, чересчур сложен и рельефен, чтобы уложиться в необходимую для душевного комфорта плоскость. Вот тут-то незаменимы книги плохие. Разница даже не в таланте писателя, а в методе. Гении мир всегда усложняют. Великие книги никогда и не кончаются. За эпилогом начинается интерпретация, которой вынуждено заниматься каждое поколение читателей. Подлинным классикам не живется в своем времени. Исторический фон у них – фикция, условность. Герои настолько ярче окружающие их в действительности, что до нас не доходит аромат времени, атмосфера эпохи, пыль веков. Поэтому чем лучше писатель, тем труднее его экранизировать. Персонажи и декорации приходят в противоречие. Герои у классиков такие же, как мы, современники. Но быт, одежда, интерьеры – все другое, а значит, нелепое. Как бы подробно ни были описания Петербурга у Достоевского, я не могу поверить в реальность его города. Раскольников не стареет, зато ветшают питерские дома и улицы. Прошлое оживает только у плохих писателей. И только потому, что они его не замечают, полностью выкладываясь на главном, сюжетном и идейном направлении. В дзен-буддизме высшее искусство – стрельба из лука. Чтобы попасть в мишень, надо на нее даже не смотреть. Она должна оставаться на периферии зрения. Важно другое – позиция тела, натяжение тетивы и состояние духа. Плохие писатели хороши не тем, что они изображают, а тем, что попало на страницу вопреки их желанию. В всяком случае, мне они дороги своей периферии. Возьмем, например, Шерлока Холмса. В чем величие Конан Дойля, который после многих лет бешеной эксплуатации детективного жанра остался непревзойденным? Фабула тут ни при чем. Она рассчитана на разовое потребление. Какой смысл в детективе, если знаешь, кто убийца? Тем более, что меня и в первый-то раз мало волновал этот вопрос. У Конан Дойля мне дорого иное. Костюмы, нравы, меню, погода, лондонская топография. Ну и, конечно, главные герои. По-моему, пара Холмс-Уотсон ничуть не хуже такого знаменитого литературного дуэта, как Дон Кихот и Санчо Панса. Великий сыщик и скромный доктор – художник и буржуа, аристократ и обыватель, ум и сердце. Здесь разворачивается метафора душевного состояния всей викторианской эпохи. При этом главный тут доктор Уотсон. Я бы сказал, что он вообще идеальный герой западной литературы, которому я никак не подберу аналога в отечественной словесности. Разве что Максим Максимович у Лермонтова. В одном рассказе Холмс, который не очень-то высокого мнения о своем друге, наконец, отдает ему должное, называя доктора Уотсона лучшим присяжным заседателем Англии. Уотсон бесспорно заслужил это высокое звание. Вспомним, что присяжный – глаз народа. Он – воплощение порядка и порядочности. На нем покоится старая добрая Англия. Уотсон – это человек толпы, но такой толпы, о которой может мечтать любое государство. Сам же Холмс – фигура более заурядная, типичный романтический гений. Он дополняет и оттеняет буржуазные добродетели Уотсона. Вдвоем они приводят в движение симпатичную цивилизацию XIX века. Их дружба – фундамент счастливого викторианского мира, который стоит на двух китах – поэт и толпа. Устойчивости этой конструкции немало способствует отсутствие третьего элемента – женщины. Это общее правило. В плохих книгах женщин не бывает. Мир тут принципиально холост. Про Холмса, например, автор говорит категорически – он не любил женщин и им не верил. А у Уотсона хоть и была жена, но недолго. Ее убил Конан Дойль, чтобы та не вмешивалась в сугубо мужское дело – поддерживать мировой порядок. Плохой писатель интуитивно чувствует, что женщина разрушает поверхностную, но уютную гармонию. Секс уводит литературу вглубь, в опасные осложнения. Женщина – стихия неуправляемая. Она подвергает сомнению целесообразность цивилизации с ее банками, машинами, войной и прогрессом. Ее цивилизация только отвлекает от семьи. Поэтому плохая литература исповедует мисогинию, то есть ненависть к женщине. Не зря Дюма запер госпожу Бонасье в монастырь, чтобы она не портила веселую мушкетерскую дружбу. Я уже не говорю про Миледи, которой просто отрубили голову. «Пятница» Робинзону не мешал, а вот жена загубила бы великую книгу. Дети у капитана Гранта еще есть, но супруги нет и не положено. Пожалуй, именно отсутствию женщин мы обязаны тем покоем, которым веет со страниц подобных сочинений. Мужчины здесь занимаются загадками, выясняют, например, кто убийца. Явление на сцену женщины влечет за собой тайну. Загадки имеют разгадки, тайны – никогда. Викторианский мир легко обходился без женщин, потому что он считал себя рациональным. К тому же он отдал свою любовь сопернице – науке. Об этом лучше всех рассказал другой мой любимец – Жюль Верн, который к началу XX века стал самым популярным автором в мире. В его книгах появился величественный образ науки. Именно так, не наука, а ее образ. Сам Жюль Верн был типичным гуманитарием, если угодно, обычным поэтом. Слава нашла этого автора неудачных водевилей только тогда, когда он открыл свою тему – науку. Надо сказать, что с ней флиртовала и русская литература. Например, ученым, видимо, должен считаться Базаров. Однако в целом русская словесность наукой пренебрегала вплоть до футуристов. Впрочем, надо сразу сказать, что и жюльверновская наука не имеет никакого отношения к науке настоящей. За всеми техническими описаниями в его романах проглядывает дилетант. Даже не популяризатор, а именно что поэт, изменивший лирической музе с машиной. Ученый у Жюля Верна – это классификатор. Знание здесь изображается механически, как накопление сведений. Не случайно любимая наука Жюля Верна – география, дисциплина сугубо описательная. Чем хорош Паганель? Да тем, что его можно использовать вместо карты. Наука здесь своего рода каталог, энциклопедия, а ученый – всего лишь кудесник мнемотехники. Чем больше знаний, тем больше науки. Да и все технические изобретения Жюля Верна – количественные гиперболы. Вместо большой пушки – очень большая пушка. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. В большом стихотворении Иосифа Бродского «Новый Жюль Верн» есть строки, в которые укладывается весь XIX век.
2: Безупречная линия горизонта без какого-либо изъяна. Карет разрезает волны профилем Франца Листа. Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста. Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, только бутылки в баре хорошо переносят качку. Ветер относит в сторону окончания анекдота. И капитан бросается с кулаками на мачту. Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. Штурман играет циркулем, задумавшись над прямой линией курса. И в подзорной трубе пространства впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою. Пассажир отличается от матроса шорохом шелкового белья, условиями питания и жилья, повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса. Матрос отличается от лейтенанта отсутствием эполет, количеством лет, нервами, перекрученными на манер каната. Лейтенант отличается от капитана нашивками, выражением глаз, фотокарточкой «Бланш» или «Франсуаз», чтением «Критики чистого разума», «Мопассана» и «Капитала». Капитан отличается от адмиралтейства одинокими мыслями о себе, отвращением к синеве, воспоминанием о длинном уикенде, проведенном в имении тестя. И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля. Неукоснительно двигается корвет. За кормою Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет. Каждый парус выглядит в профиль как знак вопроса, и пространство хранит ответ.
3: Корабль – это древняя, идущая еще от греков, метафора государства, или, если угодно, цивилизации. А парус, изогнувшийся вопросительным знаком, это образ прогресса достаточно наивной трактовки прошлого века. За этой наивностью стояла великая викторианская эпоха, открывшая человеку мечту о линейном движении истории. А приводил ее в движение прогресс, разгадывающий загадки. Опять-таки, не тайны, а загадки, которые всегда можно разгадать. Жюль Верн, сын первого оптимистического века, делился своими современниками счастливую веру в сложение. Настоящее степенно перерастало в будущее. День за днем, год за годом, век за веком мир шел вперед без страха и упрека. В «Таинственном острове», этой, по-моему, наиболее впечатляющей утопии XIX века, пятеро робинзонов, естественно, без дам, создают рай на пустом месте. Уровень достигнутого ими счастья прямо пропорционален размеру их хозяйства. Их остров – это образ идеального человечества, очищенного от скверны путем упрощения жизни. Жюль Верн отсекает любые осложнения – психологические, социальные, политические, религиозные. Ему и его читателям нужен простой мир, потому что только в нем может восторжествовать наука сложения. Незадолго до смерти, в 1904 году, Жюль Верн писал:
2: «20 век создаст новую эру. Водопады дадут в шестеро больше энергии. Разрешатся задачи воздухоплавания. Дно океана станет предметом широкого изучения. Моя жизнь была полным-полна действительными и воображаемыми событиями. И все же я чувствую, что слишком рано мне приходится завершать свой земной путь. И сердце мое полно грусти, что нужно проститься с жизнью на пороге эпохи, которая сулит столько чудес».
3: Жюль Верн умер вовремя, в радостном ожидании новых плодов технического прогресса, не испытывая особых опасений за то, как ими распорядится наш век. 20 век поверил Жюль Верну, даже чересчур. Он захотел прогресс ускорить, заменив сложение умножением. Все катастрофы нашего столетия – следствие этого ускорения, а не, так сказать, от нетерпения сердца. 20 век сумел оторвать настоящее от будущего. Время приобрело дискретный характер. Человек Жюль Верна будущего ждал с умеренной надеждой и терпением. Мы решили будущее приблизить, завоевать, в конечном счете изнасиловать. Дороже всего этот большой скачок стоил России. Я бы сказал, что именно здесь 20 век вышел на волю. На Западе ему никогда особенно не доверяли. Уинстон Черчилль в предисловии к своей «Истории англоязычных народов» писал:
2: «19 век был эпохой целеустремленной, прогрессивной, просвещенной и толерантной цивилизации».
3: Таким же прошлое столетие предстает и в книгах Жюль Верна и Конан Дойля. У нас дело другое. Несколько лет назад мне пришлось перечитать всю русскую классику. От занятия этого я получил огромное эстетическое удовольствие. Именно что эстетическое. Страшно сказать, но мне показалось, что вся наша прославленная литература не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Она устарела, в лучшем смысле этого слова, стала вечной. Мало того, сейчас я как-то не уверен, была ли она, с исключением того же Базарова, когда-нибудь актуальной. Не знаю, но в одном я убежден. Наши классики были не в ладах с XIX веком. Им активно не нравилось окружающее. А вот Шерлок Холмсу с Уотсоном нравилось. И детям капитана Гранта нравилось. Даже мизантроп-капитан Немо нашел себе место, хоть и под водой. И понятно почему. Герои Толстого и Достоевского лучше, умнее, благороднее, но и несчастнее. Они живут на обрыве, на краю пропасти. Еще шаг, и под ними разверзнется бездна будущего, которого они ждут со сладким ужасом. Зато персонажи плохих книг – существа хоть и поверхностные, но цельные и, конечно, счастливые. Они хорошо ориентируются в своем мире, потому что будущее для них, еще раз повторюсь, загадочно, но не таинственно. Они знают, что их ждет за поворотом. Не следует ли отсюда кощунственный вывод? Жюль Верн сейчас нужнее Достоевского. Дело в том, что хотя наш век изрядно испортил моральный климат истории, в одном он не преуспел. 20 век не сумел перечеркнуть 19-е. Та самая просвещенная цивилизация прогресса, которую защищал и воспевал Черчилль, пережила трудные времена, чтобы взять у 20 века реванш в 21-м. Сегодня, после падения Берлинской стены, после перестройки, после окончания Холодной войны, кажется, что вся новая история была полем битвы этих римских цифр. 19-й сражался в 20-м, чтобы победить в уже начавшемся 21-м. Усталым ветеранам мир возвращается с этой войны, чтобы продолжить свой неторопливый поход к умеренным идеалам прошлого. В этом главный итог тех событий, которые завершили 20 век, даже не точкой, а кляксой. И вправду выяснилось, что иного не дано, что альтернативы 19 веку просто нет и не будет. Трудно убедить нынешнюю Россию в том, что это и есть самая счастливая новость нашей эпохи. Западу легче. Не только над Востоком он одержал победу, но и над собой. 20 век провалился в пучину сослагательного наклонения. Отныне идеал будущего – возвращение в прошлое. К той роковой развилке, когда революция пыталась соблазнить историю иллюзией. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Я родился в 1953 году. Отсчитать 36 лет назад, и получится Октябрьская революция. Те же 36 лет вперед – падение Берлинской стены. Получается ровно посередине советской эры, которая, наверное, станет псевдонимом всего 20-го столетия. Это значит, что я вместе с остальным человечеством уже вступил в чертоги грядущего, наступившего досрочно 21 века. Мир уже успел даже накопить некоторый опыт этой новой жизни. Самым ярким эпизодом, который, пожалуй, была Иракская война, первая война 21 века, оказавшаяся разительно похожей на колониальные войны прошлого. Достаточно сравнить эскападу в Персидском заливе с Вьетнамом. Вьетнамской войне сопутствовала другая война, идеологическая, сражения которой велись во всем мире, включая и саму Америку. Тогда спор сверхдержав еще был в разгаре. В мире было две правды – своя и чужая. Коммунизм еще казался смертельной угрозой. И Солженицын, обвиняя и предостерегая Запад, с ужасом восклицал: «Третья мировая война проиграна». А вот в Ираке уже обошлось без всякой идеологии. В сущности, это была полицейская операция. Тривиальная история обуздания агрессии, тиран, которого силой оружия возвращают к цивилизованным нормам. Конечно, и тут не все так просто. И после этой войны осталось множество нерешенных вопросов. Но проблемы эти политического, а не идеологического характера. Это как раз те споры, которые привык решать 19-й, а не 20-й век. Территориальные конфликты, аннексии, вопросы национального самоопределения. Но с точки зрения права и морали, Иракская война неуязвима. Она пришлась бы по вкусу доктору Уотсону. Был в ней викторианский оттенок нравоучительной высокопарности. Такие войны не оставляют после себя потерянного поколения. Да и оружие, которым воевал Запад, как будто пришло из романа Жюль Верна. Умные бомбы больше соответствуют фантазии 19 века, чем ядерный кошмар 20-го. Иракская война в определенном смысле реабилитировала прогресс. Она показала, что его можно приручить и подчинить здравому смыслу. И в этом признак новой, она же старая, эпохи. Для Жюль Верна наука была несомненным благом. Она дарила человеку, как он любил писать, чудеса техники. Чудеса – это что-то вроде фокусов. Занятно, интересно, увлекательно, заманчиво. Жюль Верн еще не знал понятия научно-технической революции. Прогресс сопутствовал жизни, не меняя ее основ. Поэтому фантастика Жюль Верна глубоко консервативна. Полет на Луну он мог себе представить, а вот мужчину без шляпы – никогда. Характерно, что великий фантаст в штыки принял первых художников-футуристов. 20 век полюбил прогресс сам по себе. Есть тут тонкое семантическое различие между чудесами и чудом. Чудесами еще можно развлекаться, в чудо только верить, всерьез, основательно, жертвенно. Такая вера кончается таким же фанатическим разочарованием. 21 веку проще. В борьбе научно-технической революции с контрреволюцией у прогресса вновь появилось человеческое лицо. Чудо прогресса опять разменивают на чудеса. К счастью, телевизор сильнее повлиял на наш образ жизни, чем атомная бомба. Даже вторжение компьютеров изменило мир совсем не так, как виделось 20 веку, пугавшему нас победой искусственного интеллекта над естественным. Оказалось, что и компьютеры ведут историю назад, к буколике 19 века. Мир будущего – это не огромный город, а большая деревня. Уже сейчас идеальный американский дом напоминает старинное поместье. Его хозяину даже не нужно ездить на работу. Вместо людей перемещается информация, пучки электронов. Неудивительно, если 21 век воскресит заодно и лошадь. Главная заслуга прошедшей эпохи в том, что она оставила нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Все, о чем мечтает житель 21 века, укладывается в формулу Жюля Верна. Небольшое превращение уже существующего. Чуть быстрее, чуть дальше, чуть больше, и лишь бы не было войны. Опять в силу входят самые простые правила арифметики. Только на этот раз к сложению экологические заботы присовокупили вычитание. Ну и еще какие-то психологические нюансы. Потеряв викторианскую невинность, сегодняшний мир стал более нервным, истеричным, капризным, более женственным, что ли. Но в целом восторжествовали знакомые идеалы, прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все это ценности XIX века, с которым Запад в сущности никогда и не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому, если 21 век обещает Западу возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. И еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный XIX век. Провал 20 века доказал правду 19-го, лишив Россию выбора. Теперь, кажется, и она готова возвращаться обратно, к миру Шерлока Холмса и Жюля Верна, к той прозаической жизни, которую с мелодраматическим красноречием воспевала плохая литература. Впрочем, может быть, не так уж и плохи мои любимые авторы. Есть в их поверхностности особая мудрость – не задавать вопросы, на которые нет ответа.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Поверх барьеров». В передаче участвовал петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, исполнявший в своих переводах песни шведского поэта Карла Микаэля Бельмана и Александр Генис. Наша передача закончена. Ее подготовил в пражской студии режиссер Олег Усков. Вел передачу Иван Толстой.

0: Вы слушали выпуск «Поверх барьеров» 95-го года. И в конце передачи «Писатели у микрофона». Лондонский эссеист Зиновий Зиник о воспоминаниях сына Набокова, Дмитрия Владимировича. Эфир 24 февраля 80-го года.
1: Владимир Набоков, иронично называвший себя американским писателем, родившимся в России, получившим образование в Англии и проживающим в Швейцарии, тщательно оберегал свою личную жизнь и никогда не позволял даже себе говорить о своем собственном творчестве импровизированно. Все интервью, с которыми он выступал перед публикой, готовились им заранее. Ответы отшлифовывались в письменном виде. Он как будто сам ограничил меру знания об авторе, отпущенную читателю, переработав и собрав свои публичные выступления и тексты интервью в один, изданный им по-английски, том, названный «Strong Opinions» – «Твердые убеждения». Набоков был твердо убежден, что все, выходящее за рамки им самим написанного, не прояснит его облика ни на йоту, и старался даже избавиться от своих ранних писем к друзьям. Он не оставил после себя ни одного черновика, а незаконченная рукопись его последнего романа никогда не увидит свет по его завещанию. В британском ежемесячнике «Encounter» сын Владимира Набокова, Дмитрий, опубликовал мемуарное эссе о своем великом отце. Названо оно «И вновь в комнате отца». Непосредственная цель этих коротких элегических записок – посвятить читателя в тот мир, который сам Набоков отделял от своей прозы как нечто сугубо приватное и неприкасаемое. Дмитрий Набоков говорит о том Владимире Набокове, который существовал вне зависимости от героев его романов, как будто доказывая наивному читателю, путающему героя с его создателем, что кроме знаменитого Гумберта Гумберта, помешавшегося на любви к девочке-подростку, нимфетке Лолите, существовал еще другой Набоков – отец, воспитатель, старший друг. Дмитрий Набоков пишет: «Когда на светском коктейле патетически настроенная, слегка подвыпившая дама наклоняется к вам с конспираторской ухмылкой и любопытствует, каково приходится сыну, у которого отец старый развратник, что на это можно ответить? Что ни одно неприличное слово ни разу не появилось на страницах отцовских романов. Что каждая написанная им фраза – это образчик поэзии, а поэзия не может быть порочной. Что творческий гений – вовсе не должен переживать пороки и безумие героев своих книг». Полное незнание личной жизни Набокова, отождествление его жизни с жизнью его героев, привело к тому, что по вине расторопных газетчиков, как говорит Дмитрий Набоков, кончина отца не обошлась без пародии на набоковский стиль эпатирования публики. Многие крупные газеты вместе с некрологом на смерть Владимира Набокова поместили по ошибке не его фотографию, а двоюродного брата писателя, который скончался лишь годом позже. Другие газеты, по слухам знавшие о русском происхождении Владимира Набокова, назвали его писателем советским. Итальянское телевидение наградило Набокова тремя женами, спутав писателя с героем одного из его романов. Для сына же Дмитрия Набокова кончина отца была полна печальной многозначительности. Воспоминания Дмитрия Набокова написаны как раздумие об отце во время посещения его комнаты, отцовского кабинета в Монтро в Швейцарии. И потрескавшийся абажур, и флоберовский пюпитр, за которым стоя писал Набоков, каждая деталь обстановки в кабинете хранит для Дмитрия Набокова напоминание о человеке, который был прообразом своих романов и одновременно их антигероем в жизни. Но самым пронзительным в этом описании отцовской комнаты становится вид из окна с горой Монблан на горизонте и с трехглавой цепочкой вершин на первом плане. Их миниатюрность и игрушечность на фоне Монблана казались волшебными, и отец с сыном не раз совершали воображаемые путешествия по этим дружелюбным склонам, как по ожившей иллюстрации из книги сказок. Но, когда подходило время для путешествий, Набоков-старший выбирал, как всегда, маршруты, способные удовлетворить его азарт серьезного альпиниста и знаменитого коллекционера бабочек. И путешествие по сказочным холмам откладывалось до следующего лета, до следующего года, пишет Дмитрий Набоков. И чем дальше мы откладывали эту непритязательную прогулку, тем таинственнее и недоступнее казались эти игрушечные вершины. Наша нога так и не ступила на их склоны, и в конце концов, как для отца, так и для меня, радостной была мысль о том, что этот крошечный горный мир остается незапятнанным, полным неведомых блаженств, сохраненным в том виде, в котором каждый из нас этот мир воображал. Эта лелеемая недоступность может быть лучшая характеристика литературного стиля Владимира Набокова. В писательской биографии отца Дмитрий Набоков сыграл роль неутомимого редактора и переводчика на английский его ранних русских романов. В своих мемуарных записках, напечатанных в журнале «Encounter», Дмитрий Набоков приводит пример того, как при всей педантичности и скрупулезности совместной редакторской работы Набокову-старшему никогда не изменяло чувство юмора и иронии. Так, например, на замечание Дмитрия, педанта в грамматике, о том, что в некоторых местах проставленные отцом запятые совершенно излишни и неверны, Владимир Набоков написал на полях корректуры: «Прошу не касаться интимных сторон моей жизни». А когда сын в четвертый раз отметил, что в результате опечатки город Ленинград лишился буквы «Н», отец сострил: «Но ведь это такой обездоленный город». Через все записки Дмитрия Набокова проходит мысль о том, как сильно повлияло на его характер набоковское мышление, игра слов и парадоксальность атмосферы набоковских романов. «Пришлись бы ему по вкусу мои маленькие открытия», — пишет Дмитрий Набоков. «Например, обнаруженная мной площадь в Риме, которая называется Моргана. Площадь — перевертыш, потому что слово «Моргана» читается задом наперед как анаграмма. Но секунды позже до меня доходит, что отца уже нет в живых». Как будто, разговаривая про себя, делится с нами Дмитрий Набоков. К трагическим ощущениям этого периода примешивается и чувство сыновней вины. Дело в том, что Владимир Набоков слег от воспаления бронхов после того, как просидел у постели заболевшего Дмитрия. Младший Набоков пишет, как остро переживал отец мысль о том, что жизнь обрывается из-за какой-то банальной и зловредной ерунды – простуды. Ухудшение наступило с резкой неожиданностью. Случайный сквозняк из окна, не вовремя открытого неосторожной медсестрой. Вот как Дмитрий Набоков рассказывает о последнем прощании с отцом. «Во время нашего последнего вынужденного прощания, когда я поцеловал отцовский лоб, как делал всегда перед сном или долгой поездкой, глаза отца наполнились слезами. Я спросил, почему. Он ответил, что бабочки некоторого вида уже окрылились, и его взгляд сказал мне, что он уже не надеется когда-либо их поймать. И он уже никогда не побывает в той волшебной горной долине на дальней стороне озера, виднеющегося из нашего окна». Так заканчивает Дмитрий Набоков свои мемуары об отце, русском писателе Владимире Набокове.
0: Зиновий Зиник. Запись 80-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
2: Голосовой помощник «Радио Свобода».
3: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
2: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
3: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
2: Свобода становится еще ближе.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
6: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
9: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Не будет экономического роста.
11: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гауфман. В истории русской культуры семья Прегель хорошо известна. Большинство читателей знают имя Софии Юльевны Прегель, поэтессы, мемуаристки, издательницы. Журнал «Новоселье», выпускавшийся с 1942 года, стал заметным явлением в литературной жизни эмигрантского Нью-Йорка. В последние годы все большую известность набирает имя художницы Александры Прегель, урожденной Авксентьевой. В естественно-научной среде оставил заметный след Борис Юльевич Прегель, родной брат Софии и муж художницы Александры Авксентьевой. В замужестве она стала Александрой Прегель. Борис Прегель был широко одаренной натурой. Ученый, предприниматель, меценат, общественный деятель, президент Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Американского географического общества, почетный член Французской академии наук, член Совета директоров Литературного фонда. Но главным делом Бориса Прегеля была ядерная физика. Он стоял у истоков американской ядерной программы. Не случайно к нему такой живейший интерес проявляли советские командированные, приезжавшие в Америку. В нашей сегодняшней программе Борис Юльевич представлен в еще одной роли. Он поет русские романсы, классические, городские и даже блатные песни.
14: Вы просите песен, их нет у меня. На сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора. Новых я песен совсем не пою, старые петь избегаю, тревожат они душу больную мою, и с ними, ах, с ними сильнее я страдаю. Вы просите песен, их нет у меня, но сердце такая большая тоска. Так скучно, так грустно живется, так медленно сердце усталое бьется, что с песнями кончить пора.
0: О семье Прегель нужно писать книги. И пишут, и издают труды, и исследуют. Но сегодня мы выбрали иной ракурс. Наша рассказчица Юлия Гауфман. Волею судьбы она оказалась наследницей Прегелей. Обо всем по порядку. Я в гостях у Юлии Владимировны в небольшом израильском городе Бершева.
15: Я родилась в Москве в 1943 году. Случилось тогда, когда моя мама, которая была в эвакуации с начала войны, вернулась из эвакуации уже с ребенком. Она в 1942 году родилась, у нее дочка, и первая моя сестра. В 43-м родилась я. А мама работала в правлении Госбанка СССР. И всю ее профессиональную жизнь она была связана с банком. Мой отец инженер, не участвовал в войне, хотя он хотел пойти на фронт, но он работал на заводе главным инженером, и начальство, и партия желала, чтобы он... На этой должности он был важнее. В 43-м году я родилась, и так в Москве и осталась. Кончилась война, все, жизнь наладилась, я росла. Была абсолютно неинтересный объект для, так сказать, обсуждения. Стандартный советский ребенок. Училась в школе московской, тогда была 10-летка, кончила ее. Огромное впечатление на меня произвел в свое время мой учитель литературы, который, наверное, заложил очень такие важные понятия о том, что такое литература. То есть это впервые, пожалуй, было случай, когда я начала каким-то образом воспитать свой вкус, попыталась увидеть вещи со своим подходом.
0: Какое было окружение вашей семьи, родителей?
15: Это среднее middle class, то, что мы сейчас называем. Люди профессионалы, зарплаты профессионалов, очень скромная жизнь, без всяких излишеств, без всяких острых ощущений. Но жизнь казалась абсолютно комфортной и нормальной, потому что, во-первых, мы не знали о существовании другого класса, который имел гораздо больше привилегий. И в основном все были такими, как и мы. И я могла потом уже позднее понять и проверить, насколько эта жизнь была... Я не могу сказать убогая, это немножко такое обидное определение, но она была действительно бесцветная. Люди не могли ничего себе позволить, но они не желали ничего.
0: Вот это было... Какие-то творческие люди были в окружении?
15: А творческих людей не было, но люди с творческими задатками были. Но это все было в проекции лояльности к власти, к литературе, к политике. Я очень мало помню своего детства и подростковые годы. Но одно воспоминание меня всегда преследовало. Когда я рассматривала фотографии моих родителей, знаете, кончали когда учебные заведения, институт, там, техникум, то делались массовые такие фотографии. И вот на этих фотографиях были вырезаны кружочки пустые. Потом я поняла, что это были фотографии тех людей, которые потом оказывались врагами. И вот люди, вот обыватели, узнав об этом, они делали... вырезали из этих фотографий их лица, изображения. И почему-то вот это на меня произвело ужасное впечатление. Как-то так, как-то вырезать это, погубить. Ну, я вот сравнительно недавно думала о том, насколько бесцветная была жизнь, насколько покорная, подчиненная вот общему таким ритму. И мне вдруг пришло в голову такое сравнение, что где-то с самого детства заморозили нас какие-то ощущения. Вот как были вот детьми, и не развилась у нас задатки того, что в каждом человеке существует сочувствие, сознание справедливости, сознание гордости, сознание честности. Этого ничего не было, не воспитывалось. В доме некогда было этим заниматься, а может, и не хотели. В школах, в детских садах не поощрялось даже. Вот эти вот зачатки, которые в каждом человеке должны быть, так уж, наверное, природа устроена, они как-то замерзли. И вот только после того, как люди освобождались или сами приходили к каким-то новым решениям, или время менялось, и помогало время, и новые события времени, или те, кто уехали в эмиграцию, эти чувства начинали каким-то образом оттаивать и начинали участвовать осознание мира, понимание.
0: Родители говорили о еврейской проблеме в стране?
15: Нет, никогда не говорилось. Но каким-то образом это ощущалось. Никто никогда не сказал мне, что я еврейка. Никто никогда ни разу меня не сказал, не обвинил. Но я как-то это знала. Знала, потому что мама, имя было другое, фамилия была другая. И кроме того, уже при записи в детский сад надо было указывать национальность. Записывать в библиотеку. То есть в любом месте это пятый пункт. Так называемый пятый пункт, который никто даже не может понять, что это обозначает, кроме тех людей, которые прошли вот эту эпоху моего поколения.
0: Да. Как же так получилось, что девушка, росшая в таких как бы дистиллированных условиях, вдруг решилась на эмиграцию?
15: Я не решилась. Меня никто не спрашивал. Дело в том, что я... была достаточно не самая послушная. Вот моя старшая сестричка, она была примером во всем совершенно замечательный человек, и первая ученица, талантливая красавица, и радость, значит, всех окружающих. Я была немножко с чувством таким сопротивления, но все это было в семейных рамках, и меня очень заставляли, так сказать, следовать правилам еврейской девушке, чтобы не пропасть, надо получить высшее образование, поэтому меня заставили пойти в инженерный институт, чего я не хотела, я просто не знала, чего я хочу. В это время появился мой муж будущий, 55 лет мы с ним прожили. Мне было 17 лет, и в какой-то день, когда на меня было давление, почему ты не думаешь о том, что надо поступать в институт, и все это. Чем я ушла, захлопнула дверь и не вернулась в семью. И я попала под другое совершенно влияние. Человек был очень умный и талантливый, и хороший. И он видел этот дискомфорт этой жизни, и диспропорциональность, и уродливость существования, где все обманывают. Никто не чувствует себя свободным. Он понимал, что значит быть свободным человеком. Как это к нему пришло? Может, действительно, он больше интересовался политикой или более умел логичнее думать и не боялся. Он действительно человек был без страха. Но в тот момент, когда он услышал, что вот первые грузинские евреи пустились в горы и сели в приемные ЦК партии, движение отъезда началось с этих событий, он сказал, что ему не важно, чем закончатся его попытки уехать. Он не боится ни тюрьмы, ничего, никаких преследований. Но он обязан уехать из этой страны. Я думаю, что на него повлияла еще несправедливость в отношении себя. Он был блестящим совершенно математиком, побеждал в каких-то конкурсах всесоюзных по олимпиадах математических. А в университет, когда он начал с золотой медали поступать, его завалили

0: неправдоподобная версия, но прошла она, что как будто его мама оказалась под оккупацией, родился ребенок, ребенок потерялся, обнаружился. И вот этот самый ребенок, значит, просит нас приехать, значит, объединить семьи. Вот, и, ну, и были поданы бумаги, и удивительным путем очень мало кому это удавалось. И я думаю, что мой муж был первый кандидат наук, который мог покинуть вообще Россию, которому разрешили. Ну, была ситуация трагикомичная и трагичная. Но по-настоящему нам страдать не пришлось. И месяцев через 7 после того, как мы подали заявление, нас отпустили. Мы уехали в Израиль, не зная ни языка, ни азбуки. Я не знала даже, где это на карте находится, понимаете. Вот. И когда мы приехали, были в аэропорту, тоже переезд был достаточно драматичный, потому что мы ехали через Вену, в Вене мы остались на несколько дней. Было страшно, присмотр за нами, чтобы не было никаких эксцессов международных, чтобы кто-то не повредил всему этому процессу. Я помню, когда мы высадились из самолета в Вене, в аэропорту, в терминале, такая довольно жалкая толпа, была пусто и блистающий с чистотой вот этот вот терминал, и такая толпа каких-то странных людей, странно одетых, каждый с приемником, и можно было слушать запад, и поэтому жутко играла музыка, и все жевали какие-то жвачки, которые они вдруг сумели найти, купить и в рот положить. И я говорю: «Слава», говорю, «кто это?» Это были грузинские евреи в основном ехали. И Слава все говорит: «Юленька, это твой народ». Так же сказал. И я уже была... это было достаточно с юмором сказано. Ну и вот тогда я каким-то образом начала понимать, что я должна быть готова к новой жизни. Это не Москва, это не центр Москвы, где мы жили. Это совсем другое. И не то, что я там тосковала и очень любила то, что я оставила. Я никогда по-настоящему не хотела возвращаться назад, потому что удалось сделать Советскому Союзу, это дать почувствовать мне, вот москвичке, жившей в центре, и культурной, интеллигентной семье, мне дать почувствовать, что я не принадлежу этому культуре. Я не мы, советский народ. Я другая.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Душевный комфорт». «Семья Прегель» глазами Юлии Гаухман. Нашу программу сопровождают записи пения Бориса Юльевича Прегеля.

0: хоть ты со мной, подруга семиструнная. На душе моей печаль, а ночь такая лунная.
1: Израиль 70-х годов – это было ваше, так сказать, первое зарубежье. Скажите, через какое время в 70-е годы начала меняться ваша оптика, ваш взгляд на окружающий мир? Когда вы стали смотреть не советской девушкой на происходящее вообще с человечеством, а вот все-таки уже израильтянкой? То есть, когда ракурс чуть-чуть стал меняться?
2: Дело в том, что я не сравнивала никогда. Я начала другую жизнь. Я абсолютно полностью погрузилась в вот изучение понятий, порядков этого нового существования. И дело даже не в ракурсе, а дело в том, в подходе к проблемам. Понимаете? В Советском Союзе не так уж важно было для советской власти, что Юля о них думает. Но я знала, что я должна поддерживать, думать позитивно. И я вдруг начала осознавать, что в свободном мире, вот в Израиле, например, я могу иметь свое собственное мнение, не совпадающее с

0: с мнениями соседей. У каждого свое было мнение. Они не стеснялись его высказывать. И не боялись. И отстаивали. Вот это, я думаю, что самое было существенное для меня. Какие-то вещи были очень некомфортные, я бы сказала. Одна из самых некомфортных вещей – это было необходимость сделать выборы. Причем с самого маленького до самого большого. Начиная с того, какое платье купить, какого цвета. Потому что в Москве не было этого вопроса. Какое было, такое берешь, да? Если было вообще. А надо было решать самой, что тебе хочется, что тебе нравится. И кончая тем, какую газету читать, какие статьи. То есть начало потихоньку вырабатываться чувство независимого мышления, скажем так. Не массового, а независимого мышления. Но во мне еще было очень много советского подхода, потому что я теперь, так сказать, думаю о том, почему и как. Потому что это на самом деле невероятно комфортно было людям в Советском Союзе. Это был комфорт жизни, это была плата, дорогая плата, но жизнь была простая.
1: Знаете? Оказавшись за границей, вы обнаружили свою родню, семью Прегелей, правда? Кем они приходились вам? Что это было за родство?
0: Я вам расскажу, как это все произошло. Дело в том, что когда я еще была в Москве, то какие-то родственники встречались, и один из них, юрист такой, Сандомирский, фамилия его была, он говорил, моя кузина Сонечка из Парижа, рассказывала, что она собирается приезжать. Ну, рассказывала, у него кузина Сонечка. Ну, есть замечательно. Вот я была уверена, что нет никаких родственников. Ну, не могло быть. В России, в Москве, вот среди людей, которых я была, нет родственников. Как будто бы они вообще не существовали, никто там за границей нам близкий. А когда я приехала уже в Израиль, то мне папа написал, это с папиной стороны, с маминой там никого не оказалось, кажется. Папа написал, что Юленька, вот я никогда тебе не рассказывал, но у меня мой кузен Боря Прегель живет в Америке, а Софья Прегель, его сестра, она живет во Франции. И у него даже была у папы фотография, где он вот с Сашей Прегель, у Бориса Прегель был младший брат, Саша, дядя Боря и отец, они вместе. И папа в детстве, он играл больше даже с этим с младшим братом, потому что Борис был старше. И я тебя очень прошу, если ты можешь, вот тебе адрес, Сандомирский дал адрес, напиши вот тете Соне, что вот вы приехали, и передавать мне привет. И мне было невероятно неприятно, ну не то, что неприятно, неловко, ну что там, бедные родственники, да, мои. Ну, отец попросил отца, я очень любила все. Я написала, что вот, уважаемая такая Софья Юрьевна, что вот мы такие-такие, и сейчас приехали в Израиль, там муж, там дочка, и забыла про это. А потом вдруг она пишет, великолепно, чудесно, Юленька, родная, вы же настоящая моя племянница, я так счастлива. Я Бореньке послала письмо в Нью-Йорк и Саше. И тетя Соня написала, что я так хочу вас видеть, но я очень себя плохо чувствую. Она действительно тем же летом ее не стала. Она болела тяжело. Но она вот отправила письмо. И, ну, что интересно, что они тоже понятия не имели, кто мы, что мы вдруг в Израиле. Но в те времена, я думаю, что это было очень приятное известие, то есть они каким-то образом косвенно проявили свою любовь к Израилю, хотя они проявляли свою любовь к Израилю в многих ситуациях и многими способами, но это было особенно, это родня в Израиле, это было что-то для них, видимо, важное. Но они, прежде всего, попросили нас встретиться с его, Александром Николаевичем, близким очень другом, Виктором Александровичем Залкиндом, который жил в Иерусалиме. И вот один прекрасный день вот этот Залкинд Виктор Александрович приезжает к нам в центр абсорбции, где мы изучаем в Ашкелоне, иврит, чтобы понять, проходимцы мы какие, мы там Остапы Бендеры или какие-то нормальные люди. Вот, прелестный человек, это один из самых образов милых и приятных в моем сердце, который я всегда вспоминаю с большой любовью. Он был представитель ЮНЕСКО от Израиля, и таким образом Борис Юрьевич с ним познакомился и был дружил. И это Дмитрий Александрович Петербуржец из Петербурга. Отец его был председателем сионистского общества петербургского. Сам он кончал академию, институт какой-то, приехал в Израиль. И у него карьера была инженерная, потом стала политическая. Культурнейший человек, совершенно невероятный, приятный и культурный человек. И мы очень подружились с ним, мы были, бывали у него в Израиле. В общем, в конце концов, я так поняла, что Борис Юрьевич не испугался новых родственников, а наоборот, захотел с нами ближе познакомиться. Это произошло через 2 года после нашего приезда, или 3 года. Он приехал вместе с Александрой Николаевной на...
1: Александра Николаевна – это его жена-художница.
0: Да, да, мы подходим к Прегель, уже произнесена была фамилия. Тогда еще это он был главной фигурой, и поэтому я ее как-то в тени держала. Но теперь уже пришло время ее вспомнить, действительно.
1: И все-таки, если можно, на один шажок задержимся. Скажите, пожалуйста, кем был Борис Юрьевич Прегель?
0: Борис Прегель, его мать была родной сестрой моего дедушки, значит. А отец был промышленником из Одессы, у него было какое-то свое производство. Это случился брак такой, как часто бывает, умная, приятная, воспитанная, бедная девушка вышла замуж за богатого человека. И вот брак, результат брака был вот это Борис и Софья, Александр, и еще была сестра, которая была всю жизнь больна. Вот, и Борис, была возможность отправить его учиться в университет еще до революции в Бельгию. Он очень был способным человеком, и как предмет изучения он выбрал естественную радиоактивность. Это была такая достаточно экзотическая тема, но этому было интересно, он этим занимался, и потом продолжил это. Но тогда, когда изучалось и рентгеновские лучи, и радиоактивное излучение, фокус для изучения был использование в лечебных целях. И он, будучи уже специалистом солидным, когда попал в эмиграцию, то его взяла компания к себе на работу, бельгийская компания, которая принадлежали вот эти источники радиоактивных материалов, и он занимался распределением среди лабораторий, участвовал в опытах. В общем, он был важным таким звеном его деятельности в развитии ядерной науки. Вот. Потом сложилась ситуация так, что жизнь его поставила даже на какие-то ключевые моменты истории. Во время Второй мировой войны, когда американцы, зная, что немцы работают над созданием ядерного оружия, стали наставить на то, чтобы Америка тоже включилась в это. И известно письмо Эйнштейна, которое подписали ученые, с тем, чтобы государство всерьез отнеслось к этому, дало средства. То есть это было начало Манхэттенского проекта. Но оказалось, что американцев нету сырья для того, чтобы производить это. И вот тут выступил Борис Юрьевич, который был в то время руководителем компании по добыванию радиоактивных материалов канадской компании. И он предложил государству, что он, так сказать, бомба атомная была построена на базе материалов, которые они получили вот это, от Прегеля. Потом было серьезное... Спустя, уже после войны, были подозрения, что он как бы поделился этими материалами тоже с Советским Союзом. Вот. Но доказать ничего не удалось. Так никто не узнал, где-то 450 тонн уплыло в Советский Союз, и они тоже стали делать атомную бомбу.
1: Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман». Поет Борис Прегель. Записи из коллекции Юлии Владимировны Гаухман.
2: С дерев не слышен, невесом спадает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают медленно басы, словно в забытии. сидят и слушают бойцы, товарищи мои. Под этот вальс стране родной ходили мы на круг.

0: свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вдруг он снова прозвучал в краю прифронтовом. И каждый думал и мечтал о ком-то дорогом. И каждый думал о своей, помню ту весну. И каждый знал, дорога к ней лежит через войну.
1: Что было дальше с Борисом Прегелем? Когда он скончался?
2: Он скончался в 76-м году. Он скончался в 76-м году.
1: В Америке?
2: Да, да, да. Он уже был очень пожилым. Но я его практически видела всего один раз. Мой муж его видел дважды, потому что он один раз ездил в Америку, когда тот уже был совсем больным. А он приехал познакомиться с нами, но одновременно был большой конгресс международный Магин Давид Адом, это Красный Крест израильский, так сказать, только вместо креста это, значит, звезда Давида называется Магин Давид Адом, и это международное очень серьезное общество, и устраивается время от времени большие конгрессы, все эти приезжают из разных стран. Он был один из руководителей общества. В общем, они приехали, и я их первый раз увидела тогда, познакомилась. Тогда нас только родилась наша вторая дочка, Рутенька, да. Тогда это был 74-й или уже 75-й год. Я увидела, для меня тогда немолодая пара. Он был постарше Александра Николаевна, больше, чем на 10 лет. Вот. И я увидела двух очень милых, очень симпатичных людей. Он такой, он любил себя показать. Как-то ему нравилось демонстрировать, какое правильное слово подобрать. Она была очень скромна, красивая еще красивая, очень скромна, очень приятная, очень славная. Вот что меня удивило с самого начала, молодая пара, сравнительно такие советские еще совершенно, ну, люди из Советского Союза. Ну, было очень теплое отношение, очень такое родственное и... Говорит, ну, Юленька, он мне говорил, ну, что вы хотели, чтобы я для вас купил? Я говорю, дядя Борис, ну, как я могу вас о чем-то спрашивать? Я только что с вами познакомился, во-первых, ничего мне не надо. Я говорю, ну, представьте себе, вас бы кто-то спросил, что бы вы хотели? Ну, что бы вы сказали? Говорит, самое дорогое. Говорил, самое дорогое. Вот, ну, в общем, это все были шутки. Они, видимо, мы им понравились, потому что нам ничего действительно не надо было от них. Вот. И началась переписка. И тут был такой год очень трагичный для Александры Николаевны. Через полтора года мама ее, она очень долго жила, она скончалась. И Борис Юрьевич скончался. Тоже практически время. И она вдруг абсолютно оказалась совершенно одинока. И это было очень продолжение ее пути жизненного. Ее это одиночество, как я потом начала понимать, но для меня вот была перед моими глазами женщина, умница, красавица, еще талантливая, добрая, приятная, обаятельная. И очень я ей сочувствовала, как мне было ужасно ее. Ну, жалеть нельзя такого слова назвать. Она не тот человек, который легко объяснить свои чувства и просто жалости. Просто сочувствие большое к ней было. И вот у нас началась такая вот интересная взаимосвязь. Если не дружба, то взаимосвязь. Это трудно себе представить, как мы с ней не кровно не были связаны, не обстоятельствами жизни, не географически, не возрастом. И тем не менее появилась какая-то очень глубокая и душевная, искренняя вот любовь и желание вот быть вместе.
1: Вы ведь жили в Баршеве, а она в Нью-Йорке.
2: Да, вот это была, конечно, большая проблема. И я не просто жила в Баршеве, у меня к тому времени уже трое детей было, я еще работала. И выезжать было безумно трудно, но я все-таки старалась это делать. Она ни разу в Америке не была, но у нас...
1: В Израиле.
2: В Израиле, простите, да. Но у нас была еще возможность видеться, когда мы один год провели... В Монреале сабатикал, и мы жили там, и могли... Она приезжала к нам в гости. Один раз она после смерти Бориса Юрьевича, она выбралась из дома к нам. И мы к ней приезжали, и я к ней приезжала. И были очень теплые отношения. И я даже понимаю какую-то, может быть, даже скорее биологическую к этому делу подкладку. Они были бездетными. А я очень рано покинула семью. И она мне как-то суррогатно выглядела, как вот семья, вот моя семья. И мне это очень импонировало, ей тоже это нравилось. И я думаю, что просто ничего не было сказано ни ей, ни мной, ни высказано, ни выражено, ничего того, что оскорбило бы наши чувства, и даже глубокие чувства, и просто мысли. Что у меня в последнее время, так, какой-то интересный парадокс произошел. Людям как-то было странно видеть эту связь. А мне было самое приятное время, вот, когда меня спрашивали, куда ты едешь, я говорю, One West 67, я даже не говорила Нью-Йорк. И потому что я когда приезжала, я сидела у нее. И каждый раз, когда ей надо было, самой большой проблемой для меня было купить подарки, потому что тогда мало кто ездил в Америку из Израиля. Я была обязана купить подарки всем. И я говорила, я говорю, ты что, мне надо выйти? Зачем, Юленька? Надо покупать подарки. Я никогда в жизни не видела, чтобы столько подарков надо было везти. Это совершенно была другой образ жизни, другая понимание. И она начинала доставать из всяких каких-то коробочки, какие-то сувениры, которые ей в свое время привозили, чтобы, так сказать, сократить время, когда меня не будет дома. Вот. Но мне было очень с ней хорошо. Что я начала вот думать, как-то странная какая-то у меня была такая вот ассоциация. Она старше меня, она угодилась мне в маму, на самом деле. Она не родилась в России, она родилась в Финляндии. В России она провела всего 4 года. И все равно она называла Россию, Россия – это была ее родина. Я родилась в Советском Союзе. Я, значит, прожила всю жизнь, пока не ехала в Израиль, в Советском Союзе. Я ни разу не назвала Советский Союз Россией. Я ни разу не почувствовала, что это моя родина. Но и интересно, что она меня, они оба, когда мы увиделись, какой-то шанс для них был интересный. Люди из Советского Союза, люди, которые могут искренне говорить о своей жизни там, и все. Они ничего не спрашивали, они не хотели ничего знать о Советском Союзе. Они знали очень много. И это мне одновременно напомнило, что такое ощущение Родины, когда в начале 50-х годов был такой очень подъем патриотических чувств в отношении Советского Союза. Победили немцев, самый страшный враг человечеству. И политические деятели очень решили использовать это, чтобы попробовать вернуть людей из этой первой эмиграции. И вызвали Бунина, которого очень нуждался, и все это, и предложили ему советский паспорт, и сказали, что если он согласится, то ему обеспечат замечательные условия на всю жизнь, чтобы он мог работать и жить. Вот. И он сказал, что он не может ехать в страну, где имя Бога пишется с маленькой буквы. Это людям понятно, те, кто вот, знакомы с личностью, и с традицией, и все это. А с Александрой Николаевной была другая ситуация, она мне рассказала, и это нигде не было, мне кажется, напечатано. Дело в том, что Борис Юльевич был очень популярной личностью среди советских, потому что он занимался физикой, занимался ядерной физикой, они очень хотели с ним дружить. Он в Советский Союз никогда не ездил. Значит, он говорил по-русски, он такой вальяжный был, с ним было интересно. Хотели завести с ним знакомство, хотели, чтобы он пригласил их к себе в дом, значит, в американский. Хотели связь с ним наладить. Вот на одном из таких конгрессов международных по физике Александра Николаевна, она познакомилась с неким академиком Миллионщиков, значит, физиком. Ему была, она интересна, красавица, благородная такая, красивая, прекрасно говорит на русском языке. И он спросил, Александра Николаевна, вот вы так, Россия, все, почему же вы никогда не захотели приехать в Россию? А она ему ответила, вы знаете, как я могу ехать в Россию, если мой отец, Николай Дмитриевич Аксентьев, один из ведущих членов эсеровской партии, который отдал всю свою жизнь и пожертвовал карьерой, и не захотел ничего другого делать, он только хотел освободить русский народ. Все, что он хотел принести другой строй, чтобы люди могли нормально жить. И что же случилось? В энциклопедии о нем есть статья, и там он назван врагом народа. как же я могу ехать туда, где мой отец назван врагом народа в эту страну? Так Миллионщиков ей сказал: знаете что, не беспокойтесь, сейчас должен выйти новое издание советской энциклопедии. Я вам обещаю, что слово «враг» исчезнет из описания его личности. И так оно и случилось. А он был там одним из членов редколлегии, ведущих членов. Так делается история, между прочим. Вот так они никогда не были в Советском Союзе, в России. И тем не менее, вот у нас было очень много общего. И она еще к тому же, все-таки она еще была жива, и приехала в Нью-Йорк много людей из Советского Союза, и людей культурных, интеллигентных. Но у нее не было с ними общего языка. Там не было абсолютно никакого понимания их со стороны этих людей, которые пытались с ней познакомиться, ее личности, ее натуры, ее принципов, ее морали. И она их не понимала, этих людей. Вот. И я никогда не пыталась ей этого объяснить. Понимаете? Это не была бы моей задачей на самом деле. Вот. Она всегда говорила: вот, Юлинка, вот ваши друзья, это мои друзья, и, пожалуйста, приглашайте. Я была первой, которая вообще ночевала у них в доме. Потому что когда они жили, у них огромная была, совершенно непередаваемая, неописуемая квартира в Манхэттене. Но они никогда никого к себе не звали. Ну вот, а когда она одна осталась, и когда я приезжала с младшим моим сыном, у нее все время оставались.
3: Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мы записываем нашу беседу в небольшом израильском городе Бершева, куда опять после многих нью-йоркских лет вернулась Юлия Владимировна. Звучат записи Бориса Юльевича Прегеля.
0: Один куксиво местный, кутьево всем известный, за мною увивался, но как он и не старался. Прошло уж 2 недели, он не добился цели, стал намекать на это,

0: Юлия, вы ведь стали наследницей Александра Николаевна. И наследницей не просто ее, но и огромного вот этого Цейтлинского и Прегелевского архива, правда?
1: Да. Я унаследовала часть из того, из их действительно состояния. Она поделила это между мной и своей племянницей, это дочкой Валентина Михайловича Цейтлина. Что касается архивов, она не дала указаний прямых, что делать с ее, например, картинами. Но я ей сказала, и она согласилась, я говорю, ты что, вы не беспокойтесь, я ничего не пропаду. Все, что есть, все, что важно, я возьму на себя. Вот. И я обязана была это сказать, потому что я понимала, как ее это... Хоть она так была чрезвычайно непропорционально скромна, не хотела ничего делать для продвижения своего таланта, для того, чтобы стать более известной. Она выставлялась в очень важных галереях и художниками с известными. Но вот это вот было свойство, которое я тоже осознала. Огромная скромность, но за этой огромной скромностью стояла еще огромная гордость, на самом деле. Это, наверное, случается с людьми, которые всю жизнь была окружена выдающимися личностями, понимаете. Она не могла жить без того, чтобы не держать кисти или карандаша в руке все время. Все время должна была. Но она не хотела заниматься вот этими выставками, не хотела куда-то ходить, и чтобы ее кто-то оценивал. Ей было это не по душе. Вот. И я помню, я взяла, у меня была масса работы, и я очень стеснялась попросить что-нибудь для себя, какую-нибудь акварель, а она стеснялась предложить мне. В общем, так было смешно. Ну, когда, после того, как она назначила душеприказчика, очень симпатичный человек, с которым мы, в общем, познакомились еще до этого. И он, значит, сказал нам, тогда в это время, Слава, мы были на сабатике уже в Америке, и мы поехали для того, чтобы быть с ней. Я знала, что она больна. И мы выбрали Америку, чтобы...
0: Какой это был год?
1: 86-й год, о чем мы? 86-й год. И мы хотели поехать, чтобы я могла с ней быть, помочь ей как-то. Вот. Ну, она ушла из жизни в начале лета, а мы приехали только в августе. Вот. Да, и этот душеприказчик сказал, что приезжайте и проверьте все, что есть, если вы хотите. Если вы хотите, это, чтобы это сохранилось, потому что будут продавать квартиру, нужно ее освобождать. Относительно книг пригласили какого-то букиниста американского, и он дал заключение, что... Книги старые, особой ценности не представляют, и он просит за них 5000. И когда только Слава узнал, что 5000, я куплю это, и мы купили. И вот эти вот эмигрантские издания, еще жалко, что я больше не взяла, потому что нам негде было жить. Мы тогда были в квартире на один год, и там надо было возвращаться в Израиль. Все как-то было очень неподготовлено к тому. Но что касается вот работы, ее наследия, она назначила там 10 картин такой-то родственницы, это такого-то. Никто не пришел. Вот. Они предложили Тель-Авивскому музею, куда они пожертвовали невероятные ценности работы, несколько своих. Значит, ну, у нас нет денег для помещения. Понимаете. Я была только одного рада, что она этого не знала, не узнала об этом. Я вот не в порыве, а просто я сознательно сказала, что я не хочу, чтобы ничего не пропало. Вот мы со Славой, значит, собрали все картины, которые остались, и которые она хотела, чтобы они не пропали, и послали их в Северную Каролину.
0: Почему Северная Каролина? Там что?
1: А там Слава работал в университете. Вот. И их нельзя было оставлять в Нью-Йорке. Мы не знали, что дальше будет. И все... бумаги там было. Она никогда мне даже не говорила, какие точно бумаги.
0: Чьи?
1: Архивы. Дело вот в чем. Когда умерла, скончалась Софья Юрьевна.
0: Ее сестра.
1: Нет, это его сестра.
0: Его сестра,
1: его,
0: конечно.
1: Его сестра, да. Они все взяли из ее парижской квартиры, архивы, и привезли в Нью-Йорк к себе, в Манхэттен. Когда скончалась мать Самуэлна, тоже все пошло в эту квартиру.
0: Жена Цетлина.
1: Да, ее мать, Александра Николаевна. И еще, когда Николай Дмитриевич Аксентьев скончался, он тоже в Нью-Йорке скончался, это тоже все пошло. И в доме оказалась три, вот, как бади, как говорится, вот этих бумаг всех. И мы все положили в чемоданы. Некогда было разбираться, потому что у Славы не было времени, работал. И мы все поставили в эту Северную Каролину. И потом он продолжил, мы поехали в Шампань-Урбана. И я стала разбирать, я не работала тогда. Я стала смотреть, а что же эти бумаги перед собой представляют. Я увидела, что это невероятные ценности. И я подарила архив серьезный очень. Вы увидите, там действительно небольшой, но подарила университету нашему. И мне сказали, что ты знаешь, что можешь отдать это Колумбия, можно послать в Гувер, там есть серьезные архивы. Но там они утонут в коробках невероятного количества других архивов. А здесь мы назначим человека, как он, докторанта, он будет разбирать, составит описание. Я с радостью это подарила им все. И действительно, это очень хорошо удалось, потому что много очень было написано, печатано. Люди приезжали, люди смотрели, люди до сих пор изучают. Там интересные материалы есть. Вот. А что касается Николая Дмитриевича Аксентьева, есть хорошие очень архивы Амхерст университета. Вы знаете, да, там. Это политические архивы, эсеровские. Так что это тоже нашло свое место. Ну вот, вот так вот. И архивы еще более ранние, например, редакционная папка, часть современных записок, это все сейчас хранится. Новоселье, редакционная папка, они хранятся у нас в университете Шампань-Урбана.
0: Но потом наступило ваше, как бы уже, какое по счету, уже я сбился, очередное зарубежье. Если из Бершевы вы поехали в Америку, и это снова было перемещение в пространстве, новая релокация, как сегодня такое модное слово есть, то затем вы переехали из Америки, вы вернулись опять в Бершеву, и это еще одно ваше зарубежье, да? Почему вы вернулись в Израиль?
1: Почему я вернулась в Израиль? Это я сама себе объясняю. Пыталась объяснить. Я обычно начинаю с того, ну, тебе нравится здесь? Даже не знаю, можешь понять, 30 лет прожить, больше 30 лет в Америке, в прекрасном городе, в изумительной красоты, в прекрасном месте. Вот. И попасть сюда, вот, в деревню. Я это обычно отвечаю, так что это не мой экспромтом ответ, я отвечаю. Когда я начинаю сомневаться, я спрашиваю, задаю себе вопрос, ты хочешь вернуться назад в Америку? Я сама себе отвечаю, нет. Значит, счастлива я, несчастлива, я довольна. Дальше годы в Бершеве, такие парадоксальные, конечно, ситуации, когда вместо того, чтобы ты видишь улицу Московскую, и я жила на Миусах, но потом мы жили там в высотном доме, вот. А тут пустыню ты видишь, и никаких березок тебе, ничего. И тем не менее, я считаю, что это было самое для меня плодотворное, эмоциональное место, потому что я уехала из обстановки, где я чувствовала неловкость такую душевную, в обстановку, в которой я чувствовала душевный комфорт. Душевный комфорт – это важнее всего. Знаете, можно жениться на самом интересном, так сказать, найти спутника, самого красивого, самого желанного, но быть дискомфортным при этом, да? Нужен душевный комфорт. И здесь я чувствовала душевный комфорт, мне нравились люди. Даже моя работа, которая мне не очень нравилась, она все равно она меня вполне устраивала. Мне нравилось растить детей. Я видела нормальную человеческую жизнь, которую я не увидела ни в своей семье, там, где я росла, и где я не могла устроить, когда уже стала взрослой.
0: Юля, скажите, вы бывали за эти годы в России?
1: Да, да. Я была и не раз, я была... Ну, так получалось, что я была у своей сестры.
0: Кроме... В Москве?
1: В Москве, да. Только... Ну, вот за исключением того случая, когда мы с Андреем... Да, мы поехали в Пензу, потому что у него были такие планы. И его именем назвать, Александр Николаевна, именем назвать училище там художественное. В общем, он вообще не боится собственных мыслей.
0: Получилось?
1: Да нет, конечно, нет. Там известные люди... Мирхоль там, знаете, из Пензы. Вот. Нет, ну, его отец родился в Пензе. Она к Пензе не имеет отношения, понимаете. Ну, нет, нас встречали очень там хорошо. Мне очень понравился этот город. И вообще, я считаю, что вот самое лучшее, что в России, по моему вот мнению личному, самое лучшее, что в России удалось каким-то образом сохранить и удержать, это вот провинциальный город. не деревня и не большие города. Потому что большие города corrupted, деревни не образованные, а вот именно провинциальные города. Потому что и в провинциальных городах есть интеллигенция, как и всегда раньше было. Помните, вот писатели, значит, конца 19-го, начала 20-го, это же все интеллигенция таких вот. Чудесные музеи, чудесные есть у них коллекции, потому что они как-то были дальше от власти, не боялись какие-то совершать поступки такие, не очень такие доступные в больших центрах. Вот так вот. Да, и я поняла, что мне еще надо. Я язык знаю хорошо. Психологию и историю. Ну, историю никто ничего... Нет, мы все что-то знаем. Мы все учились понемножку, да. Но все время приходят какие-то новые факты. Все время мы добавляем к тому, что мы знаем, понимаем, осмыслили, мы умеем приложить эти новые факты, сформировать. Я живу в достаточном, если не сказать, гармония, это, наверное, слишком высокое слово, достаточно в мире с окружающей меня ситуацией здесь, в этой стране. Я бы гораздо больше нервничала, если бы это было в Америке. В России я просто не хочу ехать. Я просто не хочу. Я бесконечно благодарна тому, что я читала, где-то воспитала свой художественный вкус на классике русской. И то, что меня научились как-то думать как-то и любить книги и не стесняться быть культурным человеком. Здесь это не всегда популярно.
2: Душевный комфорт. О семье Прегель рассказывала Юлия Гаухман. Юлия Владимировна в силу своей скромности не рассказывает, как много сделала она не только для документов и писем Прегелевского архива, но и для судьбы творческого наследия Александры Николаевны. Выставки, альбомы, выступления перед посетителями музеев, интервью. Благодаря этому Александра Прегель выходит из исторической тени. А в этом году «Радио Свобода» с любезного разрешения Юлии Гаухман поместила работу Александры Прегель на обложке книги «Гонимые войной» о судьбе украинских беженцев. Недавно Юлии Гаухман исполнилось 80. Поздравляем вас, Юлия Владимировна. Будьте здоровы и низкий вам поклон за верность и память. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Завершит программу еще одно исполнение Бориса Прегеля.
3: С одесского кичемана бежали два гуркана, бежали без путевки как-нибудь. В Пнярской Марине они остановились, чтобы немного отдохнуть. Товарищ, товарищ, болят мои раны, болят мои раны в глубоке. Одна заживает, другая нарывает, и третья открыла собаке.

шашкою другой, и с песнею веселой на губе. Чекистом вахоленный за рой.

0: А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые – говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
7: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею доить малый бизнес и население.
8: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
7: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на пятый год войны.
6: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство. На избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, они взвешены. Они инвестиционную активность не тормозят.
7: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно, а вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным, глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер, друг дочери Путина, какое невероятное совпадение, а еще, по данным издания Insider, в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
9: «Деловая Россия» – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
6: «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых и фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета.
9: По данным РБК, «Деловая Россия» предлагает отменить налоговый режим по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%. Это означает рост налоговой нагрузки, в первую очередь для предпринимателей, зарабатывающих собственным трудом. Также предлагается снизить порог выручки для НДС по автоматизированной упрощенной системе налогообложения с нынешних 60 до 20 миллионов рублей. Среди других предложений – отмена патентной системы налогообложения, которая активно пользуется микробизнес. Кроме того, «Деловая Россия» хочет отменить региональные льготы по упрощенной системе налогообложения, ввести социальные взносы для тех, кто получает большую часть дохода в виде процентов и дивидендов, а также вернуть налог на наследство и дарение при сумме свыше 50 миллионов рублей. Впрочем, сам глава «Деловой России» Алексей Репик в эфире «Бизнес FM» опроверг публикацию РБК и назвал документ старыми консервами.
10: Скорее, это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы.
9: В ответ на это руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал полный текст предложения «Деловой России» в своем личном телеграм-канале.
11: Я считаю, что общественная дискуссия по важным вопросам – это интересно и полезно. Предпочтительнее сюрпризов после решений в вакууме и полной тишине.
9: Как обнаружило издание Insider, в этом документе сведения о событиях сентября этого года и атаках беспилотников, происходивших с июля. То есть называть их старыми консервами не совсем корректно. Экономист Борис Луцит написал, что, по его мнению, глава деловой России действует в интересах властей, а не бизнеса.
12: Кажется, что он в большей степени представляет те договоренности, которые пару лет назад достиг с каким-то начальством в обмен на какие-то привилегии.
9: Крупному бизнесу деловая Россия предлагает, напротив, снизить налог на прибыль, расширить льготы по федеральному инвестиционному вычету и разрешить ограничивать импорт при наличии своего инновационного продукта. Минфин подтвердил РБК, что получил предложения деловой России, рассмотрел их и посчитал, что они требуют дополнительной комплексной проработки.
7: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте, рад вас видеть.
13: Здравствуйте, взаимно рад вас.
7: Как вы думаете, что вообще это было вот с этими предложениями? Прогорев перед форумом деловой России, мы ожидаем его начала, но все никак там Путин с ними, видимо, по видеосвязи не состыкуется.
13: Вы знаете, я неплохо знаю Алексея Репика, я был членом экспертного совета деловой России, еще когда там был до Репика Борис Титов, бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей, да, и я, конечно, прекрасно понимаю, куда дует ветер, и что предлагает там Репик с деловой России, и что предлагает Александр Шохин с Российским союзом промышленных предпринимателей, да. Они спасают себя, то есть они спасают крупный бизнес, скажем так, золотую сотню Форбса, там и Репик это отнюдь не представитель какого-то среднего, потому что более малого бизнеса, да, это очень крупный бизнесмен, там всем известные бренды «Е-аптека», онлайн-сервис по заказу лекарств, фармацевтика AirFarm, крупная российская фармацевтическая корпорация, он там совладелец, венчурные фонды в биофармацевтику, медицинский стартап RBV Capital, да. То есть это вся история, которая очень близка к государству, тем более, которая получила огромное финансирование после начала войны с Украиной. Мы видим, что вот отрасли, скажем так, здравоохранения, вот производство медикаментов, фармацевтика на подъеме, потому что в нее вливают огромные средства, и, соответственно, это все очень сильно там потребляется, там, в том числе на фронте и там везде. Вот, поэтому они пытаются выслужиться. Они прекрасно понимают, что, значит, в бюджете денег нет, война будет продолжаться, бюджет на ближайшие 3 года максимально военный и милитаризованный, конца и края вот этой всей мясорубки не видно. Дефицит бюджета, накопленный только с 22 по 26 год, уже превышает 20 триллионов рублей. Это то, как расходы превысили доходы с начала войны с Украиной. На ближайшие 3 года Минфин ожидает как минимум дефициты выше 5 триллионов рублей, то есть 16 триллионов за 3 года реально будет больше. Ну и, соответственно, в Кремле Путин ищет деньги. И каждый бизнесмен, который приходит к нему, пытается выслужиться, показать, что мы не временщики, мы здесь навсегда, мы никуда деньги страны выводить не будем. Хотя, конечно, выводит этот капитал из России, достигает триллионов рублей ежегодно. И сейчас об этом уже в Кремле прямо говорят. Но, в общем, они пытаются найти вариант, как вот найти деньги на войну, на финансирование дефицита бюджета, но желательно не за свой счет. То есть желательно вот взять и перебросить всю эту фискальную нагрузку с крупных компаний, с крупных корпораций, с тех, кто получил какие-то там хотя бы на бумаге доходы в прошлом году, размазать тонким слоем по всей экономике вот эти все предложения по отмене льгот для упрощенной системы налогообложения, для патентной системы, которым пользовался микробизнес и малые предприятия, и которые кормили и давали деньги как раз-таки в региональный бюджет, а не федеральный бюджет. Вот эти все предложения, что давайте поднимем общую ставку налога на прибыль для всего бизнеса в России, там его и так поднимали с 20 до 25% год назад, давайте еще поднимем там до 26-27%, но чтобы платили как бы вот все, а не только те, кто что-то там заработал на гособоронзаказе, на военных заказах, там фармацевтике, либо где-то там на экспорте каких-то отдельных видов сырья, там золото, например, либо драгоценные там металлы и прочее. Вот, и понятно, что эта риторика очень нравится Кремлю, то есть Путину очень нравится, что бизнесмены вот проявляют такую инициативу и сами инициируют вот тему про повышение налогов, что они такие патриоты, все поддерживают, сплотились вокруг верховной власти, все поддерживают там СВО, войну, все для фронта, все для победы, как сказал министр финансов Силуанов, презентуя этот бюджет на ближайшие 3 года. И, соответственно, это способ, чтобы у тебя не отняли бизнес, потому что, извините меня, на 8 триллионов рублей Генеральная прокуратура отжало, давайте скажем честно, это именно не национализация, это именно конфискация бизнеса, потому что никакой выплаты и компенсации бизнесу не было. А вот конфисковали бизнесы, там более чем, что там, по-моему, пару сотен уже компаний за последние 4 года. Поэтому вот мы видим, как бизнес сам уже больше полутриллиона рублей добровольных взносов якобы внес в бюджет. Ну, понятно, что они были добровольно принудительные, потому что если ты как бы не скинешься на финансирование военных расходов и дыры в бюджете, то у тебя могут и бизнес отнять по указу 604 по введению временного управления, мы прекрасно понимаем.
7: Но, поэтому, я вас перебью, но учитывая, да, пафос понятен, все для фронта и так далее, понятно, что уже заплатили, больше не хочется, но ощущение, что какая-то игра в горячую картошку. А теперь давайте вот эти вот заплатят, вот эти господа. Это мой такой первый такой полувопрос, я бы так, наверное, сказал, скорее комментарий. А второе, вот мы, конечно, сегодня говорим скорее о предложениях деловой России, недослитых, так сказать, и недоподтвержденных, но насколько они вообще реализуемы и каковы последствия, вот это хочется уточнить.
13: Это тот самый случай, когда надо хоть что-то предлагать, независимо от того, насколько нереализуемой, глупой и откровенно идиотской является затея. То есть, понятное дело, что крупный бизнес пытается максимально, скажем так, себе от налоговую нагрузку скинуть. Мы видим, что все больше и больше компаний становятся убыточными. Давайте эти цифры приведем, чтобы не мы здесь с вами сгущали краски. Даже по оценке Росстата в России уже 11 отраслей из 70 с лишним вот этих макроотраслей экономики являются убыточными. Это и металлурги, это и угольщики, это и пассажирские перевозки, и транспортная система, значит, там и часть финансовой системы, и сельское хозяйство, и прочее-прочее, да. И мы видим, что за первые, значит, 7 месяцев текущего года доля компаний, которые работают с убытком, у которых вот убытки больше, чем прибыли, составляет уже 34%. Каждая третья компания, 22 тысячи крупных и средних компаний, которые отслеживают Росстат, а мелкий бизнес он вообще не отслеживает, только это крупные компании он видит, являются убыточными. И прибыли в экономике в среднем падают третий год подряд. За первые 7 месяцев текущего года на 17%. То есть компании затянули пояса, все деньги дают на уплату там, налогов, на высокую ключевую ставку, ставки по кредитам, на какую-то там закупку за покрытие текущих расходов и издержек при падающем спросе. Ну и, соответственно, вот мы видим, что экономика становится такой вот планово-убыточным токсичным активом. И в этой ситуации поднимать еще налоги, там, особенно на малый бизнес, микробизнес, на самозанятых, ну, это просто-напросто добить и без того умирающую эту мелкую там гаражную экономику, стимулировать бегство еще больше в кэш. То есть, условно говоря, в этой ситуации, если еще сейчас будут отменять налоговые какие-то преференции и льготы для малого бизнеса, для самозанятых, на

0: Там огромные долги, там сейчас долги эти будут списывать, там реструктурировать. За 30-й год Путин объявил программу. То есть, другими словами, вот собрать деньги не получится, налоги поднимем, бизнес еще больше уйдет в кэш, население и бизнес выводят рекордными темпами деньги со счетов. Мы эти цифры с вами озвучивали. 3 триллиона 400 миллиардов рублей, 1,5% ВВП практически вывели из банков население и бизнес с февраля месяца.
1: А давайте вот как раз вот про кэш немножко подробнее поговорим, о побеге в кэш, как вы это сформулировали. Ну и в целом еще есть такие новости о том, как бегут-то еще и от самой профессии предпринимателя, поскольку предпринимательская жилка больше совершенно ничего не гарантирует, как и желание. Немножко издалека начну. Мне хочется еще отдельно отметить вот это подобострастие Рипика на той встрече с Путиным через такой элемент. В лучших традициях экономического блока в разговоре с ним, с Путиным, я имею в виду, Рипик игнорирует слона в комнате, войну с Украиной, ну и говорит о внешнем давлении.
2: За четверть века у нас экономика страны прошла очень серьезный путь. Был огромный такой масштабный рост 2000-х. Потом был кризис 8-го, потом были первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
1: Ну, как будто это внешнее давление, оно взялось само по себе. Скорее всего, санкции имеет в виду господин Рипик. И еще большой вопрос, кто вообще давит сильнее, снаружи или изнутри, налогами и поборами? И есть ли двум последним, куда еще расти? По этому поводу уже крупные предприниматели жалуются, не первый день, не первый год, но вот есть свежее интервью. Жалуются они и на падение инвестиций, а потенциальные малые предприниматели вообще не собираются становиться этими самыми предпринимателями. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
3: У меня есть деньги?
4: Нет.
3: Я всем должен?
4: Угу.
3: А я плохо сплю по ночам?
4: Да.
5: От популярных рилсов до разговоров с миллиардерами, ведение бизнеса в России в условиях повышенного давления, налогового и прочего – главная тема осенних разговоров, когда правительство уже представило проект бюджета, но он еще не принят, и можно что-то изменить.
6: Предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов.
5: Слова президента, сказанные в феврале 2024-го, сейчас вспоминать не принято. Война затянулась, налоги повышали неоднократно. Налог на доходы физических лиц уже в 2025-м стал прогрессивным. С 2027-го пятиступенчатую шкалу распространяют и на пассивные доходы. Но война все съедает, требуя еще и еще. Самое простое пожелание сформулировал в Государственной Думе коммунист, первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Анатолий Локоть.
7: Чтобы все усилия концентрировались для достижения конкретных целей – выпуска конкретной продукции, сдачи конкретных объектов, а не освоения бюджетной массы денег. Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть вот от этой войны, в преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех равномерно, на всех граждан нашей страны.
5: В публичных разговорах ухудшающиеся условия принято называть «встречным ветром». Сравнение не раз употребил в недавнем интервью один из ведущих российских предпринимателей Владимир Потанин, говоря о том, что дальнейшее повышение налогов вызовет только сокращение доходов бюджета. При уменьшении прибыли не с чего будет стричь.
8: Происходит довольно такая серьезное изъятие прибыли у компаний самых разных. От малых до крупных и разными способами. Это тоже сокращает базу для инвестиций. И получается, что с одной стороны мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, на ближайшие несколько лет это станет ключевой внутренней проблемой, не считая внешних.
5: Полемика крупного бизнеса с правительством проявилась и в публичном споре министра финансов с главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Антон Силуанов сказал, что опасения компаний учтены и с ними договорились о механизме налога на сверхдоходы. Александр Шохин тут же это опроверг.
9: Бизнес готов участвовать в поиске решений, обеспечивающих дополнительные бюджетные доходы. Но при этом я бы не стал говорить, что окончательный компромисс уже найден и все параметры согласованы. согласованы.
5: Рост российской экономики в первые годы большой войны, обусловленный госвложениями в военно-промышленный сектор, подошел к концу. В 2025 он был всего 1%. И если цель – высокие и устойчивые темпы роста экономики, лучше не позволять разрастаться государственному сектору. Это говорит глава Центра макроэкономических исследований Сбера и главный экономист ВебРФ Александр Исаков. По его мнению, рубеж находится в диапазоне 30-40%. Россия близка к нему, но эти границы лучше не пересекать. Почти

0: 17 миллионов россиян заняты простейшим бизнесом и оформлены как самозанятые. Почти 28 миллионов заняты бизнесом малым и средним. Несмотря на встречный ветер, число предприятий в этой сфере выросло за год на 3,5%. Это данные газеты «Ведомости». По статистике сервисов «Суперджоб» и «Контурфокус», желающих открывать свой бизнес в ухудшающихся российских условиях стало меньше. В прошлом году работу по найму предпочитали 34% россиян, сейчас таких 40%. Анекдотичную иллюстрацию положения малого бизнеса приводит телеграм-канал «База». На рынке платного секса, формально запрещенном, но существующем под вывеской «прочих персональных услуг», происходит переход с самозанятости в индивидуальные предприниматели, а чаще предпринимательницы. Увеличились расходы, строже стал банковский контроль и еще больше приветствуется оплата наличными.
1: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, хочется с инвестиций начать. Тут Владимир Путин начал выступление на форуме «Деловой России», пишет «Коммерсант». И Путин там говорит, российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Ну, вот словно то, что ему нашептал как раз-таки господин Рябик пару дней назад. И перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. А как вообще вернуть-то инвестиции при такой налоговой стратегии?
2: Рябик говорит ровно то, что хочет слышать Путин. Это все очень логично. То есть Путину нравится риторика, что все сплочены вокруг Кремля, вокруг него лично. Все поддерживают. Никто не говорит слово вслух «война», «война с Украиной», «санкции». Это вот там встречные ветры какие-то, значит, беспрецедентное давление внешнее. Но ни в коем случае нельзя говорить, что все эти проблемы и тяготы, и повышение налогов, и НДСов, НДФЛ, и безумно высокая ключевая ставка, растущая стоимость денег, кризис неплатежей, значит, неподъемные ставки по кредиты по ипотекам, падение инвестиций, падение доходов у многих людей. Это все связано именно с геополитикой, с войной. Про это нельзя говорить. Да, это за скобками остается, как сказали правильно. Значит, по поводу инвестиций, их нет, их не будет в ближайшие годы. Обратите внимание, что это уже официальная позиция Минэкономразвития. Даже Росстат и Минэк признали, что в прошлом году инвестиции упали на 2,5%. Инвестиции в основные фонды, в заводы, в машины, станки, оборудование, в модернизацию производства, в расширение выпуска товаров, в наем работников. Да? В этом году за первое полугодие минус 10% падения, рекордное с 2009 года. 16 лет такого обрушения не было со времен того дальнего кризиса. И следующий год тоже, там, в лучшем случае, в бюджет заложили нулевую динамику, но макропрогнозы даже Минэка были, что до 2028 года инвестиции расти не будут, а в инвестиции заносят в том числе и гособоронзаказ. Любой танк, любая пушка, любой беспилотник, любое военное средство поражения противника с какой-то электронной компонентой считается товаром длительного пользования со сроком больше года, и это автоматом инвестиции. То есть это не имеет никакого отношения к гражданскому производству, к насыщению товарной массы и прилавков магазинов. Поэтому это чистая инфляция. То есть в России значительный объем инвестиций – это просто война и инфляция. Это накачка экономики деньгами.
1: Более того, это еще и такая инфляция, которая рискует сгореть послезавтра. Я имею в виду танк или любой другой.
2: Он
1: совершенно точно предназначен буквально для этого.
2: Это одноразовое средство. Как только оно вылетело, оно больше не возвращается. Это просто пустая трата денег, ресурсов, материалов и налогоплательщиков, и денег, которых с них собрали. Поэтому вот обратите внимание, что Рябик тоже подводил тому, что Владимир Владимирович, мы вас слышим, вот мы инвестиции, инвестиционная фаза, она нам нужна, потому что все прежние источники роста экономики исчерпаны. Путин сам это признал, выступая в Госдуме, что, как говорит, поговаривают экономисты, что предыдущий рост, который был, а рост-то был всего 2 года, в 2023-2024 году по 4,5%, и то благодаря проеданию ФНБ, резервов, продажу золота, увеличение в 2-3 раза военных расходов, выпуск как раз-таки военной продукции, и все. В 2022 году был даже официальный спад экономики пару процентов, в 2025 году темпы роста обнулились, и сейчас, по большому счету, все. Вот только 2 года был тот самый рост, которым Путин хвастается. Мы за это все проели и влезли в огромные долги на неоплаты там, на многие десятилетия вперед, и сейчас дальше набирают долги. То есть, и они играют на этой истории, что вот нам нужны инвестиции, мы готовы, но давайте-ка тогда вы нам какие-нибудь такие налоговые преференции, давайте какие-нибудь нам какие-то там инвестиционные сертификаты, что-то там мы это можем, капитальные вложения вычитать из налога на прибыль, получать какой-то сертификат, это потом рефинансировать там под банковский займ. То есть это вся история о том, что помочь, скажем так, терпящему бедствия крупнику, крупному бизнесу, вот как-то его поддержать. Вот давайте мы это все... А это что значит? Это потери для бюджета, это вычет из поступлений по налогам. А как это перераспределить? А давайте сбросим на самозанятых, на ИПшников, на упрощенку, на патентную систему, на рестораны, кафе, там, на рынки, там, на тех, кто как-то там подрабатывает там, за таксистом, либо сдает в найм квартиру, либо работает репетитором, с них будем больше собирать. Понятное дело, что будет массовое уклонение, визга будет много, шерсти собрать не удастся, и еще больше будет процветать теневая экономика, вот возвращаясь в 90-е годы, что называется, все будут ходить массово в кэш, что сейчас, в принципе, происходит. Поэтому инвестиций не будет, а если не будет инвестиций, то у вас не будет и экономики, потому что экономический рост завтра, поступление налогов в бюджет завтра, пенсии, зарплаты завтра – это инвестиции сегодня. Если у вас 3 года, даже по оценке Минэкономики, будет инвестиционный спад, то это значит, что ваша экономика и без того сырьевая, и без того технологически отсталая, зависимая целиком полностью от импорта из Китая, она дальше будет становиться все более примитивной и дальше отставать от конкурентов, и никакого экономического роста не будет.
1: Поэтому Владислав, даже я, экономический по этому поводу рост, еще хочу, простите, что я вас перебью, чтобы просто успеть нам с вами еще один момент обсудить. Вот господин Потанин предупреждал, мы его цитировали в нашем сюжете, что дальнейшее повышение налогов может только привести к сокращению доходов бюджета. Получается ли, что налогообложение в России прямо сейчас, оно достигло той высшей точки, после которой начинаются как раз-таки уже попытки, вот то, о чем вы говорите, ухода в кэш и так далее. То есть, если перевести Потанина на человеческий, бизнес собирается уходить в кэш прямо сейчас?
2: Бизнес уходит, крупному бизнесу это сделать немножко тяжелее, они выводят деньги из России через внешнюю торговлю, через все эти платформы А7 известные, да, не возвращая валютную выручку в страну, в том числе, вот малый бизнес и средний, да, они уходят в кэш, население снимает деньги, наплевав на то, что там доходности обещают банки 14-15% годовых, там, по новым деньгам до 18 плюсов, даже 19%. Но все понимают, что идет инфляционная волна, инфляционный шок, люди снимают деньги, бизнес дает скидки, если вы рассчитываетесь наличными, и, в принципе, вот эта система процветает, и это даже признал Путин, сказав, что это уже, скажем так, требует реагирования, нужно бороться, нужно обелять экономику, это один из приоритетов государства. И вот поэтому мы видим, что на фоне падающей экономики, падающих гражданских отраслей, когда гражданка падает сейчас на 6-8% даже по оценке лояльного Кремлю ЦМАКПа, которым руководит брат министра обороны Дмитрий Белоусов, Центр макроэкономического анализа, а забираемость налога НДС растет на 27% за январь-сентябрь. На 3 триллиона рублей собрали больше НДС. Они его, с одной стороны, подняли, а с другой стороны, стали его начислять вообще всем подряд. И малым бизнесом, и кафешкам, и ресторанам, там, и каким-то предприятиям, которые еще недавно были микропредприятия. Сейчас еще на посылки введут эти все сборы. Там, сейчас конфеты обложат новыми акцизами, там, леденцы, мармелад. Сейчас все пойдет, поедет по полной катушке. Да? Вот. Ну и плюс тарифы ЖКХ, не забываем, подняли на 16-17% даже по оценке Росстата. Там, получили рекордный рост цен, инфляции. Там, за одну неделю прошедшую там, почти на 1%. Вот. Так что инвестиции, я не знаю, где они собрались себе брать, их не будет. И даже Шохин Александр, глава профсоюза олигархов РСПП, сказал, что что-то у нас пока не складывается. Нет, у нас ни денег, кредит дорогой, рынков сбыта нету, налоги повышают, рабочая сила дорогая, потому что всех там либо из страны уезжают, либо на фронт забрали, либо на военные предприятия. Ну и, соответственно, и технологий нет. И где их взять, непонятно, потому что оборудование с его завозом, с его поставками тоже есть проблемы. Поэтому я бы сказал так, что бизнес будет предлагать сейчас, чтобы у него не отняли активы по повышению налогов, и они будут все предлагать какие-то новые инициативы. Давайте здесь введем налог, а давайте здесь там на газировку, здесь на конфеты, здесь на какие-нибудь там чебуречные кафешки, здесь на какие-то посылки.
1: Только главное нас не трогать, получается такая история. У нас-то тут все-таки
2: да, но в итоге никто прочее, платить прочее. Не хочет, и все деньги выводят из страны, а то капитала там составляет триллионы рублей ежегодно. Про это даже там помощник Путина Андрей Кобяков заявил, Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме, что мы тут создаем такие перспективы, а деньги не вкладывают. Деньги почему-то нет, длинных денег, деньги страны утекают. И дальше будет больше утекать, потому что все понимают, что впереди только инфляция, печатный станок, эмиссия. И, соответственно, вот через девальвацию, инфляцию будут пытаться обесценивать свои долги и финансировать дыру в бюджете. Другого варианта нет.
1: Но тем ироничнее получается, что полномочный по защите прав предпринимателей теперь как раз-таки Александр Шохин, который, по всей видимости, защищает только крупный бизнес. Я еще так завершаю наш с вами сегодняшний разговор. Еще, конечно, хочется очень коротко уточнить. У нас постепенно заканчивается время эфира. Но что произойдет, если и когда вот это налоговое давление, оно дожмет большинство желающих вообще открывать собственное дело? Вот мы в сюжете упоминали, что таковых стало намного больше. Меньше желающих, давайте так от обратного пойдем, меньше желающих в принципе начать свое дело.
2: Хороший вопрос. Вся статистика показывает нарастающий демографический кризис российских предприятий. Да раньше даже, ну, вот есть такая даже вкладка в статистике Росстата «Демография предприятий и организаций». Да? И мы видим, что последние годы количество закрытых, ликвидированных компаний превышает количество открывшихся. Причем последние месяцы, последние полгода об этом уже кричит в полный рост даже Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший госбанк страны, 40% всех банковских активов у него. И он прекрасно видит, что идут колоссальные неплатежи, колоссальные просрочки, что компании закрываются, ликвидируются. Если раньше по 3-4 тысячи предприятий микробизнесов закрывалось, сейчас уже по 15 в месяц тысяч. Это рост в 3-4 раза. Ну и, соответственно, что это значит? Что у вас не будет поступлений по налогам, не будет доходов там, по страховым взносам, в бюджетный фонд, в небюджетный фонд, в пенсионный фонд. У вас людей будут увольнять, либо они уходить будут в серую зону, не платя все меньше налогов, да? Вот, поэтому быть предпринимателем сейчас в современной России, это надо быть камикадзе, это надо быть самоубийцей, мазохистом, потому что ты ничего никому не продал, у тебя огромные издержки, расходы, твои товары горят на складах Wildberries там, либо Озона, у тебя там все растет, дорожает, а ты уже должен налоги платить. Тебе уже сказали, ребят, простите, никакой прощенки не будет.
1: И нет никакой гарантии, что они не будут еще выше, Владислав. У нас уже заканчивается время эфира, вынужден вас перебить. Но благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Жуковский был сегодня с нами, подводя итоги последних, так сказать, инициатив, внезапно оказавшихся в распоряжении журналистов. О новых событиях расскажем вам завтра. До свидания и будьте свободны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Среди прочего, новый скандал в русскоязычной эмиграции. На этот раз вокруг журналиста Леонида Рогозина, которого латвийские власти намерены объявить персоной нон-грата. Рогозин много лет живет в Латвии и публикуется в западных изданиях. Он выступает против российского вторжения в Украину, но одновременно критикует западную санкционную политику, призывает к переговорам с Москвой и высказывает взгляды, которые его оппоненты считают созвучными кремлевской пропаганде. Роман Попков считает, что публикации Рогозина не просто совпадают с интересами Кремля, но и способны повлиять на поддержку Украины с западными странами.
1: И небогатые умы верят ему, этому Рогозину, именно потому, что он же не Владимир Соловьев и не Тина Канделаки, а типа независимый журналист со строчкой про BBC в портфолио. Та ложь, те передергивания и манипуляции, которые он выдает, влияют на происходящее, как увеличивают возможности всех союзников Кремля на всех европейских выборах, усиливают голоса тех, кто требует уменьшения поддержки Украины. Рогозин прямо и осознанно работает на то, чтобы у Украины было меньше ракет ПВО, на то, чтобы очередной реактивный шахет с большей вероятностью проломил крышу в доме кого-то из жителей Киева. Он работает на то, чтобы Европа меньше думала о противодействии спецслужбам Кремля, чтобы агентам России было проще шастать по континенту и убивать тех, кого захочется. Вот реальная цена деятельности Рогозина и таких, как он. Рогозин работает именно на это, а вовсе не на мир, потому что мир путинской России не нужен.
0: Журналистка Елизавета Маетная выступила в защиту Рогозина и предложила коллегам подписать обращение к специальным докладчикам ООН.
2: Российские журналисты в изгнании направляют срочное обращение к спецдокладчикам ООН по свободе слова и защите правозащитников в поддержку Леонида Рогозина. Присоединяйтесь к подписям. В Латвии запущена процедура объявления независимого журналиста Леонида Рогозина персоной нон-грата. Причиной латвийские официальные лица открыто называют его профессиональную деятельность, аналитические статьи и критику санкционной политики в западных медиа. Мы убеждены, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе.
0: Журналист Илья Азар признает, что далеко не совсем согласен с Рогозиным, но считает попытку его высылки опасным прецедентом.
3: «Я далеко не во всем согласен с Леонидом, но, разумеется, не считаю его прокремлевским пропагандистом. Поэтому присоединяюсь к письму в защиту Леонида Рогозина, которое подготовили коллеги и журналисты в изгнании. Как пишет Лиза Маетная, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе».
0: Константин Эгерт обращает внимание на интервью Рогозина «Медузе».
4: В интервью Рогозина «Медузе» лично меня шокировал вот какой момент. Журналист никак не отреагировал на слова Леонида о том, что происходящее с ним садизм со стороны властей Латвии. Любое СМИ, которое хотя бы раз сообщало о судьбе украинских военнопленных, Виктории Рощины или Александра Скобова, не может оставить это гротескное по уровню самомнения и солипсизма заявление без хотя бы одного уточняющего вопроса. Коллеги из «Медузы» смогли.
0: Бажена Рынска подробно разбирает позицию Рогозина. Она не разделяет многие его взгляды, но считает, что право на судебную защиту должно сохраняться независимо от политических убеждений.
5: Формально Рогозина признали фигурой нон-грата по факту оправдания российской агрессии. На самом деле, конечно, Рогозин – антиоккупант. Он уехал после Крым-Наша и нерушимость границ 91 года – его основная скрепа. Свою нынешнюю позицию он объясняет тем, что не верит, что Украина сейчас может вернуть все оккупированные земли военным путем. Он выступает за переговоры и считает, что часть западных политиков ставит противостояние с Россией выше сохранения украинских жизней. И какая-то логика в этом есть. Нам тут, в Латвии, выгодна война, ведь пока украинцы воюют с Путиным, он к нам сюда не придет. А если все вдруг договорятся, кто будет следующий? Ландгалия? Сувалки? Рогозин таки, да, наговорил много для меня сомнительного, да еще и пропагандисту Аарону Мате интервью дал. Я категорически не поклонница его нарративов и не его политический единомышленник, но защищать право Рогозина на судебную защиту не означает соглашаться с его оценкой действий Кремля.
0: Егор Куроптев занимает противоположную позицию. Он считает публикации Рогозина прокремлевской дезинформацией, а действия Латвии оправданными.
1: В первый раз услышал фамилию российского журналиста Леонида Рогозина из-за шума вокруг его депорта из Латвии, где он прожил 12 лет, как я понял. Прочитал его собственную колонку в The American Conservative. Больше такого пропагандистского бреда читать не хочу. Да, Леонид Рогозин распространяет на западной аудитории прокремлевскую дезинформацию. Нет, доказательств, что он это делает, по заказу нет. Да, Латвия имеет полное право в условиях войны и угрозы войны России с самой Латвией выгнать пропагандиста. Для меня тут вопросов к Латвии нет. Я вывез из-под запрета выезда с десяток активистов из Армении. Снял сотни банов на въезд активистов из России в Грузию, помог получить пару сотен виз и гумок. Если бы ко мне пришли с просьбой помогать Рогозину, ни при каких обстоятельствах, если речь не о депорте в тюрьму в России, помогать бы не стал и считал бы решение властей Латвии верным и запоздалым.
0: Анастасия Кириленко напоминает, что российская пропаганда уже много лет угрожает странам Балтии и считает, что деятельность Рогозина необходимо рассматривать в этом контексте.
2: Оказывается, российский оппозиционный журналист Леонид Рогозин на чистом английском языке, находясь в Латвии, несколько лет вещал о том, что НАТО вынудило Путину начать войну, а Украина – коррумпированная страна из Латвии. Я замечаю, что часть российских релокантов почему-то очень нервничают, когда цитируют пропаганду и рекомендуют просто не смотреть. Но все-таки «Россия-1» на 9 мая 2026 года показала фильм о том, что мы снова освободим Прибалтику от пособников фашистов. Кстати, в 2014 году пропагандисты вещали о Даугавпилской Народной Республике. Это можно найти в архивах. Да что-то она не создалась. Спойлер. Помешало членство Латвии в НАТО. А по Первому каналу пропагандист Владимир Корнилов в 2026-м призвал перейти ручеек и освободить русских в Эстонии. Вот лишь один пример творчества Рогозина об агрессии НАТО. Но латыши терпели это несколько лет, пока терпение лопнуло. Рогозин делал это в эфирах известного англоязычного пропагандиста Аарона Мате.
0: Журналист Михаил Фишман лично знаком с Рогозином и работал с ним в одной редакции. Он категорически не согласен с тем, что его бывшего коллегу называют кремлевским пропагандистом.
3: Я лично знаю Леонида Рогозина и работал с ним в одной редакции в 2000-х годах. Я могу не соглашаться со всеми его высказываниями, но изображать его кремлевским пропагандистом – безумие и позор. Для меня это прямое посягательство на свободу слова.
0: Ким Космачев с иронией относится к кампании в защиту Рогозина.
4: Если у кого душа болит за умученного латвийскими спецслужбами российского журналиста Леонида Рогозина, у которого грозят отобрать латвийские ВНЖ, то можете подписать жалобу в Спортлото. То есть, сорян, в ООН. Только помните, что за латвийских журналистов ни Рогозин, ни его защитнички не впишутся никогда.
0: Сам Леонид Рогозин считает происходящее политическим преследованием.
1: Решение объявить меня персоной нон-грата продиктовано стремлением лишить меня возможности добиться справедливости в суде, поскольку дело, как открыто признают вовлеченные в нападки высокопоставленные политики, развалится. Именно поэтому я расцениваю происходящее как акт политического преследования. Этой угрозе сопутствует кампания по дискредитации, в которой участвуют ультраправые ресурсы, ведущие информационную войну и распространяющие фейковые новости с целью намеренного искажения моих взглядов на конфликт. Цель этой атаки – разрушить мою жизнь и заставить замолчать меня как заметный голос в публичной дискуссии о российско-украинской войне.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» предлагает разделять две вещи – это право человека высказывать свои взгляды и право иностранного гражданина жить в конкретной стране.
3: Человек, лишенный права находиться в Латвии, вполне может и дальше продолжать работать журналистом. Тем СМИ, в которых публикуется Рогозин, никто не мешает и дальше с ним сотрудничать. Да, Латвию не устраивает политическая позиция Рогозина, и Латвия публично об этом говорит устами своих официальных лиц. Но Латвия не запрещает Рогозину его позицию высказывать. Латвия разрешает себе избавиться от присутствия Рогозина на своей территории. Это не одно и то же. Если Рогозин будет лишен права жить в Латвии, это вообще никак не означает, что он будет лишен права заниматься журналистикой и высказывать свое мнение.
0: Блогер Майкл Наки обращает внимание на то, что аргументы Рогозина востребованы не только в русскоязычной среде. Он объясняет, как подобные идеи используются западными политическими движениями, выступающими против помощи Украине.
4: Расхождение во мнениях о Рогозине далеко не только российская история. Он писал по-английски. На Западе есть целая экосистема пересекающихся мировоззрений, дающих свободу их интерпретации. Тезисы о том, что Запад сам способствовал конфликту своей политикой в отношении России, что украинские власти несут ответственность за продолжение войны, а прекращение западной военной помощи и переговоры с Россией должны стать приоритетом, могут служить аргументами для российской пропаганды, для западных популистских и националистических движений, выступающих по разнообразным причинам против поддержки Украины и пересмотра отношений с Россией. Это заметно и в дискуссиях в англоязычном X.
0: Журналистка-расследователь Ирина Бараган считает высылку человека за его взгляды недопустимой. При этом она напоминает, что сама много лет занимается расследованием деятельности российских спецслужб.
5: Никто не должен подвергаться наказанию за выражение своего мнения. Я говорю, опираясь на свой опыт. Я занимаюсь расследованием деятельности российских спецслужб уже 26 лет и заплатила за это довольно высокую цену. Высылать Рогозина из Латвии за его взгляды неправильно.
0: Юлия Латынина не просто защищает Рогозина, но и высоко оценивает его политические взгляды и аналитические способности.
5: Леонид Рогозин – великолепный журналист и политический философ, и один из тех, кто первым начал говорить на темы, являющиеся абсолютным табу в среде прозападных НКО. Отдельно отмечу, что Леонид Рогозин, он пишет по-английски, уровнем и качество анализа превосходит на 1000% всю 1000 говорящих голов. Как я уже сказала, Рогозин не только журналист, это человек, который умеет осмысливать и описывать, политический философ. Прилагаю здесь его великолепную статью про российскую оппозицию 2024 года, цитирую. «Российскую оппозицию бросили под путинский бульдозер вместе с Украиной, чтобы утолить аппетит западного милитаристского лобби к конфликту с Россией. Это огромный слон в комнате». В такой рамке российские эмигранты сводятся к оплачиваемым Западом, инфовоинам и полезным идиотам, которые работают против будущего своей страны, а не за прекрасную Россию будущего, как Навальный называл свой проект демократического перехода. То, что такого человека выгоняют, говорит о многом.
0: Канадский журналист Аарон Маттей тоже выступает в защиту Рогозина.
1: Рогозин – критик Путина, однако, поскольку он также ставит под сомнение пропаганду вокруг прокси войны на Украине, в глазах неоконов он становится апологетом России.
0: Журналист и редактор Бен Арис предупреждает, что возможная высылка Рогозина способна нанести ущерб репутации самой Латвии.
3: «Я знаю Леонида много лет. Он один из самых проницательных наблюдателей за Россией в конфликте с Украиной. Он не пророссийский. Этот ярлык слишком легко вешают на любого, кто говорит то, что не хотят слышать сторонники проукраинской риторики. Если Латвия пойдет на этот шаг, это станет черным пятном на ее демократической репутации и, по иронии судьбы, сыграет на руку Кремлю, подтверждая доводы Путина о двойных стандартах Запада и его прокси-войне против России. Ведь Запад должен отстаивать ценности, подобные свободе слова, а не опускаться до мелочной травли».
0: Экономист Константин Сонин признается, что относится к Рогозину как к провокатору, а не серьезному аналитику.
4: «У меня смешанные чувства. Я всегда думал о Рогозине скорее как о тролле, чем как серьезном аналитике. Он гораздо успешнее вызывал гнев в интернете, чем добивался признания со стороны экспертов. И выгнать кого-то из страны за то, что он плохой аналитик, кажется сомнительным. С другой стороны, страны Балтии, включая Латвию, исключительно поддерживали Украину и беженцев из путинской России. И все, что они полагают правильным для своей внутренней безопасности, хорошо».
0: Пользователь под псевдонимом Дарактенус предлагает взглянуть на ситуацию гораздо проще. И напоминает, что жизнь за пределами Евросоюза не заканчивается.
1: «Мне нравится, как россияне ведут себя так, будто изгнание из ЕС – смертный приговор. В мире насчитывается более 70 стран, куда россияне могут въезжать без визы».
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В Варшаве прошел 15-й форум «Свободной России». Организаторы снова собрали политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов, чтобы обсудить, как противостоять путинскому режиму и какой должна быть Россия после него. Главный тезис форума – никаких компромиссов с Кремлем. Победа Украины, усиление давления на Москву и поддержка тех, кто борется против российской власти. Обсуждение самого форума быстро вышло за пределы его официальной повестки, потому что одни участники говорят о важности таких встреч и необходимости объединять противников войны, другие жалуются, что форум превратился в мероприятие, где из года в год обсуждают одни и те же вопросы, а о самой России вспоминают все реже. Ну и скандалом закончилось участие предпринимателя Андрея Караваека, которого российские журналисты связывают с рейдерскими захватами предприятий. Критики форума задаются вопросом, а вот как человек с такой репутацией оказался среди тех, кто обсуждает борьбу с диктатурой и будущее демократической России? Да и других вопросов, как всегда, масса. Что делать? Разрабатывать план на будущее? Добиваться помощи Украине? Или пытаться работать с теми, кто остался в России? Политик Гарри Каспаров сформулировал главную позицию организаторов форума.
3: В эти опасные дни мы хотим заявить о том, что компромисс с Кремлем, основанный на политическом эгоизме и отказе от глобальной солидарности, приведет к катастрофе. Путь к миру не может лежать через предательство. Мы знаем, что перед европейскими народами сегодня стоит окончательный выбор – помочь Украине выстоять или признать поражение демократии.
0: Журналист Илья Азар съездил на форум в Варшаву и остался не слишком впечатлен. По его мнению, мероприятие постепенно теряет смысл, а его участники все дальше уходят от проблемы самой России.
4: «Я все-таки добрался до форума «Свободной России» в Варшаве. Ездил из экономии на ночных автобусах и написал оттуда репортаж для издания «Вот так». Что хочу сказать? Первое. Кажется, форум себя исчерпал. Во всяком случае, драйва ноль. Какие-то попытки хоть чем-то заинтересовать участников или журналистов исчезли напрочь. Здравствуйте, 4 дискуссии, посредине обед, до свидания. Второе. Невозможно постоянно обсуждать одно и то же. Нужны какие-то необычные темы, но есть проблема. Третье. Россияне и Россия участников форума не интересуют, только как бойцы РДК или диверсанты, а интересует их геополитика, Украина, Европа, развал России и россияне-эмигранты, то есть они сами. Даже выборы, которые были меньше месяца назад, никак не обсудили. Четвертое. Зирку из «Легиона свободы России» и Волобуева из «Черной искры» было интереснее всего слушать, хоть кто-то делом занят. Пятое. У Каспарова кончаются деньги. Кофейные автоматы в фойе работали строго с 13 до 14 часов во время обеда. Никогда такого не видел.
0: Наталья Шевшукова рассказывает о собственном выступлении. Она предупреждает, что борьба с диктатурой не должна превращаться в попытку установить новую диктатуру, пусть и под другими лозунгами.
2: Что необычного произошло на форуме «Свободной России»? Проходила в Варшаве, позвали выступить, предупредила, что строем не хожу, обрадовались, морально подготовились. Сказала, что с диктатурой нельзя бороться другой диктатурой. То, что предлагали некоторые участники, а именно не доверять злому народу, держать его под присмотром, а то и под внешним управлением, это и есть диктатура. И если говорим о деколонизации или о децентрализации, то придется как раз этому народу доверять. И идея децентрализации может найти отклик у части региональных, а тем более муниципальных элит, которым сейчас навязывают всю ту же, так и не ликвидированную до конца административно-командную систему. Сказала, что собираюсь вернуться, и сказала, чем конкретно буду заниматься. Это, конечно, шок-сенсация. Российский политик, который говорит не об абстракциях и не о создании смыслов, а о конкретике. Вот и весь ужас и шок-контент.
0: Владимир Васильев резко критикует выступление Альфреда Коха. По его мнению, рассуждения бывшего российского чиновника о войне и будущем Украины оказались неожиданно близки к аргументам кремлевской пропаганды.
1: На форуме «Свободной России» особенно отличился отважный борец с путинским режимом Альфред Кох. Он сообщил, что все украинцы хотят в состав России, только нацист и наркоман Зеленский почему-то противится этому. Любой украинец, которого в наручниках везут на фронт, мечтает, чтобы Украина наконец-то капитулировала. То, что после вхождения в состав России этот же украинец в лучшем случае будет ехать в наручниках в концлагерь, а в худшем лежать трупом после расстрела, господин Кок счел излишним упомянуть. Участники форума, раз уж пошло такое речи и спускание, предложили позвать Соловьева. Господин Кох с радостью поддержал эту инициативу.
0: Сергей Резник обращает внимание на одного из участников форумов, как раз на предпринимателя Андрея Каравайка.
3: Разыскиваемый лидер крупного российского ОПС Покровский нашелся на форуме «Свободной России». Скрывшийся от своих конкурентов из ФСБ и Генеральной прокуратуры РФ, известнейший в России рейдер и бандит Андрей Каравайка нашелся на форуме «Свободной России». Организаторы и основатели форума, кажется, не совсем понимали, кого они пригласили для участия в мероприятии. Теперь бывший чиновник, супруг экс-сенаторши Ирины Рукавишниковой и рейдер Андрей Каравайко выступает как почетный спикер на форуме «Свободной России» в Варшаве, рассуждая о диктатуре Кремля и о том, что бизнес у него отобрали из-за украинской фамилии. Что не сделаешь, чтобы получить статус политического и не быть экстрадированным на многострадальную родину?
0: Виталий Ватановский продолжает тему Андрея Каравайко. Он подробно описывает обвинения в адрес бывших владельцев концерна «Покровский» и считает его участие в форуме серьезной репутационной проблемой для организаторов.
4: Главный рейдер концерна «Покровский» записался в оппозицию. Объявленный в международный розыск, лидер крупного организованного преступного сообщества «Покровский» и бывший сотрудник полпредства президента в Южном федеральном округе Андрей Каравайко стал спикером оппозиционного 15-го форума «Свободной России» в Варшаве. Он с Евгенией Чириковой и Геннадием Гудковым выступил по теме «Диктатуры без норм и красных линий». Концерн «Покровский» захватывал агропредприятия в Краснодарском крае и Ростовской области с помощью заказных судебных решений и уголовных дел, на которые были так щедры в Следственном комитете. Владельцы концерна «Каравайко» и Аркадий Чебанов ломали через колено судьбы фермеров, а их безопасник, бывший сотрудник ФСБ в Новороссийске Сергей Ячкалов, ногой открывал двери в кабинеты судей и следователей. Сейчас владельцы в Испании и Дубае. Обмочившийся при задержании полковник Ячкалов получил 20 лет колонии. Коррумпировавший следователей и судей рейдер теперь почетный спикер оппозиционного форума. Вместе с Альфредом Кохом, Гарри Каспаровым, Марком Фейгином и другими персонами. Начало поста – все, что нужно знать о российской правоохранительной системе. Окончание – все, что нужно знать об институте репутации среди российской несистемной оппозиции.
0: Елена Романова тоже вспоминает историю концерна «Покровский».
5: Сейчас Каравайко говорит, что попал под раздачу за то, что не захотел легализовывать краденое украинское зерно, которое шло на экспорт через терминалы Ростовской области. Думаю, это туфта. На этих ребятах реальная кровь. Какое там краденое зерно? За бабки они бы человеческую расчлененку повезли, не то что зерно. Им достался солидный кусок от владений Цапков, кстати. И в Кущевской многие люди так до сих пор и не верят, что те зверства учинили забуревшие солидные Цапки. Оно им 100 лет не тарахтело. Они ворочали зелеными миллионами, были в почете, в законе и в шоколаде. А тут вдруг Цапок спьяну вспомнил, что Аметов 8 лет назад якобы убил его дядю и пошел так жутко мстить. Другого мотива в деле не было. После задержания нескольких суток в СИЗО то ли Майкопа, то ли Владикавказа Цапка на суд привезли с выбитыми передними зубами и полностью сломленным, а потом и вовсе он умер в камере. Уф, столько всего накатило от этого видео, столько всего можно вспомнить, связанного с этими ребятами. Половина его команды села, кстати. Те адвокаты, которые подкупали, фабриковали, угрожали. А это сидит на форуме среди уважаемых людей и говорит ровно то, что «Новая газета» писала 8 лет назад и за что он подал на эту газету в суд.
0: Политолог Иван Преображенский задается более общим вопросом. Как оппозиционному движению выбирать союзников и спонсоров, если происхождение их денег и прошлые поступки вызывают сомнения?
1: Замкнутый круг российской коррупции и организованной, успешно, преступности рвется только благодаря независимым и честным журналистам, как-то не банально. Нужны ли такие спонсоры, союзники и попутчики оппозиционному движению? Это не про форум «Свободной России», если что. Я вот у таких людей не раз брезговал брать деньги даже на что-то хорошее. Но они же честно не расскажут. Каждый раз надо проверять. Бывают ведь и бизнесмены в России, которые не убивали никого и не заказывали преступления против конкурентов.
0: Политолог Александр Морозов предлагает посмотреть на форум с другой стороны. Он вспоминает, как Гарри Каспаров еще много лет назад предупреждал об угрозах со стороны путинского режима и объясняет, почему считает его позицию последовательной.
3: В 2004 году в Wall Street Journal вышла статья Гарри Каспарова, в которой он жестко писал, что Путин уже сделал выбор и поворачивает систему к советским методам управления. Тогда это казалось слишком радикальной оценкой. В 2008 году он опубликовал второй такой громкий текст, и в нем он прямо написал, что вслед за Грузией путинская Россия вторгнется в Украину. В 2015 году он выступал в Сенате США, к этому времени уже год шла война, надежды возлагались на урегулирование. Гарри тогда четко сказал, путинизм – это раковая опухоль, вылечить ее невозможно, и тогда прямо призвал к поставкам оружия Украине. Всякий раз он оказывался прав, его прогноз был стратегически точным. Попытки как-то играть с этим режимом, полагаться на гражданское участие, на нас миллионы, мы здесь власть, дипломатия, якобы направленная на смягчение угроз, которые источает этот режим, все это было только фоном, на котором необоримо расползалась эта раковая опухоль. Я с большим уважением отношусь к его последовательной позиции сегодня и к тому, что продолжается форум «Свободной России», созданный в 2016 году по его инициативе.
0: Журналистка Ксения Ларина благодарит организаторов за возможность встретиться с коллегами и единомышленниками.
2: Итак, я побывала в Варшаве на форуме «Свободной России». Я увидела людей и обнялась со многими. Я увидела людей в полный рост, а не по пояс в Ютьюбе. Люди разные, есть высокие, есть не такие высокие, но у них есть вторая половина фигуры. Хочу сказать спасибо за приглашение, потому что это был удивительный шанс выйти из кадра и обнять друг друга. Что касается содержания разговоров, думаю, что этот форум лишний раз продемонстрировал право выбора. С кем ты, российский гражданин? С кем ты, если не поддерживаешь войну? С кем ты, если противно тебе от сводок пропаганды? Я рада, что у участников форума есть однозначный ответ – мы за Украину.
0: Блогер Ариэль Эмет остался доволен мероприятием. Он выделяет несколько спикеров, отмечает качество дискуссии, считает, что форум оказался полезным и интересным.
4: Очередной форум «Свободной России» завершился в Варшаве. С удовольствием послушал спикеров Андрея Волна, Михаила Крутихина и Анастасию Шевченко с Натальей Шевшуковой. Гарри Каспаров был, как всегда, точен в прогнозах и резок в оценке ситуации, но это как раз та правда, которую нужно доносить до людей. Альфред Кох циничен, но прав в оценках перспектив. Было эстетически приятно смотреть, как управлял дискуссией Константин фон Эггерт, и это делало мероприятие интересным и запоминающимся. С другими выступающими был согласен не со всеми, но их точка зрения тоже была интересна. В общем, мероприятие было полезное и интересное, и плюс ко всему нескучное. Респект организаторам.
0: Художница Катя Марголис пишет, что дискуссию о будущем России необходимо начинать с переосмысления ее имперского прошлого. Причем ждать окончания войны для этого не надо.
5: Впрочем, разные точки зрения и перспективы нужны именно для полной картины. Затем и нужен форум, который я бы переименовала в форум «Свободной России» и «Свободных от России». Но главное другое. Я не считаю, что преодоление прошлого должно начаться после войны. Мы живем в нелинейную цифровую эпоху, в мире социальных сетей и мгновенного распространения информации. Эту работу, уже давно запоздавшую, нужно делать прямо сейчас, пока имперское прошлое ежедневно убивает людей в настоящем. И начинать следует с устройство самой дискуссии об этом. Она изоморфна явлению, которое призвано критически осмыслить.
0: Дмитрий Шушарин отнесся к форуму крайне скептически. Он сомневается в эффективности подобных эмигрантских организаций и резко критикует состав ее участников.
3: 15-й форум «Свободной России» звучит столь же анекдотично, как антивоенный комитет России, как российская платформа в ПАСЕ, как прекрасная Россия будущего. Во всех этих конторах по заготовке рогов и копыт половина участников под контролем Москвы, а другая половина мечтает оказаться под этим контролем. И получают западные гранты, прогнозируя падение кремлевского режима в ближайшие месяцы. Кто финансирует всю эту свистобратию, как и всякие русские книжные форумы, спрашивать неприлично. Это хамство и непростительная простота. Но ведь проекты пишут, планы составляют, собираются Россию обустраивать вместе с убийцами и подонками, которые сейчас там всем заправляют.
0: Николай Полозов подводит итог с другой стороны. Он считает, что демократическое будущее России невозможно без победы Украины.
1: При всем разнообразии подходов нас объединяет принципиальное понимание. Победа Украины отвечает не только интересам украинского народа, защищающего свою свободу и независимость, но и интересам тех россиян, которые хотят видеть свою страну свободной от диктатуры и агрессивной имперской политики. Убежден, что будущее демократической России невозможно построить на попытках дистанцироваться от войны или занять позицию стороннего наблюдателя. Оно начинается с признания ответственности за происходящее и конкретных действий, направленных на прекращение российской агрессии. Именно поэтому считаю особенно важным, чтобы подобные встречи становились не просто площадкой для обмена мнениями, но и возможностью для новых знакомств, сотрудничества и совместных инициатив.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
3: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
2: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
4: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал. Почти выкрикнул это слово.
5: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
6: Привет, это Виктор Кульганик
7: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
6: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
7: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков, его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
6: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
7: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
6: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Достаточно вспомнить о том, что с песни памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на радио «Свобода».
7: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
2: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Будь благословенна это мгновение, останься в памяти, не исчезни».
6: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
7: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в новосибирском академгородке.
8: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
7: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
9: такое было в городке братство, даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
6: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
7: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
6: Конечно.
7: Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
6: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь», «Перекуем мечи и орала на интегралы», «Радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль. Поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня — это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм. Он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там, но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которое противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волк». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что: «Знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию».
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатление сохраняется по сей день. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил эту веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен, и вот этим обкомовским молодчиком им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи», а потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели.

0: почетный караул. Я спел эту песню. И когда я ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал. А потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. И это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
1: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
2: Такая тишина после того, как он спел «Памяти Пастернака». Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг им не понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Действительно, был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
3: Вспоминает поэт и бард Юли Ким.
4: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
0: И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
4: И знаменитое окончание, а у гроба встали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
0: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута – одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача. Сверкали шустро,

0: колесованием, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это предсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял.

0: Они просто радовались и праздновали. И вот это ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
1: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
2: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом фестивале. Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
3: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
5: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
4: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
3: Подкаст «Наш сосед Галич».
6: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
7: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
6: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
7: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал, и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака — это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
8: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет? Это внезапно пережило его поколение, это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым и помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается вот и сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да? Бывали хуже времена, но не было подлей.
6: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни памяти Пастернака, вспоминает журналист Владимир Раевский.
9: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни памяти Пастернака. И вот тогда я впервые услышал этот караул.
10: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
9: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
7: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
11: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поймем, вспомним все, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть, я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда, всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
12: Я недаром написал в одной из своих песен, песни памяти Пастернака, «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
7: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
12: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». «Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови, и это уже не татары, похуже Мамая, свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра, цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить, мы ж загодя знаем итог, а снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу, и челка московского снова под выстрелы пляшет на лбу».
6: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки: «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
7: И на настоящем времени. Пока-пока.
13: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью, выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода», слушайте по пятницам в 6 вечера.
14: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
15: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
16: Очень осторожно.
17: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
18: Я не употребляю информацию.
19: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
20: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
21: Иностранные агенты – это наши друзья.
22: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
22: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
23: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
22: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
23: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
22: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
24: Говорит «Радио Свобода».
25: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
24: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
25: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
26: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
27: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
28: Понятно, негативно они на нее влияют.
0: поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. О том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
27: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
0: нет.
27: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
0: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
27: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
0: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, и я, и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
27: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
0: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день, примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, и должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
27: Вы были первой, ну, я не помню точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанцией наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
27: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
27: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
26: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
27: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
0: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужугетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму его обитателям, читателям и так далее относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что эта комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
27: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
0: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
27: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы... ну, вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
0: больше.
27: Соучастники.
0: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
27: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
0: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
27: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
0: Ну,
27: они
0: не...
27: перестали бояться его произносить?
0: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот... Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет. Мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый. А они все-таки живые.
27: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
0: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергея Владимировича Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? Во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот
27: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
0: Да, да, да, да, буквально да.
26: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
28: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею доить малый бизнес и население.
29: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
28: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на пятый год войны.
16: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство. На избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, не взвешенные. Они инвестиционную активность не тормозят.
28: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно. А вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным, глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер. Друг дочери Путина, какое невероятное совпадение, а еще, по данным издания Insider, в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
6: Деловая Россия – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
7: «Деловая Россия готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета».
6: По данным РБК, «Деловая Россия» предлагает отменить налоговый режим по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%. Это означает рост налоговой нагрузки, в первую очередь для предпринимателей, зарабатывающих собственным трудом. Также предлагается снизить порог выручки для НДС по автоматизированной упрощенной системе налогообложения с нынешних 60 до 20 миллионов рублей. Среди других предложений – отмена патентной системы налогообложения, которой активно пользуются микробизнес. Кроме того, «Деловая Россия» хочет отменить региональные льготы по упрощенной системе налогообложения, ввести социальные взносы для тех, кто получает большую часть дохода в виде процентов и дивидендов, а также вернуть налог на наследство и дарение при сумме свыше 50 миллионов рублей. Впрочем, сам глава «Деловой России» Алексей Репик в эфире «Бизнес FM» опроверг публикацию РБК и назвал документ старыми консервами.
9: Скорее, это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы.
6: В ответ на это руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал полный текст предложения «Деловой России» в своем личном телеграм-канале.
11: «Я считаю, что общественная дискуссия по важным вопросам – это интерес и полезно. Предпочтительнее сюрпризов после решений в вакууме и полной тишине».
6: Как обнаружило издание Insider, в этом документе сведения о событиях сентября этого года и атаках беспилотников, происходивших с июля. То есть называть их старыми консервами не совсем корректно. Экономист Борис Луцит написал, что, по его мнению, глава «Деловой России» действует в интересах властей, а не бизнеса.
12: «Кажется, что он в большей степени представляет те договоренности, которые пару лет назад достиг с каким-то начальством в обмен на какие-то привилегии».
6: Крупному бизнесу «Деловая Россия» предлагает, напротив, снизить налог на прибыль, расширить льготы по федеральному инвестиционному вычету и разрешить ограничивать импорт при наличии своего инновационного продукта. Минфин подтвердил РБК, что получил предложения «Деловой России», рассмотрел их и посчитал, что они требуют дополнительной комплексной проработки.
28: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте, рад вас видеть.
13: Здравствуйте, взаимно рад вас.
28: Как вы думаете, что вообще это было вот с этими предложениями, прогорев перед форумом «Деловой России»? Мы ожидаем его начала, но все никак там Путин с ними, видимо, по видеосвязи они состыкуются.
13: Вы знаете, я неплохо знаю Алексея Репика, я был членом экспертного совета «Деловой России», еще когда там был до Репика Борис Титов, бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей, да. И я, конечно, прекрасно понимаю, куда дует ветер, и что предлагает там и Репик с «Деловой России», и что предлагает Александр Шохин с Российским союзом промышленных предпринимателей. Да? Они спасают себя. То есть они спасают крупный бизнес, скажем так, золотую сотню Форбса. Там, и Репик – это отнюдь не представитель какого-то среднего, потому что более малого бизнеса. Да? Это очень крупный бизнесмен. Там, всем известные бренды «Е-аптека», онлайн-сервис по заказу лекарств, фармацевтика AirFarm, крупная российская фармацевтическая корпорация, он там совладелец, венчурные фонды в биофармацевтику, медицинский стартап RBV Capital, да, то есть это вся история, которая очень близка к государству, тем более, которая получила огромное финансирование после начала войны с Украиной. Мы видим, что вот отрасли, скажем так, здравоохранения, вот производство медикаментов, фармацевтика на подъеме, потому что в нее вливают огромные средства, и, соответственно, это все очень сильно потребляется, там, в том числе на фронте и там везде. Вот, поэтому они пытаются выслужиться. Они прекрасно понимают, что значит, в бюджете денег нет, война будет продолжаться, бюджет на ближайшие 3 года максимально военный и милитаризованный, конца и края вот этой всей мясорубки не видно, дефицит бюджета, накопленный только с 22 по 26 год, уже превышает 20 триллионов рублей, это то, как расходы превысили доходы с начала войны с Украиной, на ближайшие 3 года Минфин ожидает как минимум дефициты выше 5 триллионов рублей, то есть 16 триллионов за 3 года реально будет больше, ну и, соответственно, в Кремле Путин ищет деньги, и каждый бизнесмен, который приходит к нему, пытается выслужиться, показать, что мы не временщики, мы здесь навсегда, мы никуда деньги страны выводить не будем, хотя, конечно, выводит, это капитал из России достигает триллионов рублей ежегодно, и сейчас об этом уже в Кремле прямо говорят. Но, в общем, они пытаются найти вариант, как вот найти деньги на войну, на финансирование дефицита бюджета, но желательно не за свой счет, то есть желательно вот взять и перебросить всю эту фискальную нагрузку с крупных компаний, с крупных корпораций, с тех, кто получил какие-то там хотя бы на бумаге доходы в прошлом году, размазать тонким слоем по всей экономике вот эти все предложения по отмене льгот для упрощенной системы налогообложения, для патентной системы, которым пользовался микробизнес и малые предприятия, и которые кормили и давали деньги как раз таки в региональный бюджет, а не федеральный бюджет. Вот эти все предложения, что давайте поднимем общую ставку налога на прибыль для всего бизнеса в России, там его и так поднимали с 20 до 25% год назад, давайте еще поднимем там до 26-27%, но чтобы платили как бы вот все, а не только те, кто что-то там заработал на гособоронзаказе, на военных заказах, там фармацевтики, либо где-то там на экспорте каких-то отдельных видов сырья, там золото, например, либо драгоценные там металлы и прочее. Вот. И понятно, что эта риторика очень нравится Кремлю, то есть Путину очень нравится, что бизнесмены вот проявляют такую инициативу и сами инициируют вот тему про повышение налогов. Они такие патриоты, все поддерживают, сплотились вокруг верховной власти, все поддерживают там СВО, войну, все для фронта, все для победы, как сказал министр финансов Силуанов, презентуя этот бюджет на ближайшие 3 года. И, соответственно, это способ, чтобы у тебя не отняли бизнес, потому что, извините меня, на 8 триллионов рублей Генеральная прокуратура отжало, давайте скажем честно, это именно не национализация, это именно конфискация бизнеса, потому что никакой выплаты и компенсации бизнесу не было. А вот конфисковали бизнесы, там более чем, что там, по-моему, пару сотен уже компаний за последние 4 года. Поэтому вот мы видим, как бизнес сам уже больше 500 000 000 рублей добровольных взносов якобы внес в бюджет. Ну, понятно, что они были добровольно принудительные, потому что если ты как бы не скинешься на финансирование военных расходов и дыры в бюджете, то у тебя могут и бизнес отнять по указу 604 по введению временного управления, мы прекрасно понимаем.
28: Но при этом, я вас перебью, но учитывая, да, пафос понятен, все для фронта и так далее, понятно, что уже заплатили, больше не хочется, но ощущение, что какая-то игра в горячую картошку. А теперь давайте вот эти вот заплатят, вот эти господа. Это мой такой первый такой полувопрос, я бы так, наверное, сказал, скорее комментарий. А второе, вот мы, конечно, сегодня говорим скорее о предложениях деловой России, недослитых, так сказать, и недоподтвержденных, но насколько они вообще реализуемы и каковы последствия? Вот это хочется уточнить.
13: Это тот самый случай, когда надо хоть что-то предлагать, независимо от того, насколько нереализуемой, глупой и откровенно идиотской является затея. То есть, понятное дело, что крупный бизнес пытается максимально, скажем так, себе налоговую нагрузку скинуть. Мы видим, что все больше и больше компаний становятся убыточными. Давайте эти цифры приведем, чтобы не мы здесь с вами сгущали краски. Даже по оценке Росстата в России уже 11 отраслей из 70 с лишним вот этих макроотраслей экономики являются убыточными. Это и металлурги, это и угольщики, это и пассажирские перевозки, и транспортная система, значит, там и часть финансовой системы, и сельское хозяйство, и прочее-прочее, да. И мы видим, что за первые, значит, 7 месяцев текущего года доля компаний, которые работают с убытком, у которых вот убытки больше, чем прибыли, составляет уже 34%. Каждая третья компания, 22 тысячи крупных и средних компаний, которые отслеживают Росстат, а мелкий бизнес он вообще не отслеживает, только это крупные компании он видит, являются убыточными. И прибыли в экономике в среднем падают третий год подряд, за первые 7 месяцев текущего года на 17%. То есть компании затянули пояса, все деньги дают на уплату там, налогов, на высокую ключевую ставку, ставки по кредитам, на какую-то там закупку за покрытие текущих расходов и издержек при падающем спросе. Ну и, соответственно, вот мы видим, что экономика становится такой вот планово-убыточным токсичным активом. И в этой ситуации поднимать еще налоги, там, особенно на малый бизнес, микробизнес, на самозанятых, ну, это просто-напросто добить и без того умирающую вот эту мелкую там гаражную экономику, стимулировать бегство еще больше в кэш, То есть, условно говоря, в этой ситуации, если еще сейчас будут отменять налоговые какие-то преференции и льготы для малого бизнеса, для самозанятых, надо понимать, что, во-первых, это разрушение региональных бюджетов, потому что все инициативы Репика и Шохина ни о чем, что давайте мы из регионов деньги заберем и пустим их в федеральный бюджет, потому что все эти режимы на профессиональную деятельность и упрощенная система на малый бизнес, они все платили налоги именно в региональные бюджеты. А из региональных бюджетов как раз-таки строят школы, больницы, поликлиники, ремонтируют дороги, платят зарплаты бюджетникам, врачам, учителям, финансируют скорую помощь. Если в регионах не будет денег, соответственно, начнется полноценная социально-экономическая катастрофа и разрушение уже без того терпящих бедствия регионов. Поэтому то есть это еще большее перераспределение денег из региона в Москву, а в регионах тоже дефицит бюджета. 1,5 триллиона рублей дыра в регионах в целом за прошлый год. В этом году будет больше 2 триллионов точно. И уже 70% регионов являются убыточными с дефицитом. Там огромные долги, там сейчас долги эти будут списывать, там реструктурировать. За 30-й год Путин объявил программу. То есть, другими словами, вот собрать деньги не получится, налоги поднимем, бизнес еще больше уйдет в кэш. Население и бизнес выводят рекордными темпами деньги со счетов, мы эти цифры с вами озвучивали, 3 триллиона 400 миллиардов рублей, 1,5% ВВП практически вывели из банков население и бизнес с февраля месяца.
28: Про кэш немножко подробнее поговорим, о побеге в кэш, как вы это сформулировали, но и в целом еще есть такие новости о том, как бегут-то еще и от самой профессии предприниматели, поскольку предпринимательская жилка больше совершенно ничего не гарантирует, как и желание. Немножко издалека начну. Мне хочется еще отдельно отметить вот это подобострастие Репика на той встрече с Путиным через такой элемент. В лучших традициях экономического блока в разговоре с ним, с Путиным, я имею в виду, Репик игнорирует слона в комнате, войну с Украиной,

0: Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
1: У меня есть деньги?
2: Нет.
1: Я всем должен?
2: Угу.
1: А я плохо сплю по ночам?
2: Да.
3: От популярных рилсов до разговоров с миллиардерами, ведение бизнеса в России в условиях повышенного давления, налогового и прочего – главная тема осенних разговоров, когда правительство уже представило проект бюджета, но он еще не принят, и можно что-то изменить.
4: Предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов.
3: Слова президента, сказанные в феврале 2024-го, сейчас вспоминать не принято. Война затянулась, налоги повышали неоднократно. Налог на доходы физических лиц уже в 2025-м стал прогрессивным. С 2027-го пятиступенчатую шкалу распространяют и на пассивные доходы. Но война все съедает, требуя еще и еще. Самое простое пожелание сформулировал в Государственной Думе коммунист, первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Анатолий Локоть.
5: Чтобы все усилия концентрировались для достижения конкретных целей, выпуска конкретной продукции, сдачи конкретных объектов, а не освоения бюджетной массы денег. Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть вот от этой войны, в преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех равномерно, на всех граждан нашей страны.
3: В публичных разговорах ухудшающиеся условия принято называть «встречным ветром». Сравнение не раз употребил в недавнем интервью один из ведущих российских предпринимателей Владимир Потанин, говоря о том, что дальнейшее повышение налогов вызовет только сокращение доходов бюджета. При уменьшении прибыли не с чего будет стричь.
6: Происходит довольно, такая серьезное изъятие прибыли у компаний самых разных, от малых до крупных и разными способами. Это тоже сокращает базу для инвестиций. И получается, что с одной стороны мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, на ближайшие несколько лет это станет ключевой внутренней проблемой, не считая внешних.
3: Полемика крупного бизнеса с правительством проявилась и в публичном споре министра финансов с главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Антон Силуанов сказал, что опасения компаний учтены и с ними договорились о механизме налога на сверхдоходы. Александр Шохин тут же это опроверг.
7: Бизнес готов участвовать в поиске решений, обеспечивающих дополнительные бюджетные доходы. Но при этом я бы не стал говорить, что окончательный компромисс уже найден и все параметры согласованы.
3: Рост российской экономики в первые годы большой войны, обусловленный госвложениями в военно-промышленный сектор, подошел к концу. В 2025-м он был всего 1%. И если цель – высокие и устойчивые темпы роста экономики, лучше не позволять разрастаться государственному сектору. Это говорит глава Центра макроэкономических исследований Сбера и главный экономист ВЭБ-РФ Александр Исаков. По его мнению, рубеж находится в диапазоне 30-40%. Россия близка к нему, но эти границы лучше не пересекать. Почти 17 миллионов россиян заняты простейшим бизнесом и оформлены как самозанятые. Почти 28 миллионов заняты бизнесом малым и средним. Несмотря на встречный ветер, число предприятий в этой сфере выросло за год на 3,5%. Это данные газеты «Ведомости». По статистике сервисов «Суперджоб» и «Контурфокус», желающих открывать свой бизнес в ухудшающихся российских условиях стало меньше. В прошлом году работу по найму предпочитали 34% россиян, сейчас таких 40%. Анекдотичную иллюстрацию и положение малого бизнеса приводит телеграм-канал «База». На рынке платного секса, формально запрещенном, но существующем под вывеской «прочих персональных услуг», происходит переход с самозанятости в индивидуальные предприниматели, а чаще предпринимательницы. Увеличились расходы, строже стал банковский контроль и еще больше приветствуется оплата наличными.
0: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, хочется с инвестиций начать. Тут Владимир Путин начал выступление на форуме «Деловой России», пишет «Коммерсант». И Путин там говорит, российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Ну, вот словно то, что ему нашептал как раз-таки господин Рябик пару дней назад. И перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. А как вообще вернуть-то инвестиции при такой налоговой стратегии?
8: Репик говорит ровно то, что хочет слышать Путин. Это все очень логично. То есть Путину нравится риторика, что все сплочены вокруг Кремля, вокруг него лично. Все поддерживают. Никто не говорит слово вслух «война», «война с Украиной», «санкции». Это вот там встречные ветры какие-то, значит, беспрецедентное давление.

0: внешне, но ни в коем случае нельзя говорить, что все эти проблемы и тяготы, и повышение налогов, и НДСов, НДФЛ, и безумно высокая ключевая ставка, растущая стоимость денег, кризис неплатежей, значит, неподъемные ставки по кредитам, по ипотекам, падение инвестиций, падение доходов у многих людей, это все связано именно с геополитикой, с войной, про это нельзя говорить, да, это за скобками остается, как сказали правильно. Значит, по поводу инвестиций, их нет, их не будет в ближайшие годы. Обратите внимание, что это уже официальная позиция Минэкономразвития. Даже Росстат и Минэк признали, что в прошлом году инвестиции упали на 2,5%. Инвестиции в основные фонды, в заводы, в машины, станки, оборудование, в модернизацию производства, в расширение выпуска товаров, в наем работников. Да? В этом году за первое полугодие минус 10% падения, рекордное с 2009 года. 16 лет такого обрушения не было со времен того дальнего кризиса. И следующий год тоже, там, в лучшем случае, в бюджет заложили нулевую динамику, но макропрогнозы даже Минэка были, что до 2028 года инвестиции расти не будут, а в инвестиции заносят в том числе и гособоронзаказ. Любой танк, любая пушка, любой беспилотник, любое военное средство поражения противника с какой-то электронной компонентой считается товаром длительного пользования со сроком больше года, это автоматом инвестиции. То есть это не имеет никакого отношения к гражданскому производству, к насыщению товарной массы и прилавков магазинов. Поэтому это чистая инфляция. То есть в России значительный объем инвестиций – это просто война и инфляция. Это накачка экономики деньгами.
1: Более того, это еще и такая инфляция, которая рискует сгореть послезавтра. Я имею в виду танк ли, любой другой.
0: Он
1: совершенно точно предназначен буквально для этого.
0: Это одноразовое средство. Как только оно вылетело, оно больше не возвращается. Это просто пустая трата денег, ресурсов, материалов и налогоплательщиков, и денег, которых с них собрали. Поэтому вот обратите внимание, что Репик тоже подводил тому, что Владимир Владимирович, мы вас слышим, вот мы инвестиции, инвестиционная фаза, она нам нужна, потому что все прежние источники роста экономики исчерпаны. Путин сам это признал, выступая в Госдуме, что, как говорит, поговаривают экономисты, что предыдущий рост, который был, а рост-то был всего 2 года, в 2023-2024 году по 4,5%, и то благодаря проеданию ФНБ, резервов, продажу золота, увеличение в 2-3 раза военных расходов, выпуск как раз-таки военной продукции, и все. В 2022 году был даже официально спад экономики пару процентов, в 2025 году темпы роста обнулились, и сейчас, по большому счету, все. Вот только 2 года был тот самый рост, которым Путин хвастается. Но за это все проели и влезли в огромные долги на неоплаты там, на многие десятилетия вперед, и сейчас дальше набирают долги. То есть, и они играют на этой истории, что вот нам нужны инвестиции, мы готовы, но давайте-ка тогда вы нам какие-нибудь такие налоговые преференции, давайте какие-нибудь нам какие-то там инвестиционные сертификаты, что-то там мы это можем, капитальные вложения вычитать из налога на прибыль, получать какой-то сертификат, это потом рефинансировать там под банковский займ. То есть это вся история о том, что помочь, скажем так, терпящему бедствие крупнику, крупному бизнесу, вот как-то его поддержать. Вот давайте мы это все... Вот, а это что значит? Это потери для бюджета, это вычеты и поступления по налогам. А как это перераспределить? А давайте сбросим на самозанятых, на ИПшников, на упрощенку, на патентную систему, на рестораны, кафе, там, на рынке, там, на тех, кто как-то там подрабатывает там, за таксистом, либо сдает в найм квартиру, либо работает репетитором, с них будем больше собирать. Понятное дело, что будет массовое уклонение, визга будет много, шерсти собрать не удастся, и еще больше будет процветать теневая экономика. Вот возвращаясь в 90-е годы, что называется, все будут ходить массово в кэш, что сейчас, в принципе, происходит. Поэтому инвестиций не будет, а если не будет инвестиций, то у вас не будет и экономики, потому что экономический рост завтра, поступление налогов в бюджет завтра, пенсии, зарплаты завтра – это инвестиции сегодня. Если у вас 3 года, даже по оценке Минэкономики, будет инвестиционный спад, то это значит, что ваша экономика без того сырьевая и без того технологически отсталая, зависимая целиком полностью от импорта из Китая, она дальше будет становиться все более примитивной и дальше отставать от конкурентов, и никакого экономического роста не будет.
1: Поэтому Владислав, даже по этому поводу еще хочу, простите, что я вас перебью, чтобы просто успеть нам с вами еще один момент обсудить. Вот господин Потанин предупреждал, мы его цитировали в нашем сюжете, что дальнейшее повышение налогов может только привести к сокращению доходов бюджета. Получается ли, что налогообложение в России прямо сейчас, оно достигло той высшей точки, после которой начинаются как раз-таки уже попытки, вот то, о чем вы говорите, ухода в кэш и так далее. То есть если перевести Потанина на человеческий, бизнес собирается уходить в кэш прямо сейчас?
0: Бизнес уходит, крупному бизнесу это сделать немножко тяжелее, они выводят деньги из России через внешнюю торговлю, через все эти платформы А7 известные, да, не возвращая валютную выручку в страну, в том числе. А, значит, а вот малый бизнес и средний, да, они уходят в кэш, население снимает деньги, наплевав на то, что там доходности обещают банки 14-15% годовых, там, по новым деньгам до 18 плюсов, даже 19%. Но все понимают, что идет инфляционная волна, инфляционный шок, люди снимают деньги, бизнес дает скидки, если вы рассчитываетесь наличными, и, в принципе, вот эта система процветает, и это даже признал Путин, сказав, что это уже, скажем так, требует реагирования, нужно бороться, нужно обелять экономику, это один из приоритетов государства. И вот поэтому мы видим, что на фоне падающей экономики, падающих гражданских отраслей, когда гражданка падает сейчас на 6-8% даже по оценке лояльного Кремлю ЦМАКПа, которым руководит брат министра обороны Дмитрий Белоусов, Центр макроэкономического анализа, а забираемость налога НДС растет на 27% за январь-сентябрь. На 3 триллиона рублей собрали больше НДС. Они его, с одной стороны, подняли, а с другой стороны, стали его начислять вообще всем подряд. И малым бизнесом, и кафешкам, и ресторанам, там, и каким-то предприятиям, которые еще недавно были микропредприятия. Сейчас еще на посылки введут эти все сборы. Там сейчас конфеты обложат новыми акцизами, там, леденцы, мармелад. Сейчас все пойдет, поедет по полной катушке, да. А, вот. Ну и плюс тарифы ЖКХ, не забываем, подняли на 16-17% даже по оценке Росстата. Там, получили рекордный рост цен, инфляции. Там, за одну неделю прошедшую там, почти на 1%. Вот. Так что инвестиции, я не знаю, где они собрались все брать, их не будет. И как бы даже Шокин Александр, глава профсоюза олигархов РСПП, сказал, что как бы, ну, что-то у нас пока не складывается. Нет у нас ни денег, кредит дорогой, рынков сбыта нету, налоги повышают, рабочая сила дорогая, потому что всех там либо из страны уезжают, либо на фронт забрали, либо на военные предприятия. Ну и, соответственно, и технологий нет. И где их взять, непонятно, потому что оборудование как бы с его завозом, с его поставками тоже есть проблемы. Поэтому я бы сказал так, что бизнес будет предлагать сейчас, как бы, чтобы у него них не отняли активы по повышению налогов, и они будут все предлагать какие-то новые инициативы. Давайте здесь введем налог, а давайте здесь там на газировку, здесь на конфеты, здесь на какие-нибудь там чебуречные кафешки, здесь на какие-то посылки.
1: Только главное нас не трогать, получается такая история. У нас-то тут все-таки
0: да, но в итоге никто прочее, платить прочее. Не хочет, и все деньги выводят из страны, а то капитала там составляет триллионы рублей ежегодно. Про это даже там помощник Путина Андрей Кобяков заявил, Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме, что мы тут создаем такие перспективы, а деньги не вкладывают. Деньги почему-то нет длинных денег, деньги страны утекают. И дальше будет больше утекать, потому что все понимают, что впереди только инфляция, печатный станок, эмиссия. И, соответственно, вот через девальвацию, инфляцию будут пытаться обесценивать свои долги и финансировать дыру в бюджете. Другого варианта нет.
1: Но тем ироничнее получается, что полномочный по защите прав предпринимателей теперь как раз-таки Александр Шохин, который, по всей видимости, защищает только крупный бизнес. Я еще так завершаю наш с вами сегодняшний разговор. Еще, конечно, хочется очень коротко уточнить. У нас постепенно заканчивается время эфира. Но что произойдет, если и когда вот это налоговое давление, оно дожмет большинство желающих вообще открывать собственное дело? Вот мы в сюжете упоминали, что таковых стало намного больше. Меньше желающих, давайте так от обратно пойдем, меньше желающих, в принципе, начать свое дело.
0: Хороший вопрос. Вся статистика показывает нарастающий демографический кризис российских предприятий. Да раньше даже, ну вот есть такая даже вкладка в статистике Росстата «Демография предприятий и организаций». Да? И мы видим, что последние годы количество закрытых, ликвидированных компаний превышает количество открывшихся. Причем последние месяцы, последние полгода об этом уже кричит в полный рост даже Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший госбанк страны, 40% всех банковских активов у него. И он прекрасно видит, что идут колоссальные неплатежи, колоссальные просрочки, что компании закрываются, ликвидируются. Если раньше по 3-4 тысячи предприятий и микробизнесов закрывалось, сейчас уже по 15 в месяц тысяч. Это рост в 3-4 раза. Ну и, соответственно, что это значит? Что у вас не будет поступлений по налогам, не будет доходов там, по страховым взносам, в бюджетный фонд, в небюджетный фонд, в пенсионный фонд. У вас людей будут увольнять, либо они уходить будут в серую зону, не платя все меньше налогов, да? Вот, поэтому быть предпринимателем сейчас в современной России, это надо быть камикадзе, это надо быть самоубийцей, мазохистом, потому что ты ничего никому не продал, у тебя огромные издержки, расходы, твои товары горят на складах Wildberries, там, либо Озона, у тебя там все растет, дорожает, а ты уже должен налоги платить. Тебе уже сказали, ребят, простите, никакой прощенки не будет.
1: И нет никакой вот гарантии, что они не будут еще выше. Владислав, у нас уже не заканчивается время эфира, вынужден вас перебить. Но благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Жуковский был сегодня с нами, подводя итоги последних, так сказать, инициатив, внезапно оказавшихся в распоряжении журналистов. О новых событиях расскажем вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
6: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
5: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
7: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал. Почти выкрикнул это слово.
8: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
9: Привет, это Виктор Кульганик
10: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
9: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
10: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков, его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
9: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
10: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
9: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Достаточно вспомнить о том, что с песни памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на радио «Свобода».
10: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
5: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Будь благословенна это мгновение, останься в памяти, не исчезни».
9: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
10: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в Новосибирском академгородке.
3: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
10: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
11: Такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
9: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
10: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
9: Конечно.
10: Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
9: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок Новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь, перекуем мечи и орала на интегралы, радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск – это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль, поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня, это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм. Он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в Новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там. Но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которая противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волк». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что, знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию.
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатления сохраняются по сей день. К Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил эту веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен, и вот этим обкомовским молодчикам им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи», а потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане.
0: Вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх, учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. И это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
2: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
8: Такая тишина после того, как он спел памяти Пастернака. Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг им не понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Действительно, был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
0: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
9: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
7: И кто-то с пьяну вопрошал, за что, кого там? И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
9: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
3: Аплодисменты начались, вероятно, только через одну минуту, и были они какими-то сдержанными, я бы сказал, гордыми аплодисментами. Гордыми за то, что они, эти люди, находившиеся в зале, были современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута – одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака.
7: Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача. Сверкали шустро.

0: мосту колесованием, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под интегралом закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под интегралом, которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это предсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот это ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Центральный комитет. Секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом фестивале. Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Акуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
5: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
4: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
1: Подкаст «Наш сосед Галич».
6: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
7: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
6: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
7: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть, я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал, и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака — это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста Ольга Романова.
8: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет? Это внезапно пережило его поколение, это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым и помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается в это сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да, бывали хуже времена, но не было подлей.
1: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни «Памяти Пастернака», вспоминает журналист Владимир Раевский.
9: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни «Памяти Пастернака». И вот тогда я впервые услышал этот караул.
10: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
9: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
7: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
11: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть. Я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда, всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
0: Я недаром написал в одной из своих песен, песни «Памяти Пастернака», «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
7: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
0: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». «Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови, и это уже не татары, похуже Мамая, свои». В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. Мы ж загодя знаем итог. А снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток. Но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу. И челка московского сноба под выстрелы пляшет на лбу.
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
7: И на настоящем времени. Пока-пока.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
13: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
14: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
15: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
16: Очень настороженно.
17: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
18: Я не употребляю информацию.
19: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
20: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
21: Иностранные агенты – это наши друзья.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
22: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
13: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
22: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
13: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
22: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
13: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
23: Говорит Радио Свобода.
24: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
23: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
24: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
25: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
26: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею доить малый бизнес и население.
27: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
26: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на пятый год войны.
25: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство. На избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, не взвешены. Они инвестиционную активность не тормозят.
28: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно. А вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным, глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер. Друг дочери Путина, какое невероятное совпадение, а еще, по данным издания «Инсайдер», в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну, не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
2: Деловая Россия – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
3: «Деловая Россия готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета».
2: По данным РБК, «Деловая Россия» предлагает отменить налоговый режим по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%. Это означает рост налоговой нагрузки, в первую очередь для предпринимателей, зарабатывающих собственным трудом. Также предлагается снизить порог выручки для НДС по автоматизированной упрощенной системе налогообложения с нынешних 60 до 20 миллионов рублей. Среди других предложений – отмена патентной системы налогообложения, которая активно пользуется микробизнес. Кроме того, «Деловая Россия» хочет отменить региональные льготы по упрощенной системе налогообложения, ввести социальные взносы для тех, кто получает большую часть дохода в виде процентов и дивидендов, а также вернуть налог на наследство и дарение при сумме свыше 50 миллионов рублей. Впрочем, сам глава «Деловой России» Алексей Репик в эфире «Бизнес FM» опроверг публикацию РБК и назвал документ старыми консервами.
4: Скорее, это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы как старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы.
2: В ответ на это руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал полный текст предложения «Деловой России» в своем личном телеграм-канале.
5: «Я считаю, что общественная дискуссия по важным вопросам – это интерес и полезно, предпочтительнее сюрпризов после решений в вакууме и полной тишине».
2: Как обнаружило издание Insider, в этом документе сведения о событиях сентября этого года и атаках беспилотников, происходивших с июля. То есть называть их старыми консервами не совсем корректно. Экономист Борис Луцит написал, что, по его мнению, глава «Деловой России» действует в интересах властей, а не бизнеса.
6: «Кажется, что он в большей степени представляет те договоренности, которые пару лет назад достиг с каким-то начальством в обмен на какие-то привилегии».
2: Крупному бизнесу «Деловая Россия» предлагает, напротив, снизить налог на прибыль, расширить льготы по федеральному инвестиционному вычету и разрешить ограничивать импорт при наличии своего инновационного продукта. Минфин подтвердил РБК, что получил предложения «Деловой России», рассмотрел их и посчитал, что они требуют дополнительной комплексной проработки.
28: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте, рад вас видеть.
8: Здравствуйте, взаимно рад вас.
28: Как вы думаете, что вообще это было вот с этими предложениями, прогорев перед форумом «Деловой России»? Мы ожидаем его начала, но все никак там Путин с ними, видимо, по видеосвязи не состыкуется.
8: Вы знаете, я неплохо знаю Алексея Репика, я был членом экспертного совета «Деловой России», еще когда там был до Репика Борис Титов, бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей, да, и я, конечно, прекрасно понимаю, куда дует ветер, и что предлагает там Репик с «Деловой России», и что предлагает Александр Шохин с Российским союзом промышленных предпринимателей. Да? Они спасают себя. То есть они спасают крупный бизнес, скажем так, золотую сотню Форбса. Там, и Репик это отнюдь не представитель какого-то среднего, потому что более малого бизнеса. Да? Это очень крупный бизнесмен. Там, всем известные бренды «Е-аптека», онлайн-сервис по заказу лекарств, фармацевтика AirFarm, крупная российская фармацевтическая корпорация, он там совладелец, венчурные фонды в биофармацевтику, медицинские стартапы, RBV Capital, да. То есть это вся история, которая очень близка к государству, тем более, которая получила огромное финансирование после начала войны с Украиной. Мы видим, что вот отрасли, скажем так, здравоохранения, вот производство медикаментов, фармацевтика на подъеме, потому что в нее вливают огромные средства, и, соответственно, это все очень сильно там потребляется, там, в том числе на фронте и там везде. Вот, поэтому они пытаются выслужиться. Они прекрасно понимают, что значит, в бюджете денег нет, война будет продолжаться, бюджет на ближайшие 3 года максимально военный и милитаризованный, конца и края вот этой всей мясорубки не видно, дефицит бюджета, накопленный только с 22 по 26 год, уже превышает 20 триллионов рублей, это то, как расходы превысили доходы с начала войны с Украиной, на ближайшие 3 года Минфин ожидает как минимум дефициты выше 5 триллионов рублей, то есть 16 триллионов за 3 года реально будет больше, ну и, соответственно, в Кремле Путин ищет деньги. И каждый бизнесмен, который приходит к нему, пытается выслужиться, показать, что мы не временщики, мы здесь навсегда, мы никуда деньги страны выводить не будем. Хотя, конечно, выводит, это капитал из России достигает триллионов рублей ежегодно. И сейчас об этом уже в Кремле прямо говорят. Но, в общем, они пытаются найти вариант, как вот найти деньги на войну, на финансирование дефицита бюджета, но желательно не за свой счет. То есть желательно вот взять и перебросить всю эту фискальную нагрузку с крупных компаний, с крупных корпораций, с тех, кто получил какие-то там хотя бы на бумаге доходы в прошлом году, размазать тонким слоем по всей экономике вот эти все предложения по отмене льгот для упрощенной системы налогообложения, для патентной системы, которым пользовался микробизнес и малые предприятия, и которые кормили и давали деньги как раз-таки в региональный бюджет, а не федеральный бюджет. Вот эти все предложения, что давайте поднимем общую ставку налога на прибыль для всего бизнеса в России, там его и так поднимали с 20 до 25% год назад, давайте еще поднимем там до 26-27%, но чтобы платили как бы вот все, а не только те, кто что-то там заработал на гособоронзаказе, на военных заказах, там фармацевтики, либо где-то там на экспорте каких-то отдельных видов сырья, там золото, например, либо драгоценные там металлы и прочее. Вот. И понятно, что эта риторика очень нравится Кремлю, то есть Путину очень нравится, что бизнесмены вот проявляют такую инициативу и сами инициируют вот тему про повышение налогов, что они такие патриоты, все поддерживают, сплотились вокруг верховной власти, все поддерживают там СВО, войну, все для фронта, все для победы, как сказал министр финансов Силуанов, презентуя этот бюджет на ближайшие 3 года. И, соответственно, это способ, чтобы у тебя не отняли бизнес, потому что, извините меня, на 8 триллионов рублей Генеральная прокуратура отжала, давайте скажем честно, это именно не национализация, это именно конфискация бизнеса, потому что никакой выплаты и компенсации бизнесу не было. А вот конфисковали бизнесы там более чем, что там, по-моему, пару сотен уже компаний за последние 4 года. Поэтому вот мы видим, как бизнес сам уже больше 500 миллиардов рублей добровольных взносов якобы внес в бюджет. Ну, понятно, что они были добровольно принудительные, потому что если ты как бы не скинешься на финансирование военных расходов и дыры в бюджете, то у тебя могут и бизнес отнять по указу 604 по введению временного управления, приказ понимаю.
28: Но при этом, я вас перебью, но учитывая, да, пафос понятен, все для фронта и так далее, понятно, что уже заплатили, больше не хочется, но ощущение, что какая-то игра в горячую картошку. А теперь давайте вот эти вот заплатят, вот эти господа. Это мой такой первый такой полувопрос, я бы так, наверное, сказал, скорее комментарий. А второе, вот мы, конечно, сегодня говорим скорее о предложениях деловой России, недослитых, так сказать, и недоподтвержденных, но насколько они вообще реализуемы и каковы последствия, вот это хочется уточнить.
8: Это тот самый случай, когда надо хоть что-то предлагать, независимо от того, насколько нереализуемой, глупой и откровенно идиотской является затея. То есть, понятное дело, что крупный бизнес пытается максимально, скажем так, себе налоговую нагрузку скинуть. Мы видим, что все больше и больше компаний становятся убыточными. Давайте эти цифры приведем, чтобы не мы здесь с вами сгущали краски. Даже по оценке Росстата в России уже 11 отраслей из 70 с лишним вот таких макроотраслей экономики являются убыточными. Это и металлурги, это и угольщики, это и пассажирские перевозки, и транспортная система, значит, там и часть финансовой системы, и сельское хозяйство, и прочее-прочее, да. И мы видим, что за первые, значит, 7 месяцев текущего года доля компаний, которые работают с убытком, у которых вот убытки больше, чем прибыли, составляет уже 34%. Каждая третья компания, 22 тысячи крупных и средних компаний, которые отслеживают Росстат, а мелкий бизнес он вообще не отслеживает, только это крупные компании он видит, являются убыточными. И прибыли в экономике в среднем падают 3-й год подряд, за первые 7 месяцев текущего года на 17%. То есть компании затянули пояса, все деньги дают на уплату там, налогов, на высокую ключевую ставку, ставки по кредитам, на какую-то там закупку за покрытие текущих расходов и издержек при падающем спросе. Ну и, соответственно, вот мы видим, что экономика становится такой вот планово-убыточным токсичным активом. И в этой ситуации поднимать еще налоги, там, особенно на малый бизнес, микробизнес, на самозанятых, ну, это просто-напросто добить и без того умирающую вот эту мелкую там гаражную экономику, стимулировать бегство еще больше в кэш, То есть, условно говоря, в этой ситуации, если еще сейчас будут отменять налоговые какие-то преференции и льготы для малого бизнеса, для самозанятых, надо понимать, что, во-первых, это разрушение региональных бюджетов, потому что все инициативы Репика и Шохина, они о чем? Что давайте мы из регионов деньги заберем и пустим их в федеральный бюджет, потому что все эти режимы на профессиональную деятельность и упрощенная система на малый бизнес, они все платили налоги именно в региональные бюджеты. А из региональных бюджетов как раз-таки строят школы, больницы, поликлиники, ремонтируют дороги, платят зарплаты бюджетникам, врачам, учителям, финансируют скорую помощь. Если в регионах не будет денег, соответственно, начнется полноценная социально-экономическая катастрофа и разрушение уже без того терпящих бедствия регионов. Поэтому то есть это еще большее перераспределение денег из региона в Москву, а в регионах тоже дефицит бюджета. 1,5 триллиона рублей дыра в регионах в целом за прошлый год. В этом году будет больше 2 триллионов точно. И уже 70% регионов являются убыточными с дефицитом. Там огромные долги, там сейчас долги эти будут списывать, там реструктурировать. За 30-й год Путин объявил программу. То есть, другими словами, вот собрать деньги не получится, налоги поднимем, бизнес еще больше уйдет в кэш. Население и бизнес выводят рекордными темпами деньги со счетов. Мы эти цифры с вами озвучивали. 3 триллиона 400 миллиардов рублей, 1,5% ВВП практически вывели из банков население и бизнес с февраля месяца.
0: Давайте вот как раз вот про кэш немножко подробнее поговорим, о побеге в кэш, как вы это сформулировали. Ну и в целом еще есть такие новости о том, как бегут-то еще и от самой профессии предпринимателей, поскольку предпринимательская жилка больше совершенно ничего не гарантирует, как и желание. Немножко издалека начну. Мне хочется еще отдельно отметить вот это подобострастие Репика на той встрече с Путиным через такой элемент. В лучших традициях экономического блока в разговоре с ним, с Путиным, я имею в виду, Репик игнорирует слона в комнате, войну с Украиной, ну и говорит о внешнем давлении.
25: За четверть века у нас экономика страны прошла очень серьезный путь. Был огромный такой масштабный рост 2000-х. Потом был кризис 8-го, потом были первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
0: Ну, как будто это внешнее давление, оно взялось само по себе. Скорее всего, санкции имеет в виду господин Репик. И еще большой вопрос, кто вообще давит сильнее, снаружи или изнутри, налогами и поборами. И есть ли двум последним, куда еще расти? По этому поводу уже крупные предприниматели жалуются, не первый день, не первый год, но вот есть свежее интервью. Жалуются они и на падение инвестиций, а потенциальные малые предприниматели вообще не собираются становиться этими самыми предпринимателями.

0: 2025-м стал прогрессивным, с 2027-го пятиступенчатую шкалу распространяют и на пассивные доходы. Но война все съедает, требуя еще и еще. Самое простое пожелание сформулировал в Государственной Думе коммунист, первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Анатолий Локоть.
1: Чтобы все усилия концентрировались для достижения конкретных целей, выпуска конкретной продукции, сдачи конкретных объектов, а не освоения бюджетной массы денег. Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть вот от этой войны, в преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех равномерно, на всех граждан нашей страны.
0: В публичных разговорах ухудшающиеся условия принято называть «встречным ветром». Сравнение не раз употребил в недавнем интервью один из ведущих российских предпринимателей Владимир Потанин, говоря о том, что дальнейшее повышение налогов вызовет только сокращение доходов бюджета. При уменьшении прибыли не с чего будет стричь.
2: Происходит довольно такая серьезное изъятие прибыли у компаний, самых разных, от малых до крупных и разными способами. Это тоже сокращает базу для инвестиций. И получается, что с одной стороны мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, на ближайшие несколько лет это станет ключевой внутренней проблемой, не считая внешних.
0: Полемика крупного бизнеса с правительством проявилась и в публичном споре министра финансов с главой Российского союза промышленников и предпринимателей. Антон Силуанов сказал, что опасения компаний учтены и с ними договорились о механизме налога на сверхдоходы. Александр Шохин тут же это опроверг.
3: Бизнес готов участвовать в поиске решений, обеспечивающих дополнительные бюджетные доходы. Но при этом я бы не стал говорить, что окончательный компромисс уже найден и все параметры согласованы.
0: Рост российской экономики в первые годы большой войны, обусловленный госвложениями в военно-промышленный сектор, подошел к концу. В 2025-м он был всего 1%. И если цель – высокие и устойчивые темпы роста экономики, лучше не позволять разрастаться государственному сектору. Это говорит глава Центра макроэкономических исследований Сбера и главный экономист ВЭБ-РФ Александр Исаков. По его мнению, рубеж находится в диапазоне 30-40%. Россия близка к нему, но эти границы лучше не пересекать. Почти 17 миллионов россиян заняты простейшим бизнесом и оформлены как самозанятые. Почти 28 миллионов заняты бизнесом малым и средним. Несмотря на встречный ветер, число предприятий в этой сфере выросло за год на 3,5%. Это данные газеты «Ведомости». По статистике сервисов «Суперджоб» и «Контурфокус», желающих открывать свой бизнес в ухудшающихся российских условиях стало меньше. В прошлом году работу по найму предпочитали 34% россиян, сейчас таких 40%. Анекдотичную иллюстрацию положения малого бизнеса приводит телеграм-канал «База». На рынке платного секса, формально запрещенном, но существующем под вывеской «прочих персональных услуг», происходит переход с самозанятости в индивидуальные предприниматели, а чаще предпринимательницы. Увеличились расходы, строже стал банковский контроль и еще больше приветствуется оплата наличными.
4: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, хочется с инвестиций начать. Тут Владимир Путин начал выступление на форуме «Деловой России», пишет «Коммерсант». И Путин там говорит, российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Ну, вот словно то, что ему нашептал как раз-таки господин Рябик пару дней назад. И перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. А как вообще вернуть-то инвестиции при такой налоговой стратегии?
5: Репик говорит ровно то, что хочет слышать Путин. Это все очень логично. То есть Путину нравится риторика, что все сплочены вокруг Кремля, вокруг него лично. Все поддерживают. Никто не говорит слово вслух «война», «война с Украиной», «санкции». Это вот там встречные ветры какие-то, значит, беспрецедентное давление внешнее. Но ни в коем случае нельзя говорить, что все эти проблемы и тяготы, и повышение налогов, и НДСов, НДФЛа, и безумно высокая ключевая ставка, растущая стоимость денег, кризис неплатежей, значит, неподъемные ставки по кредиты по ипотекам, падение инвестиций, падение доходов у многих людей. Это все связано именно с геополитикой, с войной. Про это нельзя говорить. Да, это за скобками остается, как сказали правильно. Значит, по поводу инвестиций, их нет, их не будет в ближайшие годы. Обратите внимание, что это уже официальная позиция Минэкономразвития. Даже Росстат и Минэк признали, что в прошлом году инвестиции упали на 2,5%. Инвестиции в основные фонды, в заводы, в машины, станки, оборудование, в модернизацию производства, в расширение выпуска товаров в наем работников, да, в этом году за первое полугодие минус 10%.

0: процентов падения, рекордное с 2009 года, 16 лет такого обрушения не было со времен того дальнего кризиса. И следующий год тоже, там, в лучшем случае, в бюджет заложили нулевую динамику, но макропрогнозы даже Минэка были, что до 2028 года инвестиции расти не будут, а в инвестиции заносят в том числе и гособоронзаказ. Любой танк, любая пушка, любой беспилотник, любое военное средство поражения противника с какой-то электронной компонентой считается товаром длительного пользования со сроком больше года, это автоматом инвестиции. То есть это не имеет никакого отношения к гражданскому производству, к насыщению товарной массой прилавков магазина. Поэтому это чистая инфляция. То есть в России значительный объем инвестиций — это просто война и инфляция, это накачка экономики деньгами.
1: Более того, это еще не такая инфляция, которая рискует сгореть послезавтра, я имею в виду танк ли, любой другой.
0: Он
1: совершенно точно предназначен буквально для этого.
0: Это одноразовое средство. Как только оно вылетело, оно больше не возвращается. Это просто пустая трата денег, ресурсов, материалов и налогоплательщиков, и денег, которых с них собрали. Поэтому вот обратите внимание, что Репик тоже подводил тому, что Владимир Владимирович, мы вас слышим, вот мы инвестиции, инвестиционная фаза, она нам нужна, потому что все прежние источники роста экономики исчерпаны. Путин сам это признал, выступая в Госдуме, что, как говорит, поговаривают экономисты, что предыдущий рост, который был, а рост-то был всего 2 года, в 2023-2024 году по 4,5%, и то благодаря проеданию ФНБ, резервов, продажи золота, увеличение в 2-3 раза военных расходов, выпуск как раз-таки военной продукции, и все. В 2022 году был даже официально спад экономики пару процентов, в 2025 году темпы роста обнулились, и сейчас, по большому счету, все. Вот только 2 года был тот самый рост, которым Путин хвастается. Мы за это все проели и влезли в огромные долги на неоплаты там, на многие десятилетия вперед, и сейчас дальше набирают долги. То есть, и они играют на этой истории, что вот нам нужны инвестиции, мы готовы, но давайте-ка тогда вы нам какие-нибудь такие налоговые преференции, давайте какие-нибудь нам какие-то там инвестиционные сертификаты, что-то там мы это можем, капитальные вложения вычитать из налога на прибыль, получить какой-то сертификат, это потом рефинансировать там под банковский займ. То есть это вся история о том, что помочь, скажем так, терпящему бедствия крупнику, крупному бизнесу, вот как-то его поддержать. Вот давайте мы это все... Вот, а это что значит? Это потери для бюджета, это вычеты и поступления по налогам. А как это перераспределить? А давайте сбросим на самозанятых, на ИПшников, на упрощенку, на патентную систему, на рестораны, кафе, там, на рынки, там, на тех, кто как-то там подрабатывает там, за таксистом, либо сдает в найм квартиру, либо работает репетитором, с них будем больше собирать. Понятное дело, что будет массовое уклонение, визга будет много, шерсти собрать не удастся, и еще больше будет процветать теневая экономика. Вот возвращаясь в 90-е годы, что называется, все будут ходить там массово в кэш, что сейчас, в принципе, происходит. Поэтому инвестиций не будет, а если не будет инвестиций, то у вас не будет и экономики, потому что экономический рост завтра, поступление налогов в бюджет завтра, пенсии, зарплаты завтра – это инвестиции сегодня. Если у вас 3 года даже по оценке Минэкономики будет инвестиционный спад, то это значит, что ваша экономика и без того сырьевая, и без того технологически отсталая, зависимая целиком полностью от импорта из Китая, она и дальше будет становиться все более примитивной и дальше отставать от конкурентов, и никакого экономического роста не будет.
1: Поэтому Владислав, даже по этому поводу еще хочу, простите, что я вас перебью, чтобы просто успеть нам с вами еще один момент обсудить. Вот господин Потанин предупреждал, мы его цитировали в нашем сюжете, что дальнейшее повышение налогов может только привести к сокращению доходов бюджета. Получается ли, что налогообложение в России прямо сейчас, оно достигло той высшей точки, после которой начинаются как раз-таки уже попытки, вот то, о чем вы говорите, ухода в кэш и так далее. То есть если перевести Потанина на человеческий, бизнес собирается уходить в кэш прямо сейчас?
0: Бизнес уходит, крупному бизнесу это сделать немножко тяжелее, они выводят деньги из России через внешнюю торговлю, через все эти платформы А7 известные, да, не возвращая валютную выручку в страну, в том числе. А вот малый бизнес и средний, да, они уходят в кэш, население снимает деньги, наплевав на то, что там доходности обещают банки 14-15% годовых, там по новым деньгам до 18 плюс, даже 19%. Но все понимают, что идет инфляционная волна, инфляционный шок, люди снимают деньги, бизнес дает скидки, если вы рассчитываетесь наличными, и в принципе вот эта система процветает, и это даже признал Путин, сказав, что это уже, скажем так, требует реагирования, нужно бороться, нужно обелять экономику, это один из приоритетов государства. И вот поэтому мы видим, что на фоне падающей экономики, падающих гражданских отраслей, когда гражданка падает сейчас на 6-8% даже по оценке лояльного Кремлю ЦМАКПа, которым руководит брат министра обороны Дмитрий Белоусов, Центр макроэкономического анализа, а забираемость налога НДС растет на 27% за январь-сентябрь. на 3 триллиона рублей, собрали больше НДС. Они его, с одной стороны, подняли, а с другой стороны, стали его начислять вообще всем подряд. И малым бизнесом, и кафешкам, и ресторанам, там, и каким-то предприятиям, которые еще недавно были микропредприятия. Сейчас еще на посылки введут эти все сборы, там, сейчас конфеты обложат новыми акцизами, там, леденцы, мармелад, сейчас все пойдет, поедет по полной катушке, да. А, вот. Ну и плюс тарифы ЖКХ, не забываем, подняли на 16-17% даже по оценке Росстата, там, получили рекордный рост цен, инфляции там, за одну неделю прошедшую, там, почти на 1%. Вот. Так что инвестиции, я не знаю, где они собрались себе брать, их не будет. И как бы даже Шохин Александр, глава профсоюза олигархов РСПП, сказал, что как бы, ну, что-то у нас пока не складывается. Нет, у нас ни денег, кредит дорогой, рынков сбыта нету, налоги повышают, рабочая сила дорогая, потому что всех там либо из страны уезжают, либо на фронт забрали, либо на военные предприятия. Ну и, соответственно, и технологий нет. И где их взять, непонятно, потому что оборудование как бы с его завозом, с его поставками тоже есть проблемы. Поэтому я бы сказал так, что бизнес будет предлагать сейчас, как бы, чтобы у него не отняли активы по повышение налогов, и они будут все предлагать какие-то новые инициативы. Давайте здесь введем налог, а давайте здесь там на газировку, здесь на конфеты, здесь на какие-нибудь там чебуречные кафешки, здесь на какие-то посылки.
1: Только главное нас не трогать, получается такая история. У нас-то тут все-таки
0: да, но в итоге никто прочее, платить прочее. Не хочет, и все деньги выводят из страны, а то капитала там составляет триллионы рублей ежегодно. Про это даже там помощник Путина Андрей Кобяков заявил, Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме, что мы тут создаем такие перспективы, а деньги не вкладывают. Деньги почему-то нет длинных денег, деньги из страны утекают. И дальше будет больше утекать, потому что все понимают, что впереди только инфляция, печатный станок, эмиссия. И, соответственно, вот через девальвацию, инфляцию будут пытаться обесценивать свои долги и финансировать дыру в бюджете. Другого варианта нет.
1: Но тем ироничнее получается, что полномочный по защите прав предпринимателей теперь как раз-таки Александр Шохин, который, по всей видимости, защищает только крупный бизнес. Я так завершаю наш с вами сегодняшний разговор. Еще, конечно, хочется очень коротко уточнить. У нас постепенно заканчивается время эфира. Но что произойдет, если и когда вот это налоговое давление, оно дожмет большинство желающих вообще открывать собственное дело? Вот мы в сюжете упоминали, что таковых стало намного больше. Меньше желающих. Давайте так, от обратного пойдем. Меньше желающих, в принципе, начать свое дело.
0: Хороший вопрос. Вся статистика показывает нарастающий демографический кризис российских предприятий. Да раньше даже, ну вот есть такая даже вкладка в статистике Росстата, демография предприятий и организаций, да. И мы видим, что последние годы количество закрытых ликвидированных компаний превышает количество открывшихся. Причем последние месяцы, последние полгода об этом уже кричит в полный рост даже Сбербанк. Сбербанк это крупнейший госбанк страны, 40% всех банковских активов у него. И он прекрасно видит, что идут колоссальные неплатежи, колоссальные просрочки, что компании закрываются, ликвидируются. Если раньше по 3-4 тысячи предприятий и микробизнесов закрывалось, сейчас уже по 15 в месяц тысяч. Это рост в 3-4 раза. Ну и, соответственно, что это значит? Что у вас не будет поступлений по налогам, не будет доходов там, по страховым взносам, в бюджетный фонд, в небюджетный фонд, на пенсионный фонд. У вас людей будут увольнять, либо они уходить будут в серую зону, не платя все меньше налогов, да? Вот, поэтому быть предпринимателем сейчас в современной России, это надо быть камикадзе, это надо быть самоубийцей, мазохистом, потому что ты ничего никому не продал, у тебя огромные издержки, расходы, твои товары горят на складах Вайлдберриса там, либо Озона, у тебя там все растет, дорожает, а ты уже должен налоги платить. Тебе уже сказали, ребят, простите, никакой прощенки не будет.
1: Нет никакой вот гарантии, что они не будут еще выше. Владислав, у нас уже заканчивается время эфира, вынужден вас перебить. Но благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Жуковский был сегодня с нами, подводя итоги последних, так сказать, инициатив, внезапно оказавшихся в распоряжении журналистов. О новых событиях расскажем вам завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
5: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
6: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
5: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
6: нет.
5: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
6: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
5: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
6: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
5: А что с отключением интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
6: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. Mm-hmm. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла IT, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из IT. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм, мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
5: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
6: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
5: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
6: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными и имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
5: Да.
6: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
4: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
5: А как вы бы оценили публикации, или несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги, и вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
6: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
5: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
6: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
5: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
6: больше.
5: Соучастники.
6: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
5: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
6: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
5: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
6: Ну,
5: они перестали бояться его произносить?
6: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
5: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
6: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергея Владимировича Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Все, вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина – это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который, ну, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. И есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
5: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
6: Да, да, да, да, буквально да.
4: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
9: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
10: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
11: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
12: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Среди прочего, новый скандал в русскоязычной эмиграции. На этот раз вокруг журналиста Леонида Рогозина, которого латвийские власти намерены объявить персоной нон-грата. Рогозин много лет живет в Латвии и публикуется в западных изданиях. Он выступает против российского вторжения в Украину, но одновременно критикует западную санкционную политику, призывает к переговорам с Москвой и высказывает взгляды, которые его оппоненты считают созвучными кремлевской пропаганде. Роман Попков считает, что публикации Рогозина не просто совпадают с интересами Кремля, но и способны повлиять на поддержку Украины западными странами.
1: И небогатые умы верят ему, этому Рогозину, именно потому, что он же не Владимир Соловьев и не Тина Канделаки, а типа независимый журналист со строчкой про BBC в портфолио. Та ложь, те передергивания и манипуляции, которые он выдает, влияют на происходящее, как увеличивают возможности всех союзников Кремля на всех европейских выборах, усиливают голоса тех, кто требует уменьшения поддержки Украины. Рогозин прямо и осознанно работает на то, чтобы у Украины было меньше ракет ПВО, на то, чтобы очередной реактивный шахет с большей вероятностью проломил крышу в доме кого-то из жителей Киева. Он работает на то, чтобы Европа меньше думала о противодействии спецслужбам Кремля, чтобы агентам России было проще шастать по континенту и убивать тех, кого захочется. Вот реальная цена деятельности Рогозина и таких, как он. Рогозин работает именно на это, а вовсе не на мир, потому что мир путинской России не нужен.
0: Журналистка Елизавета Маетная выступила в защиту Рогозина и предложила коллегам подписать обращение к специальным докладчикам ООН.
2: Российские журналисты в изгнании направляют срочное обращение к спецдокладчикам ООН по свободе слова и защите правозащитников в поддержку Леонида Рогозина. Присоединяйтесь к подписям. В Латвии запущена процедура объявления независимого журналиста Леонида Рогозина персоной нон-грата. Причиной латвийские официальные лица открыто называют его профессиональную деятельность, аналитические статьи и критику санкционной политики в западных медиа. Мы убеждены, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе.
0: Журналист Илья Азар признает, что далеко не совсем согласен с Рогозиным, но считает попытку его высылки опасным прецедентом.
3: «Я далеко не во всем согласен с Леонидом, но, разумеется, не считаю его прокремлевским пропагандистом. Поэтому присоединяюсь к письму в защиту Леонида Рогозина, которое подготовили коллеги и журналисты в изгнании. Как пишет Лиза Маетная, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе».
0: Константин Эгерт обращает внимание на интервью Рогозина «Медузе».
4: В интервью Рогозина «Медузе» лично меня шокировал вот какой момент. Журналист никак не отреагировал на слова Леонида о том, что происходящее с ним садизм со стороны властей Латвии. Любое СМИ, которое хотя бы раз сообщало о судьбе украинских военнопленных, Виктории Рощины или Александра Скобова, не может оставить это гротескное по уровню самомнения и солипсизма заявление без хотя бы одного уточняющего вопроса. Коллеги из «Медузы» смогли.
0: Бажена Рынска подробно разбирает позицию Рогозина. Она не разделяет многие его взгляды, но считает, что право на судебную защиту должно сохраняться независимо от политических убеждений.
5: Формально Рогозина признали фигурой нон-грата по факту оправдания российской агрессии. На самом деле, конечно, Рогозин – антиоккупант. Он уехал после Крым-Наши и нерушимость границ 91 года – его основная скрепа. Свою нынешнюю позицию он объясняет тем, что не верит, что Украина сейчас может вернуть все оккупированные земли военным путем. Он выступает за переговоры и считает, что часть западных политиков ставит противостояние с Россией выше сохранения украинских жизней. И какая-то логика в этом есть. Нам тут, в Латвии, выгодна война, ведь пока украинцы воюют с Путиным, он к нам сюда не придет. А если все вдруг договорятся, кто будет следующий? Ландгалия? Сувалки? Рогозин таки, да, наговорил много для меня сомнительного, да еще и пропагандисту Аарону Матте интервью дал. Я категорически не поклонница его нарративов и не его политический единомышленник, но защищать право Рогозина на судебную защиту не означает соглашаться с его оценкой действий Кремля.
0: Егор Куроптев занимает противоположную позицию. Он считает публикации Рогозина прокремлевской дезинформацией, а действия Латвии оправданными.
1: В первый раз услышал фамилию российского журналиста Леонида Рогозина из-за шума вокруг его депорта из Латвии, где он прожил 12 лет, как я понял. Прочитал его собственную колонку в The American Conservative. Больше такого пропагандистского бреда читать не хочу. Да, Леонид Рогозин распространяет на западной аудитории прокремлевскую дезинформацию. Нет, доказательств, что он это делает, по заказу нет. Да, Латвия имеет полное право в условиях войны и угрозы войны России с самой Латвией выгнать пропагандиста. Для меня тут вопросов к Латвии нет. Я вывез из-под запрета выезда с десяток активистов из Армении. Снял сотни банов на въезд активистов из России в Грузию, помог получить пару сотен виз и гумок. Если бы ко мне пришли с просьбой помогать Рогозину, ни при каких обстоятельствах, если речь не о депорте в тюрьму в России, помогать бы не стал и считал бы решение властей Латвии верным и запоздалым.
0: Анастасия Кириленко напоминает, что российская пропаганда уже много лет угрожает странам Балтии и считает, что деятельность Рогозина необходимо рассматривать в этом контексте.
2: Оказывается, российский оппозиционный журналист Леонид Рогозин на чистом английском языке, находясь в Латвии, несколько лет вещал о том, что НАТО вынудило Путину начать войну, а Украина – коррумпированная страна из Латвии. Я замечаю, что часть российских релокантов почему-то очень нервничают, когда цитируют пропаганду и рекомендуют просто не смотреть. Но все-таки «Россия-1» на 9 мая 2026 года показала фильм о том, что мы снова освободим Прибалтику от пособников фашистов. Кстати, в 2014 году пропагандисты вещали о Даугавпилской Народной Республике. Это можно найти в архивах. Да что-то она не создалась. Спойлер. Помешало членство Латвии в НАТО. А по Первому каналу пропагандист Владимир Корнилов в 2026-м призвал перейти ручеек и освободить русских в Эстонии. Вот лишь один пример творчества Рогозина об агрессии НАТО. Но латыши терпели это несколько лет, пока терпение лопнуло. Рогозин делал это в эфирах известного англоязычного пропагандиста Аарона Матте.
0: Журналист Михаил Фишман лично знаком с Рогозином и работал с ним в одной редакции. Он категорически не согласен с тем, что его бывшего коллегу называют кремлевским пропагандистом.
3: Я лично знаю Леонида Рогозина и работал с ним в одной редакции в 2000-х годах. Я могу не соглашаться со всеми его высказываниями, но изображать его кремлевским пропагандистом – безумие и позор. Для меня это прямое посягательство на свободу слова.
0: Ким Космачев с иронией относится к кампании в защиту Рогозина.
4: Если у кого душа болит за умученного латвийскими спецслужбами российского журналиста Леонида Рогозина, у которого грозят отобрать латвийские ВНЖ, то можете подписать жалобу в Спортлото. То есть, сорян, в ООН. Только помните, что за латвийских журналистов ни Рогозин, ни его защитнички не впишутся никогда.
0: Сам Леонид Рогозин считает происходящее политическим преследованием.
1: Решение объявить меня персоной нон-грата продиктовано стремлением лишить меня возможности добиться справедливости в суде, поскольку дело, как открыто признают вовлеченные в нападки высокопоставленные политики, развалится. Именно поэтому я расцениваю происходящее как акт политического преследования. Этой угрозе сопутствует кампания по дискредитации, в которой участвуют ультраправые ресурсы, ведущие информационную войну и распространяющие фейковые новости с целью намеренного искажения моих взглядов на конфликт. Цель этой атаки – разрушить мою жизнь и заставить замолчать меня как заметный голос в публичной дискуссии о российско-украинской войне.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» предлагает разделять две вещи – это право человека высказывать свои взгляды и право иностранного гражданина жить в конкретной стране.
3: Человек, лишенный права находиться в Латвии, вполне может и дальше продолжать работать журналистом. Тем СМИ, в которых публикуется Рогозин, никто не мешает и дальше с ним сотрудничать. Да, Латвию не устраивает политическая позиция Рогозина, и Латвия публично об этом говорит устами своих официальных лиц. Но Латвия не запрещает Рогозину его позицию высказывать. Латвия разрешает себе избавиться от присутствия Рогозина на своей территории. Это не одно и то же. Если Рогозин будет лишен права жить в Латвии, это вообще никак не означает, что он будет лишен права заниматься журналистикой и высказывать свое мнение.
0: Блогер Майкл Наки обращает внимание на то, что аргументы Рогозина востребованы не только в русскоязычной среде. Он объясняет, как подобные идеи используются западными политическими движениями, выступающими против помощи Украине.
4: Расхождение во мнениях о Рогозине далеко не только российская история. Он писал по-английски. На Западе есть целая экосистема пересекающихся мировоззрений, дающих свободу их интерпретации. Тезисы о том, что Запад сам способствовал конфликту своей политикой в отношении России, что украинские власти несут ответственность за продолжение войны, а прекращение западной военной помощи и переговоры с Россией должны стать приоритетом, могут служить аргументами для российской пропаганды, для западных популистских и националистических движений, выступающих по разнообразным причинам против поддержки Украины и пересмотра отношений с Россией. Это заметно и в дискуссиях в англоязычном X.
0: Журналистка-расследователь Ирина Браган считает высылку человека за его взгляды недопустимой. При этом она напоминает, что сама много лет занимается расследованием деятельности российских спецслужб.
5: Никто не должен подвергаться наказанию за выражение своего мнения. Я говорю, опираясь на свой опыт. Я занимаюсь расследованием деятельности российских спецслужб уже 26 лет и заплатила за это довольно высокую цену. Высылать Рогозина из Латвии за его взгляды неправильно.
0: Юлия Латынина не просто защищает Рогозина, но и высоко оценивает его политические взгляды и аналитические способности.
5: Леонид Рогозин – великолепный журналист и политический философ, и один из тех, кто первым начал говорить на темы, являющиеся абсолютным табу в среде прозападных НКО. Отдельно отмечу, что Леонид Рогозин, он пишет по-английски, уровнем и качество анализа превосходит на 1000% всю 1000 говорящих голов. Как я уже сказала, Рогозин не только журналист, это человек, который умеет осмысливать и описывать, политический философ. Прилагаю здесь его великолепную статью про российскую оппозицию 2024 года, цитирую. «Российскую оппозицию бросили под путинский бульдозер вместе с Украиной, чтобы утолить аппетит западного милитаристского лобби к конфликту с Россией. Это огромный слон в комнате». В такой рамке российские эмигранты сводятся к оплачиваемым Западом, инфовоинам и полезным идиотам, которые работают против будущего своей страны, а не за прекрасную Россию будущего, как Навальный называл свой проект демократического перехода. То, что такого человека выгоняют, говорит о многом.
0: Канадский журналист Аарон Маттей тоже выступает в защиту Рогозина.
1: Рогозин – критик Путина, однако поскольку он также ставит под сомнение пропаганду вокруг прокси войны на Украине, в глазах неоконов он становится апологетом России.
0: Журналист и редактор Бен Арис предупреждает, что возможная высылка Рогозина способна нанести ущерб репутации самой Латвии.
3: «Я знаю Леонида много лет. Он один из самых проницательных наблюдателей за Россией в конфликте с Украиной. Он не пророссийский. Этот ярлык слишком легко вешают на любого, кто говорит то, что не хотят слышать сторонники проукраинской риторики. Если Латвия пойдет на этот шаг, это станет черным пятном на ее демократической репутации и, по иронии судьбы, сыграет на руку Кремлю, подтверждая доводы Путина о двойных стандартах Запада и его прокси-войне против России. Ведь Запад должен отстаивать ценности, подобные свободе слова, а не опускаться до мелочной травли».
0: Экономист Константин Сонин признается, что относится к Рогозину как к провокатору, а не серьезному аналитику.
4: «У меня смешанные чувства. Я всегда думал о Рогозине скорее как о тролле, чем как серьезном аналитике. Он гораздо успешнее вызывал гнев в интернете, чем добивался признания со стороны экспертов. И выгнать кого-то из страны за то, что он плохой аналитик, кажется сомнительным. С другой стороны, страны Балтии, включая Латвию, исключительно поддерживали Украину и беженцев из путинской России. И все, что они полагают правильным для своей внутренней безопасности, хорошо».
0: Пользователь под псевдонимом Дарактенус предлагает взглянуть на ситуацию гораздо проще и напоминает, что жизнь за пределами Евросоюза не заканчивается.
1: «Мне нравится, как россияне ведут себя так, будто изгнание из ЕС – смертный приговор. В мире насчитывается более 70 стран, куда россияне могут въезжать без визы».
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В Варшаве прошел 15-й форум «Свободной России». Организаторы снова собрали политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов, чтобы обсудить, как противостоять путинскому режиму и какой должна быть Россия после него. Главный тезис форума – никаких компромиссов с Кремлем. Победа Украины, усиление давления на Москву и поддержка тех, кто борется против российской власти. Обсуждение самого форума быстро вышло за пределы его официальной повестки, потому что одни участники говорят о важности таких встреч и необходимости объединять противников войны, другие жалуются, что форум превратился в мероприятие, где из года в год обсуждают одни и те же вопросы, а о самой России вспоминают все реже. Ну и скандалом закончилось участие предпринимателя Андрея Караваека, которого российские журналисты связывают с

0: оказался не слишком впечатлен. По его мнению, мероприятие постепенно теряет смысл, а его участники все дальше уходят от проблемы самой России.
1: «Я все-таки добрался до форума «Свободной России» в Варшаве. Ездил из экономии на ночных автобусах и написал оттуда репортаж для издания «Вот так». Что хочу сказать? Первое. Кажется, форум себя исчерпал. Во всяком случае, драйва ноль. Какие-то попытки хоть чем-то заинтересовать участников или журналистов исчезли напрочь. Здравствуйте, 4 дискуссии, посредине обед. До свидания. Второе. Невозможно постоянно обсуждать одно и то же. Нужны какие-то необычные темы, но есть проблема. Третье. Россияне и Россия участников форума не интересуют, только как бойцы РДК или диверсанты, а интересует их геополитика, Украина, Европа, развал России и россияне-эмигранты, то есть они сами. Даже выборы, которые были меньше месяца назад, никак не обсудили. Четвертое. Зирку из «Легиона свободы России» и Волобуева из «Черной искры» было интереснее всего слушать, хоть кто-то делом занят. Пятое. У Каспарова кончаются деньги. Кофейные автоматы в фойе работали строго с 13 до 14 часов во время обеда. Никогда такого не видел».
0: Наталья Шевчукова рассказывает о собственном выступлении. Она предупреждает, что борьба с диктатурой не должна превращаться в попытку установить новую диктатуру, пусть и под другими лозунгами.
2: Что необычного произошло на форуме «Свободной России»? Проходила в Варшаве, позвали выступить, предупредила, что строем не хожу, обрадовались, морально подготовились. Сказала, что с диктатурой нельзя бороться другой диктатурой. То, что предлагали некоторые участники, а именно не доверять злому народу, держать его под присмотром, а то и под внешним управлением, это и есть диктатура. И если говорим о деколонизации или о децентрализации, то придется как раз этому народу доверять. И идея децентрализации может найти отклик у части региональных, а тем более муниципальных элит, которым сейчас навязывают всю ту же, так и не ликвидированную до конца, административно-командную систему. Сказала, что собираюсь вернуться, и сказала, чем конкретно буду заниматься. Это, конечно, шок-сенсация. Российский политик, который говорит не об абстракциях и не о создании смыслов, а о конкретике. Вот и весь ужас и шок-контент.
0: Владимир Васильев резко критикует выступление Альфреда Коха. По его мнению, рассуждения бывшего российского чиновника о войне и будущем Украины оказались неожиданно близки к аргументам кремлевской пропаганды.
3: На форуме «Свободной России» особенно отличился отважный борец с путинским режимом Альфред Кох. Он сообщил, что все украинцы хотят в состав России, только нацист и наркоман Зеленский почему-то противятся этому. Любой украинец, которого в наручниках везут на фронт, мечтает, чтобы Украина наконец-то капитулировала. То, что после вхождения в состав России этот же украинец в лучшем случае будет ехать в наручниках в концлагерь, а в худшем лежать трупом после расстрела, господин Кок счел излишним упомянуть. Участники форума, раз уж пошло такое речи и спускание, предложили позвать Соловьева. Господин Кох с радостью поддержал эту инициативу.
0: Сергей Резник обращает внимание на одного из участников форумов, как раз на предпринимателя Андрея Каравайка.
4: Разыскиваемый лидер крупного российского ОПС Покровский нашелся на форуме «Свободной России». Скрывшийся от своих конкурентов СФСБ и Генеральной прокуратуры РФ, известнейший в России рейдер и бандит Андрей Каравайка нашелся на форуме «Свободной России». Организаторы и основатели форума, кажется, не совсем понимали, кого они пригласили для участия в мероприятии. Теперь бывший чиновник, супруг экс-сенаторши Ирины Рукавишниковой и рейдер Андрей Каравайко выступает как почетный спикер на форуме «Свободной России» в Варшаве, рассуждая о диктатуре Кремля и о том, что бизнес у него отобрали из-за украинской фамилии. Что не сделаешь, чтобы получить статус политического и не быть экстрадированным на многострадальную родину?
0: Виталий Ватановский продолжает тему Андрея Каравайка. Он подробно описывает обвинения в адрес бывших владельцев концерна «Покровский» и считает его участие в форуме серьезной репутационной проблемой для организаторов.
1: Главный рейдер концерна «Покровский» записался в оппозицию. Объявленный в международный розыск, лидер крупного организованного преступного сообщества «Покровские» и бывший сотрудник полпредства президента в Южном федеральном округе Андрей Каравайко стал спикером оппозиционного 15-го форума «Свободной России» в Варшаве. Он с Евгенией Чириковой и Геннадием Гудковым выступил по теме «Диктатуры без норм и красных линий». Концерн «Покровский» захватывал агропредприятия в Краснодарском крае и Ростовской области с помощью заказных судебных решений и уголовных дел, на которые были так щедры в Следственном комитете. Владельцы концерна «Каравайко» и Аркадий Чебанов ломали через колено судьбы фермеров, а их безопасник, бывший сотрудник ФСБ в Новороссийске Сергей Ячкалов,

0: ногой открывал двери в кабинеты судей и следователей. Сейчас владельцы в Испании и Дубае. Обмочившийся при задержании полковник Ячкалов получил 20 лет колонии. Коррумпировавший следователей и судей Рейдер теперь почетный спикер оппозиционного форума. Вместе с Альфредом Кохом, Гарри Каспаровым, Марком Фейгином и другими персонами. Начало поста – все, что нужно знать о российской правоохранительной системе. Окончание – все, что нужно знать об институте репутации среди российской несистемной оппозиции.
1: Елена Романова тоже вспоминает историю концерна «Покровский».
2: Сейчас Каравайко говорит, что попал под раздачу за то, что не захотел легализовывать краденое украинское зерно, которое шло на экспорт через терминалы Ростовской области. Думаю, это туфта. На этих ребятах реальная кровь. Какое там краденое зерно? За бабки они бы человеческую расчлененку повезли, не то что зерно. Им достался солидный кусок от владений Цапков, кстати. И в Кущевской многие люди так до сих пор и не верят, что те зверства учинили забуревшие солидные Цапки. Оно им 100 лет не тарахтело. Они ворочали зелеными миллионами, были в почете, в законе и в шоколаде. А тут вдруг Цапок спьяну вспомнил, что Аметов 8 лет назад якобы убил его дядю и пошел так жутко мстить. Другого мотива в деле не было. После задержания нескольких суток в СИЗО то ли Майкопа, то ли Владикавказа Цапка на суд привезли с выбитыми передними зубами и полностью сломленным. А потом и вовсе он умер в камере. Уф, столько всего накатило от этого видео, столько всего можно вспомнить, связанного с этими ребятами. Половина его команды села, кстати. Те адвокаты, которые подкупали, фабриковали, угрожали. А это сидит на форуме среди уважаемых людей и говорит ровно то, что «Новая газета» писала 8 лет назад и за что он подал на эту газету в суд.
1: Политолог Иван Преображенский задается более общим вопросом. Как оппозиционному движению выбирать союзников и спонсоров, если происхождение их денег и прошлые поступки вызывают сомнения?
3: Замкнутый круг российской коррупции и организованной, успешно, преступности рвется только благодаря независимым и честным журналистам, как-то не банально. Нужны ли такие спонсоры, союзники и попутчики оппозиционному движению? Это не про форум «Свободной России», если что. Я вот у таких людей не раз брезговал брать деньги даже на что-то хорошее. Но они же честно не расскажут. Каждый раз надо проверять. Бывают ведь и бизнесмены в России, которые не убивали никого и не заказывали преступления против конкурентов.
1: Политолог Александр Морозов предлагает посмотреть на форум с другой стороны. Он вспоминает, как Гарри Каспаров еще много лет назад предупреждал об угрозах со стороны путинского режима и объясняет, почему считает его позицию последовательной.
4: В 2004 году в Wall Street Journal вышла статья Гарри Каспарова, в которой он жестко писал, что Путин уже сделал выбор и поворачивает систему к советским методам управления. Тогда это казалось слишком радикальной оценкой. В 2008 году он опубликовал второй такой громкий текст, и в нем он прямо написал, что вслед за Грузией путинская Россия вторгнется в Украину. В 2015 году он выступал в Сенате США, к этому времени уже год шла война, надежды возлагались на урегулирование. Гарри тогда четко сказал, путинизм – это раковая опухоль, вылечить ее невозможно, и тогда прямо призвал к поставкам оружия Украине. Всякий раз он оказывался прав, его прогноз был стратегически точным. Попытки как-то играть с этим режимом, полагаться на гражданское участие, на нас миллионы, мы здесь власть, дипломатия, якобы направленная на смягчение угроз, которые источает этот режим, все это было только фоном, на котором необоримо расползалась эта раковая опухоль. Я с большим уважением отношусь к его последовательной позиции сегодня и к тому, что продолжается форум «Свободной России», созданный в 2016 году по его инициативе.
1: Журналистка Ксения Ларина благодарит организаторов за возможность встретиться с коллегами и единомышленниками.
5: Итак, я побывала в Варшаве на форуме «Свободной России». Я увидела людей и обнялась со многими. Я увидела людей в полный рост, а не по пояс в Ютьюбе. Люди разные, есть высокие, есть не такие высокие, но у них есть вторая половина фигуры. Хочу сказать спасибо за приглашение, потому что это был удивительный шанс выйти из кадра и обнять друг друга. Что касается содержания разговоров, думаю, что этот форум лишний раз продемонстрировал право выбора. С кем ты, российский гражданин? С кем ты, если не поддерживаешь войну? С кем ты, если противно тебе от сводок пропаганды? Я рада, что у участников форума есть однозначный ответ. Мы за Украину.
1: Блогер Ариэль Эмет остался доволен мероприятием. Он выделяет несколько спикеров, отмечает качество дискуссии, считает, что форум оказался полезным и интересным.
0: Очередной форум «Свободной России» завершился в Варшаве. С удовольствием послушал спикеров Андрея Волна, Михаила Крутихина и Анастасию Шевченко с Натальей Шевшуковой. Гарри Каспаров был, как всегда, точен в прогнозах и резок в оценке ситуации, но это как раз та правда, которую нужно доносить до людей. Альфред Кох циничен, но прав в оценках перспектив. Было эстетически приятно смотреть, как управлял дискуссией Константин фон Эггерт, и это делало мероприятие интересным и запоминающимся. С другими выступающими был согласен не со всеми, но их точка зрения тоже была интересна. В общем, мероприятие было полезное и интересное, и плюс ко всему нескучное. Респект организаторам.
1: Художница Катя Марголис пишет, что дискуссию о будущем России необходимо начинать с переосмысления ее имперского прошлого. Причем ждать окончания войны для этого не надо.
2: Впрочем, разные точки зрения и перспективы нужны именно для полной картины. Затем и нужен форум, который я бы переименовала в форум «Свободной России и свободных от России». Но главное другое. Я не считаю, что преодоление прошлого должно начаться после войны. Мы живем в нелинейную цифровую эпоху, в мире социальных сетей и мгновенного распространения информации. Эту работу, уже давно запоздавшую, нужно делать прямо сейчас, пока имперское прошлое ежедневно убивает людей в настоящем. И начинать следует с устройство самой дискуссии об этом. Она изоморфна явлению, которое призвано критически осмыслить.
1: Дмитрий Шушарин отнесся к форуму крайне скептически. Он сомневается в эффективности подобных эмигрантских организаций и резко критикует состав ее участников.
4: 15-й форум «Свободной России» звучит столь же анекдотично, как антивоенный комитет России, как российская платформа в ПАСЕ, как прекрасная Россия будущего. Во всех этих конторах по заготовке рогов и копыт половина участников под контролем Москвы, а другая половина мечтает оказаться под этим контролем. И получают западные гранты, прогнозируя падение кремлевского режима в ближайшие месяцы. Кто финансирует всю эту свистобратию, как и всякие русские книжные форумы, спрашивать неприлично. Это хамство и непростительная простота. Но ведь проекты пишут, планы составляют, собираются Россию обустраивать вместе с убийцами и подонками, которые сейчас там всем заправляют.
1: Николай Полозов подводит итог с другой стороны. Он считает, что демократическое будущее России невозможно без победы Украины.
3: При всем разнообразии подходов нас объединяет принципиальное понимание. Победа Украины отвечает не только интересам украинского народа, защищающего свою свободу и независимость, но и интересам тех россиян, которые хотят видеть свою страну свободной от диктатуры и агрессивной имперской политики. Убежден, что будущее демократической России невозможно построить на попытках дистанцироваться от войны или занять позицию стороннего наблюдателя. Оно начинается с признания ответственности за происходящее и конкретных действий, направленных на прекращение российской агрессии. Именно поэтому считаю особенно важным, чтобы подобные встречи становились не просто площадкой для обмена мнениями, но и возможностью для новых знакомств, сотрудничества и совместных инициатив.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевски смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
3: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она вела в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
2: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
3: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тавич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военное преступление, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гаге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
2: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
3: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены. В Косово приходят чуть медленнее.
2: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
3: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукатич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукатича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукатич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы. Это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии. Первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
2: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
3: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь? Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, не исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
2: Вы рассказывали о том, что во время боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
3: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронена в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
2: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
3: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
2: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
3: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
2: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
3: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
2: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
4: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, ну, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать, это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
2: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
4: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас, но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность, были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
2: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут
4: Смотрите,
2: в этих материалах?
4: Если мы говорим об обращениях в международную инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз вот именно после первичного нашего заявления не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают. Отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, как с любой другой страной по любому другому вопросу.
2: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
1: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Go.
9: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
10: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
9: Цитируй «Свободу».
11: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
12: Был такой грех.
11: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
13: Свобода – это возможность выбора.
14: Сегодня я хочу рассказать вам об одной минуте счастья, которую я испытал.
15: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
14: И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака.
16: И знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал. Почти выкрикнул это слово.
17: И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация.
18: Привет, это Виктор Кульганик
19: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы расскажем о поездке Александра Галича в Новосибирск на музыкальный фестиваль, где он дал свой первый и единственный официальный концерт.
18: В этом эпизоде будет очень много рассказов самого Александра Аркадьевича, так как про это важнейшее для него событие он много говорил в эфире «Радио Свобода».
19: Я сейчас расскажу одну важную для понимания эпизода историю. 23 октября 1958 года Борису Леонидовичу Пастернаку была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго». За эту премию Пастернак буквально заплатил собственной жизнью. Пастернака исключили из Союза писателей, из Союза переводчиков, его пытались лишить гражданства. И в те времена своим друзьям он говорил, что перед тем, как приходить к вам, мне нужно принимать ванну, так меня обливают помоями. Ведь не хочу подробнее рассказывать об этих клеветнических и дурацких статьях.
18: Ну, потому что в России всегда умели травить людей.
19: Да, это точно. Если позволишь, я просто процитирую кусочек стихотворения Пастернака. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду, будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».
18: Да, Полин, Пастернак действительно был очень важен для Александра Аркадьевича. Достаточно вспомнить о том, что с песни памяти Пастернака, а именно эта песня и станет главной в нашем эпизоде, начался цикл Галича «Литераторские мостки». Уже после смерти Пастернака Галич регулярно бывал на его могиле в Переделкино, и воспоминания об этом тоже прозвучат сегодня в нашем подкасте. В одном из своих интервью Галич говорил, что однажды услышал сам лично в разговоре от Бориса Леонидовича такую фразу: «Вы знаете, поэты или умирают при жизни, или не умирают никогда». А сам Галич сказал такие слова: «Борис Леонидович не умрет никогда». Это было сказано им в одном из его эфиров на радио «Свобода».
19: Пастернак умер от рака легких в подмосковном Переделкино 30 мая 1960 года. А вот так Галич сам рассказывал о том, как родилась песня памяти Пастернака.
14: «Заснеженная платформа подмосковной станции Переделкино, гудок приближающейся электрички, спугнувший галок с куполов патриаршего подворья, бывшей вотчины Колычевых, и внезапно пришедшие, наконец, строчки, ключевые строчки песни, посвященной памяти Пастернака. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. Будь благословен на это мгновение, останься в памяти, не исчезни».
18: История этой песни тесно связана с Новосибирском и единственным официальным концертом Галича в Советском Союзе, о котором Полина уже упомянула в начале. Но прежде чем мы перейдем к рассказу об этом концерте, нам нужно обязательно рассказать о месте и обстоятельствах, в которых проходило это действо.
19: В начале 60-х, после 22-го съезда и по указке партии, по всему СССР начинают создаваться разные клубы. Музыкальные, туристические, любые. Один из таких клубов появляется в Новосибирском академгородке.
12: К академгородку мы, новосибирцы, относимся с особым чувством и даже гордимся им. К нам едут теперь люди не за заработками, за наукой. Есть чему поучиться сегодня в Сибири.
19: Физик-теоретик и, судя по всему, очень веселый человек Анатолий Бурштейн создает клуб под интегралом. Вот воспоминания одной из соосновательниц этого клуба Светланы Рожновой.
20: Такое было в городке братство. Даже мысли у меня не было, что тот человек, который дает мне читать и доверяет мне, этот человек никогда не предаст, никогда на меня не донесет.
18: Да, атмосфера в новосибирском академгородке была особенной. И то, что происходило в клубе в те времена, не вписывалось ни в какие рамки. Там показывали европейские авторские фильмы с последующим обсуждением. Там проходили выставки Филонова, Рериха, Фалька, Шагала. И там также проходили фестивали джазовой музыки и поэтические вечера.
19: А еще у клуба был устав. Я чуть-чуть, Витя, если ты позволишь, зачитаю.
18: Конечно.
19: Клуб под интегралом. Самопроизвольное, самородное, самовольное, самозванное, самочинное, самостоятельное и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И когда ты читаешь этот устав, то понимаешь, что люди, создавшие этот клуб под интегралом, мыслили явно нестандартно.
18: Ну, ты знаешь, Полина, Новосибирск — это вообще какой-то... И Новосибирский академгородок новосибирский — это был какой-то островок свободы в самые разные времена. То есть мы сейчас с тобой говорим про середину, конец 60-х, а в конце 80-х, то есть это спустя 20 лет, в СССР именно в академгородке выступали самые главные люди сибирской альтернативной сцены, такие как Янка Дягилева, Дмитрий Селиванов, Роман Неумоев и, конечно же, Егор Летов. И надо сказать, что для Летова Галич тоже был очень важным автором, и об этом он говорил во многих своих интервью.

0: А уже в новейшей истории России в 2004 году именно с Новосибирска началось такое арт-движение, как монстрация. Монстрации — это художественные акции. Они выглядят как демонстрации, но вместо нормальных классических лозунгов у людей аполитичные и абсурдные какие-то высказывания. Например, «Мы за все», «Не болтай языком, болтай ногами», «Ломай комедию», «Осторожно, люди» и так далее.
1: В прошлом году у меня тоже были на этом щите два плаката. «Мания величия Родины» и «Мания преследования Родины».
0: А первую монстрацию провели тоже в Новосибирске ребята из клуба «Под интегралом». Вместо того, чтобы пойти с красивыми стандартными плакатами на 1 мая, они нарисовали свои и гордо вышагивали с лозунгами «Люди, интегрируйтесь», «Перекуем мечи и орала на интегралы», «Радость народу».
2: Да, совершенно верно. То есть, еще раз говорю, Новосибирск — это был какой-то островок свободы в этом несвободном Советском Союзе. Итак, сейчас у нас с вами на дворе март 1968 года, и наш сосед Александр Галич приезжает в Новосибирск на фестиваль авторской песни.
3: К сожалению, получилось так, что никто из моего поколения, из поколения старших, так сказать, поэтов, поющих свои песни, ни Булата Куджава, ни Новелла Матвеева не смогли поехать на этот фестиваль. Поехал от старших один я. Уже самый полет был необыкновенно удивительным. Представьте себе огромный самолет, и в этом самолете летит необыкновенно пестрая компания людей из Риги, из Ленинграда, из Москвы, из Киева, и все с гитарами, и все поют, и все перебивают друг друга, и все подсаживаются друг к другу и говорят: «А вот такая песня — это твоя». Когда мы прилетели, встречали нас устроители этого фестиваля, держа в руках полотнище с весьма двусмысленной надписью: «Барды, вас ждет Сибирь». Город жил стихами и песнями. Дело в том, что в первый уже вечер должно было состояться несколько концертов в разных точках этого города. И вот люди шли по улице, и они пели наши песни, они встречали нас, они узнавали кое-кого.
2: На самом деле об этом фестивале есть очень хороший документальный фильм, он называется «Хранители Сибири. Место силы и свободы». Его можно посмотреть на YouTube-канале «Радио Свобода». Мы даже используем некоторые фрагменты из этого фильма. Вот, например, воспоминания барда Владимира Бережкова.
4: Это был праздник всего города. Выходит Галич вообще и поет, что хочет.
0: А вот так сам Галич вспоминает о том, что творилось в те мартовские дни в новосибирском академгородке.
3: Должен сказать, что мы, участники этого фестиваля, уезжали просто совершенно охрипшими, потому что мы пели по 24 часа в сутки. Мы пели и на концертах, мы пели и в гостинице друг другу. Естественно, нас приглашали в гости, где опять-таки нам приходилось петь. А последний вечер состоялся большой концерт в зале Дома ученых. Зал вмещает около 2000 человек.
2: Еще одно свидетельство о тех днях от Валерия Меньшикова, организатора фестиваля.
5: Дальше хотели закрыть там первый концерт, не пустить Галича там. Но они боялись, и я это точно утверждаю, они боялись уже протеста академгородковцев. Академгородок был вот такой точкой, им не очень понятный фестиваль, например. Он показал, что мы, молодые, могли сделать какое-то действие, которая противоречит, может быть, там каким-то запретам. Вот мы просто считали, что да, мы имеем право.
0: И снова слушаем Галича из архивов «Свободы».
3: Когда я подошел к залу Дома ученых, я увидел три больших и пустых автобуса и несколько черных начальственных «Волг». Один из устроителей фестиваля с перепуганным лицом подбежал ко мне и сказал, что: «Знаете, Александр Аркадьевич, прибыло все новосибирское начальство, обкомовцы, и привезли с собой три автобуса молодцов из обкома комсомола. И, по нашим сведениям, они собираются устроить вам обструкцию».
0: Вспоминает журналист и режиссер Юрий Векслер.
6: Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатления сохраняются по сей день. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича.
3: И должен сказать, что я почему-то не очень испугался. Наоборот, я ощутил такую веселую злость. Я прошел в здание, пошел за кулисы. Дело в том, что зал был переполнен и вот этим обкомовским молодчиком. Им не было места в зале, поэтому им поставили стулья на сцене, и они сидели за спиной у выступавших. Я выхожу на сцену, я чувствую спиною ненавидящие взгляды этих самых молодчиков, буравящих меня сзади. Я начал свое выступление с песни «Промолчи». А потом, представляя себе самому чрезвычайно хитрым, я сказал, что вот недавно в газете «Правда» была напечатана статья о достижениях советской литературы, и в этой статье упомянуто имя Пастернака и, собственно, та несправедливость, которая была допущена к нему в хрущевские времена, теперь исправлена. И поэтому я с удовольствием пою песню памяти Пастернака. Разобрали венки на веники на полчасика, погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели, и терзали Шопена в лабухи, и торжественно шло прощанье. Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане.
0: Вспоминает Юрий Векслер.
6: Он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх, учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
7: Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у времени отгул, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул.
3: Я спел эту песню, и когда ее закончил, произошло нечто необыкновенное. Случилась вот та минута невероятного счастья, о которой, собственно, я и хотел вам сегодня рассказать. Аплодисментов не было. Зал молчал, а потом зал начал вставать. Люди просто подымались и стоя, молча смотрели на сцену. Это был знак не какого-либо комплиментарного отношения к тому, что сделал я. Это была демонстрация памяти Бориса Леонидовича Пастернака. Я оглянулся, и я увидел, что молодчикам тоже пришлось встать. Им неудобно было сидеть, когда стоял зал, наполненный и молодежью, и учеными с мировыми именами. Стояли обкомовские деятели, стояли молодчики, стоял зал.
2: Говорит подруга и соседка Галича Ирина Роскина.
8: Такая тишина после того, как он спел памяти Пастернака. Минута тишины, он даже несколько успел испугаться, что вдруг им не понравилось, что такое. Как-то он закончил, и ничего, пауза. И вдруг все безмолвно встали. И овация, настоящая овация. Действительно, был тот концерт, которого он заслуживал. Я не знаю, какие после этого последовали санкции и неприятности. То есть я, конечно, про них читала, что там было. Насколько эти неприятности были равны тому счастью, которое он испытал.
0: Вспоминает поэт и бард Юлий Ким.
9: Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку.
7: И кто-то с пьяну вопрошал, за что?

современниками великого поэта, затравленного, умершего, но оставшегося гордостью русской культуры. И должен сказать, что, пожалуй, эта минута – одна из самых прекрасных минут моей жизни. Молчание этого зала, молчаливая демонстрация в честь Бориса Леонидовича Пастернака. Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча нет, никакая не свеча. Горела люстра, очки на морде палача. Сверкали шустро, а зал зевал, а

0: колесованием, а как поленом по лицу голосованием.
1: Как всегда, очень быстро за эту свободу пришла расплата. Клуб под «Интегралом» закрыли, рассказывает Юрий Векслер из архива «Радио Свобода».
2: Дальнейшее развитие событий, которое привело как раз к краху кафе под «Интегралом», которое, собственно, и было центром свободомыслия, центром такой вольности. Конечно, это подсказать было нельзя. У людей, которые зачинали это дело, никаких хоррор-сценариев в голове не было. Они, конечно, боролись, они понимали, что есть инстанции. Но представить себе, что потом ударят по голове довольно крепко, никто из них не представлял. Они просто радовались и праздновали. И вот это ощущение праздника, оно, можно даже сказать, как по Хемингуэю, всегда со мной этот праздник. И я думаю, со всеми, кто тогда жил там.
0: Ах, осыпались лапы елочки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели.
3: Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, Центральный комитет, секретно. Информируем ЦК КПСС о состоявшемся в Новосибирске так называемом «фестивале». Фестиваль в Новосибирске тщательно готовился его организаторами, причем его ярко выраженный политический характер сохранялся в тайне до самого открытия. 29 человек приехало из 9 городов – Галич, Бережков, Волынцев, Чесноков и другие. Участников этого, так сказать, фестиваля приветствовали телеграммами Высоцкий, Ким, Анчаров, Окуджава, Матвеева. Обращаем внимание отдела ЦК о необходимости принять меры. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
4: Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
5: Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
4: Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич».
6: В газете «Вечерний Новосибирск» появилась статья «Песня – это оружие» некого Николая Мейсака. На фестивале он, конечно, не был, но свое мнение составил. И главным объектом атаки в его статье стал, естественно, Галич.
7: Я даже сейчас, Полин, зачитаю кусочек из этой статьи, потому что, ну, это, конечно, тоже своего рода документ эпохи. Стиль, слог, каким он написан. Итак, что заставило его взять гитару и прилететь в Новосибирск? Жажда славы, возможно. Слава капризна, она как костер. Непрерывно требует дровишек, но случается, запас дров иссякает, и, пытаясь поддержать костерок, иные кидают в него гнилушки».
6: А потом подтянулись и другие неравнодушные, которые не слышали, но осуждают. Вить, а что ты на самом деле думаешь про эту песню?
7: Ну, что тут думать? Это замечательная песня. Я ее лично очень люблю, и я знаю кучу людей, которые тоже ее очень любят. Песня многослойная, непростая. Она как бы работает сразу на нескольких уровнях. Социальном, гражданском, поэтическом. То есть, я хочу сказать, это важный момент, я много об этом думал, и относительно этой песни, и относительно других, что многие посвящения,

0: грешат тем, что объект посвящения, он как бы гораздо мощнее и глобальнее, чем то стихотворение или та песня, которая ему посвящена. А здесь совершенно не такой случай. Стихи памяти Пастернака — это большая поэзия, посвященная большому поэту. То есть в этой песне мы видим две равнозначные по степени таланта и масштабу фигуры. Фигура Пастернака и фигура Галича, автор и адресат. Ну и кроме того, нельзя забывать про то, что эта песня очень мощно несет в себе социальный посыл. И вот об этом говорит еще одна участница нашего подкаста, Ольга Романова.
1: Галич с нами, ну, наверное, сколько, 50 лет? Это внезапно пережило его поколение, это пережило внезапно наше поколение, которое как-то помнит его еще живым и помнит запах того времени, о котором он писал. То есть это уже перешагнуло. То есть поколение, которое вообще не видело того, что он писал, окунается вот и сейчас в России. Я надеюсь, что им кажется, что это похоже, хотя это не похоже, но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое, такое же подлое. Недаром же сейчас все время цитируют про времена, да, бывали хуже времена, но не было подлей.
2: Очень интересно, что для некоторых участников нашего подкаста поколение, по словам Ольги Романовой, которое не видело того, о чем писал Галич, знакомство с его творчеством началось именно с песни памяти Пастернака, вспоминает журналист Владимир Раевский.
3: Мне купили компакт-диск для компьютера с какой-то энциклопедией. В этой энциклопедии были тексты, картинки, фотки и еще несколько видеофайлов. Это была историческая энциклопедия, и она рассказывала что-то там про 20 век. Ну и вот среди этих видеофайлов было исполнение Галичем песни памяти Пастернака. И вот тогда я впервые услышал этот караул.
4: А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
3: На меня это произвело впечатление диковинное, потому что к тому времени разных бардов я слышал много, а вот человека, который так мело декламирует под гитару, я не слышал до этого никогда. И сначала подумал, что это вообще какой-то баг, какая-то ошибка, что-то вообще пошло не так. Но потом понял, что это чем-то еще круче, чем то, что я слышал до этого. Как это назвать, не буду даже придумывать, потому что слово «мелодекламация», по-моему, будет оскорбительно. Слишком оно какое-то советское.
0: А еще один участник нашего подкаста, писатель и поэт Максим Кабир, тоже начал знакомство с творчеством Галича именно со стихов о Пастернаке. Только стихи эти он не услышал, а прочитал.
5: Я купил две таких книжечки из одной серии. Одна книжечка, это был Вознесенский, а вторая в той же серии, это был как раз Галич. Как сейчас помню, такая серая, значит, серая, достаточно толстая книга, которая начиналась стихами о Пастернаке. Мы не забудем этот смех и эту скуку, мы поймем, но вспомним все, кто поднял руку. И, конечно, я просто влюбился с первых строк в эту поэзию. И, конечно же, я просто не представлял себе, как это можно петь. Некоторые песни, которые вот внутри по форме отличаются. Вот это вроде припев, да нет, это не похоже на припев. А когда как это, он просто это рассказывает, он останавливается, что ли, это рассказывает. Мне было очень интересно, как это должно звучать. И, конечно, я выучил эту книгу всю наизусть, я был просто потрясен этим уровнем. Я всегда, всегда заново изумляюсь этому высочайшему качеству поэзии.
6: Я недаром написал в одной из своих песен, песни памяти Пастернака, «Мы поименно вспомним всех». Мы должны помнить их. И, кроме того, я твердо верю в то, что стихи, песня могут обладать силой физической пощечины.
0: Мы уже говорили в самом начале этого эпизода о том, что жизнь, творчество и личность Бориса Леонидовича Пастернака очень многое значили для Александра Галича. И закончить этот эпизод мы хотим еще одним воспоминанием Галича из архива «Радио Свобода».
6: Мне довелось в последний раз быть в этот день 30 мая, день смерти Бориса Леонидовича, быть на его могиле в Переделкине. Какой удивительный воздух был в этот день, какой удивительное ощущение единства людей, которые ехали и ехали из Москвы, несмотря на то, что это был рабочий день. В этот день на могиле я читал стихи, посвященные его герою. Стихи так и называются: «Памяти доктора Живаго». Опять над Москвою пожары и грязная наледь в крови. И это уже не татары, похуже Мамая, свои. В предчувствии гибели низкой октябрь разыгрался с утра. Цепочкой по Малой Никитской прорваться хотят юнкера. Не надо, оставьте, отставить. мы ж загодя знаем итог, а снегу придется растаять и с кровью плыть в водосток, но катится снова и снова, ура, сквозь глухую пальбу, и челка московского снова под выстрелы пляшет на лбу.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В августе того же 1968 года советские войска входят в Чехословакию, а Галич пишет петербургский романс, где есть строки «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». Об этой песне расскажем в следующем эпизоде подкаста. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
7: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень настороженно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
17: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
17: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
17: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
18: Говорит Радио Свобода.
19: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
18: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
19: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
20: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Среди прочего, новый скандал в русскоязычной эмиграции. На этот раз вокруг журналиста Леонида Рогозина, которого латвийские власти намерены объявить персоной нон-грата. Рогозин много лет живет в Латвии и публикуется в западных изданиях. Он выступает против российского вторжения в Украину, но одновременно критикует западную санкционную политику, призывает к переговорам с Москвой и высказывает взгляды, которые его оппоненты считают созвучными кремлевской пропаганде. Роман Попков считает, что публикации Рогозина не просто совпадают с интересами Кремля, но и способны повлиять на поддержку Украины с западными странами.
21: И небогатые умы верят ему, этому Рогозину, именно потому, что он же не Владимир Соловьев и не Тина Канделаки, а типа независимый журналист со строчкой про BBC в портфолио. Та ложь, те передергивания и манипуляции, которые он выдает, влияют на происходящее, как... увеличивают возможности всех союзников Кремля на всех европейских выборах, усиливают голоса тех, кто требует уменьшения поддержки Украины. Рогозин прямо и осознанно работает на то, чтобы у Украины было меньше ракет ПВО, на то, чтобы очередной реактивный шахет с большей вероятностью проломил крышу в доме кого-то из жителей Киева. Он работает на то, чтобы Европа меньше думала о противодействии спецслужбам Кремля, чтобы агентам России было проще шастать по континенту и убивать тех, кого захочется. Вот реальная цена деятельности Рогозина и таких, как он. Рогозин работает именно на это, а вовсе не на мир, потому что мир путинской России не нужен.
1: Журналистка Елизавета Маетная выступила в защиту Рогозина и предложила коллегам подписать обращение к специальным докладчикам ООН.
11: Российские журналисты в изгнании направляют срочное обращение к спецдокладчикам ООН по свободе слова и защите правозащитников в поддержку Леонида Рогозина. Присоединяйтесь к подписям. В Латвии запущена процедура объявления независимого журналиста Леонида Рогозина персоной нон-грата. Причиной латвийские официальные лица открыто называют его профессиональную деятельность, аналитические статьи и критику санкционной политики в западных медиа. Мы убеждены, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе.
1: Журналист Илья Азар признает, что далеко не совсем согласен с Рогозиным, но считает попытку его высылки опасным прецедентом.
22: «Я далеко не во всем согласен с Леонидом, но, разумеется, не считаю его прокремлевским пропагандистом. Поэтому присоединяюсь к письму в защиту Леонида Рогозина, которое подготовили коллеги и журналисты в изгнании. Как пишет Лиза Маетная, преследование журналиста за его законную публичную речь на основании закрытых справок спецслужб – это опасный прецедент цензуры, который угрожает всему сообществу независимых медиа в Европе».
1: Константин Эгерт обращает внимание на интервью Рогозина «Медузе».
23: В интервью Рогозина «Медузе» лично меня шокировал вот какой момент. Журналист никак не отреагировал на слова Леонида о том, что происходящее с ним садизм со стороны властей Латвии. Любое СМИ, которое хотя бы раз сообщало о судьбе украинских военнопленных, Виктории Рощины или Александра Скобова, не может оставить это гротескное по уровню самомнения и солипсизма заявление без хотя бы одного уточняющего вопроса. Коллеги из «Медузы» смогли.
1: Бажена Рынска подробно разбирает позицию Рогозина. Она не разделяет многие его взгляды, но считает, что право на судебную защиту должно сохраняться независимо от политических убеждений.
24: Формально Рогозина признали фигурой нон-грата по факту оправдания российской агрессии. На самом деле, конечно, Рогозин – антиоккупант. Он уехал после Крым-Наши и нерушимость границ 91 года – его основная скрепа. Свою нынешнюю позицию он объясняет тем, что не верит, что Украина сейчас может вернуть все оккупированные земли военным путем. Он выступает за переговоры и считает, что часть западных политиков ставит противостояние с Россией выше сохранения украинских жизней. И какая-то логика в этом есть. Нам тут, в Латвии, выгодна война, ведь пока украинцы воюют с Путиным, он к нам сюда не придет. А если все вдруг договорятся, кто будет следующий? Ландгалия? Сувалки? Рогозин таки, да, наговорил много для меня сомнительного. Да еще и пропагандисту Аарону Мате интервью дал. Я категорически не поклонница его нарративов и не его политический единомышленник. Но защищать право Рогозина на судебную защиту не означает соглашаться с его оценкой действий Кремля.
1: Егор Куроптев занимает противоположную позицию. Он считает публикации Рогозина прокремлевской дезинформацией, а действия Латвии оправданными.
21: В первый раз услышал фамилию российского журналиста Леонида Рогозина из-за шума вокруг его депорта из Латвии, где он прожил 12 лет, как я понял. Прочитал его собственную колонку в The American Conservative. Больше такого пропагандистского бреда читать не хочу. Да, Леонид Рогозин распространяет на западной аудитории прокремлевскую дезинформацию. Нет, доказательств, что он это делает, по заказу нет. Да, Латвия имеет полное право в условиях войны и угрозы войны России с самой Латвией выгнать пропагандиста. Для меня тут вопросов к Латвии нет. Я вывез из-под запрета выезда с десяток активистов из Армении. Снял сотни банов на въезд активистов из России в Грузию, помог получить пару сотен виз и гумок. Если бы ко мне пришли с просьбой помогать Рогозину, ни при каких обстоятельствах, если речь не о депорте в тюрьму в России, помогать бы не стал и считал бы решение властей Латвии верным и запоздалым.
1: Анастасия Кириленко напоминает, что российская пропаганда уже много лет угрожает странам Балтии и считает, что деятельность Рогозина необходимо рассматривать в этом контексте.
11: Оказывается, российский оппозиционный журналист Леонид Рогозин на чистом английском языке, находясь в Латвии, несколько лет вещал о том, что НАТО вынудило Путину начать войну, а Украина – коррумпированная страна из Латвии. Я замечаю, что часть российских релокантов почему-то очень нервничают, когда цитируют пропаганду и рекомендуют просто не смотреть. Но все-таки «Россия-1» на 9 мая 2026 года показала фильм о том, что мы снова освободим Прибалтику от пособников фашистов. Кстати, в 2014 году пропагандисты вещали о Даугавпилской Народной Республике. Это можно найти в архивах. Да что-то она не создалась, спойлер, помешало членство Латвии в НАТО. А по Первому каналу пропагандист Владимир Корнилов в 2026-м призвал перейти ручеек и освободить русских в Эстонии. Вот лишь один пример творчества Рогозина об агрессии НАТО. Но латыши терпели это несколько лет, пока терпение лопнуло. Рогозин делал это в эфирах известного англоязычного пропагандиста Аарона Мате.
1: Журналист Михаил Фишман лично знаком с Рогозином и работал с ним в одной редакции. Он категорически не согласен с тем, что его бывшего коллегу называют кремлевским пропагандистом.
22: Я лично знаю Леонида Рогозина и работал с ним в одной редакции в 2000-х годах. Я могу не соглашаться со всеми его высказываниями, но изображать его кремлевским пропагандистом – безумие и позор. Для меня это прямое посягательство на свободу слова.
1: Ким Космачев с иронией относится к кампании в защиту Рогозина.
23: Если у кого душа болит за умученного латвийскими спецслужбами российского журналиста Леонида Рогозина, у которого грозят отобрать латвийские ВНЖ, то можете подписать жалобу в Спортлото. То есть, сорян, в ООН. Только помните, что за латвийских журналистов ни Рогозин, ни его защитнички не впишутся никогда.
1: Сам Леонид Рогозин считает происходящее политическим преследованием.
21: Решение объявить меня персоной нон-грата продиктовано стремлением лишить меня возможности добиться справедливости в суде, поскольку дело, как открыто признают вовлеченные в нападки высокопоставленные политики, развалится. Именно поэтому я расцениваю происходящее как акт политического преследования. Этой угрозе сопутствует кампания по дискредитации, в которой участвуют ультраправые ресурсы, ведущие информационную войну и распространяющие фейковые новости с целью намеренного искажения моих взглядов на конфликт. Цель этой атаки – разрушить мою жизнь и заставить замолчать меня как заметный голос в публичной дискуссии о российско-украинской войне.
1: Блогер с ником «Профессор Преображенский» предлагает разделять две вещи – это право человека высказывать свои взгляды и право иностранного гражданина жить в конкретной стране.
22: Человек, лишенный права находиться в Латвии, вполне может и дальше продолжать работать журналистом. Тем СМИ, в которых публикуется Рогозин, никто не мешает и дальше с ним сотрудничать. Да, Латвию не устраивает политическая позиция Рогозина, и Латвия публично об этом говорит устами своих официальных лиц. Но Латвия не запрещает Рогозину его позицию высказывать. Латвия разрешает себе избавиться от присутствия Рогозина на своей территории. Это не одно и то же. Если Рогозин будет лишен права жить в Латвии, это вообще никак не означает, что он будет лишен права заниматься журналистикой и высказывать свое мнение.
1: Блогер Майкл Наки обращает внимание на то, что аргументы Рогозина востребованы не только в русскоязычной среде. Он объясняет, как подобные идеи используются западными политическими движениями, выступающими против помощи Украине.
23: Расхождение во мнениях о Рогозине далеко не только российская история. Он писал по-английски. На Западе есть целая экосистема пересекающихся мировоззрений, дающих свободу их интерпретации. Тезисы о том, что Запад сам способствовал конфликту своей политикой в отношении России, что украинские власти несут ответственность за продолжение войны, а прекращение западной военной помощи и переговоры с Россией должны стать приоритетом, могут служить аргументами для российской пропаганды, для западных популистских и националистических движений, выступающих по разнообразным причинам против поддержки Украины и пересмотра отношений с Россией. Это заметно и в дискуссиях в англоязычном X.
1: Журналистка-расследователь Ирина Бараган считает высылку человека за его взгляды недопустимой. При этом она напоминает, что сама много лет занимается расследованием деятельности российских спецслужб.
24: Никто не должен подвергаться наказанию за выражение своего мнения. Я говорю, опираясь на свой опыт. Я занимаюсь расследованием деятельности российских спецслужб уже 26 лет и заплатила за это довольно высокую цену. Высылать Рогозина из Латвии за его взгляды неправильно.
1: Юлия Латынина не просто защищает Рогозина, но и высоко оценивает его политические взгляды и аналитические способности.
24: Леонид Рогозин – великолепный журналист и политический философ, и один из тех, кто первым начал говорить на темы, являющиеся абсолютным табу в среде прозападных НКО. Отдельно отмечу, что Леонид Рогозин, он пишет по-английски, уровнем и качество анализа превосходит на 1000% всю 1000 говорящих голов. Как я уже сказала, Рогозин не только журналист, это человек, который умеет осмысливать и описывать, политический философ. Прилагаю здесь его великолепную статью про российскую оппозицию 2024 года, цитирую. «Российскую оппозицию бросили под путинский бульдозер вместе с Украиной, чтобы утолить аппетит западного милитаристского лобби к конфликту с Россией. Это огромный слон в комнате». В такой рамке российские эмигранты сводятся к оплачиваемым Западом инфовоинам и полезным идиотам, которые работают против будущего своей страны, а не за прекрасную Россию будущего, как Навальный называл свой проект демократического перехода. То, что такого человека выгоняют, говорит о многом.
1: Канадский журналист Аарон Маттей тоже выступает в защиту Рогозина.
21: Рогозин – критик Путина, однако, поскольку он также ставит под сомнение пропаганду вокруг прокси войны на Украине, в глазах неоконов он становится апологетом России.
1: Журналист и редактор Бен Арис предупреждает, что возможная высылка Рогозина способна нанести ущерб репутации самой Латвии.
22: «Я знаю Леонида много лет. Он один из самых проницательных наблюдателей за Россией в конфликте с Украиной. Он не пророссийский. Этот ярлык слишком легко вешают на любого, кто говорит то, что не хотят слышать сторонники проукраинской риторики. Если Латвия пойдет на этот шаг, это станет черным пятном на ее демократической репутации и, по иронии судьбы, сыграет на руку Кремлю, подтверждая доводы Путина о двойных стандартах Запада и его прокси-войне против России. Ведь Запад должен отстаивать ценности, подобные свободе слова, а не опускаться до мелочной травли».
1: Экономист Константин Сонин признается, что относится к Рогозину как к провокатору, а не серьезному аналитику.
23: «У меня смешанные чувства. Я всегда думал о Рогозине скорее как о тролле, чем как серьезном аналитике. Он гораздо успешнее вызывал гнев в интернете, чем добивался признания со стороны экспертов. И выгнать кого-то из страны за то, что он плохой аналитик, кажется сомнительным. С другой стороны, страны Балтии, включая Латвию, исключительно поддерживали Украину и беженцев из путинской России. И все, что они полагают правильным для своей внутренней безопасности, хорошо».
1: Пользователь под псевдонимом Дарактенус предлагает взглянуть на ситуацию гораздо проще и напоминает, что жизнь за пределами Евросоюза не заканчивается.
21: «Мне нравится, как россияне ведут себя так, будто изгнание из ЕС – смертный приговор. В мире насчитывается более 70 стран, куда россияне могут въезжать без визы».
1: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. В Варшаве прошел 15-й форум «Свободной России». Организаторы снова собрали политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов, чтобы обсудить, как противостоять путинскому режиму и какой должна быть Россия после него. Главный тезис форума – никаких компромиссов с Кремлем. Победа Украины, усиление давления на Москву и поддержка тех, кто борется против российской власти. Обсуждение самого форума быстро вышло за пределы его официальной повестки, потому что одни участники говорят о важности таких встреч и необходимости объединять противников войны, другие жалуются, что форум превратился в мероприятие, где из года в год обсуждают одни и те же вопросы, а о самой России вспоминают все реже. Ну и скандалом закончилось участие предпринимателя Андрея Караваека, которого российские журналисты связывают с рейдерскими захватами предприятий. Критики форума задаются вопросом, а вот как человек с такой репутацией оказался среди тех, кто обсуждает борьбу с диктатурой и будущее демократической России? Да и других вопросов, как всегда, масса. Что делать? Разрабатывать план на будущее? Добиваться помощи Украине? Или пытаться работать с теми, кто остался в России? Политик Гарри Каспаров сформулировал главную позицию организаторов форума.
22: «В эти опасные дни мы хотим заявить о том, что компромисс с Кремлем, основанный на политическом эгоизме и отказе от глобальной солидарности, приведет к катастрофе. Путь к миру не может лежать через предательство. Мы знаем, что перед европейскими народами сегодня стоит окончательный выбор – помочь Украине выстоять или признать поражение демократии».
1: Журналист Илья Азар съездил на форум в Варшаву и остался не слишком впечатлен. По его мнению, мероприятие постепенно теряет смысл, а его участники все дальше уходят от проблемы самой России.
23: Я все-таки добрался до форума «Свободной России» в Варшаве. Ездил из экономии на ночных автобусах и написал оттуда репортаж для издания «Вот так». Что хочу сказать? Первое. Кажется, форум себя исчерпал. Во всяком случае, драйва ноль. Какие-то попытки хоть чем-то заинтересовать участников или журналистов исчезли напрочь. Здравствуйте, 4 дискуссии, посредине обед, до свидания. Второе. Невозможно постоянно обсуждать одно и то же. Нужны какие-то необычные темы, но есть проблема. Третье. Россияне и Россия участников форума не интересуют, только как бойцы РДК или диверсанты, а интересует их геополитика, Украина, Европа, развал России и россияне-эмигранты, то есть они сами. Даже выборы, которые были меньше месяца назад, никак не обсудили. Четвертое. Зирку из «Легиона свободы России» и Волобуева из «Черной искры» было интереснее всего слушать, хоть кто-то делом занят. Пятое. У Каспарова кончаются деньги. Кофейные автоматы в фойе работали строго с 13 до 14 часов во время обеда. Никогда такого не видел.
1: Наталья Шевшукова рассказывает о собственном выступлении. Она предупреждает, что борьба с диктатурой не должна превращаться в попытку установить новую диктатуру, пусть и под другими лозунгами.
11: Что необычного произошло на форуме «Свободной России»? Проходила в Варшаве, позвали выступить, предупредила, что строем не хожу, обрадовались, морально подготовились. Сказала, что с диктатурой нельзя бороться другой диктатурой. То, что предлагали некоторые участники, а именно не доверять злому народу, держать его под присмотром, а то и под внешним управлением, это и есть диктатура. И если говорим о деколонизации или о децентрализации, то придется как раз этому народу доверять. И идея децентрализации может найти отклик участия региональных, а тем более муниципальных элит, которым сейчас навязывают всю ту же, так и не ликвидированную до конца административно-командную систему. Сказала, что собираюсь вернуться, и сказала, чем конкретно буду заниматься. Это, конечно, шок-сенсация. Российский политик, который говорит не об абстракциях и не о создании смыслов, а о конкретике. Вот и весь ужас и шок-контент.
1: Владимир Васильев резко критикует выступление Альфреда Коха. По его мнению, рассуждения бывшего российского чиновника о войне и будущем Украины оказались неожиданно близки к аргументам кремлевской пропаганды.
21: На форуме «Свободной России» особенно отличился отважный борец с путинским режимом Альфред Кох. Он сообщил, что все украинцы хотят в состав России, только нацист и наркоман Зеленский почему-то противится этому. Любой украинец, которого в наручниках везут на фронт, мечтает, чтобы Украина наконец-то капитулировала. То, что после вхождения в состав России этот же украинец в лучшем случае будет ехать в наручниках в концлагерь, а в худшем – лежать трупом после расстрела, господин Кок счел излишним упомянуть. Участники форума, раз уж пошло такое речи и спускание, предложили позвать Соловьева. Господин Кох с радостью поддержал эту инициативу.
1: Сергей Резник обращает внимание на одного из участников форумов, как раз на предпринимателя Андрея Каравайко.
22: Разыскиваемый лидер крупного российского ОПС Покровский нашелся на форуме «Свободной России». Скрывшийся от своих конкурентов СФСБ и Генеральной прокуратуры РФ, известнейший в России рейдер и бандит Андрей Каравайко нашелся на форуме «Свободной России». Организаторы и основатели форума, кажется, не совсем понимали, кого они пригласили для участия в мероприятии. Теперь бывший чиновник, супруг экс-сенаторши Ирины Рукавишниковой и рейдер Андрей Каравайко выступает как почетный спикер на форуме «Свободной России» в Варшаве, рассуждая о диктатуре Кремля и о том, что бизнес у него отобрали из-за украинской фамилии. Что не сделаешь, чтобы получить статус политического и не быть экстрадированным на многострадальную родину?
1: Виталий Ватановский продолжает тему Андрея Каравайко. Он подробно описывает обвинения в адрес бывших владельцев концерна «Покровский» и считает его участие в форуме серьезной репутационной проблемой для организаторов.
23: Главный рейдер концерна «Покровский» записался в оппозицию. Объявленный в международный розыск, лидер крупного организованного преступного сообщества «Покровские» и бывший сотрудник полпредства президента в Южном федеральном округе Андрей Каравайко стал спикером оппозиционного 15-го форума «Свободной России» в Варшаве. Он с Евгенией Чириковой и Геннадием Гудковым выступил по теме «Диктатуры без норм и красных линий». Концерн «Покровский» захватывал агропредприятия в Краснодарском крае и Ростовской области с помощью заказных судебных решений и уголовных дел, на которые были так щедры в Следственном комитете. Владельцы концерна «Каравайка» и Аркадий Чебанов ломали через колено судьбы фермеров, а их безопасник, бывший сотрудник ФСБ в Новороссийске Сергей Ячкалов, ногой открывал двери в кабинеты судей и следователей. Сейчас владельцы в Испании и Дубае. Обмочившийся при задержании полковник Ячкалов получил 20 лет колонии. Коррумпировавший следователей и судей рейдер теперь почетный спикер оппозиционного форума. Вместе с Альфредом Кохом, Гарри Каспаровым, Марком Фейгином и другими персонами. Начало поста – все, что нужно знать о российской правоохранительной системе. Окончание – все, что нужно знать об институте репутации среди российской несистемной оппозиции.
1: Елена Романова тоже вспоминает историю концерна «Покровский».
24: Сейчас Каравайка говорит, что попал под раздачу за то, что не захотел легализовывать краденое украинское зерно, которое шло на экспорт через терминалы Ростовской области. Думаю, это туфта. На этих ребятах реальная кровь. Какое там краденое зерно? За бабки они бы человеческую расчлененку повезли, не то что зерно. Им достался солидный кусок от владений Цапков, кстати. И в Кущевской многие люди так до сих пор и не верят, что те зверства учинили забуревшие солидные Цапки. Оно им 100 лет не тарахтело. Они ворочали зелеными миллионами, были в почете, в законе и в шоколаде. А тут вдруг Цапок спьяну вспомнил, что Аметов 8 лет назад якобы убил его дядю и пошел так жутко мстить. Другого мотива в деле не было. После задержания нескольких суток в СИЗО то ли Майкопа, то ли Владикавказа Цапка на суд привезли с выбитыми передними зубами и полностью сломленным. А потом и вовсе он умер в камере. Уф, столько всего накатило от этого видео, столько всего можно вспомнить, связанного с этими ребятами. Половина его команды села, кстати. Те адвокаты, которые подкупали, фабриковали, угрожали. А это сидит на форуме среди уважаемых людей и говорит ровно то, что «Новая газета» писала 8 лет назад и за что он подал на эту газету в суд.
1: Политолог Иван Преображенский задается более общим вопросом. Как оппозиционному движению выбирать союзников и спонсоров, если происхождение их денег и прошлые поступки вызывают сомнения?
21: Замкнутый круг российской коррупции и организованной, успешно, преступности рвется только благодаря независимым и честным журналистам, как это не банально. Нужны ли такие спонсоры, союзники и попутчики оппозиционному движению? Это не про форум «Свободная Россия», если что. Я вот у таких людей не раз брезговал брать деньги даже на что-то хорошее. Но они же честно не расскажут. Каждый раз надо проверять. Бывают ведь и бизнесмены в России, которые не убивали никого и не заказывали преступления против конкурентов.
1: Политолог Александр Морозов предлагает посмотреть на форум с другой стороны. Он вспоминает, как Гарри Каспаров еще много лет назад предупреждал об угрозах со стороны путинского режима и объясняет, почему считает его позицию последовательной.
22: В 2004 году в Wall Street Journal вышла статья Гарри Каспарова, в которой он жестко писал, что Путин уже сделал выбор и поворачивает систему к советским методам управления. Тогда это казалось слишком радикальной оценкой. В 2008 году он опубликовал второй такой громкий текст, и в нем он прямо написал, что вслед за Грузией путинская Россия вторгнется в Украину. В 2015 году он выступал в Сенате США, к этому времени уже год шла война, надежды возлагались на урегулирование. Гарри тогда четко сказал, путинизм – это раковая опухоль, вылечить ее невозможно, и тогда прямо призвал к поставкам оружия Украине. Всякий раз он оказывался прав, его прогноз был стратегически точным. Попытки как-то играть с этим режимом, полагаться на гражданское участие, на нас миллионы, мы здесь власть, дипломатия, якобы направленная на смягчение угроз, которые источает этот режим, все это было только фоном, на котором необоримо расползалась эта раковая опухоль. Я с большим уважением отношусь к его последовательной позиции сегодня и к тому, что продолжается форум «Свободной России», созданный в 2016 году по его инициативе.
1: Журналистка Ксения Ларина благодарит организаторов за возможность встретиться с коллегами и единомышленниками.
2: Итак, я побывала в Варшаве на форуме «Свободной России». Я увидела людей и обнялась со многими. Я увидела людей в полный рост, а не по пояс в Ютьюбе. Люди разные, есть высокие, есть не такие высокие, но у них есть вторая половина фигуры. Хочу сказать спасибо за приглашение, потому что это был удивительный шанс выйти из кадра и обнять друг друга. Что касается содержания разговоров, думаю, что этот форум лишний раз продемонстрировал право выбора. С кем ты, российский гражданин? С кем ты, если не поддерживаешь войну? С кем ты, если противно тебе от сводок пропаганды? Я рада, что у участников форума есть однозначный ответ. Мы за Украину.
1: Блогер Ариэль Эмет остался доволен мероприятием. Он выделяет несколько спикеров, отмечает качество дискуссии, считает, что форум оказался полезным и интересным.
23: Очередной форум «Свободной России» завершился в Варшаве. С удовольствием послушал спикеров Андрея Волна, Михаила Крутихина и Анастасию Шевченко с Натальей Шевшуковой. Гарри Каспаров был, как всегда, точен в прогнозах и резок в оценке ситуации, но это как раз та правда, которую нужно доносить до людей. Альфред Кох циничен, но прав в оценках перспектив. Было эстетически приятно смотреть, как управлял дискуссией Константин фон Эггерт, и это делало мероприятие интересным и запоминающимся. С другими выступающими был согласен не со всеми, но их точка зрения тоже была интересна. В общем, мероприятие было полезное и интересное, и плюс ко всему не скучное. Респект организаторам.
1: Художница Катя Марголис пишет, что дискуссию о будущем России необходимо начинать с переосмысления ее имперского прошлого. Причем ждать окончания войны для этого не надо.
24: Впрочем, разные точки зрения и перспективы нужны именно для полной картины. Затем и нужен форум, который я бы переименовала в форум «Свободной России и свободных от России». Но главное другое. Я не считаю, что преодоление прошлого должно начаться после войны. Мы живем в нелинейную цифровую эпоху, в мире социальных сетей и мгновенного распространения информации. Эту работу, уже давно запоздавшую, нужно делать прямо сейчас, пока имперское прошлое ежедневно убивает людей в настоящем. И начинать следует с устройство самой дискуссии об этом. Она изоморфна явлению, которое призвано критически осмыслить.
1: Дмитрий Шушарин отнесся к форуму крайне скептически. Он сомневается в эффективности подобных эмигрантских организаций и резко критикует состав ее участников.
22: 15-й форум «Свободной России» звучит столь же анекдотично, как антивоенный комитет России, как российская платформа в ПАСЕ, как прекрасная Россия будущего. Во всех этих конторах по заготовке рогов и копыт половина участников под контролем Москвы, а другая половина мечтает оказаться под этим контролем. И получают западные гранты, прогнозируя падение кремлевского режима в ближайшие месяцы. Кто финансирует всю эту свистобратию, как и всякие русские книжные форумы, спрашивать неприлично. Это хамство и непростительная простота. Но ведь проекты пишут, планы составляют, собираются Россию обустраивать вместе с убийцами и подонками, которые сейчас там всем заправляют.
1: Николай Полозов подводит итог с другой стороны. Он считает, что демократическое будущее России невозможно без победы Украины.
21: При всем разнообразии подходов нас объединяет принципиальное понимание. Победа Украины отвечает не только интересам украинского народа, защищающего свою свободу и независимость, но и интересам тех россиян, которые хотят видеть свою страну свободной от диктатуры и агрессивной имперской политики. Убежден, что будущее демократической России невозможно построить на попытках дистанцироваться от войны или занять позицию стороннего наблюдателя. Оно начинается с признания ответственности за происходящее и конкретных действий, направленных на прекращение российской агрессии. Именно поэтому считаю особенно важным, чтобы подобные встречи становились не просто площадкой для обмена мнениями, но и возможностью для новых знакомств, сотрудничества и совместных инициатив.
1: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет, и каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
3: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею доить малый бизнес и население.
4: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту. А с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
3: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на пятый год войны.
2: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство, на избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, они взвешены, они инвестиционную активность не тормозят.
5: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно, а вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным, глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер. Друг дочери Путина, какое невероятное совпадение, а еще, по данным издания Insider, в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
6: «Деловая Россия» – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
2: «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых и фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета.
6: По данным РБК, «Деловая Россия» предлагает отменить налоговый режим по упрощенной системе налогообложения со ставкой 6%. Это означает рост налоговой нагрузки, в первую очередь для предпринимателей, зарабатывающих собственным трудом. Также предлагается снизить порог выручки для НДС по автоматизированной упрощенной системе налогообложения с нынешних 60 до 20 миллионов рублей. Среди других предложений – отмена патентной системы налогообложения, которая активно пользуется микробизнес. Кроме того, «Деловая Россия» хочет отменить региональные льготы по упрощенной системе налогообложения, ввести социальные взносы для тех, кто получает большую часть дохода в виде процентов и дивидендов, а также вернуть налог на наследство и дарение при сумме свыше 50 миллионов рублей. Впрочем, сам глава «Деловой России» Алексей Репик в эфире «Бизнес FM» опроверг публикацию РБК и назвал документ старыми консервами.
7: Скорее, это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы.
6: В ответ на это руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал полный текст предложения «Деловой России» в своем личном телеграм-канале.
8: «Я считаю, что общественная дискуссия по важным вопросам – это интересно и полезно. Предпочтительнее сюрпризов после решений в вакууме и полной тишине».
6: Как обнаружило издание Insider, в этом документе сведения о событиях сентября этого года и атаках беспилотников, происходивших с июля. То есть называть их старыми консервами не совсем корректно. Экономист Борис Луцит написал, что, по его мнению, глава «Деловой России» действует в интересах властей, а не бизнеса.
9: «Кажется, что он в большей степени представляет те договоренности, которые пару лет назад достиг с каким-то начальством в обмен на какие-то привилегии».
6: Крупному бизнесу «Деловая Россия» предлагает, напротив, снизить налог на прибыль, расширить льготы по федеральному инвестиционному вычету и разрешить ограничивать импорт при наличии своего инновационного продукта. Минфин подтвердил РБК, что получил предложения «Деловой России», рассмотрел их и посчитал, что они требуют дополнительной комплексной проработки.
5: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте, рад вас видеть.
10: Здравствуйте, взаимно рад вас.
5: Как вы думаете, что вообще это было вот с этими предложениями? Прогорев перед форумом «Деловой России», мы ожидаем его начала, но все никак там Путин с ними, видимо, по видеосвязи не состыкуется.
10: Вы знаете, я неплохо знаю Алексея Репика, я был членом экспертного совета «Деловой России», еще когда там был до Репика Борис Титов, бывший омбудсмен по защите прав предпринимателей, да, и я, конечно, прекрасно понимаю, куда дует ветер, и что предлагает там и Репик с «Деловой России», и что предлагает Александр Шохин с Российским союзом промышленных предпринимателей, да, они спасают себя, то есть они спасают крупный бизнес, скажем так, золотую сотню Форбса, там, и Репик это отнюдь не представитель какого-то среднего, потому что более малого бизнеса, да, это очень крупный бизнесмен, там, всем известные бренды «Е-аптека», онлайн-сервис по заказу лекарств, фармацевтика AirFarm, крупная российская фармацевтическая корпорация, он там совладелец, венчурные фонды в биофармацевтику, медицинские стартапы, RBB Capital, да, то есть это вся история, которая очень близка к государству, тем более, которая получила огромное финансирование после начала войны с Украиной. Мы видим, что вот отрасли, скажем так, здравоохранения, вот производство медикаментов, фармацевтика на подъеме, потому что в нее вливают огромные средства, и, соответственно, это все очень сильно там потребляется, там, в том числе на фронте и там везде. Вот, поэтому они пытаются выслужиться. Они прекрасно понимают, что, значит, в бюджете денег нет, война будет продолжаться, бюджет на ближайшие 3 года максимально военный и милитаризованный, конца и края вот этой всей мясорубки не видно, дефицит бюджета, накопленный только с 22 по 26 год, уже превышает 20 триллионов рублей. Это то, как расходы превысили доходы с начала войны с Украиной. На ближайшие 3 года Минфин ожидает как минимум дефициты выше 5 триллионов рублей. То есть 16 триллионов за 3 года реально будет больше. Ну и, соответственно, в Кремле Путин ищет деньги. И каждый бизнесмен, который приходит к нему, пытается выслужиться, показать, что мы не временщики, мы здесь навсегда, мы никуда деньги страны выводить не будем. Хотя, конечно, выводит этот капитал из России, достигает триллионов рублей ежегодно. И сейчас об этом уже в Кремле прямо говорят. Но, в общем, они пытаются найти вариант, как вот найти деньги на войну, на финансирование дефицита бюджета, но желательно не за свой счет. То есть желательно вот взять и перебросить всю эту фискальную нагрузку с крупных компаний, с крупных корпораций, с тех, кто получил какие-то там хотя бы на бумаге доходы в прошлом году, размазать тонким слоем по всей экономике вот эти все предложения по отмене льгот для упрощенной системы налогообложения, для патентной системы, которым пользовался микробизнес и малые предприятия, и которые кормили и давали деньги как раз-таки в региональный бюджет, а не федеральный бюджет. Вот эти все предложения, что давайте поднимем общую ставку налога на прибыль для всего бизнеса в России, там, его и так поднимали с 20 до 25% год назад, давайте еще поднимем там до 26-27%, но чтобы платили как бы вот все, а не только те, кто что-то там заработал на гособоронзаказе, на военных заказах, там, фармацевтике, либо где-то там на экспорте каких-то отдельных видов сырья, там, золото, например, либо драгоценные там металлы и прочее. Вот, и понятно, что эта риторика очень нравится Кремлю, то есть Путину очень нравится, что бизнесмены вот проявляют такую инициативу и сами инициируют вот тему про повышение налогов. Они такие патриоты, все поддерживают, сплотились вокруг верховной власти, все поддерживают там СВО, войну, все для фронта, все для победы, как сказал министр финансов Силуанов презентует этот бюджет на ближайшие 3 года. И, соответственно, это способ, чтобы у тебя не отняли бизнес. Потому что, извините меня, на 8 триллионов рублей Генеральная прокуратура отжала, давайте скажем честно, это именно не национализация, это именно конфискация бизнеса, потому что никакой выплаты и компенсации бизнесу не было. А вот конфисковали бизнесы там более чем, что там, по-моему, пару сотен уже компаний за последние 4 года. Поэтому вот мы видим, как бизнес сам уже больше 500 000 000 рублей добровольных взносов якобы внес в бюджет. Ну, понятно, что они были добровольно принудительные, потому что если ты как бы не скинешься на финансирование военных расходов и дыры в бюджете, то у тебя могут и бизнес отнять по указу 604 по введению временного управления, мы прекрасно понимаем.
5: Но при этом, я вас перебью, но учитывая, да, пафос понятен, все для фронта и так далее, понятно, что уже заплатили, больше не хочется, но ощущение, что какая-то игра в горячую картошку. А теперь давайте вот эти вот заплатят, вот эти господа. Это мой такой первый такой полувопрос, я бы так, наверное, сказал, скорее комментарий. А второе, вот мы, конечно, сегодня говорим скорее о предложениях деловой России, недослитых, так сказать, и недоподтвержденных, но насколько они вообще реализуемы и каковы последствия, вот это хочется уточнить.
10: Это тот самый случай, когда надо хоть что-то предлагать, независимо от того, насколько нереализуемой, глупой и откровенно идиотской является затея. То есть понятное дело, что крупный бизнес пытается максимально, скажем так, себе от налоговую нагрузку скинуть. Мы видим, что все больше и больше компаний становятся убыточными. Давайте эти цифры приведем, чтобы не мы здесь с вами сгущали краски. Даже по оценке Росстата в России уже 11 отраслей из 70 с лишним вот этих макроотраслей экономики являются убыточными. Это и металлурги, это и угольщики, это и пассажирские перевозки, и транспортная система, значит, там и часть финансовой системы, и сельское хозяйство, и прочее-прочее, да. И мы видим, что за первые, значит, 7 месяцев текущего года доля компаний, которые работают с убытком, у которых вот убытки больше, чем прибыли, составляет уже 34%. Каждая третья компания, 22 тысячи крупных и средних компаний, которые отслеживают Росстат, а мелкий бизнес он вообще не отслеживает, только это крупные компании он видит, являются убыточными. И прибыли в экономике в среднем падают третий год подряд. За первые 7 месяцев текущего года на 17%. То есть компании затянули пояса, все деньги дают на уплату там, налогов, на высокую ключевую ставку, ставки по кредитам, на какую-то там закупку за покрытие текущих расходов и издержек при падающем спросе. Ну и, соответственно, вот мы видим, что экономика становится такой вот планово-убыточным токсичным активом. И в этой ситуации поднимать еще налоги, там, особенно на малый бизнес, микробизнес, на самозанятых, ну, это просто-напросто добить и без того умирающую эту мелкую там, гаражную экономику, стимулировать бегство еще больше в кэш. То есть, условно говоря, в этой ситуации, если еще сейчас будут отменять налоговые какие-то преференции и льготы для малого бизнеса, для самозанятых, надо понимать, что, во-первых, это разрушение региональных бюджетов, потому что все инициативы Репика и Шохина, они о чем? Что давайте мы из регионов деньги заберем и пустим их в федеральный бюджет, потому что все эти режимы на профессиональную деятельность и упрощенная система на малый бизнес, они все платили налоги именно в региональные бюджеты. А из региональных бюджетов как раз-таки строят школы, больницы, поликлиники, ремонтируют дороги, платят зарплаты бюджетникам, врачам, учителям, финансируют скорую помощь. Если в регионах не будет денег, соответственно, начнется вот эта полноценная социально-экономическая катастрофа и разрушение уже без того терпящих бедствия регионов. Поэтому, то есть это еще большее перераспределение денег из регионов в Москву, а в регионах тоже дефицит бюджета. 1,5 триллиона рублей дыра в регионах в целом за прошлый год. В этом году будет больше 2 триллионов точно, и уже 70% регионов являются убыточными с дефицитом. Там огромные долги, там сейчас долги эти будут списывать, там реструктурировать. За 30-й год Путин объявил программу. То есть, другими словами, вот собрать деньги не получится, налоги поднимем, бизнес еще больше уйдет в кэш. Население и бизнес выводят рекордными темпами деньги со счетов, мы эти цифры с вами озвучивали, 3 триллиона 400 миллиардов рублей, 1,5% ВВП практически вывели из банков население и бизнес с февраля месяца.
5: Давайте про кэш немножко подробнее поговорим, о побеге в кэш, как вы это сформулировали, ну и в целом еще есть такие новости о том, как бегут-то еще и от самой профессии предпринимателей, поскольку предпринимательская жилка больше совершенно ничего не гарантирует, как и желание. Немножко издалека начну. Мне хочется еще отдельно отметить вот это подобострастие Репика на той встрече с Путиным через такой элемент. В лучших традициях экономического блока в разговоре с ним, с Путиным, я имею в виду, Репик игнорирует слона в комнате, войну с Украиной, ну и говорит о внешнем давлении.
2: За четверть века у нас экономика страны прошла очень серьезный путь. Был огромный такой масштабный рост 2000-х. Потом был кризис 2008-го, потом были первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
5: Ну, как будто это внешнее давление, оно взялось само по себе. Скорее всего, санкции имеет в виду господин Репик. И еще большой вопрос, кто вообще давит сильнее, снаружи или изнутри, налогами и поборами. И есть ли двум последним, куда еще расти? По этому поводу уже крупные предприниматели жалуются, не первый день, не первый год, но вот есть свежее интервью. Жалуются они и на падение инвестиций, а потенциальные малые предприниматели вообще не собираются становиться этими самыми предпринимателями. Подробнее расскажет мой коллега Андрей Шилов.
11: У меня есть деньги?
12: Нет.
11: Я всем должен?
12: Угу.
11: А я плохо сплю по ночам?
12: Да.
13: От популярных рилсов до разговоров с миллиардерами. Ведение бизнеса в России в условиях повышенного давления, налогового и прочего. Главная тема осенних разговоров, когда правительство уже представило проект бюджета, но он еще не принят, и можно что-то изменить.
14: Предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года и тем самым обеспечить стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных инвестиционных проектов.
13: Слова президента, сказанные в феврале 2024-го, сейчас вспоминать не принято. Война затянулась, налоги повышали неоднократно. Налог на доходы физических лиц уже в 2025-м стал прогрессивным. С 2027-го пятиступенчатую шкалу распространяют и на пассивные доходы. Но война все съедает, требуя еще и еще. Самое простое пожелание сформулировал в Государственной Думе коммунист, первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Анатолий Локоть.
15: Чтобы все усилия концентрировались для достижения конкретных целей, выпуска конкретной продукции, сдачи конкретных объектов, а не освоения бюджетной массы денег. Мы стремимся к тому, чтобы тяжесть вот от этой войны, в преодолении вот этих препятствий, которые возникают, она ложилась на всех равномерно, на всех граждан нашей страны.
13: В публичных разговорах ухудшающиеся условия принято называть «встречным ветром». Сравнение не раз употребил в недавнем интервью один из ведущих российских предпринимателей Владимир Потанин, говоря о том, что дальнейшее повышение налогов вызовет только сокращение доходов бюджета. При уменьшении прибыли не с чего будет стричь.
4: Происходит довольно серьезное изъятие прибыли у компаний, самых разных, от малых, да, крупных и разными способами. Это тоже сокращает базу для инвестиций. И получается, что с одной стороны мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту, а с другой стороны инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше. Поэтому, возможно, на ближайшее

0: Разрастаться государственному сектору. Это говорит глава Центра макроэкономических исследований Сбера и главный экономист ВЭБ-РФ Александр Исаков. По его мнению, рубеж находится в диапазоне 30-40%. Россия близка к нему, но эти границы лучше не пересекать. Почти 17 миллионов россиян заняты простейшим бизнесом и оформлены как самозанятые. Почти 28 миллионов заняты бизнесом малым и средним. Несмотря на встречный ветер, число предприятий в этой сфере выросло за год на 3,5%. Это данные газеты «Ведомости». По статистике сервисов «Суперджоб» и «Контурфокус», желающих открывать свой бизнес в ухудшающихся российских условиях стало меньше. В прошлом году работу по найму предпочитали 34% россиян, сейчас таких 40%. Анекдотичную иллюстрацию положения малого бизнеса приводит телеграм-канал «База». На рынке платного секса, формально запрещенном, но существующем под вывеской «прочих персональных услуг», происходит переход с самозанятости в индивидуальные предприниматели, а чаще предпринимательницы. Увеличились расходы, строже стал банковский контроль и еще больше приветствуется оплата наличными.
1: Тему продолжим с экономистом Владиславом Жуковским. Владислав, хочется с инвестиций начать. Тут Владимир Путин начал выступление на форуме «Деловой России», пишет «Коммерсант». И Путин там говорит, российский бизнес в нынешнее непростое время демонстрирует гражданскую ответственность. Ну, вот словно то, что ему нашептал как раз-таки господин Рябик пару дней назад. И перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл. А как вообще вернуть-то инвестиции при такой налоговой стратегии?
2: Рябик говорит ровно то, что хочет слышать Путин. Это все очень логично. То есть Путину нравится риторика, что все сплочены вокруг Кремля, вокруг него лично. Все поддерживают. Никто не говорит слово вслух «война», «война с Украиной», «санкции». Это вот там встречные ветры какие-то, значит, беспрецедентное давление внешнее. Но ни в коем случае нельзя говорить, что все эти проблемы и тяготы, и повышение налогов, и НДСов, НДФЛ, и безумно высокая ключевая ставка, растущая стоимость денег, кризис неплатежей, значит, неподъемные ставки по кредиты по ипотекам, падение инвестиций, падение доходов у многих людей. Это все связано именно с геополитикой, с войной. Про это нельзя говорить. Да, это за скобками остается, как сказали правильно. Значит, по поводу инвестиций, их нет, их не будет в ближайшие годы. Обратите внимание, что это уже официальная позиция Минэкономразвития. Даже Росстат и Минэк признали, что в прошлом году инвестиции упали на 2,5%. Инвестиции в основные фонды, в заводы, в машины, станки, оборудование, в модернизацию производства, в расширение выпуска товаров, в наем работников. Да? В этом году за первое полугодие минус 10% падения, рекордное с 2009 года. 16 лет такого обрушения не было со времен того дальнего кризиса. И следующий год тоже там в лучшем случае в бюджет заложили нулевую динамику, но макропрогнозы даже Минэка были, что до 2028 года инвестиции расти не будут, а в инвестиции заносят в том числе и гособоронзаказ. Любой танк, любая пушка, любой беспилотник, любое военное средство поражения противника с какой-то электронной компонентой считается товаром длительного пользования со сроком больше года, и это автоматом инвестиции. То есть это не имеет никакого отношения к гражданскому производству, к насыщению товарной массы и прилавков магазинов. Поэтому это чистая инфляция. То есть в России значительный объем инвестиций – это просто война и инфляция. Это накачка экономики деньгами.
1: Более того, это еще и такая инфляция, которая рискует сгореть послезавтра. Я имею в виду танк ли, любой другой.
2: Он
1: совершенно точно предназначен буквально для этого.
2: Это одноразовое средство. Как только оно вылетело, оно больше не возвращается. Это просто пустая трата денег, ресурсов, материалов и налогоплательщиков, и денег, которые с них собрали. Поэтому вот обратите внимание, что Рябик тоже подводил тому, что Владимир Владимирович, мы вас слышим, вот мы инвестиции, инвестиционная фаза, она нам нужна, потому что все прежние источники роста экономики исчерпаны. Путин сам это признал, выступая в Госдуме, что, как говорит, поговаривают экономисты, что предыдущий рост, который был, а рост-то был всего 2 года, в 2023-2024 году по 4,5%, и то благодаря проеданию ФНБ, резервов, продажу золота, увеличение в 2-3 раза военных расходов, выпуск как раз-таки военной продукции, и все. В 2022 году был даже официальный спад экономики пару процентов, в 2025 году темпы роста обнулились, и сейчас, по большому счету, все. Вот только 2 года был тот самый рост, которым Путин хвастается. Мы за это все проели и влезли в огромные долги на неоплаты там, на многие десятилетия вперед, и сейчас дальше набирают долги. То есть, и они играют на этой истории, что вот нам нужны инвестиции, мы готовы, но давайте-ка тогда вы нам какие-нибудь такие налоговые преференции, давайте какие-нибудь нам какие-то там инвестиционные сертификаты, что-то там мы это можем, капитальные вложения вычитать из налога на прибыль, получать какой-то сертификат, это потом рефинансировать там под банковский займ. То есть это вся история о том, что помочь, скажем так, терпящему бедствия крупнику, крупному бизнесу, вот как-то его поддержать. Вот давайте мы это все... Вот, а это что значит? Это потери для бюджета, это вычеты из поступлений по налогам.

0: а как это перераспределить, а давайте сбросим на самозанятых, на ИПшников, на упрощенку, на патентную систему, на рестораны, кафе, там, на рынки, там, на тех, кто как-то там подрабатывает там, за таксистом, либо сдает в найм квартиру, либо работает репетитором, с них будем больше собирать. Понятное дело, что будет массовое уклонение, визга будет много, шерсти собрать не удастся, и еще больше будет процветать теневая экономика, вот возвращаясь в 90-е годы, что называется, все будут уходить массово в кэш, что сейчас, в принципе, происходит. Поэтому инвестиций не будет, а если не будет инвестиций, то у вас не будет и экономики, потому что экономический рост завтра, поступление налогов в бюджет завтра, пенсии, зарплаты завтра – это инвестиции сегодня. Если у вас 3 года, даже по оценке Минэкономики, будет инвестиционный спад, то это значит, что ваша экономика и без того сырьевая, и без того технологически отсталая, зависимая целиком полностью от импорта из Китая, она и дальше будет становиться все более примитивной и дальше отставать от конкурентов, и никакого экономического роста не будет.
1: Поэтому Владислав, даже по этому поводу еще хочу, простите, что я вас перебью, чтобы просто успеть нам с вами еще один момент обсудить. Вот господин Потанин предупреждал, мы его цитировали в нашем сюжете, что дальнейшее повышение налогов может только привести к сокращению доходов бюджета. Получается ли, что налогообложение в России прямо сейчас, оно достигло той высшей точки, после которой начинаются как раз-таки уже попытки, вот то, о чем вы говорите, ухода в кэш и так далее. То есть, если перевести Потанина на человеческий, бизнес собирается уходить в кэш прямо сейчас?
0: Бизнес уходит, крупному бизнесу это сделать немножко тяжелее, они выводят деньги из России через внешнюю торговлю, через все эти платформы А7 известные, да, не возвращая валютную выручку в страну, в том числе. Вот малый бизнес и средний, да, они уходят в кэш, население снимает деньги, наплевав на то, что там доходности обещают банки 14-15% годовых, там, по новым деньгам до 18 плюсов, даже 19%. Но все понимают, что идет инфляционная волна, инфляционный шок, люди снимают деньги, бизнес дает скидки, если вы рассчитываетесь наличными, и, в принципе, вот эта система процветает, и это даже признал Путин, сказав, что это уже, скажем так, требует реагирования, нужно бороться, нужно обелять экономику, это один из приоритетов государства. И вот поэтому мы видим, что на фоне падающей экономики, падающих гражданских отраслей, когда гражданка падает сейчас на 6-8% даже по оценке лояльного Кремлю ЦМАКПа, которым руководит брат министра обороны Дмитрий Белоусов, Центр макроэкономического анализа, а забираемость налога НДС растет на 27% за январь-сентябрь. На 3 триллиона рублей собрали больше НДС. Они его, с одной стороны, подняли, а с другой стороны, стали его начислять вообще всем подряд. И малым бизнесом, и кафешкам, и ресторанам, там, и каким-то предприятиям, которые еще недавно были микропредприятия. Сейчас еще на посылки введут эти все сборы. Там, сейчас конфеты обложат новыми акцизами, там, леденцы, мармелад. Сейчас все пойдет, поедет по полной катушке. Да? Вот. Ну и плюс тарифы ЖКХ, не забываем, подняли на 16-17% даже по оценке Росстата. Там, получили рекордный рост цен, инфляции. Там, за одну неделю прошедшую там, почти на 1%. Вот. Так что инвестиции, я не знаю, где они собрались все брать, их не будет. И как бы даже Шохин Александр, глава профсоюза олигархов РСПП, сказал, что как бы, ну, что-то у нас пока не складывается. Нет у нас ни денег, кредит дорогой, рынков сбыта нету, налоги повышают, рабочая сила дорогая, потому что всех там либо из страны уезжают, либо на фронт забрали, либо на военные предприятия, ну и, соответственно, и технологий нет. И где их взять, непонятно, потому что оборудование как бы с его завозом, с его поставками тоже есть проблемы. Поэтому я бы сказал так, что бизнес будет предлагать сейчас, как бы, чтобы у него них не отняли активы по повышению налогов, и они будут все предлагать какие-то новые инициативы. Давайте здесь введем налог, а давайте здесь там на газировку, здесь на конфеты, здесь на какие-нибудь там чебуречные кафешки, здесь на какие-то посылки.
1: Только главное нас не трогать, получается такая история. У нас-то тут все-таки
0: да, но в итоге никто прочее, платить прочее. Не хочет, и все деньги выводят из страны, а то капитала там составляет триллионы рублей ежегодно. Про это даже там помощник Путина Андрей Кобяков заявил, Антон Кобяков на Восточном экономическом форуме, что мы тут создаем такие перспективы, а деньги не вкладывают. Деньги почему-то нет длинных денег, деньги страны утекают. И дальше будет больше утекать, потому что все понимают, что впереди только инфляция, печатный станок, эмиссия. И, соответственно, вот через девальвацию, инфляцию будут пытаться обесценивать свои долги и финансировать дыру в бюджете. Другого варианта нет.
1: Но тем ироничнее получается, что полномочный по защите прав предпринимателей теперь как раз-таки Александр Шохин, который, по всей видимости, защищает только крупный бизнес. Я еще так завершаю наш с вами сегодняшний разговор. Еще, конечно, хочется очень коротко уточнить. У нас постепенно заканчивается время эфира. Но что произойдет, если и когда вот это налоговое давление, оно дожмет большинство желающих вообще открывать собственное дело? Вот мы в сюжете упоминали, что таковых стало намного больше. Меньше желающих, давайте так от обратно пойдем, меньше желающих в принципе начать свое дело.
0: Хороший вопрос. Вся статистика показывает нарастающий демографический кризис российских предприятий. Да раньше даже, ну, вот есть такая даже вкладка в статистике Росстата «Демография предприятий и организаций». Да? И мы видим, что последние годы количество закрытых, ликвидированных компаний превышает количество открывшихся. Причем последние месяцы, последние полгода об этом уже кричит в полный рост даже Сбербанк. Сбербанк – это крупнейший госбанк страны, 40% всех банковских активов у него. И он прекрасно видит, что идут колоссальные неплатежи, колоссальные просрочки, что компании закрываются, ликвидируются. Если раньше по 3-4 тысячи предприятий и микробизнесов закрывалось, сейчас уже по 15 в месяц тысяч. Это рост в 3-4 раза. Ну и, соответственно, что это значит? Что у вас не будет поступлений по налогам, не будет доходов там, по страховым взносам, в бюджетный фонд, в небюджетный фонд, в пенсионный фонд. У вас людей будут увольнять, либо они уходить будут в серую зону, не платя все меньше налогов. Да? Вот, поэтому быть предпринимателем сейчас в современной России, это надо быть камикадзе, это надо быть самоубийцей, мазохистом, потому что ты ничего никому не продал, у тебя огромные издержки, расходы, твои товары горят на складах Wildberries там, либо Озона, у тебя там все растет, дорожает, а ты уже должен налоги платить. Тебе уже сказали, ребят, простите, никакой прощенки не будет.
1: И нет никакой вот гарантии, что они не будут еще выше. Владислав, у нас уже не заканчивается время эфира, вынужден вас перебить. Но благодарю вас за этот разговор. Экономист Владислав Жуковский был сегодня с нами, подводя итоги последних, так сказать, инициатив, внезапно оказавшихся в распоряжении журналистов. О новых событиях расскажем вам завтра. До свидания и будьте свободны. Продолжение следует...

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. В кругу нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждает в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
5: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
6: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительные, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и, потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических, обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
5: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
6: нет.
5: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
6: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компании, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное, значит, производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
5: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
6: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости. О чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов. То есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за вашими налогами придут обязательно.
5: А что с отключением интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
6: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязаны на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему айтишников не должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы других, ну, то есть такова процедура. Здесь мы, опять же, знаем из сливов журналистам, и спасибо, что они есть, потому что мы хоть что-то знаем о том, что за всем этим делом якобы стоит вторая служба ФСБ, это служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Но кто конкретно, отдавал ли это господин Седов указание? Или ему это спустил его руководитель Бортников? А Бортникову это спустил Путин? То есть как работает эта машина? Мы понимаем в теории, как работает механизм. Мы не знаем на самом деле, кто стоит за вот этим самым указанием. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логике безопасности очень условной. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, но дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
5: Вы были первой Ну, я не помню тут точную хронологию. Вы были первые одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
6: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяют этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
5: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
6: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там, разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными, имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там, артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. И даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
5: Да.
6: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
4: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
5: А как вы бы оценили публикации? Несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что ну, буквально Путин и Кремль в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
6: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странной интерпретации слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что это комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. Mm-hmm. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
5: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
6: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
5: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди и системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге,
6: больше.
5: Соучастники.
6: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
5: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
6: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, в разговоре было понятно, о ком идет речь.
5: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
6: Ну,
5: они перестали бояться его произносить?
6: Они перестали бояться его произносить, вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история, потому что оно вот движется, вот развивается по вот таким вот. Есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет. Мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим. Ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
5: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
6: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров. Даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергей Владимирович Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Все, вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который тефлоновый. То есть это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. И есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что с активами. А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
5: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это есть разговор на кухнях.
6: Да, да, да, да, буквально да.
4: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
7: Какую Россию мы оставим нашим детям?
8: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
9: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
10: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
11: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
12: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Путешествие во времени». Эфир 5 августа 95 года. Говорит радио «Свобода». В эфире очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Нашу сегодняшнюю передачу назовем «Путешествием во времени». Во второй половине часа наш нью-йоркский коллега Александр Геннис поделится своими воспоминаниями о будущем.
13: Главная заслуга 20 века в том, что он оставил нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все эти ценности 19 века, с которым Запад в сущности никогда не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому если 21 век обещает всему миру возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. Ей еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный 19 век.
0: Программу Александра Генниса слушайте через 25 минут.

0: ближайшие 25 минут погружение во времена 200-летней давности в Стокгольм XVIII века. Нашим Вергилием будет поэт-переводчик Игнатий Ивановский. Но сначала войдем в курс дела. 200 лет тому назад умер Карл Микаэль Бельман, шведский поэт и композитор, автор двух сборников песен «Послание Фредмана» и «Песни Фредмана». Его стихи хорошо известны в Швеции и на всем севере Европы. Колоритное изображение жизни низов Стокгольма, совершенное слияние музыки и слова, лиризм и юмор – все это сделало песни Бельмана крупным и неприходящим явлением европейской поэзии. Первое русское издание избранных песен Бельмана вышло в 82-м году нашего века. Стихи перевел петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, почетный член Королевского Бельмановского общества Швеции. Он расскажет о Бельмане и споет его песни. «Бельман, — говорит Ивановский, — демократический поэт, и петь его может любой прохожий с улицы. Именно так я и пою». Игнатий Михайлович у нашего микрофона.
1: В конце 18 столетия на шведском Парнасе наконец-то появился первый национальный поэт. Карл Микаэль Бельман забрался на Парнас не один, а с целой компанией. Трактирная девица Улла Винблат, отставной капрал Мольберг, уличный музыкант Мувиц. Все это были не какие-то там выдуманные герои нравоучительной поэзии, а самые, что ни на есть, живые стокгольмцы – правда, далеко не из высшего общества. В порядочный дом из всей компании пустили бы только Фредмана. От его имени ведет рассказ сам Бельман. Зачем Бельману понадобился псевдоним? А как же иначе? Бельман был королевским секретарем, поэтом-лауреатом, и ему никак не полагалось сочинять стихи про обитателей стокгольмского дна, и уж тем более песни. А он сочинял именно песни и мелодии, и тексты, и вошел в бессмертие, как великий трубадур Швеции. В этих песнях то, что было и в жизни. Любовь и разлука, громадный пожар и грандиозная выпивка, поездка на загородный пикник и толчая в порту. Действие по большей части происходит в кабачке. Их было 700 на 70 тысяч жителей Стокгольма. Это были опрятные заведения с чисто выскобленными полами, подавались горячительные напитки, прислуживали податливые девицы, но все выглядело вполне благопристойно, и за всем строго смотрела полиция. Каждый вечер по очереди в двух кабачках давались балы. Где сегодня бал, узнать легко. Валторнисту полагается играть, выставив раструб валторны в окошко. В какой стороне слышна валторна, туда и ступай. Бал начинается.

бы надеть перчатки в руках. Пусть играют струны в честь девицы луны в новых голубых чулках. Вот Юрген Пукель, сидя он пляшет, трубка в зубах.

свалился, сбился на крик. Выпьем еще, бурчи, мой живот. Сестры, теперь танцуем гавот. Танцы до упаду, ну-ка я присяду. Скрипача, гляди-ка, рвет. Сестры, держите так.

Город был деревянный и часто горел. Погорельцам редко удавалось восстановить свое прежнее положение. И они присоединялись к отставным солдатам, оклейщикам обоев, ремесленникам без мастерской, уличным девицам и людям без определенных занятий, с утра искавшим любой работы. Это и было дно Стокгольма, круг знакомств Бельмана. Другой круг его знакомств – это король, высшая знать и лучшие умы и таланты королевства. Впрочем, песни Бельмана любили и те, и другие. Всего песен 147. 82 называются посланиями, они подлиннее и посерьезнее, а 65, собственно, песнями. Они покороче и в них больше юмора. Песню, которую вы только что слышали, это послание номер 9 с подзаголовком «Старухи из Термополиум Буреале и ее девицам». Кабачки в Стокгольме назывались по-разному. Например, попросту «Вползай». Этот же кабачок называется «Нарочно по-ученому». Термополион – это античное название места, где подаются горячие напитки. А Буреаль – это от Борея, северного ветра. Получается северный термополион. Из песни в песню кочуют одни и те же герои, в чем-то схожие друг с другом, а в чем-то разные. Мольберг, например, бравый отставной капрал. Он еще хоть куда, и на него заглядываются хозяйки кабачков. Когда у него кончаются деньги, он живет у какой-нибудь хозяйки на содержании, и она счастлива. Зарабатывает Мольберг представительством, сидя на чужом коне, в богатом наряде с чужого плеча, он объезжает округу, трубит в трубу и объявляет о свадьбе или крестинах или похоронах. Мувиц – это 33 несчастья. Оклеивал комнаты обоями, но криво. Делал зонтики, но ими же был бит за плохое качество. И в довершение всего у него каждый раз отбивают девицу. Причем в самый последний момент. Настоящее имя Улы Винблат – Мария Стина Чельстрем. Ей было 15, когда ее необыкновенной красотой прельстился некий швед, состоявший на российской службе. Очень скоро Ула осталась одна, с ребенком на руках, опозоренная, в жалком жилище отца-алкоголика. Мать ее к тому времени уже умерла. Положение было отчаянное, а тут подвернулась хозяйка кабачка, посочувствовала, дала денег, предложила работать подавальщицей. Хозяйка рассчитала верно. С появлением Улы ее кабачок процвел, в нем всегда было полно народу. Улу незаметно подтолкнули на давно протаренный путь, и была бы ее история одной из тысяч, если бы она не встретилась с Бельманом. У Бельмана бывали деньги. И он мог покупать любовные свидания с Улой. Но он предпочел иные отношения. И в первые 3 года знакомства с трактирной красоткой создал свои лучшие песни. Отец Бельмана, средней руки чиновник, намеревался направить сына по своей стезе. Но Бельман этому почтительно воспротивился и сознательно провалил экзамен в Упсальский университет. Ему пришлось иметь дело не с профессорами и лекциями, а с королем Густавом III, годы правления которого называются Густавианской эрой. Она шла под сильнейшим французским влиянием. Король стремился к абсолютной монархии Людовика XIV и не слушал никаких доводов. Но абсолютной монархии полагается, среди прочего, расцвет наук и искусств. И король поддерживал ученых Линне и Цельсия, скульптора Сергеля, художника Хильстрема. Бельман был слишком талантлив, чтобы остаться незамеченным. Занятно выглядели визиты Бельмана к королю. Перед приходом Бельмана король прятал за портьерой камердинера, который был обязан услышать и запомнить только одно – сумму долгов Бельмана. Появлялся Бельман, подавали обед. Но сидеть за одним столом с королем Бельман не мог, он не был знатен. Поэтому сначала съедал блюдо король, а Бельман стоял перед ним, и они беседовали. Затем ел Бельман, а король прохаживался перед ним, и беседа продолжалась. Наступал желанный для короля миг. Бельман настраивал лютню. Послушав новые песни, посмеявшись и погрустив, король наводил разговор на долги Бельмана. Это было нетрудно. Бельман получал немалое жалование, но никогда не доносил его до дому целиком. За ним попросту охотились, зная, что он легко дает долг и никогда не требует возврата.
Долги были для Бельмана животрепещущей темой. Камердинер, расслышав сумму долгов, незаметно исчезал. Бельман откланивался, и у ворот замка камердинер с низким поклоном вручал ему кожаный мешочек, все его долги до последней монеты. 16 марта 1792 года стало роковым для Густава III. К тому времени король подавил сопротивление дворян и установил абсолютную королевскую власть. Дворяне ответили заговором. Во время придворного бала внезапно раздался пистолетный выстрел, и через несколько дней король скончался. Роковым стал этот день и для Бельмана. Новый король отверг все, чем славилась ушедшая эпоха, а Бельмана отправил в отставку без пенсии. Последние годы жизни Бельмана – это сползание из бедности в нищету. Он пытался заработать пением и председательствованием в застольях, но там нужно было пить. А у Бельмана была чахотка, и пить ему запретили врачи. Здоровье ухудшалось. На 56-м году жизни, февральской ночью 1795 года, Бельман попросил жену набить ему трубку. Трубка эта оказалась последней, и рассвета он уже не увидел. Что же такое Бельман? Почему, уйдя из жизни, он навсегда остался со шведами, и не только со шведами? Здесь нужно сказать о шведском национальном характере. Это очень твердый и устойчивый характер, но ему присуща застенчивость, доходящая до робости. Шведу трудно развеселиться в компании, быстро сориентироваться в непривычной обстановке, мгновенно принять решение. Он внутренне закрепощен. А Бельман его раскрепощает. Компания шведов до первой песни Бельмана и после этой песни – две разных компании. У Бельмана был свой метод сочинения песен. Зерно песни рождалось в общении с людьми, в застолье. Это была импровизация. Потом Бельман как бы забывал о песне, а на самом деле работал над ней дома, и она являлась в полном блеске, в абсолютном слиянии мелодии и текста. А пел Бельман замечательно. У него не было большого голоса, но была редкая проникновенность и музыкальность. Был у него еще один дар – человеческого общения. Там, где появлялся Бельман, все обращалось к нему. Он был превосходным тамадой, мог сказать блестящую речь, но мог и показать сколько угодно трюков. Например, выходил за дверь и там изображал на разные голоса компанию подвыпивших мастеровых, ломящихся в дом. Потом дверь распахивалась, и оказывалось, что Бельман там один. Дамы падали в обморок от неожиданности. Молодой поэт Юхан Оксеншерна, вернувшись из застолья, где был Бельман, записал дневник: «Я не мог спать. Так моя голова была полна удивительными вещами, которые я слышал. Лежа в постели, я то и дело принимался хохотать на весь дом». Но главным, конечно, были песни. Например, вот это послание номер 80 по случаю увеселительной поездки Уллы Винблат в трактир за Катрумскую таможню.

Бельман недаром избрал псевдонимом имя Фредман, то есть человек мира, человек дружеского общения. Он объединял людей, делал их жизнь праздником. И все-таки нашлись недоброжелатели и завистники, распространявшие о нем целых три лжелегенды. Во-первых, соглядатай подсматривал потешные сценки из жизни простонародья, чтобы потом вставлять их в песни и потешать короля и двор. Но стоит только вслушаться в то, с какой любовью воспевает Бельман своих героев, и становится ясно, что он был искренен в каждой строке, в каждом звуке. Когда Ула Винблат откупилась от хозяйки трактира, уехала из Стокгольма, вышла замуж, нарожала детей и зажила, наконец, счастливо, то в решающую минуту Бельман помог ей остатком своих денег. Это что, тоже соглядательство? Во-вторых, плагиатор. Но музыкальная Европа 18 столетия стояла на заимствованиях, это было в порядке вещей. Бельману принадлежат 2/3 музыки его песен. И это прекрасная, свежая и оригинальная музыка. В-третьих, алкоголик. Пил Бельман не больше, чем весь Стокгольм. В застолье его тянула не выпивка, а раскрывающиеся в дружеском общении человеческие души. Они-то и пели потом в его песнях. Бельман – национальный поэт Швеции. Каждый швед слышит его песни еще в колыбели, поет на школьном вечере, студенческом пикнике, а потом со своими детьми и внуками. Бельман в новых записях шведских певцов, в парламентских речах и в рекламе. Бельмановское общество только что закончило изданием полное собрание его сочинений. В Стокгольме работает музей Бельман. Ежегодно переиздаются сборники его лучших песен. Его знает и чтит вся германоязычная Европа. Германия, Англия, скандинавские страны. Вышло первое русское издание. Портрет великого трубадура смотрит со стены в петербургском шведском клубе. Бельман – патрон клуба. Он изображен в парике, красном жилете и с лютней в руках. Это прекрасная живопись, точная копия, сделанная современным художником Григорием Черноусовым, а оригинал писан с натуры Пером Крафтом. Самая известная, хотя и непритязательная песня Бельмана – песня номер 64 «Хага». «Хага» – это большой парк в Стокгольме, а в песне говорится о мотыльке, летящем ранней весной над его полянами. Скажите любому шведу первые два слова этой песни, и он посмотрит на вас совсем другими глазами.

«Поверх барьеров». Отражая радиоплюрализм свободы, программу в Праге ведут попеременно и совсем не в унисон Игорь Померанцев, Иван Толстой, Сергей Юринин. Разрозненный мир обретает единство в культуре. Настройтесь «Поверх барьеров». Первый раз выходит в 21:10 и повторяется в 3:10, 8:10 и 15:10. Каждый божий день по московскому времени.

0: На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. А теперь из глубин 200-летней давности в 21 век. Надеемся, что этот стремительный переход не будет слишком болезненным. И тому порукой специальная программа Александра Генниса «Воспоминания о будущем».
1: Много лет я стеснялся своей любви к плохой литературе. Друзья вечно потешались, обнаружив на моем столе растрепанный том Жюль Верна или замусоленного Шерлока Холмса. В оправдании я врал про детские привязанности. На самом-то деле, в школьные годы я как раз обожал Хемингуэя и братьев Карамазовых. Только прочитав все положенные книги, я впал в детство. Думаю, опытный читатель, которых так много среди соотечественников, меня поймет. С возрастом чтение перестает быть тем, чем оно должно быть – духовным просвещением. В юности в книги веришь, в зрелости их любишь. А любовь, надо сказать, чувство более честное и бескорыстное. Вера питается надеждой. В данном случае надеждой вычитать что-то важное и полезное. Каждая книга – вклад капитала, залог роста. В молодости мы стремимся дополнить себя библиотекой шедевров, рассчитывая поживиться чужим умом. Другое дело – любовь. Она куда более снисходительна. Исчерпав большую часть сильных чувств по назначению на великие книги, в зрелости уже ждешь не потрясений, а покоя. В чем я еще беды не вижу. Покой – динамическое равновесие между разнонаправленными душевными порывами, которые, примирив друг друга, позволяют не вставать лишний раз с дивана. Тут никуда не денешься от сравнения первой любви с супружеской жизнью. Ко всему прочему, с годами книги не столько читаешь, сколько перечитываешь. К знакомым книгам и относишься иначе. Такое занятие обещает встречу не с автором, а самим собой. К хорошо известным страницам обращаешься не в поисках истины, просветления, откровения, а для того, чтобы погрузиться в то или иное по выбору душевное состояние. Однако хорошие книги для этой цели слишком хороши. Достоевский, например, чересчур сложен и рельефен, чтобы уложиться в необходимую для душевного комфорта плоскость. Вот тут-то незаменимы книги плохие. Разница даже не в таланте писателя, а в методе. Гении мир всегда усложняют. Великие книги никогда и не кончаются. За эпилогом начинается интерпретация, которой вынуждено заниматься каждое поколение читателей. Подлинным классикам не живется в своем времени. Исторический фон у них – фикция, условность. Герои настолько ярче окружающие их действительности, что до нас не доходит аромат времени, атмосфера эпохи, пыль веков. Поэтому чем лучше писатель, тем труднее его экранизировать. Персонажи и декорации приходят в противоречие. Герои у классиков такие же, как мы, современники. Но быт, одежда, интерьеры – все другое, а значит, нелепое. Как бы подробно ни были описания Петербурга у Достоевского, я не могу поверить в реальность его города. Раскольников не стареет, зато ветшают питерские дома и улицы. Прошлое оживает только у плохих писателей. И только потому, что они его не замечают, полностью выкладываясь на главном, сюжетном и идейном направлении. В дзен-буддизме высшее искусство – стрельба из лука. Чтобы попасть в мишень, надо на нее даже не смотреть. Она должна оставаться на периферии зрения. Важно другое – позиция тела, натяжение тетивы и состояние духа. Плохие писатели хороши не тем, что они изображают, а тем, что попало на страницу вопреки их желанию. Во всяком случае, мне они дороги своей периферии. Возьмем, например, Шерлока Холмса. В чем величие Конан Дойля, который после многих лет бешеной эксплуатации детективного жанра остался непревзойденным? Фабула тут ни при чем. Она рассчитана на разовое потребление. Какой смысл в детективе, если знаешь, кто убийца? Тем более, что меня и в первый-то раз мало волновал этот вопрос. У Конан Дойля мне дорого иное. Костюмы, нравы, меню, погода, лондонская топография. Ну и, конечно, главные герои. По-моему, пара Холмс-Уотсон ничуть не хуже такого знаменитого литературного дуэта, как Дон Кихот и Санчо Панса. Великий сыщик и скромный доктор, художник и буржуа, аристократ и обыватель, ум и сердце. Здесь разворачивается метафора душевного состояния всей викторианской эпохи. При этом главный тут доктор Уотсон. Я бы сказал, что он вообще идеальный герой западной литературы, которому я никак не подберу аналога в отечественной словесности. Разве что Максим Максимович у Лермонтова. В одном рассказе Холмс, который не очень-то высокого мнения о своем друге, наконец отдает ему должное, называя доктора Уотсона лучшим присяжным заседателем Англии. Уотсон бесспорно заслужил это высокое звание. Вспомним, что присяжный – глаз народа. Он – воплощение порядка и порядочности. На нем покоится старая добрая Англия. Уотсон – это человек толпы, но такой толпы, о которой может мечтать любое государство. Сам же Холмс – фигура более заурядная, типичный романтический гений. Он дополняет и оттеняет буржуазные добродетели Уотсона. Вдвоем они приводят в движение симпатичную цивилизацию XIX века. Их дружба – фундамент счастливого викторианского мира, который стоит на двух китах – поэт и толпа. Устойчивости этой конструкции немало способствует отсутствие третьего элемента – женщины. Это общее правило. В плохих книгах женщин не бывает. Мир тут принципиально холост. Про Холмса, например, автор говорит категорически – он не любил женщин и им не верил. А у Уотсона хоть и была жена, но недолго. Ее убил Конан Дойль, чтобы та не вмешивалась в сугубо мужское дело – поддерживать мировой порядок. Плохой писатель интуитивно чувствует, что женщина разрушает поверхностную, но уютную гармонию. Секс уводит литературу вглубь, в опасные осложнения. Женщина – стихия неуправляемая. Она подвергает сомнению целесообразность цивилизации с ее банками, машинами, войной и прогрессом. Ее цивилизация только отвлекает от семьи. Поэтому плохая литература исповедует мизогинию, то есть ненависть к женщине. Не зря Дюма запер госпожу Бонасье в монастырь, чтобы она не портила веселую мушкетерскую дружбу. Я уже не говорю про Миледи, которой просто отрубили голову. «Пятница» Робинзону не мешал, а вот жена загубила бы великую книгу. Дети у капитана Гранта еще есть, но супруги нет и не положено. Пожалуй, именно отсутствию женщин мы обязаны тем покоем, которым веет со страниц подобных сочинений. Мужчины здесь занимаются загадками, выясняют, например, кто убийца. Явление на сцену женщины влечет за собой тайну. Загадки имеют разгадки, тайны – никогда. Викторианский мир легко обходился без женщины, потому что он считал себя рациональным. К тому же он отдал свою любовь сопернице – науке. Об этом лучше всех рассказал другой мой любимец – Жюль Верн, который к началу XX века стал самым популярным автором в мире. В его книгах появился величественный образ науки. Именно так, не наука, а ее образ. Сам Жюль Верн был типичным гуманитарием, если угодно, обычным поэтом. Слава нашла этого автора неудачных водевилей только тогда, когда он открыл свою тему – науку. Надо сказать, что с ней флиртовала и русская литература. Например, ученым, видимо, должен считаться Базаров. Однако в целом русская словесность наукой пренебрегала вплоть до футуристов. Впрочем, надо сразу сказать, что и жюльверновская наука не имеет никакого отношения к науке настоящей. За всеми техническими описаниями в его романах проглядывает дилетант. Даже не популяризатор, а именно что поэт, изменивший лирической музе с машиной. Ученый у Жюля Верна – это классификатор. Знание здесь изображается механически, как накопление сведений. Не случайно любимая наука Жюля Верна – география, дисциплина сугубо описательная. Чем хорош Паганель? Да тем, что его можно использовать вместо карты. Наука здесь своего рода каталог, энциклопедия, а ученый – всего лишь кудесник мнемотехники. Чем больше знаний, тем больше науки. Да и все технические изобретения Жюля Верна – количественные гиперболы. Вместо большой пушки – очень большая пушка. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. В большом стихотворении Иосифа Бродского «Новый Жюль Верн» есть строки, в которые укладывается весь XIX век.
2: Безупречная линия горизонта без какого-либо изъяна. Карет разрезает волны профилем Франца Листа. Поскрипывают канаты. Голая обезьяна с криком выскакивает из кабины натуралиста. Рядом плывут дельфины. Как однажды заметил кто-то, только бутылки в баре хорошо переносят качку. Ветер относит в сторону окончание анекдота. И капитан бросается с кулаками на мачту. Порой из кают-компании раздаются аккорды последней вещицы Брамса. Штурман играет циркулем, задумавшись над прямой линией курса. И в подзорной трубе пространства впереди быстро смешивается с оставшимся за кормою. Пассажир отличается от матроса шорохом шелкового белья, условиями питания и жилья, повторением какого-нибудь бессмысленного вопроса. Матрос отличается от лейтенанта отсутствием эполет, количеством лет, нервами, перекрученными на манер каната. Лейтенант отличается от капитана нашивками, выражением глаз, фотокарточкой «Бланш» или «Франсуаз», чтением «Критики чистого разума», «Мопассана» и «Капитала». Капитан отличается от адмиралтейства одинокими мыслями о себе, отвращением к синеве, воспоминанием о длинном уикенде, проведенном в имении тестя. И только корабль не отличается от корабля. Переваливаясь на волнах, корабль выглядит одновременно как дерево и журавль, из-под ног у которых ушла земля. Неукоснительно двигается корвет. За кормою Европа, Азия, Африка, Старый и Новый Свет. Каждый парус выглядит в профиль как знак вопроса, и пространство хранит ответ.
3: Корабль – это древняя, идущая еще от греков, метафора государства, или, если угодно, цивилизации. А парус, изогнувшийся вопросительным знаком, это образ прогресса достаточно наивной трактовки прошлого века. За этой наивностью стояла великая викторианская эпоха, открывшая человеку мечту о линейном движении истории. А приводил ее в движение прогресс, разгадывающий загадки. Опять-таки, не тайны, а загадки, которые всегда можно разгадать. Жюль Верн, сын первого оптимистического века, делился своими современниками счастливую веру в сложение. Настоящее степенно перерастало в будущее. День за днем, год за годом, век за веком мир шел вперед без страха и упрека. В «Таинственном острове», этой, по-моему, наиболее впечатляющей утопии XIX века, пятеро робинзонов, естественно, без дам, создают рай на пустом месте. Уровень достигнутого ими счастья прямо пропорционален размеру их хозяйства. Их остров – это образ идеального человечества, очищенного от скверны путем упрощения жизни. Жюль Верн отсекает любые осложнения – психологические, социальные, политические, религиозные. Ему и его читателям нужен простой мир, потому что только в нем может восторжествовать наука сложения. Незадолго до смерти, в 1904 году, Жюль Верн писал:
2: «20 век создаст новую эру. Водопады дадут в шестеро больше энергии. Разрешатся задачи воздухоплавания. Дно океана станет предметом широкого изучения. Моя жизнь была полным-полна действительными и воображаемыми событиями. И все же я чувствую, что слишком рано мне приходится завершать свой земной путь. И сердце мое полно грусти, что нужно проститься с жизнью на пороге эпохи, которая сулит столько чудес».
3: Жюль Верн умер вовремя, в радостном ожидании новых плодов технического прогресса, не испытывая особых опасений за то, как ими распорядится наш век. 20 век поверил Жюль Верну, даже чересчур. Он захотел прогресс ускорить, заменив сложение умножением. Все катастрофы нашего столетия – следствие этого ускорения, а не, так сказать, от нетерпения сердца. 20 век сумел оторвать настоящее от будущего. Время приобрело дискретный характер. Человек Жюль Верна будущего ждал с умеренной надеждой и терпением. Мы решили будущее приблизить, завоевать, в конечном счете изнасиловать. Дороже всего этот большой скачок стоил России. Я бы сказал, что именно здесь 20 век вышел на волю. На Западе ему никогда особенно не доверяли. Уинстон Черчилль в предисловии к своей «Истории англоязычных народов» писал:
2: «19 век был эпохой целеустремленной, прогрессивной, просвещенной и толерантной цивилизации».
3: Таким же прошлое столетие предстает и в книгах Жюль Верна и Конан Дойля. У нас дело другое. Несколько лет назад мне пришлось перечитать всю русскую классику. От занятия этого я получил огромное эстетическое удовольствие. Именно что эстетическое. Страшно сказать, но мне показалось, что вся наша прославленная литература не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню. Она устарела, в лучшем смысле этого слова, стала вечной. Мало того, сейчас я как-то не уверен, была ли она, за исключением того же Базарова, когда-нибудь актуальной. Не знаю, но в одном я убежден. Наши классики были не в ладах с XIX веком. Им активно не нравилось окружающее. А вот Шерлок Холмс с Уотсоном нравилось. И детям капитана Гранта нравилось. Даже мизантроп капитан Немо нашел себе место, хоть и под водой. И понятно почему. Герои Толстого и Достоевского лучше, умнее, благороднее, но и несчастнее. Они живут на обрыве, на краю пропасти. Еще шаг, и под ними разверзнется бездна будущего, которого они ждут со сладким ужасом. Зато персонажи плохих книг – существа хоть и поверхностные, но цельные и, конечно, счастливые. Они хорошо ориентируются в своем мире, потому что будущее для них, еще раз повторюсь, загадочно, но не таинственно. Они знают, что их ждет за поворотом. Не следует ли отсюда кощунственный вывод? Жюль Верн сейчас нужнее Достоевского. Дело в том, что хотя наш век изрядно испортил моральный климат истории, в одном он не преуспел. 20 век не сумел перечеркнуть 19-е. Та самая просвещенная цивилизация прогресса, которую защищал и воспевал Черчилль, пережила трудные времена, чтобы взять у 20 века реванш 21-м. Сегодня, после падения Берлинской стены, после перестройки, после окончания Холодной войны, кажется, что вся новая история была полем битвы этих римских цифр. 19-й сражался в 20-м, чтобы победить в уже начавшемся 21-м. Усталым ветеранам мир возвращается с этой войны, чтобы продолжить свой неторопливый поход к умеренным идеалам прошлого. В этом главный итог тех событий, которые завершили 20 век, даже не точкой, а кляксой. И вправду выяснилось, что иного не дано, что альтернативы 19 веку просто нет и не будет. Трудно убедить нынешнюю Россию в том, что это и есть самая счастливая новость нашей эпохи. Западу легче. Не только над Востоком он одержал победу, но и над собой. 20 век провалился в пучину сослагательного наклонения. Отныне идеал будущего – возвращение в прошлое. К той роковой развилке, когда революция пыталась соблазнить историю иллюзией. В эфире Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». Культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Передачу ведет Александр Генис. Я родился в 1953 году. Отсчитать 36 лет назад, и получится Октябрьская революция. Те же 36 лет вперед – падение Берлинской стены. Получается, ровно посередине советской эры, которая, наверное, станет псевдонимом всего 20-го столетия. Это значит, что я вместе с остальным человечеством уже вступил в чертоги грядущего, наступившего досрочно 21 века. Мир уже успел даже накопить некоторый опыт этой новой жизни. Самым ярким эпизодом, который, пожалуй, была Иракская война. Первая война 21 века, оказавшаяся разительно похожей на колониальные войны прошлого. Достаточно сравнить эскападу в Персидском заливе с Вьетнамом. Вьетнамской войне сопутствовала другая война, идеологическая, сражения которой велись во всем мире, включая и саму Америку. Тогда спор сверхдержав еще был в разгаре. В мире было две правды – своя и чужая. Коммунизм еще казался смертельной угрозой. И Солженицын, обвиняя и предостерегая Запад, с ужасом восклицал: «Третья мировая война проиграна». А вот в Ираке уже обошлось без всякой идеологии. В сущности, это была полицейская операция. Тривиальная история обуздания агрессии, тиран, которого силой оружия возвращают к цивилизованным нормам. Конечно, и тут не все так просто. И после этой войны осталось множество нерешенных вопросов. Но проблемы эти политического, а не идеологического характера. Это как раз те споры, которые привык решать 19-й, а не 20-й век. Территориальные конфликты, аннексии, вопросы национального самоопределения. Но с точки зрения права и морали, Иракская война неуязвима. Она пришлась бы по вкусу доктору Уотсону. Был в ней викторианский оттенок нравоучительной высокопарности. Такие войны не оставляют после себя потерянного поколения. Да и оружие, которым воевал Запад, как будто пришло из романа Жюль Верна. Умные бомбы больше соответствуют фантазии 19 века, чем ядерный кошмар 20-го. Иракская война в определенном смысле реабилитировала прогресс. Она показала, что его можно приручить и подчинить здравому смыслу. И в этом признак новой, она же старая, эпохи. Для Жюль Верна наука была несомненным благом. Она дарила человеку, как он любил писать, чудеса техники. Чудеса – это что-то вроде фокусов. Занятно, интересно, увлекательно, заманчиво. Жюль Верн еще не знал понятия научно-технической революции. Прогресс сопутствовал жизни, не меняя ее основ. Поэтому фантастика Жюль Верна глубоко консервативна. Полет на Луну он мог себе представить, а вот мужчину без шляпы – никогда. Характерно, что великий фантаст в штыки принял первых художников-футуристов. 20 век полюбил прогресс сам по себе. Есть тут тонкое семантическое различие между чудесами и чудом. Чудесами еще можно развлекаться, в чудо только верить, всерьез, основательно, жертвенно. Такая вера кончается таким же фанатическим разочарованием. 21 веку проще. В борьбе научно-технической революции с контрреволюцией у прогресса вновь появилось человеческое лицо. Чудо прогресса опять разменивают на чудеса. К счастью, телевизор сильнее повлиял на наш образ жизни, чем атомная бомба. Даже вторжение компьютеров изменило мир совсем не так, как виделось 20 веку, пугавшему нас победой искусственного интеллекта над естественным. Оказалось, что и компьютеры ведут историю назад, к буколике 19 века. Мир будущего – это не огромный город, а большая деревня. Уже сейчас идеальный американский дом напоминает старинное поместье. Его хозяину даже не нужно ездить на работу. Вместо людей перемещается информация, пучки электронов. Неудивительно, если 21 век воскресит заодно и лошадь. Главная заслуга прошедшей эпохи в том, что она оставила нас без будущего. Мы уже знаем, чего от него ждать. Никогда еще не было таких скромных утопий, как сегодня. Все, о чем мечтает житель 21 века, укладывается в формулу Жюль Верна. Небольшое превращение уже существующего. Чуть быстрее, чуть дальше, чуть больше, и лишь бы не было войны. Опять в силу входят самые простые правила арифметики. Только на этот раз к сложению экологические заботы присовокупили вычитание. Ну и еще какие-то психологические нюансы. Потеряв викторианскую невинность, сегодняшний мир стал более нервным, истеричным, капризным, более женственным, что ли. Но в целом восторжествовали знакомые идеалы – прирученный прогресс, посильное торжество справедливости и всеобщее смягчение нравов. Все это ценности XIX века, с которым Запад, в сущности, никогда и не расставался, но которого по-настоящему еще не знала Россия. Поэтому, если 21 век обещает Западу возвращение к уже опробованному образцу, то для России это путь сразу и в прошлое, и в будущее. И еще предстоит пережить энергичный, работящий, добротный 19 век. Провал 20 века доказал правду 19-го, лишив Россию выбора. Теперь, кажется, и она готова возвращаться обратно, к миру Шерлока Холмса и Жюль Верна, к той прозаической жизни, которую с мелодраматическим красноречием воспевала плохая литература. Впрочем, может быть, не так уж и плохи мои любимые авторы. Есть в их поверхностности особая мудрость – не задавать вопросы, на которые нет ответа.
0: На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Поверх барьеров». В передаче участвовал петербургский поэт-переводчик Игнатий Ивановский, исполнявший в своих переводах песни шведского поэта Карла Микаэля Бельмана и Александр Генис. Наша передача закончена. Ее подготовил в пражской студии режиссер Олег Усков. Вел передачу Иван Толстой.

0: Вы слушали выпуск «Поверх барьеров» 95-го года. И в конце передачи «Писатели у микрофона». Лондонский эссеист Зиновий Зиник о воспоминаниях сына Набокова, Дмитрия Владимировича. Эфир 24 февраля 80-го года.
1: Владимир Набоков, иронично называвший себя американским писателем, родившимся в России, получившим образование в Англии и проживающим в Швейцарии, тщательно оберегал свою личную жизнь и никогда не позволял даже себе говорить о своем собственном творчестве импровизированно. Все интервью, с которыми он выступал перед публикой, готовились им заранее. Ответы отшлифовывались в письменном виде. Он как будто сам ограничил меру знания об авторе, отпущенную читателю, переработав и собрав свои публичные выступления и тексты интервью в один, изданный им по-английски, том, названный «Strong Opinions» – «Твердые убеждения». Набоков был твердо убежден, что все, выходящее за рамки им самим написанного, не прояснит его облика ни на йоту, и старался даже избавиться от своих ранних писем к друзьям. Он не оставил после себя ни одного черновика, а незаконченная рукопись его последнего романа никогда не увидит свет по его завещанию. В британском ежемесячнике «Encounter» сын Владимира Набокова, Дмитрий, опубликовал мемуарное эссе о своем великом отце. Названо оно «И вновь в комнате отца». Непосредственная цель этих коротких элегических записок – посвятить читателя в тот мир, который сам Набоков отделял от своей прозы как нечто сугубо приватное и неприкасаемое. Дмитрий Набоков говорит о том Владимире Набокове, который существовал вне зависимости от героев его романов, как будто доказывая наивному читателю, путающему героя с его создателем, что кроме знаменитого Гумберта Гумберта, помешавшегося на любви к девочке-подростку, нимфетке Лолите, существовал еще другой Набоков – отец, воспитатель, старший друг. Дмитрий Набоков пишет: «Когда на светском коктейле патетически настроенная, слегка подвыпившая дама наклоняется к вам с конспираторской ухмылкой и любопытствует, каково приходится сыну, у которого отец старый развратник, что на это можно ответить? Что ни одно неприличное слово ни разу не появилось на страницах отцовских романов. Что каждая написанная им фраза – это образчик поэзии, а поэзия не может быть порочной. Что творческий гений – вовсе не должен переживать пороки и безумие героев своих книг». Полное незнание личной жизни Набокова, отождествление его жизни с жизнью его героев, привело к тому, что по вине расторопных газетчиков, как говорит Дмитрий Набоков, кончина отца не обошлась без пародии на набоковский стиль эпатирования публики. Многие крупные газеты вместе с некрологом на смерть Владимира Набокова поместили по ошибке не его фотографию, а двоюродного брата писателя, который скончался лишь годом позже. Другие газеты, по слухам знавшие о русском происхождении Владимира Набокова, назвали его писателем советским. Итальянское телевидение наградило Набокова тремя женами, спутав писателя с героем одного из его романов. Для сына же Дмитрия Набокова кончина отца была полна печальной многозначительности. Воспоминания Дмитрия Набокова написаны как раздумие об отце во время посещения его комнаты, отцовского кабинета в Монтро в Швейцарии. И потрескавшийся абажур, и флоберовский пюпитр, за которым стоя писал Набоков, каждая деталь обстановки в кабинете хранит для Дмитрия Набокова напоминание о человеке, который был прообразом своих романов и одновременно их антигероем в жизни. Но самым пронзительным в этом описании отцовской комнаты становится вид из окна с горой Монблан на горизонте и с трехглавой цепочкой вершин на первом плане. Их миниатюрность и игрушечность на фоне Монблана казались волшебными, и отец с сыном не раз совершали воображаемые путешествия по этим дружелюбным склонам, как по ожившей иллюстрации из книги сказок. Но, когда подходило время для путешествий, Набоков-старший выбирал, как всегда, маршруты, способные удовлетворить его азарт серьезного альпиниста и знаменитого коллекционера бабочек. И путешествие по сказочным холмам откладывалось до следующего лета, до следующего года, пишет Дмитрий Набоков. И чем дальше мы откладывали эту непритязательную прогулку, тем таинственнее и недоступнее казались эти игрушечные вершины. Наша нога так и не ступила на их склоны, и в конце концов, как для отца, так и для меня, радостной была мысль о том, что этот крошечный горный мир остается незапятнанным, полным неведомых блаженств, сохраненным в том виде, в котором каждый из нас этот мир воображал. Эта лелеемая недоступность может быть лучшая характеристика литературного стиля Владимира Набокова. В писательской биографии отца Дмитрий Набоков сыграл роль неутомимого редактора и переводчика на английский его ранних русских романов. В своих мемуарных записках, напечатанных в журнале «Encounter», Дмитрий Набоков приводит пример того, как при всей педантичности и скрупулезности совместной редакторской работы Набокову-старшему никогда не изменяло чувство юмора и иронии. Так, например, на замечание Дмитрия, педанта в грамматике, о том, что в некоторых местах проставленные отцом запятые совершенно излишни и неверны, Владимир Набоков написал на полях корректуры: «Прошу не касаться интимных сторон моей жизни». А когда сын в четвертый раз отметил, что в результате опечатки город Ленинград лишился буквы «Н», отец сострил: «Но ведь это такой обездоленный город». Через все записки Дмитрия Набокова проходит мысль о том, как сильно повлияло на его характер набоковское мышление, игра слов и парадоксальность атмосферы набоковских романов. «Пришлись бы ему по вкусу мои маленькие открытия», — пишет Дмитрий Набоков. «Например, обнаруженная мной площадь в Риме, которая называется Моргана, площадь перевертыш, потому что слово «Моргана» читается задом наперед как анаграмма. Но секунды позже до меня доходит, что отца уже нет в живых». Как будто разговаривая про себя, делится с нами Дмитрий Набоков. К трагическим ощущениям этого периода примешивается и чувство сыновней вины. Дело в том, что Владимир Набоков слег от воспаления бронхов после того, как просидел у постели заболевшего Дмитрия. Младший Набоков пишет, как остро переживал отец мысль о том, что жизнь обрывается из-за какой-то банальной и зловредной ерунды – простуды. Ухудшение наступило с резкой неожиданностью. Случайный сквозняк из окна, не вовремя открытого неосторожной медсестрой. Вот как Дмитрий Набоков рассказывает о последнем прощании с отцом. «Во время нашего последнего вынужденного прощания, когда я поцеловал отцовский лоб, как делал всегда перед сном или долгой поездкой, глаза отца наполнились слезами. Я спросил, почему. Он ответил, что бабочки некоторого вида уже окрылились, и его взгляд сказал мне, что он уже не надеется когда-либо их поймать. И он уже никогда не побывает в той волшебной горной долине на дальней стороне озера, виднеющегося из нашего окна». Так заканчивает Дмитрий Набоков свои мемуары об отце, русском писателе Владимире Набокове.
0: Зиновий Зиник. Запись 80-го года. «Золотой запас свободы». Над программой работает редактор Иван Толстой.
2: Голосовой помощник «Радио Свобода».
3: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
2: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
3: Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
2: Свобода становится еще ближе.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
6: Но я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
9: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
10: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
11: Не будет экономического роста.
10: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
12: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
13: Первые санкции 14-го, пандемия. Последние годы вообще беспрецедентное внешнее давление оказывается на бизнес.
14: Чье же давление сильнее, внешнее или внутреннее? Путину пытаются продать идею доить малый бизнес и население.
15: С одной стороны, мы думаем о переходе к более энергичному экономическому росту. А с другой стороны, инвестиционной базы для этого становится все меньше и меньше.
14: Война есть, инвестиций нет. Все меньше россиян задумываются о бизнесе на пятый год войны.
13: Что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство. На избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, не взвешены. Они инвестиционную активность не тормозят.
16: Как перевести это с экономически чиновничьего? Что-то вроде «мы будем есть богатых, а люди пусть живут своей жизнью дальше». Бизнес, мол, готов лишиться некоторых налоговых льгот. Но не все так однозначно. А вы смотрите программу «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, это на встрече с Владимиром Путиным, глава объединения «Деловая Россия» Алексей Репик, такой социально ориентированный. А вот в слитых предложениях «Деловой России» по спасению экономики предлагается поднадавить на малый и средний бизнес, убрать льготы и упрощенку. Это, разумеется, взвинтит цены на товары и услуги малого и среднего бизнеса. Значит, за это заплатят те самые миллионы семей. Но Репик от малого бизнеса дальше, чем Путин от касатковедения. Он миллиардер. Друг дочери Путина, какое невероятное совпадение, а еще, по данным издания Insider, в свое время ввез в Россию сотни бутылок элитного вина в обход санкций Евросоюза. И журналисты, и экономисты называют его лояльным Кремлю лоббистом. Его точно не касаются ни упрощенка, ни самозанятость. Ну, не будет же Репик просить Путина доить во славу дефицита бюджета самого себя. А с предложениями Репика или его «Деловой России» какая-то очень странная получилась катавасия. После публикации в РБК Репик ее опроверг, в РБК обиделись и выкатили полный список. Он не совсем стыкуется со словами Репика. Подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
17: «Деловая Россия» – одна из самых крупных и влиятельных бизнес-организаций в стране. 15 октября она проводит свой юбилейный форум, которому, как пишет РБК, представила 52 тезиса о трансформации российской экономики. За несколько дней до форума «Деловой России» ее глава Алексей Репик встретился с Владимиром Путиным и, в частности, заявил, что российский предприниматель не временщик, а патриот. По словам Репика, его организация готова поддержать отказ от налоговых льгот.
13: «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета.
17: По данным РБК, дела